0: степень адаптации. Итак, он начал поиски насекомого с самой высокой степенью адаптации. И кто бы вы подумали, это оказался? Темные глаза Даниэля Скотта светились энтузиазмом, когда он бросил взгляд на город. Вернее, на ту его часть, которую было видно из окна кабинета доктора Германа Баха в госпитале Гран-Мерси. На некоторое время воцарилась тишина. Старый доктор снисходительно улыбался. «Рассказывайте дальше, коллега», – сказал он. «Вы остановились на том, что пришли к мысли, будто выздоравливание после болезни или ранения является не более чем своеобразной формой адаптации организма. А что дальше?» «Затем», – продолжал Скотт, – «я начал искать живые организмы с наиболее высокой степенью адаптации. И кто бы вы думали привлек мое внимание?» «Разумеется, насекомые. Если у насекомого отрезать крыло, то на его месте вырастет новое. Если голову одного насекомого пересадить другому, то она прирастет». «Вы, конечно же, спросите, коллега, в чем секрет такой высокой степени адаптации?» Доктор Бах пожал плечами. «Ну и в чем же?» Лицо Скотта неожиданно стало угрюмым. «Я и сам точно не знаю», – пробормотал он. «Несомненно, все зависит от работы желез. Всеми процессами в организме управляют гормоны». Лицо его снова просветлело. «Однако я отклоняюсь от темы». «Муравьи?» – высказал предположение доктор Бах. «Пчелы? Термиты?» «Нет, они наиболее высокоразвитые из насекомых и не обладают большими способностями к адаптации. Но есть насекомые, известные своей способностью совершать наиболее число мутаций, чем любое другое. Именно его применял доктор Морган в своих исследованиях влияния рентгеновских лучей на наследственность. Это самая обыкновенная фруктовая муха дрозофилла. Глаза у ней имеют красноватый оттенок, однако после длительного облучения рентгеновскими лучами она производит на свет белоглазое потомство. Причем это самая настоящая мутация, поскольку белый цвет глаз передается по наследству и дальше. Принято считать, что приобретенные свойства не передаются потомству, но белые глаза дрозофилы передавались. Поэтому «я знаю», – перебил его доктор Бах. «Итак, я воспользовался фруктовыми мушками», – подытожил Скотт. «Я подверг их тела процессу разложения и полученным таким образом экстрактом инъецировал корову. Затем после осветления белком в течение недели, после выпаривания в вакууме и различных очищающих процессов я получил сыворотку. Думаю, технические подробности будут для вас неинтересны. В общем, я проверил действие сыворотки на морских свинках, зараженных туберкулезом. И сыворотка помогла. Свинки адаптировались к туберкулезным бациллам. Затем я испробовал действие сыворотки на бешеной собаке, и она тоже выздоровела. После этого очередь дошла до кошки со сломанным позвоночником. Кошка стала как новенькая. И теперь я прошу вас, чтобы вы предоставили мне возможность испробовать свою сыворотку на одном из ваших пациентов». Доктор Бах сморщил лоб. «Слишком рано», – произнес он. «Вы пытаетесь опередить события года на два, доктор Скотт. Сначала расширьте круг своих экспериментов, испытайте сыворотку на обезьянах, затем попробуйте ее на себе. Я не вправе рисковать жизнью человека ради такого сомнительного эксперимента, как ваш». «Все правильно, однако что касается меня, то сам я совершенно здоров, а на покупку человекообразной обезьяны нужны средства. Я пробовал добиться их выделения, но напрасно. Может быть, у вас что-нибудь получится? Попытайтесь обратиться с вашей просьбой в учреждение Стоунмена. И тогда они присвоят себе все мои заслуги и лишат вашу больницу возможности сделать важное открытие. Послушайте, доктор Бах, я прошу вас предоставить мне лишь возможность. Доверьте мне кого-нибудь безнадежного больного. Нищего какого-нибудь, наконец». «Нищие и безработные тоже люди», – возразил Бах, угрюмо разглядывая свои руки. «Послушайте меня, доктор Скотт. Я не вправе делать вам этого предложения, поскольку оно противоречит всякой медицинской этике. Но если у меня будет случай совершенно безнадежный, и пациент лично даст согласие использовать вашу сыворотку, я пойду на риск. Вот мое последнее слово». Скотт вздохнул. «Такой случай мне вряд ли представится. Пока пациент в сознании, каждый еще на что-то надеется. А когда он сознание потеряет, то уже не сможет дать согласие. так что это дело безнадежное. Однако все случилось иначе. Прошло меньше недели после этого разговора, и в маленькой лаборатории доктора Скотта вдруг заговорил селектор.
1: «Доктор Скотт, зайдите, пожалуйста, в кабинет шефа».
0: Торопливо дописав несколько цифр в результаты последнего анализа, Скотт поспешил на зов. Когда он вошел в кабинет доктора Баха, директор клиники нервно шагал из угла в угол.
1: «Скотт, у нас есть подходящий для вас больной», – выдавил он из себя. «Хотя это и противоречит всем правилам медицинской этики, но учитывая его состояние, я не думаю, что вы сможете навредить ему еще больше. Однако нам следует поторопиться. Пойдемте в изолятор».
0: Оба доктора поспешно направились туда. Оказавшись в крошечном квадратном помещении, Скотт уставился на прикрытую до подбородка покрывалом фигуру.
1: «Девочка!» – пробормотал он.
0: Она была совсем невзрачна и убога, однако лицо, уже тронутое смертельной бледностью, придавало ее облику выражение мрачного достоинства. Темные, чересчур коротко остриженные волосы спутались, а лицо выглядело совершенно непривлекательным. Глаза были закрыты, и если бы не слабое дыхание, с хрипом вырывавшееся из груди, ее можно было бы принять за мертвеца.
1: «И это вы называете подходящим для меня случаем?» – спросил Скотт, неприятно пораженный. «Ведь она почти покойник».
0: Доктор Бах кивнул.
1: «Туберкулез», – произнес он. «Конечная стадия. Жить осталось несколько часов».
0: Девочка закашлялась. На посиневших губах появились пятна крови. Она приоткрыла свои почти совершенно безжизненные водянисто-голубые глаза.
1: «Ну вот», – сказал Бах с наигранной бодростью.
0: «Вот мы и проснулись. Разрешите представить вам доктора Скотта?» «А это», – он взглянул на карточку, прикрепленную к спинке кровати, – «мисс Кира Зелос». «Как я уже говорил вам, мисс Зелос, у доктора Скотта имеется новейшая сыворотка. Вероятнее всего, она не вызовет радикального улучшения, но все же стоит попробовать. Кроме того, я не считаю, что ее применение в настоящее время чересчур уж рискованная затея. Вы со мной согласны?» Больная ответила слабым булькающим голосом.
1: «Конечно, ведь мне все равно конец, доктор. Делайте все, что сочтете нужным».
0: «Тогда все в порядке. Вы приготовили шприц, Скотт?» Бах взял шприц с прозрачной сывороткой и надел на него иглу.
1: «Вводить в какое-то определенное место?»
0: «Нет. Но, разумеется, внутривенно». Он воткнул иглу в руку пациентки, и Скотт заметил, что та ни малейшим движением мышц не отреагировала на укол. Лишь в полной апатии лежала, закрыв глаза, пока 30 кубиков жидкости растворились в ее крови.
1: «Теперь уходим», – резким голосом скомандовал Бах, закончив инъекцию.
0: Они вышли в коридор, Бах прикрыл за собой дверь. «Черт меня возьми, если мне это нравится. Я чувствую себя словно осквернитель трупов». Однако на следующий день он, казалось, преодолел свои сомнения.
1: «Эта пациентка Зелос все еще жива», – сообщил он Скотту. «И если я отважусь поверить своим глазам, то скажу, что ее состояние даже немного улучшилось. Но может быть это просто обман зрения? Я все еще продолжаю считать ее случай безнадежным».
0: На следующий день, сидя в кабинете доктора Баха, Скотт заметил в серых глазах старика легкое смущение.
1: «Девочки лучше», – пробормотал Бах. «Не всяких сомнений. Но не теряйте голову, Скотт. Чудеса случались и раньше, безо всякой сыворотки. Понаблюдаем за ней подольше».
0: К концу недели стало ясно, что в долгих наблюдениях нет необходимости. Кира Зелос поправлялась на глазах, словно быстро растущее тропическое растение. Хотя бледность еще и не сошла с ее лица, но оно утратило мертвенную бледность, пополнело, тени под глазами исчезли, а взгляд оживился.
1: «Следы туберкулеза в легких исчезают», – объявил Бах. «Она больше не кашляет, и в ее мозге отсутствуют туберкулезные бактерии. Но самое интересное то, как она реагирует на уколы. Вчера я брал у нее пробу крови на реакцию Вассермана. Конечно, это звучит идиотски, но прокол от иглы закрылся, прежде чем я успел набрать хотя бы один кубик крови. Закрылся и зажил. Когда я уходил из палаты, от него уже и следа не осталось». Прошла неделя.
0: «Скотт, я не вижу причины задерживать Зелос в клинике и дальше. Она здорова, но мне бы хотелось иметь ее под рукой, чтобы была возможность наблюдать за ней. Ваша сыворотка оказывает какое-то таинственное действие на организм.
1: А кроме того, мне не хотелось бы, чтобы девушка продолжала вести прежний образ жизни. А чем она занималась до того, как попала в клинику? Шила шляпки в мастерской за 25 центов в час. Она рассказывала, что успевала делать 2-3 шляпки за час, пока вообще была в состоянии работать. Кира незаметная и непривлекательная девочка, не получившая ни воспитания, ни образования. Но мне ее жаль. И кроме того, в ней есть что-то притягательное. Она очень быстро адаптируется. Скотт окинул его странным взглядом. «Да», – сказал он, – «она адаптируется быстро». «У меня возникла мысль», – продолжал Бах. «Я думаю, что Кира могла бы пока пожить в моем доме. Тогда у нас была бы возможность наблюдать за ней, а девушка помогала бы экономке. Этот случай заинтересовал меня. Очень заинтересовал. Пожалуй, я сделаю ей такое предложение». И сделал. «С удовольствием», – ответила Кира, и бледное личико девушки просветлело. «Спасибо». Бах дал ей свой адрес. «Я позвоню своей экономке, миссис Гетц, и предупрежу, чтобы она вас приняла. Но сегодня пока ничем не занимайтесь. Да и вообще, вам бы не мешало погулять пару часов в парке». Скотт смотрел ей вслед, когда девушка шла по больничному коридору к лифту. Кира немного поправилась, но была все еще чересчур худа, и поношенное черное платье болталось на ней, словно на вешалке. После того, как девушка скрылась, врач задумчиво приступил к исполнению своих обязанностей. На первом этаже его ждала неожиданность. Двое полицейских внесли безжизненное тело пожилого мужчины с разбитой головой. Персонал довольно бестолково суетился. Возле входа Скотт заметил большое скопление людей. «Что случилось?» – спросил он у полицейского. «Несчастный случай?» «Ничего себе несчастный случай», – ответил тот. «Скажите лучше покушение на убийство. Какая-то женщина пробила этому старику в парке камнем голову и забрала у него кошелек. У всех на глазах, среди бела дня». Скотт бросил взгляд в сторону парка. Посреди людской толпы, собравшейся на проезжей части, остановилась зеленая машина. Двое здоровенных полицейских подвели к ней маленькую фигурку в черном и втолкнули ее внутрь. Это была Кира Зелос. Неделю спустя доктор Бах сидел у себя в гостиной, глядя в темное отверстие камина. «Это не наше дело», – повторил он. «Боже мой», – воскликнул Скотт, – «не наше дело. Разве мы можем быть полностью уверены, что в случившемся нет и нашей вины? Откуда нам знать, не помутился ли ее разум под воздействием инъекции? Это могло быть вызвано нарушением работы желез. А ведь наше вещество влияет именно на железы. Может быть, это мы сделали ее сумасшедшей?» «Перестаньте, Скотт», – сказал Бах. «Завтра мы с вами пойдем на судебное заседание. И если ее дела сложатся неважно, то отзовем в сторону адвоката и скажем, что желаем выступить в качестве свидетелей. Затем заявим, что она только что выписалась из клиники и не может отвечать за свои поступки». На следующий день они оба сидели в зале суда и слушали показания свидетеля обвинения. «Этот господин покупал у меня в ларьке арахис для голубей. Я его знаю уже давно. На этот раз у него не оказалось мелочи, и он полез в карман за кошельком. Когда он его открыл, я заметил, что кошелек плотно набит деньгами. А через минуту я вдруг вижу, как девушка поднимает с земли камень и бьет им по голове этого мужчину. Затем она лезет в карман его пиджака и забирает себе деньги. Опишите ее, пожалуйста». «Худая, в черном платье, красотой не блещет, каштановые волосы, темные глаза. Не знаю точно, синие или карие». «Защита может задавать свидетелю вопросы», – объявил прокурор. С места поднялся молодой человек, который заметно нервничал. Это был назначенный судом защитник Киры Зелос. «Вы сказали, – начал он, – что у нападавшей были каштановые волосы и темные глаза». «Да, я прошу обвиняемую встать». Кира Зелос поднялась со своего места. Скотт и Бах видели ее лишь со спины. Но тело Скотта вдруг непроизвольно напряглось. Ее внешность каким-то странным образом изменилась. Поношенное черное платье уже больше не болталось на ней, как на вешалке. Часть ее фигуры, которую он мог видеть, показалась ему просто восхитительной. «Снимите, пожалуйста, вашу шляпку, мисс Зелос», – попросил защитник скрипучим голосом. У Скотта перехватило дыхание. Густая масса ее волос отливала платиной. «Как вы уже сами можете убедиться, господин председатель, цвет волос обвиняемой вовсе не каштановый. И глаза у нее тоже не темные, в чем вы можете убедиться, подойдя ближе. Вы можете подумать, что во время предварительного заключения моя подзащитная обесцветила свои волосы, и поэтому он поднял вверх руку, держащую ножницы. Я готов предоставить прядь ее волос на анализ любому химику, которого назначит суд. Пигментация волос совершенно натуральна, а что касается цвета ее глаз, может быть, уважаемый господин прокурор придерживается мнения, что она и их обесцветила. Он повернулся к разинувшему от удивления рот свидетелю. «Это именно та самая дама, которую вы видели совершавшей преступление?» Мужчина растерянно огляделся по сторонам и откашлялся.
2: Я не знаю, это была она или не она?»
1: «Нет». Адвокат рассмеялся. «Спасибо, вопросов больше не будет. Мисс Зелос, разрешите вас попросить занять свидетельское место». Движения девушки были мягкими, как у пантеры. Скотт схватил Баха за руку. Это экстравагантное создание с платиновыми волосами, светлыми глазами и алебастровой кожей, без сомнения, было самой прекрасной женщиной, которую он когда-либо видел. Защитник продолжал. «Расскажите своими словами, как все произошло, мисс Зелос». Девушка начала говорить взволнованным звучным голосом. Скотту с трудом удалось заставить себя сконцентрировать внимание на смысле слов. Такое завораживающее действие производил на него звук этого голоса. «Я как раз выписалась из госпиталя Гран-Мерси», – начала она, – «где провела несколько месяцев вследствие тяжелой болезни. Я проходила через парк, как вдруг на меня налетела женщина в черном, сунула мне в руку бумажник и убежала прочь. А минуту спустя меня уже окружила кричащая толпа и, ну, в общем, все».
2: «Вы говорили, что бумажник был пуст», – спросил защитник.
1: «А как же относительно денег, обнаруженных в вашей сумочке, которые уважаемый обвинитель считает похищенными?» «Они принадлежат мне», – ответила девушка. «Там около $700».
2: «Это ложь», – прошептал доктор Бах. «Когда она поступила к нам, у нее при себе было $2.33».
1: Скотт растерянно посмотрел на него. «Вы думаете, что это та самая Кира Зелос, которая лежала в нашей клинике?»
2: «Не знаю. Но если я хоть раз еще прикоснусь к вашей проклятой сыворотке...» «Смотрите, смотрите, Скотт!»
1: «Что?» «Ее волосы, поглядите, когда на них падает солнце!» Скотт присмотрелся повнимательней. Солнечный свет проникал сквозь высокое окно, и время от времени, когда Кира Зелос поворачивала голову, падал на ее отливающие металлом волосы. И каждый раз, когда солнечный луч касался волос, они меняли свой цвет с платинового на золотистый. В его мозгу вдруг что-то сработало. Объяснение было где-то рядом. Все части мозаики были налицо, но как трудно было сложить их в единое целое. Девушка в больнице. И странная реакция ее организма на уколы иглой. Та же девушка в зале суда и реакция ее волос на солнечный свет.
2: «Я непременно должен с ней увидеться», – прошептал доктор Скотт. «Мне необходимо кое-что выяснить».
1: Защитник в это время как раз завершал свою короткую победоносную речь. «Я прошу уважаемых членов суда о прекращении дела, поскольку единственный свидетель обвинения не смог даже опознать обвиняемую». Судья ударил по столу молоточком. На мгновение его взгляд задержался на девушку с удивительными волосами, и он коротко сказал: «Заявление защиты принято, дело прекращено». В зале поднялась суматоха, засверкали вспышки. С необычайной грацией девушка поднялась со свидетельской скамьи и, улыбнувшись в объективы фотоаппаратов, направилась к выходу. Дождавшись, когда она проходила мимо него, Скотт позвал: «Мисс Зелос». Та остановилась. Выражение ее светло-серых глаз говорило о том, что она его узнала. «Доктор Скотт!» – раздался ее мелодичный голос. «И вы здесь, доктор Бах?»
2: Это действительно была она. Эта необычайно привлекательная женщина еще совсем недавно была бедной, бесцветной девчонкой, лежащей в изоляторе на пороге смерти. Вблизи Скотт узнал черты ее лица, хотя они каким-то загадочным образом и переменились. Вместе с ней он протиснулся сквозь толпу фотографов, судебных репортеров и зевак. «У вас есть пристанище?» – спросил он. «Предложение доктора Баха остается в силе». Кира улыбнулась. «Я весьма благодарна», – пробормотала она и тут же повернулась к репортерам со словами: «Доктор Бах – мой старинный приятель». Посреди всеобщей суматохи она сохраняла полное спокойствие, вела себя чрезвычайно хладнокровно. «Проходите сюда», – сказал Скотт, указывая на боковую дверь, ведущую на улицу, и снова ошарашенно уставился на нее. В ярком свете полуденного солнца кожа девушки не была больше алебастрового цвета. Она приобрела персиковый оттенок, словно давно подвергалась действию солнечных лучей, а глаза вдруг стали темно-фиолетовыми. Но более всего Скотта поразил тот факт, что волосы ее, по крайней мере видневшиеся из-под шляпки концы прядей, стали черны, как врата ада. Кира настояла на том, чтобы купить себе что-нибудь взамен ее поношенного черного платья, и в результате приобрела целый гардероб, и вскоре уже сидела в библиотеке доктора Баха, утопая в мягком диване, подобрав под себя ноги. Плотно облегавшая фигуру черное шелковое платье образовало с ее гладко-белой кожей необычайный контраст, от которого захватывало дух. Она бросила невинный взгляд на Скотта. «Почему я не могу себе этого позволить? Ведь суд вернул мне мои деньги, и я теперь могу покупать на них все, что захочу». «Ваши деньги?» – воскликнул Скотт. «Когда вы покидали больницу, у вас не было и $3. Но ведь теперь эти деньги принадлежат мне». «Мисс Зелос», – терпеливо сказал он, – «где вы взяли эти деньги?» Ее лицо оставалось чистым и непорочным, словно у святой. «У старика?» «Вы убили его!» «Почему? Ах, да, конечно!» Он судорожно сглотнул. «Боже мой!» – простонал он. «Неужели вы не понимаете, что мы обязаны об этом сообщить властям?» Кира с улыбкой перевела взгляд с одного мужчины на другого и слегка покачала головой. «Дорогой Скотт, вы никуда не станете сообщать, поскольку это уже совершенно бессмысленно. Согласно Конституции, меня не могут судить дважды за одно и то же преступление, по крайней мере в Америке». «Но почему вы это сделали, Кира? А вы бы на моем месте продолжали вести прежний образ жизни, благодаря которому я попала к вам в руки?» «Конечно же нет. Мне нужны были деньги, я нашла их и взяла себе». «Это было убийство и ограбление». «В моей ситуации самый подходящий способ». «Нет, потому что вас могли за это наказать», – мрачно возразил он. «Но ведь меня не наказали», – мягко напомнила Кира. Скотт тяжело вздохнул. «Кира», – обратился он к ней, меняя тему, – «почему на солнце цвет ваших глаз, волос и кожи становится темнее?» «Правда?» – рассмеялась она. «Я этого еще не замечала». Она вытянула стройные ноги и, потянувшись, зевнула. «Пожалуй, я пойду прилягу», – объявила она, посмотрев на обоих мужчин необыкновенными глазами, и лицо ее при этом приобрело слегка насмешливое выражение. Затем Кира поднялась и удалилась в комнату, которую предоставил в ее распоряжение доктор Бах. Скотт посмотрел на своего коллегу. «Вы понимаете?» – тихо спросил он. Возбуждение мешало ему говорить. «Боже мой, вы понимаете, в чем дело?» «А вы, Скотт, постепенно мне становится все ясно». «Кажется, и мне тоже». «Я считаю», – продолжал Скотт, – «что проклятая сыворотка увеличила степень адаптации этой девушки до небывалой степени. Чем отличается живая материя от неживой? Кроме всего прочего, своей способностью к адаптации. Живая материя приспосабливается к окружающей ее среде, и чем выше ее способность к адаптации, тем успешнее развивается организм. Каждый человек обладает весьма значительными способностями к адаптации. При воздействии солнечных лучей, например, наш организм вырабатывает определенные пигменты, и кожа становится коричневой. Загар – не что иное, как приспособление к среде, которую создает солнечный свет. Потеряв правую руку, человек учится владеть левой. Это другая форма адаптации. При повреждении кожного покрова наступает процесс заживания и регенерации. Еще одно из проявлений приспособляемости организма. На юге, в жарких и солнечных странах, у людей обычно темные волосы и кожа. В северных областях жители отличаются светлым цветом кожи и волос. Это опять не что иное, как форма адаптации. Случай с Кирой Зелос я могу объяснить лишь тем, что ее способность к адаптации вследствие какой-то непредвиденной биохимической реакции, произошедшей в ее организме, и которую я пока никак не могу объяснить, экстремально возросла. Она моментально приспосабливается к особенностям среды. Попадая на солнце, ее кожа приобретает коричневый оттенок, а в тени снова моментально бледнеет. В солнечном свете ее глаза и волосы становятся характерными для человека тропической расы, в тени нордической. И когда она почувствовала угрожающую ей в зале суда опасность со стороны присяжных судьи и обвинителя, которые, кстати, все были мужчинами, она приспособилась и к этому положению. Она отвела от себя опасность тем, что не только изменила свою внешность, но и приобрела такую невиданную красоту, что никакой мужчина не был бы в силах вынести ей обвинительный приговор. Тут он замолчал и посмотрел на доктора Баха. «Но как? Каким образом?» «Возможно, на этот вопрос сможет ответить женщина», – произнес Бах. «Развитие человека управляется работой желез, и различия между расами, несомненно, основываются именно на этих процессах. Пожалуй, самыми эффективными органами, при посредстве которых осуществляется адаптация человека, являются его головной мозг и нервная система, чье развитие отчасти управляется небольшой железой, расположенной прямо перед мозжечком, считавшимся в древности вместилищем души. Разумеется, я имею в виду шишковидную железу. Очевидно, ваша сыворотка содержит тот самый гормон пинеалин, который до сих пор безуспешно пытаются получить биохимики. И именно он вызвал гипертрофию шишковидной железы у Киры Зелос. Вы понимаете, Скотт, если ее способность к адаптации действительно так совершенна, значит, она должна быть не только изменчива, но и неуязвима. Скотт судорожно сглотнул. Вы правы, ее не смогли бы казнить на электрическом стуле, поскольку она тотчас бы приспособилась к среде, содержавшей электрический ток. Пулей ее убить тоже невозможно, поскольку к ранению она приспособилась бы так же быстро, как и к уколу с иглой. И яд. Но где-то должна же быть граница. Несомненно, подтвердил Бах. Мне, например, едва верится, что она сможет приспособиться к среде, когда по ее телу проедет 100-тонный локомотив. А кроме того, мы не учли еще один важный момент. Сама приспособляемость имеет две стороны.
1: Две стороны?
2: Да, одна из них биологическая, другая духовная. Биохимик вроде нас будет заниматься лишь первой из них, поскольку ему это ближе. Однако нельзя забывать и о другой. Биологическая приспособляемость у нас общая с растениями и животными. Она является лишь простой приспособляемостью к окружающей среде. Хамелеон, например, показывает те же самые способности, что и Кира Зелос. Точно так же и зверек Соболь, который зимой имеет белую окраску, а летом коричневую. Все живое постоянно приспосабливается к окружающей среде, иначе оно перестало бы существовать. Но человек идет еще дальше.
1: Дальше?
2: Намного дальше. Человеческая адаптация – это не только сращивание со средой, но и изменение ее в угоду своим потребностям. Первый первобытный человек, покинувший свою пещеру и построивший себе шалаш, изменил окружающую его среду. И действительно, весь научно-технический прогресс человечества основывается на одном принципе – изменение среды обитания вместо приспособления к ней. Теперь мы знаем, что Кира Зелос обладает способностью к биологической адаптации. Но что, если она обладает в равной мере и другими способностями? Если это так, то один Бог может предвидеть конечный результат. Мы можем лишь наблюдать за ней, чтобы проследить, в каком направлении пойдет ее развитие. И, конечно, надеяться на лучшее. Все в человеческом организме определяется работой желез. Для мутантов, а эта девушка является мутантом не менее, чем ваши белоглазые фруктовые мушки, все возможно. Если я отважился интерпретировать это с точки зрения философии, то сказал бы, что Кира, возможно, представляет собой следующую стадию человеческой эволюции. Я считаю ваши измышления беспочвенными. Ну, во всяком случае, я не думаю, что эволюция происходила постоянно, как считал Дарвин. На это у меня есть немало причин. Возьмем, к примеру, глаз. Дарвин считал, что совершенно постепенно в течение тысяч поколений у какого-нибудь морского животного на коже возникло место, чувствительное к свету. И это дало ему преимущество в поисках пищи по сравнению со своими слепыми конкурентами. Поэтому этот вид выжил, в то время как другие вымерли.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: А теперь внимательно смотрите, если этот глаз развивался медленно, то почему первые представители этого вида, еще не обладавшие зрением, имели больше шансов выжить, чем другие? А посмотрите на крыло. Какой толк от крыла, если на нем нельзя летать? То обстоятельство, что у летающей ящерицы развились складки кожи между передними лапами и грудью, облегчающие ей прыжки, вовсе не значит, что эта ящерица могла выжить там, где другие должны были умереть. Какие условия привели к тому, что крыло развилось до такой степени, чтобы действительно стать ценным? И как же, по-вашему, это произошло? Сторонники мутационной теории эволюции говорят, что эволюция должна была идти скачками, так что глаз еще при первом своем появлении уже должен быть достаточно продуктивным, чтобы обеспечить своему хозяину повышенную способность к выживанию. Подобное произошло и с крылом. Это скачки мутации. В этом смысле наша Кира тоже мутант. Скачок от человека к чему-то другому, возможно, к сверхчеловеку. Скотт молча кивнул. Он был основательно растерян и довольно сильно нервничал. Потом пожелал Баху спокойной ночи, отправился домой и несколько часов пролежал без сна в размышлениях. На следующий день оба они взяли отпуск. Скотт временно переехал в дом Баха. Сделал он это отчасти из-за большого интереса к случаю Киры Зелос, отчасти из врожденного альтруизма. Скотт опасался, что Кира без больших зазрений совести может убить и доктора Баха. Поэтому он хотел находиться поблизости, чтобы не допустить нового преступления. Он провел в обществе Киры всего лишь несколько часов, когда слова Баха об эволюции и мутациях приобрели для него новое значение. Дело было не только в Кириной хамелеоново-изменчивой внешности, не в странно невинных чертах ее лица и даже не в ее невероятной красоте. Было еще что-то. Он не мог это сразу определить, но девушка Кира казалась ему не совсем человеком. Событие, вызвавшее у него такое впечатление, произошло после полудня. Бах ушел из дома по своим делам, а Скотт расспрашивал девушку о ее собственных впечатлениях о пережитом. «Но разве вы не знаете, что изменились?» – спросил он. «Разве вы не замечаете изменений, которые у вас произошли?» «Я не изменилась, это окружающий мир меняется». «Но ваши волосы были черными, а сейчас у них светлый металлический блеск». «Неужели?» – зевнула она. Он разочарованно простонал. «Кира, вы же должны о себе хоть что-нибудь знать». Ее необыкновенные глаза устремились на него. «Я знаю», – ответила она, смеясь. «Я знаю, что я хочу, и мне кажется, я хочу вас, Дэн». Ему показалось, что она в тот же момент изменилась. Ее красота была уже не такой, как до этого. В ней появилось что-то дикое, опьяняющее. Он понял, что это значило, в ее окружении находился лишь один мужчина, которому она не была равнодушна. И Кира приспособилась к нему, делаясь неотразимой именно для него. Бах, казалось, понял ситуацию, но ничего не говорил. Для Скотта же это было мучением, потому что он слишком хорошо сознавал, что Кира была биологическим отклонением и, что еще хуже, хладнокровным убийцей. Но в следующие дни все шло у них гладко. Кира быстро приспособилась к домашним порядкам, она с готовностью отвечала на все вопросы и терпеливо сносила все обследования. Затем Скотту пришла идея. Он взял из своей лаборатории морскую свинку, которой вводил аналогичную сыворотку, и они вскоре установили, что животное на порезы реагировало таким же образом, что и Кира. Они умертвили зверька, и Бах обследовал его мозг. «Правильно», – сказал он наконец, – «налицо гипертрофия шишковидной железы». Он задумчиво посмотрел на Скотта. «Допустим, мы могли бы добраться до Кириной шишковидной железы и устранить гипертрофию. Как вы думаете, возвратится она тогда к своему нормальному состоянию?» Скотт растерянно посмотрел на него. «Возможно, но зачем мы должны это делать? Она ничего не сможет натворить, пока находится под нашим присмотром. Зачем играть с ее жизнью таким образом?» Бах коротко рассмеялся. «Впервые в жизни я рад, что я старый человек. Разве вы не видите, что мы должны что-то предпринять? Она представляет угрозу. Одному тебе известно, как она опасна. Мы должны попытаться что-то сделать». Спустя час под предлогом эксперимента он увидел, как старый доктор ввел в руку девушку морфий. Видел, как Кира наморщила лоб, поморгала глазами и приспособилась. Наркотик был бессилен. Поздно вечером у Баха появилась новая идея. «Этилхлорид», – прошептал он, – «немедленная анестезия. Может быть, она не сможет приспособиться к недостатку кислорода. Нужно попробовать». Кира спала. Тихо и осторожно оба прокрались в Кирину комнату, и Скотт зачарованно уставился на ее необыкновенно прекрасные черты. В слабом лунном свете лицо Киры было таким же белым, как и подушка. Бах, осторожно держа комок ваты возле ее лица, каплю за каплей вылил на него легко испаряющуюся жидкость со сладковатым запахом. Вату, пропитанную этилхлоридом, он держал у самого носа девушки. Шли минуты. «Этого хватит, чтобы усыпить и слона», – прошептал он, полностью накладывая кусок ваты на нос и рот девушки. И тут Кира проснулась. Пальцы ее, словно металлические тиски, сомкнулись на запястье врача и отодвинули руку прочь. Скотт взял ватный тампон из руки Баха, и ее вторая рука схватила его запястье. Кира села на кровати и сказала: «Это совершенно бесполезно. Вот, смотрите». Со стола возле кровати она взяла нож для бумаги, опустила ночную рубашку с плеча, обнажив свою белоснежную грудь. Затем силой вонзила в себя нож по самую рукоятку. Скотт задохнулся от ужаса, а Кира вытащила узкое лезвие из груди. На ее коже осталось маленькое кровавое пятно. Кира стерла его и показала мужчинам свою кожу. Бледную, гладкую, без малейших следов шрама. «А теперь идите», – мягко сказала она. И оба врача пристыженно покинули комнату. На следующий день Кира ни словом не обмолвилась о ночном происшествии. Скотт и Бах провели полное забот утро в домашней лаборатории доктора Баха, не работая, зато оживленно дискутируя. Это было ошибкой. Когда они вернулись в библиотеку, Кира Зелос пропала. На их вопрос домохозяйка ответила, что девушка просто вышла из дома. Поспешные, почти лихорадочные поиски на ближайших улицах не дали никакого результата. Вечером Кира снова вернулась, сняла шляпу и на мгновение остановилась на пороге, чтобы дать Скотту время понаблюдать чудесное изменение цвета ее кожи. «Хелло», – сказала она, чуть смущаясь. «Я убила ребенка». «Что? Боже мой, Кира! Это был несчастный случай. Ведь вы не думаете, что меня могут наказать за несчастный случай, Дэн?» Он уставился на девушке в молчаливом ужасе. «Как? О, я хотела погулять. После того, как прошла один или два квартала, я подумала, что мне не мешает прокатиться на автомобиле. Я подошла к автомобилю, стоявшему с работающим мотором, пока водитель прохлаждался у киоска на обочине. Села за руль и поехала. Разумеется, ехала я довольно быстро, поскольку хозяин машины поднял дикий крик и на следующем перекрестке переехала в маленького мальчика. И вы не остановились? Конечно нет, я быстро поехала дальше и, убедившись через несколько минут, что меня не преследует ни один автомобиль, остановила машину и вернулась назад. Мальчика уже унесли, но толпа была еще там. Никто меня не узнал. И Кира рассмеялась чистым невинным смехом. Мы в полной безопасности. Им не напасть на мой след. Скотт уронил голову на руки и застонал. Я не знаю, что делать, воскликнул он в отчаянии. Кира, мы должны сообщить об этом в полицию. Но ведь был всего лишь несчастный случай, сказала она, мягко устремив взгляд больших темных глаз на Скотта. «Неважно, вы украли автомобиль, своей небрежностью убили ребенка и скрылись с места происшествия. Вы должны явиться в полицию». Она неожиданно положила руку на голову Скотта. «Может быть, завтра?» – сказала она. «Дэн, я кое-чему научилась. Если что-то и необходимо мне в этом мире, так это власть. Пока есть люди, обладающие большой властью, чем я, у меня с ними будут неприятности». Они станут пытаться наказать меня по своим законам, а зачем? Их законы не для меня, у них нет права судить меня. Скотт ничего ей не ответил. А значит, продолжала Кира со спокойной решимостью, я завтра уйду отсюда искать власть, я стану сильнее ваших законов. Эти слова вырвали доктора из тупого отчаяния. Нет, воскликнул он, вы больше не будете пытаться уйти отсюда, Кира. Он вскочил, схватил ее за плечи и потряс. «Пообещайте мне это! Поклянитесь, что вы не покинете этот дом без меня!» Девушка пожала плечами. «Ну, если вы так хотите...» «Но вы мне это пообещаете, дайте мне честное слово!» Кира посмотрела ему в глаза.

заслуживает больше внимания, чем до этого. Первичными лжецами являются, возможно, растения и животные, применяющие защитную мимикрию, безобидные змеи, имитирующие своей наружностью ядовитых, мухи без жала, которые выглядят как пчелы. Это звери-лжецы. Но я не понимаю, как она... Она солгала, это ясно. То, что вы рассказали мне о ее тяге к власти, является достаточным доказательством. Она вошла во вторую адаптацию фазы. Ту, в которой станет подстраивать под себя окружающую среду, вместо того, чтобы самой приспосабливаться. Спрашивается только, как далеко заведет ее сумасбродство или ее гений. Разница между тем и другим невелика. Нам ничего не остается, как только наблюдать. Наблюдать? Как? Где она теперь? Если я не ошибаюсь, наблюдать за ней будет очень просто. Где она и что с ней мы, да и весь мир, узнает из газет. Но шла неделя за неделей, а о Кире Зелос не было ни слуху, ни духу. Скотт и Бах снова вернулись в клинику и занялись своими обычными обязанностями. В своей лаборатории биохимик решительно умертвил 3 морских свинок, кошку и собаку, на которых испытывал свою сыворотку. 3 ампулы с готовой сывороткой также отправились в канализацию. Как-то раз его вызвали в кабинет доктора Баха, и Скотт застал старика, склонившимся над экземпляром пост-рекорд. «Вот», – сказал тот, – «почитай-ка», – и показал на колонку политических сплетен. Скотт прочитал. А сюрпризом вчера стал убежденный холостяк, член кабинета министров Джон Келлан, ухаживающий ни за кем иным, как за Кирой Зелос, той замечательной дамой, которая вечером носит темную, а днем светлую прическу. Кое-кто из нас помнит, что ее некоторое время назад оправдали от обвинения в убийстве. Скотт поднял голову. Келлан, наш министр финансов, не самый незначительный человек в кабинете министров. Похоже, что наша Кира начала первый штурм бастионов власти. Но удовольствуется ли она этим? Озабоченно подумал вслух Бах. У меня нехорошее предчувствие, что все только начинается. Ну, я не знаю, как далеко может пойти в политике женщина в нашей стране. Как вы думаете? Старик отложил газету и посмотрел на него поверх очков. Женщина? Это Кира Зелос, мой дорогой Скотт. Не делайте поспешных выводов. Мы услышим о ней еще не раз. Бах оказался прав. Имя Кира Зелос начало все чаще появляться в газетах. Сначала в связи с общественными событиями, затем с завуалированными ссылками и намеками на интриги и скрытую борьбу за политическую власть. Через некоторое время один из репортеров уже говорил о тайном 10-м члене кабинета министров. В другой газете чуть позднее речь зашла о скандальных обстоятельствах и о честолюбивых элементах, которые пытались через личных советников президента оказывать влияние на государственные дела. Скотт усмехался все реже, когда в течение недель и месяцев видел, что нападки на Киру становились все более неопределенными. Как будто пресса начала становиться осторожнее. Это был верный знак все возрастающей власти Киры Зелос. Нигде нет людей, которые реагируют на такое развитие обстоятельств, как вашингтонские корреспонденты. Имя Киры Зелос стали наконец мирно упоминать лишь в связи с чисто общественными событиями, обычно рядом с Джоном Келланом, 45-летним холостяком и министром финансов. В течение полугода Кира Зелос превратилась в Вашингтоне в фигуру, которую никто уже не решался больше затрагивать. Скотт не мог вытеснить ее образ из своей головы. Работал он или отдыхал, спал или бодрствовал. В ней было нечто мистическое, что постоянно занимало его мысли. Была она сумасшедшей или гением? Аномалией, монстром или первым в мире сверхчеловеком? Во всяком случае, Скотт совсем забыл тощую девчонку с резкими чертами лица и сальными черными волосами, которая лежала в изоляторе и кашляла кровью. Ни для Скотта, ни для доктора Баха не было большой неожиданностью, когда однажды вечером, зайдя домой к Баху для разговора, они нашли там Киру Зелос, удобно устроившуюся на диване в гостиной, словно она никуда отсюда и не уходила. Внешне она почти не изменилась. Снова Скотт зачарованно смотрел в ее огромные невинные глаза и на ее невероятные волосы. Кира курила сигарету и, смеясь, сдувала голубой дым в его сторону. Доктор Скотт решил быть жестоким. «Мило с вашей стороны, что вы нас почтили визитом», – сказал он холодно. «Чему обязан?»

0: связанной вашим посещением? У вас кончились деньги?»
1: «Деньги? Конечно, нет. Как это у меня могут кончиться деньги?»
0: Она открыла свою сумочку, чтобы мужчины увидели толстую пачку зеленых бумаг. «Я вам верну свой долг, милый Дэн. Сколько там их было?»
1: «К черту деньги!» – рассердился Скотт. «Меня ранило хладнокровие, с которым вы мне солгали. Вы смотрели мне в глаза, невинная как ребенок, и лгали мне от начала и до конца».
0: «Правда?» – спросила она. «Я больше не солгу, Дэн. Я обещаю вам это».
1: «Я вам не верю», – сказал Скотт с горечью. «Скажите, что вам здесь нужно?»
0: «Я хотела увидеть вас. Я не забыла того, что я вам тогда сказала, Дэн».
1: «А вы, – спросил неожиданно Бах, – отказались уже от ваших идей и власти?»
0: «Зачем мне желать власти?» – ответила невинно Кира вопросом на вопрос.
1: «Но вы говорили, – начал нетерпеливо Скотт, – что вы…»
0: «Правда?» – ее прекрасные губы улыбались. «Я не буду вам лгать, Дэн», – продолжала она, смеясь. «Если мне нужна будет власть, мне достаточно ее лишь взять».
1: «Через Джона Келлана», – хрипло перебил он.
0: «Джон представляет собой самую простую возможность», – ответила Кира. «Допустим, к примеру, через несколько дней он выдаст коммюнике, в высшей степени оскорбительное коммюнике, о все еще невыплаченных военных кредитах наших бывших союзников. Президент не мог бы позволить себе открыто упрекнуть его за это. Ведь большинство избирателей чувствуют, что об этих долгах пора заговорить открыто. И если коммюнике будет достаточно оскорбительным, а я обещаю вам, что оно именно таким и будет, тогда вы увидите, как на нас обрушится гнев европейцев. Допустим, что коммюнике будет составлено так, что ни одно из упомянутых в нем правительств не сможет его проигнорировать, не потеряв достоинства в глазах своего народа. Тогда это спровоцирует ответные оскорбления. А вы сознаете политические последствия?» Кира выжидающе посмотрела на растерянные лица обоих мужчин, морща лобик. «Насколько оба недогадливы!» – пробормотала она, потянулась и зевнула. «Я спрашиваю себя, какая бы из меня могла выйти повелительница? Несомненно, очень хорошая». Скотт был в ужасе. «Когда вы в действительности собираетесь толкнуть Келлана на такую колоссальную авантюру?» «Толкнуть?» – повторила она презрительно. «Я его к этому вынужу».
1: Девушка снова зевнула и щелчком забросила свою сигарету в зев камина.
0: «Я погощу у вас день-два», – добавила она дружелюбно и поднялась. «Спокойной ночи».
1: И скрылась в спальне старого доктора. Скотт посмотрел ей вслед, затем на Баха. «Проклятая баба», – проворчал он. «Если бы я поверил, что это она серьезно, можете спокойно поверить», – сказал доктор Бах.
0: «Повелительница». «Повелительница чего?»
1: «Планеты, наверное. Сумасшествию и гению нельзя поставить границ. Мы должны помешать ей заварить всю эту кашу».
0: «Как? Мы не можем запереть ее здесь. Стоит ей лишь закричать в окно о помощи, мы могли бы добиться, чтобы ее признали недееспособной», – взволнованно сказал Скотт. «Мы могли бы отправить ее в сумасшедший дом».
1: «Да, теоретически можем. Но сначала нам придется представить ее медицинской комиссии и начать судебное дело о взятии Киры под опеку. Как вы думаете, каковы будут наши шансы на успех этого предприятия?» Скотт сделал жест отчаяния. «Я понимаю это. Значит, нам нужно найти ее слабое место. Ее способности к приспособлению не могут быть безграничны. У нее иммунитет против транквилизаторов и наркотиков, но она не может стоять выше фундаментальных законов биологии. Нам необходимо отыскать закон, который применим к ней».
0: «Попробуйте», – мрачно пробормотал Скотт. «Найдите, что-то нам нужно предпринять. По крайней мере, мы можем хотя бы предостеречь людей».
1: Поняв абсурдность своей мысли, он замолк.
0: «Предупредить людей?» – усмехнулся Бах. «О чем? Тогда мы сами предстанем перед медицинской комиссией. Келлан нас просто проигнорирует, а остальные не поймут». Скотт беспомощно пожал плечами.
2: «На ночь я останусь здесь», – сказал он. «Утром мы еще раз сможем поговорить с Кирой, если она к тому времени все еще будет на месте», – заметил Бах. Она была на месте. Она появилась, когда Скотт сидел один в библиотеке и читал утреннюю газету, и уселась напротив него. На ней была черная шелковая пижама, выгодно контрастирующая с ее альбастровой кожей. Скотт заметил, как ее волосы засветились легким золотистым светом, когда из-за облаков вынырнуло утреннее солнце и заглянуло в комнату. Доктор был даже раздосадован тем, что Кира была так красива. «Со времени нашей последней встречи вы, надеюсь, никого больше не убили?» Он произнес это раздраженным и злым тоном. Девушка осталась равнодушна. «Зачем? В этом не было необходимости». «Знаете, Кира», — сказал он, — «вас нужно уничтожить». «Но не вам, Дэн, вы слишком любите меня». Скотт покраснел, но ничего не ответил. Факт был слишком очевидным, чтобы его отрицать. «Дэн», — мягко сказала Кира, — «о, если б у вас было мое мужество! Не существует высот, которые мы не смогли бы достичь вместе. Если бы у вас хватило мужества попытаться сделать это, я надеялась, что вы поймете, потому и пришла». Но она пожала плечами. «Завтра я вернусь обратно в Вашингтон». После ланча Скотт отвел Баха в кабинет. «Кира завтра уезжает», – сказал он напряженно. «Что бы мы ни сделали, это должно случиться сегодня ночью». Старый доктор сделал беспомощный жест. «Что мы можем сделать? Вам не припоминается какой-нибудь закон природы, который бы не затрагивал способность к приспособлению?» «Нет, но…» – Скотт неожиданно замолчал. «Боже мой, нашел!» «Что?» «Закон природы – функциональный биологический закон, который должен стоять выше Кириной способности к адаптации». «Но что вы имеете в виду?» «Ни один организм не может приспособиться к отбросам собственного организма. Для каждого живого организма они яд». «Но, послушайте, двуокись углерода – продукт отходов человеческого организма. Кира не сможет адаптироваться к атмосфере из двуокиси углерода». Бах уставился на него. «Вот это идея! Но даже если вы и правы, как?» «Очень просто. Вы сможете достать в больнице пару баллонов с двуокисью углерода? Нам останется только придумать, как направить газ в ее комнату». «Ну, это старый дом. Между ее комнатой и той, которую я сейчас занимаю, есть отверстие, через которое проходит труба отопления. Там есть небольшой зазор, и в него можно будет вдоль трубы пропустить резиновый шланг». «Хорошо». «Но окна, Кира оставляет их на ночь открытыми». «Не бойтесь», – сказал Скотт. «Позаботьтесь о том, чтобы шарниры были хорошо смазаны, и окна легко закрывались. Вот и все». «Но даже если это получится, что мы будем с ней…» «Стоп! Скотт, вы ведь не хотите убить девушку?» Биохимик покачал головой. «Я не смог бы», – признался он. «Но как только Кира станет беспомощна, как только она окажется в нашей власти, вы ее прооперируете. Сделайте ей операцию шишковидной железы, которую вы предполагали. Пусть меня простит небо, но другого решения я не знаю». Этим вечером Кира была прекрасна как никогда. Их беседа была оживленной и великолепной, и Скотт почувствовал, что девушка завораживает его все сильнее. Мысль о запланированном предательстве становилась ему с каждым часом все невыносимее. Казалось, богохульством было применять силу против существа, чей облик был так чист и невинен. «Но она вовсе не человек», – говорил он себе, – «и не ангел, скорее дьявол во плоти, суккуб в образе обольстительной женщины». Когда Кира наконец зевнула и опустила ноги на пол, чтобы идти, он поцеловал девушку вопреки своим намерениям и попросил еще ненадолго остаться. «Еще рано», – сказал он, – «а завтра вы уезжаете». «Я вернусь, Дэн, это не конец наших отношений», и ушла к себе. После недолгого молчания Бах прошептал: «Вероятнее всего, она быстро заснет. Это тоже одно из проявлений способности к адаптации». В напряженном молчании они наблюдали за узкой полоской света под дверью спальни. Через некоторое время этот свет погас. «Пожалуй, начнем», – сказал мрачно Скотт. «Покончим с этим поскорее». Он последовал за Бахом в соседнюю комнату, где стояли серые баллоны со сжиженным газом. Старый доктор присоединил лежащий тут же резиновый шланг к патрубку баллона. Скотт просунул шланг в щель возле трубы отопления и законопатил лишнее пространство мокрой ватой. Скотт подождал 5 минут, затем тихо вернулся в библиотеку и затаил дыхание возле двери, ведущей в комнату Киры. Все было тихо. С величайшей осторожностью он нашел ручку двери. Дверь была не заперта. Видимо, Кира была полностью убеждена в своей неуязвимости. Некоторое время Скотт смотрел на спящую красавицу, на копну серебряных волос на подушке, затем на цыпочках прокрался в комнату. Поставив маленькую свечу на стул возле окна, так, чтобы та находилась почти на уровне кровати, зажег фитиль и, выбравшись наружу, запер дверь. Он начал затыкать ватой щели в двери, работа не заняла много времени. Потом Скотт вернулся в комнату Баха. «Дайте мне еще одну минуту», – прошептал он. «Потом можете открывать вентиль». Он вылез через окно в сад и пошел вдоль стены дома. Окна в комнате Киры были открыты, но Бах свою задачу выполнил. Обе рамы беззвучно опустились вниз. Скотт прижал нос к стеклу и заглянул внутрь. Возле окна горело маленькое спокойное пламя его свечи. Кира лежала не более чем в 2 метрах. Она спала на спине и прикрывшись одной лишь простыней. Доктор видел ее спокойное, равномерное дыхание. Прошло много времени. Наконец ему послышалось тихое шипение струящегося газа. Однако в комнате, за которой он наблюдал, ничего необычного не было заметно. Через некоторое время маленькое пламя свечи начало мигать. Скотт, наблюдая за огоньком, увидел, что цвет его изменился. Через полминуты пламя стало меньше и погасло. На фитиле еще некоторое время светилась красная точка, потом погасла и она. Это означало концентрацию от 8 до 10% двуокиси углерода в атмосфере комнаты. Слишком много, чтобы могла продолжаться жизнь. Однако Кира жила. Несмотря на то, что ее дыхание теперь казалось глубже, никаких признаков недомогания не наблюдалось. Девушка адаптировалась к незначительному содержанию кислорода в воздухе. Но эта способность вскоре должна была исчерпать свои возможности. Скотт, вглядываясь в темноту, вдруг увидел, что дыхание Киры участилось. Больше сомнений не было. Грудь девушки поднималась и опускалась все тяжелее. Неожиданно Кира открыла глаза. Она провела рукой по лицу, затем по горлу. Мгновенно поняв опасность, девушка спрыгнула с кровати. Но она еще не до конца проснулась и поэтому бросилась сперва к двери. Скотт заметил неуверенность ее движений. Кира безрезультатно нажимала ручку, дергала ее, затем подбежала к окну. Она шаталась, как пьяная, но все же достигла окна. Ее лицо находилось недалеко от Скотта, но он сомневался, что Кира его видела. Ее глаза были широко открыты и полны страха. Она в отчаянии хватала ртом воздух. Девушка подняла руку, чтобы разбить стекло. Удар был слабым, и стекло лишь дрогнуло и не разбилось. Она снова подняла руку, но второго удара не получилось. Кира закачалась, поднятая рука ее рухнула вниз, глаза помутились. Девушка упала на колени и безвольно опрокинулась на пол. Скотт посмотрел на свои часы и отсчитал мучительные 15 секунд. Затем поднял раму на окне. Поток газа вызвал у него головокружение, и Скотт ухватился за подоконник. Слабый порыв свежего воздуха прояснил голову, и доктор перелез в комнату. Воздух был внутри тяжелый, но вблизи открытого окна дышать было можно. Скотт трижды пнул ногой в стену комнаты Баха. Шипение газа прекратилось. Скотт дождался, когда в замке повернется ключ, поднял Киру, выбежал с ней из комнаты в библиотеку. Бах посмотрел на прекрасное лицо девушки. «Словно богиня», — сказал он, — «в наших действиях есть нечто греховное». «Быстрее», — выдохнул Скотт, — «она в обмороке, а не под анестезией. Одному богу известно, когда она придет в себя». Но Кира еще не пришла в сознание, когда Скотт положил ее на подготовленный операционный стол в приемном покое Баха и затянул ремни на ее запястьях, туловище и стройных голых ногах. Он посмотрел на неподвижное лицо и серебристые волосы девушки, почувствовав, как у него до боли сжалось сердце, когда Бах включил яркую операционную лампу. «Ты была права», – прошептал он лежащей без сознания девушке. «Если бы у меня нашлось твое мужество, не было бы ничего, что мы вместе могли бы достичь». «Доберемся через носоглотку?» – спросил вдруг Бах. «Или я должен сделать трепанацию?» «Конечно же через носоглотку. Но я бы охотно использовал возможность повнимательнее осмотреть ее шишковидную железу. Это необычный случай. И...» «Через носоглотку!» – отрезал Скотт. «Я не хочу, чтобы она потом ходила с большим шрамом на голове. А носовую перегородку можно очень легко зашить». Бах вздохнул и начал. Несмотря на долгий опыт клинической работы, Скотт был вынужден признать, что не в состоянии хладнокровно следить за этой операцией. Он подавал старому доктору инструменты, но избегал смотреть на девушку. «Так», – сказал наконец Бах, – «дело сделано». Бах еще раз наклонился над девушкой, чтобы проверить швы, и затем отступил назад.
1: Впервые после начала операции у него появилась возможность спокойно рассмотреть лицо Киры. Эффект ошеломил старого врача. Исчезли роскошные алюминиевого цвета волосы девушки, а вместо них появились темные спутанные локоны пациентки из больницы. Бах поднял ей веко и увидел ее бледно-голубой глаз. Что осталось от ее красоты? Разве что слабый след ангельской чистоты и невинности на ее бледном лице. Она была больше не богиня, а смертная, обыкновенный, в меру симпатичный, но здоровый человек. Он в задумчивости смотрел на лежащую перед ним фигурку и вдруг услышал хриплый шепот Скотта. «Как она прекрасна!» Бах поднял брови. Он вдруг понял, что Скотт видит Киру не такой, какой она сейчас лежит перед ним, а такой, какой она совсем недавно была. В его глазах, глазах влюбленного, она осталась прежней божественной Кирой.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
4: Харуки Мураками. Страна чудес без тормозов или конец света.

0: В ожидании длинноволосой я состряпал нехитрый ужин. Растер в ступке соленые сливы, приготовил из них соус для салата, обжарил в масле несколько сардин с бататами, потушил говядину с сельдереем. В целом вышло довольно неплохо. До ее прихода еще оставалось время. Потягивая пиво из банки, я отварил имбирь в соевом соусе, начинил фасоль кунжутной приправой, а потом завалился на кровать и стал слушать старенькую пластинку — фортепианные концерты Моцарта в исполнении Робера Казадезюсу.
1: Французский пианист и композитор греческого происхождения. Во время Второй мировой войны жил и работал в США. После 1945 года — директор Американской консерватории в Фонтенбло.
0: Мне кажется, Моцарт особенно глубоко проникает в нас, если слушать его именно в старых записях. Хотя, возможно, это лишь мой предрассудок. Перевалило за 7, за окном уже совсем стемнело, а ее все не было. В итоге я прослушал полностью 23-й, а за ним и 24-й концерты. Наверное, передумала и решила не приходить. Если так, я не могу ее осуждать. Как ни крути, а в решении не приходить явно больше здравого смысла. Тем не менее, когда я стал выбирать очередную пластинку, в дверь позвонили. Я посмотрел в глазок. За дверью, прижимая к груди пачку книг, стояла девушка из библиотеки. Не снимая цепочки, я приоткрыл дверь и спросил, нет ли вокруг посторонних.
2: «Никого нет»,
0: — ответила она. Я снял цепочку, впустил ее. И как только она вошла, запер дверь на замок.
2: «Какие запахи!» — воскликнула она, поводя носом. «Можно на кухню заглянуть?»
0: «Да ради бога. Ты у подъезда никого не видела? Дорожных рабочих каких-нибудь или машины с людьми внутри?»
2: «Никого», — ответила она,
0: проскользнула на кухню и, положив книги на стол, принялась открывать одну за другой крышки у кастрюли сковородок. «Да», — спохватился я. «Хочешь есть, могу тебя ужином накормить. Не ахти, какой ужин, конечно».
2: «Ой, что ты! Я как раз такое люблю».
0: Я разложил еду по тарелкам и с возрастающим любопытством стал смотреть, как она уписывает все подряд, блюдо за блюдом, начиная от края стола. Когда твою стряпню уплетают с таким энтузиазмом, ей-богу, хочется отдать поварскому делу всю жизнь. Я достал бутылку Old Crow, налил в большой стакан виски, набросал льда. Затем поджарил ломтики тофу на сильном огне.
1: Тофу — желеобразный соевый творог.
0: Откинул на тарелку, добавил тертого имбиря и принялся за виски, закусывая имбирным тофу. Моя гостья, не говоря ни слова, работала челюстями. Я предложил ей виски, но она отказалась.
2: «Дай лучше тофу попробовать», — попросила она.
0: Я положил в ее тарелку оставшиеся ломтики и дальше пил без закуски. «Если хочешь, от обеда рис остался и соленые сливы. А еще могу быстро заварить мисо», — предложил я на всякий случай.
1: «Мисо. Паста из перебродивших соевых бобов, а также суп из нее».
2: «Высший класс!» — обрадовалась она.
0: Я приготовил простенький бульон из сушеного тунца, закинул туда морской капусты, лука, соевой пасты, и когда все сварилось, подал вместе с рисом и солеными сливами. В считанные секунды она подчистую умяла и это. Теперь, когда на столе осталось лишь несколько сливовых косточек, она наконец-то казалась довольной.
2: «Большое спасибо», — сказала она. — «Было очень вкусно».
0: Впервые в жизни я видел, чтобы худенькая симпатичная девушка заглатывала пищу, как взбесившийся экскаватор. С другой стороны, я не мог не признать, смотрелось это красиво. Наполовину заинтригованный, наполовину шокированный, я рассматривал ее довольное лицо.
3: «Послушай, и ты всегда столько ешь?» — не удержался я.
2: «В общем, да»,
0: — спокойно ответила она.
2: «Примерно столько я обычно и ем».
3: «Но ты такая худенькая».
2: «У меня растяжение желудка», — призналась она. «Сколько ни ем, не толстею».
3: «Ого», — удивился я. «На еду, небось, кучу денег тратишь». О том, что в один присест она уплела весь мой завтрашний рацион, я, понятно, говорить не стал.
2: «Просто ужас какой-то», — кивнула она. «Когда ем где-нибудь в городе, в раз по два ресторана посещать приходится. Лапшой с пельменями червячка заморю, а потом уже обедаю по-человечески. Почти вся зарплата на питание улетает».
1: Лапша, рамен и пельмени гёдзе — самое стандартное сочетание блюд в популярных у японцев китайских лапшевнях. Объем одной порции рамен таков, что не всякий взрослый доедает ее до конца.
0: Я опять предложил ей виски, но ей захотелось пива. Я достал банку из холодильника и на всякий случай разогрел на сковородке с дюжину франкфуртских сосисок, из которых, увы, сам успел съесть только две. Она пожирала все подряд с аппетитом станкового пулемета, втягивающего ленту с патронами для полного и окончательного разгрома врага. Мой недельный запас еды таял буквально на глазах. Не говоря уже о том, что из этих сосисок я мечтал приготовить свою фирменную немецкую солянку под кислым соусом. Достав упаковку картофельного салата, я смешал его с морской капустой и консервированным тунцом. Она уничтожила это под вторую банку пива.
2: «Вот оно, счастье!»
0: — объявила она. Почти ничего не съев, я заканчивал третий виски со льдом. При виде того, как ест она, мой аппетит заклинило. «На десерт могу предложить шоколадный торт», — сказал я. Разумеется, через минуту торта не стало. Глядя на нее, я чувствовал, как мой желудок поднимается к горлу. Я люблю готовить и угощать, но что ни говори, у всего должен быть предел. Думаю, именно поэтому мой пенис не встал, когда нужно. Просто все мои мысли были сосредоточены на желудке. И все же такого фиаско, чтобы мой пенис подвел меня в нужный момент, со мной не случалось, наверное, с года Токийской Олимпиады.
1: 18-е Олимпийские игры 64-го года.
0: До этого проклятого вечера я жил абсолютно уверенный в своей потенции, и такая измена сразила меня наповал.
2: «Не бери в голову, слышишь? Это все пустяки»,
0: — утешала меня длинноволосая библиотекарша с растянутым желудком. После десерта мы стали пить виски и пиво, прослушали 2-3 пластинки и оказались в постели. За свою жизнь я спал с разными девушками, но библиотекарши мне еще не попадались. И кроме того, я ни с кем до сих пор не оказывался в постели так быстро. Видимо, с ней это вышло потому, что я умудрился ее накормить. В любом случае, до финала дело не дошло. Мой желудок напрягся и разбух, как пузо дельфина, а все, что ниже пояса, утратило всякую силу. Она прижалась ко мне всем телом и погладила меня по груди.
2: «Ну чего ты? С каждым случается. Не вздумай так ужасно расстраиваться».
0: Но чем больше она меня успокаивала, тем глубже вгрызалось мне внутрь осознание дикого факта. Мой пенис предал меня, когда я на него рассчитывал. Я призвал на помощь вычитанную где-то концепцию, будто висящий пенис эстетичнее стоящего. Но это меня ни капельки не утешило.
2: «Ты когда в последний раз с женщиной спал?» — спросила она.
0: Я порылся как следует в памяти. «Недели две назад, кажется».
2: «И все было нормально?»
0: «Ну, разумеется», — ответил я. «Что за черт? Каждый день кто-нибудь спрашивает меня о сексе. Или сейчас так принято?»
2: «И с кем же ты спал?»
0: «С девушкой по вызову. По телефону заказываешь, приезжает».
2: «А может, от секса с подобной дамой тебя гложет чувство вины?»
0: «Скажешь тоже, дама», — мрачно усмехнулся я. «Девушка лет 20. Ничего меня не гложет. Все было чисто, опрятно, без неприятного осадка внутри. Тем более я уже не в первый раз такой спал».
2: «Ну а дальше как обходился? Мастурбировал?»
0: «Нет», — сказал я. Дальше меня завалило работой так, что до сегодняшнего дня было некогда забрать любимый пиджак из химчистки. Когда я сообщил ей об этом, она закивала с таким видом, будто теперь ей все ясно.
2: «Все от этого», — убежденно сказала она.
0: «От того, что не мастурбировал?»
2: «Да ну тебя», — отмахнулась она. «От того, что переработал. Ты же постоянно в работе по уши, да?»
0: «Ну, в общем, да. Пару дней назад не спал 26 часов кряду».
2: «А что за работа?»
0: «Да, с компьютерами вожусь», — ответил я. «Как отвечаю всякий раз, когда меня спрашивают о работе. Во-первых, это не совсем ложь. А во-вторых, мало кто настолько соображает в компьютерах, чтобы приставать с дальнейшими расспросами».
2: «Сутки напролет шевелить мозгами? Да это же дикий стресс. Вот ты отключился на время. С кем угодно бывает».
0: «Ну, не знаю», — мрачно сказал я. «Может, так оно и есть. Физическая измотанность, мандраж от кутерьмы за последние 2 суток. И вдобавок столбняк от созерцания обжорства во плоти. От такого кто угодно превратится во временного импотента. Вроде бы убедительно». Однако интуиция говорила мне, все не так просто. Здесь явно было что-то еще. До сих пор я не раз уставал точно так же и нервничал ничуть не меньше, но моя потенция всегда удовлетворяла и меня, и кого положено. Видимо, все-таки дело в женщине. Точнее, в какой-то ее особенности. В особенности? Растяжение желудка, длинные волосы, библиотека.
2: «Эй, приложи-ка ухо к моему животу»,
0: — вдруг попросила она. И, откинув одеяло, обнажилась с головы до пят. Стройное, гладкое, очень красивое тело. Ни складочки, ни грамма лишнего веса. Довольно большая грудь. Как она и просила, я поместил голову между ее грудью и пупком и приложил ухо к гладкой, как ватман, коже. Чудеса! Несмотря на огромное количество пищи, которое загрузили в этот живот, я бы не назвал его ни вздутым, ни даже просто тугим. Еда исчезала в нем, как исчезало все подряд в бездонном пальто Харпа Маркса. Мягкий и уютный живот с теплой и нежной кожей.
1: Адольф Харпо Маркс, один из пяти участников американской комедийной труппы «Братьев Маркс».
2: «Ну как, что-нибудь слышно?» — спросила она.
0: Я затаил дыхание и прислушался, но не услыхал ничего особенного, кроме ровного биения сердца. Так, лежа на опушке в далеком лесу, издалека различаешь мерный стук топора дровосека. «Ничего не слышно», — честно ответил я.
2: «Разве не слышно желудка?» — удивилась она. «Ну, как там еда переваривается?»
0: «Я не очень-то хорошо разбираюсь, но это, по-моему, беззвучный процесс. Пища растворяется в желудочном соке. Движение по кишечнику, в принципе, происходит, но шуметь ничего не должно».
2: «Не может быть. Я ведь отлично чувствую, как желудок работает на всю катушку. Ну-ка, послушай еще немного».
0: Я напряг слух. И еще с полминуты лежал в тишине, рассеянно глядя на чуть всклокоченный пушок на ее лобке. Но ничего, кроме ровного стука сердца, не услышал. Мне вспомнилось кино «Враг внизу». Ее желудок выполнял свою миссию так же яростно и беззвучно, как подлодка с Куртом Юргенсом на борту. Я поднял голову, перелег на подушку, обнял ее за плечи и стал слушать, как пахнут ее волосы.
2: «У тебя есть тоник?» — спросила она.
0: «В холодильнике», — ответил я.
2: «Хочу водки с тоником. Можно?»
0: «Конечно».
2: «А ты что будешь?»
0: «То же самое». Встав с кровати, она ушла нагишом на кухню. Пока она готовила там водку с тоником, я порылся в пластинках, поставил «Teach Me Tonight» Джонни Мэттисон, вернулся в постель, и мы тихонько спели втроем. Джонни Мэттис, мой обмякший пенис и я.
1: «Teach Me Tonight. Научи меня сегодня ночью».
0: «The sky is a blackboard», — напевал я себе под нос, когда она вернулась с напитками на пачке книг о единорогах вместо подноса. И мы стали пить водку с тоником под Джонни Мэттиса.
2: «Сколько тебе лет?» — спросила она.
0: 35, — ответил я. Голые факты, не вводящие никого в заблуждение, одна из немногих радостей этой жизни. «Давно развелся, живу один, детей нет, любовниц тоже».
2: «А мне 29. Через 5 месяцев 30».
0: Я снова посмотрел на нее. Она вовсе не выглядела на свои годы. Больше 23 я бы ей не дал. Совсем не обвисшая попка, на шее никаких морщин. Похоже, я катастрофически теряю способность угадывать возраст женщины с первого взгляда.
2: «Выгляжу я молодо, но мне правда 29», — повторила она. «А ты точно не бейсболист какой-нибудь?»
0: От удивления я поперхнулся и пролил водку с тоником себе на грудь. «С чего бы?» — сказал я. «Лет 15 уже в бейсбол не играл. Почему ты так решила?»
2: «По-моему, я видела твое лицо в телевизоре. Но по телевизору я смотрю только новости или бейсбол. Может, тебя в новостях показывали?»
0: «Нет, никогда».
2: «А в рекламе?»
0: «Ни разу».
2: «Ну что ж, значит, обозналась», — вздохнула она. «Но ты все равно не похож на компьютерного червяка. Все эти твои разговоры про эволюцию, про единорогов, нож в кармане таскаешь».
0: И она показала на мои брюки, валявшиеся у кровати. Из заднего кармана выглядывал нож. «Я занимаюсь обработкой данных по биологии», — сказал я. «Одна фирма создает дорогостоящие биотехнологии и боится, что их могут украсть. Сама небось знаешь, компьютерное пиратство — бич современного общества».
2: «Да ну?»
0: Она явно не верила ни единому моему слову. В
3: конце концов, ты вон тоже на работе с компьютером возишься, и ты уже не похожа на компьютерного червяка».
0: Она легонько постучала ногтями по передним зубам.
2: «Но я-то пользуюсь им, ты сам видел как. Только для повседневных надобностей. Ввела название книжки, определила номер, узнала, взяли ее или на полке стоит. Ну, еще калькулятором могу пользоваться, понятное дело. Я после университета пару лет на компьютерные курсы ходила».
3: «А что за компьютер у тебя в библиотеке?»
0: Она назвала модель. Офисный, последнего поколения, среднего класса, но более навороченный, чем казалось на первый взгляд. При умении можно выжать расчеты довольно высокого уровня. Однажды я сам на таком работал.
3: Пока я, закрыв глаза, размышлял о компьютерах, она принесла из кухни еще водки с тоником. Мы откинулись на подушки и стали пить по второй. Закончилась пластинка, игла проигрывателя вернулась на рожок, а я все крутил в голове песенки Джонни Мэттиса. Пока, наконец, опять не забубнил под нос. «The sky is a blackbird».
2: «Эй, тебе не кажется, что мы неплохая пара?»
0: Вдруг спросила она, в очередной раз касаясь ледяным стаканом моей подмышки.
3: «Неплохая пара?» — не понял я.
2: «Ну, сам посмотри. Тебе 35, мне 29. В самый раз, верно же?»
3: «В самый раз?» — не понял я. Повторять попугаям чужие слова у меня становилось дурной привычкой.
2: «Ну, такой возраст, когда легче понять проблемы друг друга. И каждый достаточно одинок, чтобы дорожить отношениями. Я бы в твою жизнь не лезла, жила бы сама по себе. Или я тебе не нравлюсь?»
3: «Да нет, конечно, нравишься», — сказал я. «У тебя растяжение желудка, у меня импотенция. Может, и правда идеальная пара».
0: Рассмеявшись, она отняла пальцы от стакана и обвела ими мой пенис. Ладонь ее была такой ледяной, что я чуть не выпрыгнул из постели.
2: «Оно тебя быстро поправится, вот увидишь», — прошептала она мне на ухо. «Я его вылечу. Но ты не волнуйся, с этим можно не торопиться. Для меня в жизни еда важнее, чем секс. А секс — как хороший десерт. Когда он есть, прекрасно. Нет, не страшно, можно и без него обойтись. И кроме этого есть чем заняться».
3: «Значит, десерт?» — снова повторил я.
2: «Десерт», — подтвердила она. «Но об этом я тебе еще расскажу. Давай-ка сперва разберемся с твоими единорогами. Ты ведь из-за этого меня позвал, разве нет?»
0: Кивнув, я поставил на пол стакана. Она отпустила мой пенис и взялась за книги. То были «Археология животных» Бертленда Купера и «Книга вымышленных существ» Борхеса.
2: «Перед тем, как к тебе прийти, я пролистала обе книги. Если говорить совсем просто, этот...»
0: Она помахала Борхесом.
2: «Рассматривает единорогов как выдуманных животных наравне с драконами и русалками. А этот...»
0: Она помахала Купером.
2: «Считает, что отрицать их существование в прошлом оснований пока нет и призывает на помощь факты. Но и тот, и другой, как ни обидно, о единорогах пишут совсем немного. По сравнению с драконами или вампирами, просто кот наплакал. Может быть, потому что единороги вели очень тихий и незаметный образ жизни. Не знаю. В общем, ты извини, но больше я у себя в библиотеке ничего не нашла».
0: «Этого достаточно. Пока я хотел бы получить самое общее представление о единорогах». Она протянула мне книги.
3: «Если не трудно, почитай что-нибудь слух, а?» — попросил я. «На слух легче ухватывать суть».
0: Она кивнула, взяла книгу вымышленных существ и раскрыла в самом начале.
2: «Точно так же, как нам неведом смысл космоса, мы не можем понять и смысла дракона», — зачитала она. «Это из предисловия».
3: «Воистину», — согласился я. Затем она раскрыла книгу ближе к концу, там, где торчала закладка.
2: «Первое, что тебе следует знать, различают два вида единорогов. Единорог в представлении Запада и единорог китайский. Эти два вида очень сильно отличаются друг от друга и внешним видом, и тем, как к ним относились люди. Вот так, например, его описывали греки. Туловищем он схож с лошадью, головой с оленем, ноги, как у слона, а хвост кабаний. Ржет он отвратительным голосом. Посреди лба торчит черный рог длиной в два локтя. Говорят, что этого дикого зверя невозможно поймать живьем».
1: Хорхе Луис Борхес. «Книга вымышленных существ». Перевод с английского Лысенко.
2: «А вот как выглядит китайский. Туловище у него оленье, хвост бычий, копыта лошадиные. Его короткий рог, растущий на лбу, сплошь из мяса. Шерсть на спине 5 разных цветов, а брюхо бурое или желтое. Ну как, совсем разные звери, а?»
3: «И не говори», — согласился я.
2: «Причем отличаются они не только внешностью, но и характером, и мотивацией поведения. У европейцев единороги жестокие и агрессивны. Только представь, рог длиной в 2 локтя, это же почти метр. А Леонардо да Винчи считал, что есть лишь один способ поймать такого зверюгу. Если положить перед ним девицу, он от чрезмерного сладострастия забывает о своей свирепости и кладет голову девице на лоно. Тут-то охотники и ловят его. Соображаешь, какую роль здесь играет рог?»
3: «Да уж».
2: «В отличие от него, китайский единорог, Ки-лин, очень кроткое существо, и встреча с ним приносит удачу. Это одно из 4 сулящих благ животных, наряду с драконом, фениксом и черепахой. А также главное из 365 животных, живущих на суше. Характер у него такой деликатный, что при ходьбе он старается не наступить даже на самую крохотную живую тварь, а траву ест только засохшую. Продолжительность жизни этого животного – 1000 лет, а его появление предвещает рождение справедливого правителя. Например, мать Конфуция, когда ходила беременной, все время смотрела на единорога. 70 лет спустя охотники убили Ки-лина, у которого на роге еще сохранился клочок ленты, повязанный матерью Конфуция. Конфуций пришел посмотреть на единорога и заплакал, ибо почувствовал, чему служит предвестием гибель этого невинного, таинственного животного, еще потому, что в этой ленте таилось его прошлое. Здорово, правда? Дальше единорог упоминается в китайских летописях 13 века.
3: Она перевернула страницу.
2: Разведывательная экспедиция Чингисхана, готовившего вторжение в Индию, встретила в пустыне существо, подобное оленю, с головой лошади, с одним рогом на лбу и зеленой шерстью, которое могло разговаривать и которое, обратившись к ним, сказала: «Пора вашему господину возвращаться на родину». Один из министров Чингисхана, посоветовавшись с мудрецами, объяснил ему, что это был Чиотуан, разновидность Ки-лина. 400 лет великая армия сражалась в западных краях», — сказал министр. «Небеса, коим противно кровопролитие, посылают тебе предупреждение через Чиотуана. Ради всех богов, убереги империю от крови. Умеренность принесет безграничную радость». Император отказался от своих военных замыслов.
3: Она закрыла книгу и перевела дух.
2: «В общем, сам видишь, на Востоке и на Западе это совершенно разные животные. Китайский единорог символизирует мир и спокойствие, европейский — агрессию и похоть. Но что один, что другой — вымышленные существа. А раз так, то какими качествами их ни наделяй, все едино».
3: «Значит, единорогов в действительности не существует?»
2: «Есть породы дельфинов, которых называют единорогами».
1: «Нарвалы, млекопитающие, внешне похожие на дельфинов, обитают в полярных морях. Описываемый рог встречается только у самцов».
2: «Хотя, если разобраться, у них это не рог, а клык верхней челюсти, проросший сквозь лобную кость. Прямой и длинный, 2,5 метра, покрыт резьбой наподобие дрели. Но эта тварь живет только в открытом море и слишком редка, чтобы люди могли так уж часто встречать ее в те времена. Зато в мезозое животные, подобные единорогам, были. Вот, например».
3: Она взяла археологию животных и раскрыла где-то на второй половине.
2: «Вот это 2 вида жвачных, обитавших на североамериканском континенте в мезозойский период, то есть примерно 20 миллионов лет назад. Справа — Центетоцерус, слева — Кураноцерус. Хотя и тот, и другой трехрогие, один рог больше других и отстоит отдельно».
3: Я взял у нее книгу и посмотрел на картинку. Центетоцерус сильно смахивал на гибрид пони с оленем. 2 рога у него располагались на голове, как у коровы, а еще один, длинный, красовался на кончике носа, разветвляясь на манер буквы «У». В отличие от него, у Кураноцеруса была морда пошире, 2 рога на голове напоминали оленьи, а еще один, длинный и острый, торчал изо лба, круто загибаясь назад. Абсолютно нелепое создание.
2: «Но почти все звери с нечетным числом рогов постепенно исчезли с лица земли»,
3: продолжала она, забирая у меня книгу.
2: «По крайней мере, среди млекопитающих ни однорогих, ни 3, ни 5, ни 7 рогих практически не осталось. Всех смыло эволюцией. А если точнее, они с самого начала были выкидышами эволюции. Причем не только среди млекопитающих. Существовал и 3-рогий динозавр, гигантский трицератопс, но и он считается редчайшим исключением. Рога для животного — прицельное оружие ближнего боя, поэтому в третьем роге никакой нужды нет. Это ясно на примере обычной вилки. Три зубца вонзать труднее, чем два, верно? Давить сильнее приходится. Более того, если один рог случайно зацепится за что-нибудь, остальные два тоже не воткнутся куда нужно. А уж если драться со многими противниками сразу, очень трудно срочно вынуть три рога из одного врага, чтобы тут же вонзить другого.
3: «Слишком большое сопротивление и слишком долго вынимать», — кивнул я.
2: «Именно так», —
3: подтвердила она, тыча тремя пальцами мне в грудь.
2: «Это и есть основной недостаток многорогости. Низкая выживаемость. В этом смысле два рога, или даже один, куда эффективнее. У однорогости, впрочем, другое слабое место. Хотя сперва, наверное, лучше рассказать о целесообразности именно двух рогов. Самое ценное в двух рогах — то, что они разделяют нагрузку на две стороны. Поведение многих животных определяется как раз тем, что они поддерживают баланс между своими правой и левой половинами, равномерно распределяя силы по всему телу. Поэтому и ноздри в носу две, и во рту левая и правая части функционируют автономно. Пупок, конечно, всего один, но это в каком-то смысле уже рудимент».
3: «А пенис?» — спросил я.
2: «Пенис составляет пару с влагалищем, как сосиска с булкой в хот-доге».
3: «В самом деле», — только сказал я. «Что тут еще сказать?»
2: «Но главное — глаза. Это контрольный пункт как при защите, так и при нападении. Поэтому рациональнее всего, когда рога располагаются у самых глаз. Хороший пример — носорог. В принципе, он-то и является единорогом. А знаешь почему? Потому что ужасно близорук. Однорогость — следствие близорукости. Один дефект породил другой. А выживал он до сих пор лишь потому, что травоядный и покрыт мощным панцирем. Потому и защищаться особо не нужно. В этом смысле он ничем не отличается от трицератопса. И все-таки настоящий единорог, если судить по картинкам, совсем не такой. И панциря нет, да и выглядит гораздо...
3: «Беззащитнее», — подсказал я.
2: «Вот-вот. Защита у него такая же безнадежная, как у оленя. А если он еще и близорук, ему просто крышка. Ни острое обоняние, ни чуткий слух не спасут, если ты в западне, а защищаться практически нечем. Охотиться на такое животное — все равно, что палить по домашнему гусю из дробовика. Следующий недостаток одного рога — потерял его, и твоя песенка спета. Жизнь однорогих — это путешествие через пустыню Сахара без сменных покрышек. Понимаешь, о чем я?»
3: «Понимаю».
2: «И, наконец, последний минус. Один рог очень трудно куда-либо с силой вонзить. Ну, сравни, например, как действуют наши задние и передние зубы. Коренными легче кусать, правда? Потому что в нашем теле срабатывает элементарный принцип рычага. Чем дальше объект от центра тяжести, тем труднее применить к нему силу. В общем, теперь ты сам понимаешь. Единорог не животное, а какой-то ходячий дефект. И с точки зрения эволюции он — бракованная игрушка».
3: «Да, теперь кое-что понятно», — сказал я. «А ты здорово объясняешь». Польщенная, она рассмеялась и снова погладила меня пальцами по груди.
2: «Но и это еще не все. Если рассуждать логически, только одно условие могло бы уберечь таких несовершенных тварей от полного вымирания. И это самая важная часть моего рассказа. Как ты думаешь, что это за условие?»
3: Скрестив руки на груди, я задумался на минуту-другую, но на ум пришло только одно. «Отсутствие естественных врагов?»
2: «Умница!»
3: — она наградила меня поцелуем.
2: «А теперь смоделируй ситуацию, в которой у них нет естественных врагов».
3: «Ну, во-первых, они должны обитать в изоляции от остального мира. Чтобы к ним не могли проникнуть никакие хищники. Что-нибудь вроде затерянного мира Конан Дойля. Высокогорное плато или глубокий кратер, или еще какая-то зона, обнесенная горами или стеной».
2: «Молодчина», —
3: снова похвалила она и подушечками пальцев пробежала как по струнам по моим ребрам напротив сердца.
2: «Так вот, существует одна архивная запись. Согласно ей, именно в таком месте, похожем на твое описание, и нашли череп единорога».
3: Я судорожно сглотнул. Проблуждав в неизвестности, я вышел-таки на тропинку, ведущую к истине.

0: Это случилось в России в сентябре 1917 года.
1: Первая мировая война, попробовал вспомнить я. Месяц до Октябрьской революции. Правительство Керенского накануне восстания большевиков.
0: Один русский солдат обнаружил его, когда рыл окоп на линии германо-украинского фронта. Солдат принял находку за череп обычной коровы, отбросил в сторону и продолжал рыть свой окоп.

0: слушаете радио фантастики.
1: И если бы не случайность, тайна веков, лишь на минуту увидевшая свет, так и осталась бы погребенной во мраке истории. Но вышло так, что командовал этим отрядом молоденький ротмистр, мобилизованный на войну прямо из аспирантуры Петроградского университета. Да не откуда-нибудь, а с факультета биологии. Ротмистр подобрал череп, забрал к себе, тщательно исследовал и обнаружил, что имеет дело с черепом животного, какого не встречал ни разу в жизни. Ротмистр немедленно связался с заведующим кафедрой Петроградского университета, вызвал на место раскопа экстренную экспедицию, прождал какое-то время, но, разумеется, все впустую. Россия тогда погрузилась в полный хаос. Государство не могло обеспечить фронт ни продовольствием, ни боеприпасами, ни медикаментами. По всей стране бунты и забастовки. Какие уж там научные экспедиции, тем более на линию фронта. Но даже если бы такая экспедиция и появилась, никаких условий для исследований ей бы, мягко говоря, никто не создал. Русская армия терпела поражение за поражением, и не исключено, что место для раскопок уже стало бы немецкой территорией.
2: И что с ним стало, с этим ротмистром?
1: Через 2 месяца его повесили на столбе. Вдоль дорог от Украины до Москвы тянулись телеграфные столбы, на которых большевики вешали офицеров, выходцев из буржуазии. Хотя этот бедняга и политикой-то не интересовался. Простой аспирант-биолог.
2: Я представил себе огромную Россию, уставленную телеграфными столбами, с которых свисали трупы офицеров. И мне стало не по себе.
1: Тем не менее, в октябре, перед самой революцией, ротмистр успел передать череп раненому солдату, которому доверял, с обещанием, что если тот доставит находку профессору Петроградского университета, получит щедрое вознаграждение. Солдат смог выписаться из госпиталя и приехать в Петроград только в феврале следующего года, когда университет был временно закрыт. Все студенты по уши в революции, преподаватели, кто в эмиграции, кто в бегах. Какая уж тут наука. Делать нечего. Солдат решил, что получит свое вознаграждение когда-нибудь позже. Отдал коробку с черепом на хранение своему Шурину, который держал в Петрограде лавку «Все для лошадей». А сам уехал в родную деревню километров за 300 от столицы бывшей империи. Непонятно почему, но больше никогда он в Петрограде не появлялся. И коробка с черепом чуть ли не 20 лет провалялась на складе у Шурина-коневода. Снова на божий свет странный череп извлекли в 1935 году. Ленин умер, Петроград переименовали в Ленинград, Троцкий бежал за границу, власть в стране прибрал к рукам Сталин. В Ленинграде уже почти никто не ездил на лошадях. Постепенно разорявшийся коневод решил распродать половину лавки и переоборудовать заведение в магазинчик «Все для хоккея».
2: «Для хоккея?» — удивился я. «У Советов в 30-е годы уже был хоккей».
1: «Откуда я знаю? Я тебе пересказываю, что прочитал». Но вообще-то Ленинград после революции был вполне современным городом. И уж в хоккей там, наверное, играли все, кому не лень.
2: Ну, может быть.
1: В общем, хозяин лавки, расчищая склад, наткнулся на коробку, оставленную ему зятем в 1918 году, и вскрыл ее. Сразу под крышкой он обнаружил письмо на имя профессора Петроградского университета. В письме было написано: «Лицу, потрудившемуся доставить вам сие, прошу выплатить соответствующее вознаграждение». Хозяин лавки, не будь дурак, взял коробку с письмом, пришел с ней в университет, теперь уже ленинградский, и потребовал встречи с профессором. Однако профессор, которого он искал, оказался евреем, которого сослали в Сибирь, еще когда Троцкого объявили врагом народа. Лавочник сразу смекнул, что человека, который мог заплатить ему как следует, он уже никогда не встретит, а дальнейшее хранение черепа непонятного зверя ни копейки не принесет. И потому он нашел другого профессора-биолога, рассказал ему вкратце историю черепа, отдал коробку и вернулся домой, разбогатев на пару медиков.
2: «Значит, через 18 лет череп все-таки добрался до университета», — подытожил я.
1: «Слушай дальше», — продолжала она. Профессор исследовал череп очень тщательно, до последнего уголка, и в итоге пришел к тому же выводу, что и молодой аспирант за 18 лет до этого. Данный череп не принадлежит ни одному из существ, обитающих на Земле в наши дни, а также ни одному из известных науки животных древности. Больше всего он напоминал оленей, да и нижняя челюсть ясно говорила о том, что хозяин черепа был копытным и травоядным, хоть и более широкоскулым, чем олень. Но главное, что отличало его от любого оленя — длинный рог, одиноко торчавший прямо посреди лба. Иначе говоря, Это и был единорог?»
2: «Рог?» — изумился я. «Из лба торчал рог?»
1: «Ну да. Хотя не весь целиком, только обломок остался, длиной 3 сантиметра. Но даже по этому обломку несложно предположить, что когда-то он был длиной 20 сантиметров, а формой походил на рог антилопы. Сам представь, если диаметр у основания, 2 сантиметра.
2: 2 сантиметра, повторил я машинально. Диаметр ямки на лбу у черепа, что подарил мне старик, составлял ровно 2 сантиметра.
1: Профессор Перов, так его звали, собрал экспедицию из нескольких аспирантов и ассистентов, выехал на Украину и около месяца продолжал тщательные раскопки там, где когда-то рыл окопы отряд молодого ротмистра. И хотя больше таких черепов, к сожалению, обнаружить не удалось, именно здесь ученые открыли множество бесценных для науки фактов и явлений. Местность эта, называемая в народе Волтофильским плато, в военное время считалась одной из редчайших на Западной Украине естественных высот, идеальных для укрепления и обороны. И именно поэтому в Первую мировую войну русские, австрийцы и немцы дрались здесь как полоумные за каждый квадратный метр. И потому же во Вторую мировую сталинская и гитлеровская артиллерии перемололи несчастное плато до полной неузнаваемости. Впрочем, это было уже позже. Профессор же привлек в первую очередь очень странный факт. Все кости, выкопанные в этой долине, разительно отличались от костей любых животных, когда-либо обитавших в данном регионе Земли. И профессор Перов выдвинул гипотезу о том, что, скорее всего, долина эта в древности представляла собой кратер остывшего вулкана, внутри которого сложились свои, отличные от окружающего мира флора и фауна. А если проще, тот самый затерянный мир, о котором ты говорил.
2: Кратер?
1: Да, круглое плато, обнесенное стеной неприступных гор. Но за 10 тысяч лет горы понемногу осели и приобрели вид обычных холмов. Отсутствие в долине хищников, изобилие горных родников и роскошных пастбищ навело профессора на мысль, что здесь могли бы выжить даже такие выкидыши эволюции, как единороги. Обо всем этом профессор написал трактат под названием «Соображения по поводу уникального микромира на Волтофильском плато» и, приложив к

0: анонсирования, грозя посадить на хлеб и воду. И тем не менее, отрицать существование черепа единорога никто не посмел. То есть, гипотезы гипотезами, но если вещь реально существует, игнорировать ее невозможно. И Академия назначила специальную комиссию по изучению загадочного объекта. С десяток экспертов в течение года заново исследовали каждый квадратный сантиметр черепа и с большой неохотой пришли к единодушному выводу. Да, этот череп естественного происхождения, подделка не является, и действительно принадлежит особи, которую можно охарактеризовать условным термином «единорог». И в конечном итоге Президиум Академии наук постановил считать хозяина данного черепа оленем-мутантом, то есть единичным случаем, не характерным для эволюции видов. Череп вернули профессору в Ленинградский университет, а вопрос закрыли. Несколько лет профессор Перов ждал, что ветер судьбы переменится, и результаты его исследований признает ученый свет. Но в 41-м году разразилась война с Германией, и надежды угасли. А в 43-м, морально раздавленный, он скончался. Череп же пропал неизвестно куда еще в 42-м, во время блокады Ленинграда. После того, как немецкая артиллерия и русские бомбардировщики практически сравняли с землей университет, уже никто не знал, куда делся череп. Так исчезло единственное в мире вещественное доказательство существования единорогов.
1: Так что же, вообще ничего не осталось?
0: Кроме фотографий, ничего.
1: Фотографий?
0: Ну да, снимков черепа. Профессор сделал около сотни. Часть уцелела и до сих пор хранится в архиве Ленинградского университета. Вот, например, один.
1: Я взял у нее книгу и взглянул на фото. Изображение было размытым, но общие контуры предметов считывались неплохо. Череп стоял на столе, покрытым белой тканью. Рядом, для сравнения размеров, лежали наручные часы. В центре лба на снимке был нарисован белый кружок, уточнявший, где находится рог. Никаких сомнений. Этот череп и тот, что подарил мне старик, принадлежали животным одной породы. У первого рог частично сохранился, у второго нет, но все остальное совпадало один к одному. Глаза мои скользнули к черепу на телевизоре. Замотанный в футболку, он издали сильно смахивал на мирно дремлющего кота. Я немного поколебался, не рассказать ли о нем моей лекторше. Но все же решил молчать. В конце концов, на то они секреты, чтобы о них знало как можно меньше народу. «Остается вопрос, действительно ли его уничтожило при бомбежке», — сказал я.
0: «Как знать», —
1: ответила она, теребя мизинцем челку.
0: «Если верить этой книге, Ленинград после войны остался в таких руинах, точно по городу проехались огромным катком, и больше всего пострадал именно тот район, где находился университет. Так что черепа, скорее всего, больше не существует. Не исключено, конечно, что профессор еще до начала блокады спрятал его в безопасном месте. Или же он каким-то образом попал в руки немцев, а те увезли его в Германию как трофей. Так или иначе, следы черепа теряются».
1: Я еще раз посмотрел на фото, захлопнул книгу, положил на подушку. И задумался, является ли череп на телевизоре черепом с фотографией, или же принадлежит другому единорогу, которого откопали где-то еще. Проще всего, конечно, спросить об этом напрямую у старика. Мол, откуда у вас этот череп, и зачем вы подарили его мне? А я ведь скоро встречусь со стариком, чтобы отдать результаты шафлинга. Ну вот, тогда и спрошу. А до тех пор, как тут не ломай себе голову, с мертвой точки все равно не сдвинуться. Пока я думал об этом, рассеянно глядя в потолок, моя гостья положила голову мне на грудь и прижалась к боку. Я обнял ее. От того ли, что ситуация с единорогами немного прояснилась, мне стало легче. И только самочувствие пениса не хотело улучшаться, хоть плачь. Но вздымался мой пенис или болтался, как резиновый шланг, ей, похоже, было до лампочки. С беззаботным видом она прижималась ко мне, выводя ноготками на моем животе ей одной понятные загогулины.

10. Конец света. Стена. Хмурым вечером я подхожу к сторожке и вижу, как моя тень помогает стражу чинить телегу. Выкатив ее на площадь перед воротами, они снимают прогнившие доски с борта.

0: софтов и заменяют их новыми. Страж ловко проходится по новым доскам-рубанкам, а тень приколачивает их молотком. С тех пор, как мы расстались, моя тень почти не изменилась. Выглядит вполне здоровой, только движения какие-то неуклюжие, да под глазами собрались морщинки затаенного недовольства. Когда я подхожу, оба отрываются от работы и оглядываются на меня.
1: «По делу пришел?» — спрашивает страж.
0: «Ага, поговорить надо», — отвечаю я.
1: «Мы скоро передохнем. Подожди в доме», —
0: говорит страж, отворачиваясь к недоструганной доске. Моя тень еще раз зыркает в мою сторону и лишь яростнее колотит молотком. Похоже, зла на меня как черт. Зайдя в сторожку, я сажусь за стол и жду, когда придет страж. На столе, как всегда, бардак. Порядок на столе страж наводит только когда собирается точить свои ножи. Обычно стол завален грязными чашками, деревянными болванками, курительными трубками, засыпан молотым кофе пополам со стружкой. И только ножи на стене неизменно развешаны стройными, безупречными рядами. Стража нет очень долго. Я сижу, развалясь на стуле, и разглядываю потолок. В этом городе ужасно много времени, которому некуда деться. И местные жители знают самые разные способы его убивать. Время идет, а со двора все доносится, визг рубанка и стук молотка. Наконец дверь распахивается, но в дом входит не страж, а моя тень. «Долго разговаривать времени нет», — быстро говорит она, проходя мимо меня. «Я только на минутку за гвоздями». Моя тень открывает дверь кладовой и достает с правой полки ящик с гвоздями. «В общем, слушай внимательно», — говорит она, выбирая из ящика гвозди нужной длины. «Первым делом ты должен изготовить карту города. Да не по чьим-то рассказам, а обойти все сам и нарисовать то, что видел своими глазами, до последней мелочи».
2: «На это нужно время», — говорю я.
0: «Хорошо бы передать мне эту карту до конца осени», — торопливо говорит тень. «К карте приложи объяснение. Особенно важно подробное описание стены, восточного леса и мест, где втекает и вытекает река. Это все. Сделаешь?»
2: С этими словами моя тень открывает дверь и выходит. Когда дверь закрывается, я подробно восстанавливаю в памяти все, что она просила. Стена, восточный лес, вход-выход реки. «А что? Составить карту города и в самом деле неплохая идея. Наконец-то смогу представить, как он выглядит полностью и из чего состоит. Да и свободное время проведу с пользой. Не говоря уже о радости от того, что моя тень мне все еще доверяет». Чуть погодя возвращается страж. Войдя в дом, первым делом вытирает полотенцем вспотевший лоб, затем отмывает грязь. И, наконец, поворачивается ко мне.
1: «Ну, что там у тебя?»
2: «Я пришел повидаться со своей тенью», — говорю я. Страж несколько раз кивает, набивая трубку табаком, потом закуривает.
1: «Сейчас пока нельзя», — говорит он. «Жаль, но тебе еще рано. В это время года тени еще слишком сильны. Подожди, пока дни станут короче. Так будет лучше».
2: Он ломает в пальцах спичку и бросает ее в тарелку на столе.
1: «Лучше для тебя самого. Будешь привечать свою тень, пока она от тебя не отвыкла. Потом хлопот не оберешься. Я такого уже много навидался, так что не обижайся, но придется подождать».
2: Я молча киваю. Что ему не скажи, он все равно сделает по-своему. А с тенью поговорить, пускай недолго, все-таки удалось. Остается набраться терпения и ждать, когда он позволит нам встретиться. Поднявшись со стула, страж подходит к умывальнику, наливает воды в большую глиняную кружку, выпивает до дна, опять наливает, опять выпивает. И так несколько раз.
1: «Как с работой? Получается?»
2: «Да, втягиваюсь потихоньку», — отвечаю я.
1: «Это хорошо», — кивает страж. «Кто работает как следует, тот и живет по-людски. А у тех, кто не умеет хорошо работать, вечно всякая чушь в голове».
2: За окном слышно, как моя тень по-прежнему забивает гвозди.
1: «Пойдем-ка прогуляемся», —
2: предлагает страж.
1: «Покажу кое-что интересное».
2: Я выхожу за ним на улицу. Моя тень, забравшись в телегу, приколачивает последнюю доску. Не считая колес, телега совсем как новая. Страж ведет меня через площадь к подножию обзорной башни. Время полдень, душный и пасмурный. Небо над стеной затягивают с запада черные тучи. Вот-вот хлынет ливень. Рубашка на страже насквозь промокла от пота и, облепив его огромную спину, источает едкую вонь.
1: «Это стена», —
2: говорит страж и похлопывает ладонью по стене, как по шее лошади.
1: 7 метров высотой вокруг всего города. Перебраться через нее могут разве что птицы. Ни входа, ни выхода, кроме этих ворот, больше нет. Раньше были еще восточные ворота, но теперь их кто-то замуровал. Кладка, сам видишь, кирпичная, но кирпич непростой. Ничем его не разбить, не развалить. Ни пушечным ядром, ни землетрясением, ни ураганом.
2: Наклонившись, страж подбирает с земли увесистое поленце и начинает обстругивать его ножом. Нож строгает на удивление легко, и поленце почти сразу превращается в тонкий клинышек.
1: «Приглядись получше», — говорит он. «В кладке нет швов. Кирпичи так плотно притерты друг к другу, что не пролезет и волосок».
2: Он пробует втиснуть тонко заточенный клинышек в щель между двух кирпичей, но тот не входит даже на миллиметр. Тогда страж выбрасывает клинышек и скребет кирпичи ножом. Несмотря на пронзительный скрежет, нож не оставляет на кирпиче ни царапины. Страж хозяйским взглядом осматривает лезвие и лишь потом закрывает нож и прячет в карман.
1: «Никто не может повредить стену или взобраться на нее, потому что стена совершенна. Запомни это как следует. Никому не дано выйти отсюда. А значит, не стоит забивать голову всякой чушью».
2: Он кладет огромную ладонь мне на плечо.
1: «Знаю, тебе нелегко, но пойми, каждый через это проходит. И ты должен потерпеть. Зато потом придет избавление, и все страдания, все тяжкие мысли уйдут. Все до одной. Наши чувства мимолетны, и ценности в них ни на грош. Забудь свою тень. Здесь конец света. Здесь кончается все, и больше некуда уходить. Ни тебе, ни кому бы то ни было».
2: И он снова похлопывает меня по плечу. На обратном пути я останавливаюсь на старом мосту и, облокотившись о перила, гляжу на реку и прокручиваю в голове то, что сказал мне страж. «Конец света. Стало быть, я бросил свой старый мир и очутился здесь, в конце света. Но как это произошло? Что заставило меня это сделать и какой во всем этом смысл? Ничего этого я вспомнить не мог. Что-то, некая сила, зашвырнула меня сюда. Огромная, несправедливая сила, из-за которой я потерял свою тень, потерял память, а скоро, того и гляди, потеряю себя». Под ногами приятно журчит река. Посреди реки подо мною отмель с плакучими ивами. Их понурые ветви то и дело погружаются в воду, их сносит течением, отчего все деревья качаются в странном, завораживающем танце. Вода в реке красивая, прозрачная. Видно, как вокруг валунов и в запрудах собираются стайки рыб. Глядя на реку, я, как всегда, впадаю в спокойное созерцание. Если с моста по ступенькам сойти на отмель, прямо под ивами можно увидеть скамейку, вокруг которой отдыхает 5 или 6 зверей. Я люблю спускаться сюда, доставать из кармана хлеб и угощать их. Они вертят с просонья головами, потом замечают меня и берут куски хлеба губами с моей ладони. Но кормить с руки мне удается только детенышей или старых зверей. Чем дальше осень, тем больше глубокие озера и глаз подергивает дымка печали. Листья на деревьях меняют цвет, трава жухнет, и они понимают, близятся голодные времена. Для меня же, как предсказывает старик, грядет пора долгих, тяжелых страданий.
0: 11. Страна чудес без тормозов. Одевание, арбуз, хаос.

0: 9:30 она поднялась, собрала с пола разбросанную одежду и стала не торопясь одеваться. Я валялся в постели, уткнувшись носом в локоть, и рассеянно, в полглаза наблюдал, как она это делает. Плавные движения, с которыми она надевала одну вещь за другой, наполняла скупая и кроткая грация зимней птицы, что не желает расходовать зря силы. Девушка задернула молнию на юбке, застегнула пуговицы на блузке, сверху вниз, одну за другой. Наконец, присев на кровать, натянула чулки и поцеловала меня в щеку. На свете есть много женщин, которые соблазнительно раздеваются, но соблазнительно натягивающих одежду, могу спорить, найдется немного. Закончив, она взбила ладонями волосы, и мне сразу почудилось, будто комнату проветрили.
1: «Спасибо за ужин», — сказала она.
0: «Не стоит», — отозвался я.
1: «Ты всегда столько готовишь?» — поинтересовалась она.
0: «Если срочной работы нет», — ответил я. «Когда много работы, вообще не готовлю. Доедаю, что осталось, или ем где-нибудь в ресторане». Она прошла в кухню, опустилась на стул, достала из сумочки сигареты и закурила.
1: «А я, представляешь, совсем никогда не готовлю. Во-первых, не очень люблю. А во-вторых, как представлю, каждый день возвращаться с работы к 7 вечера, готовить много еды, потом все съедать до последней крошки, так руки сами опускаются. Эдак получается, будто вся жизнь для того, чтобы жевать, разве нет?»
0: «Похоже на то», — мысленно согласился я. Пока я одевался, она вынула из сумочки блокнот и ручку, написала что-то и, вырвав страницу, протянула мне.
1: «Мой телефон», — пояснила она. — «Захочешь встретиться или будет лишняя еда? Звони. Сразу приду».
0: Забрав 3 книги о млекопитающих, она ушла, и в комнате воцарилась странная, тревожная тишина. Я подошел к телевизору, размотал футболку и в который раз воззрился на череп. И хотя тому не было никаких доказательств, чем дольше я на него смотрел, тем отчетливее казалось, что передо мною тот самый череп, который молоденький ротмистр откопал на украинском фронте. Чем дальше, тем сильнее мерещилось, будто с этим черепом связано столько странных историй, что мне и не снилось. А может быть, мне так чудилось просто потому, что час назад я сам услышал странную историю. Кто его знает? От нечего делать я взял стальные щипцы и легонько ударил по черепу. Затем сложил в раковину посуду, вымыл тарелки, стаканы, вытер кухонный стол. Ну что ж, пора и за шафлинг. Чтобы никто не смог помешать, я поставил телефон на автоответчик, отключил дверной звонок и погасил свет во всей квартире, оставив гореть только торшер на кухне. По крайней мере, 2 часа я должен забыть обо всем и сосредоточиться только на задании. Мой пароль для шафлинга — «Конец света». Так называется чья-то личная драма, на основе которой я перетасовываю результаты стирки для последующей обработки в компьютере. Под словом «драма» я подразумеваю не ту драму, что можно увидеть по телевизору. Это драма — нечто беспорядочное, без конкретных сюжетных линий. И, в общем-то, я это называю драмой просто так, для удобства. На самом деле, о том, что происходит в этой так называемой драме, мне знать не положено. Все, что я знаю — это ее название «Конец света». Эту драму выбрали для меня ученые верхнего эшелона системы. Как только я выучился на конвертера, закончил годичный курс тренировок и сдал последний экзамен, они сунули меня в анабиоз и 2 недели снимали с моего замороженного мозга энцефалограммы. Проверив весь мозг до последнего уголка, они извлекли из него нервный центр, отвечающий за сознание, подобрали для шафлинг-пароля подходящую драму, ввели в этот центр и снова внедрили его в мозг. И сообщили мне, что отныне мой пароль для шафлинга — «Конец света». И что теперь у моего сознания двойная структура. То есть во мне существует внешнее, хаотическое сознание, а внутри него, вроде косточки в соленой сливе, еще одно сознание, в котором этот хаос конденсируется. Но вот что же именно внутри косточки? Мне не объяснили. «Этого тебе и знать не нужно», — сказали они. «Ведь нет ничего точнее и определеннее, чем бессознательное мышление. Когда человек достигает определенного возраста, по нашим расчетам где-то около 28 лет, его мозг перестает развиваться. Все дальнейшие перевороты сознания на самом деле лишь микроскопические изменения мозговой коры. Ничтожнейшие, если сравнивать с работой всего мозга в целом. В твоем же случае конец света будет функционировать как ядро сознания до конца жизни. Это тебе понятно?
2: Понятно.
0: Все анализы и теории ученых, по сути, все равно, что булавки, которыми они пытаются разрезать арбуз. Они могут поцарапать арбузную корку, но им никогда не добраться до мякоти. И именно поэтому мы сочли необходимым сразу отделить мякоть от корки. Конечно, найдется немало идиотов, кому интересно всю жизнь забавляться с коркой. В общем, продолжали они, теперь мы должны навеки уберечь драму, выбранную для твоего пароля, от импульсов и воздействий внешнего хаоса в твоей же голове. Представь, что мы рассказали тебе содержание драмы. Дескать, там все происходит так или эдак. Иначе говоря, очистили арбуз от корки. Несомненно, ты сразу захочешь в него вцепиться, переписать эту драму по своему разумению. Дескать, здесь лучше поступить так, там добавить этого. Как только это произойдет, драма пароля потеряет свою универсальность, и шафлинг окажется невозможен.
2: «Вот почему», — подхватил еще один, — «мы снабдили твой арбуз очень толстой коркой. Из-под нее ты можешь вызвать свою драму в любую минуту, потому что она — это ты сам. Но узнать, что у нее внутри, ты не можешь. Все происходит в море хаоса. С пустыми руками ты проплываешь это море, и с пустыми же выходишь на берег. Понимаешь, о чем я?»
1: «Кажется, понимаю». «Проблема не только в этом», — продолжал третий. «Как ты думаешь, должен ли человек отчетливо понимать, как устроено его сознание?»
2: «Не знаю», — ответил я.
0: «Вот и мы не знаем», — сказали мне. «Эта проблема выходит за рамки науки. С ней уже столкнулись изобретатели бомбы в Лос-Аламосе. Строго говоря, тут проблема куда серьезнее, чем в Лос-Аламосе», — добавил еще кто-то. «Этого нельзя не признать, если оглянуться на прецеденты. И в каком-то смысле это, конечно, чрезвычайно опасный эксперимент».
3: В июле 45-го года группа ученых на военной базе Лос-Аламос, США, изобрела первую в мире атомную бомбу. Хотя считается, что это групповое изобретение, руководил проектом Роберт Оппенгеймер, а львиную долю исследований произвел Дэвид Теллер.
2: «Эксперимент?» — переспросил я.
0: «Эксперимент», — повторили мне. «Ничего большего мы тебе рассказать не можем. Извини».
2: После этого мне объяснили, как выполняется шафлинг. В одиночку, глубокой ночью, не на полный, но и не на голодный желудок. Троекратным сигналом с определенной частотой звука я вызываю драму на связь. Но как только связь установлена, мое сознание тут же погружается в хаос. Внутри этого хаоса я преобразую полученные данные. По окончании шафлинга я ничего из этих данных не помню. Обратный шафлинг, понятное дело, то же самое, но в обратном порядке. Для обратного шафлинга применяется тот же сигнал, но с другой частотой. Такова программа, которую в меня внедрили. И в этом смысле я не более чем канал бессознательного мышления. Неведомую мне информацию перекачивают через меня и отправляют дальше. Поэтому всякий раз, выполняя шафлинг, я ощущаю себя до ужаса неуверенным и беззащитным. Совсем не так, как во время стирки. Стирка, конечно, отнимает силы и время, но там я могу собой гордиться, зная, что я профессионал, который не зря ест свой хлеб. И совершенно осознанно реализую в работе весь свой потенциал. С шафлингом все иначе. Никакой гордости, никакого потенциала. Здесь меня просто используют. Кто-то незнакомый загружает в мое сознание не весь что, делает там что-то мне неизвестное, выгружает и уносит неведомо куда. В отношении шафлинга я, собственно, и конвертером-то себя не считаю. О чем тут говорить, если даже способ конвертации я сам выбирать не вправе? Конвертер моего класса обладает лицензией и на стирку, и на шафлинг, но самостоятельно улучшать способы конвертации ему запрещено. Не нравится? Меняй работу. Я не хочу уходить со своей работы. Все-таки в системе, если с ней не ссориться, развиваешь свои способности как нигде, а тебе за это еще и платят неплохо. 15 лет работы конвертером, и можно расслабиться на всю оставшуюся жизнь. Ради чего я, собственно, и проходил раз за разом все эти испытания повышенной сложности и сверхжесткие тренировки. Выпивать перед шафлингом не запрещают. Напротив, намекают, что спиртное в малых дозах даже помогает снять напряжение. Но у меня свой принцип. Перед тем, как погрузиться в хаос, я стараюсь разогнать алкоголь. Тем более сейчас. Уже 2 месяца, с тех пор, как заморозили шафлинг, я им не занимался, и именно теперь нужно быть осторожным вдвойне. Я принял холодный душ, разогрелся 15-минутной зарядкой и выпил 2 чашки кофе. Обычно этого мне хватает, чтобы выветрить всякий хмель. Затем я отпер сейф, достал пачку страниц с результатами стирки и миниатюрный магнитофон, разложил все это на кухонном столе, приготовил блокнот, 5 остро заточенных карандашей и сел за работу. Сначала я должен включить кассету и, слушая запись в наушниках, глядеть на цифровое табло. Когда счетчик дойдет до 16, отмотать пленку до 9, прослушать до 26, остановить. Если все проделано как полагается, через 10 секунд цифровое табло погаснет и зазвучит сигнал. Если где-то ошибка, запись на пленке автоматически сотрется. Я заряжаю кассету в магнитофон, кладу чистый блокнот под правую руку, а страницы с данными под левую. Все готово. На входной двери и на окнах красные огоньки, сигнализация работает. Я нигде не ошибся. Протянув руку к магнитофону, я нажимаю на воспр, и с началом сигнала теплый хаос наконец поглощает меня.

0: 12. Конец света. Карта конца света. На следующий день после встречи с тенью я начинаю составлять карту города. Первым делом взбираюсь на западный холм и хорошенько осматриваю окрестности. К сожалению, холм не так уж высок, а глаза мои не настолько остры, чтобы разглядеть, что я хочу, и увидеть всю стену сразу не получается. Удается мне только в общих чертах представить размеры города. Город не слишком велик, но и не слишком мал. То есть не настолько велик, чтобы превосходить границы моего воображения, но и не настолько мал, чтобы я сумел охватить его одним взглядом. Это все, что мне удалось выяснить, взобравшись на вершину. Город окружен высокой стеной и рассечен рекой на северную и южную части. Ближе к вечеру вода в реке принимает цвет тускло-серого неба. Раздается звук горна, и город наполняется точно пеной, мягким рокотом тысяч копыт. Я прихожу к выводу. Понять, где и как пролегает стена, можно лишь обойдя ее всю по периметру. Задача, что говорить, не из легких. Во-первых, я могу выходить из дому только пасмурным днем или вечером. А во-вторых, когда уходишь далеко от западного холма, приходится постоянно быть начеку. Небо еще час назад пасмурное, может вдруг проясниться. А может, наоборот, разродиться сильным дождем. Я прошу полковника каждое утро разглядывать облака. Его чутье предсказателя погоды почти никогда не подводит.
1: «Это потому, что кроме погоды я и не думаю ни о чем»,
0: — с затаенной гордостью поясняет старик.
1: «Станешь глазеть на облака каждый день, поневоле научишься в них разбираться».
0: Но особо резкую смену погоды не в силах предсказать даже он, а потому мои вылазки по-прежнему небезопасны. Кроме того, сама стена выстроена так, что подходы к ней постоянно утопают в каких-нибудь зарослях, скалах и буреломах, и увидеть ее вблизи практически невозможно. Все жилые дома ютятся вдоль берегов реки в центре города. Шаг в сторону, и уже плохо понимаешь, куда идти. Случайные тропки петляют, неожиданно обрываются или уводят в терновые заросли, и всякий раз выбираешь то ли продираться в обход, то ли возвращаться той же дорогой обратно. Я решаю исследовать город, начиная от сторожки у западных ворот, и двигаться дальше по часовой стрелке. Вначале у меня получается даже лучше, чем я рассчитывал. К северу от ворот — луга с травой по пояс и превосходными тропинками. Из травы то и дело выпархивают птицы, похожие на жаворонков, кружат по небу в поисках корма и возвращаются в гнезда. Здесь всегда можно встретить с десяток зверей. Их золотые спины неспешно плывут, как по реке, между островками еще сохранившейся зелени. Я прохожу вдоль стены чуть дальше на юг, и по правую руку вижу полуразрушенные старые казармы. Три простых, без затей, двухэтажных дома, и невдалеке коттедж, чуть поменьше тех, что в резиденции. Видимо, для офицеров. Между домами рассажены деревья, а весь участок обнесен невысокой каменной оградой. Все поросло бурьяном, вокруг ни души. Очевидно, в свое время здесь жил кто-то из отставных офицеров, нынешних обитателей резиденции. Но затем почему-то всех переселили на западный холм, а казармы забросили. Просторные луга явно служили полигоном для учений, кое-где вырыты окопы, а на центральном лугу установлена каменная тумба с флагштоком. Дальше к востоку луга обрываются. Трава переходит в кустарник, а там и в лес. Деревья вздымают к небу огромные, пышные кроны. В шелестящей траве распускаются невзрачные цветы с ноготь величиной. Лес становится гуще, меж кустами все больше высоких деревьев. Кроме пения птиц на ветвях, не слыхать вообще ничего. Я пытаюсь пробраться между кустами, но заросли становятся все непроходимее, а кроны деревьев уже закрывают небо над головой и прячут стену от моих глаз. Делать нечего. По узенькой тропинке я сворачиваю на юг, вхожу в город и по старому мосту возвращаюсь домой. Так, мало-помалу, к середине осени я успеваю составить только самую общую карту города и окрестностей. В целом, город по форме овальный, чуть вытянутый с востока на запад. С севера его окаймляет лес, а с юга его подпирает широкий холм. От южного холма на восток убегает цепочка скал и долго тянется вдоль стены. Лес к востоку от города куда более непролазен и дик, чем на севере. Здесь почти нет дорог, если не считать той, что проложена вдоль реки до восточных ворот. Собственно, лишь благодаря этой дороге мне и удается отследить, как пролегает стена на востоке. Восточные же ворота, как и говорил страж, наглухо заделаны чем-то вроде цемента, и ни одна живая душа не может ни выйти в них, ни войти. Река стекает с гор на востоке, ныряет под стену рядом с восточными воротами, вбегает в город и рассекает его по прямой с востока на запад, образуя у старого моста очень красивую заводь с несколькими отмелями островками. Через реку переброшены три моста — старый, западный и восточный. Старый мост действительно старше, крупнее двух остальных и, пожалуй, самый красивый. После западного моста река резко заворачивает на юг, у самой стены чуть виляет обратно к востоку и, отрезая бок у южного холма, образует глубокую зеленую лощину. Но на юге река не убегает под стену. Перед самой стеной она вливается в омут, на дне которого бездонные известковые ямы, куда и уходит вода. Как рассказывал полковник, за стеной напротив омута тянется известковая долина, по недрам которой, как вены по телу, разбегаются бесчисленные подземные родники.

0: Разумеется, все это время я продолжаю читать старые сны. Каждый вечер ровно в 6 прихожу в библиотеку, ужинаю с библиотекаршей и сажусь за работу. Постепенно я обучаюсь читать по 5-6 снов за вечер. Моим пальцам уже легче нащупывать нужные лучики света, а глазам и ушам различать картинки и звук. Смысла чтения снов я пока не понимаю. Более того, я даже не знаю, что такое старый сон и как он вообще получается. Но, судя по реакции моей помощницы, я делаю успехи. Глаза больше не режут яркими лучами, а усталость не накапливается так быстро, как в первые дни. Прочитанные черепа, один за другим, она выставляет на конторку. К моему следующему приходу конторка пустеет, и все начинается сначала.
1: «А ты способный», — хвалит она. «Работа идет гораздо быстрее, чем я думала».
0: «Сколько же их всего черепов?»
1: «Очень много. 1000, а то и 2. Хочешь посмотреть?»
0: Она ведет меня за конторку в хранилище. Оно напоминает школьную аудиторию. Просторная комната со стеллажами вдоль стен, все полки от пола до потолка уставлены белыми черепами зверей. Словно это не библиотека, а огромное культовое захоронение с замогильным холодом и гробовой тишиной.
2: «Ничего себе», — говорю я. «И сколько лет нужно, чтобы все это прочитать?»
1: «От тебя не требуется читать их все», — отвечает она. «Прочитай, сколько сможешь. Остальное дочитает следующий читатель снов. Сны будут спать, пока он не придет».
0: «И ему ты тоже будешь помогать?»
1: «Нет, я помогаю только тебе. Когда ты закончишь, я уйду из библиотеки».
0: Я киваю. Почему-то я знаю, все правильно. С минуты мы с ней стоим и молча разглядываем черепа. «Ты когда-нибудь видела омут?» — спрашиваю я.
1: «Да, очень давно, еще в детстве. Мама водила меня однажды. Обычные люди туда не ходят, но мама была не такая, как все. А почему ты спрашиваешь?»
0: «Хочу сходить и посмотреть». Она качает головой.
1: «Там гораздо опаснее, чем ты думаешь. К омуту нельзя приближаться. Ходить туда незачем, а если и пойдешь, смотреть особенно не на что. А тебе зачем?»
0: «Хочу получше узнать город. Что где находится, как выглядит. Не хочешь меня провожать? Один пойду». Она долго смотрит на меня, потом еле слышно вздыхает.
1: «Ладно, предупреждать тебя бесполезно, все равно не послушаешь. Одного я тебя туда не пущу. Но запомни, я этого омута очень боюсь и в жизни не пошла бы еще раз. Там в воде есть что-то ненормальное».
0: «Ну что ты», — говорю я, — «если мы будем вдвоем, чего нам бояться?»
1: «Ты не понимаешь, как это страшно, потому что никогда такого не видел. В омуте вода непростая. Она заманивает людей. Я не вру».
0: «Я не буду приближаться к воде», — обещаю я и беру ее за руку. «Погляжу издалека, и хватит».

0: пасмурный ноябрьский день, пообедав, мы отправляемся к омуту и постепенно доходим до зеленой лощины. Ее склон — такая непроходимая глухомань, что приходится огибать южный холм с востока. Утром шел дождь, и ковер из мокрых листьев шелестит под ногами. В пути мы встречаем пару зверей. Они бредут нам навстречу, чуть покачивая золотыми шеями и не обращая на нас никакого внимания.
1: «Скоро зима», — говорит моя спутница. «Им нечего есть. Чтобы выжить, они ищут ягоды и орехи в лесу. И потому забредают даже сюда. Обычно в этих местах звери не появляются».
0: За южным холмом звери больше не встречаются. Исчезает и тропка под ногами. Мы бредем через пожухлое поле мимо заброшенных домиков. Чем ближе к зарослям, тем отчетливее слышно, как шумит вода в омуте. Этот шум не похож ни на рев водопада, ни на вой ветра, ни на стон раскалывающейся земной коры. Разве что на сиплое рычание из какого-то огромного горла. То гудит, то пищит, то срывается, то захлебывается.
2: «Можно подумать, он на кого-то злится», — удивляюсь я.
0: Она смотрит мне в глаза, но ничего не говорит. Потом обгоняет меня и погружается в заросли, раздвигая кусты ладонями в рукавицах.
1: «Теперь здесь совсем не пройти», — жалуется она. «В прошлый раз было не так ужасно. Может, вернемся?»
0: «Но мы уже столько прошли. Давай идти, пока идется, а там решим». Еще минут 10 мы пробираемся сквозь бурелом и заросли на шум воды, и вдруг глухомань обрывается. Мы стоим на краю просторного луга, который тянется вдоль реки. Далеко справа — глубокая лощина, вырезанная рекою в холме. Петляя и расширяясь, река бежит через заросли к нам. Огибает луг, на последнем повороте резко замедляет бег, окрашивается в тревожный сапфировый цвет, и, раздувшись точно змея, проглотившая кролика, разливается гигантской темно-синей запрудой. Шагая вдоль берега, мы подходим к омуту чуть ближе.
1: «Слишком близко не подходи», — предупреждает она, хватая меня за локоть. «Вода спокойная только снаружи. А на самом деле там огромная воронка. Попадешь туда — не вынырнешь».
0: «Там глубоко?»
1: «Это невозможно определить. Воронка вытачивает дно все глубже и глубже. Уровень дна постоянно опускается. Говорят, в старые времена сюда сбрасывали преступников и еретиков».
0: «И что с ними случалось?»
1: «Никто не выплыл. Ты слышал о пещерах? На дне омута — пещеры. Они засасывают всех, кто туда попадает, и уносят скитаться в вечную тьму».
0: Душераздирающие вопли поднимаются от воды, точно невидимый пар, и разносятся по окрестностям. Будто стонут от страшных мук сразу все мертвецы преисподней. Она поднимает с земли деревяшку с ладонь величиной и, размахнувшись, швыряет на середину пруда. Та плавает секунд 5, затем мелко вздрагивает, будто кто-то пытается ухватить ее снизу, ныряет и больше не показывается.
1: «Я же говорю, очень сильный водоворот. Убедился?»
0: Не дойдя до омута 10 метров, мы садимся на траву и жуем хлеб, который принесли в карманах. Вокруг очень мирный, спокойный пейзаж. Распускаются осенние цветы, пылает листва на деревьях, а посреди всего этого — идеальное, без единой трещинки, зеркало огромного водоема. Дальше, за омутом, белеют известняковые скалы, а за ними вздымается черная кладка стены. Все тихо, на деревьях не шелохнется ни один листочек. Если бы не жуткие стенания омута, я бы решил, что в мире исчезли звуки.
1: «Зачем тебе карта?» — спрашивает она. «Даже если ты ее сделаешь, тебе никогда не удастся покинуть город».
0: Она отряхивает хлебные крошки с колен и косится на омут.
1: «Ты хочешь уйти из города?»
0: Я молча качаю головой, хотя сам не знаю, что имею в виду. Нет или пока не пойму. Увы, я не решил для себя даже этого. «Не знаю», — отвечаю я. «Наверное, просто хочу узнать о городе побольше. Какой он из себя, как устроен, как здесь живут. Интересно мне, кто придумал эти правила жизни? Кто решает, что мне делать и почему? Хочу все это понять. А что дальше? Не знаю». Она медленно качает головой, глядя мне в глаза.
1: «Нет никакого дальше», — говорит она. «Ты еще не понял? Здесь настоящий конец света. Вечность, в которой мы навсегда».
0: Я валюсь спиной на траву и разглядываю хмурое небо. Единственное место, куда мне разрешено смотреть. Земля еще не просохла от утреннего дождя, но пахнет свежестью, и валяться на ней — одно удовольствие. Стайка птиц выпархивает из зарослей и, перелетев через стену, поворачивает на юг. Кроме птиц, стену не преодолеть никому. А судя по низким свинцовым тучам над нею, долгая и страшная зима уже на носу.
2: 13. Страна чудес без тормозов. Франкфурт, дверь, свободные художники.

0: Как всегда, сознание возвращалось ко мне понемногу, начиная с уголков глаз. Сначала я уголком правого глаза различил дверь в ванную, а уголком левого — торшер на столе. Потом зоны прозрения начали медленно сходиться, примерно как лед затягивает озеро, от берегов к центру. И, наконец, я увидел прямо перед собой будильник, стрелки которого показывали 11:26. Будильник этот мне подарили на чьей-то свадьбе. Чтобы он перестал звонить, нужно одновременно нажать красную кнопочку в его левом боку и черную кнопочку в правом, иначе он не заткнется. И все это, чтобы избавиться от надоевшей проблемы. Обычно человек просыпается, рефлекторно хлопает по будильнику и мигом засыпает снова. Всякий раз, когда эта штука трезвонит, мне приходится садиться, брать эту адскую машинку на колени и осмысленно сдавливать ее пальцами с обеих сторон. Тут уж, хочешь не хочешь, самый беспробудный Соня выскочит из забытья обеими ногами сразу. Мне достался этот будильник, повторяю, на чьей-то свадьбе. Чьей? Уже и не помню. Мне тогда было лет 25. Друзей-приятелей хватало, все они то и дело женились. Вот на одной из свадеб его и навязали на мою голову. Сам бы я в жизни не стал покупать себе столь изощренную технику, ибо просыпаюсь практически сразу. Как только мой взгляд сфокусировался, я машинально схватил будильник, поставил на колени, надавил на кнопочки. И только тут сообразил, что будильник безмолвствует. Перед тем, как начать работу, я поставил его сюда, на кухонный стол, как делаю всегда, занимаясь шафлингом. Я возвратил будильник на стол и огляделся. Все казалось таким же, как и до начала шафлинга. Сигнализация включена, на краю стола чашка с кофейным осадком. На картонной подставке для чашки, которую моя гостья использовала вместо пепельницы. Окурок ее последней сигареты. Marlboro Lights. Без следов губной помады. Если я верно понял, косметикой она не пользуется вообще. Затем я проверил бумаги и карандаши на столе. Из 5 карандашей особой твердости. 2 сломаны, еще 2 исписаны до упора. И лишь один по-прежнему остро заточен. Палец саднит от долгого письма. Шафлинг закончен. 16 страниц блокнота исписаны столбиками мелких цифр. Как положено по уставу, я сверил количество информации до и после шафлинга и сжег результаты стирки в умывальнике. Сунул блокнот в папку из металлопластика и вместе с магнитофоном уложил в сейф, сел на диван и перевел дух. Ну вот, половина работы сделана. Теперь, по крайней мере, сутки можно валять дурака. Я налил в стакан виски на пару пальцев, закрыл глаза и выпил в 2 глотка. Теплый алкоголь пробежал по горлу, разлился в пищеводе и успокоился на дне желудка. Вскоре его тепло перекачалось в кровь и начало разогревать лицо, грудь, затем руки. И, наконец, передалось ногам. Я пошел в ванную, почистил зубы, выпил 2 стакана воды, помочился, а потом заточил на кухне сломанные карандаши и аккуратно расставил их в стакане. Потом отнес будильник к подушке у кровати, выключил автоответчик у телефона и перемотал кассету в начало. На часах было 11:57. Завтрашний выходной оставался нетронутым, как рождественский пирог. Я торопливо разделся, влез в пижаму, свернулся калачиком в постели, натянул одеяло почти до самого подбородка и выключил бра над подушкой. От всей усталой души я пожелал себе проспать к чертовой матери 12 часов подряд. 12 благословенных часов, когда ничто не будет меня тревожить. Пускай за окном орут птицы, пускай весь мир садится в электричке и едет на работу, пускай где-то извергаются гигантские вулканы, а израильские команды сравняют с землей очередную палестинскую деревню. Я буду спать, как покойник. Потом я подумал о своей жизни после того, как уйду из конвертеров. Сбережения плюс пенсия должны избавить меня от дальнейших хлопот. Буду учить греческий и тренироваться на виолончели. Забросил на заднее сиденье футляр с инструментом, уехал в горы и упражняйся в одиночку сколько душе угодно. А может, если все будет хорошо, куплю дачу в горах. Уютный коттеджик с нормальной кухонькой. Читать там книги, слушать музыку, смотреть старые фильмы, готовить еду. Я вспомнил длинноволосую библиотекаршу. Хорошо, если она там тоже будет. Я готовлю, она с удовольствием ест. С мыслями о еде меня затянуло в сон. Забытье накрыло меня, как внезапно упавшее небо. Виолончель, коттедж, кулинария — все разлетелось вдребезги и исчезло. Я спал, болтаясь в бездонном мраке, как океанский тунец. Кто-то просверлил мне дырку в голове и пытается засунуть в нее какую-то струну. Очень длинную, до самого мозжечка. Я машу руками, пытаясь поймать ее и вытащить из головы, но ничего не получается. Сколько ни машу, она лишь еще больнее вгрызается в мозг. Я проснулся и ощупал ладонью голову. Дрели не было. Дырки в голове тоже. Но что-то звенело. Звенело, не переставая. Я сел в постели, схватил будильник, положил на колени, нащупал красную и черную кнопочки и надавил с обеих сторон. Звон продолжался. Звонил телефон. На часах 4:18. Судя по темноте за окном, 4:18 утра. Я выполз из кровати, поплелся в кухню и снял трубку. Сколько раз, подброшенный ночным звонком, я клялся себе, что перед сном буду ставить телефон у подушки. Все равно забываю. И опять расшибаю колени о кухонный стол или газовую плиту. «Алло», — сказал я. Трубка была мертва, как будто телефон обесточили и схоронили в глубоком песке. «Алло», — крикнул я. Гробовое молчание. Ни дыхания, ни шума телефонной линии, ничего. Казалось, это молчание сейчас затянет меня по телефонным линиям в самую свою сердцевину. В сердцах я бросил трубку, достал из холодильника пакет молока, сделал несколько жадных глотков и поплелся обратно в кровать. Следующий звонок раздался в 4:46. Я вылез из постели, повторил прежний маршрут и снял трубку. «Алло», — произнес я.
1: «Алло»,
0: — ответил женский голос. Чей именно, не понять.
1: «Извините за прошлый раз. У меня звуковое поле шалит. Иногда весь звук отключается».
0: «Звук отключается?»
1: «Ну да»,
0: — ответил голос.
1: «Поле выходит из строя. Я уверена, что-то случилось с дедом. Алло, вы слышите?»
0: «Слышу. Я узнал внучку старого чудака, подарившего мне череп единорога. Пухленькую, в розовом».
1: «Дед все никак не вернется, а тут поле разрушается. Я чувствую, что-то случилось. Звоню ему в лабораторию, трубку не берет. Боюсь, его сапли жабервоги и что-то с ним вытворяют».
0: «Ты не ошиблась?» — спросил я. «А может, он просто засиделся в лаборатории? В прошлый раз он неделю там просидел, оставив тебя без звука. Такие, если заняты, забывают про все на свете».
1: «Да нет же, я уверена. У нас с дедом очень сильная психическая связь. Когда с ним что-то не так, я чувствую сразу. Что-то случилось. Ужасное. К тому же кто-то сломал излучатель, и теперь под землей весь звук с перебоями».
0: «Что взломал?» — не понял я.
1: «Излучатель, такое устройство. Посылает ультразвук, который отпугивает жабервогов. Его взломали какой-то огромной силой, и все звуковые балансы сошли с ума. Я точно знаю, они утащили его».
0: «Но зачем?»
1: «Все хотят знать, что понял профессор. И жабервоги, и кракеры, и все остальные. Готовы на что угодно, лишь бы прибрать к рукам результаты экспериментов. Предложили ему сделку, но дед отказался, и теперь они в бешенстве. Умоляю, приезжайте скорее, случилось что-то ужасное. Помогите, прошу вас».
0: Я представил, как по тропинкам подземелья разгуливают жабервоги, и у меня зашевелились волосы на голове. «Послушай, не обижайся, но моя работа — конвертировать компьютерные данные. Никакой другой работы наш контракт не предусматривает, да и вряд ли я в состоянии справиться с этим делом. Попроси меня то, что я умею, я с удовольствием помогу. Но сражаться с жабервогами, чтобы они отдали твоего дедушку, это, прости, не по моей части. Такими вещами должна заниматься полиция, суперагенты системы и другие ребята, прошедшие спецподготовку».
1: «Только без полиции. Тогда все материалы будут опубликованы, а это приведет к катастрофе. Это будет просто конец света».
0: «Конец света?»
1: «Пожалуйста, приезжайте»,
0: — настаивала она.
1: «Вы должны мне помочь. Или случится необратимое, и сразу после деда они придут за вами».
0: «За мной? Скорее уж за тобой. Я в исследованиях твоего деда ни черта не смыслю».
1: «Вы для них ключ. Без вас не откроются двери».
0: «Я не понимаю, о чем ты».
1: «Некогда объяснять по телефону. Но это очень важно, и для вас тоже. Гораздо важнее, чем вы можете представить. Поверьте мне, для вас это важнее всего в жизни. Решайтесь быстрее, не то поздно будет. Я не вру».
0: «Черти что!» Я взглянул на часы. «В любом случае, тебе нельзя там оставаться. Если все так, как ты говоришь, там может быть слишком опасно».
1: «А куда мне идти?»
0: Я объяснил, как добраться до круглосуточного супермаркета на Аояма. «Внутри, в самом дальнем углу, кофейная стойка. Жди меня там. Я приеду к 17:30».
1: «Так страшно, будто соб...»
0: Трубка снова заглохла. Я несколько раз крикнул в нее. Безответно. Тишина струйки дыма над пистолетным дулом. Вот что выливалось из чертовой трубки. Звуковое поле шалит. Я повесил трубку, снял пижаму, надел футболку и легкие джинсы. Затем пошел в ванную, наскоро побрился электробритвой, сполоснул лицо и, глядя в зеркало, причесался. Лицо от недосыпа было блеклым, как дешевый чизкейк. Единственное желание во мне — спать. Просто выспаться как следует и жить дальше мирной, спокойной жизнью. Какого черта они не оставят меня в покое? Жабервоги, единороги. Какое отношение все это имеет ко мне? Я натянул поверх футболки нейлоновую ветровку и рассовал по карманам кошелек, мелочь и нож. Затем, чуть подумав, замотал череп единорога в пару больших полотенец и вместе со щипцами запихнул в спортивную сумку Nike. Туда же сунул контейнер с результатами шафлинга. Хранить это дома уже небезопасно. Любой профессионал взломает мою дверь, а с нею и сейф, быстрее, чем я выстираю носовой платок. Потом я влез в недомытые кроссовки и с сумкой под мышкой вышел из квартиры. На лестничной клетке не было никого. Лифт вызывать не стал, спустился по лестнице. До рассвета еще оставалось несколько минут, во всей многоэтажке не раздавалось ни звука. На автостоянке также ни души. Что-то не так. Вокруг слишком спокойно. Если уж им так нужен череп, поблизости должен маячить хоть один незнакомец. Но я никого не заметил. Ребята словно забыли обо мне напрочь. Я сел за руль, поставил сумку на сиденье и завел двигатель. Было почти 5. Оглядываясь по сторонам, я вывел машину со стоянки и поехал на Аояма. Дорога пустая, кроме сонных такси, спешащих в парк, да грузовиков ночной доставки, никаких машин. Каждые 100 метров я поглядывал в зеркало заднего вида, но хвоста не заметил. Что за мистика в самом деле? Уж мне-то отлично известны приемчики кракеров. Если они что задумали, приложат все силы и добьются своего, не гнушаясь ничем. Эти люди не станут нанимать случайно встреченных на улице газоинспекторов и, тем более, не забудут о слежке. Они всегда выбирают самые быстрые, самые верные способы и применяют их, не колеблясь. Однажды, 2 года назад, они поймали 5 конверторов и электропилой отпилили им крышки у черепов, а потом пытались вживую прочесть зашитую в мозгах информацию. Их попытки ни к чему не привели, и они сбросили 5 трупов со вскрытыми черепами и выпотрошенными мозгами в Токийский залив. Такие парни не остановятся ни перед чем. Но сейчас явно что-то не так.

супермаркету я подъехал в 5:28. Небо на востоке чуть посветлело. С сумкой в руке я вошел внутрь. В просторном супермаркете было безлюдно, и молодой кассир в полосатой спецовке, сидя на стульчике, листал ежемесячник токийских распродаж. Женщина непонятного возраста и профессии слонялась по проходам между полок, загрузив на тележку целую гору консервов и пакетов моментальной лапши. Я обогнул прилавки со спиртным и подошел к кофейной стойке. Вся дюжина табуретов вдоль стойки пустовала. Присев на крайний, я заказал сэндвичи с холодным молоком. Молоко было таким холодным, что вкуса я не почувствовал, а сэндвичи слишком долго пролежали в виниловой пленке, отчего хлеб изрядно отсырел. Я, не торопясь, принялся за сэндвич, запивая молоком. От нечего делать я разглядывал стены, и на несколько минут меня занял рекламный плакат, предлагавший поездки во Франкфурт. Мирный пейзаж городской осени, огненные деревья вдоль реки, по воде плывут белые лебеди, старик в охотничьей шляпе и черном пальто бросает им корм. Древний, роскошный каменный мост ведет к высокому готическому собору. Приглядевшись, можно различить, что на стене под мостом, прямо над водой, пристроены крошечные каменные домики, и в каждом узком окошке горит тусклый свет. Зачем люди строят себе такие дома, я не знал. Синее небо, белые облака, вдоль реки, аллеи со скамейками и много людей. Все в пальто, на многих дамах шарфы. Красивая фотография, но пока я на нее глядел, весь покрылся гусиной кожей. Отчасти потому, что во Франкфурте осенью холодно, а еще потому, что у меня всегда гусиная кожа при виде остроконечных башен, пронзающих небеса. Я перевел взгляд на другую стену, на плакат какой-то табачной фирмы. Скуластый молодой человек, зажав между пальцами сигарету с фильтром, стоял и рассеянно глядел куда-то вбок. Не знаю почему, но именно в табачной рекламе особенно хорошо получается выражение лиц типа «никуда не гляжу, ни о чем не думаю». Курильщик, в отличие от Франкфурта, не задержал моего внимания надолго, и, развернувшись на табурете, я принялся изучать торговый зал. Прямо напротив стойки вздымались три горы банок с консервированными фруктами — персики, грейпфруты и апельсины. У каждой горы стоял дегустационный столик, но в такой ранний час дегустация не проводилась. Кому придет в голову дегустировать консервированные фрукты без четверти 6 утра? Стену за столиками украшал огромный плакат «Фруктовая ярмарка США». Огромный домашний бассейн, на краю плетеный столик и кресло. В одном сидит девица и лакомится фруктами с блюда. Золотые волосы, голубые глаза, длинные ноги, идеальный загар. В рекламе фруктов всегда используют блондинок. Из тех, которыми долго любуешься, но лицо забывается, стоит отвести взгляд. Бывают на свете красавицы такого типа. Одну от другой не отличишь. Как, впрочем, и грейпфруты. У прилавков со спиртным была отдельная касса, но за ней никто не сидел. Нормальные люди не покупают выпивку перед завтраком. Поэтому я не увидел ни покупателей, ни продавцов. Лишь бутылки стояли длинными рядами, словно черенки в только что высаженной сосновой роще. Однако с этим прилавком мне повезло больше. Стену за ним от пола до потолка занимали плакаты. Всего я насчитал один бренди, один бурбон, одну водку, три скотча, три японских виски, два саке и четыре пива. Интересно, почему в винных отделах

0: Виски, которую я видел, это именно виски со льдом. Виски с водой слишком блекло для рекламы, а в неразбавленном, пожалуй, не хватает какой-то расслабленности. Еще я заметил, что в рекламе алкоголя не изображается еда. Ни на одном из 15 плакатов никто ничем не закусывал. Все просто пили, и только. Видимо, для того, чтобы не замутнить чистый образ алкоголя, не привязывать его к такому земному явлению, как пища. А может, и просто за тем, чтобы зритель думал только о данной конкретной выпивке и не отвлекался на закуску. В общем, я, кажется, понял их логику. Что ни говори, для всех вещей и событий существуют свои причины. Пока я разглядывал рекламу, наступило 6 часов. Симпатичная толстушка не появлялась. Где ее носит? Сама же просила приезжать скорее. Вот приехал. Срочно, как только смог. Остальное ее проблема. Лично меня эта история вообще никак не касается. Я заказал горячий кофе и медленно выпил его без сахара и молока. После 6 потекли покупатели. Домохозяйка купила молока и хлеба на завтрак. Гулявшие всю ночь студенты захотели перекусить перед возвращением домой. Молодая дама приобрела туалетную бумагу, а клерк в костюме — 3 газеты. Двое мужчин средних лет с трудом заволокли в магазин сумки с клюшками для гольфа, лишь за тем, чтобы купить по карманной бутылке виски. Мужчина средних лет — это когда уже не 30, но еще не 40. Собственно, как и мне. Стал быть, я тоже мужчина средних лет, вдруг осенило меня. Сам я никогда не стану напяливать кепочку с клоунскими штанишками и таскаться по городу с клюшками для гольфа. Я просто выгляжу чуть моложе, и все. Хорошо, что я назначил ей встречу в супермаркете. Вряд ли я так же интересно убил бы время где-нибудь еще. Обожаю супермаркеты. В 6:30 я отчаялся ждать, вышел на улицу, сел за руль и поехал на станцию Синдзюку.
1: Синдзюку — район в центре Токио и одна из крупнейших станций столичного метро.
0: Поставив машину на стоянку, отправился в камеру хранения и сдал сумку. «Очень хрупкая вещь», — сообщил я служащему, и тот прицепил к ручкам сумки красную карточку «Осторожно, стекло» с силуэтом бокала для коктейлей. Я проследил, чтобы мою голубую сумку Nike поставили на полку как полагается, и лишь потом взял квитанцию. Затем купил в киоске конверт и почтовых марок на 260 йен, положил квитанцию в конверт, запечатал, наклеил марки и с пометкой «Срочно» отправил на свой почтовый ящик, зарегистрированный на имя несуществующей фирмы. Теперь, если только небо не упадет на землю, мои вещи в безопасности. Что поделаешь, иногда приходится действовать даже так. Отослав письмо, я сел в машину, вырулил со стоянки и вернулся домой. От мысли, что теперь ничего суперважного у меня не украсть, на душе полегчало. Поставив машину на стоянку, я поднялся в квартиру, принял душ, завалился в постель и заснул, как ни в чем не бывало, крепко и безмятежно.

Они заявились в 11. Судя по тому, как развивались события, я чувствовал, что кто-нибудь непременно заявится, поэтому особо не удивился. На кнопку звонка они жать не стали, а сразу принялись выбивать дверь. Да не просто выбивать. То, чем и как они это делали, напоминало огромную чугунную бабу, которой сносят старые здания. Пол под ногами буквально ходил ходуном. «Черт бы вас побрал, ребята. Если у вас столько энергии, вытрясли бы из консьержа дубликат ключа от моей квартиры, и дело с концом. Очень бы меня выручили, особенно если подумать, сколько стоит заменить дверь. Не говоря уж о том, что из-за вашей манеры ходить в гости, меня чего доброго выселят из этого дома». Пока гости высаживали дверь, я натянул спортивные трусы, футболку, сунул в карман нож, сходил в туалет и помочился. Достал из сейфа магнитофон, нажал на экстренный сброс и стер содержимое кассеты. Затем пошел на кухню, достал из холодильника картофельный салат, банку пива и сел завтракать. Я знал, что на балконе есть лесенка пожарного выхода. Ничто не мешало сбежать, если бы захотел. Но я слишком устал, чтобы куда-то бегать. К тому же побег ни черта бы не решил. Мои проблемы, а точнее чьи-то проблемы, в которые меня втянули, громоздятся перед носом одна мрачнее другой, и я больше не могу решать их в одиночку. Давно уже пора встретиться с кем-нибудь и обсудить все.

0: лицом к лицу. «Итак, я получаю заказ от ученого, спускаясь в подземную лабораторию и конвертируя некие данные. Заодно получаю в подарок череп единорога и несу его домой. Вскоре приходит инспектор службы газа, очевидно нанятый кракерами, и пытается этот череп украсть. На следующее утро мне звонит внучка заказчика и просит спасти ее дедушку, которого похитили жабервоги. Я назначаю ей встречу, она не приходит. Насколько я понимаю, у меня в руках остаются две огромные ценности. Первая — череп единорога. Вторая — результаты проделанного шафлинга. И то, и другое я прячу в камере хранения на станции метро Синдзюку. Как, черт побери, все это понять? Хоть бы кто-нибудь подсказал, что делать. Иначе мне останется только убегать от погони всю жизнь в обнимку с проклятым черепом». Я допил пиво, доел салат и глубоко вздохнул. Но не успел выдохнуть, как раздался взрыв, стальная дверь распахнулась внутрь, и в квартиру вступил человек огромных, поистине исполинских размеров. Стильного кроя гавайка, армейские штаны цвета хаки, на ногах белые кроссовки размером с ласты аквалангиста. Голова обрита, нос переломан, шея толщиной с мою грудную клетку. Под набухшими свинцовыми веками неестественно ярко белели глаза. Искусственные, решил было я, но его нервно прыгающие зрачки меня тут же в этом разубедили. Роста в нем было 1.2 метра, но плечи такие широкие, что у его гавайки, напоминавшей две сшитые вместе простыни, пуговицы не сходились с петлями на груди. Верзила глянул на развороченную дверь, так же небрежно, как я гляжу на пробку, вынутую из бутылки с вином, и перевел взгляд на меня.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Клиффорд Саймак. Спокойной ночи, мистер Джеймс. К нему стала возвращаться память. Он снова вступал в жизнь из небытия. Он вдохнул запах земли и ночи и услышал шепот листвы на насыпи. Легкий ветерок, шелестевший листьями, коснулся его своими мягкими нежными пальцами, словно проверяя, не сломаны ли у него кости и нет ли синяков и ссадин. Он присел, уперся руками в землю, пытаясь сохранить равновесие, и стал вглядываться в темноту. Его зовут Хендерсон Джеймс. Он человек и сидит где-то на планете, которая называется Земля. Ему 36 лет. Он известен в своем кругу и неплохо обеспечен. Он живет в родительском доме на Саммит-авеню. Вполне приличный район, хотя и утративший за последние 20 лет часть своей фешенебельности. По дороге на насыпи проехала машина, соскрипев шинами по асфальту. На мгновение ее фары осветили верхушки деревьев. Вдалеке, приглушенный расстоянием, захныкал клаксон. Где-то тоскливо лаяла собака. Его зовут Хендерсон Джеймс. Если это верно, то почему же он здесь? Зачем Хендерсону Джеймсу сидеть на скате насыпи, прислушиваясь к шелесту листьев, к хныканью клаксона и лаю собаки? Случилось что-то неладное. Если бы только он вспомнил, что именно, то понял бы все. Нужно что-то сделать. Он сидел, вглядываясь в темноту, и вдруг почувствовал, что его знобит, хотя ночь была теплой. Из-за насыпи доносился шум ночного города, скрип шин удалявшегося автомобиля и приглушенный ветером гудок. Какой-то человек прошел рядом по улице, и Джеймс прислушивался к звукам его шагов, пока они не утихли совсем. Что-то случилось. Он должен что-то сделать. Он уже начал это делать, но какое-то необъяснимое происшествие помешало ему. Привело его сюда, на насыпь. Он проверил, все ли в порядке. Одежда. Шорты, рубашка, ботинки на толстой подметке. Часы и сбоку в кобуре револьвер. Он охотился за кем-то. Револьвер. Ему нужен был револьвер. Он охотился за кем-то, охотился с оружием. Искал кого-то, кто затаился в темноте, кого надо убить. И тут он вспомнил. Вспомнил и удивился странному, методичному, шаг за шагом продвигающемуся вперед способу мышления, вернувшему ему память. Сначала имя и основные сведения о себе. Потом осознание того, где он находится. И вопрос, почему он здесь. И, наконец, револьвер. И мысль о том, что им нужно воспользоваться. А логический способ мышления совсем как в букваре. «Я человек. Я живу в доме на Саммит-авеню. Дома ли я сейчас? Нет, я где-то на насыпи. Почему я здесь?» Ведь обычно человек рассуждает не так. По крайней мере, нормальный человек так думать не станет. Человек мыслит обрывками фраз, преодолевает преграды, а не обходит их. Оно страшновато, такое мышление в обход. Неестественно, неправильно и совершенно бессмысленно. Но ведь не менее бессмысленно и то, что он очутился здесь и совершенно не помнит, как попал сюда. Джеймс медленно встал и ощупал себя. Его одежда не испачкана. Она чиста и не измята. Его не избили и не выбросили из машины. На теле у него нет ссадин. Лицо не повреждено, и чувствует он себя неплохо. Ухватившись за ремень, он сдвинул кобуру на бок. Затем вынул револьвер и проверил его своими ловкими и умелыми пальцами. Револьвер был в полном порядке. Джеймс поднялся по склону насыпи, нетвердой походкой пересек дорогу и ступил на тротуар, который тянулся вдоль ряда новых одноэтажных домов с верандами. Услышав шум приближающегося автомобиля, он сошел с тротуара и спрятался за кустами. Он сделал это бессознательно, и ему стало немного стыдно своего поступка. Машина проехала мимо, и никто не заметил его. Он понял, что его не заметили бы, даже если бы он остался на тротуаре. Ему не хватает уверенности в себе, вот в чем дело. В его жизни есть пробел, таинственное происшествие, которое он не может вспомнить. Это и подорвало твердую и прочную основу всего его существования. Сделало его поступки бессмысленными, мгновенно превратило его в пугливое животное, которое бежит и прячется при виде человека. Это и что-то еще, заставившее его думать в обход. Он все еще сидел в кустах, следил за улицей и тротуаром, не теряя из виду белые призрачные дома с их палисадниками. Пуудли сбежал. Вот почему Джеймс прячется в палисаднике перед домом мирно спящего и ничего не подозревающего горожанина, вооруженный револьвером, готовый помериться умом, силой и ловкостью с самым кровожадным и злобным существом, обнаруженным в галактике. Любой пудли опасен. Его нельзя держать у себя. Существует даже закон, запрещающий держать не только пудли, но и ряд других инопланетных животных, гораздо менее опасных, чем пудли. Закон этот вполне справедлив, и никто, прежде всего он сам, не станет его оспаривать. А теперь пудли на свободе и прячется где-то в городе. Джеймс похолодел при одной мысли об этом, представив себе, что может произойти, если он не выследит этого инопланетного зверя и не прикончит его. Хотя вряд ли можно назвать пудли зверем. Он больше, чем зверь. Насколько больше, Джеймс как раз и собирался выяснить. Хотя, по правде говоря, он узнал немного. Далеко не все, что можно узнать. Однако и этого оказалось вполне достаточно, чтобы привести его в ужас. Прежде всего он увидел, какой может быть ненависть, и убедился, до чего же мелка людская ненависть, если постигнуть глубину, силу и дикую кровожадность ненависти пудли. Это не слепая ненависть, бессмысленная и непоследовательная, которая ведет к поражению, а разумная, расчетливая и целенаправленная. Она приводит в движение умную, разящую без промаха машину, натравливая хитрого и кровожадного зверя на любое живое существо, не являющееся пудли. Поведение пудли подчинено закону самосохранения, заставляющему его опасаться всех и каждого. Он толкует этот закон так. Безопасность гарантируется только смертью всех других живых существ. Чтобы совершить убийство, пудли не требуется никакого повода. Достаточно того, что другое существо живет, движется. Оно этим самым представляет угрозу, пусть даже самую незначительную, для пудли. Конечно, это безумие. Какой бессмысленный инстинкт, давно и глубоко укоренившийся в сознании пудли. Впрочем, может быть, он лишен смысла не более, чем многие людские представления. Пудли давал, да и сейчас дает ученым уникальные возможности для изучения поведения инопланетных существ. Получив разрешение, можно было бы наблюдать за пудли на их собственной планете. Не имея такой возможности, легко наделать глупостей. А это может повлечь за собой серьезные последствия. Джеймс похлопал рукой по кобуре, как будто револьвер – гарантия того, что он справится с поставленной задачей. Ему было ясно, что следует предпринять. Он должен найти пудли и убить его еще до наступления утра. Ведь пудли начнет размножаться. Он уже давно готовился к этому, и теперь оставались считанные часы до появления на свет десятков его детенышей. Пудли размножаются почкованием. Через несколько часов после того, как раскроются почки на его теле, маленькие пудли разбегутся в разные стороны. Они вырастают очень быстро. И если крайне трудно захватить одного пудли, скрывающегося где-то в чреве громадного спящего города, то обнаружить и изловить его многочисленных детенышей просто невозможно. Итак, сегодня или никогда. Сегодня пудли не станет убивать каждого встречного. Сейчас зверю необходимо лишь одно – найти укромное место, где он мог бы без всяких помех посвятить себя воспроизведению потомства. Пудли хитер. Он наверняка выбрал себе убежище еще до того, как совершил побег. Он не стал бы терять драгоценное время на поиски подходящего места и на запутывание следов. Пудли точно знал, куда надо идти. И теперь он давно там. Почки выступают на его теле, увеличиваясь и набухая. Во всем городе есть только одно место, где инопланетное животное может укрыться от любопытных глаз. И человеку, и пудли нетрудно догадаться, где оно. Но вот вопрос. Знает ли пудли, что человек может его обнаружить? А может быть, пудли недооценивает человека? Или наоборот, зная, что человек способен разгадать его план, попробует укрыться в другом месте? Джеймс выбрался из кустов и пошел по тротуару. На углу, при мерцающем свете фонаря, он прочитал название улицы. Оказывается, цель ближе, чем можно было надеяться. В зоопарке царила тишина. И только время от времени раздавался леденящий душу вой, от которого волосы становились дыбом. Перебравшись через ограду, Джеймс задержался, стараясь определить, какое именно животное так чудовищно воет. Но это ему не удалось. По всей вероятности, решил он, какой-нибудь из новых экземпляров. Просто невозможно запомнить всех обитателей зоопарка. Все время поступают новые, ранее неведомые существа, доставляемые из далеких планет. Прямо перед Джеймсом находилась пустующая, огражденная рвом клетка, которую еще день или два назад занимало необыкновенное чудовище, пойманное в джунглях одного из арктианских миров. Джеймс содрогнулся при одном воспоминании о звере. В конце концов, его пришлось прикончить. А теперь там прячется пудли. Впрочем, может быть, там его и нет, и он скрывается где-нибудь в другой клетке. Зоопарк – единственное место в городе, где пудли не привлечет особого внимания. Здесь много редких животных, и еще одно необычное существо вызовет лишь мимолетное удивление. Его могут и не заметить, если только какой-нибудь служитель зоопарка не вздумает проверить списки. В этой пустующей клетке пудли сможет без помех заняться воспроизведением потомства. Никто не потревожит его, ведь существа, подобные пудли, обычные обитатели этого зоопарка, предназначенного для животных, доставляемых сюда с научной целью или для забавы жестоких людей. Джеймс тихо стоял у ограды. Хендерсон Джеймс, 36 лет. Холост, психолог, изучающий инопланетных животных. Научный сотрудник этого зоопарка. Нарушитель закона, добывший и укрывавший инопланетное существо, запрещенное на Земле. Почему он так думает о себе? Ведь все это ему отлично известно. Нет никакой необходимости именно сейчас заполнять эту бесполезную анкету. Глупо было затевать всю эту историю с пудли. Джеймс вспомнил те долгие часы, когда он боролся с собой, обдумывая, какие ужасные последствия она может повлечь за собой, если бы этот старый пират-космонавт не забрел к нему и не проболтался за бутылкой вина, что за определенную, довольно кругленькую сумму он может доставить живого и невредимого пудли, ничего бы не случилось. Сам Джеймс, конечно, никогда бы до этого не додумался. Он знал старого капитана и ценил его по прежним сделкам. Это был человек, не брезгующий никакими заработками, но, несмотря на это, вполне надежный. Он не возьмет денег зря и будет держать язык за зубами. Джеймсу был необходим этот необычайно интересный зверь-пудли. Разгадав некоторые особенности его поведения, можно сделать необыкновенно ценные научные открытия, вписать новые главы в трагическую книгу изучения инопланетной жизни. И тем не менее, он совершил ужасный проступок. И теперь, когда животное оказалось на свободе, его ужас удвоился. Ведь вполне вероятно, что бесчисленное потомство сбежавшего пудли способно истребить весь людской род или, по крайней мере, сделать землю непригодной для ее обитателей. Злая воля и клыки зверя превратят землю с ее многомиллионным населением в поле сражения. Пудли будут убивать не потому, что голодны или кровожадны. Просто они твердо убеждены, что не могут чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока на Земле есть хоть какая-нибудь жизнь. Они будут драться за свою жизнь, как загнанная в угол крыса. Разница лишь в том, что в угол их загнало собственное воображение. Пока отряды добровольцев станут разыскивать пудли, те успеют разбежаться во все стороны. Будут остерегаться всего – ловушек, яда, пуль. Их будет становиться все больше и больше, потому что каждый из них ускорит почкование, и на место убитого зверя встанут десятки и сотни новых пудли. Джеймс осторожно подошел к краю рва и спрыгнул на грязное дно. После смерти чудовища воду из рва спустили, но дно его еще не вычистили. «Должно быть слишком много другой работы», — подумал Джеймс. Он медленно продвигался по дну. Под ногами хлюпала жидкая грязь. Наконец ему удалось добраться до скалистого выступа, ведущего на островок. Джеймс остановился на мгновение, ухватившись руками за мокрые камни, и прислушался, задержав дыхание, боясь нарушить тишину. Животное перестало выть. Наступило гробовое молчание. По крайней мере, так ему показалось сначала. Но вскоре он стал различать шорох насекомых в кустах и в траве, шелест листьев на деревьях по ту сторону рва и далекий нестройный гул спящего городка. Сейчас впервые ему стало по-настоящему страшно. Опасными казались и обманчивое молчание, и грязь под ногами, и скалистые глыбы, вздымающиеся над рвом. Пудли опасен не только тем, что он ловок и силен, он умен. Насколько умен, Джеймс точно не знал. Ему было известно, что зверь умеет рассуждать и способен строить планы. Он разговаривает, правда, не как человек, но, может быть, даже лучше, чем человек. Он объясняется не только с помощью слов. Он гипнотизирует свои жертвы, завораживает грезами и видениями, и затем перегрызает им горло. Он может усыпить человека, парализовать его способность к действию. Пудли способен довести человека до безумия, внушив ему одну лишь мысль, столь необычную и мерзкую, что она помрачит сознание человека, лишит его воли упругости, как сломанную пружину. Зверь должен был бы дать приплод уже давно, но он откладывал почкование до дня побега. Только теперь Джеймс понял, что пудли решил отомстить земле, подчинить ее своей власти. Он предусмотрел все, каждую мелочь, и не станет церемониться с теми, кто попытается ему помешать. Джеймс опустил руку и нащупал револьвер. Он невольно стиснул зубы и неожиданно ощутил в себе легкость и силу, которых ему не доставало раньше. Он начал карабкаться вверх по скале, осторожно цепляясь за выступы, затаив дыхание, прильнув к камню. Быстро, ловко и бесшумно. Ведь он должен взобраться раньше, чем пудли заметит его приближение. Сейчас пудли ослабил внимание. Он поглощен одним воспроизведением потомства, которому предстоит начать жестокую, беспощадную войну, в результате которой чужая планета станет безопасной только для пудли. Конечно, если он здесь. Рука Джеймса нащупала траву, и пальцы впились в землю. Он подтянулся, преодолев последние футы. Лежа на невысоком бугорке, Джеймс напряженно прислушивался к малейшему шороху. Он внимательно внимательно вглядывался в каждую пядь земли. Кромешная темнота, заполнявшая ров, кончилась. Теперь слабый свет фонарей на дорожках зоопарка освещал и островок. Следовало особенно опасаться темных уголков. Медленно, дюйм за дюймом, Джеймс продвигался вперед, напряженно вглядываясь в темноту, прежде чем двинуться дальше. Он прислушивался к каждому шороху, присматривался к любому подозрительному выступу или бугорку, не похожему на камень, куст или даже на траву, и крепко сжимал револьвер. Джеймс готов был спустить курок в любое мгновение. Минуты тянулись, как часы. Глаза болели от напряжения. Легкость, которую он до сих пор ощущал, покинула его. Осталась одна решимость, натянутая, как тетива лука. Предчувствие неудачи постепенно овладело им, а вслед за тем пришло ясное представление о том, что может означать поражение не только для всего человечества, но и для престижа гордого Хендерсона Джеймса. Теперь, реально столкнувшись с возможностью неудачи, он стал обдумывать план действий на случай, если Пудли не окажется в зоопарке и его не удастся уничтожить. Придется уведомить власти, поднять на ноги полицию, просить газеты и радио известить население об опасности. Он сам окажется в положении человека, из тщеславия и гордыни, поставившего под угрозу существование людей на их планете. Ему, конечно, не поверят, поднимут насмех и будут смеяться до тех пор, пока смех не захлебнется в крови. Джеймс покрылся испариной при одной мысли о том, что произойдет с этим городом, да и со всем миром, прежде чем люди узнают правду. Пудли стоял прямо перед Джеймсом, не более чем в 6 футах. Он поднялся со своего ложа у куста. Джеймс вскинул револьвер, прижав палец к курку.
1: «Подожди!» — стал внушать ему Пудли. «Я пойду с тобой!»
0: Но Джеймс уже спустил курок, и револьвер дрогнул у него в руке. В ту же секунду его захлестнула волна ужаса. Мгновенно перед ним возникло и исчезло страшное видение, способное свести с ума своей непристойностью.
1: «Слишком поздно», — сказал он Пудли. «С этого надо было начать. Ты терял драгоценное время. Воспользуйся ты этим раньше, я был бы твой».
0: «Все вышло очень просто», — сказал себе Джеймс. «Гораздо проще, чем я предполагал. Пудли мертв или умирает. Земля с миллионами ее ничего не подозревающих обитателей спасена. А главное, спасен я сам, Хендерсон Джеймс. Спасен от унижения, от позора». Чувство облегчения охватило Джеймса. Он испытывал легкую усталость, спокойствие и слабость. «Дурак!» — невнятно бормотал умирающий Пудли. «Дурак! Получеловек! Двойник!» Смерть оборвала его слова. Джеймс видел, как жизнь покинула Пудли, как тело его стало бездыханным. Джеймс медленно поднялся на ноги. Ему показалось, что он теряет рассудок. В первый момент Джеймс пробовал объяснить это чувством страха, который хотел внушить ему умирающий Пудли. Пудли пытался одурачить его. Увидев оружие, зверь попробовал сбить Джеймса с толку. Пудли необходимо было выиграть время, чтобы внушить своему убийце сводящую с ума мысль, лишь на мгновение возникшую в его сознании. Если бы Джеймс заколебался хоть на 1 секунду, он сам был бы теперь мертв. Если бы он помедлил хоть 1 мгновение, было бы уже поздно. Пудли должен был знать, что Джеймс станет разыскивать его именно здесь, в зоопарке. Но зверь, видимо, так глубоко презирал человека, что все же пришел сюда. Он даже не дал себе труда выследить своего убийцу, не подкрался к нему первым, дождался, пока тот едва не наткнулся на него. Очень странно. Ведь благодаря своим мистическим способностям Пудли должен был знать о каждом шаге Джеймса. После своего побега зверь наверняка непрерывно следил за всеми его поступками и мыслями. Джеймс знал об этой способности Пудли. Но почему же эта мысль только сейчас пришла ему в голову? «Что со мной?» — подумал он. «Здесь что-то не так. Я должен был знать, что не застигну Пудли врасплох. И все же я забыл об этом. А главное, я действительно застал его врасплох. Ведь иначе он без труда прикончил бы меня после того, как я выбрался из рва». «Дурак!» — сказал Пудли. «Дурак! Получеловек! Двойник!» «Двойник!» Он ощутил, как сила, уверенность и твердое убеждение в том, что он, Хендерсон Джеймс, человек, начинают покидать его. Будто кто-то оборвал нитку, и он, как беспомощная марионетка, растянулся на сцене. Значит, вот почему Джеймсу удалось застигнуть Пудли врасплох. Существуют два Хендерсона Джеймса. Пудли поддерживал связь с одним из них, настоящим, подлинным Хендерсоном Джеймсом. Зверь следил за каждым его шагом и понимал, что с его стороны ему ничто не угрожает. Пудли не подозревал о существовании второго Хендерсона Джеймса, подкравшегося к нему в темноте. «Хендерсон Джеймс — двойник! Хендерсон Джеймс, созданный лишь на время! Хендерсон Джеймс живет сегодня и умрет завтра, ведь его наверняка убьют. Подлинный Хендерсон Джеймс не позволит ему продолжать свое существование. А даже если бы он и не возражал, другие не допустят этого. Двойников изготовляют лишь на очень короткое время, в случае особой необходимости. И известно, что их уничтожают, едва только они выполняют свое дело». «Уничтожают. Да, именно так. Убирают с дороги, с глаз долой. Убивают безжалостно, как цыплят». Он прошел вперед, опустился на одно колено перед Пудли и в темноте провел рукой по телу зверя. Оно было покрыто бугорками, набухшими почками. Им уже не суждено раскрыться и выкинуть выводок отвратительных детенышей. Джеймс встал. Дело сделано. Пудли убит. Убит до того, как он произвел на свет свое ужасное потомство. Дело сделано, и он может идти домой. Домой? Конечно. Это ему и внушили. Они ждут, что он так и сделает. Пойдет домой, вернется на саммит-авеню, где его караулят палачи, добровольно и с легким сердцем пойдет навстречу смерти. Дело сделано, и он больше не нужен. Его создали для выполнения определенного задания. И теперь оно завершено. Час назад он играл важную роль в планах людей, а сейчас в нем больше не нуждаются. Он лишний, он помеха. Его устранят спокойно, без шума и даже с удовольствием, ведь все сошло так благополучно. «Но постой», — сказал он себе, — «может быть, ты вовсе не двойник? Ты же не чувствуешь себя двойником?» «Ну, конечно, он чувствует себя Хендерсоном Джеймсом. Он живет на Саммит-авеню. Он незаконно держал на земле животное, называемое Пудли, чтобы наблюдать его, разговаривать с ним, проверить ряд функций его инопланетного организма, попытаться определить уровень его умственного развития, границы, глубину и степень его отличия от человека. Нет сомнений, он совершил глупость, но в свое время все это казалось важным по многим причинам. «Я человек», — подумал он, — «и это неопровержимый факт. Но ведь это ничего не меняет. Хендерсон Джеймс — человек, и его двойник должен быть таким же человеком, потому что двойник ни в чем существенном не отличается от человека, по образу и подобию которого он изготовлен». Ни в чем существенном. Кроме кое-каких мелочей. Как невелико сходство с образом, какой бы совершенной ни была копия, двойник все-таки другой человек. Он способен мыслить и приобретать знания, и через некоторое время он полностью уподобится своему прототипу. Но для этого необходимо время. Время, чтобы полностью разобраться в себе. Время, чтобы освоить знания и опыт, заложенные в его сознании, и установить правильное соотношение между ними.
1: Сначала он будет двигаться ощупью и искать, пока не натолкнется на знакомые предметы. Он должен узнать себя, разобраться в себе. Только тогда ему удастся, протянув руку в темноте, сразу же коснуться нужного предмета. Ведь именно так он и поступал. Он двигался ощупью и искал. Сначала он пользовался лишь элементарными понятиями и фактами. «Я человек. Я на планете Земля. Я Хендерсон Джеймс. Я живу на Саммит-авеню. Нужно что-то сделать». Теперь он вспомнил, сколько потребовалось времени, прежде чем он догадался, что же именно нужно сделать. Даже теперь множество веских причин, заставивших человека, рискуя собственной головой, изучать столь злобную тварь, как Пудли, оставались скрытыми во все еще окутанных мраком тайниках его сознания. Причины были, в этом он уверен, и вскоре он вспомнит, какие именно. Будь он истинным Хендерсоном Джеймсом, он знал бы их сейчас. Они были бы частью его самого, частью его жизни. Их не нужно было бы так тщательно искать. Конечно, Пудли догадался. Он безошибочно догадался, что существуют два Хендерсона Джеймса. Ведь он следил за одним из них, когда появился другой. Любое существо, даже с гораздо более низким умственным развитием, без труда поняло бы это. «Не заговори, Пудли, я бы никогда не узнал правды», — подумал он. «Если бы зверь умер сразу, я бы ничего не узнал, и сейчас я бы уже возвращался домой на Саммит-авеню». Джеймс стоял, одинокий и опустошенный, на островке, окруженном рвом. Он ощущал привкус горечи во рту. Джеймс тронул мертвого Пудли ногой. «Прости меня», — сказал он коченеющему трупу. «Я раскаиваюсь теперь. Я не стал бы убивать тебя, если бы знал правду». С высоко поднятой головой он пошел прочь. Прячась в тени, он остановился на углу. В середине квартала, на другой стороне улицы, стоял его дом. В одной из комнат наверху горел свет. Фонарь у калитки сада освещал дорожку, ведущую к двери. Дом как будто ждал возвращения хозяина. Да, так оно и было в действительности. Старая хозяйка ждет, тихо покачиваясь в скрипучем кресле, сложив руки на коленях, с револьвером, спрятанным под шалью. Он горько усмехнулся, посмотрев на дом. «За кого они меня принимают?» — подумал он. Поставили ловушку на виду у всех и даже не позаботились о приманке. И тут он вспомнил. Они ведь и не подозревают, что он узнал правду. Они уверены, что он считает себя настоящим и единственным Хендерсоном Джеймсом. Они, конечно, ждут, что он придет сюда, не сомневаясь, что возвращается к себе домой. Они не могут представить себе, что он обнаружил истину. Что ему теперь делать? Теперь, когда он стоит рядом с домом, где его ждут убийцы. Его создали и наделили жизнью для того, чтобы выполнить то, чего настоящий Хендерсон Джеймс не решался или не хотел сделать. Он совершил убийство потому, что тот Джеймс не захотел марать себе рук или рисковать своей шкурой. А может быть, причина вовсе не в этом? Ведь только два человека могут справиться с Пудли. Один должен обмануть бдительность зверя, а другой тем временем подкрасться к нему и убить. Так или иначе, его изготовили за кругленькую сумму, по образу и подобию Хендерсона Джеймса. Мудрость человеческих знаний, волшебство техники, глубокое понимание законов органической химии, физиологии человека и таинств жизни создали второго Хендерсона Джеймса. Учитывая чрезвычайность обстоятельств, например, нарушение общественной безопасности, в этом нет ничего незаконного. Его, наверное, изготовили именно под этим предлогом. Однако, по существующим условиям, двойник после того, как он выполнил намеченное задание, должен быть устранен. Обычно это не представляет особых трудностей. Ведь двойник не знает, что он двойник, он уверен, что он настоящий человек. У него нет никаких подозрений, никаких предчувствий гибели. Он не видит никаких причин опасаться смерти, ожидающей его. Двойник нахмурился, пытаясь осмыслить случившееся. «Ну и этика у них. Он жив, и он хочет жить. Жизнь оказалась слишком сладкой, слишком прекрасной, чтобы вернуться в небытие, из которого он пришел. Или он уже не вернется туда? Теперь, когда он узнал жизнь, теперь, когда он жив, разве он не может надеяться на загробную жизнь, как и всякий другой? Разве он не имеет права, подобно любому человеку, цепляться за призрачные и манящие обещания религии?» Он попытался вспомнить, что ему известно об этом, но не смог. Позже удастся вспомнить больше. Позже он будет знать все. Нужно лишь привести в порядок и активизировать знания, полученные от настоящего Джеймса. В нем проснулся гнев. Нечестно дать ему лишь несколько коротких часов жизни, позволив понять, как она прекрасна, и сразу же отнять ее. Это больше, чем простая человеческая жестокость. Это порождение антигуманных отношений машинного общества, оценивающего действительность лишь с материальной, механической точки зрения и безжалостно отбрасывающего все, не укладывающееся в эти рамки. Жестокость в том, что меня вообще наделили жизнью, а не в том, что ее хотят отобрать, подумал он. Во всем, конечно, виноват настоящий Хендерсон Джеймс. Это он достал Пудли и дозволил ему сбежать. Из-за его халатности и неумения исправить ошибку и пришлось создать двойника. И все-таки, может ли он осуждать его? Не должен ли он благодарить Джеймса за эти несколько часов, за счастье узнать, что такое жизнь? Хотя он никак не мог решить, стоит ли это счастье благодарности. Он стоял, глядя на дом. В кабинете рядом со спальней хозяина горела лампа. Там настоящий Хендерсон Джеймс ждал известия о смерти своего двойника. Легко сидеть и ждать. Сидеть и ждать известия, которое придет наверняка. Легко приговорить к смерти человека, которого ты никогда не видел, даже если он, как две капли воды, похож на тебя. Труднее решиться убить, когда столкнешься с ним лицом к лицу. Труднее убить человека, который в силу обстоятельств ближе тебе, чем родной брат. Человека, который почти буквально плоть от плоти твоей, кровь от крови твоей, мозг от мозга твоего. Не нужно забывать и о практической стороне дела, об огромном преимуществе работать с человеком, думающим так же, как и ты, являющимся почти что твоим вторым «я», как будто ты существуешь в двух лицах. Все это можно устроить. Пластическая операция и плата за молчание могут изменить двойника до неузнаваемости. Немного бюрократической волокиты, немного обмана, но все же вполне осуществимо. Если повезет, можно проникнуть в кабинет. Для этого нужно лишь немного силы, ловкости и уверенности в победе. Вдоль стены проходит кирпичный дымоход, закрытый снизу кустами и маскируемый растущим деревом. Можно забраться наверх по его неровному кирпичному фасаду, подтянуться и влезть в открытое окно освещенной комнаты. И когда настоящий Хендерсон Джеймс окажется лицом к лицу со своим двойником, может произойти все что угодно. Двойник уже не будет безликой силой. Он станет человеком, человеком очень близким образцу, по которому он изготовлен. Те, кто ждет его, следят только за парадным входом. Если действовать тихо, то не успеют они и глазом моргнуть, как он проникнет в сад и бесшумно взберется в комнату по дымоходу. Он снова отпрянул в тень и задумался. Можно влезть в комнату, встретиться с настоящим Джеймсом и рискнуть договориться с ним или просто скрыться, убежать, спрятаться и, выждав удобный случай, браться подальше на какую-нибудь отдаленную планету. И тот, и другой пути рискованны. Выбери он первый, он выиграет или проиграет в течение часа. А если выбрать второй, ему, пожалуй, придется ждать несколько месяцев в постоянной опасности и неуверенности. Что-то тревожило его. Какое-то назойливое, незначительное обстоятельство беспокоило его. Но он не мог вспомнить, какое именно. Может быть, оно и важно. А может, это случайный,
0: ищущий своего места обрывок каких-то сведений. Он мысленно отбросил его. Долгий или короткий путь? Еще мгновение он постоял в нерешительности, а потом быстро пошел по улице, ища место, где можно было бы перейти на другую сторону незамеченным. Он выбрал короткий путь. Комната была пуста. Он неподвижно стоял у окна. Бегали только его глаза, обыскивая каждый угол, все еще не веря тому, что не могло быть правдой. Хендерсон Джеймс не сидел в комнате в ожидании известий о двойнике. Потом он быстро подошел к двери спальни и настежь распахнул ее. Нащупал выключатель и включил свет. Спальня и ванная были пусты. Он вернулся в кабинет. Он стоял, прислонившись к стене, лицом к двери, ведущей в прихожую. Медленно, шаг за шагом, осматривал комнату, приспосабливаясь к ней, узнавая ее форму и очертания, чувствуя, как им все больше и больше овладевает приятное чувство собственности. Книги, камин, заставленный сувенирами, кресло, бар — все это принадлежит ему, так же, как тело и мысли. «Я бы лишился всего этого, так никогда и не узнав, если б Пудли не посмеялся надо мной», — подумал он. «Я бы так и умер, не найдя своего места в мире». Глухо зазвонил телефон. Он испугался, словно кто-то посторонний ворвался в комнату и лишил его чувства собственности, владевшего им. Телефон зазвонил снова. Он снял трубку. «Джеймс слушает», — сказал он. «Это вы, мистер Джеймс?» — говорил садовник Андерсон. «Ну, конечно», — сказал двойник. «Кто же еще?» «Здесь какой-то парень уверяет, что он — это вы». Хендерсон Джеймс, двойник, замер на месте. Его рука так сильно сжала трубку, что он даже удивился, почему она не разлетелась на куски. «Он одет так же, как и вы», — сказал садовник. «А я знаю, что вы вышли. Помните, я еще говорил с вами, сказал, что не нужно этого делать, не нужно, пока мы ждем эту тварь». «Да», — ответил двойник и сам удивился спокойствию своего голоса. «Да, я помню наш разговор». «Но, сэр, как же вы вернулись?» «Я прошел черным ходом», — ответил спокойный голос. «Но он одет так же, как и вы». «Конечно. А как же иначе, Андерсон?» Это было вовсе не обязательно. Но Андерсон был не слишком-то сообразителен. Да и вдобавок сейчас немного расстроен. «Вы же помните, что мы говорили об этом?» – произнес двойник. «Да, сэр», – сказал Андерсон. «И вы велели мне сообщить вам, проверить, у себя ли вы?» «Вы проверили», – ответил двойник. «И я здесь». «Тогда это он?» «Ну, конечно», — сказал двойник. «Кто же еще?» Он положил трубку и стал ждать. Приглушенный, похожий на кашель, звук выстрела раздался через минуту. Он опустился в кресло, потрясенный поворотом событий. Теперь он в безопасности, в полной безопасности. Скоро он переоденется, спрячет свою одежду и револьвер. Слуги, конечно, не станут ни о чем спрашивать, но лучше не возбуждать никаких подозрений. Он ощутил, что успокаивается, и позволил себе оглядеть комнату, книги и обстановку. Изящный, приятный и заслуженный комфорт человека с положением. Он мягко улыбнулся. «Все будет хорошо», — сказал он. «Все вышло так просто. Сейчас все кажется до смешного легким. Легким, потому что он так и не увидел человека, подошедшего к двери. Легко убить человека, которого ты никогда не видел. С каждым часом он все больше и больше будет привыкать к характеру, доставшемуся ему по праву наследства. Через некоторое время уже никто, даже он сам, не усомнится, что он и есть Хендерсон Джеймс». Снова зазвонил телефон. Он встал и снял трубку. вежливый голос сказал. «Говорит Аллен из лаборатории двойников. Мы еще не получили от вас никаких известий». «Да», — сказал Джеймс, — «я просто хочу сказать вам, чтобы вы не беспокоились. Я совершенно упустил это из виду». «Да», — сказал Джеймс. «Этот экземпляр мы изготовили по-новому», — сказал Аллен. «Эксперимент, только что разработанный нами. Мы впрыснули ему медленно действующий яд. Еще одна предосторожность. По всей вероятности, излишняя. Но нам нужна полная гарантия. Так что не беспокойтесь. Если он не появится...»
1: «Я уверен, что он придет», — сказал Джеймс. Аллен захихикал.
0: «24 часа», — сказал он. «Как мина, как запал».
1: «Спасибо, что вы сообщили мне об этом», — сказал Джеймс.
0: «Рад стараться», — сказал Аллен.
1: «Спокойной ночи, мистер Джеймс».

Святослав Логинов. Железный век. Марк-граф Раймунд II, может быть, более всех коронованных особ, приблизился к светлому образу платоновского государя. История о двух алхимиках, которая сейчас будет рассказана, как нельзя лучше подтверждает это. Взят сей анекдот из мемуаров Николя Пфальца, прозванного за мудрость и нелицемерие Феррариусом, и потому заслуживает полного доверия, чего нельзя сказать о многих иных измышлениях досужих историков. «Великий Раймунд, — пишет Феррариус, — один день в году посвящал не лишнему занятию выслушивать всякого, кто придет сообщить ему нечто важное. Строго запрещалось в тот день являться с доносом, жалобой и наветом, а слушникам грозили плети, и, надо сказать, природа человеческая такова, что немалое число просителей бывало изрядно бито. В такой день явились ко двору двое алхимиков — Якоб Септимус и Петер Берг. Более непохожих людей трудно было вообразить. Первый из проходимцев был низок ростом и лыс, отвисшие щеки и дряблый подбородок совершенно скрывали шею, опускаясь прямо на плечи. И старая мантия, в которую был облачен алхимик, вечно оказывалась засаленной от такого неприятного соседства. Второй проситель был высок, жилист и угрюм. Даже отправившись во дворец, он не снял прожженного рабочего фартука, может быть, для того лишь, дабы прикрыть то, что было под ним. И вот эти-то жалкие существа, более напоминающие некрофагов, нежели благородный людской род, объявили, что владеют древним секретом извлечения из земли небесного металла, и в подтверждение сего подали государю некий слиток, в котором графский ювелир тотчас признал истинное и неподдельное железо. История старая как мир и одинаково печально кончавшаяся во все времена. Но когда государь спросил, что желают алхимики получить за свой секрет, и почему они не приобрели этого без его помощи, раз они теперь самые богатые люди в мире, то получил ответ, заставивший некоторых близких власти людей усомниться, действительно ли мошенники стоят перед ними. «Нам нужно спокойно работать», — сказал Септимус. «Мы ищем покровительство великого Раймунда, дабы избежать тревожных хлопот и скрыться от угроз иных сильных завистников. Обратиться же к тебе, пресветлый государь, нам посоветовала молва, называющая тебя мудрейшим из князей. Нам нужно место на берегу реки, разрешение жечь уголь, нужны камни и глина и право брать руды во всех реках и болотах графства», — пробасил Берг. «А много ли вам нужно изумрудов и берилов? Ведь железо можно получить, только перенасытив бронзу самоцветными камнями», — вкрадчиво спросил маркграф. «Нам не нужны изумруды», — отрезал Берг. И тогда плети, уже приготовленные, были убраны, а все просимое предоставлено. «Это либо очень опытные мошенники, либо благородные безумцы», — пояснил Раймунд своему сыну, которого уже в те годы обучал государственной мудрости. «И в том и в другом случае будет интересно посмотреть, что они предпримут». Много недель кряду на берегу речки, протекавшей неподалеку от Маркенбурга, слышался стук и скрежет, поднимались к небу черные столбы дыма. Великан Берг на плечах таскал камни, калил их на костре, бракуя негодные, а из остальных складывал печь. Септимус, словно сказочная жаба, шнырял по самым зловонным болотам, черпал грязь из бездонных трясин, сушил ее и прокаливал.

0: был в ювелирном Кигле. Опытный в своем деле шпион, приставленный к алхимикам, доносил, что поступки их лишены всякого смысла и что несчастных следует признать бесноватыми и запереть в клетку. Но государь медлил и ждал. По прошествии некоторого времени алхимики представили еще один драгоценный слиток и предложили приехать и осмотреть печи. Государь благодарил, поздравлял с удачей, советовал продолжить дело, столь удачно начатое, но никуда не поехал. Прибыл же он в логово алхимиков неожиданно и не предупредив никого, даже ближайших советников. Картина, открывшаяся ему, давно была знакома по обстоятельным доносам. Небо застилал дым, Септимус в мантии, еще более грязной, чем всегда, вертелся около печи, что-то подбрасывал в узкое отверстие, над которым колыхался дымный султан, и в то же время ногой нажимал на большой мех, пристроенный сбоку, и при каждом качании султан плавно вздрагивал. Берг, стоя неподалеку, страшными ударами огромного молота плющил на обугленной колоде серый бесформенный кусок. Звон разносился далеко окрест. Все это было бы очень похоже на печи для выплавки меди, но когда граф, сопровождаемый всего лишь двумя телохранителями, подъехал и спешился, он увидел такое, что удивление его граничило с ужасом. Молот в руках Берга был не из меди и не из тугого камня. То не была и плотничья киянка из переплетенной северной березы. В руках оборванца благородно сиял железный молот. Он мерно поднимался и опускался, и при каждом ударе из-под него летели искры. А рядом, прямо на голой земле, валялось несколько тяжеловесных слитков. И Раймонду не нужен был ювелир, чтобы понять, что лежит перед ним. Как завороженный смотрел он на могучие размахи драгоценного инструмента. Подошел, вытирая краем мантии грязные руки, Септимус. «Довольно ли, Ваше Величество, нашим усердием?» — тихо спросил он. «О!» — протянул марграф, не зная, что сказать, обрицающий удар прервал его, выручив растерявшуюся мысль. Пораженный марграф молчал, а молот в руках Берга звучал все тише, наконец он стукнул последний раз, уже не громыхая, а протяжной певучей нотой, и Берг, столкнув в пыль очередной кусок железа, стер со лба пот и подошел к правителю. «Много ли металла успели изготовить вы?» — спросил марграф, стараясь не произносить рокового названия. «Мало», — буркнул Берг. «Мы получили всего 22 куска весом от 5 до 7 фунтов каждый», — ответил Септимус. «Теперь нам нужны помощники и подмастерья, чтобы выполнять простую работу и учиться мастерству. Мы же хотели бы продолжить поиски и исследования болотных руд». «Я рассмотрю вашу просьбу», — бросил граф, вскакивая в седло, «а вы пока передайте весь металл казначею и приготовьте инструмент к отправке во дворец. Не исключено, что вам придется переехать туда». Вернувшись во дворец, государь отдал некоторые приказания. Воля же великого Раймонда исполнялась столь быстро и точно, что порой бывало исполнено прежде, чем нежели высказано. Не удивляйся тому, простодушный читатель, но знай, что предки наши были мудрее своих потомков. Так что уже через 2 часа, спустившись по винтовой лестнице в подземные казематы, марграф нашел там и выкованные куски железа, и инструмент, и самих алхимиков, связанных по рукам и ногам с кляпами, вбитыми в растянутые рты. «При виде государя!» Септимус завозился, елозя скрученными за спиной руками по шершавому камню, а Берг издал носом неопределенный протяжный звук, не то стон, не то задушенный кляпом смех. «Приветствую тебя, любезный друг», — мягко сказал граф, подходя к Септимусу и касаясь его носком узкого, расшитого серебряной канителью башмака. «Мне крайне жаль, что нам приходится встречаться здесь и при таких прискорбных обстоятельствах. Конечно, я мог бы просто умертвить вас, но разум и совесть не позволяют мне этого. Ты мудрый, мыслящий человек, то, что я назвал бы солью земли, в этом ты равен мне. «Да-да, я сам признаю, что мы равны, хотя ты и лежишь в грязи. В конце концов, царских путей в геометрию нет, и все мы учили латынь по Теодолету. Внешность обманчива, важна душа, ты, как лицо духовное, знаешь это. Поэтому было бы бесчеловечно убить тебя, не объяснив причин». Септимус вновь завозился и глухо замычал, вращая глазами. «Не трудись, друг мой, я и так знаю, что ты можешь мне сказать», — заверил его граф. «Сначала пункты успокоительные. Примо. Я верю, что вам открылся способ естественного алхимического получения истинного железа. Эрго. С вас снимаются подозрения в обмане. Секундо. Я не вижу в вашем искусстве ничего противоречащего Божьим установлениям и противного его воле. С вас снимаются обвинения в чернокнижии. Теперь вы спросите, что послужило причиной столь сурового наказания? И я отвечу, вы невиновны. Единственная твоя беда — чрезмерно пытливый разум, не желающий считаться с некоторыми запретами. Он-то и привел тебя к столь прискорбному концу. Слушай же, вы хотели облагодетельствовать мир, сделать всех богатыми. Септимус напрягся и отрицательно замотал головой, а Берг протестующе заревел, словно бык, приведенный на бойню и почуявший запах крови. «О, — удивился государь, — ты еще разумнее, чем показалось вначале. Значит, ты понимаешь, что железо обесценится и станет простым металлом. Но скажи в таком случае, кому оно будет нужно? Государи обеднеют, торговля нарушится. Но во имя чего? Когда-нибудь все вновь придет к норме, и что же выгодуют потомки в результате такого потрясения? Финансы расстроены. Там, где ныне платят унцию железа, будут отдавать фунт и более золота либо серебра. Сделки затруднятся, и купцы первыми проклянут тебя. А ведь именно на купцах держится благосостояние просвещенного государства. Какие же блага принесет подданным дешевое железо? Медь и олово изгонят его с кухонь и столовых, а золото и серебро из ювелирных лавок. Подумай, любезный, ведь железо вовсе не красиво и ценится только за свою редкость. И все же есть одна область, где подобное изобретение примут с радостью. Оружие. Ты мирный человек, Септимус, так скажи, тебе не страшно? Я полжизни провел в седле, но все же едва не посидел от мысли, во что превратится мир полный железа. Бронза, сваренная с должным количеством бериллов, конечно, прочнее и лучше подходит для изготовления пик и секир, но ведь железо будет дешево. Никто больше не станет пахать землю и пасти овец. Оголтелые толпы мародеров начнут шататься по стране и рвать друг у друга остатки добычи. Благородное искусство войны отойдет в предание. Оружие будет в руках черни, и подлый удар в спину зачтется великим подвигом. И все от того, что ты, Септимус, обратил свой взор на болото. Может быть, скажешь ты мне, все будет вовсе не так. Многочисленные и хорошо вооруженные войска изгонят бандитов и охранят труд земледельцев, которым орудия из нового материала принесут невиданную пользу и процветание. Увы, человек подл и неблагодарен, а из кос слишком легко получаются ножи. Чтобы перековать орала на мечи, вовсе не надо быть ученейшим, Септимус. Лежащий монах только вздохнул чуть слышно и закрыл глаза. «Ах, не перебивайте же меня!» — в нетерпении вскричал Раймунд. «Вам была дана полная возможность говорить в свою пользу, перечислять те области, где сие пагубное открытие могло бы показать себя с хорошей стороны. Теперь буду говорить я. Помимо потрясений, приходящих, будут утраты невосполнимые, погибнут старинные произведения гениальных ювелиров. Сделанные из никчемного феррума, кому будут нужны эти украшения? Исчезнут целые ремесла, запустеют цветущие области. Никто больше не пойдет в пустыню на поиски упавших небесных камней. Одни дикари будут бродить по бесплодным пескам. Зачахнут науки. Да-да, твои любимые науки зачахнут. Ныне сотни астрономов сидят у зрительных труб, ожидая появления болида. Кому он будет нужен завтра? Опытнейшие и искушенные в арифметических действиях ученые рассчитывают время появления падающих звезд. К чему? Государь замолчал и отер с чела пот. Алхимики лежали недвижимо. «Что ж ты молчишь?» — спросил государь. «Тебе нечего сказать. Вот потому-то я, скрипя сердце, решил умертвить тебя и твоего подручного, а заодно и шпиона. Он уже мертв. Так что никто не узнает, получили ли вы земное железо и как вам это удалось. Прощай!» С этими словами марграф вышел. Алхимики словно не заметили его ухода. Септимус лежал, закрыв глаза, а в темных зрачках Берга никто не сумел бы прочесть его мысли. Да никого это и не интересовало. С того дня прошло без малого полгода, когда однажды ранним утром государь был поднят с постели перепуганным казначеем. Со слитками и инструментом алхимиков произошло нечто непонятное. Их густо покрывал рыжий налет, наподобие той зеленой пленки, что ложится на старую медь. Раймунд взял в руки удивительный молот Берга. На ладонях остались желтые пятна. Государь презрительно усмехнулся и промолвил: «Все-таки я оказался прав. Истинное железо не ржавеет. А это, — обратился он к казначею, — вычистить до блеска, набить из него полновесные монеты и тайно пустить в обращение». И, помолчав, добавил: «Деньги чеканьте французские». И эта последняя фраза более всего убеждает историка, что все вышерассказанное является чистой, непреукрашенной правдой.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Алексей Калугин. Лабиринт. Часть первая. Лабиринт. Глава первая. Мельница зеркал. Небольшой шестиколесный вездеход остановился, упруго качнувшись на рессорах рядом с бетонной вешкой. Столб высотой чуть больше метра был единственным ориентиром, за который мог зацепиться взгляд. Среди завалов, покрытых трещинами и выбоинами валунов, громоздящихся во все стороны, насколько хватало глаз. Киванов спустился с открытой водительской площадки вездехода и подошел к столбу. Рядом с ним чернела узкая дыра, провал, уходящий отвесно вниз под землю. Это и был вход в лабиринт. Обнаружил его Кочетрян, да и то лишь потому, что в дыру провалилось колесо вездехода, на котором он совершал дежурный объезд прилегающих к станции окрестностей. Он же догадался поставить рядом с входом бетонную вешку. Искать его заново было бы безнадежным делом. Пейзаж на сотни километров вокруг был на редкость однообразным и унылым, выдержанным в ровных красно-коричневых тонах. Молодцы из Совета Безопасности, как всегда, первыми обследовавшие новую планету, обозначенную буквенно-цифровым кодом PX-183, 2 месяца обнюхивали здесь каждый камень и, в конце концов, присвоили планете индекс 15, означавший, что человек мог чувствовать себя здесь в большей безопасности, чем на пляже Малибу. И после этого первая комплексная экспедиция, прибывшая с тем, чтобы провести формальное описание планеты, на вторую неделю своей не слишком активной деятельности находит лабиринт. Конечно, на все воля случая. Вездеход Кочетряна мог пройти в нескольких сантиметрах от входа в лабиринт, а самому Карену, основной специальностью которого была микробиология, собственно, незачем было лезть в дыру, оказавшуюся у него на пути. Но какова бы ни была причина, сподвигнувшая Кочетряна заняться спелеологией, лабиринт был обнаружен. руководитель экспедиции Эмерсон Маклайн, сообщил о находке на Землю, после чего герои СБ, присвоившие планете пятнашку, получили от своего начальства все, что полагается в таких случаях. И по делам, с таким артефактом, как лабиринт, индекс планеты повышался как минимум до 9. Через 3 дня отряд ошпаренных СБшников примчится на планету, чтобы оккупировать лабиринт. Но до тех пор лабиринт оставался безраздельной вотчиной археолога экспедиции, которому прежде нечего было делать на безжизненной планете. Борис Киванов сел на краю, свесив ноги в провал. Найдя ногой ступень раскладной лестницы, он начал спускаться. Какое-то время спина упиралась в противоположную стену квадратной шахты. Ближе к низу стены колодца расходились в стороны. Отсчитав 32 ступени, Киванов спрыгнул на ровную круглую площадку, с которой брали начало 3 главных хода лабиринта. Защелкнув на нижней скобе лестницы карабин с тонким пластиковым тросом, тянущимся из катушки, закрепленной у него на поясе, Борис открыл планшет с планом лабиринта, который пытался составить, и шагнул в левый проход. Тотчас же пространство лабиринта озарилось неестественно белым матовым светом. Свет шел одновременно со всех сторон, со стен, с пола, с потолка, и перемещался вместе с идущим по лабиринту человеком, обгоняя его на метр и отставая ровно настолько же. Участниками экспедиции было выдвинуто несколько гипотез, призванных объяснить природу загадочного свечения, однако ни одна из них не нашла подтверждения. Коридоры лабиринта имели квадратное сечение. Потолок был достаточно высок, чтобы человек мог идти по проходу, не пригибая головы. Любой из коридоров, каждый из которых был неотличим от других, мог внезапно разделиться на 2-3 новых прохода, которые через несколько сотен метров могли пересечься в одном месте, или же, навсегда разойдясь в разные стороны, затеряться в безднах лабиринта. Иногда проход заканчивался тупиком или колодцем, ведущим на другой уровень. В довершении всего лабиринт находился в постоянном, незаметном для глаза движении. Там, где вчера на плане был отмечен тупик, на следующий день мог возникнуть новый проход. С Кочетряном как-то раз случилась и вовсе фантастическая история. Войдя в правый проход и побродив по лабиринту около получаса, он неожиданно для себя вышел на ту же самую площадку у входа, но из центрального прохода. Чтобы не проделывать обратно тот же самый путь, Карен отстегнул карабин от скобы и поставил катушку в режим сматывания троса. Катушка дернулась, трос натянулся, но не двинулся с места. Бросить трос было жалко, и Кочетрян пошел назад, постепенно сматывая трос на катушку. Не пройдя и 100 метров, он уткнулся в глухую стену, из самого центра которой торчал его трос. Когда же на другой день Киванов и Палмер спустились в лабиринт, они нашли катушку с намотанным на нее тросом на первой площадке под лестницей. Киванов шел по лабиринту, сверяясь время от времени с планом и внося в него необходимые изменения. Смысла в этом особого не было, поскольку через день-другой лабиринт, скорее всего, вновь до неузнаваемости изменит структуру своего внутреннего пространства. Но нужно же было чем-то заняться археологу экспедиции, а в коридорах лабиринта вся археология сводилась к элементарной геометрии. Вне всяких сомнений, лабиринт имел искусственное происхождение. Но за все время блужданий по коридорам ни один из добровольных исследователей не обнаружил никаких следов его создателей. Как будто, уходя из лабиринта, хозяева все тщательно за собой прибрали, подмели, вымыли потолок и стены, вынесли мусор, и вот только свет отключить забыли. Пол, стены и потолок лабиринта были покрыты каким-то необыкновенно твердым полупрозрачным веществом, внешне похожим на расплавленное стекло. Игорь Штрайх попытался отколоть кусочек покрытия для анализа, но ни один инструмент не смог оставить на нем даже царапины. Ива Кийск предложил использовать для этой цели плазменный резак. По счастью, Кийск направил резак в стену не под прямым углом, а Штрайх в это время стоял у него за спиной. Сгусток огня ударил в стену и, не оставив на ней никакого следа, отлетел к противоположной стене. И так, отражаясь от одной стены к другой, он заплясал по коридору и исчез в глубинах лабиринта. Киванов остановился. В том месте, где в соответствии с планом проход должен был раздваиваться, находился тупик с колодцем. Борис закрепил на стене вакуумный держатель и бросил вниз моток тонкой проволочной лестницы. Колодец был глубиной около 3 метров. Когда Борис начал спускаться, стены колодца осветились так же, как и стены проходов. Светящийся колодец Борис встретил впервые, и никто прежде о таком не рассказывал. На дне колодца был только один проход, длинный и прямой. Пройдя по нему, Киванов оказался на пороге просторного зала треугольной формы с высоким плоским потолком. Борис вошел в зал со стороны одного из углов, и тотчас же все плоскости в нем осветились. Других проходов в стенах треугольника не было. В центре стоял куб, сделанный из того же материала, что и весь лабиринт, только цвет его был непроницаемо черный. С одной стороны на нем имелась глубокая прямоугольная выемка, делавшая его похожим на грубо вырубленный в каменном монолите престол. Киванов сделал несколько шагов в сторону куба, но, не дойдя до него, замер на месте и прислушался. Его поразила неестественная тишина, царившая в помещении. В коридорах лабиринта тоже не было никаких посторонних звуков, но здесь Борис не слышал даже собственных шагов. Воздух казался осязаемо упругим, и с каждой минутой он как будто становился все более плотным. Подцепив пальцами, Борис оттянул воротник куртки. Впервые за все время прогулок по лабиринту ему сделалось не по себе. Представив всю ту огромную массу породы, которая нависала над ним, подобно гигантскому поршню, готовому упасть и раздавить, он словно почувствовал всю его огромную тяжесть на своих плечах. По позвоночнику заскользили холодные щупальца инстинктивного, не поддающегося контролю страха. Зябко передернув плечами, Борис вдруг подумал, что, войдя в лабиринт, люди вторглись в пределы неведомого, неподвластного их разуму. Они привыкли считать себя властелинами Вселенной. На этот раз, переоценив свои силы и возможности, совершили ужасную, быть может, непоправимую ошибку. Отгоняя странные, как будто чужие мысли, Киванов тряхнул головой. Чтобы окончательно развеять наваждение, он заставил себя улыбнуться и, хлопнув в ладоши, громко произнес: «Эй, хозяева, где вы?» Звук получился глухим, как будто прошел через толстый слой ваты. И в тот же миг произошло нечто невообразимое. Треугольный зал начал медленно вращаться вокруг своего центра. На стенах появились прямые вертикальные трещины, выделяющие ровные прямоугольные секции. Мгновенно одним неуловимым для глаза движением стены распались. Развернув скрытые внутри них створки, секции превратились в треугольные зеркальные призмы, вращающиеся каждая вокруг своей вертикальной оси. Ускоряя вращение, они заполнили собой помещение, так что уже не было видно пустых провалов на месте стен. Все происходило в жуткой, противоестественной, давящей на уши тишине. Не было слышно ни звуков работающих механизмов, ни шороха трущихся поверхностей. Киванов оказался прижатым к расположенному в центре зала кубу. Судорожно ухватившись рукой за трос, он испуганно оглядывался по сторонам, но везде видел только свое, размноженное в десятках копий, растерянное, ничего не понимающее лицо. Лицо появлялось и исчезало, снова появлялось. Оно дробилось на части, ломалось, множилось, отражаясь в нескольких зеркалах одновременно. Вытягивалось, кривилось, скалило зубы, становилось неузнаваемо уродливым. Перебирая руками трос, Киванов попытался выбраться в коридор, через который попал в треугольный зал. Он и представить себе не мог, что ходить среди множества вращающихся зеркал настолько сложно, даже держась за путеводную нить. Он никак не мог выбрать верное направление. Казалось, трос опутывает все зеркала, и, не обойдя каждое из них, невозможно покинуть помещение. С каждым шагом, с каждым новым зеркалом нарастали раздражение и злость. Обращенные на неизвестных, устроивших этот аттракцион, они выплескивались на отражение так же бессмысленно и тупо, как и их прототип, ищущий выход из бесконечной череды зеркальных плоскостей. Киванов бил по зеркалам кулаками, толкал их ногами, наваливался всем телом, пытаясь сбить с оси или хотя бы остановить вращение. Все было тщетно. Борис почувствовал себя загнанным в дьявольски хитрую ловушку. Но кем? С какой целью? Он выпустил из руки трос и бессмысленно метался из стороны в сторону, пытаясь наугад найти выход. Он спотыкался, падал на четвереньки. Пол смешно плывающих на него зеркал, а навстречу ему ползло отталкивающее, отвратительное человекоподобное существо со стоящими дыбом волосами, выпущенными от страха глазами и оскаленными в животной злобе зубами. Киванов переворачивался на спину и бил каблуками в морду этого чудовища, а потом поднимался на ноги и, шатаясь, шаря по сторонам руками, как слепой, снова куда-то шел. Но безумная мельница зеркал, дробя отражение, вновь и вновь выталкивала его к центру зала. Оказавшись в очередной раз притиснутым к кубу креслу, Борис взобрался на него, прижался мокрой спиной к холодной плоской поверхности и, чтобы не видеть больше мелькающих вокруг отражений, закрыл глаза. «Надо подождать», — успокаивая себя, шепотом произнес он. «Должно же все это когда-нибудь кончиться». Солнце, пройдя одну треть своего пути по небосводу, грело тепло и ласково. Жара наступит позднее. Волны, медленно и мерно набегая на песчаный пляж, растекались белой пеной. Киванов стоял за обломком скалы, зарывающимся острым краем в буруны прибоя. Осторожно выглядывая из-за камня, он наблюдал за человеком, лежавшим на песке. Человек, как и сам Киванов, был совершенно голым. Он лежал, вытянувшись во весь рост, подложив под голову руки. Казалось, он спит, впитывая всем телом тепло солнечного света. Киванов вышел из укрытия, подошел к лежавшему и сел рядом с ним на теплый песок. Человек был точной копией Киванова. Борису это показалось странным, но не более того. «Привет», — сказал он негромко. Спавший открыл глаза и пристально посмотрел на Киванова. Его, похоже, тоже нисколько не удивило их сходство. «Привет», — ответил он. «А я-то думал, я здесь один». «Я тоже так думал, пока не увидел тебя». Некоторое время они оба молчали. Человек приподнялся на локте, потом сел, набрал полную пригоршню песка и начал тонкой струйкой выпускать его. Тысячи песчинок, только что бывшие у него в руке, падали и исчезали среди бесчисленного множества подобных им. «Как они все похожи!» «Кто?» — не понял Киванов. «Песчинки. Ты можешь отличить одно от другой?» Киванов неопределенно пожал плечами. Ему не нравился беспредметный разговор. Двойник отряхнул ладонь о бедро. «Ты давно здесь?» — спросил он. «Вторую неделю». «Странно. Остров не такой уж большой. Мы могли бы встретиться раньше. Наверное, так было надо». «Что было надо?» «Чтобы мы встретились именно сегодня». «Кому?» «Кому-то, кто все это устроил», — в голосе двойника звякнуло раздражение. «Что ты пристал? Я не знаю больше твоего». Первым, что почувствовал Киванов, придя в себя, была страшная головная боль. Боль давила на затылок и пульсировала в висках. Казалось, что голова до предела надута воздухом и вот-вот лопнет. Проведя ладонью по влажному холодному лбу, Борис поднялся на ноги. За то время, что он спал или находился в беспамятстве, помещение приняло свой первоначальный вид равнобедренного треугольника. Стены светились все тем же ровным матовым светом без теней. Проход, через который Борис вошел в зал, тоже был на своем месте в углу. И только желтый пластиковый трос, тянущийся из катушки на поясе, прежде чем уйти в проход, извивался по всему залу причудливыми спиралями и кольцами. Киванов подошел к стене, поводил по ней рукой, постучал костяшками пальцев. На гладкой стекловидной поверхности не было заметно ни одной щели или даже царапины. Уж не привиделся ли ему весь этот безумный аттракцион с вращающимися зеркалами? Борис взглянул на часы. Было 5:10. Он находился в лабиринте уже около 5 часов. Киванов открыл планшет и отметил на плане место расположения треугольного зала. Перебросив планшет через плечо, он поставил катушку в режим сматывания и направился к выходу. По мере того, как Борис все дальше уходил от загадочного треугольного зала, мучившая его головная боль слабела и совсем утихла к тому времени, когда он выбрался из лабиринта. Вездехода на месте не было. Если это была чья-то шутка, то отменно глупая. Без вездехода до станции не меньше часа ходьбы по каменным завалам. Но как бы там ни было, Киванову теперь предстояло добираться до дома пешком. Тому, кто никогда не ходил среди нагромождения камней, трудно даже представить себе, насколько это сложная и серьезная задача. Все внимание должно было быть направлено на то, чтобы не наступить на шатающийся камень и не угодить ногой в расщелину. Один неверный шаг, и можно оказаться на земле с растяжением связок. И это еще если повезет. Если по пути Борис еще пытался размышлять о том, что произошло в лабиринте, то на подходе к станции все его мысли были только о еде и отдыхе. И все же он сделал крюк, чтобы заглянуть в ангар и убедиться в том, что все три вездехода, включая и тот, что был у него угнан, стоят на парковочной площадке. Глава вторая. Сомнения. Станция представляла собой вариант простейшей компоновки стандартных строительных модулей для инопланетных экспедиций. Три полусферы, соединенные в треугольник крытыми переходами. В первом корпусе располагались жилые комнаты и бытовые помещения, во втором — лаборатории, рабочие кабинеты, блок дальней связи и главный пульт управления станцией. В третьем — транспортный ангар, энергоблок, складские подсобные помещения. В столовой, куда первым делом наведался Борис, не было никого, кроме дежурного по кухне Кочетряна. Карен сидел в дальнем углу за столиком, наряженный в белый халат и высокий накрахмаленный поварской колпак, который очень любил и, в отличие от других, в свое дежурство непременно надевал. Уныло подперев голову рукой, он без всякого интереса листал какой-то толстый журнал. Заметив вошедшего в столовую Киванова, он, не отрывая взгляда от страниц, монотонно забубнил. «Ром, виски, бренди, водка, пепси, лимонад, квас». «Обед и ужин на одного», — сделал свой выбор Киванов. Кочетрян поднял голову для того, чтобы смерить Бориса оценивающим взглядом. «Осилишь?» «Постараюсь», — ответил Киванов. Кочетрян отложил журнал, не спеша поднялся на ноги и, напивая что-то себе под нос, скрылся за перегородкой. Через пару минут он вернулся, катя перед собой сервировочный столик. «Принимай!» — крикнул он и толкнул столик Киванову. Киванов поймал столик и припарковал его возле стола, за которым собирался поесть. Кочетрян сел напротив него. Водрузив подбородок между ладоней, он с интересом наблюдал за тем, как из тарелок исчезает еда. «Ну и аппетит у тебя, Боря», — задумчиво произнес он спустя какое-то время. Киванов в ответ только кивнул и что-то невнятно промычал. Почувствовав, наконец, как теплая волна сытости разливается по всему организму, Киванов на минуту оторвался от еды. «Карен, ты не знаешь, кому сегодня понадобился мой вездеход?» «Кроме тебя и Штрайха со станции никто не выезжал», — ответил Кочетрян. «Интересно». Киванов, приподняв бровь, откинулся на спинку стула. «Кто же у нас такой остроумный? А что случилось? Пока я был в лабиринте, у меня угнали вездеход». «Серьезно?» — изобразил удивление Кочетрян. «Почему ты ничего не сказал мне об этом час назад?» Киванов удивленно посмотрел на Кочетряна. «Я только что пришел на станцию, тащился пешком по камням, устал как черт». Кочетрян глядел на него с жалостью, может быть, еще и с сочувствием. Но вот понимания в его взгляде не было. «Борис», — он снисходительно похлопал Киванова по руке, — «в мое дежурство можешь есть хоть через каждые полчаса. И не надо для этого придумывать никаких оправданий, если организм требует...» Киванов опустил вилку в тарелку. «Что ты имеешь в виду?» «Историю про угнанный вездеход ты можешь рассказать кому угодно, только не мне», — мило улыбнулся Кочетрян. «Почему?» Кочетрян сложил руки на столе и, подавшись вперед, доверительно посмотрел Борису в глаза. «Потому что час назад я уже кормил тебя обедом». Киванов задумчиво почесал подбородок. «Ты ничего не путаешь?» — на всякий случай спросил он. «Знаешь, Карен, — недовольно поморщился Киванов, — я жутко устал, и, наверное, поэтому твоя шутка до меня не доходит». «Борис, я не шучу», — все так же серьезно смотрел на него Кочетрян. «Я видел тебя здесь, в столовой, час назад». Киванов весело и беззаботно закивал головой. «Точно», — криво усмехнулся Киванов. «Это значит, что мне нужно забежать к Марте, чтобы она дала мне витаминку и уколола в попку средством для восстановления памяти». Кочетрян поднялся из-за стола, снял халат и колпак и аккуратно положил их на стул. «Ты наелся?» — спросил он, взглянув на Киванова сверху вниз. «Да, спасибо. Вот только еще чайку выпью». «Чайку выпьешь потом», — Кочетрян тяжело вздохнул. «Пошли». «Куда?» — полюбопытствовал Киванов. «Увидишь», — мрачно пообещал Кочетрян. «Карен, я устал и хочу отдохнуть», — попытался отказаться Борис. Но Кочетрян был непреклонен. «Сначала во всем разберемся, а уж потом делай, что хочешь». Они вышли из столовой, по дугообразному коридору обогнули жилые комнаты и вошли в переход, ведущий к лабораторному корпусу. Пройдя по радиальному коридору, они остановились около двери командного отсека. Кочетрян открыл дверь и жестом пригласил Киванова войти. Пульт, состоявший из 12 похожих на металлические шкафы разъемных блоков, занимал почти весь отсек. Для операторов оставался лишь небольшой пятачок свободного пространства возле входа, на котором с трудом могли разместиться трое человек. В режиме полной загрузки с главного командного пульта можно было контролировать работу всех автоматических систем станции. Но в настоящее время большинство датчиков на нем не горело, поскольку в условиях пятнашки была отключена вся дублирующая автоматика и автономные системы жизнеобеспечения каждого из корпусов. Над клавиатурой главного компьютера станции колдовал Ива Кийск. Напевая что-то в полголоса, напевая и отбивая ритм каблуком ботинка, он был настолько увлечен своей работой, что даже не обернулся, когда позади него открылись двери и в отсек вошли Кочетрян с Кивановым. Стоя позади Кийска, они какое-то время молча изучали его квадратные плечи и массивный, коротко остриженный затылок. Наконец Кочетряну надоело ждать. «Кто дома?» — спросил он, стукнув пару раз по крышке стола. Кийск недовольно глянул на незваных гостей. «Что, совсем нечем заняться?» Кочетрян сделал успокаивающий жест рукой и, развернув стул, сел рядом с Кийском. «Извини, Ива, мы буквально на пару минут. Пожалуйста, отнесись к тому, что я скажу, с предельной серьезностью, поскольку от твоего ответа может зависеть очень многое». Кочетрян сделал многозначительную паузу. Кийск перевел взгляд с него на Киванова, гадая, от кого из двоих ожидать подвоха. «Ну», — нетерпеливо произнес он. Кочетрян указал пальцем на Киванова. «Когда и где ты видел в последний раз этого человека?» Кийск окинул Киванова изучающим взглядом, как будто впервые видел. «Слушай, Карен», — недовольно скривился он, — «мне твои хохмы?» «Ива, я прошу тебя ответить только на один вопрос», — решительно перебил его Кочетрян. «Когда и где ты видел в последний раз Бориса?» «Полтора часа назад в столовой с обреченным видом отрапортовал Кийск». Лицо Киванова недоумевающе вытянулось. «Ну что, доволен?» С чувством исполненного долга спросил Кочетрян. «Надеюсь, ты не думаешь, что Ива решил подыграть мне?» Киванов опустился на стул. «Я ничего не понимаю», — произнес он растерянно и беспомощно развел руками. «Я был в лабиринте и всего полчаса назад вернулся на станцию». «Да что случилось, ребята?» — заволновался Кийск. Кочетрян, видя, что Киванов сейчас не в состоянии что-нибудь внятно объяснить, сам пересказал Кийску историю об угнанном вездеходе. Кийск слушал внимательно, не перебивая и не задавая никаких вопросов, и только время от времени посматривал на Киванова, который, подтверждая все сказанное Кочетряном, обреченно качал головой. «Ребята, вы точно не шутите?» — спросил Кийск после того, как Кочетрян закончил рассказ. «Какие уж тут шутки!» — возмущенно всплеснул руками Кочетрян. Кийск поднялся со стула. «Пошли к Маклайну». «А может быть, к Марте?» — все же попытался пошутить Кочетрян. «Нет, к Маклайну». Кийск жестко отсек любую возможность обратить дело в шутку. «Если на станции объявились два Бориса, значит, один из них чужой». Глава 3. Ультиматум. Профессору Маклайну было 55 лет. Это был человек ростом ниже среднего, с маленьким, узким, заостренным к низу лицом, на котором прятались небольшие тусклые глазки, и, нависая над вялыми губами, вытягивался вперед и вниз длинный острый нос. Где-то на середине носа сидела перекладина старомодных очков в тонкой металлической оправе, которые постоянно норовили сползти к самому кончику. Завершала картину розоватая блестящая лысина, отороченная венчиком рыжеватого цвета волос. Маклайн представлял собой классический тип ученого, большой и заслуженный авторитет в своей области знаний и при этом совершенно ни на что не способный организатор. Он согласился возглавить экспедицию, только понадеявшись, что на планете с индексом 15 в плане общего руководства от него будет требоваться гораздо меньше работы, чем в родной лаборатории, и он наконец-то сможет закончить свой фундаментальный труд. Название этой новой теоретической работы профессора Маклайна, относящейся к одной из областей космогонии, было настолько длинным и труднопроизносимым, что проговорить его от начала до конца без запинки мог только сам Маклайн. Друзья же и коллеги, обсуждая с Маклайном его рукопись, предпочитали называть ее просто «Основы». Сразу же по прибытию экспедиции на планету Маклайн с головой ушел в дебри «Основ», предоставив все бразды правления своему заместителю, Иво Кийску. Иво Кийск впервые принимал участие в работе экспедиции, занятой описанием планеты. Прежде он входил в состав одного из отрядов галактической разведки. 2 года назад, во время первой высадки на Колгоду, Кийск угодил в ловушку синего слизня. Ему удалось невозможное – отбиться от гигантского моллюска и выбраться из его зловонной ямы. Когда Кийска нашли, он был без сознания. Все его тело было облеплено едкими выделениями слизня. Врачам удалось сохранить только его лицо. Остальные поверхности тела закрыли синтетической кожей. Состояние здоровья Кийска после выхода из больницы не внушало врачам никаких опасений, но все же, проявляя разумную осторожность, медицинская комиссия не дала ему разрешения на продолжение службы в галактической разведке. Не привыкший к спокойной и размеренной жизни на Земле, Кийск готов был лететь куда угодно, в любой должности. 3 месяца он обивал пороги всевозможных ведомств, учреждений и фирм, занимающихся работами вне Земли, и в конце концов для него нашлось место помощника руководителя комплексной экспедиции на планету с индексом 15. Пятнашка — это, конечно же, не бог весть что, но в положении Кийска выбирать не приходилось. К радости Маклайна, Кийск блестяще справлялся со своими и его Маклайна обязанностями, обращаясь к руководителю за разрешением или советом в крайне редких случаях. Основы феноменальными темпами увеличивались в объеме. Сейчас, слушая историю о злоключениях Бориса, которую не без удовольствия пересказывал Карен, Маклайн непонимающе смотрел то на удивительно спокойного и, как всегда, немного мрачноватого Кийска, то на осунувшегося, потерянного, не похожего на себя самого Киванова, то на пытающегося, как обычно, шутить по любому поводу Кочетряна. Когда Кочетрян закончил рассказ, Маклайн посмотрел на Кийска и беспомощно развел руками. «Я ничего не понимаю», — растерянно произнес он. «Использовав Бориса в качестве матрицы, лабиринт создал двойника, который сейчас находится на станции. Разъясни ситуацию так, как он ее понимал, Кийск. Мы не знаем, кто и с какой целью создал копию, поэтому нам следует принять все возможные меры безопасности». «Да-да, конечно», — с готовностью согласился Маклайн. «А этот Борис», — Кочетрян взглядом указал на Киванова, — «он настоящий или копия?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Кийск. «Что значит копия?» — взорвался молчавший все это время Киванов. «Какая я вам копия? Ловите эту копию, если есть желание, а я иду отдыхать. Я археолог, а не контактер и не СБшник. Ловить чужаков — не мое занятие». Уперевшись руками в подлокотники, Киванов вытолкнул себя из кресла и быстрыми широкими шагами направился к двери. «Сядь на место!» — рявкнул у него за спиной Кийск. Киванов остановился возле двери, так и не открыв ее. «Пожалуйста, Боря, сядь на место!» — уже спокойно повторил Кийск. Помедлив секунду, Киванов вернулся на свое место. «С чужаками нам придется разбираться самим, поскольку профессиональных контактеров среди нас нет», — сказал Кийск, обращаясь одновременно ко всем присутствующим. «Задача номер один — найти второго Бориса. Для начала следует собрать в одном месте весь персонал станции. После этого мы с главного пульта заблокируем все отсеки и обыщем их один за другим». «Верно», — слишком уж поспешно кивнул Маклайн, заранее готовый соглашаться со всем, что скажет Кийск. «Внимание!» — громко произнес он, включив микрофон внутренней связи. «Всем членам экспедиции срочно собраться в кабинете руководителя». «Не хватает четверых», — сказал Кочетрян, обведя взглядом присутствующих. «Троих», — поправил его Кийск. «Четверых», — снова сказал Кочетрян и, загибая пальцы, начал пересчитывать. «Штрайх, Ивлева, Палмер и второй Киванов», — закончил он, пожав плечами. Кийск удивленно поднял брови. «Ты думаешь, он придет?» Кочетрян с сомнением пожал плечами. «А почему бы и нет?» — мрачно изрек Киванов. «Неизвестно еще, кто из нас настоящий». «Кстати», — воскликнул Кочетрян, — «как бы нам их не перепутать?» Быстро глянув по сторонам, он схватил со стола маркер, подошел к Иванову и нарисовал на нагрудном кармане его куртки жирную ярко-красную двойку. «Два — это потому, что ты вторым пришел ко мне обедать», — объяснил он. Борис не успел высказать своего мнения на сей счет. Дверь открылась, и в кабинет вошел Алан Палмер. «Что случилось?» — спросил он с порога. «Садись», — указал ему на свободное кресло Кийск. «Узнаешь, когда соберутся все». В коридоре послышались голоса, дверь открылась. Галантно изогнувшись в поклоне, Игорь Штрайх пропустил вперед Марту Ивлеву. Улыбнувшись, Марта скользнула в кабинет, а Штрайх сделал шаг в сторону, уступая проход кому-то еще, кто находился рядом с ним в коридоре. «Прошу вас, сударь, благодарю». Обогнув Штрайха, в кабинет руководителя экспедиции вошел Борис Киванов. «Немая сцена», — трагическим шепотом произнес Кочетрян.
3: Адрес радиофантастики в интернете fantasyradio.ru.
2: Пришедшие с изумлением смотрели на сидевшего в кресле Киванова. Те же, кто находились в кабинете, с не меньшим изумлением рассматривали его двойника. Быстрее других сориентировался в ситуации Кочетрян. Он подошел к новоявленному Киванову и нарисовал на кармане его куртки цифру 1. «Ты у нас будешь, Бориска, один», — сказал он ободряюще, похлопав Киванова по плечу. «А это кто?» — указал Штрайх на другого Киванова. «А это Бориска 2, как само собой разумеющееся, — объяснил Кочетрян. Киванов 2 медленно поднялся и, сделав 2 шага вперед, остановился напротив своего двойника. Два человека, похожие как две горошины из одного стручка, внимательно рассматривали друг друга, изучая каждую деталь, но взгляды их при этом не пересекались. Смотреть на своего живого двойника — это совсем не то, что рассматривать самого себя в зеркале. Это страшно. Сначала начинаешь искать различия, хотя бы незначительные, заметные только тебе одному. Потом появляется желание оттолкнуть, ударить. Холодная, тупая, беспричинная злость поднимается снизу, дергается дрожью в коленях, сводит живот, гулко отдается ударам сердца, перехватывает спазмом горла и красным, горячим туманом обволакивает мозг. Кийск почувствовал состояние двойников прежде, чем они сами осознали, что с ними происходит, и, предупреждая возможный взрыв, вклинился между ними, сработав подобно изолятору, разделяющему 2 высоковольтных провода. «Сядьте все!» — решительно приказал, почти крикнул Кийск. Киванов 2, не говоря ни слова, послушно вернулся на свое место. Киванову 1 Кийск указал на кресло рядом с Маклайном. Когда все расселись, Маклайн попросил Кочетряна еще раз, для тех, кто не слышал, повторить свой рассказ. Кочетрян сделал глубокий вдох и собрался было уже по третьему разу излагать историю появления на станции 2 Борисов, снабдив ее новыми красочными подробностями, но его остановил Кийск. «Версию Киванова-2 мы уже слышали», — сказал он, глядя на Маклайна. «Давайте теперь послушаем другого». Маклайн кашлянул в кулак. «Господин Киванов», — повернулся он к Борису, сидевшему рядом с ним, — «расскажите нам, пожалуйста, о сегодняшнем происшествие. До тех пор, пока я не увидел своего двойника, я не придавал тому, что произошло сегодня со мной, большого значения. Неторопливо, словно тщательно обдумывая то, что он говорит, начал Киванов один. Сегодня я обнаружил в лабиринте странный треугольный зал. Никогда прежде я не видел ничего подобного. В центре стоял огромный черный куб с выемкой, похожий на сиденье. Едва я вошел в зал, как стены его распались на сектора, которые выдвинулись вглубь помещения и превратились в трехгранные зеркальные призмы, вращающиеся вокруг своих осей. Я оказался оттиснутым к центру помещения. От мелькания зеркал у меня закружилась голова, я почувствовал себя нехорошо и присел в углубление на кубе. На какое-то время я забылся или потерял сознание. Очнувшись, я увидел, что зал принял свой первоначальный вид. Не осталось никаких следов того, чему я был свидетель. Выбравшись из лабиринта, я сел в вездеход и приехал на станцию. Вот как все было. Киванов один обвел взглядом присутствующих, но сейчас, когда я увидел своего двойника, я вспомнил. Или, может быть, мне только кажется? Киванов один выжидающе умолк, глядя на своего близнеца. Киванов два кивнул. «Да», — сказал он, — «я тоже вспомнил, когда увидел тебя». Последовала долгая тягучая пауза. Первой не вынесла молчания Марта Ивлева. «И что же вы вспомнили? Может быть, скажете нам, наконец?» Она меньше всех понимала, что вообще происходит, и это заставляло ее нервничать. Кивановы посмотрели друг на друга, словно договариваясь мысленно, кто будет говорить. Начал Киванов-2. У меня так же, как и у моего двойника, во время сна в треугольном зале был телепатический контакт с хозяевами лабиринта. Штрайк громко и протяжно свистнул. Все разом посмотрели на него. «Нет-нет», — виновато взмахнул руками Штрайх, — «у меня нет никаких комментариев, я просто поражен». «Мы тоже», — усмехнулся одними губами Кийск. «А кто они такие, эти хозяева лабиринта?» — спросил Кочетрян, обращаясь сразу к обоим Борисам. Киванов-2 пожал плечами. «Не знаю». Кочетрян с надеждой посмотрел на другого Киванова, но тот тоже отрицательно покачал головой. «Но они похожи на людей?» — не унимался Кочетрян. «Не знаю, я их не видел», — ответил Киванов-2. «Они сейчас находятся здесь, на этой планете?» — не оставлял попыток хоть что-нибудь разузнать Кочетрян. «Я ничего про них не знаю», — четко, с расстановкой, сдерживая раздражение, произнес Киванов-2. Кочетрян разочарованно выгнул губы. «Тогда какой же это контакт?» «Мне просто было передано нечто вроде послания», — сказал Киванов-1. «Мы должны закончить все работы на планете, свернуть станцию и улететь первым же кораблем. Больше никто и никогда не должен ступать на планету PX-183». «Похоже на ультиматум», — задумчиво произнес Маклайн. «Это и есть ультиматум», — подтвердил Киванов-2. «Но мы передали на Землю сообщение о лабиринте, и к нам уже летит корабль с отрядом Совета Безопасности», — сказал Кийск. Киванов-2 утвердительно наклонил голову. «На этом корабле вместе с СБшниками нам советуют убраться». «Нам рекомендовано», — продолжил Киванов-1, — «показать СБшникам какую-нибудь подходящую пещеру в горах на юге и сделать вид, что именно ее мы и имели в виду», — сообщая о лабиринте. «Хозяевам лабиринта известно, что именно мы сообщили на Землю?» — спросил Кийск. «Известно», — уверенно подтвердил Киванов-2. «Они прекрасно осведомлены обо всем, что происходит на станции. Но СБшники сами могут наткнуться на лабиринт». «Они его не найдут», — все так же уверенно сказал Киванов-2. «И нас туда тоже больше не пустят». «Послушайте, близняшки», — воскликнула вдруг Марта, — «один из вас — это замаскированный хозяин». «Нет», — ответил Киванов-1. Киванов-2 тоже отрицательно качнул головой. «Один из нас — это просто биокопия другого». «А кто из вас настоящий?» — спросил Палмер. Кивановы посмотрели друг на друга. Каждый из них хотел сказать, что именно он и есть настоящий Борис Киванов, а его двойник — биокопия, но они только молча опустили глаза и пожали плечами. «Давайте продолжим об ультиматуме», — сказал Маклайн. «Нам предложено убраться отсюда и молчать о лабиринте. Что произойдет, если мы не выполним этих требований?» «Тогда хозяева сами предпримут необходимые действия», — ответил Киванов один. «Какие?» «Не знаю». «А, собственно, для чего эти самые хозяева подослали нам второго Бориса?» — обратился одновременно.

и сделал многозначительную паузу. «Так что не удивляйтесь, если вдруг встретите своего двойника». Марта прикрыла рот ладонью, сдерживая готовый вырваться возглас. Глаза ее испуганно округлились. Всем остальным, хотя они и старались это скрыть, тоже сделалось от такой возможности несколько не по себе. Вопрос, интересовавший всех, задал Штрайх. «И что же мы будем делать?» Маклайн посмотрел на Кийска, переадресовывая ему вопрос Штрайха. Кийск понял, что в сложившейся ситуации решение придется принимать ему. Он почувствовал себя в своей стихии. Тоскливое выжидание не соответствовало его натуре. Он весь был запрограммирован на активные действия. Для него жить значило балансировать на проволоке, натянутой над пропастью. «Вы уверены, что не знаете, кто из вас копия?» — спросил Кийск у Кивановых. «Я не знаю», — ответил Киванов-2. «Я тоже», — покачал головой Киванов-1. «В таком случае, если вы не возражаете, мы попросим Марту провести медицинское освидетельствование». Марта согласно кивнула. Кивановы тоже не выразили протеста. Кийск повернулся к Очетряну. «Поможешь Марте?» «Конечно», — Карен сразу же поднялся на ноги. «Сообщите сразу, как только будут какие-нибудь результаты». Кочетрян, Ивлева и Кивановы вышли из комнаты. «Господин Маклайн, я полагаю, нам следует немедленно поставить в известность обо всем происходящем Землю и направляющийся к нам корабль Совета Безопасности». «Да-да, конечно». Руки Маклайн суетливо забегали по столу, как будто он потерял что-то очень важное. «Кроме того, следует включить автономные системы жизнеобеспечения корпусов, заблокировать двери, все отсеки и переходы и перевести управление ими на главный пульт. Любую дверь будем открывать, только убедившись, что впускаем своего». Штрайх усмехнулся. «Ты уже знаешь, как отличить своего от чужого?» Кийск шутливого тона не принял. «Над этим мы еще подумаем. Надо будет ввести систему опознавательных знаков». «Я так понял, что ультиматум хозяев мы не принимаем», — констатировал Палмер. «Какие ответные действия мы можем ожидать с их стороны?» «Могу предложить один из вариантов», — сказал Штрайх. «Нас можно ликвидировать и заменить копиями, которые сделают то, от чего мы отказались». «Господин Штрайх», — возмущенно воскликнул Маклайн, — «вы выбрали самый ужасный из всех возможных вариантов. Нам пока еще не причинили никакого вреда». «Да, но и мы пока еще не предприняли никаких конкретных действий». «А если ничего не предпринимать», — предложил Палмер, — «до тех пор, пока не прилетит корабль Совета Безопасности. Он будет здесь всего через 3 дня. Тогда мы и покажем им 2 Борисов. Расскажем, что у нас здесь происходит. Пусть они со всем этим разбираются. Это их работа. А мы до их прибытия можем спокойно отсидеться на станции». «Очень сомневаюсь, никому не обращаюсь», — буркнул Штрайх и принялся старательно обгрызать ногти. Кийск посмотрел на Маклайна. Тот, 2 пальцами взявшись за оправу, поправил очки и взглядом дал понять Кийску, что ждет ответа от него. «Отсиживаться на станции нам придется в любом случае», — сказал Кийск. «Ни о каких работах снаружи теперь не может быть и речи». «А там и делать-то нечего», — вставил Штрайх. «Но сообщить в Совет Безопасности о хозяевах лабиринта и об их ультиматуме мы должны немедленно, не дожидаясь корабля». «К чему такая спешка?» — недовольно спросил Палмер. «Мне очень не нравится вариант развития событий, предложенный Игорем. СБшники должны быть готовы к тому, что вместо нас их могут встретить двойники. А если двойники заменят нас на станции, то они же и полетят на Землю. И что они станут делать там?» 7 чужих существ с никому неизвестными программами, с непонятной нам психикой и логикой поведения и наделенные при этом полной свободой действий, поскольку все принимают их за обычных людей. В кабинете воцарила тишина. Маклайн, близоруко щурясь, протирал салфеткой очки. Штрайк старательно обгрызал ноготь на мизинце. «Хотел бы я взглянуть на этих хозяев», — пробормотал он. «Но у нас даже нет оружия», — воскликнул Палмер, вскакивая с кресла. «Ты собрался с кем-то воевать?» — скосил на него глаза Штрайх. «Нет», — раздраженно взмахнул рукой Палмер и сел обратно в кресло. «Чертовы СБшники!» — воскликнул он и стукнул кулаком по подлокотнику. «Из-за их чертового индекса 15 мы остались без оружия с голыми руками». «На складе есть плазменные резаки», — сказал Кийск. «В случае необходимости...»

0: возможности их можно использовать как оружие». «Хорошенькое оружие», — презрительно тряхнул головой Палмер. «Действует на расстоянии в полметра. Это лучше, чем ничего. С таким же успехом можно раздать всем кухонные ножи». Маклайн закончил протирать очки и едва заметно подрагивающими руками воздел их на свой длинный нос. «Господа, молодые люди!» — голос его нервно вибрировал. «Ну почему вы все хотите видеть в таком мрачном свете? Пока еще не произошло ничего страшного. Будем надеяться, что ничего и не произойдет». Киск поднялся из кресла. «Я как раз и хочу сделать все от нас зависящее, чтобы ничего не произошло. Ален, сходи на склад и принеси плазменные резаки. Их должно быть 6 штук. Заодно включи шлюзовую систему ворот складского корпуса. 2 двери лучше, чем одна. Игорь, ты сделай то же самое в других корпусах. А мы с господином Маклайном тем временем свяжемся с кораблем СБ». Глава 4. Без связи. В командном отсеке Киск усадил Маклайна во вращающееся кресло и занял место справа от него, чтобы иметь доступ к контрольной клавиатуре настройки. «Вы готовы, профессор?» — спросил он, набрав код вызова. «Дайте мне несколько минут». Маклайн достал из кармана блокнот и авторучку. «Я должен набросать план того, что буду говорить, чтобы ничего не упустить». Киск не стал спорить. Несколько минут ничего не решали. Повернувшись в сторону, он включил программу контрольной настройки линии дальней связи. Внезапно сзади кто-то схватил его за плечи и с огромной силой отшвырнул в сторону. Киск ударился виском о какой-то выступающий угол и на мгновение потерял сознание. Очнулся он уже на полу. Кровь из рассеченного лба заливала глаза. Киск вытер кровь ладонью и попытался подняться. Маклайн сидел на стуле с открытым ртом. Блокнот выпал у него из рук, очки висели на самом кончике носа, и, пытаясь поправить их рукой, в которой он продолжал сжимать авторучку, Маклайн провел у себя на щеке жирную черную линию. Рядом с ним спиной к Киску стоял Борис Киванов с полуметровым отрезком железной трубы в руке. Пытаясь подняться на непослушные, разъезжающиеся в стороны ноги, Киск видел все, как в замедленном кино. Киванов скинул над головой рукой с зажатой в ней трубой. Маклайн вжался в кресло и беспомощно выставил вперед руку, в которой все еще держал авторучку. В выражении его лица не было ни страха, ни боли, только растерянность и непонимание того, что происходит. Киванов ударил не Маклайна. Он дважды обрушил трубу на лицевую панель управления пульта. Удары он наносил плашмя, по касательной, сбивая ручки, верньеры и клавиши, выворачивая из гнезд индикаторы. После этого он взял трубу двумя руками и, как кол в землю, вогнал ее в центр панели. Раздался сухой треск замкнувших проводов, запахло горелой изоляцией. Киску удалось встать на ноги в тот момент, когда Киванов выдернул из стойки монитор и разбил его об угол блока автономной системы жизнеобеспечения. С громким хлопком экран монитора разлетелся вдребезги. Один из осколков чиркнул Маклайна по щеке. Маклайн вздрогнул, провел ладонью по лицу и увидел на руке кровь. Вид крови вывел его из состояния ступора. «Господин Киванов, что вы делаете? Прекратите немедленно!» Визгливо закричал он и обеими руками вцепился в левую руку Киванова. Киванов, легко встряхнув рукой, отбросил Маклайна и взялся за следующий монитор. Киск подошел к нему сзади и, привстав на носки, что было сил, ударил кулаком в основание черепа. Что-то мерзко хрустнуло. Киванов, выпустив монитор из рук, упал грудью на пульт и медленно сполз по нему на пол. Боже мой, едва слышным шепотом причитал Маклайн. Киск вытер рукавом кровь, сочившуюся из широкой раны на лбу, и, задвинув на место монитор, с тоской посмотрел на искореженную панель. «Дня два уйдет на ремонт. Но связь, я думаю, удастся наладить раньше. Нужно будет только кожух снять. Как вы, профессор?» Маклайн, продолжая что-то невнятно бормотать, смотрел на распростертое у его ног тело. «Вы убили человека», — смог, наконец, членораздельно выговорить он. «А вы бы предпочли, чтобы следующим монитором он размозжил вам голову?» Киск присел на корточки, снова промокнул рукавом кровь на лбу и приложил пальцы к шее Киванова. «Да, он мертв». Кийск перевернул труп на спину и, взглянув на карман его куртки, удивленно присвистнул. «Что такое?» — спросил Маклайн. Он хотел и не мог отвести взгляда от мертвых глаз, бессмысленно уставившихся в потолок. «Третий», — сказал Кийск. «Что третий?» — не понял Маклайн. «Киванов третий. Хозяева начали применять против нас санкции». Маклайн, с трудом оторвав свой взгляд от стеклянных глаз трупа, посмотрел на его грудь. На кармане не было никакой отметки. Кийск взял Маклайна за локоть и помог ему подняться со стула. «Пойдемте к Марте, господин Маклайн. Узнаем, как дела у них с Кочетряном». По дороге они ни о чем не говорили. Маклайн следовал за Кийском, переставляя ноги, словно сомнамбулы. Кийск прекрасно понимал состояние профессора, который, должно быть, впервые в жизни видел, как убивают человека. В приемной медицинского отсека работал Кочетрян. Он сравнивал какие-то снимки, выведенные на плоский горизонтальный экран, подсоединенные к широкопрофильному диагностеру. Увидев перемазанные кровью лица Кийска и Маклайна, Кочетрян удивленно вскинул брови. «Что с вами приключилось?» — спросил он и громко крикнул. «Марта, к тебе пациенты!» Из соседней комнаты выбежала встревоженная Марта, тихо ойкнула, взглянув на раненых, и повела их в перевязочную. Вслед за ними туда зашел и Кочетрян, которому не терпелось узнать, что же произошло. В ответ на незаданный вопрос Маклайн лишь молча руками развел. «Сам, мол, не пойму, как это случилось». «Оба Кивановы здесь?» — спросил, усаживаясь в кресло Кийск. «Здесь», — ответила Марта. «Я только что сделал им обоим компьютерную томографию черепа». Раздвинув раны на виске Кийска двумя пальцами, Марта быстро и ловко промыла ее. «Придется наложить швы». Кийск безразлично махнул рукой. «Давай». Марта достала стерильный пакет с шовным материалом. «По Кивановым какие-нибудь результаты есть?» — ответил ему Кочетрян, и, как обычно, начал он издалека. «В одной книге мне как-то раз попалась занятная история о промышленном шпионаже в 20 веке. Одна компания выкрала у другой опытный образец нового авиационного топливного насоса. Торопясь запустить его в производство, компания, укравшая насос, не стала разбираться, что в нем для чего, а попросту скопировала его один к одному. Пикантность ситуации заключалась в том, что при изготовлении образца в его корпусе случайно оказалась пробита дырочка, которую затянули болтом. Компания «Пират», в свою очередь, стала на своем конвейере аккуратно просверливать такие же дырочки в корпусе каждого серийного насоса, а потом затягивать их болтами». «Ну и к чему ты все это нам рассказываешь?» «А к тому, что хозяева лабиринта поступили точно так же. Двое наших Борисов идентичны вплоть до пломб на зубах. Понятно?» Кийск потрогал повязку, которую наклеила ему поверх шва Марта, и уступил место Маклайну. «Если тебе нужен статистический материал, — сказал он Кочетряну, — можешь сходить в командный отсек. Там лежит еще один Киванов». Глава 5. В темноте. Складской корпус представлял собой один большой ангар, разделенный на симметричные квадратные секции металлопластиковыми переборками. Около внешних ворот на огороженной турникетом площадке стояли вездеходы. Окон в корпусе не было. Помещение заливал яркий, чуть голубоватый свет, расположенных под потолком осветительных панелей. Палмер прошел между рядами боксов, обогнул площадку с вездеходами и вышел в тамбур внешних ворот. Он вдавил клавишу на щитке возле двери, и глухо загудевший привод раздвинул створки ворот в стороны. За воротами расстилалась мертвая каменная пустыня, окрашенная в кроваво-красный цвет лучами заходящего светила. Палмер в течение нескольких минут, до рези в глазах, всматривался в однообразное нагромождение валунов, но не заметил среди них никаких признаков жизни, ни малейшего движения. И тем не менее, он ощущал смутное свербящее беспокойство, безмолвие и неподвижность были похожи на предвестников приближающейся грозы. Как далеко протягиваются коридоры лабиринта? Может быть, он сейчас здесь, под ногами, подобно гигантскому червю, стянул кольца своих ходов вокруг станции и, наблюдая, ждет. Палмер зябко передернул плечами и вдруг, словно испугавшись чего-то, быстро, гораздо сильнее, чем требовалось, хлопнул ладонью по клавише дверного привода. Дождавшись, когда створки ворот встали на место, Палмер до отказа закрутил штурвал ручной блокировки двери. Выйдя из тамбура, он включил щиток шлюзовой системы, и вторая дверь, лязгнув, закрыла тамбур. Заблокировав и ее ручным штурвалом, Палмер переключил управление шлюзом на главный пульт. Пройдя между вездеходами, он перепрыгнул через турникет и вошел в проход между боксами. Номера на зеленых дверях боксов были выведены желтой флуоресцирующей краской. Палмер отлично знал расположение боксов. Для того, чтобы выйти к 15-му, ему нужно было свернуть в четвертый проход направо. Палмер миновал второй проход, когда внезапно во всем корпусе погас свет. Оказавшись в полной темноте, он инстинктивно прижался спиной к холодной стенке бокса. На противоположной стене бледно светилось число 42. На складе имелось три выключателя, около внешних ворот и рядом с переходами, соединяющими склад с другими корпусами. Любым из них можно включить или выключить свет во всем корпусе. Аварийное освещение не включилось, значит, кто-то отключил свет намеренно. Замерев, затаив дыхание, Палмер напряженно вслушивался в темноту. Не было слышно ни единого звука. Первой его мыслью было спрятаться в боксе. Но двери боксов не имеют запоров, да и сколько можно высидеть в темноте, ожидая неизвестно чего. Проход, по которому шел Палмер до того, как погас свет, выходил чуть правее перехода в жилой корпус. Ведя рукой по стене, Палмер медленно, стараясь не производить лишних звуков, двинулся вперед. Через несколько шагов рука сорвалась в пустоту. Поперечный проход. Расставив руки в стороны, Палмер миновал перекресток и пошел дальше, как и прежде, придерживаясь стены. Ориентироваться помогали тускло светящиеся желтые номера на дверях боксов. Палмер дошел до следующего перекрестка, когда в лицо ему ударил яркий свет. Кто-то стоял в начале прохода, держа перед собой зажженный фонарь. Палмер замер, прикрыв глаза рукой. Человек с фонарем медленно двинулся ему навстречу. «Кто здесь?» — крикнул Палмер, срывающимся от напряжения голосом. Ответа не последовало. Неизвестный продолжал движение. Палмер бросился было в левый проход, чтобы попытаться, опередив незнакомца, добежать до перехода в лабораторный корпус, но оттуда в глаза ему ударил еще один фонарный луч. Палмер понял, что попал в ловушку. Бежать назад и пытаться открыть внешние ворота не имело смысла. Преследователи настигнут его прежде, чем он успеет отвернуть штурвалы двух шлюзовых дверей. Фонари, поймав Палмера в перекрестие лучей, неумолимо приближались. Палмер затравленно огляделся по сторонам. В правом проходе, который пока еще оставался свободным, ему бросилась в глаза цифра на двери бокса — 17. Следом за ним находился 15-й бокс, а в нем плазменные резаки. Бросившись в проход, Палмер услышал за спиной топот бегущих ног. Преследователи не хотели упустить его. Добежав до двери с номером 15, Палмер распахнул ее и, выскочив из луча света, нырнул в густую темноту. Захлопнув дверь, он принялся лихорадочно шарить руками по полкам открытых стеллажей, сбивая в кровь суставы пальцев, срывая ногти о какие-то совсем ненужные ему сейчас инструменты. «Где? Где они? Где?» — то едва слышно бормотал, то вскрикивал он. Наконец пальцы его зацепились за рукоятку, покрытую гладким, чуть теплым на ощупь термопластиком. Палмер рванул рукоятку на себя и, выдернув из груды других инструментов, прижал к груди плазменный резак. Стараясь унять дрожь в руках, он положил корпус резака на раскрытую левую ладонь и большим пальцем перебросил тумблер выключателя в рабочее положение. На кончике жала резака появилось бледно-голубое, едва заметное свечение, которое вытягивалось все дальше, вперед, по мере того, как Палмер вдавливал в рукоятку клавишу регулятора мощности. «Ну теперь заходите», — процедил он сквозь стиснутые зубы. Слова эти, скорее всего, адресовались не притаившимся в темноте врагам, а самому себе, для поддержания боевого духа. От сильного удара снаружи дверь распахнулась, и Палмер вновь на мгновение ослеп от ударившего по глазам света. «Не двигайся, стой на месте!» — заорал Палмер, выставив резак на вытянутых руках вперед и до предела вдавив клавишу регулятора мощности. «Не психуй, Ален!» — спокойным голосом произнес тот, кто стоял в дверях. «Выключи резак!» Голос показался Палмеру чужим, совершенно незнакомым. «Кто ты такой? Что ты здесь делаешь?» — спросил Палмер и, не получив ответа, вновь сорвался на крик. «Убирайся!» «Подожди немного, сейчас включат свет!» — все так же спокойно ответил голос из пятна света. Они стояли друг против друга, молча, не двигаясь. Палмера начала бить крупная нервная дрожь. Жало плазменного резака в его руках дергалось из стороны в сторону. Он лихорадочно пытался сообразить, что же ему делать, когда включится свет. Угрожая резаком заставить чужака освободить дорогу и попытаться добраться до перехода. Но второй чужак, который пошел включать свет, может снова выключить его в любой момент. В полной темноте, не зная, сколько чужаков находится на складе, Палмер, даже вооруженный плазменным резаком, будет беззащитен. Отобрать у чужака фонарь? Интересно, фонари у них свои, или они разыскали их на складе?
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Если они знали, где лежат фонари, то вполне могли узнать и про плазменные резаки. Может быть, им нужны они, а он, Палмер, просто случайно оказался на пути. Жалко, что на боксах нет запоров. Можно было бы закрыть чужака. А почему он, собственно, поверил, что кто-то должен включить свет? Чужак просто зачем-то тянет время. В этот момент зажегся свет. «Не двигайся!» — закричал Палмер, зажмурив на мгновение глаза. Когда глаза привыкли к свету, Палмер увидел, что в дверях, привалившись плечом к косяку и небрежно поигрывая фонариком, который он держал в руке, стоит его двойник. «Ну что?» — спросил он Палмера. «Как впечатление?» Палмер сбросил мощность резака до минимума и опустил его жалом вниз. При ярком свете этот небольшого роста худой человек с ранними залысинами на лбу и знакомым прищуром глаз вовсе не казался опасным. «Кто ты такой?» — спросил Палмер. «Ты не знаешь?» Двойник с наигранным удивлением поднял брови и округлил глаза. «Я Алан Палмер». «Не прикидывайся дураком». «Ну хорошо, тогда я твоя биокопия. Хотя с таким же успехом можно утверждать обратное, что ты моя биокопия. Между нами нет абсолютно никакой разницы. Кроме того, что я настоящий, я человек». «А я, по-твоему, кто? Монстр?» «Пока не знаю. Как ты здесь оказался?» Двойник насмешливо скривил губы. «А ты помнишь, как появился на свет?» «Сколько вас?» Двойник демонстративно посмотрел по сторонам и разочарованно развел руками. «Похоже, что нас с тобой только двое». «Хватит!» — Палмер угрожающе приподнял резак. «Ты собираешься меня убить?» — удивился двойник. «Если возникнет необходимость». «Но за что?» «Вы чужаки». «Но это еще не повод, чтобы убивать. Мы пока еще не сделали вам ничего плохого». «Что вам нужно от нас?» «Вам было передано послание. Не послание, а требование убираться. Но при этом мы гарантируем вашу безопасность». «Чего стоят ваши гарантии? Почему вы боитесь людей?» «Мы не боимся, просто не хотим с вами встречаться». «И поэтому не очень вежливо просите убраться?» «Мы мыслим разными категориями». «Слушай меня, мыслитель. Мысли ты хоть какими категориями, но через 3 дня здесь будет военный корабль. Вот тогда мы и поговорим о том, почему вам так не хочется с нами встретиться». «Подумай о себе, Ален. Что ты хочешь сказать?» «Только то, что мы ждем от вас некоторых определенных действий. Но если они будут неверными, мы будем вынуждены их подправлять. Пойми меня правильно, это не угроза, а предупреждение». «Действовать мы будем только в самых крайних случаях, в самый последний момент». «Мы болтаем с тобой уже достаточно долго. Где твой приятель?» «Не знаю, у него свое задание». «А твое задание?» «Я хочу забрать плазменные резаки», — сказал двойник и добавил. «Видишь, я с тобой откровенен». «Вооружаетесь?» — усмехнулся Палмер. «Разоружаем вас, чтобы вы не наделали глупостей». «Хорошо. Положи фонарь на пол у двери, и можешь забирать все, что тебе нужно». «Ты это серьезно?» «Абсолютно. Я сейчас серьезен, как никогда. Медленно иди ко мне. Резаки здесь». Палмер взглядом указал на полку, где лежали резаки, и отступил на шаг назад. Положив фонарь на пол, двойник начал медленно, осторожно, точно ступая по тонкому ненадежному льду, двигаться вперед. Палмер стоял, направив на него жало резака. «А резак, который у тебя в руках, ты мне тоже отдашь?» «Нет, его я ставлю себе». «Тебе следовало бы отдать и его». «Бери, что дают, или не получишь ничего», — прикрикнул Палмер. Чужак тяжело, с сожалением, вздохнул. «Все равно тебе придется его отдать», — сказал он и, наклонившись, потянулся за резаками. Палмер сделал шаг вперед и обрушил рукоятку своего резака на затылок двойника. Чужак, не издав ни звука, упал на пол. Палмер, не выключая, положил резак на полку рядом с собой, кусачками отрезал от мотка изолированного провода конец с длиной около метра и скрутил им заведенные за спину руки чужака. Отрезав еще один кусок провода, он продел его в ручки лежавших на полке резаков и затянул концы узлом. Уловив краем глаза какое-то движение справа от себя, он бросил связку, схватил включенный резак и развернулся к двери. От двери, угрожающе сжав в руке фонарь, на Палмера надвигался еще один его двойник. «Стой!» — крикнул Палмер, делая шаг назад. Нога его зацепилась за тело лежавшего на полу связанного двойника. Падая на спину, Палмер до предела вдавил клавишу мощности в рукоятку резака. Второй двойник, продолжая в это время двигаться вперед, напоролся на почти невидимую при ярком свете плазменную струю. Мгновенно в животе его образовалась черная обугленная по краям дыра. Рот чужака перекосился в беззвучном крике, глаза вылезли из орбит и, казалось, вот-вот лопнут. Он схватился руками за дыру на животе. Пальцы, попадая под луч резака, отваливались от кистей и черными обугленными обрубками падали на пол. Изо рта чужака полилась кровавая слюна. Он пошатнулся и, плашмя во весь рост, упал на Палмера. Палмер в ужасе оттолкнул дымящийся, источающий омерзительный запах горелого мяса труп и вскочил на ноги. Резкий спазм в животе заставил его согнуться пополам. Его долго до боли рвало. Тяжело, с присвистом дыша, Палмер выпрямился и отер рот рукавом. Связанный двойник пришел в себя и, перевернувшись на спину, безучастно наблюдал за его страданиями. «Не захлебнись», — желчно произнес он, встретившись с Палмером взглядом. «Молчи, сволочь!» — еле слышно выговорил Палмер. «Ну как, тебе понравилось убивать людей?» «Вы не люди. Какая разница? Мы ведь так похожи. Убив своего двойника, ты, считай, прикончил самого себя». Стараясь не смотреть на изуродованный труп, Палмер поднял с пола резак. «Вставай!» — приказал он двойнику. Видя, что тот не торопится, Палмер ткнул его носком ботинка под ребра. «Поднимайся!» Двойник медленно, с неохотой поднялся на ноги. Палмер повесил ему на шею связку резаков и подтолкнул к двери. Перешагивая порог, он подобрал валявшийся на полу фонарь. «Направо», — сказал он чужаку, и для убедительности подтолкнул его фонарем в спину. Палмер хотел дойти до ближайшего перехода в лабораторный корпус и заблокировать дверь между корпусами. Ему хотелось скорее оказаться в безопасном месте, но после приступа мучительной рвоты он чувствовал смертельную слабость. Колени дрожали, в голове стоял протяжный звон, зеленые пятна плыли перед глазами. Он не заметил, как медленно приоткрылась дверь бокса, мимо которого они прошли. Палмера схватили сзади за шею и с размаха ткнули лицом в стенку бокса. Глава 6. Двойники прибывают. Тело Киванова-3 положили в пустовавшую до сих пор холодильную камеру для биологических образцов. «Все-таки то, что произошло, ужасно», — сказал Маклайн, поправляя очки. «Надеюсь, это было самое ужасное из того, что должно случиться», — мрачно отозвался Кийск. «Я не о том», — левая щека Маклайна нервно дернулась. «Ужасно, что первый контакт с чужой, незнакомой нам цивилизацией произошел подобным образом». «Они оказались слишком непонятными и очень уж чужими». «Да, конечно, но тем не менее...» «Нам не в чем себя упрекнуть, профессор. Не мы это начали. Они проникли на станцию и устроили погром в командном отсеке. Из-за их действий станция находится фактически на осадном положении. Но ведь и мы забрались в лабиринт, не спросив разрешения. Мы считали планету необитаемой. Маклайн невесело хмыкнул. Может быть, и мы для них всего лишь ошибка природы. Или даже хуже, стихийное бедствие. Мы ведь даже не знаем, что из себя представляют хозяева лабиринта, как они выглядят. Те, кого мы видели, кивановы близнецы, всего лишь изделия хозяев, судить по которым о самих создателях я, например, не берусь. Разговаривая, они вошли в кабинет Маклайна. Маклайн сразу же упал в кресло и блаженно вытянул ноги. Кийск встал напротив него, уперевшись кулаками в стол. «Кстати, по поводу двойников. Что, по вашему мнению, мы должны сделать с двумя оставшимися кивановыми? Посадить обоих под замок?» «Мое мнение...» — Маклайн задумчиво почесал кончик носа, снял очки, повертел их в руках и снова водрузил на прежнее место. «Мне кажется, что оба оставшиеся у нас кивановы настоящие». Первая копия Киванова не имела никакой специальной установки со стороны хозяев. Ее цель была одна — убедить нас, что послание, переданное через Киванова, не является следствием расстройства психики Бориса. Третий Киванов, прибывший на станцию, имел уже конкретное задание — вывести из строя узел связи. И отчасти ему это удалось. Кстати, я думаю, что придет и еще один двойник, который должен будет завершить начатое Кивановым 3. А не сработает ли установка первого двойника Бориса позднее? Я не провидец, развел руками Маклайн. Но с такой же вероятностью можно предположить, что хозяева обладают возможностью воздействовать на каждого из нас напрямую. Кийск озадаченно хмыкнул. Подобная мысль не приходила ему в голову и задумчиво поскреб щеку, на которой начала появляться щетина. На столе пискнул зуммер интеркома внутренней связи. Маклайн включил микрофон. «Маклайн, слушаю». «Профессор, это Штрайх». Голос был возбужденный. «Кийск, случайно не у вас?» «Я здесь, Игорь», — сказал Кийск. «Иво, я поймал пару двойников». С радостью мальчишки, забившего гол, крикнул Штрайх. «Один из них я, а другой ты. Я запер их в своей комнате. Не пойму, что им там понадобилось». «Как тебе это удалось?» «Помнишь мою сувенирную авторучку из Армалита?» Я заклинил ею дверь. «Что будем делать с чужаками?» «Ты запер ворота?» «Да, включил шлюзовые системы и перевел управление на главный пульт». «Жди, я сейчас приду», — сказал Кийск. «Чужаки прибывают», — безрадостно констатировал Маклайн. «Надеюсь, что эти последние. Все наружные ворота заперты. Тем не менее, чтобы не возникло путаницы с двойниками, если таковые еще есть на станции, вы, профессор, оставайтесь в своем кабинете и поддерживайте постоянную связь через интерком со всеми нашими. Вы должны в любой момент знать, кто где находится. Не допускайте никаких перемещений по станции без вашего ведома». Слушая Кийска, Маклайн серьезным видом кивал. «Когда вернется Палмер, пусть займется восстановлением связи». Кийск совсем уже было вышел из кабинета, но на пороге обернулся и добавил. «И отправьте кого-нибудь на кухню, а то мы со всей этой кутерьмой совершенно забыли про ужин». По центральному коридору Кийск добрался до перехода между корпусами, никого не встретив по пути. Войдя в коридор жилого корпуса, он свернул налево и сразу же увидел Штрайха, прохаживающегося с гордым видом победителя у двери своей комнаты. О том, что произошло, Штрайх начал рассказывать сам, не дожидаясь расспросов. «Я закрыл ворота и уже возвращался назад, когда, проходя мимо, услышал какую-то возню. Заглянул, а там двое, ты и я. Я дверь захлопнул, держу и соображаю, что делать. Изнутри рваться начали. Я и всадил авторучку в щель между дверью и косяком. Они еще какое-то время подергались, а потом затихли. Я думаю, не закрылись ли они изнутри?» Кийск подергал авторучку, но та плотно сидела в гнезде. Ухватиться за нее можно было только двумя пальцами. Сходив в свою комнату, Кийск вернулся с широким охотничьим ножом с тяжелой костяной рукояткой. Кожаные ножны он засунул за пояс. «Талисман», — ответил он на удивленный взгляд Штрайха. «Память о колгоде». Устроившись возле двери поудобнее, Кийск подцепил авторучку острием ножа. Дважды нож срывался, но на третий раз Кийску все же удалось выдрать авторучку из щели. «Держи», — протянул он ее Штрайху. «Почти не помялась». «Армалит», — гордо произнес Штрайх, пряча авторучку в карман. Кийск толкнул дверь, и та легко ушла в стену. Перевернув нож так, чтобы лезвие легло на запястье, Киск шагнул за порог. На кровати сидели двое чужаков. У Киска дрожь пробежала по позвоночнику, когда он встретился взглядом со своим двойником. В глазах чужака не было ничего. Ни злобы, ни страха, ни интереса. Только застывшая бездонная пустота. Двойник посмотрел на Киска, как на абсолютно ненужный и неинтересный ему предмет. Скользнул безразличным взглядом и снова уставился в пол. «Что тебе надо?» — не глядя на Киска, ровным, бесстрастным голосом произнес двойник. Киск едва не задохнулся от ударившей в голову злости. «А ну-ка встать!» — заорал он. Чужаки, не проявляя особой поспешности, все же выполнили приказ. «Лицом к стене! Теперь два шага назад! Руки на стену! Стоять, не двигаться! Игорь, обыщи их!» Неумело, но тщательно Штрайх обшарил карманы чужаков. «Ничего нет», — сообщил он, закончив обыск. «Повернуться лицом ко мне», — приказал Киск чужакам. Чужаки опустили руки и развернулись. «Вас на станции только двое или есть еще?» — спросил Киск. «Не знаю», — ответил его двойник. «А ты?» — Киск повел ножом в сторону двойника Штрайха. «Не знаю», — ответил тот. «Кто ваши хозяева? Кто послал вас на станцию?» «Не знаю». «Зачем вы сюда пришли?» «Чтобы выполнить задание. В чем оно заключается?» «Перекрыть доступ в жилой корпус». «Слыхал?» — повернулся Киск к Штрайху. «Нас собирались запереть в лабораторном корпусе». «Какой идиот спроектировал такую станцию?» — и в сердцах возмущенно всплеснул руками Штрайх. «Станция нормальная», — возразил Киск. «Только мы вели себя на ней, как последние разгильдяи, доверившись 15-му индексу». Киск снова повернулся к чужакам. «Что вы должны были делать после выполнения задания?» «Ждать дальнейших указаний». «От кого?» «Не знаю». «По-моему, мы от них ничего путного не добьемся», — сказал Киск Штрайху. «И что ты собираешься с ними делать?» «А что с этими недоумками можно сделать?» Киск презрительно скривил губы. «Выставим их за ворота. Эй, вы двое, на выход!» Чужаки, все так же спокойно, не торопясь, но и не пытаясь сопротивляться, выполнили команду. Они прошли по коридору между двумя рядами комнат и, миновав холл, в который выходили двери столовой, информатеки и небольшого видеозала, вышли к шлюзу. «Я переключил управление на главный пульт», — сказал Штрайх, положив ладонь на штурвал ручной блокировки. «Главный пульт поврежден», — ответил Киск. Штрайх несколько раз повернул штурвал и придавил пальцем клавишу на щитке. Дверные створки плавно разошлись в стороны. «А что случилось с главным пультом?» — спросил Штрайх. Они вошли в тамбур и подошли ко второй двери. Чужак над ним поработал. Штрайх отвернул штурвал наружной двери и, нажав кнопку, задействовал дверной привод. Как только между створками двери образовался просвет, в него скользнули две руки и, схватив Штрайха за плечи, выдернули наружу. Штрайх попытался уцепиться за край ворот, но пальцы его только скользнули по гладкому металлу. В открывающемся дверном проеме Киск увидел 6 или 7 человек, бегущих к шлюзу. Два чужака до этого, словно куклы, у которых кончился завод, неподвижно стоявшие у стены, одновременно, как по сигналу, набросились на Киска. Со свистом выдохнув воздух, Киск по рукоятку всадил нож в живот своему двойнику. Выдернув его и оттолкнув визжащего, истекающего крови чужака, он наотмашь ударил двойника Штрайха рукояткой ножа в висок. Второй чужак упал на пол, но в шлюз уже вбегали новые, возглавляемые двойником Маклайна. Больше всего поразило Киска то, что у двойника профессора на кончике длинного носа висели такие же, как и у оригинала, очки в тонкой металлической оправе. «Зачем они ему?» — подумал Киск, и кулаком ударил чужака прямо по этим старомодным очкам. Не дожидаясь, когда остальные чужаки навалятся на него, Киск бросился к двери, ведущей в корпус, и с размаху ударил ладонью по кнопке дверного привода. Медленно, невероятно медленно сходились створки ворот. Ему еще пришлось пинком вытолкнуть двойника Кочетряна, пытавшегося проскочить в сужающийся проход, прежде чем створки, лязгнув, соединились. Киск достал носовой платок, тщательно обтер лезвие ножа, бросил платок на пол и убрал нож в ножны. Взявшись за штурвал, он до упора завернул его. Только после этого Киск сел на пол, прижался спиной к холодному металлопластику двери, прикрыл глаза и тяжело перевел дух. Подавив рождавшуюся в самом центре груди нервную дрожь, он стиснул зубы, как перед ударом ножом, и несколько раз стукнул крепко сжатым кулаком по полу. «Они не люди! Не люди! Не люди!» Поднявшись на ноги, Киськ наклонился и зачем-то подобрал с пола заскорузлый от крови платок. Выключив свет в холле, он подошел к круглому, закрытому бронированным стеклом окну. Тусклый кроваво-красный отсвет лежал на каменных грядах. Мертвая, безжизненная пустыня, залитая мертвенным светом ночного светила. Киськ включил наружное освещение. Мрак, отброшенный в сторону, стал черным, еще более густым и непроницаемым. На залитом светом пространстве не было заметно ни малейшего движения. Как и все остальные на станции, Киськ плохо понимал, что происходит, из-за чего началась война. Но в отличие от других, ему было известно, что когда вокруг враги, следует оставить все вопросы на потом и просто драться. При этом он понимал, что главный его противник — лабиринт, а двойники всего лишь пешки, которые лабиринт готов жертвовать без счета. Киск отошел от окна, зажег свет в помещении и включил интерком. «Слушаю, Маклайн». «Профессор, это Киск. Как у вас дела?» «Все в порядке. Палмер с Кочетряном занимаются восстановлением пульта. Один Киванов пошел на кухню готовить ужин, другой помогает Марте. А я пытаюсь составить отчет о том, что у нас происходит. Что у вас?» «Я сейчас возвращаюсь. Чужаки, похоже, хотят запереть нас в лабораторном корпусе. Они утащили Штрайха».
2: «Как?»
0: «Мы открыли шлюз, чтобы выставить тех двоих, которых поймал Игорь. Снаружи оказалось еще несколько чужаков. Мне едва удалось отбиться и закрыть внутреннюю шлюзовую дверь». Киськ замолчал. Динамик интеркома также не издавал ни звука. Наконец послышался очень тихий, сдавленный, словно приглушенный огромным расстоянием, голос Маклайна. «Что же нам теперь делать, Ива?» «Я сейчас приду», — сказал Киськ и отключил связь. Проходя мимо столовой, он услышал шум работающих кухонных автоматов. На кухне хозяйничал Киванов. Киськ с облегчением увидел у него на кармане куртки цифру 2, нарисованную Кочетряном. «А, Ива!» — Киванов, увидев Киська, радостно улыбнулся. «Что нового на станции? Говорят, Штрайх поймал двух чужаков?» Киванов вдруг осекся и умолк. Его взгляд остановился на кровавом пятне, расплывшемся по голубой куртке Киська на уровне живота. Затем скользнул по ножу, засунутому за пояс. Киськ, проследив за его взглядом, скривил губы в болезненной полуулыбке и тяжело опустился на стул. «Дай что-нибудь пожевать», — попросил он. «Ужин уже почти готов». «Да нет», — махнул рукой Киськ. «Что-нибудь на скорую руку». Киванов взял большой ломоть хлеба, положил на него толстый кусок ветчины, облил соусом, прилепил листок салата и накрыл вторым ломтем хлеба. «Что случилось, Ива?» — спросил он, протягивая сэндвич Киську. «Чужаки пытались прорваться на станцию. Они утащили Игоря». Киськ откусил кусок сэндвича. «Будь здесь повнимательнее». «Неплохо будет, если подыщешь себе какое-нибудь оружие. Палмер должен был принести со склада плазменные резаки».
2: «Резаки против людей?»
0: «Они не люди». Киськ бросил на стол надкушенный сэндвич. «Запомни это, они не люди».
2: «Успокойся, Ива».
0: «Да», — Киськ провел ладони по лицу. «Нам всем следует держать себя в руках, иначе мы со страха начнем убивать друг друга». Киськ поднялся со стула. «Я к Маклайну», — сказал он. Идя по коридору, Киськ заглядывал в каждую комнату, но нигде не заметил ничего подозрительного. В проходе между корпусами он налетел, едва не сбив с ног, на Маклайна. Профессор стоял к нему лицом, раскинув руки в стороны.
3: «В чем дело, господин Маклайн?» — спросил Киськ, стараясь не проявлять нервозности. «Почему вы здесь?»
0: «Туда нельзя», — негромко и как-то очень уж нерешительно произнес Маклайн. «Пока нельзя. Надо подождать». Очки его сползли на самый кончик носа. Блеклые невыразительные глаза смотрели поверх оправы куда-то вглубь черепной коробки Киська. Киськ бросил взгляд через плечо Маклайна. Тяжелая герметичная дверь, ведущая в лабораторный корпус, медленно закрывалась. «Черт возьми, профессор!» Киськ попытался обойти Маклайна, но тот, размахивая руками, старательно загораживал ему проход. Схватив Маклайна за плечи, Киськ отшвырнул его в сторону и рванулся к двери.
3: С разбега он ударил в нее плечом, но только услышал, как лязгнул, войдя в пазы, ручной запор. Проклятие! Кийск с ненавистью ударил ладонью по холодному железу двери. Двойник Маклайна навалился на него со спины и вцепился в горло обеими руками. С разворотом корпуса Кийск ударил чужака локтем в живот, вложив в удар все скопившееся в нем раздражение и злость. Надсадно охнув, чужак отлетел к стене и, хватая ртом воздух, завалился на пол. Кийск подобрал сорвавшиеся с носа лже Маклайна очки и, рванув за ворот, вернул двойника в вертикальное положение. Ноги чужака подгибались, взгляд ошалело блуждал по сторонам. Он попытался уцепиться за Кийска, но тот, вывернув ему руку за спину, надавил на согнутую кисть. Чужак снова охнул и перегнулся в поясе. «Пойдем, дорогой», — почти ласково прошептал ему на ухо Кийск и толкнул вперед. Выйдя из перехода, Кийск заставил чужака лечь на пол и, придавив его спину ногой, завернул до упора штурвал ручной блокировки двери.

Глава 7. На грани безумия. Короткий разговор с Кийском по интеркому выбил Маклайна из равновесия. До сих пор все происходившее казалось ему не более чем учебной тревогой или даже скорее проигрыванием модельной ситуации. Но сейчас, когда пропал Штрайх, Маклайну впервые стало по-настоящему страшно. Так жутко ему не было даже в тот момент, когда Третий Киванов размахивал перед его лицом трубой. Маклайн вдруг подумал, что любой, кто войдет сейчас к нему в кабинет, может оказаться чужаком, явившимся для того, чтобы расправиться с ним. Но ведь Кийск сказал, что Штрайха похитили, а это вовсе не означает, что его убили. Успокоив себя таким образом и несколько приободрившись, Маклайн включил интерком. «Слушаю», — ответил голос Ивлевой. «Марта, Киванов у вас?» «Да, один». «Будьте осторожнее. Чужаки активизируют свою деятельность». «Что это значит?» — встревоженно спросила Марта. Маклайн на секунду замялся, сомневаясь, стоит ли ей говорить о Штрайхе. «Похоже, что они пытаются проникнуть на станцию. Будьте бдительны и не забывайте докладывать мне о всех своих перемещениях». Маклайн щелкнул переключателем. «Киванов», — раздалось из динамика. «Господин Киванов, как у вас дела?» «Ужин будет готов через несколько минут. Спасибо». «Господин Маклайн, ко мне только что заходил Кийск. Он сказал, что пропал Штрайх». «Да, я уже знаю. Я разговаривал с Кийском». Маклайн переключил интерком на связь с командным отсеком. Зуммер пищал долго, но никто не отвечал. Маклайн недовольно сдвинул брови, поправил очки и поднялся из кресла. То, что он увидел, войдя в помещение командного отсека, повергло его в состояние шока. Вся аппаратура, находившаяся в отсеке, была разрушена до основания. По полу были разбросаны искореженные обломки кожуха пульта, валялись мониторы с выбитыми экранами, платы и микросхемы, изломанные на куски и растоптанные ногами. В помещении стояла удушливая вонь от дымящихся оплеток проводов. Весь этот разгром покрывал сверху слой серого хлопьевидного порошка, выброшенного автоматической системой пожаротушения. Пятясь, Маклайн вышел из отсека и, захлопнув дверь, побежал по коридору, сам не зная куда. Оказавшись возле медицинского отсека, он оттолкнул дверь в сторону и ворвался в приемную. «Марта, Борис!» — закричал с порога Маклайн. «Уничтожен главный пульт! Весь командный отсек разгромлен!» Вид Маклайна был ужасен. Он стоял в дверях, держась одной рукой за косяк, другой за грудь. Лысина его была багровой, остатки волос вокруг нее топорщились в разные стороны, нижняя губа отвисла и мелко дрожала. Марта испуганно подбежала к нему и, взяв за локоть, хотела усадить на кушетку, но Маклайн, грубо вырвав руку, истерично взвизгнул. «Оставьте меня, черт возьми!» Киванов скинул белый халат и вышел в коридор. Маклайн с Мартой, пытающейся поддерживать его, последовали за ним. Осматривая разгромленное помещение, Киванов обнаружил заповаленный на пол станиной, на которой прежде был установлен компьютерный терминал, тело Кочетряна, полузасыпанное огнетушащим порошком. Его черные волосы слиплись от крови, лужей растекшейся вокруг головы. Подошли Марта с Маклайном. Марта вскрикнула, зажав рот ладонью, и в ужасе попятилась назад. Маклайн смотрел на тело Кочетряна совершенно безумным взглядом и вдруг, схватившись обеими руками за голову, закричал: «Это просто бред какой-то!» Киванов наклонился и выдернул из груды искореженного металла прут длиною около метра. «Это тоже двойник. Он убьет всех нас!» — завопил Маклайн и, спотыкаясь об обломке пульта, выбежал в коридор. Марта побежала следом за ним, но Киванов догнал ее в два прыжка, схватил за руку и, протащив по коридору, втолкнул в кабинет Маклайна. «Хоть ты-то не сходи с ума!» — крикнул он и толкнул ее в кресло. «У чужака плазменный резак. Ты видела, какими ломтями он нарезал пульт? Мне что, с голыми руками идти его искать?» Марта, закрыв лицо ладонями, уронила голову вниз и громко, с подвывом, заплакала. «Ну все-все, успокойся». Киванов присел рядом с ней на корточки и погладил по волосам. Марта подняла голову, размазала слезы по щекам и попробовала улыбнуться. «Прости, пожалуйста», — сказала она. «Это сделали чужаки?» «Больше некому. А где Ален?» «Возможно, он был двойником. А настоящий?»
Марта прикусила губу, глаза ее снова наполнились слезами. Киванов понял, что сейчас лучше не успокаивать ее, а просто говорить о деле. «Я сейчас уйду», — сказал он. «Надо найти этого чужака. А заодно поищу и Маклайна. Ты закроешь за мной дверь на запор и не будешь открывать ее никому, кто бы ни пришел. Даже если это буду я. Понятно?» Марта кивнула головой. «Откроешь только после того, как я свяжусь с тобой по внутренней связи и скажу. Марта сегодня 13 число. Ясно?» Марта снова молча кивнула. «Ну и отлично. А чтобы тебе не скучно было сидеть одной, постарайся по интеркому найти Кийская, Штрайха и моего близнеца. Что-то он засиделся на кухне. Все, не скучай». Выйдя за дверь, Киванов дождался, пока изнутри щелкнул замок и подергал за ручку двери. Убедившись в ее надежности, он двинулся по коридору в сторону внешнего шлюза. Больше всего Борис боялся, что проникший в корпус чужак откроет его. По пути он открывал все двери, но в лабораториях царили тишина и порядок. Внутренние двери шлюза были закрыты. Киванов проверил штурвал ручного запора. Он был закручен до предела. Внезапно погас свет. Киванов оказался в непроглядной тьме, которая казалась еще чернее, из-за красноватых отсветов, падавших из окон по обе стороны от шлюза. Он прижался спиной к металлической двери и выставил перед собой прут. Через несколько секунд свет загорелся вновь. Включилась система аварийного энергоснабжения. Киванов понял свой просчет. Пока он искал двойника Палмера в лабораторном корпусе, чужак проник в складской и сейчас орудовал в энергетическом отсеке. Борис вновь, теперь уже бегом, пересек лабораторный корпус по центральному коридору, пробежал переход между корпусами и, рванув дверь складского корпуса, убедился, что она заблокирована изнутри ручным запором. Киванов со злостью стукнул кулаком по дверному железу и, тяжело дыша, опустился на пол. Он чувствовал себя подобно кролику, загнанному собаками в нору. Ему казалось, что стены перехода сближаются, свободного пространства и воздуха между ними становится все меньше. Если закроют дверь со стороны лабораторного корпуса, то он навсегда останется в этой трубе. Борис рванул в ворот куртки. Пластиковые клепки, отлетев, застучали по полу. Поднялся на ноги и пошел назад в лабораторный корпус. Никогда прежде он не замечал у себя симптомов клаустрофобии, но сейчас чувствовал нарастающее желание раскрыть все окна и двери, какие есть на станции, открыть наружный шлюз и выйти на открытое пространство, освободиться от тяжести, нависшего над головой, готового рухнуть потолка от давящих на плечи стен. Но ведь есть еще жилой корпус. Там должны быть Кийск, Штрайх, второй Киванов. Почему они не возвращаются? Киванов уже шел по коридору корпуса, когда ему показалось, что он услышал звук бьющегося стекла. Он остановился и прислушался. Снова звякнуло стекло, потом послышалась какая-то возня, упала на пол что-то тяжелое. Звуки доносились из приоткрытой двери химической лаборатории. Прижимаясь к стене, Киванов подкрался к двери и, стараясь остаться незамеченным, заглянул в нее. В дальнем конце комнаты, за письменным столом, лицом к двери сидел Маклайн. Рядом с ним стоял Палмер. Киванов впервые видел Маклайна без очков. Глаза профессора были пустыми, остекленевшими, губы перекошены судорогой. Маклайн был мертв. Палмер повернул голову и встретился с Кивановым взглядом. «Ну что ты там прячешься? Заходи!» — приветливо махнул он рукой. Крепко сжав в руке прут, Киванов шагнул в комнату. «Что здесь произошло?» — спросил он. «Профессор умер», — скорбно склонив голову, ответил Палмер. «Как умер?» «Умер». Киванов подошел ближе, увидел на груди Маклайна черную обугленную по краям дыру. «Я думаю, ему даже не было больно. Только немного страшно». Палмер поднял плазменный резак с бледно-голубым, почти невидимым огоньком на кончике жала. Киванов, попятившись, перехватил прут обеими руками и выставил его перед собой. «Что тебе надо?» — сдавленно прошипел он. «Мне ничего», — чужак криво усмехнулся. «Я всего лишь выполняю задание». Вдавив клавишу мощности, он махнул резаком, и оружие Киванова стало на треть короче. Отрезанный конец прута с глухим стуком упал на пол. Продолжая медленно пятиться, Киванов уперся в химический стол. Чужак приближался, поигрывая резаком. Он то гасил пламя на кончике жала, то, нажимая клавишу на рукоятке, выбрасывал его вперед почти на полметра.
Еще один обрезок металлического прута упал на пол. В руках у Киванова остался кусок длиной не более 30 сантиметров. Чужак поднес жало резака к направленному на него концу прута. Металл мгновенно раскалился, побелел, начал оплывать, как воск. Играл ли чужак со своей жертвой? Лицо его оставалось непроницаемо спокойным, без малейшего признака каких-либо эмоций. Киванов протянул руку за спину и, схватив со стола какую-то стеклянную посудину, швырнул ее чужаку в лицо. Чужак непроизвольным жестом, защищая глаза, вскинул руку и жало резака на мгновение отклонилось в сторону. Киванов прыгнул вперед, схватился одной рукой за корпус резака, а другой, размахнувшись как кинжал, вогнал раскаленный металлический штырь в глаз чужаку. Раздалось отвратительное шипение, и резкий запах горелой плоти ударил Киванову в ноздри. Чужак протяжно завыл, сделал шаг назад и упал на спину. Глава 8. Взаперти. Кийск втащил вяло сопротивляющегося двойника Маклайна в столовую и кинул его на стул. «Присмотри за ним», — сказал он удивленному, уставившемуся на них, Киванову. «Это двойник. И свяжись с Маклайном». Чужаки перекрыли проход в лабораторный корпус. Кийск добежал до перехода в складской корпус и удостоверился, что дверь в конце его, так же, как и ведущая в лабораторной, закрыта и заблокирована изнутри. Выйдя из перехода, он запер дверь со своей стороны. Прежде чем вернуться, он обшарил все помещения корпуса и еще раз проверил запор шлюзовых ворот. «Внутренняя связь не работает», — сообщил ему Киванов. «Так», — Кийск сел, закинул руки за спинку стула и вытянул ноги. «Обе двери в соседние корпуса закрыты. Похоже, нас крепко обложили». «Но, по крайней мере, чужаков в нашем корпусе, кроме этого», — кивнул он в сторону одеревенело замершего на стуле с прямой, как доска спиной, лже Маклайна, — «больше нет. Какие будут предложения?» «Ты думаешь, двери заперли чужаки? А ты считаешь, что нас приказал изолировать Маклайн? У меня уже ужин готов. С этим придется повременить». Мигнув пару раз, погас свет. Уловив при последней вспышке света движение чужака, Кийск прыгнул на него и, придавив к стулу, схватил за горло. «Только дернись, я тебе горло вырву», — прошипел он. «Что бы это значило?» — спросил из темноты Киванов. «Думаю, что ничего хорошего», — ответил Кийск. Свет загорелся снова. Киванов облегченно вздохнул. «Напрасно расслабился», — сказал Кийск, отпуская почти задохнувшегося чужака. Включилось аварийное освещение. «Аварийное?» «Вот именно. Энергоблок станции выведен из строя». «Но это значит...» Киванов умолк, не решаясь высказать вслух то, что и без того было ясно им обоим. «Это значит, что чужаки расползлись по всей станции», — закончил за него Кийск. «А что с людьми?» «Либо сидят запертые где-нибудь в отсеке, как мы с тобой, либо...» Кийск пожал плечами. «Что будем делать? От чужаков нам не отбиться. Лабиринт плодит их со скоростью безумной крольчихи». «Может быть, спросим у него?» — ткнул пальцем в чужака Киванов. «Бесполезно», — поморщился Кийск. «Он, наверное, и сам-то не понимает, что делает. Хотелось бы мне взглянуть на того, кто вообще хоть что-нибудь здесь понимает. Ты и твой близнец говорили о каких-то хозяевах лабиринта.

0: Иванову. «Если станция занята чужаками, то нам следует отсюда убираться. Вряд ли мы сможем дождаться корабль СБ, отсиживаясь в каком-нибудь из отсеков. Чужаки нас достанут. Вопрос только в том, куда?»
1: «В Южные горы», — не задумываясь, — ответил Борис. «До них не так уж далеко, и там есть где укрыться. Для этого нам потребуется вездеход, и нужно попытаться собрать всех наших. Если чужаки отключили энергоблок станции, значит, они уже вовсю орудуют в складском корпусе. Так я говорю?» Резко обернулся Кийск к двойнику Маклайна. Тот от неожиданности вздрогнул, судорожно сглотнул и быстро кивнул. «И ворота его открыты?» Чужак еще раз так же быстро дернул головой сверху вниз. Получив необходимую информацию, Кийск потерял к двойнику интерес. «Вот туда-то мы и попробуем пробраться», — сказал Кийск Борису. «В багажнике одного из вездеходов я оставил плазменный резак. Надеюсь, чужаки о нем не знают. Если резак все еще на месте, то с его помощью мы сможем проникнуть в любой отсек. На кухне есть что-нибудь похожее на оружие?»
0: «Откуда?» — недоуменно пожал плечами Киванов.
1: «Не знаю откуда, но думаю, что-нибудь тебе подберем». Кийск открыл корпус автоматической хлеборезки и снял с оси круглый нож с остро отточенными загнутыми зубцами. «Смотри, какая замечательная вещь!» — показал он нож Киванову.
0: «И что с ней делать? Метать в противника?»
1: Кийск опрокинул один из обеденных столиков, отвинтил ножку из пластикона и примерил на нее нож от хлеборезки. Ножка оказалась чуть толще, чем отверстие в центре ножа. Ножом Кийск немного обстрогал конец пластиконовой палки, поставил ее вертикально и, переставив сверху нож от хлеборезки, заколотил его рукояткой ножа. Дисковый нож сел прочно, но для надежности Кийск расщепил выступающий из отверстия конец пластиконовой палки, вставил в расщеп вилку и зафиксировал ее концом провода, вырванным из той же хлеборезки. «Но как?» — Кийск для пробы махнул получившимся оружием.
0: «Выглядит устрашающе», — усмехнулся мрачновато Киванов. «Вылитый неандерталец».
1: «Сам ты неандерталец, держи!»
0: Кийск протянул самодельную секиру Киванову.
1: «А тебе?»
0: «А мне привычнее с ножом». Кийск вставил нож в ножны.
1: «Жалко, фонарика у нас нет».
0: «Скоро уже расцветет».
1: Кийск подтянул ремень, поправил нож, проверил застежки на ботинках и подвернул рукава куртки.
0: «Ну, пошли, что ли?»
1: Киванов положил секиру на плечо.
0: «Ива», — сказал он вдруг,
1: — «у тебя было пятно на куртке».
0: Теперь куртка Кийска была совершенно чистой. От кровавого пятна на животе не осталось и следа. Кийск достал платок, который сунул в карман, обтерев им с ножа кровь чужака. На мятом платке не было ни единого пятнышка.
1: «Вот так», — довольно подмигнул Кийск Борису, — «они действительно не люди. Улетучилась их кровушка, а выходит, и совесть у меня чиста. Не с живыми существами мы сражаемся, а с фантомами». Перед тем, как уйти, Кийск отвел двойника Маклайна на кухню и, заведя ему руки за спину, привязал их к трубе раковины. Уже выйдя за порог, он снова вернулся.
0: «Чуть не забыл». Вытащив из кармана очки, Кийск нацепил их чужаку на нос.
2: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Альфред Хейдек из книги «Звезды Маньчжурии». «Шествие мертвых». В вечерней прохладе мы сидели на берегу и прислушивались к ленивым всплескам реки. Еще горел закат, но уже фиолетовая дымка окутывала дальние сопки, и черные тени стелились по долинам от скатов. Пройдет полчаса, и на бесшумных крыльях спустится ночь. Далеко, в больших городах, в это время гремят трамваи, гудят автомобили, и суетливо люди снуют по тротуарам. А здесь, над глинистым обрывом берега, перешептывается камыш. Природа говорит с человеком, и человек понимает ее. «Это мое последнее лето здесь», произнес мой собеседник, старый китаец Хоу. «Разве ты собираешься покинуть это место, мой друг?» сказал я, прислушиваясь, как смутные шорохи пробегали по камышу. «Я стар и поеду на юг. Пора на покой. Ты хочешь покинуть огород, где выращиваешь такие сочные овощи? Разве золотоискатели сингханских падий платит тебе плохим песком?» Хоу протянул руку на запад, где горело зарево. «Вечер моей жизни уже близок, и я поеду туда, где ожидают меня предки». «Мертвые никого не ждут, Хоу. Разве не все равно, где будет покоиться тело, когда отлетит дух жизни?» «Как? Но разве ты не хочешь видеть старого отца? Ты не хотел бы чувствовать руку матери на своей голове? Живые стремятся к очагам своих родителей, мертвые также. И даже самые бедные китайские семьи платят все, что могут, чтобы привести своих покойников из чужих стран. Я не хочу причинить зла своей семье и приеду сам, пока еще жизнь теплится в моих костях». Возражения роем теснились в моей голове, но удачу я выбрал одно из них. «А откуда, скажи, Хоу, откуда известно, что мертвые желают возвратиться под родной кров?» Хоу повернул ко мне свое коричневое лицо. Оно сливалось с глинистым обрывом берега, и казалось, будто древний обветренный барельеф говорит со мною со стен буддийской кумирни. «Ты не смеешься над верованиями моего народа. И я скажу тебе, мы знаем это потому, что мертвые сами возвращаются». Он уставил на меня взгляд своих старческих глаз, а я сосредоточил всю силу воли, чтобы не дать дрогнуть ни одному мускулу на лице, ибо знал, что даже тень неверия замкнет уста моего собеседника. «Ты, может быть, расскажешь мне, Хоу, как возвращаются мертвые?» Его рука описала полукруг по направлению к югу. «Ты был в провинции Гуйчжоу?» «О, нет, ты не был там. Редкий иностранец бывает в провинции Гуйчжоу. Там нет огненных телег иностранцев. Там крутые горные скаты и шумливые ручьи. Но нигде ты не увидишь такого ясного неба. И нигде утро не дышит таким спокойствием, как в Гуйчжоу. Ибо именно там, в недосягаемой высоте, находится царство мертвых, куда отлетает дух после смерти человека. Много отшельников живет в горах. И много обителей основали там монахи ордена Фасы. Ведь там нет соблазнов, и легче человеку следовать по великому пути Дао, ведущему к истине. Каждое лето стекается народ к этим обителям, чтобы принести свои молитвы небесному духу. И случается, смерть настигает паломников пути. Что делать его родственникам? Не понесешь тяжелый гроб по тропинкам, где трудно пройти даже одному. а по пятам смерти приходит тление. Тогда приглашают монаха из ордена Фасы, с пением приближается к мертвому монах. Трижды он бьет земные поклоны и трижды посылает заклинание властителю царства мертвых, чтобы отпустил он отлетевший дух усопшего. Монах воскуривает душистый сянь, брызжет священной водой в лицо усопшего, и он встает, и члены его приобретают гибкость. Только глаз уже не откроет мертвый, ибо на них лежит печать смерти, а ее никто из живущих не в силах снять. Затем впереди становится родственник, а за ним монах с курительной свечой, и идут мертвые среди двух живых. Не пойдет мертвый на восток, не пойдет и на запад, а пойдет только по дороге к родному дому. И так идут они много дней. Когда провожатые подкрепляют свои силы сном и пищей в деревенской харчевне, мертвый стоит у ограды и ждет, ибо он хочет видеть своего старого отца и чувствовать руку матери на своей голове. Но вот и родной дом. Горе, если с плачем выбегут навстречу мертвому родные. В прах рассыплется его тело. Без слез нужно подвести его к приготовленному гробу, и здесь уже успокоится пришелец навеки. Он у родного очага. Хоу замолк, молчал и я. Уже спустилась ночь. Туман клубился на дальних скатах, и призрачная пелена стелилась по потемневшей реке. И бездонное величественное небо, и уснувшая земля дышали тайной ночью. Мой скептический ум стушевался перед темным ликом природы, хранительницы тайн жизни и смерти. И в этот момент я верил так же, как Хоу, что в далекой горной области и поныне мертвые шествуют среди живых, чтобы почувствовать руку матери на своей голове.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: фантастический рассказ Филиппа Дика «Бюро корректировки», опубликованный в 1954 году. Перевод К. Сташевский. Утро выдалось ясным и погожим. Ласковые солнечные лучи заливали лужайки и садики, отражались от металлических крыш припаркованных автомашин. Служащий шел быстрым шагом, то и дело заглядывая в бывшую при нем папку и нервно перелистывая страницы с инструкциями. Он остановился напротив малоэтажного дома, наскоро оштукатуренного и выкрашенного зеленой краской. Подумал немного и в одно мгновение прошмыгнул в калитку на заднем дворе. В конуре мирно спал пес, повернувшись задом ко всему окрест. Служащему был виден только его куцый хвост. «Силы небесные!» — воскликнул служащий, досадливо хлопнув себя по бедрам и громко постучал кончиком карандаша по своей папке. «Да просыпайся же!» Пес неторопливо выбрался наружу, щурясь на солнечный свет. Сперва показалась его морда, затем лапы.
1: «А, это ты!» — зевнул он. «Что, уже пора?»
0: «У нас важное дело», — служащий ткнул указательным пальцем в лист бумаги, испещренный какими-то графиками, вроде тех, что применяются при расчете дорожного трафика. «Они собираются откорректировать сектор Т-137 этим утром. Начало операции ровно в 9». Он посмотрел на часы. «Трехчасовое прерывание. В полдень все должно быть готово».
1: «Т-37? Ух ты! Это ж совсем рядом!»
0: Тонкие губы служащего искривились в снисходительной усмешке. «А то! Ты необычайно проницателен, о мой темношерстный друг! Вероятно, ты догадываешься, зачем я здесь объявился?»
1: «У нас перекрывание с Т-137».
0: «Точно. Затронуты существенные фрагменты этого сектора. Мы должны отъюстировать все, как полагается, прежде чем они приступят к окончательной корректировке». Служащий мотнул головой в сторону зеленого дома. «Ты возьмешь на себя этого мужика. Он работает в компании, чей офис расположен как раз в секторе Т-137. Очень важно, чтобы он явился на работу до 9 часов». Пес осмотрел указанный дом. Занавески были раздвинуты. На кухне горел свет. Там вокруг стола сидели какие-то смутно очерченные фигуры. Мужчина и женщина, вероятно. Они пили кофе.
1: «Это они», — пробормотал пес. «Ты сказал, нам нужен мужчина? Он ведь не пострадает?»
0: «Да нет, конечно. Но он должен оказаться в офисе раньше обычного. Он никогда не уходит туда раньше 9. А в этот день надо сделать так, чтобы он попал на работу в 8:30. Он должен очутиться в пределах сектора Т-137 до того, как они начнут процесс корректировки. Иначе возникнет неустранимое расхождение, а это значит, что корректировку придется проводить заново». Пес вздохнул.
1: «Мне придется залаять».
0: «Именно», — служащий еще раз сверился с инструкцией. «Ровно в 8:15. Понял? 8:15 утра. Не позже».
1: «И что за сценарий будет разыгран в 8:15?
0: Служащий надолго умолк, уткнувшись в свой справочник и скользя взглядом по строчкам кода. «Это будет... Ага. Друг в машине. Как раз проедет мимо и подумает, что мог бы подбросить его на работу этим утром». Он закрыл книгу и сложил руки на груди в жесте, выражавшем безграничное терпение. «И они доберутся до офиса почти на час раньше, чем обычно. Это вопрос жизни и смерти».
1: «Жизни и смерти», — проскрипел пес.
0: Он снова забрался в конуру, наполовину высунув туловище наружу, и прикрыл глаза.
1: «Жизни и смерти».
0: «Эй, проснись, ты должен в точности придерживаться этого графика. Если ты пролаешь слишком рано или слишком поздно...» Пес рассеянно кивнул.
1: «Я знаю, не беспокойся, я все сделаю правильно, как всегда».
0: Эд Флетчер добавил в свой кофе еще немного сливок, вздохнул и привалился к спинке кресла. Мягко шумела печь, источая теплые соблазнительные запахи. Желтый огонь мигнул и погас. «Тебе еще ролл?» — спросила Рут.
2: «С меня на сегодня хватит», — улыбнулся Эд, прихлебывая кофе. «Забери себе, если хочешь».
0: «Нет, мне пора на работу». Рут встала с постели и облачилась в халат.
2: «Уже?»
0: «Конечно. Счастливые часов не замечают». Она заглянула в ванную комнату,
2: рассеянно взъерошила тонкими изящными пальчиками длинные темные волосы. «Когда ты работал на правительство, тебе приходилось вставать куда раньше».
1: «Зато ты и приходишь раньше», — возразил Эд, развернул свежий номер «Кроникл» и сосредоточился на спортивном разделе.
2: «Ладно, всего тебе хорошего, милая. Берегись и печаток, и двусмысленных приказов». Дверь ванной комнаты закрылась за Рут. Она стянула халат и спешно бросилась переодеваться. Эд снова зевнул и бросил взгляд на стоявшие возле мойки часы. Полно времени, нет даже 8. Он снова отхлебнул кофе и потянулся. Ему непреодолимо захотелось подремать еще чуток. Не больше 10 минут, это он может себе позволить. Рут выскочила из ванной комнаты в одной рубашке и скрылась в гардеробной. «О, Господи, я опаздываю!» Она в спешке натянула блузку и брюки, надела пиджак и обула маленькие белые туфельки. Потом подбежала к мужу и чмокнула его в щеку. «Пока, солнышко, вечером я забегу за покупками». «Пока». Эд, не отрывая глаз от газеты, потянулся к ней, обнял за шею и ласково потрепал по волосам. «У тебя отличные духи. Смотри, не вскружи голову шефу». Рут выбежала за дверь, ее каблуки простучали по лестнице. Потом он услышал, как этот звук удаляется в сторону калитки. Она ушла. Дом погрузился в тишину. Он остался в одиночестве. Эд поднялся на ноги, отодвинул кресло, поплелся в ванную и повертел в руке бритву. 8:10. Он плеснул воду в лицо, намылил щеки бритвенным кремом и начал бриться. Лениво потянулся. Еще куча времени. Служащий нервно кусал губы, поглядывая на карманные часы. Пот катился с него градом. Минутная стрелка поползла по циферблату. 8:14. Уже совсем скоро. Еще чуть-чуть. «Внимание!» — скомандовал служащий. Он напрягся. Его тщедушное тело обратилось вслух. 10 секунд!» Прошло 10 секунд. «Время!» — крикнул служащий. Ничего не произошло. Служащий в панике повернулся, его глаза полезли на лоб. Из конуры высовывался кончик общипанного черного хвоста. Проклятая псина опять заснула. «Время!» — завизжал служащий, бешено колотя рукой по огуску собаки. «Бога ради!» Пес встряхнулся и вылетел из конуры. «О боже!» — сказал он. Но тут же овладел собой, встал на задние лапы и, широко раскрыв пасть, разразился самозабвенным лаем. Потом он умолк и с мольбой воззрился на служащего.
3: «Я приношу глубочайшие извинения. Я не понимаю, как...»
2: Служащий, не слушая его, смотрел на часы. Его зубы мелко застучали от еле сдерживаемого ужаса. Стрелки часов показывали 8:16.
4: «Ты опоздал!» — прошептал он. «Ты опоздал! Ты блохастый, драный, паскудный, старый кобель! Завалил мне всю операцию!»
2: Теперь уже пес затрясся мелкой дрожью и тревожно покосился на домик.
3: «Ты сказал, я опоздал? То есть надо было залаять в...»
4: «Ты пролаял слишком поздно».
2: Служащий медленно опустил крышку часов и убрал их на место. Он был бледен, как смерть.
4: «Ты опоздал. У нас не получилось разыграть друга в машине. Нет смысла гадать, что случится теперь. Я боюсь даже думать, что означает этот твой лай в 8:16».
3: «Ну, — сказал пес, — он все-таки может добраться туда вовремя».
4: «Не сможет! — завопил служащий. — Не сможет! Не сможет! Мы провалили всю операцию, мы сделали все не так, как надо было».
2: Эд смывал крем со щек, когда тишину разорвал собачий лай, эхом отразившийся от стен дома.
4: «Черт! — ругнулся Эд. — Перебудет весь дом».
2: Он промокнул лицо полотенцем и прислушался. Вдруг кто-то идет. Мягкая, почти неощутимая вибрация. Звонок в дверь. Эд вышел из ванной комнаты. Кто бы это мог быть? Неужели Рут что-то забыла? Он накинул белую рубашку, не застегивая, и открыл переднюю дверь. Там стоял молодой человек, глядя на него с таким выражением лица, как если бы лицезреть Эда было величайшим счастьем в его жизни.
5: «Доброе утро, сэр!» — возгласил он, снимая шляпу. «Простите, что беспокою вас в столь ранний час, но...»
4: «Чего надо?»
5: «Я из федеральной компании по страхованию жизни. Мне бы хотелось показать вам наши...»
2: Эд толкнул дверь, и та стала закрываться. Ничего не хочу смотреть, я спешу. Мне тоже пора на работу, между прочим.
4: Ваша жена сказала, что это единственное время дня, когда вас можно застать дома, запротестовал молодой человек, ухитрившись просунуть свой чемоданчик в щель так, чтобы не дать двери закрыться. Она особо настояла на том, чтобы я пришел так рано. Мы обычно не выходим на работу в этот час, но она попросила, чтобы я сделал ей одолжение. Вот, у меня все записано.
2: Эд тяжело вздохнул и впустил молодого человека. «Ладно», — сказал он, — «покажите мне ваш полис, пока я одеваюсь». Молодой человек с готовностью раскрыл чемоданчик. Там были бланки страховых полисов и иллюстрированных рекламных брошюр.
4: «Я хотел бы объяснить вам значение некоторых графиков, если позволите. Для вас и вашей семьи это очень важно, потому что...»
2: Некоторое время Эд просидел в кресле, тупо разглядывая бесчисленные бланки, потом, наконец, подписался на страховку стоимостью $10,000 и выпроводил молодого человека. Закрыв дверь, он взглянул на часы.
4: «Почти 9:30!» «Черт, черт, черт!» — бормотал Эд.
2: Он рисковал серьезно припоздниться на работу. В спешке допив остывший чай, он набросил на плечи плащ, потушил печь и выключил свет. Свалил грязную посуду в раковину и выскочил на улицу. По дороге к автобусной остановке Эд на все лады костерил про себя агента федеральной компании по страхованию жизни. Какого черта юноша приперся именно тогда, когда ему уже вот-вот надо было выходить? Эд даже охнул от тоски. Все это не имело уже никакого значения. Важно было одно. Он безнадежно опаздывает и будет в офисе в лучшем случае в 10. Странное ощущение пронизало его. Что-то... Шестое чувство, если угодно, подсказывало ему, что он выбрал крайне неудачный день, чтобы опоздать на работу. Может случиться что-то очень плохое. Эх, если бы только проклятый агент не застал его дома. Эд преодолел 2 квартала, отделявших его офис от автобусной остановки, почти бегом. Большие часы в витрине ювелирного магазина Штейна показывали уже почти 10. Его сердце отчаянно колотилось. Старый Дуглас задаст ему взбучку, это как пить дать. Он почти видел перед собой красноносую жирную физиономию и тычущий прямо в него толстый палец. Мисс Эванс тихо улыбнется в углу, согнувшись над пишущей машинкой. Джекки, мальчик на побегушках, примется мерзко хихикать. Эрл Хендрикс, Джо, Том, Мэри, темноглазая полногрудая красотка Мэри с длинными косами. Они будут подкалывать его до конца дня. О, Господи, только не это! Он обогнул здание и остановился, пережидая сигнал светофора. На другой стороне улицы высился белый небоскреб. Колонна из металла, цемента и стекла. Эд уже видел окна офиса. Может, ему удастся сослаться на то, что лифт испортился, и он якобы застрял между 2-м и 3-м этажами. Ага. Свет мигнул и переменился. Эд пересекал улицу один. Никого больше не было на всем пешеходном переходе. И застыл в изумлении. Солнце погасло. Просто мигнуло на секунду и выключилось. Эд замер. Серые вихревые облака закрыли небо, превратились в тяжелые бесформенные тучи, и вокруг не осталось ничего. Все заволок непроницаемо плотный туман. Потянуло холодом. Что это такое, черт побери? Он брел в сумраке почти на ощупь, внимательно следя за тем, куда ставит ногу. Вокруг было очень тихо. Даже шумы уличного транспорта куда-то делись. Эд в панике озирался во все стороны, пытаясь понять, куда ему идти в этой крутящейся мгле. Не было ни людей, ни машин, ни солнца над головой. Ничего не было. Из тумана проступил офисный центр. Он был весь какой-то серый. Эд поднял руку, коснулся бетонной стены. И большая секция ее бесшумно провалилась внутрь, в облаке пыли. А на том месте, где она находилась, остался только мелкий песок. Эд тупо заморгал. Его путь лежал между серых груд строительного мусора, и там, где он прикасался к стенам здания, они обрушивались и в мгновение ока превращались в прах. Пораженный, он повернул к ступенькам у входа, поднялся на несколько ступеней. Ступени беззвучно рушились. Обувь проваливалась в пустоты. Он пошел прямо по барханам медленно движущегося песка. Те еще сохранили формы предметов обстановки, но распадались под тяжестью его ног. Он повернул в коридор. Там было темно и пусто. Только в конце промелькнул слабый свет, и над всем снова повисла пелена потустороннего мрака. Он осторожно заглянул в сигаретный киоск. Там сидел продавец, привалившись к кассовому аппарату, зажав во рту зубочистку. Его лицо ничего не выражало и было таким же серым, как и все вокруг. Все тело продавца тоже было совершенно серым. «Эй!» — каркнул Эд. «Что тут стряслось?» Продавец сигарет ничего не ответил. Эд тряхнул его. Его рука коснулась серого плеча продавца и, не встречая сопротивления, пронзила его тело насквозь. «О боже!» — вырвалось у Эда. Рука продавца отвалилась, упала на пол и разбилась на куски. Распалась в какие-то серые волокна, а потом в пыль. Эд почувствовал, что сейчас потеряет сознание. «Помогите!» — заорал он не своим голосом. Никто не ответил. Он оглянулся вокруг. Там было еще несколько неподвижных фигур. Мужчина читает газету, две женщины ждут лифта. Эд направился к мужчине и коснулся его рукой. Тело мужчины медленно рассыпалось в прах. От него осталась только горстка серой пыли. То же самое случилось с двумя женщинами. Когда Эд дотронулся до них, те распались на куски, не издав при этом ни звука. В серой полутьме Эд нашарил лестничные перила и стал спускаться. Лестница рушилась под ним. Он побежал, сея опустошение на своем пути. Его подошвы отпечатывались на бетоне. Когда он достиг второго этажа, вокруг него уже крутился целый вихрь пыли и песка. Он промчался по коридору. Новые пылевые облака. Как и прежде, везде царила тишина. Его окружал непроглядный мрак. Он поднялся на третий этаж. Один раз его нога полностью провалилась сквозь ступеньку. Его сердце остановилось на миг. Он с трудом удержал равновесие над ощерившейся бездной цвета небытия. Затем он продолжил восхождение. Через какое-то время он достиг своего офиса. «Дуглас и Блейк, агентство недвижимости», — гласила табличка на двери. Прихожая полнилась клубами пыли. Где-то снова мигнул далекий тусклый свет. Он потянул за дверную ручку. Та осталась в его руке. Он уронил ее. Ручка рассыпалась в прах. Он коснулся двери, и пальцы прошли насквозь. Матовое стекло расступилось перед ним, растрескиваясь на осколки. Он не стал открывать дверь, но прошел через нее внутрь. Мисс Эванс сидела за пишущей машинкой. Ее пальцы замерли на клавишах. Она была недвижима. Волосы, кожа и костюм секретарши приобрели темно-серый оттенок. Эд дотронулся до нее. Его пальцы проткнули плечо и нащупали какие-то серые хлопья, слежавшиеся внутри. Он с омерзением отдернул руку. Мисс Эванс не пошевельнулась. Он вышел на середину комнаты и, что было сил, пнул стол. Стол провалился внутрь себя и распался в мелкую, вертящуюся вихрями пыль. За ним оказался Эрл Хендрикс. Держа в руке чашку, Эрл склонился к бутыли с охлажденной водой, чтобы превратиться в серую неподвижную статую. Ничто не шевелилось, не было никаких звуков, никаких признаков жизни. Весь офис был царством серой пыли, лишенным всякой жизни и любого движения. Потом Эд снова обнаружил себя в коридоре. Он непонимающе затряс головой. Что все это значит? Он наверняка сошел с ума, он бредит, он безумен, он... Раздался какой-то звук. Эд мигом развернулся к источнику звука, вглядываясь в серый туман. Оттуда быстро приближалось какое-то существо. Человек в белом. За ним еще какие-то люди, в белых рабочих халатах. Тащат за собой какое-то мудреное оборудование. «Сюда!» — пискнул Эд. Люди в белых халатах остановились. Их рты широко раскрылись, а глаза полезли из орбит от крайнего удивления.
6: «Глянь! Что-то не так! Один до сих пор остался неизмененным!»
7: «Деэнергетизируйте его!»
8: «Нет, мы не можем запускать аппарат, пока...»
2: Люди в халатах стремительно приближались к нему. Один из них нес что-то вроде мощного пылесоса, снабженного сопловидной насадкой. Движущаяся часть устройства зашевелилась и повернулась к Эду. Слышался чей-то лихорадочный шепот. Кто-то зачитывал инструкции. Эд вышел из ступора. Ужас вполз в его кости. Что-то сейчас произойдет, что-то страшное и непоправимое. Он должен бежать, предупредить тех, кто остался цел, скрыться. Он развернулся и бросился вниз по лестнице. Ступени распадались под ним. Он пролетел по воздуху почти полэтажа, беспомощно размахивая руками,
0: посреди серых пылевых вихрей. Он приземлился на ноги и кинулся дальше по коридору в вестибюль. Там по-прежнему клубились облака серой пыли. Он пронесся через них вслепую и уткнулся в дверь. За ним в тумане маячили белые фигуры. Они тащили за собой странное оборудование и перекрикивались друг с другом. Все ближе и ближе. Эд выбежал из здания и, сломя голову, не разбирая дороги, устремился прочь. Позади шатался и оплывал, теряя всякие очертания, офисный центр. Вот он накренился и стал оползать в поток пыли. Он добежал до угла улицы. Люди в халатах настигали. Перед ним вились серые вихри. Он побежал прямо через проезжую часть. Их руки уже тянулись к нему. Он достиг противоположной обочины. Включилось солнце. Теплый желтый свет залил улицу. Задвигались автомобили. Загорелись огни светофоров. Со всех сторон, насколько хватало глаз, надвинулась толпа мужчин и женщин в легких весенних костюмах. Он увидел спешивших по магазинам покупателей, одетого в синюю форму регулировщика на перекрестке, уличных зазывал с рекламными брошюрками, магазины, окна, дорожные знаки, машины, проносящиеся мимо него и уходящие вдаль по улице, а над всем этим безоблачная лазурь небес и яркое солнце. Эд остановился, тщетно пытаясь вдохнуть полной грудью. Он повернулся и осмотрел преодоленный во мраке путь. На другой стороне улицы высился офисный центр, такой же, как всегда. Бетон, стекло и сталь. Сооружен по особому проекту, чтобы быть непохожим на другие. Он отступил на шаг и столкнулся с прохожим.
9: «Эй!» — возмутился тот. «Смотри, куда прешь!»
0: «Простите», — пробормотал Эд. Он отчаянно затряс головой, пытаясь собраться с мыслями. С той точки, где он стоял теперь, офисный центр выглядел в точности так же, как и всегда. Капитальная постройка, солидная, прочная, основательная, здание господствовало над окружающей местностью. Но всего лишь минуту назад? Было ли это в действительности? Или не было? Он видел, как это здание рассыпалось в прах. Не только здание, впрочем, но и люди, пребывавшие внутри. Они стали серыми облачками пыли. И он увидел людей в белом. В белых халатах они выкрикивали распоряжения, надвигаясь на него со своими странными аппаратами. Он сошел с ума. Не могло быть иного объяснения. Эд медленно повернулся и пошел через улицу. Его разум пребывал в каком-то помрачении. Он двигался вслепую, бесцельно, растерянный и бессильный совладать с собой после пережитого ужаса. Служащего вызвали в администрацию на самый высокий уровень и приказали подождать. Он нервно расхаживал взад-вперед, ломая руки. Зачем-то снял очки и протер их мягкой тканью. О, Господи! Это все случилось не по его вине, весь этот кошмар. Но он должен был все предусмотреть, он мог все исправить. Это он отвечает за то, чтобы глашатые в точности следовали инструкциям. Если очередной глашатый, этот чертов блохастый кобель, предпочел вместо этого отправиться на боковую, ответственность понесет именно служащий. Двери раскрылись. «Все в порядке», — прозвучало оттуда. Голос говорившего был усталым и тусклым. Голос крайне занятого человека. Служащего била дрожь. Его накрахмаленный воротничок пропитался потом. Он медленно прошел внутрь. Старик посмотрел на него, подняв глаза от книги. Какое-то время он с непроницаемым выражением лица изучал служащего. Но его тускло-голубые глаза оставались мягкими и добрыми. Это была искренняя и древняя доброта, которая, однако, заставила служащего затрястись того пуще. Он вытащил носовой платок и утер брови. «И я так понял, что произошла досадная ошибка», — пробормотал старик. «В секторе Т-137. Надо как-то разобраться с этим субъектом, проникшим туда из соседствующего сектора». «Это правда», — сказал служащий хрипло. Его горло пересохло. «Прискорбное стечение обстоятельств». «И что же случилось?» «Я начал операцию этим утром в соответствии с инструкцией. Естественно, все, что относилось к Т-137, обрабатывалось по высшему приоритету. Я прибег к услугам глашатая, отвечавшего за мой участок, поскольку необходимо было осуществить вызов в 8:15. Глашатая отдавал себе отчет в неотложном характере задания.
10: «Да, сэр», — служащий помедлил. «Но... но что?» Лицо служащего исказил ужас. Пока я отвлекся на другие связанные с заданием дела, глашатый улучил минутку и ускользнул в свою конуру, чтобы вздремнуть еще немного. Я был занят, я выверял точный график операции по своему хронометру. Я подал ему сигнал, но он ничего не сделал.
11: «Вы подали сигнал точно в 8:15?»
10: «Да, сэр, точно в 8:15, но глашатый проспал, а когда я его добудился и заставил сделать то, что он должен был сделать, было уже 8:16. Он провел вызов, но вместо друга в машине мы получили страхового агента».
11: Служащий скривился. Агент задержал субъекта почти до 9:30, поэтому субъект опоздал на работу вместо того, чтобы прийти раньше обычного.
12: Старик помолчал. «Его не было в секторе Т-137, когда началась корректировка?»
10: «Не было. Он явился около 10:00 утра».
12: «И застал корректировку в самом разгаре?»
11: Старик встал и принялся ходить туда-сюда по кабинету, сложив руки за спиной. Его мантия развивалась при ходьбе.
12: «Это очень серьезное упущение. Когда сектор подвергается корректировке, ее должны претерпеть одновременно все сопряженные элементы из других секторов. В противном случае они не будут ориентированы синфазно. Когда субъект явился в сектор Т-137, корректировка уже 50 минут как началась. Субъект проник в сектор в фазе почти полной деэнергетизации. Он блуждал там до тех пор, пока одна из бригад корректировщиков не наткнулась на него.
11: Они схватили его?»
12: «Увы, нет. Он бежал за пределы сектора и оказался в ближайшем полностью энергетизированном районе».
11: «А что случилось потом?»
10: Старик перестал расхаживать по кабинету. Его морщинистое лицо посуровило. Он запустил тяжелую ручищу в свою седую шевелюру.
12: «В точности неизвестно. Мы утратили контакт с ним. Конечно, вскоре контакт был восстановлен, но в настоящее время субъект все еще не подконтролен.
11: Что вы намерены сделать с ним?»
12: «Следует наладить устойчивый контакт с ним и забрать его сюда. Нет иного выхода».
11: «Прямо сюда?»
12: «Слишком поздно деэнергетизировать его, но чем больше времени пройдет, тем выше вероятность, что он соберется с мыслями и расскажет другим о пережитом. Вместе с тем, стереть лишние воспоминания из его разума также слишком затруднительно. Как видите, обычные методы неприемлемы. Я сам разберусь с этой проблемой».
11: «Надеюсь, его место пребывания будет вскоре установлено», — опасливо заметил служащий.
12: «Непременно. Все стражи подняты по тревоге. Все стражи и все глашатые».
11: Старик насмешливо прищурился.
12: «И даже служащие, хотя мы не очень-то рассчитываем на них».
11: Служащий покраснел. «Я буду рад, когда все это закончится», — глупо пробормотал он.
0: Рут сбежала по ступеням и вышла из здания под горячее полуденное солнце. Она вытащила сигаретку и неспешно пошла по улице. Ее маленькая грудь вздымалась и опадала, когда она с наслаждением вдыхала весенний воздух. «Рут!» — позвал Эд.
11: «Эд?» — она замерла пораженная. «Что ты здесь?»
0: «Пойдем». Он взял ее за руку и привлек к себе, не давая времени на дальнейшие расспросы.
11: «Быстрее же, быстрее!» «Да что в самом деле?»
0: «Я тебе потом объясню». Эд был бледен и хмур. «Пойдем куда-нибудь, нам надо поговорить, наедине».
11: «Я вообще-то собиралась пообедать с Луизой. Там и поговорим, если хочешь».
0: Рут не поспевала за ним и совсем запыхалась.
11: «Да что с тобой? Что стряслось? Ты такой странный. А почему ты не в офисе? Тебя что? Неужели тебя уволили?»
0: Они пересекли улицу и подошли к маленькому ресторанчику. Мужчины и женщины сновали вокруг, торопясь подзакусить в обеденный перерыв. Эд нашел угловой столик, который хуже всего просматривался снаружи.
11: «Здесь».
0: Он тяжело опустился на стул. «Вот теперь можно». Она села напротив. Эд заказал кофе. Рут — салат, тосты с пастой из голубого тунца, кофе и персиковый пирог. Эд молча смотрел, как она ест. Его лицо потемнело.
11: «Скажи мне, что случилось?»
0: Рут в беспокойстве затрясла его. «Ты уверена, что хочешь знать?»
11: «Спрашиваешь», — возмутилась Рут и толкнула его в бок своей маленькой рукой. «Я пока еще твоя жена».
0: «Сегодня случилось что-то очень странное. Этим утром я опоздал на работу. Чертов страховой агент пришел ни свет ни заря и задержал меня. Я припозднился больше, чем на полчаса». У Рут перехватило дыхание.
11: Дуглас будет в бешенстве. Не будет. Эд комкал салфетку, снова и снова складывая ее пополам, пока она не превратилась в клочья. Потом выкинул комочки бумаги в полупустой стакан. Я тоже беспокоился об этом, поэтому я выпрыгнул из автобуса и бросился бежать по улице изо всех сил. И когда я ступил на обочину тротуара перед офисом, я заметил это. Что это? Эд рассказал ей, что с ним произошло. Все, без утайки. Когда он умолк, Рут отодвинулась от стола. Ее лицо побелело. Руки затряслись. «Вижу», — пробормотала она, — «что у тебя действительно был повод испугаться». Она допила слегка остывший кофе. Блюдечко задрожало, когда она поставила на него чашку. «Это ужасно».
13: Наш адрес в интернете. fantasyradio.ru
11: Эд внимательно посмотрел на свою жену. «Рут, солнышко, ты всерьез думаешь, что я рехнулся?» Рут выгнула выкрашенные красной помадой губы. «Я не знаю, что сказать. Это все так странно звучит?» «Да уж, странно. Это слишком слабо сказано. Я, мои руки протыкали их насквозь, как если бы это была не плоть, а глина. Очень старая, рассохшаяся глина. А потом они превращались в пыль. Рассыпались в прах. Прямо у меня на глазах». Эд взял сигарету из пачки Рут. «Когда все это закончилось, я обернулся, и там снова был офисный центр, такой же, как всегда. И ты боишься, что когда ты туда придешь, мистер Дуглас будет на тебя кричать?» «Конечно, я боюсь. Я чувствую вину». Глаза Эда блеснули. «Я догадываюсь, о чем ты сейчас думаешь. Ты думаешь, что я опоздал на работу и так боялся получить нагоняй, что сбежал от реальности в какой-то защитный психоз». Он загасил сигарету, не докурив. «Рут, я так и брожу по городу с тех пор, как это случилось. 2,5 часа прошло. Я боюсь, боюсь вернуться и увидеть, что там. Боишься Дугласа? Да нет же, людей в белом!» Эд содрогнулся. «О боже, так вспомню. Они гнались за мной. У них были эти, ну, вроде как пылесосы и всякое другое оборудование». Рут долго молчала. Потом посмотрела на мужа, и в ее глазах блеснула идея. «Тебе стоит вернуться туда, Эд». «Вернуться? Зачем?» «Кое-что проверить». «Что же?» «Проверить, все ли в порядке». Рут положила руку ему на плечо. «Ты должен, Эд, ты должен вернуться и встать лицом к лицу с этим. Показать себе, что бояться нечего». «Черт побери! И что же я увижу?» «Рут, слушай, я видел, как реальность растекалась, лопнула и выпустила наружу то, что скрывалось внутри, с изнанки. Я знаю, что все это случилось на самом деле. Я не хочу возвращаться. Я не смогу снова увидеть этих пыльных людей. Никогда больше». Рут пристально поглядела на него. «Тогда я пойду с тобой», — сказала она. «Ради бога! Так лучше для тебя же. Ты увидишь, ты узнаешь». Рут вскочила на ноги, натянув плащ. «Пошли, Эд, я отправлюсь с тобой. Мы пойдем туда вместе, к Дугласу и Блейку, в агентство недвижимости. Я даже, пожалуй, загляну с тобой повидать мистера Дугласа». Эд медленно поднялся, внимательно вглядываясь в лицо жены. «Ты думаешь, я тебе лгал, что я струсил, испугался, что шеф задаст мне взбучку?» Его голос сделался неестественно низким. «Правда ведь? Правда?» Рут уже побежала к кассе, чтобы расплатиться. «Пойдем, пойдем же. Ты посмотришь, что там. Я уверена, что все будет в порядке. Все будет таким же, как и всегда». «Ладно», — сказал Эд. «Мы пойдем туда вместе. Посмотрим, кто из нас прав». Они перешли улицу вместе. Рут крепко сжимала руку Эда. Перед ним появилось офисное здание из металла, бетона и стекла. «Вот видишь», — сказала Рут. И действительно, здание было на месте и не собиралось никуда проваливаться. Его окна посверкивали в лучах предвечернего солнца. Эд и Рут остановились на обочине. Эд напрягся, его тело будто окаменело. Он занес ногу над бордюром, и ничего не случилось. Уличный шум никуда не исчез. Вокруг мельтешили прохожие. Мальчик на углу продавал газеты. Звуки, запахи, шумы большого города в середине самого обычного дня. А над всем этим безоблачная лазурь небес и яркое солнце. «Вот, видишь», — торжествующе сказала Рут, — «я же тебе говорила». Они поднялись по наружным ступенькам и вошли в вестибюль. За стойкой сигаретного киоска стоял продавец, величественно скрестив руки на груди и внимательно слушая по радио репортаж о баскетбольном матче.
14: «Здравствуйте, мистер Флетчер!»
11: На миг отвлекшись от трансляции, бросил он Эду. Его лицо выглядело так же, как обычно.
14: «А кто эта дама? Ваша жена с ней знакома?»
11: Эд машинально улыбнулся. Они подошли к лифтам. Там стояли тесные группы и четверо или пятеро бизнесменов, ожидая прибытия кабины. Люди средних лет, очень хорошо одетые, с выражением нетерпеливого ожидания на лицах.
14: «Смотрите, кто пришел», — сказал один из них. «Флетчер, где ты прохлаждаешься? Дуглас тебя башку снимет».
15: «Привет, Эрл», — пробурчал Эд и стиснул руку Рут. «Я немножко приболел».
11: Лифт прибыл. Они вошли в кабину. Двери закрылись. Кабина поехала вверх. Лифтер сказал.
14: «Привет, Эд. А что это за краля? Ты меня не представишь?»
11: Эд с некоторым трудом скорчил усмешку.
14: «Это моя жена».
11: Лифт остановился на третьем этаже. Эд и Рут вышли наружу и очутились прямо перед стеклянной дверью агентства недвижимости Дугласа и Блейка. Эд остановился и часто задышал. «Погоди», — он облизнул пересохшие губы. «Я не...» Рут подождала, пока Эд протрет вспотевший затылок и шею носовым платком. «С тобой все в порядке?» «Да», — сказал Эд и решительно толкнул стеклянную дверь. Мисс Эванс подняла взгляд от машинки.
16: «Эд Флетчер, где же тебя носило?»
15: «Я приболел. Здравствуй, Том». Том оторвался от своих бумаг.
17: «Привет, Эд. Слушай, Дуглас в бешенстве. Ему нужна твоя голова. Ты где был?»
15: «Да знаю, знаю». Эд повернулся к Рут. «Ладно, чувствую, что мне лучше войти и принять огонь на себя».
11: Рут сжала его ладонь.
17: «Ты справишься, я знаю».
11: Она улыбнулась. Между красных губ мелькнули безукоризненно белые зубки.
16: «Ну я пошла? Звони, если что».
11: «Конечно». Эд поцеловал ее в губы. «Спасибо, золотце, большое спасибо. Не знаю, что это со мной стряслось. Надеюсь, теперь все будет в порядке».
16: «Забудь навсегда».
11: Рут вышла из офиса, дверь закрылась за ней. Эд слышал, как ее шаги удаляются в лифтовой кабине.
14: «Классная деваха», — заметил Джеки с одобрением.
15: «Ага», — кивнул Эд, затягивая галстук потуже. Он бесцельно прошелся взад-вперед, подошел к внутреннему кабинетику, настраиваясь на решительный бой. Ну что же, он поступил как подобает. Рут оказалась права. Но у него идет куча времени, чтобы объяснить шефу причины своего прогула. Он почти видел перед собой Дугласа. Его толстые красные пальцы, похожие на решеточные прутья. Слышал его бычий рев и тупо пялился в лицо, искаженное яростью. «Ну да». Эд остановился как вкопанный. Его кровь заледенела. Кабинетик изменился. У него волосы встали дыбом. Холодный ужас сковал его. Горло стиснули невидимые тиски. Кабинет стал другим. Он медленно повернулся кругом, осмотрел помещение. Столы, стулья, другая мебель, ящики документов, картины. Изменения незначительные, совсем крохотные, но несомненные. Эд зажмурился и постоял так какое-то время, после чего снова поднял веки. Его дыхание участилось. Пульс бешено скакнул. Сомнений нет, все изменилось.
14: «Эд, в чем дело?» — спросил Том.
11: Все смотрели на него, прервав возню с бумагами. Эд ничего не сказал. Он медленно отодвинулся от порога кабинетика. «Да что там? Весь офис изменился!» Это он уже мог утверждать наверняка. Вещи переставлены, изменены. Ничего такого, во что он мог бы ткнуть обвиняющим жестом. Но он знал, что не ошибся. Джо Кент неохотно подошел к нему.
14: «Эд, да в чем дело? Ты как с цепи сорвался, с тобой что-то...»
11: Эд не слушал Джо. Он внимательно изучил его внешность. Джо изменился.
15: «Как?»
11: «Лицо. Оно было немного полнее. Рубашка в синюю полоску. Джо никогда таких не носил». Эд осмотрел стол Джо. Он увидел кипу бумаг и счетов фактур. Стол был слишком сильно отодвинут вправо, и он был больше. Это был не тот же самый стол. Картина на стене не точно такая же, совсем другая. Безделушки на шкафу. Некоторые исчезли. Вместо них возникли новые. Он повернулся к двери.
15: Теперь, когда он знал, на что обращать внимание, ему стало ясно, что волосы мисс Эванс посветлели, а прическа изменилась. Вон Мэри подпиливает ногти у окна. Она была полнее и выше ростом. Ее сумка лежала на столе. Красная сумка. Красная вязаная сумочка. «У тебя всегда была такая сумка?» — поинтересовался Эд. Мэри обернулась, непонимающе поглядев на него.
18: «Что? Это сумка. У тебя она давно?»
15: Мэри засмеялась. Под блузкой обрисовались контуры точеных грудей. Длинные локоны блеснули в солнечном свете.
18: «О чем это вы, мистер Флетчер?»
15: Эд отвернулся. Теперь он знал. Она могла не знать, потому что ее переделали, откорректировали. Ее сумку, ее одежду, фигуру. Все. Никто не знает, кроме него. Его мысли заметались. Они все изменены, все отредактированы, перестроены, распылены и собраны заново, с незначительными, но заметными ему изменениями. Корзина для бумаг. Она была меньше, не в точности такой же. Оконные рамы, выкрашенные белым, а раньше они были цвета слоновой кости. Узор обоев изменился, лампочки на потолке. Бесчисленные крохотные изменения. Эд прошел обратно через свой кабинетик, поднял руку и постучал в дверь Дугласа.

0: Дуглас. Другой Дуглас. Другая версия Дугласа.
1: «Что там такое?» — ворчливо спросил Дуглас.
2: «А, это вы, Флетчер! Где вы были этим утром?»
0: Эд быстро развернулся и побежал прочь. Он в панике пронесся через свой кабинет. Том и мисс Эванс смотрели на него во все глаза. Эд промчался мимо них и заскреб руками по дверной ручке.
2: «Эй, да что там?» — крикнул Том.
0: Эд вышел дверь и помчался в вестибюль, гонимый слепым ужасом. Он должен был бежать без оглядки. Он видел это, и теперь у него совсем мало времени. Он переменил направление, подбежал к лифту и утопил кнопку вызова. Нет времени. Он опять повернулся к лестнице и сбежал вниз, на второй этаж. Ужас завладел им безраздельно. Все это случилось за какие-то секунды. Секунды. Подумать только. Телефон. Эд вбежал в телефонную кабину и плотно закрыл за собой дверь. Бросил монетку в прорезь автомата и остановился, не зная, какой номер набрать. Наверное, надо было сразу вызывать полицию. Он поднес трубку к уху. Его сердце бешено колотилось. Предупредить их, рассказать о страшных переменах. Кто-то меняет реальность, вмешивается в течение вещей. Он был прав. Эти люди в белом, их аппараты, они все еще здесь, в здании. «Алло!» — отчаянно крикнул Эд. Ответа не было. Ни звука, ничего. Эд в отчаянии заколотил кулаками по двери. Потом он увидел, что там, за дверью. Отступил, пораженный до глубины души, и медленно положил трубку на рычаг. Он был не на втором этаже. Телефонная будка воспарила в воздух, и второй этаж давно уже остался внизу. Будка набирала скорость, унося его все выше и выше. Пролетая этаж за этажом, она двигалась абсолютно беззвучно. Потом будка прошла сквозь крышу офисного центра и полетела вверх к солнцу. Она еще ускорилась. Вскоре земля уже была далеко внизу. Улицы и дома с каждой секундой уменьшались в размерах. Там под полом будки, в бездне, безостановочно кишели муравьишки-люди и их машины. Облака закрыли землю. Эд закрыл глаза и затрясся от предельного ужаса. Потом бессильно привалился к дверце будки. Телефонная будка возносилась в небеса, оставляя землю далеко внизу. Эд дико озирался во все стороны. «Где я? Что происходит? Куда меня несет?» Он стоял и ждал, крепко сжимая дверную ручку. Служащий коротко кивнул. «Да, это он, мы нашли его. Тот самый проблемный субъект». Эд Флетчер позволил себе оглянуться вокруг. Он находился в огромном помещении, стены которого скрывала неясная дымка. Перед ним стоял человек с кипой бумаг и грозбухов, нервно поглядывавший на Эда через очки в стальной оправе. Беспокойный маленький остроглазый человечек в синем сержевом костюме с манишкой и накрахмаленным воротничком. На руке у него были часы, а на ногах черные, начищенные до блеска туфли. А перед человечком, в исполинском кресле странной формы, скорее походившим на трон, безмолвно восседал старик. Он посмотрел прямо на Флетчера, добрыми, усталыми, голубыми глазами. Флетчера на миг пронзило какое-то диковинное ощущение. Не страх, нет, какая-то вибрация, родственная ужасу, но смешанная и с восхищением. «Где я?» — спросил он осторожно. «Где это место?» Он все еще не пришел в себя после столь скоропостижного прибытия.
2: «Не задавай глупых вопросов!»
0: Тявкнул на него нервный человечек, стукнув кончиком карандаша по грозбуху.
2: «Ты будешь отвечать, а не спрашивать!»
0: Старик шевельнулся, повелительно поднял руку. «Я буду говорить с субъектом наедине», — пробормотал он. Голос оказался низким и глухим, но каким-то странным образом его слова раскатились под сводами палаты и еще долго эхом отдавались в ушах Эда, переполняя его прежним восторженным ужасом.
2: «Наедине?»
0: Человечек попятился, не выпуская из рук своих бумаг и книг.
2: «Да-да, разумеется!»
0: Он бросил быстрый взгляд на Эда Флетчера.
2: «Я рад, что все наконец уладилось, и этот субъект заключен под стражу. Столько хлопот из-за какого-то там...»
0: Мягко хлопнула дверь, и человечек исчез. Это старик остались одни. Старик сказал: «Пожалуйста, садитесь. Располагайтесь поудобнее». Эд поискал стул. Ему не сиделось, он то вытаскивал пачку сигарет, то снова прятал ее в карман.

0: «Что-то не так?» — поинтересовался старик. «Я начинаю понимать». «Что же вы поняли?» «Ну как, что я мертв?» Старик усмехнулся одними губами. «Мертвы? Отнюдь нет. Вы в гостях. Это неординарное событие, не скрою, но в силу определенных обстоятельств иного выхода у меня не оставалось». Он подался вперед. «Мистер Флетчер, вы кое-что видели, не так ли?» «Да», — согласился Эд. «Я хотел бы узнать, что это было или как это случилось». «В этом нет вашей вины. Вы стали жертвой бюрократической ошибки. Был допущен промах. Не вами, но он затронул вас». «Промах?» — Эд нахмурился, не понимая, о чем речь. «Я... ничего себе! Я во что-то влез. Я видел такое, что не должен был видеть. Я видел все это насквозь». «Верно», — кивнул старик. «Вы увидели нечто такое, чего вам не было бы в норме позволено увидеть. Несколько элементов, которые не были учтены надлежащим образом. Субъекты, ставшие невольными очевидцами...» «Несколько элементов?» «Это официальный термин. Оставим это. Произошла ошибка. Мы надеемся ее исправить». «Но там были люди», — прервал его Эд. «Люди превратились в пыль. Они были серыми, как мертвецы. Там все было серым. Стены, лестницы, мебель. Все было безжизненное».
1: «Этот сектор был подвергнут временной деэнергетизации. После этого бригада бюро корректировки смогла внести необходимые поправки».
0: «Поправки», — кивнул Эд. «Хорошенькое словечко. Когда я вернулся, все снова были живы. Но не совсем. Не до конца. Они все изменились».
1: «Корректировка завершилась в полдень. Полевая бригада окончила работу и реэнергетизировала сектор».
0: «Реэнергетизировала», — прошептал Эд. «Я понимаю».
1: «Вы должны были находиться на территории сектора во время корректировки. Случилась досадная ошибка. Вас там не оказалось, но вы прибыли позже. Прибыли, когда корректировка уже началась. Вы бежали, но затем вернулись на место происшествия. Вы видели то, чего не должны были видеть. Вы стали невольным свидетелем, а не участником корректировки. Если бы все пошло своим чередом, вы были бы откорректированы точно так же, как и все остальные».
0: У Эда на висках проступил пот, и он стер его. Зубы застучали друг от друга. Он медленно прочистил горло и пискнул почти неслышным голосом, исполненным предчувствия беды. «Я теперь понимаю. Я вижу всю картину происходящего. Меня должны были откорректировать точно так же, как и всех прочих. Но я что-то сделал не так».
1: «Точно. Произошла ошибка. Теперь она приобрела очень серьезный статус. Вы все это видели и много знаете. Вы не были скоординированы с новой конфигурацией».
0: «Господи!» — пробормотал Эд. «Я никому не скажу, я буду молчать. Вы можете на меня полагаться, как и на всех, кто прошел корректировку. Вы только скажите, как мне себя вести?»
1: Холодный пот катился по его спине. «Но вы уже сказали», — заметил старик осуждающим тоном.
0: «Я?» — моргнул Эд. «Кому сказал?»
1: «Жене».
0: Эд задрожал. Его лицо побледнело. «Да, правда».
1: «Ваша жена знает».
0: Лицо старика исказилось гневом.
1: «Женщина, вы же знаете, как легко они...»
0: «Я не знал!» — Эд трясся от ужаса. «Но теперь-то я знаю! Вы можете полагаться на меня! Считайте, что я откорректирован!»
1: Взгляд древних голубых глаз пронзил его до мозга костей. «Но вы пытались позвонить в полицию? Намеревались проинформировать власти?»
0: «Но я же не знал, кто за этим стоит!»
1: «Теперь знаете. Естественный порядок вещей нуждается в корректировке. То здесь, то там. Нам делегировано исключительное право осуществлять такие вмешательства. Работа наших сотрудников имеет жизненно важное значение».
0: Эд собрался с духом. «Это корректировка, Дуглас, офис. Зачем все это? Я полагаю, что каждое такое изменение должно для чего-то предназначаться».
1: Старик склонил голову, и перед ним из теней сформировалась карта. Эд затаил дыхание. Края карты уходили во мрак. Он видел бесконечную паутину секторов, сеть из прямоугольников и линий, что их соединяли.
0: Каждый прямоугольник был помечен определенным символом. Некоторые из них мигали синим светом. Свет то вспыхивал, то гас снова.
1: «Карта секторов», — пояснил старик с тяжелым вздохом. «Тонкая и сложная работа. Иногда мы сами мечтаем поработать в ином времени, не в этом. Но кто-то должен делать эту работу для всеобщего блага, для вашего блага».
0: «Перемены? Они затронули наш сектор?»
1: «Ваша фирма занимается торговлей недвижимостью. Прежний Дуглас был сметливым человеком, но его здоровье и благосостояние неуклонно ухудшалось. Через несколько дней Дуглас получит предложение поучаствовать в сделке по застройке большого участка леса в Западной Канаде. Это потребует от него значительных инвестиций в размере, сопоставимом со всеми его капиталами. Старый, менее склонный к риску Дуглас мог бы отклонить это предложение. А это недопустимо. Он должен выкупить землю и вырубить лес. Только более молодой и амбициозный человек, каким является новая версия Дугласа, способен осуществить этот проект. Когда лес сведут, под ним обнаружатся останки древних людей. Их заранее разместили там. Правительство Канады выкупит эту землю у Дугласа для научных целей. Найденные там предметы древней культуры привлекут всеобщий интерес антропологов. Так будет положено начало сложной цепочки событий. Ученые со всего мира съедутся в Канаду с тем, чтобы исследовать место раскопок. Антропологи из СССР, Польши и Чехии не смогут устоять перед соблазном. Впервые за много лет эти специалисты соберутся вместе, исследования, которые проводились в отдельных странах, померкнут перед ценностью этих находок, которые станут общечеловеческим достоянием. Один из ведущих советских ученых завяжет приятельские отношения с бельгийским коллегой. Перед отъездом они согласятся сотрудничать, с ведома правительств своих стран, конечно. Круги на воде реальности будут расширяться. Еще большее число ученых по обе стороны железного занавеса примет участие в исследованиях. Будет основано новое научное общество. Ученые всего мира станут уделять все больше времени нуждам и проектам этой организации, а программы исследований, принятые в их родных странах, будут на краткое, но весьма существенное время отодвинуты в сторону. И угроза войны мало-помалу отступит. Теперь вы понимаете, что предпринятая нами корректировка жизненно важна, и она крепко-накрепко завязана на приобретении вашей фирмой участка канадской тундры с последующей расчисткой леса. Старый Дуглас мог бы и не пойти на столь рискованную сделку. Новый же Дуглас при участии обновленных, помолодевших сотрудников его фирмы возьмется за эту работу с энтузиазмом и приложит к ней все усилия. Так будет коваться цепь жизненно важных происшествий, расходящихся кругами по воде событий. В конечном счете, вы останетесь в выигрыше. Я допускаю, что наши методы могут показаться странными и грубыми, и даже непостижимыми. Но я заверяю вас, мы знаем, что делаем.
0: Я знаю, сказал Эд, теперь я знаю.
1: Так что с вами делать? Вы знаете очень, очень много. Ни один субъект, ни один элемент не может обладать таким знанием. Пожалуй, мне стоило бы вызвать бригаду бюро корректировки прямо сейчас, но я...
0: В мозгу Эда промелькнуло жуткое видение. Вихрящиеся серые облака. Серые мужчины и женщины. Он содрогнулся. «Постойте!» — каркнул он. «Я все сделаю, так, как вы скажете. Все, только не надо меня деэнергетизировать!» По его лицу текли крупные капли пота. «Пожалуйста!» Старик некоторое время размышлял.
1: «Впрочем, существует и альтернативная возможность разрешения проблемы».
0: «Правда?» — спросил Эд быстро. «И в чем она заключается?» Старик произнес медленно, задумчиво.
1: «Если мы позволим вам вернуться...» Вы поклянетесь никому, никогда, ни при каких обстоятельствах, не рассказывать о том, что видели, узнали и пережили.
0: «Конечно!» — воскликнул Эд, чувствуя предательскую слабость во всем теле. «Поклянусь всем, что хотите!»
1: «А ваша жена? Она не должна ничего узнать. Она должна пребывать в полной уверенности, что это была всего лишь кратковременная психотическая фуга с бегством от реальности».
0: Она уже так и думает.
1: Пусть думает так и дальше.
0: Эд дружелюбно улыбнулся. Я уверен, что она и в дальнейшем будет думать, что это было всего лишь краткосрочное умственное расстройство. Она никогда не узнает, что же в действительности происходило».
1: «Вы уверены, что вам удастся скрыть от нее правду?»
0: «Да», — сказал Эд, — «да, я уверен».
1: «Хорошо».
0: Старик медленно покивал.
1: «Я отошлю вас в освояси, но не говорите никому».
0: Он, казалось, вырос в размерах.
1: «И помните, если вы не сдержите своего слова, то в конце концов вернетесь ко мне. Ведь ко мне все возвращаются. Рано или поздно. Но ваша судьба не будет особенно завидной».
0: Эд вспотел. «Я ей ничего не скажу», — повторил он. «Ничего, обещаю. Я присмотрю за Рут. Не дам ей никакого повода вспоминать об этом». Эда вернули домой на закате. Он поморгал, приходя в себя после стремительного нисхождения с небес. Какое-то время он стоял на тротуаре, восстанавливая дыхание и равновесие. Потом пошел своей обычной дорогой. Он открыл дверь и вошел в малоэтажный дом, наскоро оштукатуренный и выкрашенный зеленой краской. Рут выскочила ему навстречу с заплаканным видом. «Эд!» — она обхватила его за шею и крепко сжала в объятиях. «Ты где был?»
1: «Где был?» — пробормотал Эд. «Где я мог быть? В офисе, конечно».
0: Рут внезапно отстранилась. «Неправда!» Где-то на периферии его сознания запульсировали тревожные сигналы.
1: «Ну, конечно, правда. Куда же я еще мог?»
0: «Я звонила Дугласу около трех. Он сказал, что ты ушел. Ты сбежал отсюда почти сразу же, как я ушла. Эдди!» Эд нервно похлопал ее по плечам.
1: «Не бери в голову, солнышко». Он начал расстегивать плащ. «Все в порядке, понятно? Все в полном порядке».
0: Рут села на тахту и вдруг сморщила носик, пытаясь справиться с подступающим потоком слез. «Если б ты только знал, как я волновалась!» Она отшвырнула скомканный платочек и стала ломать руки. «Нет, так не пойдет! Я должна знать, где ты был!» Эд нехотя повесил плащ на вешалку и убрал его в шкаф. Потом подошел к жене и поцеловал ее в губы. Губы Рут были холоднее льда.
1: «Я тебе все потом расскажу. Но, может, ты сперва что-то приготовишь? Я проголодался».
0: Рут пристально оглядела его и привстала с тахты. «Ладно, я пойду приготовлю обед». Но вместо этого она убежала в спальню и принялась демонстративно стягивать обувь и колготки. Эд не нашел ничего лучше, чем последовать за ней.
1: «Я не хотел тебя понапрасну тревожить», — начал он осторожным тоном. «Но когда ты ушла, я понял, что ты была права сегодня».
0: Рут сняла юбку и блузку, повесила на плечики. «В чем я была права?» «В том, что ты говорила обо мне». Он заставил себя широко улыбнуться. «О том, что случилось». Рут закончила развешивать одежду по плечикам и внимательно пригляделась к мужу, влезая в джинсы. «Продолжай».
1: Вот и настала эта минута. Сейчас или никогда.
0: Эд Флетчер приказал себе тщательно выбирать слова. «Я понял, что все эти ужасные вещи были просто порождением моего собственного подсознания», — сказал он. «Ты была права, Рут, полностью права. Я даже понял, что вызвало этот приступ безумия». Рут натянула через голову хлопковую майку и тщательно заправила ее в джинсы. «И что же стало причиной?»
1: «Ну, я переутомился. Я слишком много работал».
0: «Слишком много работал?»
1: «Мне нужен отпуск. У меня уже несколько лет не было отпуска. Я не в состоянии был сосредоточиться на работе и заснул средь бела дня таким крепким сном, каким не спал никогда в жизни». Он постарался произнести эти слова совершенно спокойно, хотя у него душа ушла в пятки. «Мне нужно съездить в горы, порыбачить или...» Он отчаянно рылся в памяти. «Ну, или...» Рут подошла к нему вплотную.
0: «Эд!» — резко сказала она. «Посмотри мне в глаза!»
1: «В чем дело?» Он начал паниковать. «Почему ты так на меня смотришь?»
0: «Я не о том спрашивала. Где ты был этим вечером?»
1: Усмешка Эда померкла. «Я тебе уже говорил, я решил прогуляться, ясно? Прогуляться. Подумать о том, что со мной творится».
0: «Не смей мне врать, Эдди Флетчер! Я в состоянии разобраться, говоришь ты правду или бессовестно лжешь!»
1: Новые слезы брызнули из глаз Рут. Ее грудь заходила ходуном под тонкой тканью.
0: «Я не такая дура, чтобы в это поверить. На прогулку он ходил, видите ли».
1: Эд почувствовал слабость в ногах. С него ручьем лил пот. Он беспомощно отступил к двери. «Ты это о чем?» Черные глаза Рут
0: сверкнули гневом. «Да полно тебе! Я хочу знать, где ты был на самом деле. Скажи, я правда хочу знать, что с тобой в действительности произошло!»
1: Эда обуял страх. Его решимость таяла, как свечной воск. Все опять пошло не так. «Дорогая, я всего лишь...»
0: «Скажи мне правду!» Острые ноготки Рут впились в его руку. «Я хочу знать, с кем ты был и где ты был!»
1: У Эда отвисла челюсть. Он попытался улыбнуться, но не смог. «Я не понимаю, о чем ты говоришь».
0: «Все ты понимаешь. Где ты был? Куда ходил? Я все равно узнаю. Лучше скажи».
1: Выхода не было. Он понимал, что не сможет утаить правду от нее. В отчаянии он взмолился.
0: «Дайте мне время!» Если бы он только сумел ее успокоить, направить ее мысли на что-нибудь постороннее, если бы только ее что-то отвлекло, он бы сумел придумать историю получше. Время. Нужно немножко больше времени.
1: «Рут, ты хочешь сказать, что...» И тут из темного двора донесся, эхом отражаясь от стен, пронзительный собачий лай. Рут повернулась на звук. «Это, наверное, Добби. Значит, кто-то пришел». В дверь позвонили. «Оставайся здесь, я сейчас приду». Рут выбежала из комнаты и направилась к парадной двери. «Вот черт!» — она распахнула дверь.
2: «Добрый вечер!»
1: Внутри, сноровисто широко улыбаясь Рут, прошмыгнул молодой человек, навьюченный какими-то сумками и тюками.
2: «Я представляю компанию, оказывающую эксклюзивные клининговые услуги».
1: Рут сердито посмотрела на него. «У нас сейчас совсем нет времени, мы как раз собирались садиться ужинать».
2: «О, поверьте, это не отнимет у вас много времени».
1: Молодой человек вытащил из какой-то сумки вакуумный пылесос, издававший жуткий металлический лязг. Затем он развернул иллюстрированную брошюру большого формата, повествовавшую о необыкновенных возможностях этого устройства.
2: «Если вы согласитесь немного подождать, пока я подключу пылесос к сети»,
1: действуя с необыкновенной целеустремленностью, молодой человек отключил от сети телевизор, воткнул в розетку вилку от пылесоса и оттащил в сторону стулья.
2: «А теперь позвольте для начала продемонстрировать вам действие специальной насадки для чистки штор и обоев».
1: Индикатор питания пылесоса слабо замерцал. Молодой человек присоединил к пылесосу шланг и сопловидную насадку.
2: «Теперь я прошу вас сесть и проследить за тем, как работает каждая из этих крайне удобных в быту насадок».
1: Его задорный, полный счастья голос перекрывал даже рев пылесоса.
2: «Как видите...»
1: Эд Флетчер опустился на кровать и обмяк всем телом. Он порылся в карманах и нашел там пачку сигарет. Трясущимися руками, вытянув одну из них, он закурил и с облегчением прислонился к стене. Он посмотрел куда-то вверх и постарался придать своему лицу благодарное выражение. «Спасибо вам», — сказал он тихо. «Спасибо. Я думаю, мы тут что-нибудь придумаем. Большое вам спасибо».
3: Иван Ефремов. Туманность Андромеды. Стереотелескопы передали, а электронные фильмы записали это с бесстрастной, нечеловеческой точностью. Но за приборами стояло живое чувство путешественников, протест разума против бессмысленных сил разрушения и нагромождения костной материи, сознание враждебности этого мира, неистовствующего космического огня. И загипнотизированные зрелищем, четверо людей обменялись одобрительными взглядами, когда голос сообщил, что парус идет на четвертую планету. Через несколько секунд под килевыми телескопами корабля уже росла последняя краевая планета Веги, размерами близкая к Земле. Парус круто снижался. Очевидно, путешественники решили во что бы то ни стало исследовать последнюю планету, последнюю надежду на открытие мира, пусть не прекрасного, но хотя бы годного для жизни. Эркнор поймал себя на том, что он мысленно произнес эти уступительные слова «хотя бы». Вероятно, так же шли и мысли тех, кто управлял парусом и осматривал поверхность планеты в мощные телескопы. «Хотя бы В этих трех слогах заключалось прощание с мечтой о прекрасных мирах Веги, о находке жемчугов планет на дне просторов Вселенной, во имя чего люди Земли пошли на добровольное 45-летнее заключение в звездолете и больше чем на 60 лет покинули родную планету. Но, увлеченный зрелищем, Эрк-Ноур не сразу подумал об этом. В глубине полусферического экрана он мчался над поверхностью безмерно далекой планеты, к настоящему горю путешественников, тех погибших и этих живых. Планета оказалась похожей на знакомого с детства ближайшего соседа в Солнечной системе Марса. Та же тонкая прозрачная газовая оболочка с черновато-зеленым, всегда безоблачным небом. Та же ровная поверхность пустынных материков с грядами развалившихся гор. Только на Марсе царствовал обжигающий холод ночи и резкая смена дневных температур. Там были мелкие, похожие на гигантские лужи болота, испарявшиеся почти до полной сухости. Был скудный, редкостный дождь или иней, ничтожная жизнь омертвелых растений и странных, вялых, зарывавшихся в землю животных. Здесь ликующий пламень голубого солнца нагревал планету, так что она вся дышала жаром самых знойных пустынь Земли. Водяные пары в ничтожном количестве поднимались в верхние слои воздушной оболочки, а огромные равнины затенялись лишь вихрями тепловых токов, непрерывно возмущавших атмосферу. Планета вращалась быстро, как и все остальные. Ночное охлаждение рассыпало горные породы в море песка. Песок, оранжевый, фиолетовый, зеленый, голубоватый или слепящий белый, затоплял планету огромными пятнами, издалека казавшимися морями или зарослями выдуманных растений. Цепи разрушенных гор, более высоких, чем на Марсе, но столь же мертвых, были покрыты блестящей черной или коричневой корой. Синее солнце с его могучим ультрафиолетовым излучением разрушало минералы, испаряло легкие элементы. Светлые песчаные равнины, казалось, излучали само пламя. Эрк-Ноур припомнил, что в старину, когда учеными было не большинство населения Земли, а лишь ничтожная по численности группа людей, среди писателей и художников распространились мечты о людях иных планет, приспособившихся к жизни в повышенной температуре. Это было поэтично и красиво, подымало веру в могущество человеческой природы. Люди в огненном дыхании планет голубых солнц, встречающие своих земных собратьев. Большое впечатление на многих, в том числе и на Эрк-Ноура, произвела картина в музее Восточного центра Южного жилого пояса. Туманящаяся на горизонте равнина пламенного алого песка, серое горящее небо, и под ним безликие человеческие фигуры в тепловых скафандрах, отбрасывающие невероятно резкие черно-синие тени. Они застыли в очень динамичных, полных изумления позах перед углом какого-то металлического сооружения, раскаленного чуть не до бела. Рядом обнаженная женщина с распущенными красными волосами. Светлая кожа сияет в слепящем свете еще сильнее песков. Лиловые и малиновые тени подчеркивают каждую линию высокой и стройной фигуры, стоящей как знамя победы жизни над силами космоса. Смелая, но совершенно нереальная мечта, противоречащая всем законам биологического развития, теперь в эпоху кольца познанным гораздо глубже, чем во времена, когда была написана картина. Эрк-Ноур вздрогнул, когда поверхность планеты на экране ринулась навстречу. Неведомый пилот повел парус на снижение. Совсем близко поплыли песчаные конусы, черные скалы, россыпи каких-то сверкавших зеленых кристаллов. Звездолет методически вил спираль облета планеты от одного полюса к другому. Никакого признака воды и хотя бы самой примитивной растительной жизни. Опять хотя бы. Появилась тоска одиночества, затерянности корабля в мертвых далях во власти пламенной синей звезды. Эрк-Ноур чувствовал, как свою надежду тех, кто снимал фильм, наблюдая планету в поисках хотя бы прошлой жизни. Как знакомы каждому, кто летал на пустые мертвые планеты без воды и атмосферы, эти напряженные поиски мнимых развалин, остатков городов и построек в случайных формах трещин и отдельности безжизненных скал, в обрывах мертвых, никогда не знавших жизни, гор. Быстро бежала на экране сожженная, развеиваемая буйными вихрями, лишенная всяких следов тени земля далекого мира. Эркнор, осознавший крушение давней мечты, силился сообразить, как могло родиться неверное представление о сожженных мирах синей звезды. «Наши земные братья будут разочарованы, когда узнают», — тихо сказал биолог, близко придвинувшийся к начальнику. «Много тысячелетий миллионы людей Земли смотрели на Вегу. В летние ночи севера все молодые, любившие и мечтавшие обращали взоры на небо. Летом Вега яркая и синяя стоит почти в зените. Разве можно было не любоваться ею? Уже тысячи лет назад люди знали довольно много о звездах. По странному направлению мысли, они не подозревали, что планеты образовывались почти у каждой медленно вращавшейся звезды с сильным магнитным полем, подобно спутникам, имеющимся почти у каждой планеты. Они не знали об этом законе, но мечтали о собратьях на других мирах и прежде всего на Веге, синем солнце. Я помню переводы красивых стихов о полубожественных людях синей звезды с какого-то из древних языков. Я мечтал о Веге после сообщения паруса. Повернулся к Эону Талу начальник. Теперь ясно, что тысячелетняя тяга к дальним и прекрасным мирам закрыла глаза и мне, и множеству мудрых и серьезных людей. Как вы теперь расшифруете сообщение паруса? Просто. Четыре планеты Веги совершенно безжизненны. Ничего нет прекраснее нашей Земли. Какое счастье будет вернуться!
4: Вы правы, воскликнул биолог. Почему раньше это не пришло в голову?
3: Может быть, и приходило, но не нам, астролетчикам. Да, пожалуй, и не советую. Но это делает нам честь. Смелая мечта, а не скептическое разочарование, побеждает в жизни. На экране облет планеты закончился. Последовали записи станции робота, сброшенного для анализа условий на поверхности планеты. Затем раздался сильнейший взрыв. Это сбросили геологическую бомбу. До звездолета достигло гигантское облако минеральных частиц. Завыли насосы, забирая пыль в фильтрах боковых всасывающих каналов. Несколько проб минерального порошка из песков и гор сожженной планеты заполнили силиколовые пробирки, а воздух верхних слоев атмосферы — кварцевые баллоны. Парус отправился назад в 30-летний путь, преодолеть который ему не было суждено. Теперь его земной товарищ несет людям все, что с таким трудом, терпением и отвагой удалось добыть погибшим путешественникам. Продолжение записей «Шесть катушек наблюдений» подлежало специальному изучению астрономами Земли и передаче наиболее существенного по Великому кольцу. Просматривать фильмы о дальнейшей судьбе паруса, тяжелой борьбе с аварией и звездой Т, особенно трагическую последнюю звукокатушку, никому не захотелось. Слишком еще были сильны собственные переживания. Мы решили отложить просмотр до очередной побудки всего экипажа. Перегруженные впечатлениями, дежурные разошлись отдохнуть, оставив начальника в центральном посту. Эркнор более не думал о сокрушенной мечте. Он пытался оценить те горькие крохи знания, которые удастся принести человечеству ценой таких усилий и жертв двум экспедициям, его и паруса. Или достижения горьки только от большого разочарования? Эркнор впервые подумал о прекрасной родной планете, как о неисчерпаемом богатстве человеческих душ, утонченных и любознательных, освобожденных от тяжких забот и опасностей природы или примитивного общества. Прежние страдания, поиски, неудачи, ошибки и разочарования остались и теперь, в эпоху кольца, но они перенесены в высший план творчества в знании, искусстве, строительстве. Только благодаря знанию и творческому труду Земля избавлена от ужасов голода, перенаселения, заразных болезней и вредных животных, спасена от истощения топлива, нехватки полезных химических элементов, преждевременной смерти и слабости людей. И те крохи знания, что принесет с собой тантра, тоже вклад в могучую лавину мысли, с каждым десятилетием совершающую новый шаг вперед в устройстве общества и познании природы. Эркноор открыл сейф путевого журнала «Тантры» и вынул коробку с металлом от спирального звездолета с черной планеты. Тяжелый кусок яркой небесно-голубизны плотно улегся на ладони. Эркноор знал, что на родной планете и ее соседях в Солнечной системе и ближайших звездах такого металла нет. Это еще одно, пожалуй, самое важное сообщение, помимо вести о гибели Зирды, которое они доставят Земле и Кольцу. Железная звезда очень близка к Земле. Посещение черной планеты специально подготовленной экспедицией теперь, после опыта Паруса и Тантры, будет не столь опасно. Какой бы набор черных крестов и медуз не существовал в этой вечной тьме. Спиральный звездолет они вскрыли неудачно. Если бы они имели время хорошенько обдумать предприятие, то еще тогда поняли бы, что гигантская спиральная труба является частью двигательной системы звездолета. Снова в памяти начальника экспедиции возникли события последнего рокового дня. Низа, распростершаяся щитом поперек него, беспомощно упавшего вблизи чудовища. Недолго цвело ее юное чувство, соединившее в себе героическую преданность древних женщин Земли с открытой и умной отвагой современной эпохи. Пурхис неслышно возник позади, чтобы заменить начальника на дежурстве. Эркноур вышел в библиотеку-лабораторию, но не направился в коридор центрального отсека к спальне, а открыл тяжелую дверь госпитальной каюты. Рассеянный свет земного дня поблескивал на силиколовых шкафах с лекарствами и инструментами, отражался от металла рентгеновской аппаратуры, приборов искусственного кровообращения и дыхания. Начальник экспедиции отстранил доходивший до потолка плотный занавес и вошел в полумрак. Слабое освещение, похожее на лунное, становилось теплым в розовом хрустале силикола. Два тератронных стимулятора, включенных на случай внезапного коллапса, едва слышно пощелкивали, поддерживая биение сердца парализованной. Внутри колпака, в розовато-серебряном свете, неподвижно вытянувшаяся, Низа казалась погруженной в спокойный, счастливый сон. Много поколений здоровой, чистой и сытой жизни предков отточили до высокого художественного совершенства гибкие и сильные линии тела женщины, самого прекрасного создания могучей жизни Земли. Люди давно знали, что их уделом оказалась очень богатая водой планета. Вода стимулировала обилие растительной жизни, а та создала огромные запасы свободного кислорода. Тогда разлилась буйным потоком животная жизнь, многие сотни миллионов лет проходившая постепенное совершенствование, пока не появилось мыслящее существо – человек. Гигантский исторический опыт развития жизни на планетных системах бесчисленных миров показал, что чем труднее и дольше был слепой эволюционный путь отбора, тем прекраснее получались формы высших мыслящих существ, тем тоньше была разработана целесообразность их приспособления к окружающим условиям и требованиям жизни, та целесообразность, которая и есть красота. В все существующее движется и развивается по спиральному пути. Эркнор зримо представил себе эту величайшую спираль всеобщего восхождения в применении к жизни и обществу людей. Впервые он понял с поражающей ясностью, что чем труднее условия жизни и работы организмов как биологических машин, чем тяжелее путь развития общества, тем туже скручена спираль восхождения и ближе друг к другу ее витки, следовательно, тем медленнее проходит процесс и стандартнее, более похожи друг на друга возникающие формы. Он не прав в своей погоне за дивными планетами синих солнц и неверно учил низу. Полет к новым мирам не ради поисков и открытия каких-то ненаселенных, случайно устроившихся само собой планет, а осмысленная шаг за шагом поступь человечества по всему рукаву галактики, победным шествием знания и красоты жизни, такой, как низа. С внезапной тяжелой тоской Эркнор опустился на колени перед силиколовым саркофагом низы. Дыхание девушки не было заметно, ресницы бросали лиловые полоски теней под плотно закрытыми веками. Сквозь чуть приоткрытые губы поблескивала белизна зубов. На левом плече, на руке у локтя и у основания шеи виднелись бледные синеватые пятна, места ударов зловредного тока. «Видишь ли ты, помнишь ли ты что-нибудь в своем сне?» — мучительно спрашивал Эркнор в порыве большого горя, чувствуя, как становится мягче воск его воля, как стесняется дыхание и сжимается горло. Начальник экспедиции стиснул переплетенные пальцы рук, так что они посинели, пытаясь передать Низе свои мысли, страстный призыв к жизни и счастью. Но рыжекудрая девушка оставалась неподвижной, точно статуя розового мрамора, с тончайшим совершенством воспроизведшая живую модель. Врач Лума Ласви тихо вошла в госпиталь и почувствовала чье-то присутствие. Осторожно откинув занавес, она увидела коленопреклоненного начальника, неподвижного, словно памятник тем миллионам мужчин, которым приходилось оплакивать своих возлюбленных. Не в первый раз заставала она Эрга Ноура здесь, и острая жалость шевельнулась в ее душе. Эрг Ноур хмуро поднялся. Лума быстро подошла к нему и, волнуясь, прошептала: «Мне надо поговорить с вами». Эркнор кивнул и, отстранив рукой занавеску, вошел, прищуриваясь в переднее отделение госпиталя. Он не сел на предложенный Лумой стул, а остался стоять, прислонившись к стойке грибовидного излучателя. Лума Ласви вытянулась перед ним во весь свой небольшой рост, стараясь казаться выше и значительнее для предстоящего разговора. Взгляд начальника дал ей подготовиться. «Вы знаете, — неуверенно начала она, — что современная неврология проникла в процесс возникновения эмоций в сознательной и подсознательной областях психики. Подсознание уступает воздействию тормозящих лекарств через древние области мозга, ведущие химической регуляцией организма, в том числе и нервной системы, и отчасти высшей нервной деятельности». Эркнор поднял брови. Лума Ласви почувствовала, что говорит слишком подробно и длинно. «Я хочу сказать, что медицина владеет возможностью воздействия на те мозговые центры, которые ведают сильными переживаниями. Я могла бы...» Понимание вспыхнуло в глазах Эрга Ноура и отразилось в беглой улыбке. «Вы предлагаете воздействовать на мою любовь?» — быстро спросил он. «И тем самым избавить меня от страдания?» Врач наклонила голову. Эркнор благодарно протянул руку и отрицательно покачал головой. «Я не отдам своего богатства чувств, как бы они ни заставляли меня страдать. Страдание, если оно не выше сил, ведет к пониманию. понимания к любви. Так замыкается круг. Вы добры, Лума, но не надо. И с обычной стремительностью начальник скрылся за дверью. Торопясь, как во время аварии, электронные инженеры и механики вновь после 13 лет устанавливали в центральном посту и в библиотеке экраны ТВФ земных передач. Звездолет вошел в зону, в которой становился возможен прием рассеянных атмосферой радиоволн мировой сети Земли. Голоса, звуки, формы и краски родной планеты ободряли путешественников и в то же время возбуждали их нетерпение. Длительность космических путей становилась все более невыносимой. Звездолет звал искусственный спутник 57 на обычной волне дальних космических рейсов, каждый час ожидая отклика этой могучей передаточной станции связи Земли и космоса. Наконец, зов звездолета достиг Земли. Весь экипаж бодрствовал, не отходя от приемников. Возвращение к жизни после 13 земных и 9 зависимых лет отсутствия связи с Родиной. Люди с ненасытной жадностью встречали земные сообщения, обсуждали по мировой сети новые важные вопросы, ставившиеся, как обычно, любым желающим. Так случайно уловленное предложение почвоведа Хеба Ура вызвало 6-недельную дискуссию и сложнейшие расчеты. «Предложение Хеба Ура, обсуждайте!» — гремел голос Земли. Все, кто думал и работал в этом направлении, все, обладающие сходными мыслями или отрицательными заключениями, высказывайтесь. Радостно звучало для путешественников. Это обычная формула широкого обсуждения. Хеб Ур внес в Совет Звездоплавания предложение систематического изучения доступных планет синих и зеленых звезд. По его мнению, это особые миры мощных силовых излучений, которые могут химически стимулировать инертные в земных условиях минеральные составы к борьбе с энтропией, которая и есть жизнь. Особые формы жизни минералов, более тяжелых, чем газы, будут активны в высоких температурах и неистовой радиации звезд высших спектральных классов. Хеб Ур считал неудачу экспедиции на Сириус, не обнаружившей там никаких следов жизни, закономерной, поскольку эта быстро вращающаяся звезда была двойной и не обладала мощным магнитным полем. Никто не спорил с Хебом Уром, что двойные звезды не могли считаться образователями планетных систем космоса, но суть предложения вызвала активное противодействие со стороны экипажа «Тантры». Астрономы экспедиции во главе с Эргом Ноором составили сообщение, которое было послано как мнение первых людей, видевших Вегу в фильме, снятом «Парусом». И люди Земли с восхищением услышали голос, говоривший с приближавшегося звездолета. «Тантр высказывается против посылки экспедиции по положениям Хеба Ура. Голубые звезды действительно излучают такую массу энергии на единицу поверхности своих планет, что она достаточна для жизни из тяжелых соединений. Но любой живой организм – это фильтр и плотина энергии, противодействующая второму закону термодинамики или энтропии путем создания структуры, путем великого усложнения простых минеральных и газовых молекул. Такое усложнение может возникнуть только в процессе исторического развития огромной длительности, следовательно, при длительном постоянстве физических условий. Как раз постоянства условий нет на планетах высокотемпературных звезд, быстро разрушающих сложные соединения в порывах и вихрях мощнейших излучений. Там нет ничего длительно существующего, да и не может быть, несмотря на то, что минералы приобретают наиболее стойкое кристаллическое строение с кубической атомной решеткой. По мнению Тантры, Хеб Ур повторяет односторонние суждения древних астрономов, не понявших динамики развития планет. Каждая планета теряет свои легкие вещества, уносящиеся в пространство и рассеивающиеся. Особенно сильная потеря легких элементов идет при сильном нагреве и лучевом давлении синих солнц. Тантра приводила перечень примеров и кончала утверждением, что процесс утяжеления планет у голубых звезд не допускает образования жизненных форм. Спутник 57 передал возражение ученых звездолета прямо в обсерваторию Совета. В конце концов, настала минута, которую с таким нетерпением ждали Ингрид Дитра и Кей Берр, как, впрочем, и все, без исключения члены экспедиции. Тантра начала замедлять субсветовую скорость полета и миновала ледяной пояс Солнечной системы, приближаясь к станции звездолетов на Тритоне. Такая скорость больше не была нужна. Отсюда, со спутника Нептуна, Тантра, летящая со скоростью 900 миллионов километров в час, достигла бы Земли меньше, чем за 5 часов. Однако разгон звездолета требовал столько времени, что корабль, начав полет с Тритона, миновал бы Солнце и удалился бы от него на огромное расстояние. Чтобы не расходовать драгоценный аномизон и не обременять корабли громоздким оборудованием, внутри системы летали на ионных планетолетах. Скорость их не превышала 800 тысяч километров в час для внутренних планет и 2,5 миллионов для самых удаленных внешних. Обычный путь от Нептуна до Земли занимал 2,5-3 месяца. Тритон, очень крупный спутник, лишь немного уступавший в размерах гигантским третьему и четвертому спутникам Юпитера Ганимеду и Каллисто и планете Меркурий, поэтому он обладал тонкой атмосферой, главным образом из азота и углекислоты. Эркнор посадил звездолет на полюсе Тритона в указанном месте, поодаль от широких куполов здания станции. На уступе плоскогорья, около обрыва, пронизанного подземными помещениями, сверкало стеклами здание карантинного санатория. Здесь, в полной изоляции от всех других людей, путешественникам предстояло провести 5-недельный карантин. За этот срок искусные врачи тщательно проверяют их тела, в которых могла бы гнездиться какая-нибудь новая инфекция. Опасность была слишком велика, чтобы пренебрегать ею. Поэтому все, кто садился на другие, хотя бы не населенные планеты, неизбежно подвергались этой процедуре, как бы долго ни продолжалось их пребывание на звездолете. Сам корабль внутри тоже исследовался учеными санатория, прежде чем станция давала разрешение на вылет к Земле. Для давно освоенных человечеством планет, как Венера, Марс и некоторые астероиды, карантин проводился на их станциях перед вылетом. Пребывание в санатории переносилось легче, чем в звездолете. Лаборатории для занятий, концертные залы, комбинированные ванны из электричества, музыки, воды и волновых колебаний, ежедневные прогулки в легких скафандрах по горам и окрестностям санатория. И, наконец, связь с родной планетой. Правда, не всегда регулярная, но как отрадно, что сообщение может достигнуть Земли всего за 5 часов. Силиколовый саркофаг Низы со всеми предосторожностями перевезли в санаторий. Эркнор и биолог Эонтал покинули Тантру последними. Они ступали легко даже с утяжелителями, надетыми, чтобы не совершать внезапных скачков из-за малой силы тяжести на этой планетке. Погасли осветители, горевшие вокруг посадочного поля. Тритон выходил на освещенную Солнцем сторону Нептуна. Как ни тускл был сероватый свет, отраженный Нептуном, исполинское зеркало громадной планеты, находившейся всего в 350 тысячах километров от Тритона, рассеивало тьму, создавая на спутнике светлые сумерки, похожие на весенние сумерки высоких широт Земли. Тритон облетал вокруг Нептуна навстречу вращению своей планеты с востока на запад почти за 6 земных суток. И его дневные периоды длились около 70 часов. За это время Нептун успевал 4 раза обернуться вокруг оси, и сейчас тень спутника заметно бежала по туманному диску. Почти одновременно начальник и биолог увидели небольшой корабль, стоявший далеко от края плато. Это не был звездолет со вздутой задней половиной и высокими гребнями равновесия. Судя по очень острому носу и узкому корпусу, корабль должен был быть планетолетом, но отличался от знакомых контуров этих кораблей толстым кольцом на корме и длинной веретенообразной пристройкой наверху. «Здесь, на карантине, еще корабль?» — полувопросительно сказал Эон. «Разве совет изменил свое обыкновение? Не посылать «Новых звездных экспедиций для возвращения прежних?» — отозвался Эркнор. «Действительно, мы выдержали свои сроки, но сообщение, которое мы должны были отправить из Зирды, запоздало на 2 года». «Может быть, это экспедиция на Нептун?» — предположил биолог.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Они прошли 2-километровый путь до санатория и поднялись на широкую террасу, отделанную красным базальтом. В черном небе ярче всех звезд сверкал крохотный диск солнца, видимый отсюда с полюса медленно вращающегося спутника. Жестокий 170-градусный мороз чувствовался сквозь обогревающий скафандр, как обычный холод земной полярной зимы. Крупные хлопья снега из замерзшего аммиака или углекислоты медленно падали сверху в неподвижной атмосфере, придавая всей окрестности тихий покой земного снегопада. Эрк-Ноур и Эон-Тал загипнотизированно смотрели на падение снежинок, подобно далеким, жившим в умеренных широтах предкам, для которых появление снега означало конец трудов земледельца. И этот необычный снег тоже предвещал окончание их труда и путешествия. Биолог, отвечая своим подсознательным чувствам, протянул руку начальнику. «Кончились наши приключения, и мы целы благодаря вам». Эрк-Ноур сделал резкий, отстраняющий жест. «Разве все целы? А я цел, благодаря кому?» Эон-Тал не смутился. «Я уверен, Низа будет спасена. Здешние врачи хотят начать лечение безотлагательно. Получена инструкция от самого Гримшара, руководителя лаборатории общих параличей. Известно, что это? Пока нет, но ясно, что Низа поражена родом тока, который изменяет химизм нервных узлов автономной системы. Понять, как уничтожить его необычно длительные действия, значит вылечить девушку. Раскрыли же мы механизм стойких психических параличей, столько столетий считавшихся неизлечимыми. Тут что-то похожее, но вызванное внешним возбудителем. Когда произведут опыты над моими пленниками, все равно, живы они или нет, тогда и моя рука станет служить мне снова». Чувство стыда заставило нахмуриться начальника экспедиции. В своем горе он забыл, как много сделал для него биолог. Неприлично для взрослого человека. Он принял руку биолога, и оба ученых выразили обоюдную симпатию в старинном мужском жесте. «Вы думаете, что убийственные органы у черных медуз и у этой крестообразной мерзости одного рода?» – спросил Эрк-Ноур. «Не сомневаюсь, тому порукой моя рука». Биолог не заметил случайного каламбура. В накоплении и видоизменении электрической энергии выразилось общее жизненное приспособление черных существ, обитателей богатой электричеством планеты. Они явные хищники, а тех, кто служит их жертвами, мы пока не знаем. Но помните, что случилось с нами всеми, когда Низа... Это другое. Я долго думал об этом. С появлением страшного креста раздался сломивший наше сознание инфразвук огромной силы. В этом черном мире и звуки тоже черные, неслышимые. Угнетая сознание инфразвуком, это существо потом действует родом гипноза, более сильным, чем у наших ныне вымерших гигантских змей, например, анаконды. Вот что едва не погубило нас, если бы не Низа. Начальник экспедиции посмотрел на далекое солнце, светящее сейчас и на Земле. Солнце, вечную надежду человека, еще с доисторического его прозябания среди беспощадной природы. Солнце, олицетворение светлой силы разума, разгоняющего мрак и чудовищ ночи. И радостная искра надежды стала его спутником на остаток странствования. Заведующий станцией «Тритон» явился в санаторий за Эрк-Ноуром. Земля вызывала начальника экспедиции, а появление заведующего в запретных помещениях карантина означало конец изоляции, возможность окончить 13-летнее путешествие Тантры. Начальник экспедиции скоро вернулся, еще более сосредоточенный, чем обычно. –

ледяного льда. Они сумели найти область, где выступали обнаженные горы. Загадка Плутона наконец решена. Эта планета не принадлежит к нашей Солнечной системе. Она захвачена ею во время пути Солнца через галактику. Вот почему плотность Плутона гораздо больше всех других далеких планет. Странные минералы из совсем чужого мира открыты исследователями. Но еще важнее, что на одном хребте обнаружены следы почти нацело разрушенных построек, свидетельствующих о какой-то невообразимо древней цивилизации. Добытые исследователями данные, конечно, должны быть проверены. Разумная обработка строительных материалов еще требует доказательств. Но налицо изумительный подвиг. Я горжусь тем, что наш звездолет доставит героев на Землю, и горю нетерпением услышать их рассказы. Карантин у них кончился 3 дня тому назад. Эркнор смолк, утомившись длинной речью. «Но ведь тут есть серьезные противоречия!» — вскричал Пурхис. «Противоречия — мать истины», — спокойно ответил астроному Эркнор старой пословицей. «Пора готовить тантру». Испытанный звездолет легко оторвался от Тритона и понесся по гигантской дуге, перпендикулярной к плоскости эклиптики. Прямой путь к Земле был невозможен. Любой корабль погиб бы в широком поясе метеоритов и астероидов, осколков разбитой планеты Фаэтона, когда-то существовавшей между Марсом и Юпитером, и разорванной тяготением гиганта Солнечной системы. Эркнор набирал ускорение. Он не собирался вести героев на Землю положенные 72 дня, а решил, пользуясь колоссальной силой звездолета, при минимальном расходе аномизона дойти за 50 часов. Передача с Земли прорывалась в пространство к звездолету. Планета приветствовала победу над мраком железной звезды и мраком ледяного Плутона. Композиторы исполняли сочиненные в честь тантры и амата романсы и симфонии. Космос гремел торжествующими мелодиями. Станции на Марсе, Венере и астероидах вызывали корабль, вливая свои аккорды в общий хор уважения к героям. «Тантра! Тантра!» — наконец зазвучал голос с поста совета. «Дается посадка на Эль-Хомру!» Центральный космопорт находился на месте бывшей пустыни в Северной Африке, и звездолет ринулся туда сквозь насыщенную солнечным светом атмосферу Земли. Глава 7. Симфония фа минор цветовой тональности 4,750 мю. Пластины прозрачной пластмассы служили стенами широкой веранды, обращенной на юг к морю. Бледный матовый свет с потолка не спорил с яркой луной, а дополнял ее, смягчая грубую черноту теней. На веранде собрался почти весь состав морской экспедиции. Только самые юные ее работники затеяли игру в залитом луной море. Пришел со своей прекрасной моделью художник Карт Сан. Начальник экспедиции Фрид Дон, встряхивая длинными золотистыми волосами, рассказал об исследовании найденного Миико коня. Определение материала статуи для выяснения подъемного веса привело к неожиданным результатам. Под поверхностным слоем какого-то сплава оказалось чистое золото. Если конь был литым, то вес изваяния, даже с вычетом вытесненной им воды, достигал 400 тонн. Для подъема такого чудовища вызывались большие суда с особыми приспособлениями. На вопросы, как объяснить нелепейшее употребление ценного металла, один из старших сотрудников экспедиции вспомнил встреченную в исторических архивах легенду об исчезновении золотого запаса целой страны. Тогда золото служило эквивалентом стоимости труда. Преступные правители, виновные в тирании и разорении народа, перед тем, как исчезнуть, убежав в другую страну, тогда были препятствия к сообщению разных народов, между собой называвшиеся границами, собрали весь запас золота и отлили из него статую, которую поставили на самой людной площади главного города государства. Никто не смог найти золото. Историк высказал догадку, что никто

0: тогда не догадался, какой металл скрывается под слоем недорогого сплава. Рассказ вызвал оживление. Находка колоссального количества золота была великолепным подарком человечеству. Хотя тяжелый желтый металл давно уже не служил символом ценностей, он оставался очень нужным для электрических приборов, медицинских препаратов и особенно для изготовления аномизона. В углу с наружной стороны веранды собрались в тесный кружок Веда Конг, Дар Ветер, художник, Чара Нанди и Эвденаль. Рядом застенчиво уселся Ренбос. Не было только Мвена Масса. «Вы были правы, утверждая, что художник, вернее, искусство вообще, всегда и неизбежно отстает от стремительного роста знаний и техники», — говорил Дар Ветер. «Вы меня не поняли», — возражал Карцан. «Искусство уже исправило свои ошибки и поняло свой долг перед человечеством. Оно перестало создавать угнетающие монументальные формы, изображать блеск и величие, реально несуществующие, ибо это внешнее. Развивать эмоциональную сторону человека стало важнейшим долгом искусства. Только оно владеет силой настройки человеческой психики, ее подготовки к восприятию самых сложных впечатлений. Кто не знает волшебной легкости понимания, дающейся предварительной настройкой, музыкой, красками, формой? И как замыкается человеческая душа, если ломиться в нее грубо и принудительно? Вам, историкам, лучше, чем кому другому, известно, сколько бед вытерпело человечество в борьбе за развитие и воспитание эмоциональной стороны психики. «В далеком прошлом было время, когда искусство стремилось к отвлеченным формам», — заметила Веда Конг. «Искусство стремилось к абстракции в подражании разуму, получившему явный примат над всем остальным. Но быть выраженным отвлеченно искусство не может, кроме музыки, занимающей особое место и также по-своему вполне конкретной. Это был ложный путь». «Какой же путь вы считаете настоящим?» «Искусство, по-моему, отражение борьбы и тревог мира в чувствах людей. Иногда иллюстрации жизни, но под контролем общей целесообразности. Эта целесообразность и есть красота, без которой я не вижу счастья и смысла жизни. Иначе искусство легко вырождается в прихотливые выдумки, особенно при недостаточном знании жизни и истории». «Мне всегда хотелось, чтобы путь искусства был в преодолении и изменении мира, а не только его ощущением», — вставил Дар Ветер.
1: «Согласен», — воскликнул Карцан, — «но с той оговоркой, что не только внешнего мира, но и, главное, внутреннего мира, эмоций человека, его воспитания с пониманием всех противоречий».
0: Эвденальд положила на руку Дар Ветра свою крепкую и теплую. «От какой мечты вы отказались сегодня?» «От очень большой». «Каждый из нас, кто смотрел, — продолжал свою речь художник, — произведения массового искусства древности, кинофильмы, записи театральных постановок, выставок живописи, тот знает, какими чудесно отточенными, изящными, очищенными от всего лишнего кажутся наши современные зрелища, танцы, картины. Я уже не говорю об эпохах упадка».
2: «Он умен, но многословен», — шепнула Веда Конг. «Художнику трудно выражать словами или формулами те сложнейшие явления, которые он видит и отбирает из окружающего», — вступилась Чара Нанди, и Эвденаль одобрительно кивнул.
0: «А мне хочется», — продолжал Карцан, — «идти так, собрать и соединить чистые зерна прекрасной подлинности чувств, форм, красок, разбросанных в отдельных людях, в одном образе, восстановить древние образы в высшем выражении красоты каждой из рас давнего прошлого, смешение которых образовало современное человечество. Так дочь Гондваны — единение с природой, подсознательное знание связи вещей и явлений, насквозь еще пронизанный инстинктами комплекс чувств, ощущений. Дочь Тетиса Средиземного моря сильно развитые чувства, бесстрашно широкие и бесконечно разнообразные. Тут уже другая ступень слияния с природой. Через эмоции, а не через инстинкты. Сила эроса, открыта и чисто подчиненная возвышению человека. Древние культуры Средиземноморья, критяне, этрусские, эллины, протоиндийцы, в их среде возник образ человека, который мог создать эту эмоциональную культуру. Как повезло мне найти чару! Случайно в ней соединились черты античных греко-критян и более поздних народов Центральной Индии. Веда улыбнулась правоте своей догадки, а Дар-Ветер прошептал ей, что трудно было бы найти лучшую модель. «Если мне удастся дочь Средиземного моря, то неизбежно выполнение третьей части замысла – золотоволосая или светлорусая северная женщина со спокойными и прозрачными глазами, высокая, чуть медлительная, пристально вглядывающаяся в мир, похожая на древних женщин русского, скандинавского или английского народов. Только после этого я смогу приступить к синтезу, созданию образа современной женщины, в котором соединю лучшее от всех трех этих пращуров». «Почему только дочери, а не сыновья?» — улыбнулась Веда. «Надо ли пояснять, что прекрасное всегда более закончено в женщине и отточено сильнее по законам физиологии?» — нахмурился художник. «Когда будете писать свою третью картину, приглядитесь к Веде Конг», — начала Эвда Наль. «Вряд ли...» Художник быстро встал. «Вы думаете, я не вижу? Но борюсь с собой, чтобы в меня не вошел этот образ сейчас, когда я полон другим. Но Веда мечтает о музыке», — слегка покраснела та. «Жаль, что здесь солнечный рояль, не мой ночью». «Системы, работающие на полупроводниках от солнечного света?» — спросил Ренбос, перегибаясь через ручку кресла. «Тогда я мог бы переключить его на токи от приемника». «Долго это?» — обрадовалась Веда. «Час придется поработать». «Не надо. Через час начнется передача новостей по мировой сети. Мы увлеклись работой, и два вечера никто не включал приемника». «Тогда спойте, Веда», — попросил Дар-Ветер. «У Карта-сана есть вечный инструмент со струнами времен темных веков феодального общества». «Гитара», — подсказала Чарананди. «Кто будет играть?» «Попробую, может быть, справлюсь сама». «Я играю». Чара вызвалась сбегать за гитарой в студию. «Побежим вместе», — предложил Фриддон. Чара задорно взметнула черную массу своих волос. Шерлис повернул рычаг и сдвинул боковую стену веранды, открыв вид вдоль берега на восточный угол залива. Фриддон понесся огромными прыжками. Чара бежала, откинув назад голову. Девушка сперва отстала, но к студии... Оба подбежали одновременно, нырнули в черный неосвещенный вход и через секунду снова неслись вдоль моря под луной упрямые и быстроногие. Фриддон первым достиг веранды, но Чара прыгнула через открытую боковую створку и оказалась внутри комнаты. Веда восхищенно всплеснула руками. «Ведь Фриддон — победитель весенних десятиборий!» А Чара Нанди... «Окончила высшую школу танцев, обе ступени, древних и современных», — в тон Веде отозвался Карт-сан. «Мы с Ведой учились тоже, но только в ниши», — вздохнула Эвда Наль. «Нишу теперь проходят все», — поддразнил художник. Чара медленно перебирала струны гитары, подняв свой маленький твердый подбородок. Высокий голос молодой женщины зазвенел тоской и призывом. Она пела новую, только что пришедшую из южной зоны, песню о несбывшейся мечте. В мелодию вступил низкий голос Веды и стал тем лучом стремления, вокруг которого велось и замирало пение Чары. Дуэт получился великолепным. Так противоположны были обе певицы, и так они дополняли друг друга. Дар-Ветер переводил взгляд с одной на другую и не мог решить, кому больше идет пение: Веде, стоявшей, облокотясь на пульт приемника, опустив голову под тяжестью светлых кос, серебрившихся в свете луны, или Чари, склонившийся вперед с гитарой на круглых голых коленях, с лицом таким темным от загара, что на нем резко белели зубы и чистые синеватые белки глаз. Песня умолкла. Чара нерешительно перебирала струны, и Дар Ветер стиснул зубы. Это была та самая песня, когда-то отдалившая его от Веды, теперь мучительная и для нее. Раскаты струн следовали порывами, аккорд догонял другой и бессильно замирал, не достигнув слияния. Мелодия шла отрывисто, точно всплески волн падали на берег, разливались на миг по отмелям и скатывались один за другим в черное бездонное море. Чара ничего не знала. Ее звонкий голос оживил слова о любви, летящие в ледяных безднах пространства от звезды к звезде, пытаясь найти, понять, ощутить, где он. Тот, ушедший в космос на подвиг искания, он уже не вернется, пусть. Но хоть на единственный миг узнать, что с ним, помочь мольбой, ласковой мыслью, приветом. Веда молчала. Чара, почувствовав неладное, оборвала песнь, вскочила, бросила гитару художнику и подошла к неподвижно стоявшей светловолосой женщине, виновато склонив голову. Веда улыбнулась. «Станцуйте мне, Чара». Та покорно кивнула, соглашаясь, но тут вмешался Фрид Дон. «С танцами подождем, сейчас передача». На крыше дома выдвинулась телескопическая труба, высоко поднявшая две перекрещенные металлические плоскости с восемью полушариями на венчавшем сооружении металлическом круге. Комнату наполнили могучие звуки. Передача началась с показа одного из новых спиральных городов Северного жилого пояса. Среди градостроителей господствовали два направления архитектуры – город пирамидальный и спирально-винтовой. Они строились в особо удобных для жизни местах, где сосредоточивалось обслуживание автоматических заводов, пояса которых, чередуясь с кольцами рощ и лугов, окружали город, обязательно выходивший на море или большое озеро. Города строились на возвышенностях, потому что здания шли уступами, так что не было ни одного, фасад которого не был бы открыт полностью солнцу, ветрам, небу и звездам. С внутренней стороны зданий находились помещения машин, складов, распределителей, мастерских и кухонь, иногда уходившие глубоко в землю. Сторонники пирамидальных городов считали преимуществом их сравнительно небольшую высоту при значительной вместимости, в то время как строители спиральных поднимали свои творения на высоту более километра. Перед участниками морской экспедиции предстала крутая спираль, светившаяся на солнце миллионами аполисцировавших стен из пластмассы, фарфоровыми ребрами каркасов из плавленного камня, креплениями из полированного металла. Каждый ее виток постепенно поднимался от периферии к центру. Массивы зданий разделялись глубокими вертикальными нишами. На головокружительной высоте висели легкие мосты, балконы и выступы садов. Искрящиеся вертикальные полосы контрфорсами уширялись к основанию, обнимая между тысячами аркад громадные лестницы. Они вели к ступенчатым паркам, лучами расходящимися к первому поясу густых рощ. Улицы тоже изгибались по спирали, висячие по периметру города или внутренние, под хрустальными перекрытиями. На них не было никаких экипажей, непрерывные цепи транспортеров скрывались в продольных нишах. Люди, оживленные, смеющиеся, серьезные, быстро шли по улицам или прогуливались под аркадами, уединялись в тысячах укромных мест среди колоннад, на переходах лестниц, в висячих садах на крышах уступов. Зрелище могучего города продолжалось недолго. Началась речевая передача. «Продолжается обсуждение проекта, внесенного Академией направленных излучений», заговорил появившийся на экране человек, «о замене линейного алфавита электронной записью. Проект не встречает всеобщей поддержки. Главное противоречие – сложность аппаратов чтения. Книга перестанет быть другом, повсюду сопутствующим человеку. Несмотря на всю внешнюю выгодность, проект будет отклонен». «Долго обсуждали», – заметил Ренбос. крупное противоречие», — откликнулся Дарветер. «С одной стороны, заманчивая простота записи, с другой — трудность чтения». Человек на экране продолжал. «Подтверждается вчерашнее сообщение. 37-я звездная заговорила. Они возвращаются». Дарветер замер, ошеломленный силой противоречивых чувств. Боковым зрением он увидел медленно встававшую Веду Конг со все шире раскрывающимися глазами. Обострившийся слух Дарветра уловил ее прерывистое дыхание. «Со стороны квадрата 401, и корабль только что вышел из минус-поля в 0,01 парсека от орбиты Нептуна. Задержка экспедиции произошла вследствие встречи с Черным Солнцем. Потерь людей нет. Скорость корабля, — закончил диктор, — около 5/6 абсолютной единицы. Экспедиция ожидается на станции Тритон через 11 дней. Ждите сообщения о замечательных открытиях». Передача продолжалась. Следовали другие новости, но их уже никто не слушал. Все окружили Веду, поздравляли. Она улыбалась с горящими щеками и тревогой, спрятанной в глубине глаз. Приблизился и Дарветер. Веда почувствовала твердое пожатие его руки, ставшей нужной и близкой. Встретила прямой взгляд. Давно он не смотрел так. Она знала грустную удаль, сквозившую в его прежнем отношении к ней. И знала, что сейчас он читает в ее лице не только радость. Дарветер тихо опустил ее руку, улыбнулся по-своему неповторимо ясно и отошел. Товарищи из экспедиции оживленно обсуждали сообщение. Веда осталась в кольце людей, искоса наблюдая за Дарветером. Она видела, как к нему подошла Эвда Наль. Спустя минуту присоединился Рен Босс. «Надо найти Мвена Масса, он еще ничего не знает», — как бы спохватившись, воскликнул Дарветер. «Пойдем со мной, Эвда. И вы, Рен?» «И я», — подошла Чара Нанди, — «можно?» Они вышли к тихому плеску волн. Дарветер остановился, подставляя лицо прохладному дуновению, и глубоко вздохнул. Повернувшись, он встретил взгляд Эвды Наль. «Я уеду, не возвращаясь в дом», — ответил он на безмолвный вопрос. Эвда взяла его под руку. Некоторое время все шли в молчании. «Я думала, надо ли так?» — прошептала Эвда. «Наверное, надо, и вы правы. Если бы Веда...» Эвда умолкла, но Дарветер, понимающе, сжал ее ладонь и приложил к своей щеке. Рен Бост шел за ними по пятам, осторожно отодвигаясь от Чары, а та, скрывая насмешку, искоса поглядывая огромными глазами, широко шагала рядом. Эвда едва слышно рассмеялась и вдруг подала физику свободную руку. Рен Бост схватил ее хищным движением, показавшимся комичным у этого застенчивого человека. «Где же искать вашего друга?» Чара остановилась у самой воды. Дарветер всмотрелся и в ярком свете луны увидел отчетливые отпечатки ног на полосе мокрого песка. Следы шли через совершенно одинаковые промежутки с симметрично развернутыми носками с такой геометрической правильностью, что казались отпечатанными машиной. «Он шел туда», — Дарветер показал в сторону больших камней. «Да, это его следы», — подтвердила Эвда. «Почему вы так уверены?» — усомнилась Чара. «Посмотрите на правильность шагов. Так ходили первобытные охотники. Или те, кто унаследовал их черты. А мне кажется, что Мвен, несмотря на ученость, ближе любого из нас к природе». «Не знаю, как вы, Чара», — Эвда обернулась к задумавшейся девушке. «Я? О, нет!» И, показывая вперед, она воскликнула: «Вот он!» На ближайшем камне появилась громадная фигура африканца, блестевшая под луной, как полированный черный мрамор. Мвен Масс энергично потрясал руками, точно угрожая кому-то. Грозные мышцы могучего тела вздувались и перекатывались буграми под блестящей кожей.
3: «Он как дух ночи из детских сказок», — взволнованно шепнула Чара.
0: Мвен Масс заметил приближающихся, спрыгнул со скалы и появился одетый.
2: В немногих словах Дарветер рассказал о случившемся, и Мвен Масс выразил желание немедленно повидать Веду Конг.
3: «Идите туда с чарой», — сказала Эвда, — «а мы тут побудем немного».
2: Дарветер сделал прощальный жест, и на лице африканца отразилось понимание. Какой-то полудетский порыв заставил его прошептать давно забытые слова прощания. Дарветер был тронут и в задумчивости пошел прочь, сопровождаемый молчаливой Эвдой. Ренбос в замешательстве потоптался на месте и повернул следом за Мвеном Масом и чарой Нанди.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Окончив осмотр, он повернул рычаг перед дверью вниз, давая сигнал на станцию распределения помещений, что занимавшиеся им комнаты освободились, и вышел. Наружная галерея, застекленная пластинами молочного цвета, нагрелась от солнца, но на плоской крыше морской ветерок, как всегда, был прохладен. Легкие пешеходные мостики, переброшенные на высоте между решетчатыми зданиями, казалось, парили в воздухе и манили к неторопливой прогулке, но Дарветер снова не принадлежал себе. По трубе автоматического спуска он попал в подземную магнитоэлектрическую почту, и маленький вагончик понес его к станции спиральной дороги. Дарветер не поехал на север, к Берингову проливу, где пролегала соединительная дуга западной ветви. Этот путь до Южной Америки, особенно так далеко на юг, как до 17-го ответвления, занимал около 4 суток. По широтам жилых зон севера и юга шли линии тяжелых грузовых спиралетов, опоясывавшие планету поперек океанов и соединявшие кратчайшим путем ветви спиральной дороги. Дарветер поехал по центральной ветви до южной жилой зоны и рассчитывал убедить заведующего авиаперевозками счесть его срочным грузом. Помимо того, что путь сокращался до 30 часов, Дарветер мог повидаться с сыном Грома Орма, председателя Совета звездоплавания. Гром Орм избрал его наставником-ментором своего сына. Мальчик вырос и с будущего года приступал к свершению 12 подвигов Геркулеса, а пока работал в дозорной службе в болотах Западной Африки. Кто из юношей не рвется в дозорную службу? Следить за появлением акул в океане, вредоносных насекомых, вампиров и гадов в тропических болотах, болезнетворных микробов в жилых зонах, эпизоотии или лесных пожаров в степной и лесной зонах, выявляя и уничтожая вредную нечисть прошлого Земли, таинственным образом вновь и вновь появлявшуюся из глухих уголков планеты. Борьба с вредоносными формами жизни никогда не прекращалась. На новые средства истребления микроорганизмы, насекомые и грибки отвечали появлением новых, стойких к самым сильным химикалиям форм и штаммов. Только в ЭВМ, эру мирового воссоединения, обучались правильно пользоваться сильными антибиотиками, не порождая опасных последствий. «Если диск Кен назначен в болотные дозоры, — думал Дарветер, — он уже в юные годы становится серьезным работником. Сын Грома Орма, как и все дети Эры Кольца, был воспитан в школе на берегу моря в Северной зоне. Там же он прошел первые испытания на психологической станции АПТ. Молодежи всегда поручалась работа с учетом психологических особенностей юности, с ее порывами вдаль, повышенным чувством ответственности и эгоцентризмом. Громадный вагон несся бесшумно и плавно. Дарветер поднялся в верхний этаж с прозрачной крышей. Далеко внизу и по сторонам дороги проносились строения, каналы, леса и горные вершины. Узкий пояс автоматических заводов на границе между земледельческой и лесной зонами ослепительно засверкал на солнце куполами из лунного стекла. Суровые формы колоссальных машин смутно виднелись сквозь стены хрустальных зданий. Мелькнул памятник Жину Каду, разработавшему способ дешевого изготовления искусственного сахара, и аркада дороги начала рассекать леса тропической земледельческой зоны. В необозримую даль тянулись полосы и чаще с разными оттенками листвы, коры, разной формой и высотой деревьев. По узким гладким дорогам, разделявшим отдельные массивы, медленно ползли уборочные, опылительные и учетные машины. Паутиной блестели бесчисленные провода. Когда-то символом изобилия было золотящееся от спелости хлебное поле. Но уже в ЭМВ, эру мирового воссоединения, поняли экономическую невыгодность однолетних культур, а с перенесением земледелия исключительно в тропическую зону отпало трудоемкое ежегодное выращивание травянистых и кустарниковых растений. Деревья, долголетние, слабее истощающие почву, устойчивые к климатическим невзгодам, стали основными сельскохозяйственными растениями еще за сотни лет до эры кольца. Деревья хлебные, ягодные, ореховые, с тысячами сортов, богатых белками плодов, дающие по центнеру питательной массы на корень. Колоссальные массивы плодоносных рощ двумя поясами в сотни миллионов гектаров охватывали планету. Настоящий пояс Цереры, мифической богини плодородия. Между ними находилась лесная экваториальная зона, океан тропических влажных лесов, снабжавший планету древесиной, белой, черной, фиолетовой, розовой, золотистой, серой, шелковыми переливами, твердой, как кость, и мягкой, как яблоко, тонущей в воде камнем и легкой, будто пробка, десятки сортов смол, более дешевых, чем синтетические, и в то же время с драгоценными техническими или лечебными свойствами, добывались здесь. Дарветер и Эвда дошли до мыса, отгораживающего залив от открытого моря. Огоньки, окаймлявшие огромные диски плотов морской экспедиции, стали отчетливо видны. Дарветер столкнул прозрачную лодку с песка и стал у воды перед Эвдой еще более массивной и могучей, чем Венмас. Эвда поднялась на носки и поцеловала уходящего друга. «Ветер, я буду с Ведой», — ответила она на его мысли. «Мы вернемся вместе в нашу зону и там дождемся прибытия. Дайте знать, когда устроитесь. Я всегда буду счастлива помочь вам». Эвда долго провожала глазами лодку на серебряной воде. Дарветер подплыл ко второму плоту, где еще работали механики, спеша закончить установку аккумуляторов. По просьбе Дарветра они зажгли три зеленых огня треугольником. Через полтора часа первый же пролетавший спиралет повис над плотом. Дарветер сел в опущенный подъемник, на секунду показался под освещенным днищем корабля и скрылся в люке. К утру он входил в свое постоянное жилище неподалеку от обсерватории Совета, которое не успел еще переменить. Дарветер открыл продувочные краны в обеих своих комнатах. Спустя несколько минут вся накопившаяся пыль исчезла. Дарветер выдвинул из стены постель и, настроив комнату на запах и плеск моря, к которому он привык за последнее время, крепко заснул. Он проснулся с ощущением утраченной прелести мира. Веда далеко и будет далеко теперь, пока. Но ведь он должен ей помочь, а не запутывать положение. Крутящийся столб наэлектризованной прохладной воды обрушился на него в ванной. Дарветер стоял под ним так долго, что озяб. Освеженный, он подошел к аппарату ТВФ, раскрыл его зеркальные дверцы и вызвал ближайшую станцию распределения работ. На экране возникло молодое лицо. Юноша узнал Дарветра и приветствовал его с едва уловимым оттенком почтения, что считалось признаком тонкой вежливости. «Мне хотелось бы получить трудную и продолжительную работу, — начал Дарветер, — связанную с физическим трудом, например, антарктические рудники. Там все занято». В тоне говорившего сквозило огорчение. «Занято и на месторождениях Венеры, Марса, даже Меркурия. Вы знаете, что туда, где труднее, охотнее стремится молодежь».
0: Да, но я уже не могу себя причислить к этой хорошей категории. Но что есть сейчас? Мне нужно немедленно. Есть на разработку алмазов в Средней Сибири, медленно начал тот, глядя на невидимую Дарветру таблицу, если вы стремитесь на горные работы. Кроме этого, есть места на океанских плотах, заводах пищи, на солнечную насосную станцию в Тибет, но это уже легкое. Другие места тоже, ничего особенно трудного. Дарветер поблагодарил информатора и попросил дать время додумать, а пока не отдавать алмазных разработок. Он выключил станцию распределения и соединился с Домом Сибири, обширным центром географической информации по этой стране. Его ТВФ включили в памятную машину новейших записей, и перед Дарветром медленно поплыли обширные леса. Заболоченная и разреженная лиственничная тайга на вечно мерзлой почве, когда-то распространенная здесь, исчезла, уступив место величественным лесным великанам, сибирским кедрам и американским секвоям, некогда почти вымершим. Исполинские красные стволы поднимались великолепной оградой вокруг холмов, накрытых бетонными шапками. Стальные трубы 10-метрового диаметра выползали из-под них и перегибались через водоразделы к ближайшим рекам, вбирая их целиком в разверстые пасти воронок. Глухо гудели чудовищные насосы. Сотни тысяч кубометров воды устремлялись в ими же промытые глубины алмазоносных вулканических труб, с тревом крутились, размывая породу, и вновь изливались наружу, оставляя в решетках промывочных камер десятки тонн алмазов. В длинных, залитых светом помещениях люди сидели за движущимися циферблатами разборочных машин. Блестящие камни потоком мелких зерен сыпались в калиброванные отверстия приемных ящиков. Операторы насосных станций беспрерывно следили за указателями расчетных машин, вычислявших непрерывно меняющееся сопротивление породы, давление и расход воды, углубление забоя и выброс твердых частиц. Дарветер подумал, что радостная картина залитых солнцем лесов сейчас не для его настроения, и выключил Дом Сибири. Мгновенно раздался вызывной сигнал, и на экране возник информатор станции распределения. «Я хотел уточнить ваши размышления. Только что получено требование. Освободилось место в подводных титановых рудниках на западном побережье Южной Америки. Это самое трудное из имеющегося сегодня, но туда надо прибыть срочно». Дарветер встревожился. «Я не успею пройти психофизического испытания на ближайшей станции АПТ, Академии психофизиологии труда. По сумме ежегодных испытаний, обязательных в вашей прежней работе, вам эта проба не требуется. Пошлите сообщение и дайте координаты», — немедля отозвался Дарветер. «Западная ветвь спиральной дороги, 17-е южное ответвление, станция 6L, точка КМ-40. Посылаю предупреждение». Серьезное лицо на экране исчезло. Дарветер собрал все мелкие вещи, принадлежавшие ему лично, уложил в шкатулку пленки с изображениями и голосами близких и важнейшими записями собственных мыслей. Со стены он снял хроморефлексную репродукцию древней русской картины, со стола бронзовую статуэтку артистки Белло Галь, похожей на Веду Конг. Все это с небольшим количеством одежды поместилось в алюминиевый ящик с кругами выпуклых цифр и линейных знаков на крышке. Дарветер набрал сообщенные ему координаты, открыл люк в стене и толкнул туда ящик. Он исчез, подхваченный бесконечной лентой. Потом Дарветер проветрил свои комнаты. Уже много веков на планете отсутствовали какие-либо специальные уборщики помещений. Их функции выполнялись каждым обитателем, что было возможно только при абсолютной аккуратности и дисциплинированности каждого человека, а также при тщательно продуманной системе устройства жилья и общественных зданий с их автоматами очистки и продува. Вершины лесных гигантов поднимались на уровень полотна дороги. Теперь по обе стороны шелестело зеленое море. В его темных глубинах, посреди уютных полян, скрывались дома на высоких металлических сваях и чудовищные паукообразные машины,
2: которым под силу было превращать эти заросли из 80-метровых стволов в покорные штабеля бревен и досок. Слева показались купола знаменитых гор Экватора. На одной из них, Кении, находилась установка связи Великого Кольца. Море лесов отошло влево, уступая место каменистому плоскогорью. По сторонам поднялись кубические голубые постройки. Поезд остановился, и Дар-Ветер вышел на широкую площадь, вымощенную зеленым стеклом, станцию Экватор. Около пешеходного моста, перекинутого над сизыми плоскими кронами атласских кедров, возвышалась пирамида из белого фарфоровидного оплита с реки Луалабы. На ее усеченной верхушке стояло изваяние человека в рабочем комбинезоне эры разобщенного мира. В правой руке он держал молоток, левой высоко поднимал вверх в бледное экваториальное небо сверкающий шар с четырьмя отростками передающих антенн. Это был памятник создателям первых искусственных спутников Земли, совершившим этот подвиг труда, изобретательности, отваги. Все тело человека, откинувшегося назад и как бы выталкивающего шар в небо, выражало вдохновенные усилия. Это усилие передавалось ему от фигур людей в странных костюмах, окружавших пьедестал у ног изваяния. Дар-Ветер всегда с волнением всматривался в лица скульптур этого памятника. Он знал, что люди, построившие самые первые искусственные спутники и вышедшие на порог космоса, были русскими. То есть тем самым удивительным народом, от которого вел свою родословную Дар-Ветер. Народом, сделавшим первые шаги и в строительстве нового общества, и в завоевании космоса. И сейчас, как всегда, Дар-Ветер направился к памятнику, чтобы еще раз, глядя на образы древних героев, искать в них сходство с современными людьми и отличие от них. Из-под серебряных пушистых ветвей южноафриканских лейкодендронов, окаймлявших слепящую отраженным солнцем пирамиду памятника, показались две стройные фигуры. Остановились. Один из юношей стремительно бросился к Дар-Ветру, обхватив рукой массивное плечо. Он украдкой осмотрел знакомые ему черты твердого лица. Крупный нос, широкий подбородок, неожиданно веселый изгиб губ, не вяжущийся с хмуроватым выражением стальных глаз под сросшимися бровями. Дар-Ветер с одобрением взглянул на сына знаменитого человека, строителя базы на планетной системе Центавра и главы Совета Звездоплавания пятое трехлетие подряд. Грому Орму не могло быть меньше 130 лет. Он был втрое старше Дар-Ветра. Дис-Кен подозвал товарища, темноволосого юношу. «Мой лучший друг Тор-Ан, сын Зига Зора, композитора. Мы вместе работаем в болотах», — продолжал Дис. «Вместе хотим совершить наши подвиги и дальше тоже работать вместе». «Ты по-прежнему увлекаешься кибернетикой наследственности?» — спросил Дар-Ветер. «О, да! Тор меня увлек еще больше. Он музыкант, как его отец. Он и его подруга. Они мечтают работать в области, где музыка облегчает понимание развития живого организма. То есть над изучением симфонии и его построения». «Ты говоришь как-то неопределенно», — нахмурился Дар-Ветер. «Я еще не могу», — смутился Дис. «Может быть, Тор скажет лучше?» Другой юноша покраснел, но выдержал испытующий взгляд. Дис хотел сказать о ритмах механизма наследственности. Живой организм при развитии из материнской клетки надстраивается аккордами из молекул. Первичная парная спираль развертывается в плане, аналогичном развитию музыкальной симфонии. Иными словами, программа, по которой идет постройка организма из живых клеток, музыкальна.
1: «Так», — преувеличенно удивился Дар-Ветер. «Но тогда и всю эволюцию живой и неживой материи вы сведете к какой-то гигантской симфонии?»
5: «План и ритмика этой симфонии определены основными физическими законами. Надо лишь понять, как построена программа и откуда берется информация этого музыкально-кибернетического механизма»,
2: — с непобедимой уверенностью юности подтвердил Тор-Ан.
1: «Это чье же?»
5: «Моего отца, Зига Зора. Он недавно обнародовал космическую 13-ю симфонию фа минор в цветовой тональности 4,750 мю. Обязательно послушаю ее. Я люблю синий цвет. Но ближайшие ваши планы, подвиги Геркулеса, вы знаете, что вам назначено?
2: Только первые 6.
5: Ну, конечно, другие 6 назначаются после выполнения первой половины, вспомнил Дарветер.
2: Расчистить и сделать удобным для посещения нижний ярус пещеры Кон и Гуд в Средней Азии, начал Торан. Провести дорогу к озеру Ментал сквозь острый гребень хребта, подхватил Дискен. Возобновить рощу старых хлебных деревьев в Аргентине. Выяснить причины появления больших осьминогов в области недавнего поднятия у Тринидада и истребить их.
5: Это 5. Что же 6? Оба юноши слегка замялись.
2: У нас обоих определены способности к музыке, краснее сказал Дискен. И нам поручено собрать материалы по древним танцам острова Бали, восстановить их музыкально и хореографически.
5: То есть подобрать исполнительниц и создать ансамбль, рассмеялся Дарветер.
2: Да, потупился Торан.
5: Интересное поручение. Но это групповое дело, так же, как и озерная дорога.
2: О, у нас хорошая группа. Только они тоже хотят просить вас быть ментором. Это было бы так хорошо.
5: Дарветер выразил сомнение в своих возможностях относительно 6 дела. Но мальчики, просиявшие и подпрыгивающие от радости, заверили, что сам Зиг Зор обещал руководить 6. Через 4 месяца я найду себе дело в Средней Азии, проговорил Дарветер, с удовольствием вглядываясь в радостные юные лица.
2: Как хорошо, что вы перестали заведовать станциями, воскликнул Дискен. Я и не думал, что буду работать с таким ментором.
5: Внезапно юноша покраснел, так что лоб его покрылся мелкими бисеринками пота, а Торт даже отодвинулся от него, преисполнившись укоризны. Дарветер поспешил прийти на помощь сыну Грома Орма в его промахе. «Много ли у вас времени?»
2: «О, нет, нас отпустили на 3 часа. Мы привезли сюда больного лихорадкой с нашей болотной станции».
5: «Вот как? Лихорадка еще появляется, я думал».
2: «Очень редко, и только в болотах», – торопливо вставил Дис. «Для того и мы».
5: «Еще 2 часа в нашем распоряжении. Пойдемте в город. Вам, наверное, хочется посмотреть дом нового».
2: «О, нет, мы хотели бы, чтобы вы ответили на наши вопросы. Мы подготовились, и это так важно для выбора пути».
5: Дарветер согласился, и все 3 направились в одну из прохладных комнат зала гостей, обиваемых искусственным морским ветром. 2 часа спустя другой вагон уносил Дарветра, утомленно дремавшего на диване. Он проснулся на остановке в городке химиков. Гигантская постройка в виде звезды с 10 стеклянными лучами возвышалась над большим угольным месторождением. Добывавшийся здесь уголь перерабатывался в лекарства, витамины, гормоны, искусственные шелка и меха. Отходы шли на изготовление сахара. В одном из лучей здания из угля добывались редкие металлы германий и ванадий. Чего только не было в драгоценном черном минерале. Старый товарищ Дарветра, работавший здесь химиком, пришел на станцию. Когда-то были 3 веселых молодых механика на индонезийской станции плодоуборочных машин в тропическом поясе. Теперь один из них – химик, ведающий большой лабораторией крупного завода. Второй так и остался садоводом, создавшим новый способ опыления. А третий он, Дарветер, теперь снова возвращающийся к лону Земли, даже еще глубже, в ее недра. Друзья успели повидаться не больше 10 минут, но и такое свидание было гораздо приятнее встреч на экранах ТВФ. Дальнейший путь оказался недолгим. Заведующий широтной воздушной линией внял убеждением, проявив общую благожелательность людей эпохи Кольца, Дарветер перелетел океан и оказался на западной ветви дороги южнее 17-го ответвления, в тупике которого на берегу океана он пересел на глиссер. Высокие горы подходили к берегу вплотную. На отлогой подошве склонов шли террасы белого камня, задерживавшие насыпанную почву с рядами южных сосен и вендриктоний.
2: чередовавшие в параллельных аллеях свою бронзовую и голубовато-зеленую хвою. Выше голые скалы зияли темными ущельями, в глубине которых дробились в водяную пыль водопады. На террасах редкой цепью протянулись домики с синевато-серыми крышами, выкрашенные в оранжевый и ослепительно-желтый цвет. Далеко в море выдавалась искусственная мель, заканчивавшаяся обмытой ударами волн башней. Она стояла у кромки материкового склона, круто спадавшего в океан на глубину километра. Под башней вниз шла отвесно огромная шахта в виде толстейшей цементной трубы, противостоявшей давлению глубоководья. На дне труба погружалась в вершину подводной горы, состоявшей из почти чистого рутила, окиси титана. Все процессы переработки руды производились внизу, под водой и горами. На поверхность поднимались лишь крупные слитки чистого титана и муть минеральных отходов, расходившаяся далеко вокруг. Эти желтые мутные волны закачали глиссер под пристанью с южной стороны башни. Дарветер улучил момент и выскочил на мокрую от брызг площадку. Он поднялся на огороженную галерею, где собрались, чтобы встретить нового товарища, несколько человек, свободных от дежурства. Работники этого представлявшегося Дарветру таким уединенным рудника не казались хмурыми анахоретами, каких он под влиянием собственного настроения чаял здесь встретить. Его приветствовали веселые лица, немного усталые от суровой работы. Пять мужчин, три женщины. Здесь работали и женщины. Прошло 10 дней, и Дарветер освоился с новой деятельностью. Здесь было собственное силовое хозяйство. В глубине старых выработок на материке запрятались установки ядерной энергии типа «Э», или, как он назывался в старину, второго типа, не дававшего жестких остаточных излучений, а потому удобного для местных установок. Сложнейший комплекс машин перемещался в каменном чреве подводной горы, погружаясь в хрупкий красно-бурый минерал. Самой трудной была работа в нижнем этаже агрегата, где происходила автоматизированная выемка и дробление породы. В машину поступали сигналы из находившегося наверху центрального поста, где обобщались наблюдения за ходом режущих и дробящих устройств, меняющейся твердостью и вязкостью ископаемого, и сведение стволов мокрого обогащения. В зависимости от меняющегося содержания металла увеличивалась или уменьшалась скорость выемочно-дробильного агрегата. Всю проверочно-наблюдательную деятельность механиков нельзя было передать кибернетическим машинам-роботам из-за ограниченности защищенного от моря места. Дарветер стал механиком по проверке и настройке нижнего агрегата. Потянулись ежедневные дежурства в полутемных, набитых циферблатами камерах, где насос кондиционера едва справлялся с удручающей жарой, усугубленной повышенным давлением из-за неизбежного просачивания сжатого воздуха. Дарветер и его молодой помощник выбирались наверх, долго стояли на балюстраде, вдыхая свежий воздух, потом шли купаться, ели и расходились по своим комнатам в одном из верхних домиков. Дарветер пытался возобновить свои занятия новым кохлеарным разделом математики. Ему казалось, что он забыл свое прежнее общение с космосом. Как все работники титанового рудника, он с удовлетворением провожал очередной плот с аккуратно выложенными брусками титана. После сокращения полярных фронтов бури на планете сильно ослабели, и многие морские грузоперевозки производились на буксируемых или самоходных плотах. Когда людской состав рудника менялся, Дарветер продлил свое пребывание вместе с двумя другими энтузиастами горных работ. Ничто не продолжается вечно в этом изменчивом мире, и рудник остановился для очередного ремонта выемочно-дробильного агрегата. Впервые Дарветер проник в забой перед щитом, где только специальный скафандр спасал от жары и повышенного давления, а также от внезапных струй ядовитого газа, вырывавшихся из трещин. Под ослепительным освещением бурые рутиловые стены сверкали своим собственным алмазным блеском и отливали красными огнями,
0: будто взглядами яростных глаз, спрятавшихся в минерале. В забое стояла необыкновенная тишина. Искровое электрогидравлическое долото и огромные диски, излучатели ультракоротких волн, впервые за многие месяцы неподвижно застыли. Под ними копошились только что прибывшие геофизики, расставляя приборы, чтобы, воспользовавшись случаем, проверить контуры залежи. Наверху стояли тихие и жаркие дни южной осени. Дарветер ушел в горы и необыкновенно остро почувствовал величие каменных масс, тысячелетиями недвижно вздымавшихся здесь перед морем и небом. Шелестели сухие травы, снизу едва доносился плеск прибоя. Усталое тело просило покоя, но мозг жадно схватывал впечатления мира, обновленные после долгой и трудной работы в подземелье. И бывший заведующий внешними станциями, вдыхая запах нагретых скал и пустынных трав, поверил, что впереди предстоит еще много хорошего, тем больше, чем лучше и сильнее он будет сам. Посеешь поступок — пожнешь привычку. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу. Пришло на ум древнее изречение. Да, самая великая борьба человека – это борьба с эгоизмом. Не сентиментальными правилами и красивой, но беспомощной моралью, а диалектическим пониманием, что эгоизм – это не порождение каких-то сил зла, а естественный инстинкт первобытного человека, игравший очень большую роль в дикой жизни и направленный к самосохранению. Вот почему у ярких, сильных индивидуальностей нередко силен эгоизм, и его труднее победить. Но такая победа – необходимость, пожалуй, важнейшая в современном обществе. Поэтому так много сил и времени уделяется воспитанию, так тщательно изучается структура наследственности каждого. В великом смешении рас и народов, создавшем единую семью планеты, внезапно, откуда-то из глубин наследственности, проявляются самые неожиданные черты характера далеких предков. Случаются поразительные уклонения психики, полученные еще во времена великих бедствий эры разобщенного мира, когда люди не соблюдали осторожности в опытах и использовании ядерной энергии и нанесли повреждения наследственности множества людей. Удар ветра тоже прежде была длинная родословная, теперь уже ненужная. Изучение предков заменено прямым анализом строения наследственного механизма, анализом еще более важным теперь, при долгой жизни. С эры общего труда мы стали жить до 170 лет, а теперь выясняется, что и 300 не предел.

0: Шорох камней заставил Дарветра очнуться от сложных и неясных размышлений. Сверху по долине спускались двое. Оператор секции электроплавки, застенчивая и молчаливая женщина, и маленький живой инженер наружной службы. Оба, раскрасневшиеся от быстрой ходьбы, приветствовали Дарветра и хотели пройти мимо, но тот остановил их. «Я давно собираюсь просить вас», — обратился он к оператору, — «исполнить для меня 13-ю космическую фа-минор синий. Вы много играли нам, но ее ни разу». «Вы подразумеваете космическую зига-зора?» — переспросила женщина, и на утвердительный жест Дарветра рассмеялась. «Мало людей на планете, которые могли бы исполнить эту вещь. Солнечный рояль с тройной клавиатурой беден, а переложения пока нет и вряд ли будет. Но почему бы вам не вызвать ее из дома высшей музыки, проиграть запись? Наш приемник универсален и достаточно мощен».
1: «Я не знаю, как это делается», — пробормотал Дарветер. «Я раньше не...»
0: «Я вызову ее вечером», — обещала музыкантша Дарветру и, протянув руку спутнику, продолжила спуск. Остаток дня Дарветер не мог отделаться от чувства, что произойдет нечто важное. Со странным нетерпением он ждал 11 часов времени, назначенного Домом высшей музыки для передачи симфонии.

что казался ощутимой силой звук. Он усиливался, сотрясая комнату и сердца слушателей, и вдруг упал, повышаясь в тоне, раздробился и рассыпался на миллионы хрустальных осколков. В темном воздухе замелькали крохотные оранжевые искорки. Это было как удар той первобытной молнии, разряд которой миллионы веков назад на Земле впервые связал простые углеродные соединения в более сложные молекулы, ставшие основой органической материи и жизни. Нахлынул вал тревожных и нестройных звуков, тысячеголосый хор боли, тоски и отчаяния, дополняя которые метались и гасли вспышки мутных оттенков пурпура и багрянца. В движениях коротких и резких вибрирующих нот наметился круговой порядок, и в высоте завертелась расплывчатая спираль серого огня. Внезапно крутящийся хор прорезали длинные ноты, гордые и звонкие. Они были полны стремительной силы. Нерезкие огненные контуры пространства пронизали четкие линии синих огненных стрел, летевших в бездонный мрак за краем спирали и тонувших во тьме ужаса и безмолвия. Темнота и молчание. Так закончилась первая часть симфонии. Слушатели, слегка ошеломленные, не успели произнести ни слова, как музыка возобновилась. Широкие каскады могучих звуков в сопровождении разноцветных ослепительных переливов света падали вниз, понижаясь и ослабевая, и меркли в меланхолическом ритме сияющие огни. Вновь что-то узкое и порывистое забилось в падающих каскадах, и опять синие огни начали ритмическое танцующее восхождение. Потрясенный, Дарветер уловил в синих звуках стремление к усложняющимся ритмам и формам и подумал, что нельзя лучше было отразить первобытную борьбу жизни с энтропией. Ступени, плотики, фильтры, задерживающие каскады, спадающие на низкие уровни энергии. Так, вот они, эти первые всплески сложнейшей организации материи. Синие стрелы сомкнулись хороводом геометрических фигур, кристаллических форм и решеток, усложнявшихся соответственно сочетанием минорных созвучий, рассыпавшихся и вновь соединявшихся, и внезапно растворились в сером сумраке. Третья часть симфонии началась мерной поступью басовых нот, в такт которым загорались и гасли уходившие в бездну бесконечности и времени синие фонари. Прилив грозно ступающих басов усиливался, и ритм их учащался, переходя в отрывистую и зловещую мелодию. Синие огни казались цветами, гнувшимися на тонких огненных стебельках. Печально никли они под наплывом низких, гремящих и трубящих нот, угасая вдали. Но ряды огоньков или фонарей становились все чаще, их стебельки толще. Вот две огненные полосы очертили идущую в безмерную черноту дорогу и поплыли в необъятность вселенной золотистые, звонкие голоса жизни, согревая прекрасным теплом угрюмое равнодушие двигавшейся материи. Темная дорога становилась рекой, гигантским потоком синего пламени, в котором все усложнявшимся узором мелькали просверки разноцветных огней. Высшие сочетания округлых плавных линий, сферических поверхностей отзывались такой же красотой, как и напряженные многоступенчатые аккорды, в смене которых стремительно нарастала сложность звонкой мелодии, разворачивавшейся все сильнее и сильнее. Удар ветра закружилась голова, и он уже не смог следить за всеми оттенками музыки и света, улавливая лишь общие контуры исполинского замысла. Океан высоких кристально чистых нот плескался сияющим, необычайно могучим, радостным синим цветом. Тон звука все повышался, и сама мелодия стала неистово крутящейся, восходящей спиралью, пока не оборвалась на взлете в ослепительной вспышке огня. Симфония кончилась, и Дарветер понял, чего недоставало ему все эти долгие месяцы. Необходима работа, более близкая к космосу, к неутомимо разворачивающейся спирали человеческого устремления в будущее –

0: прямо из музыкального зала. Он направился в переговорную комнату и вызвал центральную станцию распределения работы северной жилой зоны. Молодой информатор, направлявший Дар Ветра сюда, на рудник, узнал его и обрадовался. «Сегодня утром вас вызывали из совета звездоплавания, но я не мог связаться. Сейчас соединю вас». Экран померк и снова вспыхнул. На нем возник Мир Ом, старший из четырех секретарей совета. Он выглядел очень серьезным и, как показалось Дар Ветру, грустным. «Большое несчастье. Погиб спутник 57. Совет зовет вас для выполнения труднейшей работы. Я посылаю за вами ионный планетолет. Будьте готовы». Дар Ветер застыл в изумлении перед погасшим экраном.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Учебная пауза окончена. Урок продолжается. Сосредоточьтесь. Слушайте вашего преподавателя.
1: Я жду тишины. Кто там хочет поговорить вместо меня? Пусть выйдет сюда и скажет. Так, на чем мы остановились? Мы остановились... Форма дискриминанта для четного множителя. Ax квадрат плюс bx плюс c, где x четное целое. Ой, подождите, не записывайте. Что-то я здесь напутала. Из-за вас. Внимание на доску, проверяем вместе со мной. Ax квадрат c bx ниже bx.
2: Стасик вращал карандаш долго. Резинка натягивалась, скручивая штопор, а затем появился и первый барашек. Руки устали. Сосед по парте, вредный толстяк Женя Попов, искоса наблюдал за приготовлениями.
3: Если сейчас зачешется нос, я никак не смогу его почесать.
2: В тот же миг нос действительно жутко зачесался, но приходилось терпеть и крутить карандаш, придерживая свободной рукой линейку. Нос чесался нестерпимо.
3: А вот майор Богдамир бы вытерпел.
1: И не обращающийся на нем в ноль. Ясно вам, уроды?
2: Когда Ольга Дмитриевна перешла к разбору третьей задачи, резинка уже целиком покрылась барашками, и катапульта была готова.
3: Жень, слышь, подержи линейку минуточку.
4: Чтоб вместе с тобой выгнали.
3: На перемене в лобешник получишь.
2: Женя Попов ничего не ответил. Пришлось прибегнуть к шантажу.
3: Скажу Ольге Дмитриевне, что ты копался в ее столе.
4: Я не копался.
3: А я скажу, что копался.
4: Так нечестно.
3: Зато интересно.
2: На Женю Попова было жалко смотреть. Но все-таки он еще колебался. Тогда Стасик набрал легкие воздуха и поднял подбородок, словно собираясь привстать за партой и сделать громкое заявление. Это подействовало.
4: Где подержать?
3: Хватайся за этот конец линейки.
2: Женя воровато оглянулся на Ольгу Дмитриевну, заливающуюся соловьем у доски, отодвинул перо с планшетом и прижал линейку локтем. Теперь можно было отпустить пальцы и почесать нос. Стасик нагнулся под парту и вытащил из ранца Хомку. Словно чувство неладное, Хомка тревожно водил пушистым носиком и шевелил всеми своими лапами. Стасик аккуратно посадил его в бумажную корзинку катапульты. Хомка не сопротивлялся.
1: Совокупности двух уравнений А равно Б и А равно минус Б. Руженко, ты чем занят?
5: Записываю.
1: Что ты там записываешь? Ты решил уравнение?
5: Решаю.
1: Выходи и решай на доске.
2: Стасик посмотрел на Женю, виновато пожал плечами и отправился к доске. Женя остался за партой, не в силах пошевельнуться. Локоть его держал заведенную катапульту. В глазах застыло страдание. На экранной доске красовались развалины уравнения. Стасик взял из рук учительницы еще теплый магнитный маркер и остановился в нерешительности.
1: Где у нас переменная?
5: Вот тут внизу.
1: Руженко, я тебя оставлю на второй год. Покажи мне числитель.
2: Стасик замялся, указал на верхнюю часть строки, но по брезгливому лицу Ольги Дмитриевны понял, что снова не угадал.
1: Кто поможет? Сосед поможет. Попов?
6: Числитель справа.
1: Для ответа положено вставать.
6: Извините. Числитель справа. Х минус 32.
1: Для ответа положено вставать. А ну встань, когда разговариваешь с педагогом.
2: Все обернулись на Женю, и наступила тишина. Женя вздохнул и медленно, обреченно поднялся. Освободившаяся линейка со свистом распрямилась и завибрировала с дробным стуком. Хомка взмыл под потолок, перелетел через весь класс, с размаху хлопнулся в тяжелую штору и повис над ней под самым потолком, испуганно вцепившись всеми шестью лапками. Примерно так и планировал Стасик, но не в такой же момент. В солнечных лучах вокруг шторы закружились пылинки. Хомка глянул вниз и заверещал. Под ним на шторе расползалось мокрое пятнышко, видимо от страха. Класс взорвался хохотом. Ольге Дмитриевне пришлось трижды стукнуть указкой, прежде чем наступила тишина.
1: «Попов, забирай своего Хомку, собирай вещи и вон за дверь!»
2: Повисла напряженная пауза. Стасик потупился. Ему вдруг представился майор Богдамир, суровый и нахмуренный. Одна могучая ладонь была картинно заведена за спину, другая крепко сжимала рифленую рукоять атомного нагана, висящего на поясе. Воротник скафандра был небрежно распахнут, обнажая могучую жилистую шею. Глаза Лазара сверлили курточку Стасика, пуговицы плавились и капали на линолеум.
7: «Я майор Богдамир, часовой галактики. А ты трус и мерзавец. Ты хуже злодея Пакстера».
2: Видение исчезло. Стасику было очень стыдно. Он вздохнул и поднял голову.
3: «Ольга Дмитриевна, это сделал я. Это мой Хомка».
1: «Значит, оба вон за дверь! Руженко завтра с родителями, а со следующего урока я тебя пересажу. Ты будешь сидеть... Будешь сидеть с Перепелых!»
3: «С девчонкой я сидеть не буду!»
2: Анна-Мария Перепелых фыркнула, гневно качнув челкой. Всем своим видом она показывала, как ей отвратительна мысль сидеть за одной партой с Руженко.
1: «Руженко, ты еще здесь? Собрал вещи и вон из класса!»
2: Стасик отодвинул свой стул как можно дальше, сел в полоборота и первую половину урока демонстративно глядел в другую сторону. Анна-Мария тоже его не замечала. Но делать было нечего. Поэтому Стасик все-таки сел ровно, взял линейку и положил ее поперек парты. Анна-Мария копошилась в небольшой коробочке и не обращала на Стасика никакого внимания.
3: «Линейка — это граница. Здесь моя территория, там твоя.
8: И подавись.
3: Граница охраняется. Зайдешь на мою территорию — щелбан».
8: «Чего ко мне пристал? Влюбился, что ли?»
3: «Сама ты дура!»
2: Стасик надолго отвернулся. Но вскоре ему наскучило сидеть без дела. Он искоса глянул на Анну-Марию и немного пододвинул линейку в ее сторону. Та ничего не заметила, она копалась в коробочке. Стасик еще чуть-чуть пододвинул линейку вглубь вражеской территории и снова выжидательно глянул на Анну-Марию. Только сейчас Стасик заметил, чем она занимается. Анна-Мария сосредоточенно разглядывала своего Хомку внутри клетки коробочки. Хомка был красивый, белое пузо, четыре лапки и два белых крыла, покрытых тонкими перышками.
3: «Он у тебя летает?»
2: Анна-Мария ничего не ответила. Она чесала мизинцем Хомку между крыльями, а на глазах ее были слезы. Хомка вяло шевелил лапками и все норовил свернуться клубком, уткнувшись носом в пузо.
3: «Куклица! Вон сонный какой!»
8: «Ему всего 2 месяца!»
3: «Иногда они куклятся раньше».
2: Анна-Мария тихо вздохнула, закрыла коробочку и уронила голову на руки.
3: «Куклица, куклица! Дашь скушать? Или сама съешь?»
2: Анна-Мария тихо подергивалась, и Стасик понял, что она плачет.
3: «Ну ладно, ладно тебе. Подумаешь, Хомка, еще сделаешь».
2: Анна-Мария подняла голову. Сквозь челку смотрели заплаканные глаза.
8: «Больше такого никогда не получится. Я код не сохранила.
2: Настал миг триумфа. Стасик гордо выпрямился и прищурился.
5: Не бойся, ты со мной. Я подберу тебе код.
2: Глаза посмотрели из-под челки с надеждой.
8: Как?
5: Запросто. Увидишь.
8: Как?
5: Возьму у Хомки капельку слюны и запихну в инкубатор. В слюне плавают клетки этого эпителия. В каждой клетке код.
8: Так не получится.
5: Это на твоем не получится, а на моем получится.
8: У меня инкубатор 7-го поколения. Мне папа привез. И скорее.
5: Вот потому и не получится.
1: Руженко! Ты здесь отвлекаешься? Перепил их, прекрати с ним разговаривать. Воркуют, как два голубя на скамейке.
9: Жених и невеста. Сейчас детей нарожают.
2: Стасик почувствовал, как багровеют уши. Он готов был провалиться сквозь землю.
1: Попов, закрой свой поганый рот! Я никого здесь не держу. Кому неинтересно, могут выйти из класса к директору.
2: Снова воцарилась тишина. И в тишине прищуренный взгляд Ольги Дмитриевны еще долго ползал по классу, как лазерный прицел на атомном нагане майора Богдамир. Убедившись, что дисциплина восстановлена, Ольга Дмитриевна повернулась к доске и заскрипела магнитным маркером.
1: Уравнение АС равно БС, пишем дальше. Равносильно совокупности двух уравнений...
8: Ты правда сможешь сделать такого же Хомку?
5: Могу.
8: А можешь сделать, чтобы он не куклился через 3 месяца?
5: Могу, я все могу.
8: Как? Научи!
5: Потом. Она на нас опять смотрит.
1: Лежат множество перепелых и Руженко! Что вы там никак не замолкнете? Руженко! Встань и повтори, о чем я сейчас рассказывала.

0: Из школы они вышли вместе. Стасик бегал вокруг Анны Марии и пинал пластиковую бутылку от минералки.
1: «Я космический ниндзя майор Богдамир! Дыш-дыш-дыш-дыш-дыш!»
2: «Прекрати скакать! Ты правда можешь сделать бессмертного Хомку?»
1: «Я владыка добра, майор Богдамир! Я всегда там, где меня кликают о помощи! Сделаю! Пара пустяков! Скачиваешь из сети свежую прошивку для инкубатора и делов!»
2: «А где скачиваешь?»
1: «А места надо знать!»
2: «И для моего инкубатора тоже есть?»
1: «Это надо разбираться!»
2: «Поможешь?»
0: Стасик пожал плечами, размахнулся и пнул бутылку далеко вперед по дорожке.
1: «Я майор Богдамир, дистрибьютор добра! Я всегда там, где меня кликают о помощи!»
2: Не нравится сериал про Богдамира. Мне нравится про фею Элизабет.
1: «Фея Элизабет дура и поет нудные песни!»
2: «Сам дурак!»
0: Они пошли молча и дошли до самых гаражей. Вдруг из щели наперерез выскочил Женя Попов со своими друзьями, веснущатым Белкиным и рослым второгодником Кузей. Стасик и Анна-Мария остановились.
3: «Тю! Жених и невеста!»
2: «Сам жених и невеста! Уже поболтать нельзя!»
4: «Тише, пацаны! Они сейчас поцелуются!»
5: «И детей нарожают!»
1: «Попов! А Влобешник?»
4: «Рискни!»
0: Попов ухмыльнулся, но на всякий случай оглянулся на Кузю и Белкина. Кузя и Белкин в развалочку подошли ближе и обступили парочку с обеих сторон.
2: «Бежим быстрей!»
0: Анна-Мария дернула Стасика за рукав, но тот медленно покачал головой.
1: «Майор Богдамир не умеет отступать!»
4: «Иди домой, перепелых. У нас к Руженко разговор. Охамел, Руженко!»
0: Он размахнулся и ткнул Стасика в плечо. Стасик отлетел на метр и упал на одну коленку. Женя подошел ближе. За ним подтянулись Кузя и Белкин.
6: «Ну че, Руженко, кому ты здесь лобешник дать собирался?»
0: Стасик медленно поднялся, вынимая руку из-за пазухи. Из сжатого кулака торчала мордочка Хомки. Стасик слегка сжал кулак, и Хомка заверещал, обнажая два острых зуба.
1: «А ну стоять! Подойди сюда!
5: Пацаны, он нас своим Хомкой пугает! Ха-ха-ха!»
0: Стасик надвигался на Женю, размахивая сжатым кулаком.
1: «А ну подойди! У моего Хомки зубы от болотной гадюки. 3 часа кровавого поноса, судороги и смерть!»
0: Ноги Жени чуть подогнулись. Он остолбенел, раскрыл рот и, как завороженный, следил за раскачивающимся кулаком, из которого торчали 2 белых зуба. Ему даже казалось, что с них во все стороны капает яд. Быстрее всех среагировал Белкин.
6: «Пацаны! Текай!»
0: Следом метнулся Кузя. Женя, наконец, пришел в себя, развернулся, вытянул вперед руки и с жалобным воем бросился за друзьями. Стасик мстительно посмотрел им вслед, разжал кулак и подул на Хомку, разглаживая шерстку. Бережно сунул его за пазуху и только тогда оглянулся на Анну-Марию. В ее глазах светилось неподдельное восхищение.
1: «Я майор Богдамир, часовой галактики!» «Птыщ-птыщ-птыщ-птыщ-птыщ!»
0: Они пошли дальше, к дому Анны-Марии.
2: «Слушай, а твой Хомка моих Хомок не укусит?»
1: «Ну, только если я прикажу».
2: «Но ты же ему не прикажешь?»
1: «А нафига?»
2: «Слушай, а ты вообще его не боишься носить в кармане?»
1: «В смысле?»
2: «Ну, Но он тебя не укусит ядовитыми зубами.
1: У него обычные, крысиные. Это я наврал. Я прошлому Хомке по правде хотел от гадюки сделать. Даже скачал из сети гинокод. Потом думаю, что я больной. Ботинки снимать?
2: Не, проходи так. Вон моя комната. Или ты, может, есть хочешь?
1: Не-а. А где комп?
2: Комп в папиной комнате.
0: Инкубатор седьмого поколения поражал великолепием. Черная полусфера, напоминающая перевернутый котелок, блестела новеньким пластиком. По переднему краю тянулась вереница кнопок, а над ними располагался даже экранчик для непонятных цифр.
1: Обалдеть!
2: Седьмого поколения инкубатор. Пойдем, покажу своих хомок. У меня их 23. И с крыльями, и с жабрами, и с рожками.
1: Инструкция есть?
2: Есть. И на английском, и на китайском.
1: Совсем новый.
0: Стасик подковырнул ногтем целлофановый квадратик пленки, закрывавший экранчик.
2: Ай! Что ты делаешь? Приклей на место.
1: Уже не приклеится. Ты его что, продавать собралась?
2: Дурак! Испортил!
1: Мой инкубатор вообще без экранчика и без кнопок, и ничего, пашет.
2: Ты испортил!
1: Не испортил, а подготовил к серьезной работе. Спрячь, если так надо, и дай инструкцию.
0: Анна-Мария долго разглядывала пленочный квадратик, а затем бережно засунула в карман кофты. Стасик тем временем сосредоточенно листал инструкцию.
1: Ну, не знаю, что тут за седьмое поколение. По-моему, ничем от моего не отличается.
2: Отличается! Отличается! Отличается!
1: И чем отличается?
2: Всем отличается.
1: Ты ж мой не видала.
2: А все равно отличается. У моего кнопок больше.
1: Нафиг они нужны? Температуру инкубации руками регулировать? Так ее надо из компа выставить один раз и забыть.
2: У моего объем камеры 2 килограмма.
1: И подумаешь... А смысл? Яйца с трусиной закладывать будешь?
2: И буду.
1: Ну и на здоровье. Давай в сеть залезем, поищем к нему прошивку.
2: Папа не разрешает включать комп.
1: Чего? Это разве не твой комп?
2: Не мой. Папин.
1: Комп папин, а приставка к нему твоя?
2: Инкубатор тоже папин.
1: В лобешник такому папе.
2: Не смей так говорить. Мой папа хороший.
1: На большой мешок похожий.
2: Не смей, прекрати. Папа сказал, когда мне будет 10 лет, он разрешит пользоваться компом.
1: 10 лет? Это ж ты совсем старухой будешь.
2: Не буду, не буду.
0: Стасик задумчиво цыкнул зубом и поднялся, с тоской поглядывая на аппарат.
1: Ну и как хочешь. Я пошел. Моделируй свой хомок со своим папочкой.
2: Нет, подожди. Давай просто подождем папу.
1: И вместе с папой будем качать пиратские прошивки.
2: Они пиратские?
1: Нет, знаешь, школьные.
2: Нет, правда? Самые настоящие пиратские. За которые взрослых сажают в тюрьму или в монастырь, а потом рассказывают в вечерних новостях, да?
1: Считай, что я тебе этого не говорил, а ты ничего не слышала.
0: Стасик скорчил такую рожу, что Анна-Мария поняла. Прошивки не просто пиратские, а самые настоящие бандитские. Она беспомощно посмотрела на инкубатор, затем на Стасика, затем снова на инкубатор.
2: А тебе точно нет 10 лет?
1: Что я тебе, второгодник? Я не Кузя.
2: Я обещала папе не включать без него комп. Слушай, мне 8 и тебе 8. Значит, нам вдвоем 16, да?
7: Greetings, sir. Your faithful workstation welcomes you. If you are ready to begin your work, you know what to do next.
1: Ладно.
7: Please select language: Chinese, Korean, English or Russian.
1: Выбрали.
7: Вы выбрали русский язык. Выберите диалект. Деловой, литературный, домашний, блатной, детский.
1: Как у тебя все криво настроено.
7: Привет, дружок. Твой компьютер готов с тобой поиграть.
1: Ща поиграем.
0: Стасик уткнулся в экран, отключился от действительности и перестал замечать Анну-Марию. От нечего делать она ходила по комнате, носила туда-сюда своих хомок, иногда задавала Стасику вопросы, но ответы получала невразумительные, и это ее злило.
2: Что ты сейчас делаешь? А почему хомки живут только 3 месяца?
1: Да, сейчас все будет.
2: Ты можешь ты ответить, как человек?
1: Что?
2: Я спрашиваю, почему хомки живут только 3 месяца?
1: У них такая генетическая программа. У людей 80 лет, у кошек 15, у хомок 3 месяца.
2: А почему?
1: Чтоб не надоедали, чтоб заводить новых. Это ж детская игрушка.
2: Но они живые.
1: Живая детская игрушка. Конструктор.
2: А зачем они превращаются в шоколадный батончик, когда куклятся?
1: Метаморфоза у них такая. На пиратской прошивке можно отключить, если хочешь. Будет вонючий трупик.
2: Но почему в батончик-то?
1: Чтоб съесть его было вкусно.
2: А зачем съесть?
1: Чтобы дети спокойно относились к жизни и смерти.
2: Зачем относились?
1: Ну что ты ко мне пристал, а? Что я тебе, психолог школьный?
2: Я думала, ты все знаешь.
1: Ну и знаю. А что приставать-то?
2: Ты нашел пиратскую прошивку?
1: Нашел, качается. Только она сама не заработает. Там защита на твоей модели. Пишут, что надо инкубатор развинтить и перемычку там одну оторвать.
2: Ой, папа нас точно убьет.
1: А он ничего не узнает.
2: А давай... Давай я выйду из комнаты и не буду знать, что ты там делаешь.
1: Давай. Я тебя позову, когда соберу обратно. Только принеси мне разборку плоскостную.
2: Какую разборку?
1: Плоскостную, не магнитную.
2: Я не знаю. Может, у папы в инструментах, а инструменты у него в машине.
1: Ну, или ножик с кухни, только пластиковый.
2: Слушай, а ты его точно не сломаешь?
1: Я майор Богдамир, владыка орбиты.

0: смотри, вот, я принесла нож для курицы, только он железный.
1: Все, не надо, неси обратно. Все уже готово. Тащи своего Хомку, будем считывать код.
2: Анна-Мария принесла коробочку-клетку, распахнула... И оттуда ей на руки выкатилось небольшое яйцо, поросшее голубым мехом. Анна-Мария повертела его со всех сторон, но оно было сплошным. Ни намека на голову, лапки или хвост.
1: Ну все, опоздали. Окуклился. Они за 3 часа куклятся. К утру шоколадка будет.
0: И что? Никак?
1: Никак. У него теперь рта нет, слюны нет, крови нет. Где ж клеточку взять?
0: А если его разрезать?
1: Он пока не шоколадка, ему будет больно. Я одного такого резал, он дергался. Ну, Флакса, перестань.
0: Все зря.
1: Перестань. У тебя инкубатор на 2 кило. Можно хоть слоненка вырастить.
2: Анна-Мария замерла и оторвала от глаз зареванный рукав.
0: Слоненка? Настоящего слоненка? Чтоб на нем в школу ездить?
1: Ну, совсем большого слоненка не знаю. Это надо разбираться. С 2 килограмм мы его не выходим. Помрет. Хотя, если запрограммировать скоростной рост...
0: Ну вот!
1: Ослика маленького можно вырастить. 100%. Только слюну найти. Собачку можно. Дракончика я видел в сети. Классного в одном месте. Уже готового. Можно код скачать. Только это долго качать.
0: Дракончика? А еще кого можно?
2: Стасик засунул в рот палец и крепко задумался. Анна-Мария смотрела на него с нетерпением. Наконец Стасик вытащил палец, рассеянно взглянул на него, а затем вытер о кресло.
1: Человечка можно!
0: Человечка? Настоящего?
1: Нет, пластмассового.
0: Хочу человечка! Прикинь, у нас будет свой собственный человечек.
1: А запросто. Если памяти в компе хватит. Я тебе уже новый геном редактор скачал.
0: Только чур он будет общий, наш человечек.
1: Общий.
0: Девочка, чтоб она была, как фея Элизабет.
1: Если уж сделать, то солдата. Чтобы он был, как майор Богдамир. Ноги сопла, глаза лазеры. Вот только как сделать глаза лазеры?
0: Нет, Элизабет! Мы ее оденем в платье, а она на меня так посмотрит глазками. Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп глазками. А я ей скажу, что за девочка такая, а она мне...
1: Вместо глаз лазера. Это будет храбрец. У него будет красный плащ-скафандр, и он будет командовать звездолетами.
0: Не будет командовать.
1: Тогда жди папу.
0: Противный.
2: Стасик закатил глаза, понимающе пожал плечами, будто сверху на него глядел майор Богдамир, и повернулся к Анне-Марии.
1: Ладно, не хнычь. Сделаем девочку. Уступаю.
2: Анна-Мария посмотрела на него счастливыми, мокрыми глазами и еще раз хлюпнула носом.
1: Уступаю.
0: Ну, если ты так хочешь, то я тоже уступаю. Давай по-твоему, сначала мальчика.
1: Я уступаю, я первый сказал.
0: Нет, я уступаю.
1: А давай, чтоб по-честному, бросим карточку.
0: Давай, чур я кидаю.
1: Если штрих-код, то мальчик, глаза лазеры.
0: А если герб банка, то фея Элизабет.
2: Анна-Мария порылась в ящике, нашла старую мамину карточку и подкинула ее к самому потолку. Они завороженно смотрели, как карточка, кружась, пикирует под диван.
0: Мальчик!
1: Круто! Тащи яйцо, плевать в него буду.
0: А почему ты? Я тоже хочу плевать.
1: Потому что нам нужны гены мальчика. Значит, мои клетки. Значит, я плевать буду.
0: Так нечестно. Мы договаривались, что человечек будет общий.
1: Как же общий-то? Общий никак не получится.
0: А как же у родителей общие дети рождаются?
1: Не знаю. У папы сыновья рождаются, у мамы дочки.
0: Все дети рождаются у мамы из живота. Там у нее инкубатор.
2: Стасик с сомнением посмотрел на черную полусферу и покачал головой.
1: Не.
0: 100%.
1: Мне мама когда-то говорила, что детей находят в Яндексе.
0: А где там?
1: Не знаю, по-моему, бред.
0: Бред. Инкубатор у мамы. 100%.
1: А откуда тогда сыновья?
0: Ну, наверное, папа в маму плюет, пока они целуются.
1: Точно. Я в кино видел, как они губами складываются и стоят так.
0: Как-то это противно.
1: Пакость. Но мы сделаем по-нормальному. Ты плюнешь, и мы отсканируем твой генокод. А потом я плюну и отсканирую мой. А потом мы их сложим.
0: Это как?
1: В геном-редакторе есть фильтр для сведения мужского и женского кода. А я-то думал, нафига он нужен?
0: Круто! Я за яйцами.
2: Вернулась она из кухни, разочарованная.
0: Нету. Кончились Хомкины яйца.
1: Что, даже обычных куриных нет?
0: А разве куриные годятся?
1: А ты думала, Хомкины яйца – это не куриные? Это тоже куриные, только обработанные специально от микробов и раскрашенные. И коробки у них фирменные, потому и стоят дорого.
0: А Хомка вырастет из куриного?
1: Хомка вырастет из любого. Важно скачать из сети правильную прошивку без запретов. Только выбери яйцо побольше. У тебя от обычных кур или есть модифицированные?
0: Есть куриные экстра, килограммовые для салата.
1: Во, супер! Нужно 3 яйца. Одно большое для человечка, а 2 можно обычных. Их сварить вкрутую.
0: Зачем?
1: Мы их разрежем, плюнем в середину и подставим в гнездо инкубатора на считывание. Без яйца он не будет ничего считывать. Там защита стоит. Дура техника.
0: Ясно. Я хорошо умею варить яйца.
3: Дружок, программа «Конструктор Home Creation Pro 7.0» готова играть с тобой.
1: Давай.
3: Дружок, ты уверен, что хочешь запустить это приложение? Это неизвестное приложение, сделанное неизвестным разработчиком. Оно не сертифицировано разработчиками пакета, поэтому...
1: Молчать!
3: Привет, дружок. Ты хочешь считать геном яйца? Поставь яйцо в инкубатор.
1: Женщин пропускают вперед.
0: Спасибо.
3: Дружок, погоди немножко. Идет считывание генома.
2: Подготовить генокод для человечка оказалось куда сложнее, чем думалось Стасику. Первая неприятность случилась, когда Стасик установил в инкубатор яйцо. Обычно считывание занимало не так уж много времени, даже на таком слабеньком компе, как у Стасика. Но тут, видно, код был сложнее. Геном-редактор надолго замер, машина работала. Стасик нервно болтал ногой, оглядываясь по сторонам. Его что-то тревожило. Наконец, взгляд упал на розетку интернет-кабеля. И тут чутье подсказало.
1: Выдерни сетевой шнур! Быстро!
0: Зачем?
1: В кино видел.
2: На самом деле, он и сам не мог объяснить, зачем отключился от сети. Но тут обработка прервалась.
4: Внимание! Обнаружен геном человека. Эксперименты с геномом человека запрещены с Божьей помощью. О ваших действиях доложено в дежурную часть Объединенной Церкви. Оставайтесь на месте до приезда следственной бригады. Помните, согласно уголовному законодательству Евро-Индо-Афро-Китайского Союза, любая попытка скрыться или оказать сопротивление властям карается 2 дополнительными годами исправительного монастыря.
2: Стасик многозначительно посмотрел на Анну-Марию и ехидно улыбнулся.
4: Системная ошибка. Отправка информации отложена из-за нарушения сетевого доступа. Проверьте исправность информационного кабеля и повторите операцию. Если эта ошибка будет повторяться, обратитесь к специалисту.
1: Ага, сейчас. Понимаешь, я забыл поставить пиратскую ломалку для геном-редактора. Сейчас скачаем.
2: Стасик выключил наивный комп и включил заново. Пиратскую ломалку для геном-редактора он нашел в сети без особого труда, установил ее и снова отключил сетевой кабель. Но это уже было лишней предосторожностью. Теперь геном-редактор не возражал.
3: Дружок, программа конструктор Homey Creation Pro 7.0 готова играть с тобой. Дружок, ты хочешь продолжить считывание двух геномов? Погоди немножко. Считывание геномов закончено. Создать нового Homeку или отредактировать геном?
0: Редактировать, редактировать!
2: Над редактированием тоже пришлось поработать. Стасик изрядно полазил по сети, читая статьи о хромосомных механизмах. Наконец, он нашел, что искал. Оказывается, пол живых существ регулировался специальной Y-хромосомой. Кто бы мог подумать, обычные хомки были бесполые. Единственное, чего он не смог придумать, как встроить лазеры в глаза.
1: Как же сделать глаза лазеры? А если так? Вот так, кажется.
3: Дружок, ты уверен, что хочешь сделать Хомке костяные трубчатые зрачки? С такими зрачками он не сможет видеть.
1: Вот засада! Получается, не воин, а тряпка какая-то. Давай хотя бы встроим ему зубы гадюки или гюрзы. Вот, я уже скачал код.
0: С ума сошел? Человечек может прикусить язык и умереть. Давай лучше сделаем ему крылышки. У нас в компе хранится код отличных белых крылышек. Когда мы с папой моделировали...
1: Крылышки? Ну давай твои крылышки.
3: Дружок, ты уверен, что хочешь сделать Хомке третью пару конечностей в форме крыльев? Потребуется серьезная переделка двигательной и нервной системы. Этот расчет займет 9 часов 1 минута 6 секунд. Начнем расчет?
0: 9 часов?
2: Стасик и Анна-Мария переглянулись. Ждать 9 часов никому не хотелось.
0: Ну, давай хотя бы сделаем звездочку на виске, как у феи Элизабет.
1: Какая гадость! Ну, давай, давай.
3: Дружок, ты запустил редактор родимых пятен.
0: Да выключи ты эту бубнилку и дай мне нарисовать. У тебя кривая выходит.
2: И Анна-Мария сама села за клавиатуру. Вскоре звездочка была готова. Стасик покрутил на экране фигурку человечка, прилепил звездочку на висок и снова покрутил со всех сторон.
1: Пакость какая! Мы же хотели сделать героя, а получается самый обычный человек из обычных генов.
0: И совсем необычных. У нас тоже гены древних героев. Мама рассказывала, что мои предки были викингами.
1: У них были глаза-лазеры?
0: У них были корабли и большие железные ножи. Они ими резали врагов.
1: Круто! А красный плащ-скафандр у них был?
0: 100%.
1: А у меня предки-славяне. Это герои?
0: Конечно, герои. Они сражались с викингами и ездили на конях.
1: Коня мы сделаем. Не проблема коня сделать. Ура!
0: Включи звук.
3: Дружок, геном Хомки адаптирован для развития в инкубаторе. Программа развития скоростная. Установи яйцо в инкубатор и нажми любую клавишу для записи генома в яйцо.
2: Анна-Мария бросилась на кухню и принесла здоровенное куриное яйцо размером с большую грушу. Стасик собственноручно укрепил его в гнездо инкубации и опустил крышку.
3: Дружок, погоди немножко.
2: Генокод переписывался долго. На инкубаторе поочередно мигали лампочки. Сканер не сразу нашел в яйце материнское ядро, а затем еще долго выжигал случайных бактерий. Наконец комп пискнул и выдал сообщение о старте инкубации.
3: Геном записан успешно. Идет подготовка температурного режима. Идет активация яйца. Яйцо активировано. Хомка начал развиваться. Программа роста скоростная. Хомка родится через 9 недель, 13 часов, 22 минуты.
0: О, целых 9 недель? Это же вечность. Почему не 6 дней, как обычно?
1: Вообще-то я установил самый скоростной режим. Наверное, скорее нельзя. Человечек ведь сложнее Хомки. Давай этого выкинем и попробуем заново в моем инкубаторе. Может, быстрее?
0: Ты что, с ума сошел? У меня инкубатор 7-го поколения. Самый быстрый.
1: Ага, рассказывай. Слушай, а твои родители не заметят, что инкубатор так долго занят?
0: А как? Если я не буду приставать к папе, сам он не сядет конструировать Хомок и в инкубатор никогда не полезет. Вот только лампочки...
1: Мы заклеим лампочки скотчем. Папа не заметит.

Этого дня Стасик и Анна-Мария ждали с нетерпением. Анна-Мария рассказывала, что иногда из глубины инкубатора доносятся постукивания и шорохи, хотя она не уверена. И вот этот день настал. После школы Стасик и Анна-Мария сели возле инкубатора и начали ждать. Наконец инкубатор щелкнул, как тостер, и крышка его чуть приоткрылась. Изнутри повалил теплый кисловатый пар. Стасик подскочил к инкубатору, распахнул крышку и отшатнулся. Анна-Мария выглянула из-за его плеча, и лицо ее тоже изумленно вытянулось. На подстилке камеры в склизких обломках скорлупы

0: Может, его покормить надо?
1: Стасик взял с полочки пакет хомкинкорма, вытряс на ладонь горсть желтоватых крошек и начал сыпать на ребенка, стараясь попасть в открытый рот. Ребенок закашлялся и заверещал еще пронзительней.
2: Что-то мы не учли, что-то не учли, 100%.
0: Фу, мерзость. Забери его к себе, а то мои родители придут скоро.
2: К себе не могу, у меня бабка.
0: Может, его отнести в зоопарк?
2: Ага, тут-то нас из школы и выгонят.
0: Думаешь, за это выгоняют? Идея! Давай ему рот закроем и на чердак унесем. А ночью придумаем, что делать. Ты сможешь ко мне ночью прийти?
2: Ну...
0: Или хочешь меня одну с ним бросить?
2: Но ведь... Кто ж меня отпустит ночью?
0: Ничего не знаю.
2: Отец у меня на дежурстве, но бабка точно дома. Она каждую ночь сидит за своим компом, трещит с пенсионерами в чате.
0: Ну, тем более. Пусть сидит. А ты мимо ее комнаты прокрадись и...
2: Ага, умная такая. Мы с ней в одной комнате.
0: Ты должен в 2 часа ночи быть рядом со мной.
2: Да ты че, одна не справишься.
0: Между прочим, это и твой ребенок тоже.
2: Подумаешь, да я таких 100 сделаю. Птыщ, птыщ, птыщ.
0: Стас.
2: Ладно, что-нибудь придумаю. Не придумывается.
0: А если у бабки доступ к сети закончится, она спать не ляжет?
2: Ага, умная такая. Как он у нее закончится? Она пенсионерка, у нее бесплатный доступ. Точно, супер. Я вечером в хабе на лестнице сетевые кабели отсоединю. У нас так было однажды. Бабка увидит, что сети нет, позвонит в службу, а наладчики вечером не работают. Бабка ляжет спать, и я из дома сбегу.
0: Позвони мне снизу. Я тебе открою и проведу мимо комнаты родителей. Пока.

0: Над городом висела большая луна, желтая и выпуклая, как глаз яичницы. Стасик снова выглянул из-за куста, свистнул и хотел было опять спрятаться, но тут на восьмом этаже приоткрылось окошко и высунулась знакомая челка. Анна-Мария помахала рукой и скрылась. А через минуту пискнул домофон подъезда. Анна-Мария открыла ему дверь. Стасик, крадучись, зашел в подъезд и поднялся на восьмой. Вызывать лифт он побоялся. Анна-Мария ждала его у квартиры. Поверх белой ночной рубашки она накинула зимнюю куртку, а на ногах у нее были шлепанцы.
1: «Что, так и пойдешь?»
2: «Если буду искать одежду, мама с папой проснутся. Пошли!»
0: Анна-Мария решительно взяла его за руку, и они тихо зашагали вверх по лестнице. Люк чердака был приоткрыт. Стояла тишина. Из щели, сквозь клочья пыльной ваты и ржавые скобы, сочился теплый воздух, пахнущий летом, древесиной и голубями. Анна-Мария зажгла красный фонарик-светлячок, и они пролезли на чердак. В дальнем углу стояла картонная коробка, и в ней на подстилке из мятых газет лежал ребенок, там, где они положили его днем. Глаза его были закрыты, а тельце в тусклом лунном свете казалось совсем синим. Анна-Мария посветила фонариком.
2: «Потрогай его!»
1: «Сама потрогай!»
2: «Боишься, что ли?»
1: «Не знаю».
2: «Ну и потрогай!»
0: Стасик осторожно склонился и положил палец на живот малыша. Живот был почти холодный. Анна-Мария с любопытством осветила фонарик.

0: шариком крохотное бледное личико.
1: Может, укрыть его газетой?
2: Он не умер? Возьми его в руки.
1: А чего я?
2: Ну ты же у нас бесстрашный герой, майор Богдамир.
0: Стасик шмыгнул носом, опасливо засунул ладони в коробку и вынул крохотное тельце.
2: Дышит?
1: Не знаю. Кажется, нет. Или дышит.
2: Теплый? Дай дотронусь. Чуть теплый. Смотри, смотри, кровь! Ему ногу голуби поклевали. Бедный.
1: Фу! Если он умер, то его надо закопать.
2: А если не умер?
0: Стасик положил малыша в коробку и задумался. Анна-Мария оглянулась и подняла фонарик.
2: Идея! Мы сейчас положим его на дощечку и пустим по реке. Так поступали викинги с погибшими. Он будет герой-викинг.
1: Супер! 100%!
0: Они стояли на гранитном парапете набережной, на ступеньках, спускающихся к самой воде. Стасик, вооружившись щепкой, сосредоточенно чистил дощечку от голубиных перьев. Дощечка была бурая и заляпанная. Они нашли ее в глубине чердака. Анна-Мария держала на руках младенца. Стасик подумал, что вот так, в лунном свете, на фоне тихой воды канала, Анна-Мария очень хорошо смотрится. В белой ночной рубашке и пухлой куртке на плечах, с маленьким лысым человечком, прижатым к груди. На виске младенца темнела звездочка. Не такая ровная, как рисовали, но вполне четкая.
2: То мне кажется, что дышит, то не дышит. Его так прикольно держать?
1: Ты положу.
2: Я сама. Ты не умеешь. А как мы его назовем?
1: Герой. Наш герой.
2: Классно. Пускай плывет.
0: Дощечка мирно покачивалась на воде, и от этого казалось, что младенец тихонько шевелит ручками. Стасик наклонился над водой и собирался оттолкнуть дощечку, но Анна-Мария взяла его за рукав.
2: «Подожди, так будет еще красивее».
0: Она размотала с запястья шнурок фонарика-светлячка, включила его и опустила на дощечку рядом с головой малыша.
1: Отлично!
0: Дощечка уплывала все дальше от берега. А Стасик и Анна-Мария стояли, взявшись за руки, и завороженно смотрели на сонную поверхность канала и на пропадающий вдалеке призрачный свет красного маячка. Анна-Мария, наконец, облегченно улыбнулась и поежилась.
2: «Ну что, по домам?»
1: «По домам. Я провожу тебя».
0: Взявшись за руки, они поднялись по гранитным ступенькам, прошли по бульвару и углубились в переулки. Город был тих и пуст. Лишь мимо проехал первый робот-подметальщик, гудя и мигая желтой лампой. Стасик и Анна-Мария шли молча, держась за руки и улыбаясь. Иногда останавливались и смотрели на луну, когда та появлялась в прорезях между зданиями. Возле своего дома Анна-Мария повернулась к Стасику и серьезно посмотрела ему в глаза, мотнув челкой.
2: Но мы же никому-никому об этом не скажем.
1: 100% не скажем.
2: А когда мы вырастем, то сделаем нового ребенка. Нашего героя.
1: 100%. Или нашу фею.
0: Они еще немного постояли в неловкой тишине. А потом Анна-Мария неожиданно чмокнула его в щеку, развернулась и поскакала к подъезду. И Стасику это совсем не показалось стыдным. Может быть, потому что никто не видел?

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Студия «Вира М» представляет книгу Александра Беляева из собрания сочинений в 9 томах. Том 3. «Вечный хлеб. Повесть». Запись производится по изданию «Москва. Издательство «Терра», 1993 год». Читает Олег Федоров. Александр Беляев. «Вечный хлеб. Повесть». Глава 6. Борьба продолжается. Крупнейшие специалисты Германии объединили свои капиталы в этом деле. Весь земной шар был оклеен кричащими рекламами компаний. «Покупайте вечный хлеб! Вкусно, питательно! 1 килограмма достаточно, чтобы прокормить человека всю жизнь». В этой рекламе не было только одного – указателя на дешевизну хлеба. Роденшток и Кригман долго спорили о ценах на хлеб. Кригман настаивал на том, чтобы хлеб продавался сначала по дорогой цене, доступной только богачам. «Мы снимем сливки, а потом пустим хлеб по дешевой цене для массового распространения». Против этого возражал Роденшток. «Не забывайте, что каждый килограмм хлеба через некоторое время превращается в 2. Хлебом будут спекулировать. Не можем же мы обязать купивших не продавать его. Нам необходимо очень быстро повести наши операции, чтобы вернуть капитал с процентами, прежде чем поступивший на рынок хлеб будет использован спекулянтами для снижения цен». Цены скоро пришлось снизить, но по иной причине. Богатые люди отнеслись к хлебу скептически. Они не хотели отказаться от всего разнообразия, изысканной кухни и пикантных блюд, чтобы сесть за кисель, который вызывал у них брезгливое чувство. Зато беднота, когда хлеб подешевел, набросилась на тесто с жадностью. Агенты компании проникали в самые отдаленные уголки мира. Тысячи брошюр, кинолент и агитаторов знакомили население с выгодностью и незаменимыми качествами вечного хлеба. Дела компании шли блестяще. Однако борьба вокруг хлеба скоро возгорелась. На этот раз ее начал профессор Бройер. Когда он узнал о продаже хлеба акционерной компании, то разослал в редакции газет открытое письмо, в котором протестовал против использования его изобретений. Он настаивал на том, чтобы правительство прекратило деятельность компании. «Я не для того, — писал профессор, — потратил 40 лет моей жизни, чтобы предоставить возможность обогатиться на моем изобретении кучке спекулянтов. Я протестую против этого. Но еще больше я протестую против того, что мое изобретение получило широкое распространение в то время, когда я еще не закончил моих опытов. Это является не только возмутительным нарушением авторских прав, но и представляет угрозу для общества, поскольку хлеб еще не изучен до конца как новое питательное вещество». «Он хочет запугать наших покупателей», — сказал Кригман, прочитав это письмо. «Напрасный труд. У нас есть отзывы врачей о полной безвредности хлеба и разрешение врачебного совета. Все, кто ест наш хлеб, находятся в полном здравии, благословляют нас и служат нам лучшей рекламой». «Нет, господин профессор, вы опоздали, и вам не удастся испортить нам дело». Однако письмо профессора произвело большое впечатление на общество. Поднялись горячие споры. Правительство поняло, что совершило ошибку, дав разрешение акционерной компании торговать хлебом. Появление на рынке вечного хлеба уже сказалось на лихорадочном изменении цен. Весь коммерческий и промышленный мир находился в сильнейшем волнении. Вечный хлеб был слишком сильным средством воздействия на экономику не только страны, но и всего мира. Такое средство нельзя было оставлять в руках частных лиц. И правительственные газеты доказывали необходимость объявления государственной монополии на хлеб. Рабочие газеты не соглашались с этим. Ссылаясь на волю изобретателя, они настаивали на объявлении хлеба общим достоянием и на бесплатной его раздаче. Пока велись эти горячие споры, в рыбацкой деревне события шли своим чередом. Ранним весенним утром рыбаки были удивлены необычайным зрелищем. По деревне, размахивая руками, без шляпы, с растрепанными волосами, бежал профессор Броер, направляясь к новому дому старика Ганса. Ганс только поднялся и наслаждался ароматным кофе со сливками в обществе своей экономки. Увидав профессора, он по старой привычке почтительно встал и, указывая на удобное кресло рядом с собой, сказал: «Прошу садиться, господин профессор. Не угодно ли кофе?» Профессор в изнеможении опустился в кресло. Он так устал от быстрого бега, что не мог выговорить слова и только отрицательно завертел головой. Отдышавшись немного, профессор сказал: «Ганс, у вас есть еще тесто, которое я подарил вам?» Ганс насторожился. «Нет, господин профессор, виноват. Слабости человеческие. Все продавали, и я продавал. А последнее проиграл в рулетку». Профессор строго посмотрел в глаза Ганса. Старик не выдержал этого взгляда и отвел глаза в сторону. «Вы правду говорите, Ганс?» «Сущую правду». Профессор поднялся. «Я не верю вам, Ганс. Вы уже не раз обманули меня. Вы не сдержали своего слова». «Виноват, господин профессор». Броер досадливо махнул рукой. «Теперь не до извинений. Знаете ли вы, Ганс, что вы сделали? Вы своим непослушанием наделали много вреда и наделаете еще больше. Слушайте меня внимательно. Я сейчас производил опыты над хлебом, и я убедился, что его есть нельзя. Собачка, которой я дал хлеб на неделю раньше вас, издохла в страшных мучениях. И если вы не вернете мне сейчас же тесто до последнего кусочка, вас постигнет ужасная смерть. Вы почернеете, вас будут ломать судороги, пена у вас будет идти изо рта, как у бешеного, и вы умрете». Ганс побледнел и присел на край кресла. Смерть. Он давно уже не думал о ней, наслаждаясь сытым, спокойным существованием. Умереть теперь? Не пить кофе со сливками? Уйти от этих мягких кресел, пуховых перин? Нет, это слишком ужасно. Он смотрел на профессора, и вдруг хитрый огонек вспыхнул в глазах Ганса. «А вы, господин профессор, вы говорили, что тоже кушали тесто. Вы тоже умрете?» Броер смутился, но тотчас совладел собой. «Да, может быть, и я умру, но я принял противоядие». «Тогда, конечно, вы не откажете и мне в противоядии». «Нет, откажу», — сердито отрезал Броер. «Пусть это будет преступление, но я не дам вам противоядия. Вы сами накажете себя за ваше преступление. Если же вы хотите жить, то сейчас же несите сюда тесто». Ганс повеселел. «Если уж так, делать нечего. Умирать никому не хочется. Сейчас, господин профессор». Ганс вышел в другую комнату, прикрыл за собой дверь, долго копался там и, наконец, вышел. С тяжелым вздохом передал он профессору тесто. Броер посмотрел в небольшую металлическую банку. «Это все? Неужели же я еще раз обману вас, господин?»
2: Хорошо. Если обманете, тем хуже будет для вас.
3: А противоядие, господин профессор?
2: Я принесу вам, не беспокойтесь.
1: Когда Броер вышел из комнаты, Ганс залился веселым старческим смехом и, обращаясь к своей экономке, сказал:
2: «А я ведь оставил себе маленький кусочек, самый малюсенький. Сдается мне, что профессор тоже лукавит. Тут не отравление, ему тесто надо на что-нибудь другое».
1: У дома Ганса уже толпились рыболовы, ожидая услышать свежую новость от Ганса. Но эту новость им пришлось услышать от самого профессора. Он обратился к ним с той же речью, что и к Гансу. Уверял, что все они умрут через неделю, если не примут противоядие. А противоядие он обещал в обмен на тесто. Рыбаки слушали, одни с удивлением, другие с испугом. Но все они уверяли, что тесто у них не осталось ни порошиночки. Расторговались и проигрались. Профессор кричал, пугал их, топал ногами. Ничего не помогало. Теста нет, но противоядие он должен им дать. Только трое обещали принести тесто. Остальные были настроены уже враждебно. Обещал всех отделить, а теперь последнее отбираешь. «Если отравил, так и лечи», — слышались угрожающие выкрики. «Да поймите вы, несчастные, что я вас жалею, о вас беспокоюсь». «Видим, как жалеешь. Вы сами не знаете, какие несчастья, какой ужас ожидает вас».
3: Истощив весь запас убеждений, профессор в изнеможении опустился на ступеньки крыльца и закрыл лицо руками.
2: «Какой ужас! Какой ужас!» – тихо говорил он, покачивая головой.
3: Некоторым рыбакам стало жаль его. «Дадим уж ему по маленькому кусочку, пусть не убивается». Броер услышал это. Подняв голову, он сказал: «Все или ничего, кусочками тут не поможешь».
2: «Вот это уж я и не понимаю», – сказал, выступив вперед, старый рыбак. «Почему это так выходит, что если все отдадим, то не отравимся? Если не все отдадите, то я не дам вам противоядия».
3: «Как так не дашь?»
1: Настроение толпы вновь резко изменилось.
2: «Если не дашь, то раньше нас к бабушке пойдешь. Давай сейчас же».
1: Толпа окружила Бройера, подхватила под руки и повела к его дому как арестованного. Профессор беспомощно висел на руках рыбаков и только говорил, как в бреду: «Какой ужас! Какое несчастье!» Придя домой, он шатающейся походкой прошел к себе в лабораторию и вынес оттуда большую склянку с прозрачной жидкостью.
2: «Вот, отпейте по глотку, отнесите к Гансу, дайте отпить всем, кто ел тесто».
1: Рыбаки ушли, обсуждая странное поведение профессора.
2: «Рехнулся человек. Очень просто. Он и раньше был с придурью».
1: А профессор пришел к себе в кабинет и дрожащей рукой написал телеграмму на имя знакомого депутата:
2: «Сообщите правительству необходимости немедленного изъятия и уничтожения всех запасов вечного хлеба. Точка. Сообщите это иностранным державам. Точка. В противном случае, точка тире, массовое отравление, точка Броер».
1: Так как вопрос о монополии на вечный хлеб решен был государством, то для обсуждения телеграммы Броера было созвано совещание Кабинета министров. Чтобы не возбуждать паники, телеграмма держалась в полном секрете. Министр финансов возлагал большие надежды на хлеб, чтобы поправить государственные финансы и укрепить курс марки. И потому горячо убеждал членов кабинета не придавать значения телеграмме. Это или кунштюк изобретателя, недовольного тем, что ему не досталась роль благодетеля человечества, или, что скорее, бред сумасшедшего. Наши лучшие профессора производили тщательный анализ хлеба и не нашли в нем никаких вредных веществ.
3: Заседание было очень бурное. Все соглашались только в одном, что нельзя спешить с опубликованием приказа об уничтожении хлеба, пока это дело не будет всесторонне освещено. Министру здравоохранения спешно поручили произвести еще раз через специалистов исследование хлеба, а также людей, которые питались им. Решено было также отправить к профессору Бройеру двух профессоров, одного психиатра и другого химика, личных его знакомых, чтобы они под видом дружеского посещения справились о здоровье Бройера и попытались разузнать, какая опасность может угрожать тем, кто ел тесто. Через несколько дней врачи, которым поручено было исследовать хлеб и питавшихся им, сделали доклад. Они говорили, что вторичное исследование хлеба дало те же результаты. Хлеб питателен, богат витаминами, настолько удобоварим, что прекрасно усваивается желудком больных и даже грудных детей, как дополнительное питание к молоку матери и совершенно безвреден. Все питающиеся этим хлебом чувствуют себя прекрасно. Малокровные и худосочные поправились в короткий срок. В состоянии здоровья туберкулезных, перешедших на питание тестом, произошло значительное улучшение. Министр торговли, услышав этот доклад, вздохнул с облегчением. А я, признаться, из любопытства и по долгу службы скушал кусочек злополучного теста. И, прочитав эту телеграмму, все время ощущал, как будто из этой лягушечьей икры у меня в желудке развелись лягушки. Скоро прибыли и профессора, командированные на остров Фер. Они сообщили, что нашли Бройера в очень подавленном состоянии. «О психозе говорить нельзя», — докладывал психиатр, «но состояние нервной системы Бройера неутешительно. У него замечаются резкие изменения настроения, характерные для сильной степени неврастении. От полного угнетения он вдруг переходит к возбужденному состоянию. Нас встретил не совсем дружелюбно, сообщить что-либо конкретное о своих опасениях отказался. Говорит, сами заварили кашу, сами и расхлебывайте. Я исполнил свой долг и предупредил об опасности. Теперь поступайте как хотите и принимайте ответственность на себя». Этим докладом министры были несколько смущены. Если бы не государственная монополия. Но брать на правительство ответственность за какую-то грозящую опасность, однако практические интересы восторжествовали. С телеграммой Бройера решено было не считаться. Кригман, которому удалось узнать об этой телеграмме, сказал Роденштоку: «Правительство отнимает у нас хлеб. Ну что ж, свой капитал мы успели вернуть, хотя и с небольшими процентами. Если теперь и выйдет что неприятное с этим хлебом, нас не будут обвинять в отравлении».
1: Глава 7. Ненужное богатство. Весна принесла Гансу огорчение. От него ушла экономка, вышедшая замуж за рыбака соседней деревни. Старику трудно было привыкать к жизни холостяка, самому прибирать комнаты, готовить обед, мыть белье. Он ходил по деревне и приглашал себе в услужение вдов и сирот. Но никто не шел. Женщины, как и мужчины, давно отвыкли от труда. Несмотря на опустошение, произведенное кабачками и рулетками, никто еще не нуждался так, чтобы идти работать у других. Старик должен был примириться со своей участью. Чтобы не готовить себе обед, он опять начал питаться тестом, которое до сих пор берег на вырост и продажу. В теплое весеннее утро он открыл буфет, чтобы взять ложкой теста из банки. К своему удивлению он увидел, что тесто подросло больше обыкновенного и даже свесилось через край банки, тогда как обычно оно едва доходило до края. Он побежал в погреб, где у него хранились запасы, которые он откладывал в расчете на будущую продажу.
3: Там тесто вело себя обычно, почти не увеличиваясь. Старик удивился и обрадовался. «Должно быть, это от тепла оно так быстро пухнет», — решил он. Ганс вычерпнул полбанки и с аппетитом поел тесто. Посидел на солнышке, покурил трубочку и в 12 часов дня улегся отдохнуть. Проснувшись в 2 часа, он опять полюбопытствовал заглянуть в буфет. Банка опять была полна до краев. Вот так штука. Если бы теперь приехали скупщики, можно было бы поторговать, думал он, огорчаясь затишьем в торговле тестом. Вечером он отправился в дом рыбака, который имел большую семью. Поговорил о том, о сём и как бы, между прочим, спросил: «А не понадобится ли вам тесто?» Рыбак неопределенно пожал плечами. «С нас почти что хватает своего. Кило, пожалуй, купил бы». «А сколько дадите?» «Пару марок дам». Ганс даже обиделся и, поговорив о ранней весне, распрощался и ушел. «Пару марок», — ворчал старик, возвращаясь к себе. «Платили люди тысячами, а тут пару. И куда они запропастились? Не поймешь этих городских. То чуть с руками не оторвут, то и не показываются». Огорченный неудачей, Ганс рано лег спать. А когда наутро он проснулся и открыл буфет, то невольно отпрянул в изумлении. Тесто не только вылезало из банки, но и заполнило всю полку. «Ну и прет!» — воскликнул старик. «Этак действительно, придется мне по 2 марки продавать». Он обошел всю деревню, предлагая тесто. Но ему везде говорили: «Не нуждаемся». Через несколько дней уже все были сыты по горло. Правда, неожиданные холода задержали рост теста, но в каждой семье его было вполне достаточно для дневного пропитания. Отяжелел и Ганс. Если бы не заботы, он располнел бы еще больше. Его мучила мысль о том, что этакие богатства пропадают даром. Он не мог допустить мысли, чтобы выбросить тесто на улицу, и он пожирал его сам с появившимся вдруг неистощимым старческим аппетитом. Наконец он почувствовал, что уже не может есть так много. Он еле таскал растолстевшие, как бревна, ноги. Его мучила одышка. С трудом поплелся он до соседнего дома. Муж и 2 детей сидели у калитки. Жена выглядывала из открытого окна. «Добрый день», — любезно сказал Ганс. «Скучно мне одному сидеть. Не изволите ли вы прийти ко мне откушать тесто?» Рыбак измерил расстояние между домами. Оно было не более 30 шагов. «Далеко идти», — апатично сказал он. «Ну что там далеко? Я же дошел, а я старше вас». «Нет, спасибо, да я уже и сыт. Сегодня 5 раз принимался за еду». «Очень жаль». И, опустившись рядом с рыбаком на скамью, Ганс откровенно сказал: «Я же не то что в гости, а как бы в виде помощи вас прошу. Уж очень быстро расти стало тесто. 3 полки в буфете заняло. Ем-ем, а оно все растет. Пособили бы». Жене рыбака как будто стало жалко Ганса. «Надо пособить бедному человеку», — сказала она мужу. «В беду всякий попасть может. Нас много, мы еще справляемся. А он один да старый». «Ну и иди», — равнодушно отозвался муж. «А я не хочу. Лень». Жена рыбака пошла с Гансом, который не переставал благодарить ее. «Да уж ладно, долг платежом красен. Когда-то, когда у нас теста не было, вы пожалели нашу бедность и с большой скидкой тесто продали». «Как же», — засуетился Ганс. «Нам надо помогать друг другу. Вы кушайте, пожалуйста, на здоровье». Женщина зачерпнула ложкой тесто и, превозмогая себя, съела большой кусок. «Вот спасибо вам, выручили старика. Еще кусочек». Гостья поднесла ко рту большую ложку, но вдруг быстро отвела ее в сторону и сказала тихо, с каким-то испугом: «Не могу, с души воротит. Ну, хоть маленький кусочек, будьте настолько добры, не откажите в просьбе старику». Ганс клянчил, как будто он умирал с голоду и выпрашивал милостыню. «Говорю вам, что не могу, чего пристал?» уже грубо ответила женщина. «Не прогневайся». И она вышла из комнаты. Ганс кланялся ей вслед и говорил: «Ну что ж, не смею настаивать, и на том спасибо». Ночью ему долго не спалось. Он высчитывал, сколько у него было бы денег, если бы он продал все тесто по 1000 марок за кило. Заснул он только под утро, но скоро был разбужен каким-то треском, раздавшимся в комнате. Ганс вскочил с кровати и осмотрелся. В серых сумерках утра он увидел, что разросшееся тесто выдавило дверку буфета и вытекло на пол. Ганс был охвачен ужасом. Впервые он подумал о той опасности, которой угрожает тесто. «Что же это будет?» — думал он. «Ведь это тесто выживет меня из дому». Он не спал остаток ночи. Ему мерещилось, что тесто, как серый змей, подползает к кровати и душит его. Рано утром он пошел к большой дороге, по которой проходили иногда безработные, бродяги и нищие. Ему удалось залучить 3 дюжих, но изголодавшихся парней обещанием хорошо накормить их. Парни, видимо, никогда не ели тесто. Они вначале отнеслись к предложенному блюду недоверчиво. Но когда Ганс показал им пример, они попробовали, одобрили и с жадностью набросились на тесто. Оно как будто таяло во рту, и съесть его, не обременяя желудка, можно было много. Желудки же у них были объемистые, а аппетит и того больше. В каких-нибудь 20 минут гости опустошили 2 полки теста. Ганс повеселел. «Ну что, хорошо?» «Не худо», — отвечали они, полузакрывая замаслившиеся от сытости глазки. «То-то! Я человек добрый, сам голодал, знаю, что такое голод. Надо помогать ближнему. Человек я одинокий, есть лишний хлеб, отчего не накормить голодного? Спасибо». «Не за что. Приходите завтра. Если хотите, каждый день приходите. Товарищи с собой приводите. Я добрый, я всех накормлю». «Спасибо, придем». Парни ушли, Ганс повеселел еще больше. Вот так-то лучше. Тесто уже не казалось ему страшным змеем, выползающим из буфета и готовым проглотить его. Этакие парни сами всякого змея проглотят. Он с нетерпением ожидал их на следующее утро, но они не пришли. День был теплый, тесто снова наполнило весь буфет и выползло на пол. Ночью старика опять душили кошмары. Ему казалось, что тесто подползает к нему, лезет все выше и выше, поднимает серые руки. Он просыпался, обливаясь потом. Наконец он заснул и спал, вероятно, очень долго. Его разбудил чей-то крик. «Хозяин! А, хозяин!» Ганс открыл глаза и увидел, что солнце уже довольно высоко поднялось на небе. Ганс подошел к окну и распахнул его. У окна стояли 3. 2 из них он узнал, это были безработные, евшие у него тесто. 3-й был нищий, в заплатанной одежде. Ганс очень обрадовался, увидев их, и поспешил открыть дверь. «Милости просим, проголодались? Я вас вчера поджидал, приготовил вам вкусненького теста». Но гости не спешили войти. Один из безработных деловито спросил: «Потребуется тесто есть?» Ганса несколько удивило его приветствие, но он с прежним радушием сказал: «Прошу вас». «А какая ваша цена будет?» — с той же деловитостью спросил безработный. Ганс даже открыл глаза от изумления. «Цена? Да я же вас бесплатно кормлю». «Ну да, еще бы не хватало, чтобы мы вам платили. Я спрашиваю, сколько вы нам заплатите за еду?» «Я вам? За еду? Да где же это видано?»
2: «Видано или не видано, а бесплатно мы есть не будем. Не хотите платить? Не надо. Мы в другом месте работу найдем».
3: «Какая же это работа? Постойте, да куда же вы уходите?» – испугался Ганс.
2: «Ну, я могу немножечко дать».
3: «А сколько?»
2: 20 пфеннингов дам».
3: «Цена неподходящая. Нам по 2 марки за килограмм платят в вашей деревне. На расхват берут. Только ешь».
2: У Ганса помутилось в голове. «Платить за то, что люди будут есть тесто. То самое тесто, за которое ему платили по 1000 и более за кило. Или эти люди смеются над ним, или он с ума сошел».
3: «Нет, я не буду платить. Найдутся другие».
2: «Не найдутся. Во всей округе уже знают».
3: «Сам съем», — упрямо сказал Ганс.
2: «Твое дело. Если не лопнешь, завтра по 4 марки заплатишь. Идем, ребята».
3: И они ушли.
2: Ушли, оставив его одного с тестом.
3: А оно серой массой лежало на полу и уже опоясало весь низ буфета. За ночь оно наполнило всю комнату. На Ганса напал ужас. Он бросился к окну и закричал удаляющимся едокам: «Подождите, эй вы, вернитесь!»
2: Они вернулись, подсчитали на глаз вес теста и принялись за работу. Они не брезгали даже есть с пола, очистили все выползшее наружу тесто и 2 нижние полки. Больше они не могли съесть. Трясущимися руками Ганс расплатился с рабочими и опустился в изнеможении в кресло. Едоки приходили каждый день. С каждым днем они становились толще, ели меньше, за еду брали дороже. Деньги Ганса быстро таяли. Наконец он не выдержал. Однажды после их ухода он пытался сам есть до полного изнеможения. Он ел так много, что утром не мог подняться с кровати. Сердце противно замирало, щемило в груди. Когда наутро пришли едоки, он сказал им слабым голосом: «Выбросьте вы всю эту дрянь на улицу, подальше от дома».
3: «Давно бы так», — весело ответили бродяги. Им самим уже смертельно надоело есть тесто. Другие односельчане уже давно выбросили.
2: Они быстро принялись за работу, и дом был, наконец, очищен от теста. Ганс хотел приподняться, чтобы расплатиться, но вдруг откинулся назад, посинел и захрипел.
3: «Ну, и этому крышка», — сказал нищий, подходя к Гансу.
2: «Лопнул от жира. 2 вчера уже померли в этой деревне. Что ж, возьмем себе что-нибудь на память о старичке, да на пристань. Довольно нам здесь проедаться. Где у него деньги-то были?»
3: «Брось, Карл», — сказал безработный. «Еще накроют».
2: «Кто тут накроет? Да в этой деревне никто с места не двинется целый день».
3: Нищий нашел сундучок с деньгами, набил карманы и ушел со своими спутниками, оставив холодеющий труп.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Глава 8. Хлебный потоп. Ужас вселился в деревню. В каждом рыбацком доме оказалась хоть крупица вечного хлеба. Когда настала летняя жара и хлеб начал быстро расти, все пережили кратковременную радость о небывалом урожае. Но следующие же за этим дни убедили всех, что тесто растет с угрожающей быстротой, превращаясь из драгоценного питательного вещества в страшного врага, вырастая в могучий хлебный потоп, который грозит всеобщей гибелью. Общая опасность встряхнула всех. Надо было принимать какие-то меры, чтобы спастись от ужасной смерти. Рыбаки, как и Ганс, в первое время пытались истребить тесто, поедая его. Они ели с отчаянием, остервенением, наедались до спазм в желудке, до обморока. Во многих из них проснулся какой-то звериный первобытный эгоизм. Желая спасти себя, старшие и более сильные принуждали есть слабейших и младших. Ничего не помогало. Скоро всем стало очевидно, что поедом тесто не истребишь. Оно заполняло комнаты, разбивая окна, выползало на улицу и растекалось серым потоком. Сила роста была так велика, что тесто, заполнив камин, поднималось вверх по каминной трубе, вылезало наружу и нарастало на крыше, как снежные сугробы. Многосемейные рыбаки еще кое-как справлялись с тестом. Они вовремя вынесли его из дому и выбросили на улицу. Ночами рыбаки подбрасывали куски теста своим соседям. Если их застигали на месте преступления, то жестоко избивали. Один из этих преступников был застигнут фрицем у своего дома. Взбешенный фриц свалил подкидчика ударом кулака и тело несчастного бросил в хлебный сугроб. К утру тесто совершенно поглотило труп. Так фриц совершил свое второе убийство. Он даже не скрывал этого, объясняя односельчанам, что это была лишь необходимая оборона. Городские судьи, может быть, и нашли бы в действиях фрица превышение пределов необходимой обороны. Но все рыбаки твердо стояли на том, что фриц действовал как должно, что этот случай послужит уроком для других. Изгнанные тестом из домов, растерянные, полупомешанные от страха, люди часто собирались на берегу моря и обсуждали свое положение. На этих собраниях рассказывали страшные вещи. Как погибла в тесте вся семья плотника, ночью, когда все спали, тесто завалило дверь и окно, и несчастные были удушены тестом. Как погибали грудные дети и беспомощные больные, оставленные в домах. Одна мать, потерявшая ребенка, рассказывала: «Я пошла к соседям просить помощи, чтобы помогли мне хоть вынести вещи из дому. Тесто заполнило у меня только одну комнату до половины, а в другой лежал мой ребенок. Я надеялась скоро вернуться, но мне пришлось обойти всю деревню, прося помощи, однако никто не шел. У каждого были свои заботы. Не могу сказать, долго ли я была в отлучке. Когда же вернулась, то увидела, что вся комната почти до потолка заполнена тестом, и через нее мне не пройти в комнату, где лежал мой ребенок. Я бросилась к окну, но оно было закрыто изнутри. Тогда я решила пройти сквозь тесто. Оно оказалось очень вязким, как густая тина. Я сделала несколько шагов и уже выбилась из сил. Голова моя была еще выше теста, оно достигало плеч. Но скоро тесто начало покрывать мне шею, подошло под подбородок. Еще несколько минут, и оно удушило бы меня. Я тонула в нем, как в вязкой тине болота. Я начала кричать. Спасибо, мимо бежал фриц. Он слышал мой крик и багром вытащил меня. А ребенка мы так и не могли спасти. «Да, все это так и было», — подтвердил Фриц. «Я сам порядочно наглотался теста, прежде чем мне удалось вытащить Марту. И это самоотверженное спасение погибающего казалось слушателям таким простым и нужным делом, как и убийство подкидчика. Слово, которое появилось с появлением нового вида преступления. Оно также клеймило человека, как и прежнее слово «вор». Рыбаки угрюмо молчали, слушая эти жуткие рассказы. «Неужто всем нам погибать?» — спросила молодая женщина. «Или бросать дома и уходить отсюда подальше?» — отозвался старый рыбак. Фриц смотрел задумчиво на море. «А почему бы нам не попробовать, — сказал он, — выбросить тесто в море, благо оно у нас под боком. В море места много, может быть, тесто тонет в воде? А нет, ветер и волны унесут его от наших берегов, и дело с концом». Эта мысль понравилась всем. Чем бы ни кончилась эта затея, она даст какой-то выход из томительного бездействия. И рыбаки горячо принялись за работу. День и ночь таскали они тесто к берегу и выбрасывали в море. Тесто немного погружалось в воду, но не тонуло. Оно плавало на поверхности, как побуревший на весеннем солнце грязный прибрежный лед. Не уносило его и от берега. Волны прибоя выбрасывали часть теста назад на берег. Зато тесто оказалось по вкусу рыбам. Они появились у берегов в необычайном количестве, пожирая вкусное тесто. Это развлекало рыбаков. «А ведь сожрут, пожалуй. Смотри, какая гибель рыб. Вот так приманка. Хорошая была бы рыбная ловля. Ни одна сеть не выдержит. Да они уж и погнили наши сети». Никто, однако, серьезно о рыбной ловле не думал. Все продолжали таскать тесто и выбрасывать в море. На третий день один из рыбаков заметил. «Что это значит? Сколько мы потаскали теста, сколько рыбы поели, а тесто становится все больше. Значит, и в воде растет». Еще через несколько дней стало очевидным, что тесто не только продолжает расти в воде, но растет гораздо быстрее, чем на земле, быть может, получив добавочное питание от воды. Тесто уже выпячивалось над поверхностью воды, захватив огромное пространство моря, насколько глаз хватает. В довершение бед оно затянуло всю прибрежную полосу, остановило прибой, сравнялось с берегом и поползло на сушу. Как будто море уже насытилось, не принимало больше и отдавало излишки назад земле. Подойти к берегу не представлялось возможным. Последняя надежда рыбаков разбилась. В отчаянии стояли они у берега, не зная, что делать, как спастись. Перед ними было какое-то новое море, серая студенистая масса, какой-то кисель, по которому, вероятно, нельзя даже плыть на лодке. Позади стояли брошенные, опустевшие дома. Один из рыбаков все-таки сделал попытку спустить лодку, но она увязла в тесте, как в тине, а весла нельзя было повернуть. «И море испортили», — хмурясь сказал старый рыбак. «Теперь ни проезду, ни проходу, а с острова не убежишь. И кто это наделал таких дел?» «Да, кто наделал?» Эта мысль была подхвачена всеми. Отчаявшиеся в спасении люди искали виновного, чтобы на нем сорвать гнев за все несчастья. Кто же другой виноват? Конечно, профессор Бройер. Рыбаки забыли, не хотели вспоминать, как получили они тесто, как профессор уговаривал их отдать все запасы вечного хлеба. «Это он погубил нас. Он лишил нас жилища, обрек на смерть наших детей. Он обрушил на наши головы все несчастья. Смерть профессору Бройеру! Смерть душителю!» И разъяренная толпа бросилась на холм к усадьбе профессора. Напрасно Иоганн, Рудольф и Оскар пытались убедить толпу не делать безумных поступков. Гнев не рассуждает. Глава 9. Осада. Профессор Бройер переживал тяжелые дни. Он знал, что делается в деревне. Он сделал все возможное, чтобы предупредить несчастье, но все же чувствовал себя косвенным виновником происшедшего. «Какой ужас! Какой ужас!» — повторял он, шагая из угла в угол по своему кабинету. «Что за несчастная судьба! 40 лет жизни потратить на то, чтобы сделать людей счастливыми и причинить им столько несчастий!» От вспышек отчаяния профессор переходил к лихорадочной работе. Он изобретал средство, которое могло бы быстро уничтожить тесто или, по крайней мере, замедлить его рост. Он ночи просиживал, не отрываясь за работой в своей лаборатории. Но ему необходимо было произвести огромное количество опытов, прежде чем он сможет добиться каких-нибудь практических результатов. На это нужно было время. А работать приходилось в постоянном нервном напряжении среди окружавших его ужасов. И он был близок к нервному расстройству. Бройер ожидал, что рано или поздно возмущенная толпа может произвести нападение, и приготовился к этому. Жизнью он не дорожил, но ему казалось, что только он один может спасти человечество, прежде чем оно погибнет от теста. И он решил отстоять свою жизнь во что бы то ни стало. Когда испуганный слуга вбежал в его кабинет и прерывающимся голосом сказал: «Толпа рыбаков бежит к нашему дому», профессор Бройер только с грустью спросил: «Уже?» Минуту он сидел в глубокой задумчивости, как осужденный, которому сказали: «За вами пришли, идите на казнь», но скоро овладел собой, выпрямился и спокойно отдал приказание: «Закройте двери, Карл, вставьте дубовые ставни в окна первого этажа». Бройер и Карл быстро принялись за работу. Входная дверь была сделана из толстого тяжелого дуба, окованного железом. Такая дверь могла долго выдерживать натиск. Довольно узкие окна нижнего этажа прикрывались ставнями с железными болтами. Все было давно обдумано. Карл успел даже закрыть ворота, хотя они были сделаны и не так прочно, как входные двери. «Все-таки задержит их на время», — сказал слуга. Домик профессора приготовился к осаде. Крики толпы уже отчетливо слышались за стеною каменной ограды. «Смерть душителю!» — кричала разъяренная толпа, и удары тяжелыми рыбацкими баграми посыпались на доски ворот. Собаки, спущенные с цепи, подняли отчаянный лай. Толпа волновалась, ворота трещали,

сделали свое дело, но все же они были так неимоверно толсты, что можно было подумать, будто они собраны на какой-то конкурс толстяков. Они страдали одышкой и быстро уставали. Это делало их менее опасными противниками. «Я выйду, но прежде выслушайте меня», — сказал профессор, пытаясь убедить их словами. «Я предупреждал вас», — начал он. Но ему не давали говорить. «Убийца, душитель, смерть, смерть!» «Я скажу вам, как уничтожить тесто», — пытался он перекричать толпу. Стоявшие вблизи, услышав эти слова, замолкли, но дальние продолжали кричать. «Пока я не нашел средство, которое сразу избавит вас от теста, трите его меж камней, толките в ступе, жгите огнем. А главное, не мешайте мне работать, вы уже раз не послушались меня». Но слова Бройера были заглушены ревом толпы. Рыбаки начали работать баграми, как таранами. Однако ни двери, ни ставни окон не поддавались. Рыбаки продолжали осаду. На смену уставшим становились другие и упорно долбили двери. К вечеру дверные доски уже значительно пострадали. В нескольких местах острые багры сделали сквозные дыры. Но и армия толстяков сильно устала. Осаждавшие уселись вокруг дома и начали обсуждать план действий. Многим работа баграми казалась слишком утомительной и длительной. Надо было придумать более быстрые способы взятия осажденной крепости. Беспорядочные крики толпы постепенно затихли. Неорганизованная толпа, очевидно, превращалась в организованную армию, выделившую свой штаб, своих военачальников. «Это хуже», — подумал Бройер. «Ишь, руками размахивает», — сказал Карл, указывая на одного рыбака. «Это Фриц, я знаю его». Фриц что-то объяснял рыбакам. Они слушали его внимательно, потом все вновь громко заговорили и ушли за ворота, оставив у дома только несколько человек. «Неужели он убедил их не делать глупостей?» — подумал Бройер. «Но тогда зачем они оставили этих часовых?» Прошло около часа, и вдруг Бройер увидел возвращавшихся крестьян и сразу угадал их план. Они несли за спиной по связке хворосту. «Что же это такое? Они хотят нас сжечь живыми!» — в испуге проговорил Карл. «Постараемся остаться в живых», — ответил Бройер, наблюдая, как рыбаки складывают у двери и стен здания связки хворосту. «А ну-ка!» «Пусти в ход нашу артиллерию», — сказал профессор. Слуга принес огромную связку ракет. Прежде чем рыбаки успели сложить костры, Бройер и его слуга выпустили в осаждавших десяток ракет. Ракеты эти были особого свойства. Они неимоверно шипели, трещали, изрыгали струи огня, прыгали из стороны в сторону и оставляли после себя удушающий смрад. Несмотря на весь свой страшный эффект, ракеты были совершенно безвредны. Однако они произвели среди врагов настоящую панику. Рыбаки бросились убегать, закрывая рот руками и чихая. Они были уверены, что их отравили удушливыми газами. Было уже за полночь. Луна на ущербе показалась сквозь разорванные, быстро гонимые ветром тучи. Рыбаки, убедившиеся в полном своем здоровье, вернулись к дому в тот самый момент, когда профессор уже подумывал о том, чтобы бежать, пользуясь отступлением врагов. В рассеянном свете луны Бройер увидел, что рыбаки, завязав платками нос и рот, приближаются к дому. В руках нападающих были зажженные фонари. Несмотря на свою толщину и неповоротливость, на этот раз нападающие действовали скоро и решительно. Организация армии сделала свое дело. Прежде чем Бройер успел выпустить новый заряд ракет, рыбаки подожгли костры и, отойдя в сторону, уселись. «Скверно», — сказал Бройер, глядя, как языки пламени охватывают сухие ветки смолистого дерева. Он потер лоб и задумался. «Другого средства нет. Придется прибегнуть к газу.

газовой атаки. Это безвредный газ, и от него никто не погибнет. Но враги будут усыплены, по крайней мере, на 3 часа. Броер быстро прошел в лабораторию и вынес оттуда 2 баллона. Когда он отвинтил металлическую пробку, из баллона потекла вниз струя почти бесцветного газа. Выпустив 1 баллон, Броер и слуга надели противогазовые маски и вслед за 1-м баллоном выпустили еще 3. Действие газа было быстрое и полное. Как только газовая волна докатилась до рыбаков, они начали падать. «Можно идти», — сказал Броер. Они вышли, закрыли за собой дверь, быстро растаскали горевшие костры, потушили пламя. Поднявшийся ветер разогнал газ. «Тем лучше. Через 1-2 часа они все будут на ногах. За это время мы будем далеко». Броер открыл гараж, вывел небольшой 2-местный автомобиль и уселся с Карлом. Они выехали за ворота и быстро поехали по дороге, ведущей к ближайшему городу. Глава 10. Преступник. Утром рыбаки проснулись и с недоумением глядели друг на друга. Что такое произошло с ними? Вокруг дома валялись разбросанные ветви и сучья. Дом безмолвствовал. Сломали двери, вошли внутрь, везде было пусто. Ушел, бежал, перехитрил нас. Разочарованные, они вернулись в деревню и только теперь вспомнили совет Броера, как истреблять тесто. Принесли большой котел, развели под ним огонь и начали бросать в котел тесто. Из котла шел смрад, тесто таяло в котле, оставляя на дне небольшой осадок. Те, у кого не было котлов, терли тесто между камней или толкли в ступе. Работа шла довольно успешно, но теста было слишком много, и рыбакам приходилось сидеть за работой целый день, чтобы истреблять все нараставшее тесто. В то время как рыбаки были заняты этим египетским трудом, профессор со слугою Карлом ехали по направлению к городу. Когда они проезжали одной деревушкой, им повстречался старый рыбак, который знал профессора Броера в лицо. «Вот едет душитель», — сказал рыбак, указывая крестьянам на проезжавшего Броера. Среди крестьян послышались угрожающие крики. Карл включил полную скорость. Но один из крестьян бросил в автомобиль навозные вилы. Вилы ударились в колесо и пробили шину. Кое-как беглецы выехали за деревню, сошли с автомобиля и начали надевать новую шину на колесо. Однако крестьяне увидали их и уже бежали к автомобилю с угрожающими криками. Броер и Карл бросили автомобиль и поспешили скрыться в соседнем лесу. Они не решались выйти на дорогу, просидели в своем убежище весь день и только ночью пустились в путь. «Отверженный!» — с горечью думал Броер. «Каждый прохожий может убить меня как преступника, объявленного вне закона». Когда, наконец, спутники явились в город, Броер отправился к прокурору и, назвав себя, сказал: «Я прошу вас арестовать меня и отправить в тюрьму, иначе толпа растерзает меня». «Вы явились очень своевременно», — ответил прокурор. «Я только что получил приказ арестовать вас». «Чтобы охранить меня от толпы?» «Да», — неопределенно ответил прокурор. «И не только для этого. Вам, по-видимому, будет предъявлено обвинение». Броер был удивлен, но ничего не сказал. Он пожал плечами и безучастно позволил отвести себя в тюрьму. Скоро его перевезли в Берлин. «Знаете ли вы о тех несчастьях, которые причинили своим изобретением?» — спросил его следователь, вызвав для допроса. «Да, знаю, но виновным себя признать не могу. Я предупреждал». «О виновности речь впереди. Вы знаете то, что произошло в рыбацкой деревне, но, вероятно, не знаете того, что произошло во всем мире. Вероятно, то же самое, но в большем масштабе». «В большем масштабе», —
с возмущением в голосе проговорил следователь. «Как можете вы спокойно говорить об этом? Целые деревни, села, города затоплены вашим ужасным тестом. Сотни тысяч, миллионы людей остались без жилищ. Мореплавание и речное судоходство остановились, так как воды рек и морей превратились в какую-то тину. Вы причинили катастрофу, с которой не может сравниться даже извержение вулкана, а вы спокойно говорите о большем масштабе. Что же мне, падать ниц и просить прощения?» Уже с раздражением сказал профессор. «Ведь не я раскидал тесто по всему земному шару, не я затеял эту торговлю вечным хлебом. Скажите, по крайней мере, в чем именно вы меня обвиняете? В том, что вы, не закончив опытов, не исследовав всех качеств теста, имели преступную неосторожность передать часть теста старому рыбаку Гансу. С этого все и началось. Я принял все меры предосторожности. Старик Ганс обманул меня. Вы дали в руки полуграмотного человека страшную разрушительную силу. Хороша предосторожность. Благоволите сообщить мне все подробно». Исследователь, усевшись за стол, начал формальный допрос, который длился довольно долго. Следователя особенно интересовал вопрос, почему Бройер не сообщил в своей телеграмме, какой именно опасности подвергается мир, а говорил только о вредности теста для здоровья, направив таким образом следствие на ложный путь. «Если бы вы сказали правду, несчастье могло быть предотвращено. Были бы сделаны какие-либо холодильники или герметические сосуды. Я полагал, что угроза отравления – самое действенное средство заставить людей отказаться от употребления хлеба и истребить его. Притом мне просто могли бы и не поверить, если бы я сказал правду. Притом никакие холодильники и сосуды не помогли бы. Их изготовление требует времени. Тесто растет со скоростью размножения бактерий. Через 12 часов каждая палочка дает 16 миллионов потомства». Когда к профессору был допущен защитник, от него Бройер узнал еще некоторые подробности. «Да, дорогой профессор, наделали вы бед. Теперь люди только тем и заняты, что сидят и толкут в ступах тесто. Богатые еще могут нанимать бедняков работать за себя, а все остальные обречены на этот сизифов труд. Некоторые государства пробовали даже сваливать тесто на территорию соседних государств. Это вызвало ряд войн. Хорошо еще, что само тесто охладило воинственный пыл. Как тут повоюешь, если не пройти, не проехать? Люди и лошади вязнут в тесте. Только аэропланы подрались в воздухе, на этом дело и кончилось. Но дальше-то, дальше что будет, скажите мне? Вот газеты пишут, что ваше тесто расползется по всей земле, покроет земной шар сплошной коркой, и тогда капут. Солнце подрумянит этот земной колобок. Он, может быть, будет вкусный и питательный, только есть его будет некому. Все живое умрет. Предусмотрительные люди, кто побогаче, конечно, уже сейчас покупают участки на горах. Все швейцарские ледники захвачены кучкой богачей, которые хотят переселиться туда в надежде, что на такую высоту тесто не дойдет. При том же там холодно, а на холоде тесто растет медленно. Скажите мне, прервал защитника Бройер, но почему именно обвиняют меня? Ведь хлеб продавали Роденшток и Кригман. Адвокат улыбнулся. Дело в том, что правительство успело объявить монополию на хлеб и уже продавало от себя. Не может же правительство обвинять само себя. Чтобы оправдаться перед массами, надо свалить на кого-то вину, отвлечь внимание. «Теперь мне все понятно», — сказал Бройер. «При таких условиях мне трудно оправдаться». «Да, нелегко. Вы могли бы только одним купить себе оправдание, изобрести скорее противоядие, средство, которое уничтожило бы ваше изобретение».
«Но для этого мне надо работать», — сказал горячо Бройер. «Вам дадут эту возможность», — ответил адвокат. «Сегодня вас переведут в лабораторию, оборудованную здесь же, в тюрьме. К вашим услугам будет предоставлено все необходимое. Поверьте мне, для вас это будет лучший способ защиты». Глава 11. Спасенный мир. «Позвольте представиться, приват-доцент Шмидт. Меня командировали вам в помощь. Я уже работал по биохимии у Роденштока и Кригмана. Мне удалось открыть состав вашего хлеба и вырабатывать его для экспорта». «Вот как?» — сказал Бройер. «Значит, и вы соучастник преступления. Не по этому ли поводу вы и оказались моим помощником в тюремной лаборатории?» «Представьте, нет. Меня не тронули. Очевидно, признали, что и одной жертвы достаточно». «Но Роденшток и Кригман тоже на свободе». «О да, и процветают по-прежнему. Они сейчас изготовляют машины для механического истребления теста. И на этом наживают большие деньги».

0: plastique.
1: Все состоятельные люди обзавелись такими машинами. Тысячи рабочих работают на истреблении хлеба. Увы, рабочий день во всем мире удлинен до 12 часов. Что делать? Везде объявлено военное положение. Рабочие работают как военно обязанные. Всякие забастовки караются самым жестоким образом. Броер опустил голову и сидел подавленный. «Бедный Броер! Об этом ли он мечтал?» – подумал Шмидт. Ему стало жалко старика. «Посмотрите, как обставлена лаборатория. Не правда ли недурно?» Броер вышел из своей задумчивости и взглядом знатока окинул лабораторию. Он остался доволен. Увидав микроскоп, реторты и колбы, он как будто пришел в себя после всех перенесенных волнений. Его потянуло к работе. «Да-да», — сказал он, — «хорошая лаборатория. Здесь кое-чего не хватает, но мы, конечно, получим все, что нужно. Работать, работать!» «Ну вот и отлично. Мы с вами скоро справимся с тестом. Кстати, скажите, профессор, чем вы объясняете усиление роста теста? Только ли поднятием температуры с наступлением лета?» Разумеется, не только этим. В самом летнем воздухе имеется больше бактерий, чем в зимнем. Культуры моих простейших получают большее питание, и хлеб усиленно растет. «Я так и предполагал», — сказал Шмидт. Радикальное истребление вечного хлеба поэтому может идти двумя путями. Или мы должны будем найти культуру таких бактерий, которые бы поглощали тесто в большем количестве, чем оно размножается, или же мы должны стерилизовать воздух, окружающий тесто, и таким образом лишить питания простейших, из которых состоит ваше тесто. «Я думал о первом способе», — сказал Броер. «Ваш способ стерилизации воздуха мне кажется не менее интересным. Так вот и будем работать в двух направлениях». Броер нашел в лице Шмидта опытного, талантливого работника и хорошего товарища. Броер и Шмидт работали без устали, и их работа шла бы, вероятно, еще лучше, если бы посещения следователя не выбивали Броера из колеи. После этих посещений Броер впадал в тяжелую задумчивость или начинал нервничать. Шмидт, как умел, пытался успокоить Броера. «Не обращайте внимания на эту судейскую крысу. Ваше изобретение, что бы ни говорили, остается величайшим. Всякая научная работа сопряжена с неуспехом. Сейчас мы работаем над тем, чтобы уничтожить ваше изобретение. Но мы не остановимся на этой разрушительной работе. Мы найдем узду для вашего теста, сделаем его послушным орудием в руках человека и освободим человечество от голода». Весь мир с напряженным вниманием следил за тем, что делается в тюремной лаборатории. Однако терпение людей, видимо, истощалось. Газеты все чаще писали о том, что пора назначать суд над профессором Броером, так как, видимо, ему не удастся разрешить задачу. Шмидт, который успевал прочитывать газеты, скрывал эти сообщения от Броера, чтобы не волновать его. Однако Броер однажды прочитал эти газетные статьи. Он долго сидел в задумчивости, а вечером уговаривал Шмидта лечь спать пораньше, так как Шмидт уже много ночей почти не спал. Шмидт лег в кровать, они спали здесь же, в лаборатории, но не мог уснуть. Броер вел себя в этот вечер особенно нервно, и Шмидт, представившись спящим, следил за Броером сквозь прикрытые глаза. Броер долго ходил по лаборатории, потом сел за работу. Успокоившийся за него Шмидт начал уже засыпать, как вдруг был разбужен криком Броера: «Эврика! Нашел!» Шмидт хотел было встать с кровати и поздравить Броера с открытием, но что-то удержало его. Броер быстро подошел к письменному столу, сжег на спиртовке какие-то бумаги, написал несколько строк и вынул шприц. «Он хочет покончить с собой», — подумал Шмидт, вскочив с кровати, бросился к профессору. «Нет, дорогой профессор, так не годится. Я не позволю вам». «Не мешайте мне», — сказал Броер. «Если я и провинился, то и искупил вину. Я открыл средство уничтожения теста. Но я слишком устал. Довольно».
0: «Устали? Отдохнете. Такой мозг не должен погибать раньше времени». Вырвав из рук профессора шприц, Шмидт продолжал. «Позвольте вас поздравить, дорогой профессор. Представьте, вы можете поздравить и меня. Сегодня вечером я также благополучно разрешил задачу».
1: «Почему же вы не сказали мне?» «Мне хотелось еще кое-что проверить», — скромно отвечал Шмидт. На самом деле, он, зная, что работа Броера близка к концу, хотел предоставить ему честь первого открытия. «А теперь, дорогой профессор, мы еще поживем. Поживем и поработаем. Мы усовершенствуем свой хлеб, ваш хлеб, и все будут есть его и вспоминать добром своего гениального пекаря».
0: Профессор Броер улыбнулся и протянул руку Шмидту.
1: Скоро газеты и радио оповестили мир о том, что средство для радикального истребления хлеба найдено. Грибок профессора Броера работал великолепно. Довольно было бросить в тесто несколько граммов этого грибка, как тесто начинало скисать, оседать, и скоро на месте огромных гор студенистой массы оставалось лишь немного серой плесени. Плесень высыхала и превращалась в пыль. Хорошо действовали и стерилизаторы воздуха Шмидта, но средство Броера было проще и дешевле, и потому оно вошло во всеобщее употребление. Мир избавился от теста. Человечество было спасено.
0: Глава 12. Свежий ветер. Над рыбацкой деревней проносился свежий ветер ранней осени. Сильнее чувствовался запах моря, белые облака быстро неслись над морем, а между морем и небом летали птицы, оглашая воздух резкими гортанными криками. Белый прибой окатывал песчаные берега. Вся рыбацкая деревня толпилась на берегу. Сети были починены, лодки проконопачены и осмолены. Сейчас они поедут в море на рыбную ловлю. Лица рыбаков сосредоточены, быстро и уверенно работают мускулистые руки, крепя паруса. «Свежий ветер», — сказал Фриц, становясь у руля. «Хороший должен быть лов», — отозвался старый рыбак, шагая по колено в воде в высоких рыбацких сапогах к парусной лодке. Казалось, большой баркас подпрыгивает на волнах от нетерпения, как застоявшаяся лошадь. Последние приготовления окончены. Всех охватило радостно приподнятое настроение. Ветер сразу натянул парус, и баркас, круто повернув носом в открытое море, быстро понесся по волнам. Фриц приналег на руль. Свежий ветер обвивал открытую голову Фрица. Ему казалось, что этот крепкий соленый морской ветер делает его вновь бодрым и сильным. Как смутный полузабытый сон промелькнули перед ним картины последних месяцев. Богатство, уплывшее так же неожиданно, как оно явилось, кражи, убийства, пьянство, бессонные ночи в игорном доме, бешеный азарт игрока, страшные картины хлебного потопа. Неужели все это было с ним, рыбаком Фрицем? Невероятно. Чтобы проверить, явь или сон это кошмарное прошлое, Фриц начал всматриваться в суровое лицо старика-рыбака, уверенно управляющего парусом. Ни один мускул не дрогнет
1: На этом как будто высеченном топором из дуба лице, с плотно сомкнутым ртом и зоркими глазами старого морского волка. Неужели лицо вот этого самого старика он видел там, в игорном доме, за зеленым столом рулетки? Полуоткрытый рот, трясущиеся руки и глаза, безумные страшные глаза, горящие алчностью. Нет, это кошмар. Фриц так задумался, что не успел вовремя повернуть руль. Боковая волна хлестнула через борт и окатила рыбаков. «Малый, не зевай!» — строго сказал старик. Этот деловитый оклик спугнул кошмары Фрица. Ему стало весело. Он навалился на руль и направил лодку прямо в открытое море, навстречу свежему ветру. Конец книги.

0: Курт Воннегут. Эффект Барнхауза. Прежде всего хочу предупредить, что я, как и все другие, понятия не имею о месте пребывания профессора Артура Барнхауза. Он исчез 1,5 года тому назад, и я не получал от него никаких известий, кроме короткой и весьма загадочной записки, которую я нашел в сочельник у себя в почтовом ящике. Добавлю, что если читатели этих строк надеются сами овладеть так называемым эффектом Барнхауза, их ждет разочарование. Если б я мог и хотел раскрыть этот секрет, я бы, конечно, был не простым преподавателем психологии, а кем-нибудь поважнее. Меня уговорили написать этот отчет, так как я работал ассистентом у профессора Барнхауза и первый узнал о его потрясающем открытии. Но пока я был студентом, он ни разу не говорил со мной о том, как можно высвободить энергию мысли и управлять ею по своему желанию. Эти сведения он не хотел доверять ни одному человеку. Кстати, должен заметить, что термин «эффект Барнхауза» выдумали газетчики, а сам профессор Барнхауз никогда его не употреблял. Он назвал это явление психодинамизмом или силой мысли. Вряд ли есть на свете хоть один цивилизованный человек, которого надо убеждать, что такая сила существует. И разрушительная мощь хорошо известна во всех столицах мира. Должно быть, человечество уже давно догадывалось о ее существовании. Все знают, что некоторым людям особенно везет в тех играх, где приходится иметь дело с неодушевленными предметами, например, бросать кости. Профессор Барнхауз открыл, что всякое везение — вполне измеримая сила, и что у него самого эта сила воздействия на предметы достигла невероятных размеров. По моим расчетам, сила профессора Барнхауза к тому времени, когда он ушел в подполье, была примерно в 55 раз больше, чем сила атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки. Он вовсе не хвастался, когда сказал генералу Хонасу Баркеру накануне операции «Мозговой штурм»: «Вот сейчас, не вставая из-за стола, я, пожалуй, могу стереть с лица земли все, что угодно. От Джо Луиса до Великой Китайской стены». Понятно, что многие считают, будто профессор Барнхауз ниспослан нам свыше. Первая церковь Барнхауза в Лос-Анджелесе насчитывает многие тысячи прихожан, но он ни телом, ни духом не похож на святого. Человек, который взял на себя всеобщее разоружение, холост, ниже среднего роста, полноват и склонен к сидячему образу жизни. Его пи, показатель интеллекта, 143. Уровень вполне приличный, но ничего из ряда вон выходящего. Он, конечно, не бессмертен, но пока что вполне здоров и собирается справлять свое 40-летие. Если ему сейчас и приходится жить в одиночестве, то вряд ли его это особенно беспокоит. Когда я с ним работал, он был очень тихий и застенчивый человек и явно предпочитал книги и музыку обществу своих коллег. Ничего сверхъестественного ни в нем самом, ни в его способностях нет. Его психодинамические излучения подчиняются многим физическим законам, так же, как и радиоволны. Все, наверное, слышали в своих радиоприемниках оглушительный треск от статического поля Барнхауза. Солнечные пятна и возмущения в ионосфере также влияют на эти излучения. Но все же они в некоторых отношениях существенно отличаются от обычных радиоволн. По желанию профессора, вся энергия психодинамизма может быть сосредоточена в любой точке, и сила воздействия не зависит от расстояния. Таким образом, психодинамизм имеет бесспорное преимущество перед бактериями или атомными бомбами, не говоря уже о том, что его применение не требует никаких затрат. Профессор может избирательно воздействовать на личности или объекты, угрожающие обществу, вместо того, чтобы истреблять целые народы во имя сохранения международного равновесия. Генерал Хонес Баркер заявил Комитету национальной обороны, пока мы не отыщем Барнхауза, защиты от эффекта Барнхауза не существует. Попытки заглушить или экранировать излучение провалились. Премьер Слезак мог бы и не расходовать такие баснословные суммы. Да, Барнхауза устойчивое убежище. Почти 4-метровая толщина свинцового перекрытия не помешала профессору Барнхаузу дважды сбить его с ног, когда он там отсиживался. Начались разговоры о том, что необходимо разыскать людей, в которых таится та же самая сила. Сенатор Уоррен Фоуст потребовал ассигнований на эту работу и провозгласил новый лозунг: «Кто владеет эффектом Барнхауза, владеет миром». Комиссар Кропотник высказался примерно в том же духе, и началась новая дорогостоящая гонка вооружений, только с особым уклоном. Каждое правительство носится теперь со своими лучшими игроками в кости, как будто они физики-атомщики. Возможно, что на Земле, кроме меня, найдется сотни-две одаренных психодинамистов, но не владея техникой профессора, они так и останутся всего-навсего удачливыми игроками в кости. Даже зная секрет, они превратятся в опасное оружие не раньше, чем через 10 лет. Как раз такой срок понадобился и самому профессору. Так что эффектом Барнхауза пока что владеет, и надолго только сам Барнхауз. Считается, что эпоха Барнхауза наступила примерно 1,5 года назад, в тот день, когда была назначена операция «Мозговой штурм». Именно тогда психодинамизм приобрел политическое значение. Но на самом деле это явление было открыто в мае 1942 года, когда профессор отказался от специального назначения и записался рядовым в артиллерию. Психодинамизм был открыт так же случайно, как рентгеновые лучи или вулканизация резины. Время от времени товарищи по казарме звали рядового Барнхауза перекинуться в кости. Он никогда не играл в азартные игры, и обычно ему удавалось отвертеться. Но как-то вечером он сел играть просто из вежливости. Этот факт можно назвать катастрофой или чудом. Все зависит от точки зрения на то, что сейчас происходит в мире. «Выбрось-ка семерку, папаша», — сказал кто-то. И папаша выбросил семерку 10 раз кряду, так что обчистил всех до единого. Игральные кости, 2 кубика с точками от 1 до 6 на каждой грани. 7 и 11 выигрывают, 3 и 12 проигрывают. Любое другое число выигрывает только тогда, когда выпадает до появления следующей семерки. Так вот, потом он вернулся на свою койку и из любви к математике вычислил вероятность такого совпадения на обороте счета из прачечной. Оказалось, что получается 1 шанс из 10 миллионов. Это его озадачило, и он попросил кости у соседа. Он снова попробовал выбросить семерку, но на этот раз ничего не вышло. Тогда он немного полежал, а потом опять стал бросать кости и снова выбросил семерку 10 раз подряд. Другой на его месте присвистнул бы и отмахнулся от этого чуда, а профессор стал размышлять, при каких обстоятельствах ему оба раза так повезло. И он нашел единственный общий фактор. И в том, и в другом случае, как раз перед самым броском, в его мозгу промелькнула одна и та же мысль. Именно эта мысль таким образом организовала мозговые клетки, что мозг профессора стал самым мощным оружием на Земле. Первый уважительный отзыв о психодинамизме профессор услышал от соседа покойки. «Здорово бьешь, папаша, не хуже игрушечного пугача», — сказал он. «И это явная недооценка, наверное, вызвала бы кривые улыбки у всех горе-демагогов мира». «Да, профессор Барнхаус и вправду здорово бил. Хотя кости, послушные его воле, весили всего несколько граммов, так что сила, двигавшая ими, была минимальной, но самый факт существования такой силы мог перевернуть весь земной шар». Он не сообщил о своем открытии с профессиональной осторожности. Ему нужно было получить новые данные, которые легли бы в основу теории. Впоследствии, когда сбросили бомбу на Хиросиму, страх заставил его молчать. Но никогда его эксперименты не были буржуазным заговором против истинной демократии мира, как выразился премьер. Профессор даже не знал, к чему они приведут. Со временем он открыл еще одно поразительное свойство психодинамизма. Его сила возрастала от упражнения. Через 6 месяцев он мог воздействовать на кости, которыми играли на другом конце казармы. А когда он демобилизовался в 1945 году, от одного его взгляда из печных труб на расстоянии 3 миль сыпались кирпичи. Совершенно бессмысленно обвинять профессора Барнхауза в том, что он мог бы, шутя, выиграть последнюю войну и просто не захотел этим заниматься. К концу войны он обладал всего лишь силой и дальнобойностью 37-миллиметрового орудия, никак не больше. Его психодинамическая мощность превысила мощность мелкокалиберного вооружения только после того, как он, демобилизовавшись, вернулся в Вайандот-колледж. Я поступил в аспирантуру 2 года спустя после возвращения профессора. Совершенно случайно его назначили моим руководителем по теме. Я был очень огорчен этим назначением, потому что в глазах преподавателей и студентов профессор был довольно нелепой фигурой. Он пропускал занятия и избивался во время лекций. По правде говоря, к тому времени его чудачества из смешных превратились в невыносимые. «Мы только временно прикрепляем вас к Барнхаузу», — сказал мне декан факультета. Он был смущен и как будто старался оправдаться. «Барнхаус — блестящий ум, поверьте. Это не сразу видно, особенно теперь, после его возвращения, но до войны его работа принесла известность нашему маленькому институту». Но сплетни сплетнями, а то, что я увидел собственными глазами, когда впервые вошел в лабораторию профессора, напугало меня еще больше. Везде лежал толстый слой пыли, ни к книгам, ни к приборам никто не прикасался. Месяцами профессор дремал за столом. О какой-то деятельности говорили лишь 3 пепельницы, ножницы и свежая газета с вырезками на первой странице. Он поднял голову и взглянул на меня мутными от усталости глазами. «Привет», — сказал он, — «ночами не сплю, не высыпаюсь». Он зажег сигарету, руки у него немного дрожали. «Это вам я должен помочь с диссертацией?» «Да, сэр», — сказал я. За эти несколько минут мои сомнения переросли в тревогу. «Сражались в Европе?» — спросил он. «Да, сэр». «Там ведь кое-где камня на камне не осталось, а?» Он помрачнел. «Понравилось на войне?» «Нет, сэр». «Как, по-вашему, скоро опять будет война?» «Похоже на то, сэр». «И никак нельзя помешать?» Я пожал плечами. «Кажется, дело безнадежное». Он пристально посмотрел на меня. «Слыхали о международных соглашениях, об ООН и так далее? Только то, что пишут в газетах. И я тоже». Вздохнул он. Потом показал мне толстую папку с вырезками. «Я никогда не обращал внимания на международные отношения, а теперь я их изучаю так же, как крыс в лабиринтах, и все говорят мне одно и то же. Безнадежное дело». «Разве что произойдет чудо», — начал я. «Верите в чудеса?» — быстро спросил профессор. Он выудил из кармана пару игральных костей и сказал: «Попробую выбросить двойки». Он выбросил двойки три раза подряд.
1: «Вероятность. Один шанс из 47 000. Вот вам чудо».
0: Он просиял на мгновение, а потом оборвал разговор. Оказалось, что у него лекция, которая уж 10 минут как должна была начаться. Он не торопился открывать мне свою тайну и больше не упоминал о фокусе с игральными костями. Я решил, что кости были со свинцом, и совсем об этом позабыл. Он дал мне задание наблюдать, как крысы-самцы перебегают через металлические пластины, находящиеся под током, чтобы добраться до кормушки или до самки. Эти эксперименты были закончены еще в 30-х годах и не нуждались в проверке. Но мало того, что я возился с бессмысленной работой, профессор еще допекал меня неожиданными вопросами. «Думаете, стоило бросать бомбу на Хиросиму? А? Или? Как, по-вашему, любое научное открытие идет на пользу человечеству? А?» Но вскоре мои огорчения кончились. «Дайте бедным животным передохнуть», — сказал мне профессор однажды утром. Я работал у него всего месяц. «Вы могли бы помочь мне решить более интересную проблему, а именно, в своем ли я уме?» Я рассадил крыс по клеткам. «Это очень просто», — негромко объяснил он. «Смотрите на чернильницу на моем столе. Если с ней ничего не произойдет, скажите мне сразу, и я пойду потихоньку и со спокойной душой, поверьте, в ближайший сумасшедший дом». Я робко кивнул. Он запер дверь лаборатории и задернул шторы, так что мы на время очутились в полутьме. «Я знаю, что я странный человек», — сказал он. «Я боюсь самого себя, отсюда и все странности. По-моему, вы немного эксцентричны, но вовсе не... Если с этой чернильницей ничего не случится, то можете считать, что я окончательно рехнулся», — перебил он меня, включая свет. Он прищурился. «Чтоб вы поняли, какой я псих, я вам скажу, о чем я думал в бессонные ночи. Я думал, а вдруг я смогу дать каждому народу все, что ему нужно, и навсегда покончить с войнами. Может быть, я сумею прокладывать дороги в джунглях, орошать пустыни, буду воздвигать плотины за одну ночь. Да, сэр, смотрите, смотрите на чернильницу». Борясь со страхом, я послушно уставился на чернильницу. Казалось, от нее исходило тонкое жужжание, потом она начала угрожающе вибрировать и вдруг запрыгала по столу, описывая круги, остановилась, опять зажужжала, потом раскалилась до красна и, вспыхнув сине-зеленым огнем, разлетелась на куски. Должно быть, у меня волосы встали дыбом. Профессор тихонько рассмеялся. Мне, наконец, удалось вымолвить. «Магниты? Если б это были магниты!» — пробормотал профессор. Тут он и рассказал мне о психодинамизме. Он знал только одно, что такая сила существует. Объяснить ее он не мог. «Она во мне, и только во мне. Вот это ужасно! Это скорее поразительно и чудесно», — сказал я, — «если я только и умел, что показывать танцующие чернильницы. Я радовался бы от души». Он поежился. «Но я не игрушечный пистолетик, мой мальчик. Нет, если хотите, проедемся за город, я вам все объясню». Он рассказал мне о скалах, стертых в порошок, о поверженных дубах, о пустых сараях, начисто снесенных в радиусе 50 миль от нашего поселка. Я просто сидел здесь, на месте, просто думал, и думал даже не очень напряженно. Он нервно поскреб в затылке. Я никогда не решался по-настоящему сосредоточиться. Я боялся натворить бед. Сейчас я дошел до того, что стоит мне только захотеть, и все летит к чертям. Наступило неловкое молчание.
1: Еще несколько дней назад я считал, что мою тайну необходимо сохранить. Страшно подумать, как могут использовать эту силу, — продолжал он. А теперь я понимаю, что не имею на это права. Так же, как никто не имеет права хранить атомную бомбу. Он порылся в куче бумаг. По-моему, здесь сказано все, что нужно. Он протянул мне черновик письма к государственному секретарю. Дорогой сэр, я открыл новую силу, которая не требует никаких затрат, и при этом, возможно, окажется полезнее атомной энергии. Мне бы хотелось, чтобы эта сила служила делу мира, и поэтому я обращаюсь к вам за советом, как это сделать лучше всего. С уважением, А. Барнхаус. Что из этого выйдет, я совершенно себе не представляю, — сказал профессор. И вот начался непрерывный трехмесячный кошмар. Днем и ночью политические деятели и военные тузы приезжали смотреть профессорские фокусы. Через 5 дней после отправки письма нас перебросили в старинный особняк под Шарлоттсвиллем в штате Вирджиния. Мы жили за колючей проволокой под охраной 20 солдат и носили название «Проект доброй воли» под грифом «Совершенно секретно». Для компании к нам были представлены генерал Хонес Баркер и государственный чиновник Уильям Каккатрелл. Когда профессор распространялся о мире во всем мире и о всеобщем благоденствии, они с вежливой улыбочкой начинали говорить о практических мерах и о необходимости учитывать реальные факторы. После нескольких недель такой обработки профессор из мягкого и терпеливого человека превратился в закоренелого упрямца. Сначала он согласился выдать те мысли, которые превратили его мозг в психический излучатель. Но Каттрелл и Баркер так к нему приставали, что он пошел на попятную. Раньше он говорил, что эти сведения можно просто передать устно. Потом он стал утверждать, что для этого потребуется подробный письменный ответ. А однажды, за обедом, сразу после того, как генерал Хонес Баркер огласил секретные инструкции по операции «Мозговой штурм», профессор вдруг заявил: «На подготовку отчета понадобится, по крайней мере, 5 лет». Он сердито уставился на генерала, а может, все 20. Это недвусмысленное заявление могло бы всех обескуражить. Если бы не радостное предвкушение операции «Мозговой штурм», у генерала было предпраздничное настроение. В этот самый момент корабли-мишени подходят к Каролинским островам, восторженно провозгласил он. Целых 120 судов. Одновременно в Мехико подготавливают 10 Фау-2 и снаряжают 50 реактивных бомбардировщиков с радиоуправлением для учебной атаки на Алиутские острова. Вы только подумайте! Он радостно репетировал инструкции. Ровно в 11:00 в следующую среду, профессор, я даю вам приказ сосредоточиться, и вы начинаете изо всех сил думать, стараясь потопить корабли, взорвать Фау-2 в воздухе и избить бомбардировщики, пока они не долетели до цели. Сумеете, а? Профессор посерел и закрыл глаза. Я уже говорил вам, мой друг, что сам не знаю, на что я способен, и он огорченно добавил. Эту операцию «Мозговой штурм», которую вы даже не обсудили со мной, я считаю ребячеством, и притом несообразно дорогим. Генерал Баркер напыжился. — Сэр, — произнес он, — ваша специальность — психология, и я не пытаюсь давать вам советы в этой области, а мое дело — защита Отечества. У меня за плечами 30 лет безупречной службы, и я попросил бы вас не критиковать мои установки. Профессор обратился к мистеру Каттреллу. «Послушайте, — сказал он умоляюще, — ведь мы же стараемся избавиться от войны и военщины. Как хорошо было бы попробовать перегнать облака туда, где сейчас засуха. Такие вещи гораздо нагляднее, да и мне было бы легче. Конечно, я совсем не разбираюсь в международной политике, но все же вряд ли кто-нибудь захочет драться, если всего будет вдоволь. «Мистер Каттрелл, я бы с удовольствием заставлял генераторы работать без воды и угля, орошал бы пустыни и все такое. Знаете, вы бы могли подсчитать, в чем нуждается каждая страна, и я обеспечу им всем полное процветание. Это не будет стоить ни пенса американским налогоплательщикам».
0: «Неукоснительная бдительность — вот цена свободы», — многозначительно произнес генерал.
1: Мистер Каттрелл взглянул на генерала с легкой неприязнью.
0: «К сожалению, генерал по-своему прав», — сказал он. «Как я хотел бы, чтобы мир был способен принять ваши идеалы, но он просто к этому не готов. Мы окружены не братьями, а врагами. Мы находимся на грани войны не потому, что не хватает еды или энергии. Идет борьба за власть. Кто будет владеть миром, мы или они?»
1: Профессор сумрачно кивнул и встал из-за стола.
0: «Прошу прощения, джентльмены. В конце концов, кому как не вам знать, что нужно нашей стране? Я готов выполнить все ваши указания». Он обернулся ко мне. «Не забудьте завести засекреченные часы и выпустить номенклатурную кошку», — проворчал он и пошел вниз по лестнице в свою спальню.
1: Из соображений национальной безопасности операция «Мозговой штурм» проводилась в тайне от американских граждан, на которых легли все расходы. Наблюдатели, технический персонал и военные, привлеченные к работе, знали, что предстоят испытания, но о том, что именно будут испытывать, они не имели ни малейшего представления. Об этом знали только 37 главных участников, в том числе и я.
0: В Вирджинии день операции «Мозговой штурм» выдался очень холодным. В камине трещали огромные поленья, и отблески пламени отражались в полированном металле сейфов, расставленных по стенам гостиной. От прелестной старинной обстановки осталась только двухместная козетка, вытащенная на середину комнаты прямо против экранов трех телевизионных установок. Для остальных 10 человек, которым позволили присутствовать, принесли длинную скамью. На экранах слева направо была видна пустыня, цель боевых ракет, корабли, назначенные на роль морских свинок, и тот участок неба, где должна была появиться ревущая стая радиоуправляемых бомбардировщиков. За 90 минут до назначенного часа по радио поступили сообщения, что ракеты приведены в боевую готовность. Корабли-наблюдатели отошли на безопасную дистанцию, и бомбардировщики легли на заданный курс. Немногочисленные зрители в Вирджинии расселись на скамье согласно чину, много курили и почти не разговаривали. Профессор Барнхаус оставался в своей спальне. Генерал Баркер носился по дому, как хозяйка, которой нужно приготовить праздничный обед на 20 персон. За 10 минут до начала эксперимента генерал вошел в комнату, заботливо пропустив вперед профессора. Профессор был одет по-домашнему: теннисные туфли, серые шерстяные носки, синий свитер и белая рубашка с отложным воротничком. Они сели рядышком на старинную козетку. Генерал вспотел от напряжения, а профессор был бодр и весел. Он взглянул на экран, закурил сигарету и откинулся на спинку диванчика. «Вижу бомбардировщики!» — крикнул наблюдатель с Оливудских островов. «Ракеты стартовали!» — проревел радист в Нью-Мехико. «Мы все сразу взглянули на большие электрические часы над камином». А профессор с улыбкой на лице продолжал созерцать телеэкраны. «Генерал!» Глухим голосом отсчитывал секунды. 5, 4, 3, 2, 1. «Сосредоточиться!» Профессор Барнхаус закрыл глаза, сжал губы и стал поглаживать пальцами виски. Так он сидел около минуты. Изображения на телевизорах запрыгали. Статическое поле Барнхауза заглушило радиосигналы. Профессор вздохнул, открыл глаза и удовлетворенно улыбнулся. «Вы «Сделали все, что могли?» — недоверчиво спросил генерал. «Весь выложился», — ответил профессор. Изображения на экранах пришли в норму, и радио донесло до нас восхищенные возгласы наблюдателей. Оливудское небо было исчерчено дымными следами, объятых пламенем бомбардировщиков, своем несущихся к земле. В тот же момент над пустыней появились букетики белых дымков, и мы услышали грохот далеких взрывов. Генерал Баркер не верил своему счастью. — Черт побери! — закудахтал он. — Черт побери! Черт побери! Черт побери! Смотрите! — закричал адмирал, сидевший рядом со мной. — А корабли-то целы! — Пушки как будто опускаются, — заметил мистер Каттрелл. Мы все сгрудились вокруг экрана, чтобы лучше видеть, что там творится. Мистер Каттрелл был прав. Корабельные орудия согнулись так, что стволы уперлись в палубу, и тут в Вирджинии поднялся такой крик, что не слышно было сообщений по радио. Мы были настолько поглощены этим зрелищем, что хватились профессора только после того, как два коротких взрыва от статического поля Барнхауза заставили нас замолчать, радио вышло из строя. Мы растерянно огляделись. Профессора не было. Часовой в панике распахнул дверь снаружи и заорал, что профессор сбежал. Он размахивал

и друг прочитает ее вам, господа, а я пойду немного проветрюсь. Я прочел вслух. Джентльмены, будучи первым сверхоружием, обладающим совестью, я изымаю себя из арсенала государственной обороны. Оружие поступает подобным образом впервые в истории, но я ухожу по чисто человеческим причинам. А. Барнхаус. Разумеется, с этого самого дня профессор приступил к систематическому уничтожению мировых запасов оружия. Так что теперь армии можно вооружить разве что камнями и дубинками. Его деятельность не привела к установлению мира в полном смысле этого слова, но она послужила началом нового вида бескровной и увлекательной войны, которую можно назвать войной болтунов. Все страны наводнены вражескими агентами, которые занимаются исключительно разведкой складов оружия. Эти склады аккуратнейшим образом уничтожаются, как только профессору сообщают о них через пресс. Каждый день приносит не только новые сведения о запасах вооружения, стертых в порошок при помощи психодинамизма, но также и новые предположения о месте пребывания профессора. За одну только прошедшую неделю вышли 3 статьи, где с одинаковой уверенностью утверждалось, что профессор прячется в городе инков в Вандах, скрывается в парижских клоаках или затаился в неисследованных недрах Карлсбадской пещеры. Зная этого человека, я считаю, что для него такие убежища слишком романтичны и недостаточно комфортабельны. Многие люди охотятся за ним. Но есть миллионы других, которые любят и защищают его. Мне приятно думать, что он сейчас живет в доме у таких людей. Одно совершенно бесспорно. Когда я пишу эти строки, профессор Барнхаус еще жив. Статическое поле Барнхауза прервало радиопередачу всего 10 минут назад. За 18 месяцев о его смерти было объявлено раз 10. Каждое сообщение было основано на смерти какого-нибудь неизвестного в период, когда статическое поле Барнхауза не обнаружилось. После первых 3 сообщений сразу же возникали разговоры о новом вооружении и о возобновлении войны, но любители побрицать оружием убедились, как глупо раньше времени радоваться смерти профессора. Не раз случалось, что громогласный оратор, во всеуслышание объявив конец архитирании Барнхауза, через несколько секунд уже выбирался из-под обломков трибуны и выпутывался из лохмотьев флагов. Но люди, готовые в любой момент развязать войну во всем мире, ждут в мрачном молчании, когда наступит неизбежный конец профессора Барнхауза. Вопрос о том, сколько еще проживет профессор, это вопрос и о том, скоро ли мы дождемся благодати, новой мировой войны. У него в семье долго никто не жил. Мать умерла 40 лет, а отец 49. Примерно того же возраста достигали его деды и бабки. Это значит, что он может прожить еще, ну, лет 15, если его по-прежнему будут скрывать от врагов. Но стоит только вспомнить о том, как эти враги многочисленны и сильны, и 15 лет кажутся целой вечностью. Как бы ни пришлось говорить о 15 днях, часах или минутах. Профессор знает, что ему недолго осталось жить. Я понял это из его записки, оставленной в моем почтовом ящике в сочельник. Напечатанная на грязном клочке бумаги, эта записка без подписи состояла из 10 фраз. 9 из них написаны на варварском жаргоне психологов и полны ссылок на неизвестные источники, и с первого взгляда они показались мне совершенно бессмысленными. 10-я, наоборот, составлена просто, и в ней нет ни одного учебного слова, но по содержанию эта фраза была самой нелепой и загадочной из всех. Я чуть не выбросил записку, думая о том, какое у моих коллег превратное представление о шутках, но все же почему-то я бросил ее в груду бумаг у себя на столе, где валялись, между прочим, и игра.

остальные кости, принадлежавшие профессору. И только через несколько недель до меня дошло, что это было послание, полное смысла, и что первые 9 фраз, если в них разобраться, содержат в себе точные инструкции, но 10-я фраза по-прежнему оставалась непонятной. И только вчера я, наконец, сообразил, как связать ее с остальными. Эта фраза пришла мне в голову вечером, когда я рассеянно подбрасывал профессорские кубики. Я обещал отправить этот отчет в издательство сегодня. После того, что произошло, мне придется нарушить обещание или послать неоконченную статью, но я задержу ее ненадолго. Одно из немногих преимуществ, которыми пользуются холостяки вроде меня, это свобода передвижения с места на место от одного образа жизни к другому. Необходимые вещи можно уложить за несколько часов. К счастью, у меня есть довольно значительные средства, и всего за неделю эти суммы можно перевести на анонимные счета в разных местах. Как только с этим будет покончено, я вышлю статью. Я только что вернулся от врача, который утверждает, что у меня превосходное здоровье. Я еще молод, и если повезет, могу дожить до весьма преклонного возраста, потому что мои родичи с обеих сторон славили своей долговечностью. Короче, я собираюсь скрыться. Рано или поздно профессор Барнхаус умрет, но я буду наготове задолго до этого. И я говорю воякам сегодняшнего, надеюсь, что и завтрашнего дня берегитесь, умрет Барнхаус, но эффект Барнхауса останется. Вчера ночью я еще раз попытался выполнить инструкции, написанные на клочке бумаги. Я взял профессорские кубики и, мысленно повторяя последнюю, самую бредовую фразу, выбросил подряд 50 семерок. До свидания.

0: Первым рассказом в нашем сегодняшнем эфире будет рассказ Джона Варли «Летучий голландец» в переводе с английского Екатерины Голубевой. Было уже темно, когда самолет приземлился в Охэа. Снег закручивался белыми торнадо по замерзшему взлетному полю. Бригадам удавалось освобождать ото льда только взлетные полосы. Самолеты застревали в Нью-Джерси. Рейсы перенаправлялись на Сент-Луис, Кливленд, Дейтон и другие дыры, куда нормальному человеку не хотелось лететь даже в случае необходимости. 727-й плюхнулся на обледеневший бетон, словно толстая леди на коньках. Вильнул влево, затем, когда включились тормозные двигатели, выровнялся, а потом еще минут 40 подруливал к зданию аэропорта. Когда, наконец, подогнали гармошку и сигнал «пристегните ремни» погас, Питер Мейерс встал. В ту же секунду крупный мужчина, сидевший через проход, толкнул его обратно в кресло. Кто-то наступил ему на ногу. Мейерс с трудом поднялся вновь и стал нашаривать свою ручную кладь, которую засунул под сиденье. Когда он, наконец, нащупал ручку и потянул, оказалось, что сумка за что-то зацепилась. Он пнул сумку ногой, поскольку сзади напирали, и чуть не упал на человека, который сидел на месте Б и терпеливо ждал, пока Мейерс разберется со своими пожитками. Потом сильно дернул и с тоской услышал звук, означавший, что на дорогой коже образовалась еще одна глубокая царапина. Он поднял голову как раз в тот момент, когда с верхней полки для багажа прямо в лицо ему упал чей-то грязный рюкзак. Еще более грязная рука появилась в поле зрения и потянула за брезентовые лямки. Рюкзак исчез в мешанине тел. Мейерс успел разглядеть оборванного человека с бородой. «Как таких пускают на борт?» – удивился он. «Разве можно купить авиабилет за талоны на бесплатное питание?» Вытащив свой кейс и ноутбук, он перекинул их через плечо. Прошло не меньше 10 минут, прежде чем он дошаркал в веренице пассажиров до шкафа в носовой части самолета, где издерганная стюардесса помогала людям отыскать сумки с одеждой. Он нашел свою и также взвалил на плечо. Затем стал пробираться к выходу. У самой двери прибольно ударился подбородком о тележку для гольфа, которую кто-то прислонил к стене. Наконец, он оказался в гармошке и поплелся в аэропорт. О'Хэр. Код ОРД. Снежной ночью, всего с одной действующей взлетной полосой, он ничем не отличался от внутреннего круга ада. Мейерс шаркал по коридору вместе с несколькими миллионами других потерянных душ, каждая из которых стремилась подсесть. Те же, кто утратил всякую надежду, по крайней мере, на эту ночь, скорчились на стульях или прислонились к стенам, или просто спали стоя. В О'Хэр, чтобы подсесть, нужно было отстоять в бесконечных очередях, которые причудливо извивались по залу, окаймленные желтыми лентами, натянутыми между стальными столбиками, под светом ламп, столь же уютным и домашним, как театральные прожекторы. Мейерс отыскал свою очередь и встал в конец. Через 10 минут он подтолкнул носком ботинка свою сумку с одеждой, ручную кладь, кейс и ноутбук фута на 3 вперед. Еще через 10 минут повторил всю операцию. Он был голоден. Когда перед ним, наконец, оказалась билетная стойка, агент сообщил ему, что он опоздал на прямой рейс домой и что этой ночью рейсов больше не будет. «Однако», — добавила она, хмурясь на экран компьютера, — «у меня есть одно место на рейс до Атланты. Вам стоит попытаться подсесть там утром». Она посмотрела на него и улыбнулась. Мейерс взял переписанный билет. Выход на посадку был в добрых 3 милях от того места, где он стоял. Мейерс взвалил свою поклажу на плечи и отправился на поиски еды. Все было закрыто, кроме одной единственной закусочной. Профсоюз работников аэропорта бастовал. Меню на стене было закрыто листом оберточной бумаги, на которой кто-то от руки написал: «Хот-доги $4, кока $2, кофе нет». За стойкой суетились 2 усталых работника. Женщина лет 50 с пучками седых волос, выбивающихся из-под бумажного колпака, и испанец лет 20 с небольшим фартуке, измазанным горчицей и кетчупом. Когда Мейерс находился все еще далеко от прилавка, молодой испанец внезапно швырнул свои щипцы для хот-дога, вздернул колпак с головы и смял его в кулаке. «Хватит с меня «Хватит с меня этого дерьма!» — заорал он. «Я ухожу!» «Но мас!» Продолжая кричать по-испански, он выбежал из двери... за стойкой. Женщина выкрикнула его имя. Оказалось, что его зовут Эдуардо, но парень не обратил на нее внимания. Он сорвал красную пломбу с двери пожарной лестницы и ринулся вниз по ступеням под завывание разбуженной сирены. Сквозь стеклянную стену Мейерсу было плохо видно. Испанец был низенький и коренастый, но бегал отлично. Он выскочил из здания и исчез в темноте. Откуда-то высыпались охранники с ружьями наперевес. Вспышка света пронзила ночную темень. Выстрел? Шум работающих самолетных двигателей не позволял ответить с уверенностью. Мейерс содрогнулся и повернулся к стойке. Перед ним в очереди оставалось еще человек 10, когда объявили рейс на Атланту. Когда сделали второе объявление, оставалось только трое. Не успела седая буфетчица, все еще расстроенная бегством Эдуарда, сунуть ему в руку хот-дог и разлить треть его коки на прилавок, как до ушей отлетающих донесся третий призыв зарегистрироваться и пройти на посадку. Мейерс торопливо подошел к стойке со специями. Ни лука, ни огурцов не было. Он выдавил немного горчицы из пластиковой упаковки, при этом половина попала на его светлое пальто. Ругаясь и пытаясь оттереть горчицу, Мейерс откусил от хот-дога. С одной стороны он был тепловатый, с другой – ледяной. Глотая коку и увязая зубами в холодном фарше и черствой булке, Мейерс заспешил на посадку. Перебрался по гармошке на борт 727-го. Большинство пассажиров уже заняли места, кроме нескольких упрямцев, сражавшихся с багажными полками над головой. Он скользнул на свое место 28-Б. На 28-С сидела женщина не меньше 300 фунтов весом, причем большая часть этих фунтов располагалась на бедрах. Мужчина на сиденье 28-А весил, наверное, все 350. Лицо у него лоснилось от пота. Мейерс огляделся с тоскливой надеждой, но он уже знал, что его место было последним, самым последним на этот рейс. Женщина недовольно поглядела на стоявшего Мейерса. Он засунул ручную кладь под сиденье и откинул крышку верхней полки. Туда можно было засунуть разве что бумажник. Соседнее отделение было также забито до отказа. Стюардесса взяла у него кейс и ноутбук и торопливо ушла. Мейерс втиснулся в свое кресло. Дама заерзала, устраиваясь поудобнее. Он почувствовал, как сжимаются его ребра. Справа на него пахнуло наполовину выветрившимися цветочными духами, слева – волнами неконтролируемого страха. «В первый раз лечу», – признался мужчина. «В самом деле?» – вежливо поинтересовался Мейерс.
1: «Боюсь ужасно».
0: «Прав не стоит». Толстая леди энергично шарила в сумочке в поисках упаковки салфеток и, найдя, высморкалась со звуком, способным привести в ужас моржа. Она скомкала увлажнившуюся салфетку и уронила ее Мейерсу на ботинок. Потом их отбросило назад. Потом покидало из стороны в сторону. Потом они ждали 2 часа. Потом самолеты поле очищали ото льда. И они ждали еще час. На все это уходило неизмеримо больше времени, чем требуется, чтобы рассказать об этом. Наконец они в воздухе. Толстого мужчину немедленно вырвало в маленький белый пакетик. Атланта. Код АТЛ. Они приземлились в толстую пелену черного дыма. Где-то на востоке значительная часть Джорджии была охвачена лесными пожарами, вызванными небывалой засухой. Международный аэропорт Хартсфилда плавился на 100-градусной жаре, по летному полю, закручиваясь маленькими черными торнадо, летала сажа. Было темно, словно ночью. Толстый мужчина в течение всего полета регулярно наполнял маленькие белые мешочки. Несмотря на это, он ел, словно изголодавшаяся гиена. Мейерс был не в состоянии есть. Его так стиснули, что донести руки до рта не представлялось возможным. Обездвиженный, словно его приковали к креслу, он грустно смотрел на стоявший перед ним поднос, пока стюардесса не унесла его. Последний белый мешочек стюардесса забрала у толстяка перед самой посадкой. Мейерс проводил глазами разбухшее дно пакетика с ужасом, ожидая, что бумага прорвется прямо у него над коленями, но этого не случилось. Жара оглушила его, как только он покинул самолет. Когда он оказался в здании аэропорта, легче не стало. Воздух казался густым горячим сиропом. Силовые линии были повреждены лесными пожарами, и кондиционеры не работали. Света тоже не было. Умерли компьютеры и телефоны. Каким-то образом билетные кассиры еще умудрялись работать, хотя Мейерс и не мог понять, как. Он пристроился в хвост нескончаемой очереди и принялся привычно шаркать. Так он шаркал в течение 5 часов. В конце концов, когда Мейерс был близок к голодному обмороку, билетный агент сказал ему, что надежды подсесть на нужный ему рейс нет, но он может выписать билет на Даллас, Форт-Уорт, где шансы улететь... Самолет вылетает через 9 часов. Мейерс стал прочесывать раскаленные, как духовка, внутренности аэропорта. Ни рестораны, ни закусочные не работали. Да и как бы они работали без электричества, с теплыми холодильниками и холодными плитами. В барах было теплое пиво, но никакой закуски. Люди понуро сидели на стульях, оцепенев от жары и глядя на запорошенный пеплом ландшафт за окном. «Так, наверное, должен выглядеть ядерный холокост», — подумал Мейерс. Несколько оборотистых юнцов торговали ледяной водой по $5 за бутылку. Очереди к ним выстраивались неимоверные. Мейерс нашел местечко у стены и сел на свою сумку. Когда он откинулся назад, с носа у него упала капля пота. Он услышал какое-то волнение и увидел человека с ящиками на тележке. Это был крысолов из Атланты, преследуемый завороженной толпой. Человек остановился около пустого торгового автомата. Когда он открыл дверцу машины, кто-то из толпы потянул за коробку, кто-то еще ухватился за другой угол коробки. Коробка лопнула, выплеснув на пол лавину сникерсов. В мгновение ока все коробки оказались разорванными. Когда толпа схлынула, на полу остался только ошалевший разносчик, радующийся тому, что его не разорвали в клочья. Он поднялся и поплелся прочь. Мейерс нашарил в сумке пакетик арахиса и 3 мушкетера. Он съел все до крошки и задремал. Какая-то потерянная душа громко кричала. Мейерс открыл глаза и обнаружил, что спит, скрючившись на своих пожитках, и изо рта у него стекает ниточка слюны. Он вытер рот и выпрямился. Через проход от него бесновался какой-то человек в остатках дорогого костюма и галстуки.
2: «Воздуху!» – вопил он. «Мне нужен воздух!»
0: Рубашка на нем была разорвана у шеи, пальто валялось на полу. Размахнувшись, он ударил пожарным топориком по стеклу. Топор отскочил, он размахнулся еще раз и вновь ударил, на этот раз разбив стекло. Он припал к разбитому окну, пытаясь вдохнуть дымный воздух. Потом с диким криком начал стаскивать с себя брюки. Руки у него кровоточили от глубоких порезов, но он ничего не замечал. Безумец куда-то побежал, почти обнаженный, если не считать брюк, волочившихся за ним по земле и синего шелкового галстука на шее. На него набросились с полдюжины охранников. Они колотили его палками и прыскали в лицо из баллончиков. Он бился, как рыба, скользкая от собственной крови. Потом они связали его и куда-то унесли. В Даллас он тоже летел на 727-м. Половине пассажиров было меньше 10 лет. В Атланте они участвовали в конкурсе красоты. Мальчики были в смокингах, девочки в вечерних платьях, во всяком случае в том, что от них осталось после суток, проведенных в аэропорту без багажа. Одни из них были хулиганистые, другие просто игривые, но все безнадежные, испорченные. Они либо сидели на месте и жутко вопили, либо носились по проходу, как по беговой дорожке. Надзор за ними ограничивался потасовками между отцами, когда какому-нибудь сорванцу разбивали нос. У Мейерса было сиденье у окна рядом с папашей, который в течение всего полета поносил жюри конкурса. Его сынок не вышел в финал. Сынок же, который, как казалось Мейерсу, в младенчестве был похищен и вырос в волчьей стае, сидел через проход и развлекался тем, что подставлял подножки пробегающим ребятишкам. На борту не кормили. Служба питания, как и рестораны, не работала. Мейерсу дали пакетик соленого арахиса. Даллас, Форт-Уорт. Код DFV. тому времени, как 727-й приземлился, здесь уже 40 дней и ночей лил дождь. Посадочные полосы не было видно под пленкой воды. Поле между взлетными полосами так размокло, что превратилось в болото, способное проглотить целый лайнер. Мейерс разглядел три самолета, увязших по самые крылья. Выпрыгивая из самолета, пассажиры погружались в грязную жижу по колено и шлепали по ней до автобуса, который не мог подъехать ближе, чтобы не увязнуть. Аэропорт был почти пуст. ДФВ работал, несмотря на погоду, но рейсы из крупных городов не прибывали. Мейерс добрался до билетной стойки, где маленькая очередь двигалась черепашьей скоростью, поскольку работал только один кассир. Остальные не смогли добраться из-за наводнения. Когда подошла очередь Мейерса, ему сказали, что все рейсы домой отменены, но он может отправиться в Денвер через 6 часов, где сможет подсесть. Туда летел самолет другой авиакомпании, поэтому ему нужно было добираться до другого здания в автоматическом вагончике. По дороге к вагончику он остановился у телефонной будки. Гудка не было. Соседний автомат тоже скончался. Ни один автомат в аэропорту не работал. Все линии смыло наводнением. Он знал, что жена должна очень беспокоиться. Из О'Хэйр ему некогда было позвонить, а в Атланте и теперь в Далласе не было связи. Но, безусловно, в новостях должны сообщать о чрезвычайной ситуации в аэропортах. Он знает, что... Она знает, что он где-то застрял. Как же здорово будет, наконец, попасть домой к Энни. Энни и двум прелестным дочуркам Кимберли и... Он остановился, охваченный паникой. Сердце лихорадочно забилось. Он не мог вспомнить имя младшей дочки. Аэропорт закружился вокруг него, готовый разлететься на миллион кусочков. Меган! Ее зовут Меган. Боже, я схожу с ума, подумал он. А кто бы не сошел? В голове помутилось от голода. Он глубоко вздохнул и зашагал к вагончику. Дверь за ним закрылась, прежде чем он разглядел, что на полу кто-то лежит. Человек на полу скорчился в луже рвоты и разлитого красного вина. На нем была короткая грязная куртка, рядом валялся брезентовый рюкзак. Он был похож на того человека, которого Мейерс видел по прибытии в Чикаго, хотя это было маловероятно. Вагончик сделал несколько объявлений и тронулся. Вокруг была чернильная темнота. По крыше колотил дождь. Вдалеке сверкали молнии, пронзительно свистел ветер. Вагончик подошел к соседнему зданию, и дверь открылась. Три охранника в хаке ворвались в дверь. Без предупреждения один из них ударил спящего бродягу в лицо. Человек закричал, и охранники начали избивать его палками и ногами. Кровь и гнилые зубы фонтаном брызнули изо рта и носа. Питер Мейерс сидел очень тихо, инстинктивно сжав ноги. Один из охранников ухватил орущего бомжа за волосы, другой за брюки сзади, и они поволокли его через заднюю дверь на платформу. Третий обернулся к Мейерсу, улыбнулся и, дотронувшись кончиком палки до козырька фуражки, последовал за остальными. Дверь закрылась, и вагончик поехал дальше. Отъезжая, Мейерс видел, как охранники продолжали избивать лежащего человека. Недалеко от следующего здания свет в вагончике замигал и вырубился. Вагончик остановился. Дождь неустанно колотил по крыше. По окнам текли целые реки воды. Мейерс встал и начал мерить шагами свою часть вагончика, стараясь не наступать в лужу вина, мочи и крови, которая казалась черной в свете отдаленного фонаря. Он думал о том, что видел, и еще о своей семье, которая ждет его. Еще никогда ему так отчаянно не хотелось попасть домой. Через несколько часов свет вновь загорелся, вагончик ожил и доставил к нужному зданию. Ему пришлось спешить, чтобы успеть на свой рейс. На этот раз самолет был широкий, ДС-10. Пассажиров было немного. Мейерсу досталось место у прохода. Во время взлета немного трясло, но набрав высоту, самолет полетел гладко, словно кадиллак на выставке. Глубокой ночью ему выдали коробку, содержавшую сэндвич с тунцом, пакетик печенья и немного винограда. Он съел все с огромным удовольствием. У окна сидел старик в пальто и широкополой шляпе. «Все эти огни там внизу», — сказал старик, показывая на окно. «Все эти маленькие городки, маленькие жизни. Разве не удивительно, а?» «Что именно?» — спросил Мейерс. «Ты не чувствуешь себя частью мира, когда ты здесь, наверху», — сказал старик. «Те люди внизу живут своей жизнью. Мы здесь отрезаны от них. Они смотрят вверх, видят мерцающие огоньки. Это мы». Мейерс не имел представления, о чем этот чудак толкует, но на всякий случай кивнул. «В мои дни было то же самое чувство. Тогда ходили поезда. Ночные поезда. Когда вы путешествуете, вы выпадаете из жизни. Едете откуда-то куда-то, не зная хорошенько, кто вы такой. Можете лежать на своей полке и пялиться в ночное окно. Луна, звезды. Слышите звонки на пересечении дорог. Видите, как грузовики ждут у шлагбаума. Кто за рулем? Такие же потерянные души». Он замолчал, глядя на далекие огни внизу. Мейерс надеялся, что речь соседа подошла к концу. «Я теперь всегда ношу шляпу», — продолжал старик. «Был у меня маленький галантерейный магазинчик в Оклахоме. Открыл я его сразу после войны. Недалеко от того здания, которое взорвали. Занялся я этим бизнесом как раз незадолго до того, как мужчины перестали носить шляпы». Он хихикнул. «Вот представьте, 1949 год, все носят шляпы. Наступает 1950, сразу все шляпы долой. Кто-то сказал, что это от Эйзенхауэра пошло. Не носил я их шляп. Но я-то не пропал. Продал кучу запонок. Мужской трикотаж, шелковые платки. Теперь вот путешествую. Главным образом ночью». Мейерс вежливо улыбнулся и кивнул. «А вы когда-нибудь чувствовали вот это вот свое одиночество? Словно попали куда-то и не можете понять, куда?» Он не дал Мейерсу времени на ответ. «Я вспоминаю первый раз, когда я об этом подумал. Демобилизовался я в Нью-Джерси в 1946-м. Ну, сел на поезд, который идет под рекой. Вышел там, где теперь Международный торговый центр. Говорят, его взрывали, да? В общем, думал посмотреть Таймс-сквер. Подошел в метро к кассе. Кабинка такая, не больше телефонной будки, а там такой маленький, ну, прям гном. Грязное окошко в перегородке, а в деревянном прилавке желобок для денег, чтобы передавать их под окошком туда-сюда. Деньги туда, жетоны сюда. Похоже было, будто желобок этот сам в дереве образовался. За многие годы, за многие века. Как ледник точит твердые скалы. Я запустил туда свой никель, и он дал мне жетон. И я спросил его, как добраться до Таймс-сквер. Он что-то пробормотал. Мне пришлось переспросить, и он опять что-то пробормотал. На этот раз я разобрал, что он сказал, и взял свой жетон. И все это время он так и не взглянул на меня, не поднял глаз от желобка этого. Я понаблюдал за ним немного, но он так и не посмотрел на меня. Он отвечал на другие вопросы, и я подумал, что он, наверное, знает все маршруты и расписание всех поездов этой системы, где выходить, где делать пересад. Вот и пришла мне в голову забавнейшая мысль. Я вдруг подумал, что он никогда не выходит из будки, что он там пленник, ночная тварь, тролль подземного царства, куда не проникает дневной свет, что много лет назад он покорился своей участи и стал продавать жетоны. Старик, наконец, затих, глядя в окно и кивая самому себе. «Что ж», — нехотя отозвался Мейерс, — «ночная смена подходит к концу, знаете ли». «В самом деле?» «Конечно. Солнце всходит, кто-то приходит и освобождает того человека. Он идет домой к жене и детям». «Может и так», — сказал старик, — «может и так. Но он там заперт. Что-то случилось, не знаю что, и он выпал из того мира, где солнце в конце концов сходит. Но всегда ли восходит солнце?»
3: «Ну, разумеется».
0: «Вы думаете?» «Сдается мне, я давно уже не видел солнца. Мне кажется, что я уже целую вечность на этом самолете и не могу с уверенностью сказать, летит ли он куда-нибудь, может и нет. Может, этот самолет никогда не приземлится. Просто летит откуда-то куда-то. Совсем как те поезда. Давным-давно».
3: Мейерсу не нравился этот разговор. Он как раз собирался сказать что-то старику, когда кто-то коснулся его плеча. Он поднял голову и увидел склонившуюся над ним стюардессу.
4: «Сэр, капитан хотел бы поговорить с вами в кокпите».
3: какое-то мгновение эти слова не хотели складываться во что-то осмысленное. «Капитан? Кокпит?
4: Сэр, не прошли бы вы за мной?»
3: Поднимаясь со своего места, Мейерс посмотрел на старика, который улыбался и махал ему рукой. Сначала он почти ничего не мог разобрать в темном кокпите. Перед самолетом была сплошная ночь, звезды, мерцающие огоньки маленьких городков. Затем он разглядел, что место бортинженера справа пустует. Сделав шаг вперед, он споткнулся о пустые жестянки. В кабине пахло пивом и сигарами. Капитан обернулся и жестом указал на кресло бортинженера. «Сбросьте этот хлам и садитесь», — сказал он, не выпуская изо рта сигары. Мейерс убрал с кресла коробку из-под пиццы с засохшими крошками и осторожно присел. Пилот отстегнул ремни и встал. «Если я не облегчусь, через 30 секунд мне придется сделать это в свой шкафчик», — сказал он, направляясь к двери. «Держи прежний курс и все».
2: «Эй, подожди минуту, черт возьми!
3: У тебя проблемы?»
2: «Проблемы? Я не знаю, как водить самолет!»
3: «Да что тут знать?» Пилот пританцовывал на месте, но все же показал на приборы. «Это компас. Держи тот же самый курс, 3.1.0. Вот это альтиметр, 32 тысячи футов».
2: «Разве у вас нет автопилота?»
3: «Сломался несколько недель назад». Пилот выругался и со всей силы ткнул кулаком по тому месту на приборной панели, где не горел ни один огонек. «Гадина!
2: Слушай, мне правда надо!»
3: И Мейерс остался один в кокпите. У него появилось дикое желание просто встать и сделать вид, что ничего этого не было, вернуться на свое место. Пилот, конечно же, немедленно вернется назад. Это просто какая-то странная шутка. Ему показалось, что самолет плавно снижается. Он слегка коснулся штурвала и почувствовал, как нос еле заметно приподнялся, а стрелка альтиметра вздрогнула. Он потянул еще немного, и большая птица обрела прежнюю высоту 32 тысячи. Вскоре он узнал, с какой проблемой сталкивается пилот во время долгих ночных полетов. Скука. Совершенно нечего делать. Знай, смотри время от времени на две шкалы. Он мысленно вернулся к разговору со стариком. С ним нельзя было согласиться. Разумеется, самолет куда-то летел. Вон внизу огни. Они медленно уплывают назад. А то яркое свечение на горизонте должно быть Денвер. Что касается Солнца, то это уж совсем смешно. Земля вращается. Мгновение сменяется другим. В конце концов, будет день. Пилот вернулся в облаке сигарного дыма. Он залез в небольшой холодильник рядом с сиденьем, достал банку пива и осушил ее залпом. Прыгнув, он смял банку и вышвырнул ее через плечо. «Похоже, я облажался», — сказал он без особого выражения.

тот старикашка. Кто-то записал не тот номер сиденья. И кто вообще руководит этой долбанной авиалинией? Мейерсу тоже хотелось бы это знать. Разве у тебя нет второго пилота? Что ты имел в виду, когда сказал, ты в этом сечешь? Второй пилот попал в небольшую аварию. Ночная полиция, сломали ему его долбанную руку. Он в больнице. Пилот пожал плечами. Может, 3, а может, 4 месяца пройдет, прежде чем он оттуда выберется. Со сломанной-то рукой? Пилот устало посмотрел на него. Он показал большим пальцем через плечо в направлении двери кабины. Не въезжаешь, да? Шагай отсюда. В ближайшие дни поймешь, что к чему. Мейерс пристально посмотрел на него и встал. Все равно он мертвый,

Старик оказался... Старик казался спящим. Глаза были слегка приоткрыты, рот тоже. Мейерс коснулся руки старика. Она была холодная. Здоровенная муха с металлически поблескивающей зеленой спинкой выползла из ноздри старика и остановилась, потирая огромные передние лапки. Мейерса словно ветром сдуло с места. Он пробежал 5 рядов и плюхнулся в свободное кресло. Он тяжело дышал.

0: Денвер. Кот Ден. Здесь и Чикаго показался бы Бермудами. Небо тяжелое и дымящееся, словно сухой лед. Цвета свинцовой пули. Температура несколько градусов ниже нуля, но прибавьте студеные ветры, получите погодные условия, способные резину заморозить до твердости взлетной полосы. Когда Мейерс, увешанный багажом, тащился по коридору, огромные стекла стен дребезжали и выгибались под ветром. Холод проникал через пол, поднимался по ногам. Он торопливо прошел в мужской туалет и сбросил вещи на пол. Набрал воды в раковину и плеснул в лицо. Каждая упавшая капля отдавалась эхом в пустых стенах. Вид собственного лица в зеркале был невыносим. Ему нужно было найти билетную кассу, получить посадочный талон, найти выход на посадку, сесть на самолет. Ему нужно было попасть домой. Что-то вдруг велело ему выбраться отсюда, бросить все, уйти. Он быстро прошел мимо пустынной зоны вылета, распахнул двери и вышел на обледеневший тротуар. Зашагал по направлению к первой машине в длинной очереди такси. Это был старый желтый чекер, большая, неуклюжая, приветливая машина. Мейер сплюхнулся на заднее сиденье.
1: «Куда едем, Мак?»
0: «В центр. Хороший отель».
1: «Считай, что уже там».
0: Водитель осторожно тронулся с места по скользкой мостовой. Вскоре они уже мчались по широкому шоссе прочь от аэропорта. Мейерс посмотрел в заднее окно. Денверский аэропорт напоминал кубистскую скульптуру, изображающую повозку в прериях с огромным, чудовищно дорогим тентом, под которым ютятся современные переселенцы.
1: «Экий здоровенный уродец, да?» — сказал таксист.
0: Мейерс заметил, что водитель смотрит в зеркало заднего вида. Кустистые брови под старомодной таксистской фуражкой с блестящим козырьком. Широкое лицо, щетина на подбородке. Большие руки на баранке. Медальон таксиста с именем В. Кржевич. Медальон нью-йоркский.
1: «Кржевич», — растолковал водитель. «Вирджил Кржевич. Мы, поляки, продали все свои гласные лягушкам. Теперь используем те согласные, которые русские выбросили за ненадобностью».
0: Он хихикнул. «Недалеко от дома забрался», — подивился Мэрс.
1: «Позволь рассказать тебе маленькую историю», — сказал Кржевич. «Однажды давным-давно, тысячу лет назад, насколько я помню, я вез кого-то ночью из Лагардия в Мариот на Таймс-сквер. Примерно в это же время, через Триборо, вниз по Рузвельт-стрит и на месте. Но тот парень посмотрел карту, велел ехать через туннель. «Ладно, — говорю, — деньги ваши. И что вы думаете, выныриваем мы из туннеля, и что я вижу? Не Empire State Building, а эту долбанную шлюху, Денверский аэропорт. То есть я в Денвере. Я никогда не был в Денвере. Стало быть, оборачиваюсь я через плечо».
0: Кржевич проиллюстрировал слова действиями, обдав Мейерса зловонным дыханием.
1: «А никакого тебе туннеля нет, только стадо машин несется по шоссе». Так оно с тех пор и повелось.
0: Кржевич проскочил на желтый свет и выехал на обледеневшее шоссе. Мейерс увидел зеленый указатель «Центр». Прямо впереди над горизонтом вставала полная луна. Машин было немного и неудивительно, поскольку гололед усиливался. Впрочем, таксиста это не волновало, и старый чекер шел ровно и мощно. «Значит, решил остаться здесь?» — спросил Мейерс.
1: «Решил, тут никакой роли не играет. Думаешь, я отключился, затмение нашло и сам не заметил, как сюда приехал, да?»
0: Кржевич опять посмотрел на Мейерса через плечо. В свете фонарей тот увидел, что левая часть лица у него почернела и распухла. Левый глаз заплыл. Щеку пересекала длинная резаная рана, не зашитая хирургом.
1: «Черт-то с два! Факт тот, что ни одна из этих дорог не ведет в Нью-Йорк. И уж поверь мне, я их все перепробовал».
0: Мейерс не знал, как реагировать на это заявление. «Что у тебя с лицом?» — спросил он.
1: «Это небольшая стычка с ночными полицейскими. Фары не работали, можешь себе представить? Я еще легко отделался. Вмазали разок по башке и отпустили. Черт, мне и похуже доставалось. Гораздо хуже».
0: И пилот говорил что-то о ночных полицейских. Они отправили его напарника в госпиталь. Что-то здесь было не так.
1: Ты хочешь сказать, что эти дороги не ведут в Нью-Йорк? Но это же шоссе между штатами. Они соединяют все города.
0: Хочешь найти во всем этом смысл, сказал Жживич. Советую тебе этого не делать.
1: В чем ты хочешь меня убедить, спросил Мейерс, чувствуя закипающее раздражение.
0: Что вообще происходит?
2: Ты думаешь, а не находимся ли мы в долбанной сумеречной зоне, или как ее там?
1: Жживич опять посмотрел на Мейерса, но тут же отвернулся к дороге, покачивая головой.
0: Ведь верно, приятель. Да нет, мы в Денвере. Только этот Денвер как-то весь перекручен.
1: Мы в аду, сказал голос из рации.
0: Черт бы тебя побрал, московец, тупая скотина.
1: Только так и можно все объяснить, продолжал голос из радио.
0: Это ничегошеньки для меня не значит, закричал Гржевич в микрофон. Посмотри вокруг. Ты видишь ребят с вилами? Может, видел кипящие котлы с этой, как ее...
1: Серый, предположил Мейерс.
0: Во-во, серый!
1: Он ткнул пальцем в микрофон.
0: «Московец, мой диспетчер», — объяснил Мейерсу. «Видел потерянные души, которые стонут и плачут?»
1: «Я слышал множество стонущих и плачущих душ по радио», — ответил московец. «Я и сам иной раз кричу и плачу. И как пить дать, потерян».
0: «Не, только послушайте его», — сказал Гржевич, хихикая. «И мне приходится это дерьмо слушать ежедневно».
1: «Почему ты думаешь, это должны быть непременно ребята с рожками?» — не унимался московец.
0: «Почему ты думаешь, что тот парень Данте все верно описал?»
1: «Московец читает книжки», — бросил таксист через плечо.
0: «Почему ты считаешь, что ад остался точно таким же? Думаешь, он не перестраивается? Посмотри, сколько народу расплодилось. Куда его девать, по-твоему? В новые пригороды вот куда. Раньше в аду были лодки и конные повозки. Теперь самолеты и такси. А еще ночные полицейские и больницы».
3: «Заткнись, ублюдок поганый!» – заорал московец. «Ты же знаешь, я не хочу, чтобы по моему радио трезвонили об этом».
0: «Прости, прости».
1: Жибич прыснул через плечо и пожал плечами.
0: «Ну что ты с ним будешь делать?»
1: Мейерс слабо улыбнулся в ответ.
0: «Иначе ничего не складывается», – продолжал московец. «Моя жизнь – сплошной ад. Твоя жизнь – ад. Каждый, кого ты везешь в своем уродском такси, живет в аду. Мы умерли и попали в ад».
1: Жживич вновь рассвирепел.
0: «Умерли, вот оно что! Ты помнишь, как умирал? А, московец? Ты сидишь в своем вонючем офисе, жуешь пиццу, запивая 7-Up, и ничего в твоей поганой жизни месяцами не случается. Думаю, ты заметил бы такую вещь, как собственную смерть».
3: «Сердечный приступ», — рявкнул московец. «Это мог быть сердечный приступ. Я просто вылетел из своего тела, и они засунули меня сюда.
0: Как раз туда, где я и раньше был, только теперь это навсегда. И теперь я не могу уйти. Это либо ад, либо преддверие ада».
1: «Ну, конечно, преддверие ада. Что еврей может знать о преддверии ада? Об аде?» Он отключил связь и посмотрел на Мейерса.
3: «Я думаю, он имеет в виду чистилище. Хотите знать все об аде, спросите поляка. Уж мы-то знаем, что такое ад».
1: Мейерс был сыт по горло. «Думаю, вы оба полоумные», — вызывающе сказал он.
0: «Ага», — согласился Крыжевич.
1: «Побудь здесь с нашей, еще не так спятишь». Он разглядывал Мейерса в зеркало.
0: «Ты-то еще не въехал, это ясно. Мне хватило одного взгляда на тебя, как только ты сел. Ты из этих самолетных отморозков. Летайте, летайте кругами. Таскайтесь со своими чемоданами от Гуччи, которые стоят моего месячного заработка. Наматываешь круги и думаешь, что в этом есть какой-то смысл. Все еще думаешь, что после сегодня наступает завтра, а все дороги куда-то ведут. Думаешь, если солнце село, то оно завтра встанет. Думаешь, дважды два – это всегда будет три.
1: 4, поправил Мейерс.
0: Э?
1: 2 плюс 2 или дважды 2 будет 4.
0: Знаешь, друг, 2 плюс 2 иногда равно тому, что ты не можешь попасть отсюда туда. Иногда 2 плюс 2 равняется ногой по яйцам или дубинкой по башке, или туннелю, который больше уже не выходит на Манхэттен. Не спрашивай меня, почему, потому что я не знаю. Если это ад, значит, как я понимаю, мы были плохими, так? Но я был не таким уж плохим парнем. Я ходил на мессу. Я не совершал никаких преступлений.
3: И все-таки я здесь. У меня нет дома, кроме этого такси. Я ем, не выходя из машины. Я писаю в бутылке из-под пива. Когда-то где-то я выпал из мира, где ты можешь пойти домой после смены. Я превратился в одного из ночных людей, таких же, как ты.
0: Мейерс не собирался возражать, что он не относится к ночным людям, что бы это ни значило. Он немного побаивался сумасшедшего таксиста. Но он никак не мог уловить его логику, и это вселяло в него упрямство. «Стало быть, мы в другом мире, ты это хочешь сказать?»
3: «Да нет, мы все в том же мире. Мы здесь, мы всегда здесь были, ночные люди. Только нас никто не замечает, как будто нас нет». Вот прогуливается проститутка. Все думают, что когда встанет солнце, она со своим сутенером уедет домой в красном кадиллаке.
0: Только они никогда не едут домой. Улица, на которой они работают, никуда не ведет.
3: Или вот ночной диджей, которого ты слышишь по радио, а? Машинист в подземке, там ведь всегда ночь. Парень ведет поезд по бесконечным рельсам.
0: Швейцары вот тоже.
3: Ночные портье.
0: Что все они?
3: Откуда я знаю, все или нет? Может, мне спросить об этом бригаду мойщиков, когда я приеду в офис? Эй, ребят, вы тоже в чистилище, как я?
0: Но я-то не в чистилище.
3: Ну да, ты самолетный отморозок, знаем мы вас.
0: У некоторых башню сносят, мечутся, как хорьки.
3: Но если пробудешь здесь достаточно долго, перестанешь думать, будто сумеешь найти тот туннель, который выведет тебя домой. Но вас, пассажиров, это не касается.
0: Как там в той программе? Вам отказано.
3: Вам отказано. Это ты сказал.
0: Тогда посмотри вперед. Мейерс посмотрел через ветровое стекло. Вот он, под желтой луной. Распростертый шатер Денверского аэропорта. Словно какая экзотическая ядовитая гусеница из тропических лесов. Он смотрел на здание, не отрываясь, пока такси замедляло ход.
3: «В Денвере всегда полная луна», — хмыкнул Коржевич.
0: «Самое оно для оборотней. И все дороги ведут в аэропорт. Плохая новость для самолетных отморозков». Мейерс распахнул дверь машины и выпрыгнул на заледеневшее шоссе. Ему удалось устоять на ногах. Не обращая внимания на крики шофера, он отбежал к полоске газона, тянувшейся посередине дороги, пересек 6 противоположных полос шоссе и перебрался на другую сторону. Там было множество закрытых в этот час ночи заведений. Кафе, складов, парковок. Но одно работало – небольшой супермаркет. Он подбежал к нему, уверенный, что освещенный магазин растает, как мираж, но, ударившись о дверь, убедился, что она чудесно обыденная и твердая. Внутри было тепло. Два продавца, высокий черный парень и белая девушка-подросток, стояли за прилавком. Он стал ходить взад-вперед по коротким проходам между полками, надеясь, что выглядит как обычно. Услышав, что дверь со звоном открылась, он схватил коробку хлопьев и притворился, что внимательно читает информацию на упаковке. Краем глаза он разглядел двух полицейских, которые прошли мимо прилавка. «Пришли за мной», — подумал Мейерс. Но копы направились вглубь магазина. Один открыл холодильник с пивом, другая взяла коробку и наполнила ее пончиками. Оба полицейских прошли футах в 10 от Мейерса. Один нес 2 упаковки пива в одной руке, а другой придерживал оружие, напоминавшее винтовку, но с толстым круглым цевьем. У женщины на поясе висели 2 автоматических пистолета. Она посмотрела на Мейерса и улыбнулась ему нагло и сексуально. Губы у нее были ярко накрашены. Они прошагали мимо продавцов, которые, занявшись какими-то подсчетами, повернулись к полицейским спиной. Те вышли в дверь. Наступила секунда тишины, а потом раздался страшный грохот. Мейерс увидел, как раскалывается стекло витрины. За ним стоял мужчина-полицейский и палил из винтовки, молниеносно передергивая затвор. Его напарница тоже стреляла, держа по пистолету в каждой руке. Мейерс рухнул на пол в вихре конфлекса и рваной туалетной бумаги. Оба копа старательно опустошали свои магазины, а боеприпасов у них было хоть отбавляй. В конце концов, пальба закончилась. В наступившей тишине он услышал, как полицейские, посмеиваясь, открывают дверь своей машины. Он поднялся на колени и осторожно выглянул из-за разрушенного стеллажа. Патрульная машина отъезжала. Он успел разглядеть, как женщина открывает банку пива. В то же мгновение желтое такси въехало на стоянку, за стеклом виднелось распухшее лицо Крыжевича. Он увидел Мейерса и бешено замахал руками. Осколки стекла и чипсы громко хрустели под ногами, пока Мейерс шел по проходу между стеллажами. За прилавком черный парень сидел, скорчившись возле сейфа. Девушка лежала на спине в луже крови, придерживая вываливающиеся внутренности, и стонала. Мейерс в нерешительности остановился, но тут Крыжевич посигналил из машины. Отвернувшись от девушки, Мейерс перешагнул через пустую раму витрины. Крыжевич медленно и осторожно отъехал со стоянки. Полицейская машина с выключенной мигалкой была припаркована левее. Мейерс затаил дыхание, но Крыжевич повернул вправо, и патрульная машина не двинулась с места. «Они теперь не отъедут, пока не насосутся пива», — сказал таксист.
4: «Это девушка. Она...
3: С ней все будет в порядке».
0: Крыжевич показал вперед на приближающийся красный сигнальный огонек. Через минуту мимо них промчалась машина скорой помощи. Таксист пригнулся, пережидая, пока она проедет.
3: «Все будет в порядке», в конце концов.
0: «Ее доставят в больницу?» — спросил Мейерс. «Московец даже...»
3: «В больницах тебе делают больно», — объяснил Крыжевич. «Там болезни в больницах. Твои раны, они воспаляются. Тебе дают не те таблетки, ты потом отхаркиваешь свои кишки. Там все может случиться. Потом ты слышишь об экспериментах».
0: Он покачал головой.
3: «Уж лучше здесь. Эти ночные врачи и ночные сестры, они не люди».
0: Мейерс спросил, что он имеет в виду, но Крыжевич не захотел больше говорить об экспериментах. Такси подъехало к зданию аэропорта, и Мейерс торопливо вышел из машины. Побежал.

0: него стреляли, но он продолжал бежать. Его ловили, но теперь он был почти уверен, что ему удалось спрятаться. Он выбежал на летное поле. Надвинулся туман. Аэропорта не было видно. Он шел куда-то, стараясь держаться подальше от завывающих серебристых акул, рыскающих в темноте. Он остановился, ослепленный пульсирующими вспышками ядовито-синего света, который, казалось, вгонял ему в глазные яблоки холодные льдинки. Он не имел представления, где он, куда идти.
1: «Помогите!»
0: Это был скорее стон, чем слово. Оно доносилось из-за того места, где вспыхивал свет.
1: «Ради любви Господней!»
0: Что-то двигалось по земле по направлению к нему. Человеческая фигура, подтягивающая себя вперед окровавленными руками, медленно вползала в свет. Мейерс отпрянул.
1: «Прошу вас, помогите!»
0: Это был Эдуардо из закусочной Вохеа.

ремнями, как у мотополиции. Мейерс был уверен, что где-то в темноте должен стоять ряд черных Харлеев. Он почувствовал запах ружейного масла и старой кожи. Появились другие фигуры, другие звери. Они тоже были черные, со скаленными клыками, белыми до синевы. Они рвались на цепях, молча, без лая. Мейерс начал пятиться назад. Если не делать резких движений, его могут не заметить. Возможно, они еще не разглядели его. Вскоре силуэты растворились в тумане. Что-то потерлось о его ногу. Он не стал вглядываться вниз, продолжая пятиться. Краем глаза он видел черные пятна на земле, напоминавшие куски тел. Они шевелились. В отдалении послышалась сирена, замигал синий-красный свет. Подъехала белая машина с оранжевой полосой на боку и словами «Скорая помощь». Задняя дверь распахнулась. Внутри горел тусклый красноватый свет. С того места, где стоял Мейерс, было трудно заглянуть в машину, но он увидел рой мух, вырвавшихся на воздух. Он даже слышал, как они жужжат. Густая черная жидкость стекала с пола, переливаясь через бампер, и дымясь застывала на холодной земле. Мейерс понял, что при нормальном свете жидкость выглядела бы темно-красной. Из машины вышли мужчины и женщины в хрустящих белых халатах и синих хирургических комбинезонах. Все были в противогазах. Их маски, свисающие с них резиновые хоботы и одежда, все было забрызгано кровью. Ни у кого не было ни рогов, ни вил. Они действовали деловито и профессионально. Врач и сестра подняли Эдуарда и швырнули его в открытую дверь машины, словно мешок с бельем. Другая сестра вынырнула из тумана с ногой Эдуарда. Нога судорожно дергалась. Она зашвырнула ее вслед Эдуарда. Мейерс стал пятиться быстрее. Один из мужчин в хирургическом комбинезоне посмотрел в его сторону. Остальные, как по команде, повернулись туда же. Он повернулся и побежал. Мир завертелся вновь и на этот раз не собирался останавливаться. Мейерсу показалось, что он развалился на части, а когда сложился опять, не все оказалось на прежних местах. Но он чувствовал себя гораздо лучше. Он улыбался. Он отыскал здание аэропорта. С минуту постоял на тротуаре, переводя дух. Крупный мужчина с огромным синяком на левой части лица стоял, прислонившись к желтому такси. Он поднял вверх большой палец. Когда Мейерс рассеянно посмотрел на него, таксист поменял большой палец на средний и пробормотал что-то вроде «самолетный отморозок». Мейерс стряхнул снег и лед с пальто и пригладил рукой непослушные волосы. Вошел в аэропорт. Внутри все горело рождественскими огнями, шуршало мишурой. Кругом толкалось множество народа, но лишь немногие радовались Рождеству. Он посмотрел влево и увидел свой багаж, аккуратно сложенный у стены. Мейерс подхватил свое имущество. Кто-то заклеил серебристым скотчем дыру на сумке. Отстояв 3 часа в очереди, Мейерс продолжал улыбаться. Замученная кассирша улыбнулась ему в ответ и сказала, что попасть домой сегодня ночью ему не удастся. «Вы не попадете домой в рождественское утро», — сказала она. «Но я могу выписать вам билет на рейс до Чикаго, который вылетает через несколько минут». «Это будет чудесно», — сказал Мейерс, улыбаясь. Она выписала билет. «Счастливых праздников», — пожелала кассирша. «Веселого Рождества!» — отозвался Мейерс. Уже объявляли его рейс. До Чикаго с остановками в Амарилло, Оклахоме, Топике, Омахе, Рэпид-Сити, Фарго, Дудуте и Демойне. «Рождество!» — подумал Мейерс. «Все пытаются куда-то поскорее попасть. Жаль бедных путешественников, которых праздник застал в пути».

прыгают, как пудели, по всем городам великих равнин. Похоже на авиационный ад. Но он наберется терпения. Совсем скоро он будет дома с семьей. Дома со своей милой женой и прелестными детьми. Он был уверен, что вспомнит их имена через секунду. Он взвалил на плечо свою поклажу, как призрак Марли взваливает на себя цепи, и принялся шаркать вместе с толпой к выходу на посадку. До дома оставалось всего ничего. Совсем ничего. Дорогие друзья, это был рассказ Джона Варли «Летучий голландец» в переводе с английского Екатерины Голубевой.

0: Radio Fantastiche.
1: Харуки Мураками. Страна чудес без тормозов или конец света. Девять. Страна чудес без тормозов. Аппетит. Фиаско. Ленинград.

0: В ожидании длинноволосой я состряпал нехитрый ужин. Растер в ступке соленые сливы, приготовил из них соус для салата, обжарил в масле несколько сардин с бататами, потушил говядину с сельдереем. В целом вышло довольно неплохо. До ее прихода еще оставалось время. Потягивая пиво из банки, я отварил имбирь в соевом соусе, начинил фасоль кунжутной приправой, а потом завалился на кровать и стал слушать старенькую пластинку — фортепианные концерты Моцарта в исполнении Робера Казадезюсу.
1: Французский пианист и композитор греческого происхождения. Во время Второй мировой войны жил и работал в США. После 1945 года директор Американской консерватории в Фонтенбло.
0: Мне кажется, Моцарт особенно глубоко проникает в нас, если слушать его именно в старых записях. Хотя, возможно, это лишь мой предрассудок. Перевалило за 7, за окном уже совсем стемнело, а ее все не было. В итоге я прослушал полностью 23-й, а за ним и 24-й концерты. Наверное, передумала и решила не приходить. Если так, я не могу ее осуждать. Как ни крути, а в решении не приходить явно больше здравого смысла. Тем не менее, когда я стал выбирать очередную пластинку, в дверь позвонили. Я посмотрел в глазок. За дверью, прижимая к груди пачку книг, стояла девушка из библиотеки. Не снимая цепочки, я приоткрыл дверь и спросил, нет ли вокруг посторонних.
2: «Никого нет»,
0: — ответила она. Я снял цепочку, впустил ее. И как только она вошла, запер дверь на замок.
2: «Какие запахи!» — воскликнула она, поводя носом. «Можно на кухню заглянуть?»
0: «Да ради бога. Ты у подъезда никого не видела? Дорожных рабочих каких-нибудь или машины с людьми внутри?»
2: «Никого», — ответила она,
0: проскользнула на кухню и, положив книги на стол, принялась открывать одну за другой крышки у кастрюли сковородок. «Да», — спохватился я. «Хочешь есть, могу тебя ужином накормить. Не ахти какой ужин, конечно».
2: «Ой, что ты! Я как раз такое люблю».
0: Я разложил еду по тарелкам и с возрастающим любопытством стал смотреть, как она уписывает все подряд, блюдо за блюдом, начиная от края стола. Когда твою стряпню уплетают с таким энтузиазмом, ей-богу, хочется отдать поварскому делу всю жизнь. Я достал бутылку Old Crow, налил в большой стакан виски, набросал льда. Затем поджарил ломтики тофу на сильном огне.
1: Тофу — желеобразный соевый творог.
0: Откинул на тарелку, добавил тертого имбиря и принялся за виски, закусывая имбирным тофу. Моя гостья, не говоря ни слова, работала челюстями. Я предложил ей виски, но она отказалась.
2: «Дай лучше тофу попробовать», — попросила она.
0: Я положил в ее тарелку оставшиеся ломтики и дальше пил без закуски. «Если хочешь, от обеда рис остался и соленые сливы. А еще могу быстро заварить мисо», — предложил я на всякий случай.
1: «Мисо. Паста из перебродивших соевых бобов, а также суп из нее».
2: «Высший класс!» — обрадовалась она.
0: Я приготовил простенький бульон из сушеного тунца, закинул туда морской капусты, лука, соевой пасты, и когда все сварилось, подал вместе с рисом и солеными сливами. В считанные секунды она подчистую умяла и это. Теперь, когда на столе осталось лишь несколько сливовых косточек, она наконец-то казалась довольной.
2: «Большое спасибо», — сказала она. «Было очень вкусно».
0: Впервые в жизни я видел, чтобы худенькая симпатичная девушка заглатывала пищу, как взбесившийся экскаватор. С другой стороны, я не мог не признать, смотрелось это красиво. Наполовину заинтригованный, наполовину шокированный, я рассматривал ее довольное лицо.
3: «Послушай, и ты всегда столько ешь?» — не удержался я.
2: «В общем, да»,
0: — спокойно ответила она.
2: «Примерно столько я обычно и ем».
3: «Но ты такая худенькая».
2: «У меня растяжение желудка», — призналась она. «Сколько ни ем, не толстею».
3: «Ого», — удивился я. «На еду, небось, кучу денег тратишь».
0: О том, что в один присест она уплела весь мой завтрашний рацион, я, понятно, говорить не стал.
2: «Просто ужас какой-то», — кивнула она. «Когда ем где-нибудь в городе, в раз по два ресторана посещать приходится. Лапшу с пельменями червячка заморю, а потом уже обедаю по-человечески. Почти вся зарплата на питание улетает».
1: Лапша, рамен и пельмени гёдзе — самое стандартное сочетание блюд в популярных у японцев китайских лапшевнях. Объем одной порции рамен таков, что не всякий взрослый доедает ее до конца.
0: Я опять предложил ей виски, но ей захотелось пива. Я достал банку из холодильника и на всякий случай разогрел на сковородке с дюжину франкфуртских сосисок, из которых, увы, сам успел съесть только две. Она пожирала все подряд с аппетитом станкового пулемета, втягивающего ленту с патронами для полного и окончательного разгрома врага. Мой недельный запас еды таял буквально на глазах. Не говоря уже о том, что из этих сосисок я мечтал приготовить свою фирменную немецкую солянку под кислым соусом. Достав упаковку картофельного салата, я смешал его с морской капустой и консервированным тунцом. Она уничтожила это под вторую банку пива.
2: «Вот оно, счастье!»
0: — объявила она. Почти ничего не съев, я заканчивал третий виски со льдом. При виде того, как ест она, мой аппетит заклинило. «На десерт могу предложить шоколадный торт», — сказал я. Разумеется, через минуту торта не стало. Глядя на нее, я чувствовал, как мой желудок поднимается к горлу. Я люблю готовить и угощать, но что ни говори, у всего должен быть предел. Думаю, именно поэтому мой пенис не встал, когда нужно. Просто все мои мысли были сосредоточены на желудке. И все же такого фиаско, чтобы мой пенис подвел меня в нужный момент, со мной не случалось, наверное, с года Токийской Олимпиады.
1: 18-е Олимпийские игры 64-го года.
0: До этого проклятого вечера я жил абсолютно уверенный в своей потенции, и такая измена сразила меня наповал.
2: «Не бери в голову, слышишь? Это все пустяки»,
0: — утешала меня длинноволосая библиотекарша с растянутым желудком. После десерта мы стали пить виски и пиво, прослушали 2-3 пластинки и оказались в постели. За свою жизнь я спал с разными девушками, но библиотекарши мне еще не попадались. И кроме того, я ни с кем до сих пор не оказывался в постели так быстро. Видимо, с ней это вышло потому, что я умудрился ее накормить. В любом случае, до финала дело не дошло. Мой желудок напрягся и разбух, как пузо дельфина, а все, что ниже пояса, утратило всякую силу. Она прижалась ко мне всем телом и погладила меня по груди.
2: «Ну чего ты? С каждым случается. Не вздумай так ужасно расстраиваться».
0: Но чем больше она меня успокаивала, тем глубже вгрызалось мне внутрь осознание дикого факта. Мой пенис предал меня, когда я на него рассчитывал. Я призвал на помощь вычитанную где-то концепцию, будто висящий пенис эстетичнее стоящего. Но это меня ни капельки не утешило.
2: «Ты когда в последний раз с женщиной спал?» — спросила она.
0: Я порылся как следует в памяти. «Недели две назад, кажется».
2: «И все было нормально?»
0: «Ну, разумеется», — ответил я. «Что за черт? Каждый день кто-нибудь спрашивает меня о сексе. Или сейчас так принято?»
2: «И с кем же ты спал?»
0: «С девушкой по вызову. По телефону заказываешь, приезжает».
2: «А может, от секса с подобной дамой тебя гложет чувство вины?»
0: «Скажешь тоже, дама», — мрачно усмехнулся я. «Девушка лет 20. Ничего меня не гложет. Все было чисто, опрятно, без неприятного осадка внутри. Тем более я уже не в первый раз с такой спал».
2: «Ну, а дальше как обходился? Мастурбировал?»
0: «Нет», — сказал я. «Дальше меня завалило работой так, что до сегодняшнего дня было некогда забрать любимый пиджак из химчистки». Когда я сообщил ей об этом, она закивала с таким видом, будто теперь ей все ясно.
2: «Все от этого», — убежденно сказала она.
0: «От того, что не мастурбировал?»
2: «Да ну тебя», — отмахнулась она. «От того, что переработал. Ты же постоянно в работе по уши, да?»
0: «Ну, в общем, да. Пару дней назад не спал 26 часов кряду».
2: «А что за работа?»
0: «Да, с компьютерами вожусь», — ответил я. «Как отвечаю всякий раз, когда меня спрашивают о работе. Во-первых, это не совсем ложь. А во-вторых, мало кто настолько соображает в компьютерах, чтобы приставать с дальнейшими расспросами».
2: «Сутки напролет шевелить мозгами? Да это же дикий стресс. Вот ты отключился на время. С кем угодно бывает».
0: «Ну, не знаю», — мрачно сказал я. «Может, так оно и есть. Физическая измотанность, мандраж от кутерьмы за последние 2 суток. И вдобавок столбняк от созерцания обжорства во плоти. От такого кто угодно превратится во временного импотента. Вроде бы убедительно. Однако интуиция говорила мне, все не так просто. Здесь явно было что-то еще.
3: До сих пор я не раз уставал точно так же и нервничал ничуть не меньше, но моя потенция всегда удовлетворяла и меня, и кого положено. Видимо, все-таки дело в женщине. Точнее, в какой-то ее особенности. В особенности? Растяжение желудка, длинные волосы, библиотека.
2: «Эй, приложи-ка ухо к моему животу», —
3: вдруг попросила она. И, откинув одеяло, обнажилась с головы до пят. Стройное, гладкое, очень красивое тело. Ни складочки, ни грамма лишнего веса. Довольно большая грудь. Как она и просила, я поместил голову между ее грудью и пупком и приложил ухо к гладкой, как ватман, коже. Чудеса. Несмотря на огромное количество пищи, которое загрузили в этот живот, я бы не назвал его ни вздутым, ни даже просто тугим. Еда исчезала в нем, как исчезало все подряд в бездонном пальто Харпо Маркса. Мягкий и уютный живот с теплой и нежной кожей.
1: Адольф Харпо Маркс, один из 5 участников американской комедийной труппы «Братьев Маркс».
2: «Ну как, что-нибудь слышно?» — спросила она.
3: Я затаил дыхание и прислушался, но не услыхал ничего особенного, кроме ровного биения сердца. Так, лежа на опушке в далеком лесу, издалека различаешь мерный стук топора дровосека. «Ничего не слышно», — честно ответил я.
2: «Разве не слышно желудка?» — удивилась она. «Ну, как там еда переваривается?»
3: «Я не очень-то хорошо разбираюсь, но это, по-моему, беззвучный процесс. Пища растворяется в желудочном соке. Движение по кишечнику, в принципе, происходит, но шуметь ничего не должно».
2: «Не может быть. Я ведь отлично чувствую, как желудок работает на всю катушку. Ну-ка, послушай еще немного».
3: Я напряг слух. И еще с полминуты лежал в тишине, рассеянно глядя на чуть всклокоченный пушок на ее лобке. Но ничего, кроме ровного стука сердца, не услышал. Мне вспомнилось кино «Враг внизу». Ее желудок выполнял свою миссию так же яростно и беззвучно, как подлодка с Куртом Юргенсом на борту. Я поднял голову, перелег на подушку, обнял ее за плечи и стал слушать, как пахнут ее волосы.
2: «У тебя есть тоник?» — спросила она.
3: «В холодильнике», — ответил я.
2: «Хочу водки с тоником. Можно?»
3: «Конечно».
2: «А ты что будешь?»
3: «То же самое». Встав с кровати, она ушла нагишом на кухню. Пока она готовила там водку с тоником, я порылся в пластинках, поставил «Teach Me Tonight» Джонни Мэттисон, вернулся в постель, и мы тихонько спели втроем. Джонни Мэттис, мой обмякший пенис и я.
1: «Teach Me Tonight. Научи меня сегодня ночью».
3: «The sky is a blackboard», — напевал я себе под нос, когда она вернулась с напитками на пачке книг о единорогах вместо подноса. И мы стали пить водку с тоником под Джонни Мэттиса.
2: «Сколько тебе лет?» — спросила она.
3: 35, — ответил я. Голые факты, не вводящие никого в заблуждение, — одна из немногих радостей этой жизни. «Давно развелся, живу один, детей нет, любовниц тоже».
2: «А мне 29. Через 5 месяцев 30».
3: Я снова посмотрел на нее. Она вовсе не выглядела на свои годы. Больше 23 я бы ей не дал. Совсем не обвисшая попка, на шее никаких морщин. Похоже, я катастрофически теряю способность угадывать возраст женщины с первого взгляда.
2: «Выгляжу я молодо, но мне правда 29», — повторила она. «А ты точно не бейсболист какой-нибудь?»
3: От удивления я поперхнулся и пролил водку с тоником себе на грудь. «С чего бы?» — сказал я. «Лет 15 уже в бейсбол не играл. Почему ты так решила?»
2: «По-моему, я видела твое лицо в телевизоре. Но по телевизору я смотрю только новости или бейсбол. Может, тебя в новостях показывали?»
3: «Нет, никогда».
2: «А в рекламе?»
3: «Ни разу».
2: «Ну что ж, значит, обозналась», —
3: вздохнула она.
2: «Но ты все равно не похож на компьютерного червяка. Все эти твои разговоры про эволюцию, про единорогов, нож в кармане таскаешь».
3: И она показала на мои брюки, валявшиеся у кровати. Из заднего кармана выглядывал нож. «Я занимаюсь обработкой данных по биологии», — сказал я. «Одна фирма создает дорогостоящие биотехнологии и боится, что их могут украсть. Сама небудь знаешь, компьютерное пиратство — бич современного общества».
2: «Да ну?»
3: Она явно не верила ни единому моему слову. В конце концов, ты вон тоже на работе с компьютером возишься, и ты уже не похожа на компьютерного червяка».
0: Она легонько постучала ногтями по передним зубам.
2: «Но я-то пользуюсь им, ты сам видел как. Только для повседневных надобностей. Ввела название книжки, определила номер, узнала, взяли ее или на полке стоит. Ну, еще калькулятором могу пользоваться, понятное дело. Я после университета пару лет на компьютерные курсы ходила».
3: «А что за компьютер у тебя в библиотеке?»
0: Она назвала модель. Офисный, последнего поколения. Среднего класса, но более навороченный, чем казалось на первый взгляд. При умении можно выжать расчеты довольно высокого уровня. Однажды я сам на таком работал.
3: Пока я, закрыв глаза, размышлял о компьютерах, она принесла из кухни еще водки с тоником. Мы откинулись на подушки и стали пить по второй. Закончилась пластинка, игла проигрывателя вернулась на рожок, а я все крутил в голове песенки Джонни Мэттиса, пока, наконец, опять не забубнил под нос. «The sky is a blackbird».
2: «Эй, тебе не кажется, что мы неплохая пара?» —
0: вдруг спросила она, в очередной раз касаясь ледяным стаканом моей подмышки.
3: «Неплохая пара?» — не понял я.
2: «Ну, сам посмотри. Тебе 35, мне 29. В самый раз, верно же?»
3: «В самый раз?» — не понял я. Повторять попугаем чужие слова у меня становилось дурной привычкой.
2: «Ну, такой возраст, когда легче понять проблемы друг друга. И каждый достаточно одинок, чтобы дорожить отношениями. Я бы в твою жизнь не лезла, жила бы сама по себе. Или я тебе не нравлюсь?»
3: «Да нет, конечно, нравишься», — сказал я. «У тебя растяжение желудка, у меня импотенция. Может, и правда идеальная пара». Рассмеявшись, она отняла пальцы от стакана и обвела ими мой пенис. Ладонь ее была такой ледяной, что я чуть не выпрыгнул из постели.
2: «Оно тебя быстро поправится, вот увидишь», — прошептала она мне на ухо. «Я его вылечу. Но ты не волнуйся, с этим можно не торопиться. Для меня в жизни еда важнее, чем секс. А секс — как хороший десерт. Когда он есть, прекрасно. Нет, не страшно, можно и без него обойтись. И кроме этого есть чем заняться».
3: «Значит, десерт?» — снова повторил я.
2: «Десерт», — подтвердила она. «Но об этом я тебе еще расскажу. Давай-ка сперва разберемся с твоими единорогами. Ты ведь из-за этого меня позвал, разве нет?»
0: Кивнув, я поставил на пол стаканы. Она отпустила мой пенис и взялась за книги. То были «Археология животных» Бертленда Купера и «Книга вымышленных существ» Борхеса.
2: «Перед тем, как к тебе прийти, я пролистала обе книги. Если говорить совсем просто, этот...» —
0: она помахала Борхесом. —
2: «Рассматривает единорогов как выдуманных животных наравне с драконами и русалками. А этот...» —
0: она помахала Купером. —
2: «Считает, что отрицать их существование в прошлом оснований пока нет и призывает на помощь факты. Но и тот, и другой, как ни обидно, о единорогах пишут совсем немного. По сравнению с драконами или вампирами, просто кот наплакал. Может быть, потому что единороги вели очень тихий и незаметный образ жизни. Не знаю. В общем, ты извини, но больше я у себя в библиотеке ничего не нашла».
3: «Этого достаточно. Пока я хотел бы получить самое общее представление о единорогах».
0: Она протянула мне книги.
3: «Если не трудно, почитай что-нибудь вслух, а?» — попросил я. «На слух легче ухватывать суть».
0: Она кивнула, взяла книгу «Вымышленных существ» и раскрыла в самом начале.
2: «Точно так же, как нам неведом смысл космоса, мы не можем понять и смысла дракона», — зачитала она. «Это из предисловия».
3: «Воистину», — согласился я. Затем она раскрыла книгу ближе к концу, там, где торчала закладка.
2: «Первое, что тебе следует знать, различают два вида единорогов. Единорог в представлении Запада и единорог китайский. Эти два вида очень сильно отличаются друг от друга и внешним видом, и тем, как к ним относились люди. Вот так, например, его описывали греки. Туловищем он схож с лошадью, головой с оленем, ноги, как у слона, а хвост кабаний. Ржет он отвратительным голосом. Посреди лба торчит черный рог длиной в два локтя. Говорят, что этого дикого зверя невозможно поймать живьем».
1: Хорхе Луис Борхес. «Книга вымышленных существ». Перевод с английского Лысенко.
2: «А вот как выглядит китайский. Туловище у него оленье, хвост бычий, копыта лошадиные. Его короткий рог, растущий на лбу, сплошь из мяса. шерсть на спине 5 разных цветов, а брюхо бурое или желтое. Ну как, совсем разные звери, а?»
3: «И не говори», — согласился я.
2: «Причем отличаются они не только внешностью, но и характером, и мотивацией поведения. У европейцев единороги жестокие и агрессивны. Только представь, рог длиной в 2 локтя, это же почти метр. А Леонардо да Винчи считал, что есть лишь один способ поймать такого зверюгу. Если положить перед ним девицу, он от чрезмерного сладострастия забывает о своей свирепости и кладет голову девице на лоно. Тут-то охотники и ловят его. Соображаешь, какую роль здесь играет рог?»
3: «Да уж».
2: «В отличие от него, китайский единорог, Ки-лин, очень кроткое существо, и встреча с ним приносит удачу. Это одно из 4 сулящих благ животных, наряду с драконом, фениксом и черепахой. А также главное из 365 животных, живущих на суше. Характер у него такой деликатный, что при ходьбе он старается не наступить даже на самую крохотную живую тварь, а траву ест только засохшую. Продолжительность жизни этого животного – 1000 лет, а его появление предвещает рождение справедливого правителя. Например, мать Конфуция, когда ходила беременной, все время смотрела на единорога. 70 лет спустя охотники убили Ки-лина, у которого на роге еще сохранился клочок ленты, повязанный матерью Конфуция. Конфуций пришел посмотреть на единорога и заплакал, ибо почувствовал, чему служит предвестием гибель этого невинного, таинственного животного, еще потому, что в этой ленте таилось его прошлое. Здорово, правда? Дальше единорог упоминается в китайских летописях 13 века.
3: Она перевернула страницу.
2: Разведывательная экспедиция Чингисхана, готовившего вторжение в Индию, встретила в пустыне существо, подобное оленю, с головой лошади, с одним рогом на лбу и зеленой шерстью, которое могло разговаривать и которое, обратившись к ним, сказала: «Пора вашему господину возвращаться на родину». Один из министров Чингисхана, посоветовавшись с мудрецами, объяснил ему, что это был Чиотуан, разновидность Ки-лина. 400 лет великая армия сражалась в западных краях», — сказал министр. «Небеса, коим противно кровопролитие, посылают тебе предупреждение через Чиотуана. Ради всех богов, убереги империю от крови. Умеренность принесет безграничную радость». Император отказался от своих военных замыслов.
3: Она закрыла книгу и перевела дух.
2: «В общем, сам видишь, на Востоке и на Западе это совершенно разные животные. Китайский единорог символизирует мир и спокойствие, европейский — агрессию и похоть. Но что один, что другой — вымышленные существа. А раз так, то какими качествами их ни наделяй, все едино».
3: «Значит, единорогов в действительности не существует?»
2: «Есть породы дельфинов, которых называют единорогами».
1: «Нарвалы, млекопитающие, внешне похожие на дельфинов, обитают в полярных морях. Описываемый рог встречается только у самцов».
2: «Хотя, если разобраться, у них это не рог, а клык верхней челюсти, проросший сквозь лобную кость. Прямой и длинный, 2,5 метра, покрыт резьбой наподобие дрели. Но эта тварь живет только в открытом море и слишком редка, чтобы люди могли так уж часто встречать ее в те времена. Зато в мезозое животные, подобные единорогам, были. Вот, например».
3: Она взяла археологию животных и раскрыла где-то на второй половине.
2: «Вот это 2 вида жвачных, обитавших на североамериканском континенте в мезозойский период, то есть примерно 20 миллионов лет назад. Справа — Центетоцерус, слева — Кураноцерус. Хотя и тот, и другой трехрогие, один рог больше других и отстоит отдельно».
3: Я взял у нее книгу и посмотрел на картинку. Центетоцерус сильно смахивал на гибрид пони с оленем. 2 рога у него располагались на голове, как у коровы, а еще один, длинный, красовался на кончике носа, разветвляясь на манер буквы «У». В отличие от него, у Кураноцеруса была морда пошире, 2 рога на голове напоминали оленьи, а еще один, длинный и острый, торчал изо лба, круто загибаясь назад. Абсолютно нелепое создание.
2: «Но почти все звери с нечетным числом рогов постепенно исчезли с лица земли», —
3: продолжала она, забирая у меня книгу.
2: «По крайней мере, среди млекопитающих ни однорогих, ни 3, ни 5, ни 7 рогих практически не осталось. Всех смыло эволюцией. А если точнее, они с самого начала были выкидышами эволюции. Причем не только среди млекопитающих. Существовал и 3-рогий динозавр, гигантский трицератопс, но и он считается редчайшим исключением. Рога для животного — прицельное оружие ближнего боя, поэтому в третьем роге никакой нужды нет. Это ясно на примере обычной вилки. Три зубца вонзать труднее, чем два, верно? Давить сильнее приходится. Более того, если один рог случайно зацепится за что-нибудь, остальные два тоже не воткнутся куда нужно. А уж если драться со многими противниками сразу, очень трудно срочно вынуть три рога из одного врага, чтобы тут же вонзить в другого.
3: «Слишком большое сопротивление и слишком долго вынимать», — кивнул я.
2: «Именно так», —
3: подтвердила она, тыча тремя пальцами мне в грудь.
2: «Это и есть основной недостаток многорогости. Низкая выживаемость. В этом смысле два рога, или даже один, куда эффективнее. У однорогости, впрочем, другое слабое место. Хотя сперва, наверное, лучше рассказать о целесообразности именно двух рогов. Самое ценное в двух рогах — то, что они разделяют нагрузку на две стороны. Поведение многих животных определяется как раз тем, что они поддерживают баланс между своими правой и левой половинами, равномерно распределяя силы по всему телу. Поэтому и ноздри в носу две, и во рту левая и правая части функционируют автономно. Пупок, конечно, всего один, но это в каком-то смысле уже рудимент».
3: «А пенис?» — спросил я.
2: «Пенис составляет пару с влагалищем, как сосиска с булкой в хот-доге».
3: «В самом деле», — только сказал я. «Что тут еще сказать?»
2: «Но главное — глаза. Это контрольный пункт как при защите, так и при нападении. Поэтому рациональнее всего, когда рога располагаются у самых глаз. Хороший пример — носорог. В принципе, он-то и является единорогом. А знаешь почему? Потому что ужасно близорук. Однорогость — следствие близорукости. Один дефект породил другой. А выживал он до сих пор лишь потому, что травоядный и покрыт мощным панцирем. Потому и защищаться особо не нужно. В этом смысле он ничем не отличается от трицератопса. И все-таки настоящий единорог, если судить по картинкам, совсем не такой. И панциря нет, да и выглядит гораздо...
3: «Беззащитнее», — подсказал я.
2: «Вот-вот. Защита у него такая же безнадежная, как у оленя. А если он еще и близорук, ему просто крышка. Ни острое обоняние, ни чуткий слух не спасут, если ты в западне, а защищаться практически нечем. Охотиться на такое животное — все равно, что палить по домашнему гусю из дробовика. Следующий недостаток одного рога — потерял его, и твоя песенка спета. Жизнь однорогих — это путешествие через пустыню Сахара без сменных покрышек. Понимаешь, о чем я?»
3: «Понимаю».
2: «И, наконец, последний минус. Один рог очень трудно куда-либо с силой вонзить. Ну, сравни, например, как действуют наши задние и передние зубы. Коренными легче кусать, правда? Потому что в нашем теле срабатывает элементарный принцип рычага. Чем дальше объект от центра тяжести, тем труднее применить к нему силу. В общем, теперь ты сам понимаешь, единорог не животное, а какой-то ходячий дефект. И с точки зрения эволюции он — бракованная игрушка».
3: «Да, теперь кое-что понятно», — сказал я. «А ты здорово объясняешь». Польщенная, она рассмеялась и снова погладила меня пальцами по груди.
2: «Но и это еще не все. Если рассуждать логически, только одно условие могло бы уберечь таких несовершенных тварей от полного вымирания. И это самая важная часть моего рассказа. Как ты думаешь, что это за условие?»
3: Скрестив руки на груди, я задумался на минуту-другую, но на ум пришло только одно. «Отсутствие естественных врагов?»
2: «Умница!» —
3: она наградила меня поцелуем.
2: «А теперь смоделируй ситуацию, в которой у них нет естественных врагов».
3: «Ну, во-первых, они должны обитать в изоляции от остального мира. Чтобы к ним не могли проникнуть никакие хищники. Что-нибудь вроде затерянного мира Конан Дойля. Высокогорное плато, или глубокий кратер, или еще какая-то зона, обнесенная горами или стеной».
2: «Молодчина», —
3: снова похвалила она и подушечками пальцев пробежала, как по струнам, по моим ребрам напротив сердца.
2: «Так вот, существует одна архивная запись. Согласно ей, именно в таком месте, похожем на твое описание, и нашли череп единорога».
3: Я судорожно сглотнул. Проблуждав в неизвестности, я вышел-таки на тропинку, ведущую к истине.

0: Это случилось в России в сентябре 1917 года.
1: Первая мировая война, попробовал вспомнить я. Месяц до Октябрьской революции. Правительство Керенского накануне восстания большевиков.
0: Один русский солдат обнаружил его, когда рыл окоп на линии германо-украинского фронта. Солдат принял находку за череп обычной коровы, отбросил в сторону и продолжал рыть свой окоп.

0: если бы не случайность, тайна веков, лишь на минуту увидевшая свет, так и осталась бы погребенной во мраке истории. Но вышло так, что командовал этим отрядом молоденький ротмистр, мобилизованный на войну прямо из аспирантуры Петроградского университета. Да не откуда-нибудь, а с факультета биологии. Ротмистр подобрал череп, забрал к себе, тщательно исследовал и обнаружил, что имеет дело с черепом животного, какого не встречал ни разу в жизни. Ротмистр немедленно связался с заведующим кафедрой Петроградского университета, вызвал на место раскопа экстренную экспедицию, прождал какое-то время, но, разумеется, все впустую. Россия тогда погрузилась в полный хаос. Государство не могло обеспечить фронт ни продовольствием, ни боеприпасами, ни медикаментами. По всей стране бунты и забастовки. Какие уж там научные экспедиции, тем более на линию фронта. Но даже если бы такая экспедиция и появилась, никаких условий для исследований ей бы, мягко говоря, никто не создал. Русская армия терпела поражение за поражением, и не исключено, что место для раскопок уже стало бы немецкой территорией.
1: И что с ним стало, с этим ротмистром?
0: Через 2 месяца его повесили на столбе. Вдоль дорог от Украины до Москвы тянулись телеграфные столбы, на которых большевики вешали офицеров, выходцев из буржуазии. Хотя этот бедняга и политикой-то не интересовался. Простой аспирант-биолог.
1: Я представил себе огромную Россию, уставленную телеграфными столбами, с которых свисали трупы офицеров. И мне стало не по себе.
0: Тем не менее, в октябре, перед самой революцией, ротмистр успел передать череп раненому солдату, которому доверял, с обещанием, что если тот доставит находку профессору Петроградского университета, получит щедрое вознаграждение. Солдат смог выписаться из госпиталя и приехать в Петроград только в феврале следующего года, когда университет был временно закрыт. Все студенты по уши в революции, преподаватели, кто в эмиграции, кто в бегах. Какая уж тут наука. Делать нечего. Солдат решил, что получит свое вознаграждение когда-нибудь позже. Отдал коробку с черепом на хранение своему Шурину, который держал в Петрограде лавку «Все для лошадей», а сам уехал в родную деревню 300 км от столицы бывшей империи. Непонятно почему, но больше никогда он в Петрограде не появлялся, и коробка с черепом чуть ли не 20 лет провалялась на складе у Шурина-коневода. Снова на божий свет странный череп извлекли в 1935 году. Ленин умер, Петроград переименовали в Ленинград, Троцкий бежал за границу, власть в стране прибрал к рукам Сталин. В Ленинграде уже почти никто не ездил на лошадях. Постепенно разорявшийся коневод решил распродать половину лавки и переоборудовать заведение в магазинчик «Все для хоккея».
1: «Для хоккея?» — удивился я. «У Советов в 30-е годы уже был хоккей».
0: «Откуда я знаю? Я тебе пересказываю, что прочитал. Но вообще-то Ленинград после революции был вполне современным городом. И уж в хоккей там, наверное, играли все, кому не лень».
1: «Ну, может быть».
0: В общем, хозяин лавки, расчищая склад, наткнулся на коробку, оставленную ему зятем в 1918 году, и вскрыл ее. Сразу под крышкой он обнаружил письмо на имя профессора Петроградского университета. В письме было написано: «Лицу, потрудившемуся доставить вам сие, прошу выплатить соответствующее вознаграждение». Хозяин лавки, не будь дурак, взял коробку с письмом, пришел с ней в университет, теперь уже ленинградский, и потребовал встречи с профессором. Однако профессор, которого он искал, оказался евреем, которого сослали в Сибирь, еще когда Троцкого объявили врагом народа. Лавочник сразу смекнул, что человека, который мог заплатить ему как следует, он уже никогда не встретит, а дальнейшее хранение черепа непонятного зверя ни копейки не принесет. И потому он нашел другого профессора-биолога, рассказал ему вкратце историю черепа, отдал коробку и вернулся домой, разбогатев на пару медиков.
1: «Значит, через 18 лет череп все-таки добрался до университета», — подытожил я.
0: «Слушай дальше», — продолжала она. Профессор исследовал череп очень тщательно, до последнего уголка, и в итоге пришел к тому же выводу, что и молодой аспирант за 18 лет до этого. Данный череп не принадлежит ни одному из существ, обитающих на Земле в наши дни, а также ни одному из известных науки животных древности. Больше всего он напоминал оленей, да и нижняя челюсть ясно говорила о том, что хозяин черепа был копытным и травоядным, хоть и более широкоскулым, чем олень. Но главное, что отличало его от любого оленя — длинный рог, одиноко торчавший прямо посреди лба. Иначе говоря, это и был единорог.
1: «Рог?» — изумился я. «Изо лба торчал рог?»
0: «Ну да, Хотя не весь целиком, только обломок остался, длиной 3 сантиметра. Но даже по этому обломку несложно предположить, что когда-то он был длиной 20 сантиметров, а формой походил на рог антилопы. Сам представь, если диаметр основания, 2 сантиметра.
1: 2 сантиметра, повторил я машинально. Диаметр ямки на лбу у черепа, что подарил мне старик, составлял ровно 2 сантиметра.
0: Профессор Перов, так его звали, собрал экспедицию из нескольких аспирантов и ассистентов, выехал на Украину и около месяца продолжал тщательные раскопки там, где когда-то рыл окопы отряд молодого ротмистра. И хотя больше таких черепов, к сожалению, обнаружить не удалось, именно здесь ученые открыли множество бесценных для науки фактов и явлений. Местность эта, называемая в народе Волтофильским плато, в военное время считалась одной из редчайших на Западной Украине естественных высот, идеальных для укрепления и обороны. И именно поэтому в Первую мировую войну русские, австрийцы и немцы дрались здесь как полоумные за каждый квадратный метр. И потому же во Вторую мировую сталинской и гитлеровской артиллерии перемололи несчастное плато до полной неузнаваемости. Впрочем, это было уже позже. Профессор же привлек в первую очередь очень странный факт. Все кости, выкопанные в этой долине, разительно отличались от костей любых животных, когда-либо обитавших в данном регионе Земли. И профессор Перов выдвинул гипотезу о том, что, скорее всего, долина эта в древности представляла собой кратер остывшего вулкана, внутри которого сложились свои, отличные от окружающего мира флора и фауна. А если проще, тот самый затерянный мир, о котором ты говорил.
1: Кратер?
0: Да, круглое плато, обнесенное стеной неприступных гор. Но за десятки тысяч лет горы понемногу осели и приобрели вид обычных холмов. Отсутствие в долине хищников, изобилие горных родников и роскошных пастбищ навело профессора на мысль, что здесь могли бы выжить даже такие выкидыши эволюции, как единороги. Обо всем этом профессор написал трактат под названием «Соображения по поводу уникального микромира на Волтофильском плато» и, приложив к нему 613 археологических, ботанических и зоологических образцов, в августе 1936 года представил сей труд на рассмотрение Академии наук СССР.
1: И его, конечно же, не оценили.
0: Ты прав. Его гипотезу почти никто не воспринял всерьез. К тому же, как назло, именно в эти годы между Московским и Ленинградским университетами шла борьба за главенство в Академии. Положение ленинградцев было шатким. В их исследованиях вечно недоставало диалектического подхода, из-за чего им постоянно урезали финансирование, грозя посадить на хлеб и воду. И тем не менее, отрицать существование черепа единорога никто не посмел. То есть гипотезы гипотезами, но если вещь реально существует, игнорировать ее невозможно. И Академия назначила специальную комиссию по изучению загадочного объекта. С десяток экспертов в течение года заново исследовали каждый квадратный сантиметр черепа и с большой неохотой пришли к единодушному выводу. Да, этот череп естественного происхождения, подделкой не является, и действительно принадлежит особи, которую можно охарактеризовать условным термином «единорог». И в конечном итоге Президиум Академии наук постановил считать хозяина данного черепа оленем-мутантом, то есть единичным случаем, не характерным для эволюции видов. Череп вернули профессору в Ленинградский университет, а вопрос закрыли. Несколько лет профессор Перов ждал, что ветер судьбы переменится, и результаты его исследований признает ученый свет. Но в 1941 году разразилась война с Германией, и надежды угасли. А в 43-м, морально раздавленный, он скончался. Череп же пропал неизвестно куда еще в 42-м, во время блокады Ленинграда. После того, как немецкая артиллерия и русские бомбардировщики практически сравнялись с землей университет, уже никто не знал, куда делся череп. Так исчезло единственное в мире вещественное доказательство существования единорогов.
1: Так что же, вообще ничего не осталось?
0: Кроме фотографий ничего.
1: Фотографий?
0: Ну да. Снимков черепа. Профессор сделал около 100. Часть уцелела и до сих пор хранится в архиве Ленинградского университета. Вот, например, один.
1: Я взял у нее книгу и взглянул на фото. Изображение было размытым, но общие контуры предметов считывались неплохо. Череп стоял на столе, покрытым белой тканью. Рядом, для сравнения размеров, лежали наручные часы. В центре лба на снимке был нарисован белый кружок, уточнявший, где находится рог. Никаких сомнений. Этот череп и тот, что подарил мне старик, принадлежали животным одной породы. У первого рог частично сохранился, у второго нет, но все остальное совпадало один к одному. Глаза мои скользнули к черепу на телевизоре. Замотанный в футболку, он издали сильно смахивал на мирно дремлющего кота. Я немного поколебался, не рассказать ли о нем моей лекторше. Но все же решил молчать. В конце концов, на то они секреты, чтобы о них знало как можно меньше народу. «Остается вопрос, действительно ли его уничтожило при бомбежке», — сказал я.
0: «Как знать», — ответила она, теребя мизинцем челку. «Если верить этой книге, Ленинград после войны остался в таких руинах, точно по городу проехались огромным катком, и больше всего пострадал именно тот район, где находился университет. Так что черепа, скорее всего, больше не существует. Не исключено, конечно, что профессор еще до начала блокады спрятал его в безопасном месте. Или же он каким-то образом попал в руки немцев, а те увезли его в Германию как трофей. Так или иначе, следы черепа теряются».
1: Я еще раз посмотрел на фото, захлопнул книгу, положил на подушку. И задумался, является ли череп на телевизоре черепом с фотографией, или же принадлежит другому единорогу, которого откопали где-то еще. Проще всего, конечно, спросить об этом напрямую у старика. Мол, откуда у вас этот череп, и зачем вы подарили его мне? А я ведь скоро встречусь со стариком, чтобы отдать результаты шафлинга. Ну вот, тогда и спрошу. А до тех пор, как тут не ломай себе голову, с мертвой точки все равно не сдвинуться. Пока я думал об этом, рассеянно глядя в потолок, моя гостья положила голову мне на грудь и прижалась к боку. Я обнял ее. От того ли, что ситуация с единорогами немного прояснилась, мне стало легче. И только самочувствие пениса не хотело улучшаться, хоть плачь. Но вздымался мой пенис или болтался, как резиновый шланг, ей, похоже, было до лампочки. С беззаботным видом она прижималась ко мне, выводя ноготками на моем животе ей одной понятные загогулины.

0: 10. Конец света. Стена. Хмурым вечером я подхожу к сторожке и вижу, как моя тень помогает стражу чинить телегу. Выкатив ее на площадь перед воротами, они снимают прогнившие доски с бортов и заменяют их новыми. Страж ловко проходится по новым доскам-рубанкам, а тень приколачивает их молотком. С тех пор, как мы расстались, моя тень почти не изменилась. Выглядит вполне здоровой, только движения какие-то неуклюжие, да под глазами собрались морщинки затаенного недовольства. Когда я подхожу, оба отрываются от работы и оглядываются на меня.
1: «По делу пришел?» — спрашивает страж.
0: «Ага, поговорить надо», — отвечаю я.
1: «Мы скоро передохнем. Подожди в доме», —
0: говорит страж, отворачиваясь к недоструганной доске. Моя тень еще раз зыркает в мою сторону и лишь яростнее колотит молотком. Похоже, зла на меня как черт. Зайдя в сторожку, я сажусь за стол и жду, когда придет страж. На столе, как всегда, бардак. Порядок на столе страж наводит только когда собирается точить свои ножи. Обычно стол завален грязными чашками, деревянными болванками, курительными трубками, засыпан молотым кофе пополам со стружкой. И только ножи на стене неизменно развешаны стройными, безупречными рядами. Стражи нет очень долго. Я сижу, развалясь на стуле, и разглядываю потолок. В этом городе ужасно много времени, которому некуда деться. И местные жители знают самые разные способы его убивать. Время идет, а со двора все доносится, визг рубанка и стук молотка. Наконец дверь распахивается, но в дом входит не страж, а моя тень.
2: «Долго разговаривать времени нет», — быстро говорит она, проходя мимо меня. «Я только на минутку за гвоздями».
0: Моя тень открывает дверь кладовой и достает с правой полки ящик с гвоздями.
2: «В общем, слушай внимательно», — говорит она, выбирая из ящика гвозди нужной длины. «Первым делом ты должен изготовить карту города. Да не по чьим-то рассказам, а обойти все сам и нарисовать то, что видел своими глазами, до последней мелочи».
0: «На это нужно время», — говорю я.
2: «Хорошо бы передать мне эту карту до конца осени», — торопливо говорит тень. «К карте приложи объяснение. Особенно важно подробное описание стены, восточного леса и мест, где втекает и вытекает река. Это все. Сделаешь?»
0: С этими словами моя тень открывает дверь и выходит. Когда дверь закрывается, я подробно восстанавливаю в памяти все, что она просила. Стена, восточный лес, вход-выход реки. А что? Составить карту города и в самом деле неплохая идея. Наконец-то смогу представить, как он выглядит полностью и из чего состоит. Да и свободное время проведу с пользой. Не говоря уже о радости от того, что моя тень мне все еще доверяет. Чуть погодя возвращается страж. Войдя в дом, первым делом вытирает полотенцем вспотевший лоб, затем отмывает грязь. И, наконец, поворачивается ко мне.
1: «Ну, что там у тебя?»
0: «Я пришел повидаться со своей тенью», — говорю я. Страж несколько раз кивает, набивает трубку табаком, потом закуривает.
1: «Сейчас пока нельзя», — говорит он. «Жаль, но тебе еще рано. В это время года тени еще слишком сильны. Подожди, пока дни станут короче. Так будет лучше».
0: Он ломает в пальцах спичку и бросает ее в тарелку на столе.
1: «Лучше для тебя самого. Будешь привечать свою тень, пока она от тебя не отвыкла. Потом хлопот не оберешься. Я такого уже много навидался, так что не обижайся, но придется подождать».
0: Я молча киваю. Что ему не скажи, он все равно сделает по-своему. А с тенью поговорить, пускай недолго, все-таки удалось. Остается набраться терпения и ждать, когда он позволит нам встретиться. Поднявшись со стула, страж подходит к умывальнику, наливает воды в большую глиняную кружку, выпивает до дна, опять наливает, опять выпивает. И так несколько раз.
1: «Как с работой? Получается?»
0: «Да, втягиваюсь потихоньку», — отвечаю я.
1: «Это хорошо», — кивает страж. «Кто работает как следует, тот и живет по-людски. А у тех, кто не умеет хорошо работать, вечно всякая чушь в голове».
0: За окном слышно, как моя тень по-прежнему забивает гвозди.
1: «Пойдем-ка прогуляемся», —
0: предлагает страж.
1: покажу кое-что интересное».
2: Я выхожу за ним на улицу. Моя тень, забравшись в телегу, приколачивает последнюю доску. Не считая колес, телега совсем как новая. Страж ведет меня через площадь к подножию обзорной башни. Время полдень, душный и пасмурный. Небо над стеной затягивают с запада черные тучи. Вот-вот хлынет ливень. Рубашка на страже насквозь промокла от пота и, облепив его огромную спину, источает едкую вонь.
1: «Это стена», —
2: говорит страж и похлопывает ладонью по стене, как по шее лошади.
1: 7 метров высотой вокруг всего города. Перебраться через нее могут разве что птицы. Ни входа, ни выхода, кроме этих ворот, больше нет. Раньше были еще восточные ворота, но теперь их кто-то замуровал. Кладка, сам видишь, кирпичная, но кирпич непростой. Ничем его не разбить, не развалить. Ни пушечным ядром, ни землетрясением, ни ураганом.
2: Наклонившись, страж подбирает с земли увесистое поленце и начинает обстругивать его ножом. Нож строгает на удивление легко, и поленце почти сразу превращается в тонкий клинышек.
1: «Приглядись получше», — говорит он. «В кладке нет швов. Кирпичи так плотно притерты друг к другу, что не пролезет и волосок».
2: Он пробует втиснуть тонко заточенный клинышек в щель между кирпичами.

0: Пойми, каждый через это проходит. И ты должен потерпеть. Зато потом придет избавление, и все страдания, все тяжкие мысли уйдут. Все до одной. Наши чувства мимолетны, и ценности в них ни на грош. Забудь свою тень. Здесь конец света. Здесь кончается все, и больше некуда уходить. Ни тебе, ни кому бы то ни было.
1: И он снова похлопывает меня по плечу. На обратном пути я останавливаюсь на старом мосту и, облокотившись о перила, гляжу на реку и прокручиваю в голове то, что сказал мне страж. Конец света. Стало быть, я бросил свой старый мир и очутился здесь, в конце света. Но как это произошло? Что заставило меня это сделать и какой во всем этом смысл? Ничего этого я вспомнить не мог. Что-то, некая сила, зашвырнула меня сюда. Огромная, несправедливая сила, из-за которой я потерял свою тень, потерял память, а скоро, того и гляди, потеряю себя. Под ногами приятно журчит река. Посреди реки подо мною отмель с плакучими ивами. Их понурые ветви то и дело погружаются в воду, их сносит течением, отчего все деревья качаются в странном, завораживающем танце. Вода в реке красивая, прозрачная. Видно, как вокруг валунов и в запрудах собираются стайки рыб. Глядя на реку, я, как всегда, впадаю в спокойное созерцание. Если с моста по ступенькам сойти на отмель, прямо под ивами можно увидеть скамейку, вокруг которой отдыхает 5 или 6 зверей. Я люблю спускаться сюда, доставать из кармана хлеб и угощать их. Они вертят с просонья головами, потом замечают меня и берут куски хлеба губами с моей ладони. Но кормить с руки мне удается только детенышей или старых зверей. Чем дальше осень, тем больше глубокие озера и глаз подергивает дымка печали. Листья на деревьях меняют цвет, трава жухнет, и они понимают, близятся голодные времена. Для меня же, как предсказывает старик, грядет пора долгих, тяжелых страданий.
2: 11. Страна чудес без тормозов. Одевание, арбуз, хаос.

0: 9:30 она поднялась, собрала с пола разбросанную одежду и стала не торопясь одеваться. Я валялся в постели, уткнувшись носом в локоть, и рассеянно, в полглаза наблюдал, как она это делает. Плавные движения, с которыми она надевала одну вещь за другой, наполняла скупая и кроткая грация зимней птицы, что не желает расходовать зря силы. Девушка задернула молнию на юбке, застегнула пуговицы на блузке, сверху вниз, одну за другой. Наконец, присев на кровать, натянула чулки и поцеловала меня в щеку. На свете есть много женщин, которые соблазнительно раздеваются, но соблазнительно натягивающих одежду, могу спорить, найдется немного. Закончив, она взбила ладонями волосы, и мне сразу почудилось, будто комнату проветрили.
1: «Спасибо за ужин», — сказала она.
0: «Не стоит», — отозвался я.
1: «Ты всегда столько готовишь?» — поинтересовалась она.
0: «Если срочной работы нет», — ответил я. «Когда много работы, вообще не готовлю. Доедаю, что осталось, или ем где-нибудь в ресторане». Она прошла в кухню, опустилась на стул, достала из сумочки сигареты и закурила.
1: «А я, представляешь, совсем никогда не готовлю. Во-первых, не очень люблю, а во-вторых, как представлю, каждый день возвращаться с работы к 7 вечера, готовить много еды, потом все съедать до последней крошки. Так руки сами опускаются. Эдак получается, будто вся жизнь для того, чтобы жевать. Разве нет?»
0: «Похоже на то», — мысленно согласился я. Пока я одевался, она вынула из сумочки блокнот и ручку, написала что-то и, вырвав страницу, протянула мне.
1: «Мой телефон», — пояснила она. «Захочешь встретиться или будет лишняя еда? Звони. Сразу приду».
0: Забрав 3 книги о млекопитающих, она ушла, и в комнате воцарилась странная, тревожная тишина.

0: Я подошел к телевизору, размотал футболку и в который раз воззрился на череп. И хотя тому не было никаких доказательств, чем дольше я на него смотрел, тем отчетливее казалось, что передо мною тот самый череп, который молоденький ротмистр откопал на украинском фронте. Чем дальше, тем сильнее мерещилось, будто с этим черепом связано столько странных историй, что мне и не снилось. А может быть, мне так чудилось просто потому, что час назад я сам услышал странную историю. Кто его знает? От нечего делать я взял стальные щипцы и легонько ударил по черепу. Затем сложил в раковину посуду, вымыл тарелки, стаканы, вытер кухонный стол. Ну что ж, пора и за шафлинг. Чтобы никто не смог помешать, я поставил телефон на автоответчик, отключил дверной звонок и погасил свет во всей квартире, оставив гореть только торшер на кухне. По крайней мере, часа на два я должен забыть обо всем и сосредоточиться только на задании. Мой пароль для шафлинга — «Конец света». Так называется чья-то личная драма, на основе которой я перетасовываю результаты стирки для последующей обработки в компьютере. Под словом «драма» я подразумеваю не ту драму, что можно увидеть по телевизору. Это драма — нечто беспорядочное, без конкретных сюжетных линий. И, в общем-то, я это называю драмой просто так, для удобства. На самом деле, о том, что происходит в этой так называемой драме, мне знать не положено. Все, что я знаю, — это ее название — «Конец света». Эту драму выбрали для меня ученые верхнего эшелона системы. Как только я выучился на конвертера, закончил годичный курс тренировок и сдал последний экзамен, они сунули меня в анабиоз и две недели снимали с моего замороженного мозга энцефалограммы. Проверив весь мозг до последнего уголка, они извлекли из него нервный центр, отвечающий за сознание, подобрали для шафлинг-пароля подходящую драму, ввели в этот центр и снова внедрили его в мозг. И сообщили мне, что отныне мой пароль для шафлинга — «Конец света». И что теперь у моего сознания двойная структура. То есть во мне существует внешнее, хаотическое сознание, а внутри него, вроде косточки в соленой сливе, еще одно сознание, в котором этот хаос конденсируется. Но вот что же именно внутри косточки, мне не объяснили. «Этого тебе и знать не нужно», — сказали они. «Ведь нет ничего точнее и определеннее, чем бессознательное мышление. Когда человек достигает определенного возраста, по нашим расчетам где-то около 28 лет, его мозг перестает развиваться. Все дальнейшие перевороты сознания на самом деле лишь микроскопические изменения мозговой коры. Ничтожнейшие, если сравнивать с работой всего мозга в целом. В твоем же случае конец света будет функционировать как ядро сознания до конца жизни. Это тебе понятно?»
1: «Понятно».
0: «Все анализы и теории ученых, по сути, все равно, что булавки, которыми они пытаются разрезать арбуз. Они могут поцарапать арбузную корку, но им никогда не добраться до мякоти. И именно поэтому мы сочли необходимым сразу отделить мякоть от корки. Конечно, найдется немало идиотов, кому интересно всю жизнь забавляться с коркой. В общем, — продолжали они, — теперь мы должны навеки уберечь драму, выбранную для твоего пароля, от импульсов и воздействий внешнего хаоса в твоей же голове. Представь, что мы рассказали тебе содержание драмы. Дескать, там все происходит так или эдак. Иначе говоря, очистили арбуз от корки. Несомненно, ты сразу захочешь в него вцепиться, переписать эту драму по своему разумению. Дескать, здесь лучше поступить так, там добавить этого. Как только это произойдет, драма пароля потеряет свою универсальность, и шафлинг окажется невозможен».
1: «Вот почему», — подхватил еще один, — «мы снабдили твой арбуз очень толстой коркой. Из-под нее ты можешь вызвать свою драму в любую минуту, потому что она — это ты сам. Но узнать, что у нее внутри, ты не можешь. Все происходит в море хаоса. С пустыми руками ты проплываешь это море, и с пустыми же выходишь на берег. Понимаешь, о чем я?»
2: «Кажется, понимаю».
0: «Проблема не только в этом», — продолжал третий. «Как ты думаешь, должен ли человек отчетливо понимать, как устроено его сознание?»
2: «Не знаю», — ответил я.
0: «Вот и мы не знаем», — сказали мне. «Эта проблема выходит за рамки науки. С ней уже столкнулись изобретатели бомбы в Лос-Аламосе.
1: «Строго говоря, тут проблемы куда серьезнее, чем в Лос-Аламосе», — добавил еще кто-то. «Этого нельзя не признать, если оглянуться на прецеденты. И в каком-то смысле это, конечно, чрезвычайно опасный эксперимент».
3: В июле 45-го года группа ученых на военной базе Лос-Аламос в США изобрела первую в мире атомную бомбу. Хотя считается, что это групповое изобретение, руководил проектом Роберт Оппенгеймер, а львиную долю исследований произвел Дэвид Теллер.
2: «Эксперимент?» — переспросил я.
1: «Эксперимент», — повторили мне. «Ничего большего мы тебе рассказать не можем. Извини».
2: После этого мне объяснили, как выполняется шафлинг. В одиночку, глубокой ночью, не на полный, но и не на голодный желудок. Троекратным сигналом с определенной частотой звука я вызываю драму на связь. Но как только связь установлена, мое сознание тут же погружается в хаос. Внутри этого хаоса я преобразую полученные данные. По окончании шафлинга я ничего из этих данных не помню. Обратный шафлинг, понятное дело, то же самое, но в обратном порядке. Для обратного шафлинга применяется тот же сигнал, но с другой частотой. Такова программа, которую в меня внедрили. И в этом смысле я не более чем канал бессознательного мышления. Неведомую мне информацию перекачивают через меня и отправляют дальше. Поэтому всякий раз, выполняя шафлинг, я ощущаю себя до ужаса неуверенным и беззащитным. Совсем не так, как во время стирки. Стирка, конечно, отнимает силы и время, но там я могу собой гордиться, зная, что я профессионал, который не зря ест свой хлеб. И совершенно осознанно реализую в работе весь свой потенциал. С шафлингом все иначе. Никакой гордости, никакого потенциала. Здесь меня просто используют. Кто-то незнакомый загружает в мое сознание не весь что, делает там что-то мне неизвестное, выгружает и уносит неведомо куда. В отношении шафлинга я, собственно, и конвертером-то себя не считаю. О чем тут говорить, если даже способ конвертации я сам выбирать не вправе? Конвертер моего класса обладает лицензией и на стирку, и на шафлинг, но самостоятельно улучшать способы конвертации ему запрещено. Не нравится? Меняй работу. Я не хочу уходить со своей работы. Все-таки в системе, если с ней не ссориться, развиваешь свои способности как нигде, а тебе за это еще и платят неплохо. 15 лет работы конвертером, и можно расслабиться на всю оставшуюся жизнь. Ради чего я, собственно, и проходил раз за разом все эти испытания повышенной сложности и сверхжесткие тренировки. Выпивать перед шафлингом не запрещают. Напротив, намекают, что спиртное в малых дозах даже помогает снять напряжение. Но у меня свой принцип. Перед тем, как погрузиться в хаос, я стараюсь разогнать алкоголь. Тем более сейчас. Уже 2 месяца, с тех пор, как заморозили шафлинг, я им не занимался, и именно теперь нужно быть осторожным вдвойне. Я принял холодный душ, разогрелся 15-минутной зарядкой и выпил 2 чашки кофе. Обычно этого мне хватает, чтобы выветрить всякий хмель. Затем я отпер сейф, достал пачку страниц с результатами стирки и миниатюрный магнитофон, разложил все это на кухонном столе, приготовил блокнот, 5 остро заточенных карандашей и сел за работу. Сначала я должен включить кассету и, слушая запись в наушниках, глядеть на цифровое табло. Когда счетчик дойдет до 16, отмотать пленку до 9, прослушать до 26, остановить. Если все проделано как полагается, через 10 секунд цифровое табло погаснет и зазвучит сигнал. Если где-то ошибка, запись на пленке автоматически сотрется. Я заряжаю кассету в магнитофон, кладу чистый блокнот под правую руку, а страницы с данными под левую. Все готово. На входной двери и на окнах красные огоньки, сигнализация работает. Я нигде не ошибся. Протянув руку к магнитофону, я нажимаю на воспр, и с началом сигнала теплый хаос наконец поглощает меня.
4: Радио фантастики.

0: 12. Конец света. Карта конца света. На следующий день после встречи с тенью я начинаю составлять карту города. Первым делом взбираюсь на западный холм и хорошенько осматриваю окрестности. К сожалению, холм не так уж высок, а глаза мои не настолько острые, чтобы разглядеть, что я хочу, и увидеть всю стену сразу не получается. Удается мне только в общих чертах представить размеры города. Город не слишком велик, но и не слишком мал. То есть не настолько велик, чтобы превосходить границы моего воображения, но и не настолько мал, чтобы я сумел охватить его одним взглядом. Это все, что мне удалось выяснить, взобравшись на вершину. Город окружен высокой стеной и рассечен рекой на северную и южную части. Ближе к вечеру вода в реке принимает цвет тускло-серого неба. Раздается звук горна, и город наполняется точно пеной, мягким рокотом тысяч копыт. Я прихожу к выводу. Понять, где и как пролегает стена, можно лишь обойдя ее всю по периметру. Задача, что говорить, не из легких. Во-первых, я могу выходить из дому только пасмурным днем или вечером. А во-вторых, когда уходишь далеко от западного холма, приходится постоянно быть начеку. Небо еще час назад пасмурное, может вдруг проясниться. А может, наоборот, разродиться сильным дождем. Я прошу полковника каждое утро разглядывать облака. Его чутье предсказателя погоды почти никогда не подводит.
1: «Это потому, что кроме погоды я и не думаю ни о чем», —
0: с затаенной гордостью поясняет старик.
1: «Станешь глазеть на облака каждый день, поневоле научишься в них разбираться».
0: Но особо резкую смену погоды не в силах предсказать даже он, а потому мои вылазки по-прежнему небезопасны. Кроме того, сама стена выстроена так, что подходы к ней постоянно утопают в каких-нибудь зарослях, скалах и буреломах, и увидеть ее вблизи практически невозможно. Все жилые дома ютятся вдоль берегов реки в центре города. Шаг в сторону, и уже плохо понимаешь, куда идти. Случайные тропки петляют, неожиданно обрываются или уводят в терновые заросли, и всякий раз выбираешь то ли продираться в обход, то ли возвращаться той же дорогой обратно. Я решаю исследовать город, начиная от сторожки у западных ворот, и двигаться дальше по часовой стрелке. Вначале у меня получается даже лучше, чем я рассчитывал. К северу от ворот — луга с травой по пояс и превосходными тропинками. Из травы то и дело выпархивают птицы, похожие на жаворонков, кружат по небу в поисках корма и возвращаются в гнезда. Здесь всегда можно встретить с десяток зверей. Их золотые спины неспешно плывут, как по реке, между островками еще сохранившейся зелени. Я прохожу вдоль стены чуть дальше на юг, и по правую руку вижу полуразрушенные старые казармы. Три простых, без затей, двухэтажных дома, и невдалеке коттедж, чуть поменьше тех, что в резиденции. Видимо, для офицеров. Между домами рассажены деревья, а весь участок обнесен невысокой каменной оградой. Все поросло бурьяном, вокруг ни души. Очевидно, в свое время здесь жил кто-то из отставных офицеров, нынешних обитателей резиденции. Но затем почему-то всех переселили на западный холм, а казармы забросили. Просторные луга явно служили полигоном для учений, кое-где вырыты окопы, а на центральном лугу установлена каменная тумба с флагштоком. Дальше к востоку луга обрываются. Трава переходит в кустарник, а там и в лес. Деревья вздымают к небу огромные, пышные кроны. В шелестящей траве распускаются невзрачные цветы с ноготь величиной. Лес становится гуще, меж кустами все больше высоких деревьев. Кроме пения птиц на ветвях, не слыхать вообще ничего. Я пытаюсь пробраться между кустами, но заросли становятся все непроходимее, а кроны деревьев уже закрывают небо над головой и прячут стену от моих глаз. Делать нечего. По узенькой тропинке я сворачиваю на юг, вхожу в город и по старому мосту возвращаюсь домой. Так, мало-помалу, к середине осени я успеваю составить только самую общую карту города и окрестностей. В целом, город по форме овальный, чуть вытянутый с востока на запад. С севера его окаймляет лес, а с юга его подпирает широкий холм. От южного холма на восток убегает цепочка скал и долго тянется вдоль стены. Лес к востоку от города куда более непролазен и дик, чем на севере. Здесь почти нет дорог, если не считать той, что проложена вдоль реки до восточных ворот. Собственно, лишь благодаря этой дороге мне и удается отследить, как пролегает стена на востоке. Восточные же ворота, как и говорил страж, наглухо заделаны чем-то вроде цемента, и ни одна живая душа не может ни выйти в них, ни войти. Река стекает с гор на востоке, ныряет под стену рядом с восточными воротами, вбегает в город и рассекает его по прямой с востока на запад, образуя у старого моста очень красивую заводь с несколькими отмелями островками. Через реку переброшены три моста — старый, западный и восточный. Старый мост действительно старше, крупнее двух остальных и, пожалуй, самый красивый. После западного моста река резко заворачивает на юг, у самой стены чуть виляет обратно к востоку и, отрезая бок у южного холма, образует глубокую зеленую лощину. Но на юге река не убегает под стену. Перед самой стеной она вливается в омут, на дне которого бездонные известковые ямы, куда и уходит вода. Как рассказывал полковник, за стеной напротив омута тянется известковая долина, по недрам которой, как вены по телу, разбегаются бесчисленные подземные родники.

0: Разумеется, все это время я продолжаю читать старые сны. Каждый вечер ровно в 6 прихожу в библиотеку, ужинаю с библиотекаршей и сажусь за работу. Постепенно я обучаюсь читать по 5-6 снов за вечер. Моим пальцам уже легче нащупывать нужные лучики света, а глазам и ушам различать картинки и звук. Смысла чтения снов я пока не понимаю. Более того, я даже не знаю, что такое старый сон и как он вообще получается. Но, судя по реакции моей помощницы, я делаю успехи. Глаза больше не режут яркими лучами, а усталость не накапливается так быстро, как в первые дни. Прочитанные черепа, один за другим, она выставляет на конторку. К моему следующему приходу конторка пустеет, и все начинается сначала.
1: «А ты способный», — хвалит она. «Работа идет гораздо быстрее, чем я думала».
0: «Сколько же их всего черепов?»
1: «Очень много. 1000, а то и 2. Хочешь посмотреть?»
0: Она ведет меня за конторку в хранилище. Оно напоминает школьную аудиторию. Просторная комната со стеллажами вдоль стен, все полки от пола до потолка уставлены белыми черепами зверей. Словно это не библиотека, а огромное культовое захоронение с замогильным холодом и гробовой тишиной. «Ничего себе», — говорю я. «И сколько лет нужно, чтобы все это прочитать?»
1: «От тебя не требуется читать их все», — отвечает она. «Прочитай, сколько сможешь. Остальное дочитает следующий читатель снов. Сны будут спать, пока он не придет».
0: «И ему ты тоже будешь помогать?»
1: «Нет, я помогаю только тебе. Когда ты закончишь, я уйду из библиотеки».
0: Я киваю. Почему-то я знаю, все правильно. С минуту мы с ней стоим и молча разглядываем черепа. «Ты когда-нибудь видела омут?» — спрашиваю я.
1: «Да, очень давно, еще в детстве. Мама водила меня однажды. Обычные люди туда не ходят, но мама была не такая, как все. А почему ты спрашиваешь?»
0: «Хочу сходить и посмотреть». Она качает головой.
1: «Там гораздо опаснее, чем ты думаешь. К омуту нельзя приближаться. Ходить туда незачем, а если и пойдешь, смотреть особенно не на что. А тебе зачем?»
0: «Хочу получше узнать город. Что где находится, как выглядит. Не хочешь меня провожать? Один пойду». Она долго смотрит на меня, потом еле слышно вздыхает.
1: «Ладно, предупреждать тебя бесполезно, все равно не послушаешь, одного я тебя туда не пущу. Но запомни, я этого омута очень боюсь и в жизни не пошла бы еще раз. Там в воде есть что-то ненормальное».
0: «Ну что ты», — говорю я, — «если мы будем вдвоем, чего нам бояться?»
1: «Ты не понимаешь, как это страшно, потому что никогда такого не видел. В омуте вода непростая. Она заманивает людей. Я не вру».
0: «Я не буду приближаться к воде», — обещаю я и беру ее за руку. «Погляжу издалека, и хватит».

0: пасмурный ноябрьский день, пообедав, мы отправляемся к Омуту и постепенно доходим до зеленой лощины. Ее склон — такая непроходимая глухомань, что приходится огибать южный холм с востока. Утром шел дождь, и ковер из мокрых листьев шелестит под ногами. В пути мы встречаем пару зверей. Они бредут нам навстречу, чуть покачивая золотыми шеями и не обращая на нас никакого внимания.
1: «Скоро зима», — говорит моя спутница. «Им нечего есть. Чтобы выжить, они ищут ягоды и орехи в лесу. И потому забредают даже сюда. Обычно в этих местах звери не появляются».
0: За южным холмом звери больше не встречаются. Исчезает и тропка под ногами. Мы бредем через пожухлое поле мимо заброшенных домиков. Чем ближе к зарослям, тем отчетливее слышно, как шумит вода в омуте. Этот шум не похож ни на рев водопада, ни на вой ветра, ни на стон раскалывающейся земной коры. Разве что на сиплое рычание из какого-то огромного горла. То гудит, то пищит, то срывается, то захлебывается.
2: «Можно подумать, он на кого-то злится», — удивляюсь я.
0: Она смотрит мне в глаза, но ничего не говорит. Потом обгоняет меня и погружается в заросли, раздвигая кусты ладонями в рукавицах.
1: «Теперь здесь совсем не пройти», — жалуется она. «В прошлый раз было не так ужасно. Может, вернемся?»
0: «Но мы уже столько прошли. Давай идти, пока идется, а там решим». Еще минут 10 мы пробираемся сквозь буреломы и заросли на шум воды, и вдруг глухомань обрывается. Мы стоим на краю просторного луга, который тянется вдоль реки. Далеко справа — глубокая лощина, вырезанная рекой в холме. Петляя и расширяясь, река бежит через заросли к нам. Огибает луг, на последнем повороте резко замедляет бег, окрашивается в тревожный сапфировый цвет, и, раздувшись точно змея, проглотившая кролика, разливается гигантской темно-синей запрудой. Шагая вдоль берега, мы подходим к омуту чуть ближе.
1: «Слишком близко не подходи», — предупреждает она, хватая меня за локоть. «Вода спокойная только снаружи. А на самом деле там огромная воронка. Попадешь туда — не вынырнешь».
0: «Там глубоко?»
1: «Это невозможно определить. Воронка вытачивает дно все глубже и глубже. Уровень дна постоянно опускается. Говорят, в старые времена сюда сбрасывали преступников и еретиков».
0: «И что с ними случалось?»
1: «Никто не выплыл. Ты слышал о пещерах? На дне омута — пещеры. Они засасывают всех, кто туда попадает, и уносят скитаться в вечную тьму».
0: Душераздирающие вопли поднимаются от воды, точно невидимый пар, и разносятся по окрестностям. Будто стонут от страшных мук сразу все мертвецы преисподней. Она поднимает с земли деревяшку с ладонь величиной и, размахнувшись, швыряет на середину пруда. Та плавает секунд 5, затем мелко вздрагивает, будто кто-то пытается ухватить ее снизу, ныряет и больше не показывается.
1: «Я же говорю, очень сильный водоворот. Убедился?»
0: Не дойдя до омута 10 метров, мы садимся на траву и жуем хлеб, который принесли в карманах. Вокруг очень мирный, спокойный пейзаж. Распускаются осенние цветы, пылает листва на деревьях, а посреди всего этого — идеальное, без единой трещинки, зеркало огромного водоема. Дальше, за омутом, белеют известняковые скалы, а за ними вздымается черная кладка стены. Все тихо, на деревьях не шелохнется ни один листочек. Если бы не жуткие стенания омута, я бы решил, что в мире исчезли звуки.
1: «Зачем тебе карта?» — спрашивает она. «Даже если ты ее сделаешь, тебе никогда не удастся покинуть город».
0: Она отряхивает хлебные крошки с колен и косится на омут.
1: «Ты хочешь уйти из города?»
0: Я молча качаю головой. Хотя сам не знаю, что имею в виду. Нет или пока не пойму. Увы, я не решил для себя даже этого. «Не знаю», — отвечаю я. «Наверное, просто хочу узнать о городе побольше. Какой он из себя, как устроен, как здесь живут. Интересно мне, кто придумал эти правила жизни? Кто решает, что мне делать и почему? Хочу все это понять. А что дальше? Не знаю». Она медленно качает головой, глядя мне в глаза.
1: «Нет никакого дальше», — говорит она. «Ты еще не понял? Здесь настоящий конец света. Вечность, в которой мы навсегда».
0: Я валюсь спиной на траву и разглядываю хмурое небо. Единственное место, куда мне разрешено смотреть. Земля еще не просохла от утреннего дождя, но пахнет свежестью, и валяться на ней — одно удовольствие. Стайка птиц выпархивает из зарослей и, перелетев через стену, поворачивает на юг. Кроме птиц, стену не преодолеть никому. А судя по низким свинцовым тучам над нею, долгая и страшная зима уже на носу.
2: 13. Страна чудес без тормозов. Франкфурт, дверь, свободные художники.

0: Как всегда, сознание возвращалось ко мне понемногу, начиная с уголков глаз. Сначала я уголком правого глаза различил дверь в ванную, а уголком левого — торшер на столе. Потом зоны прозрения начали медленно сходиться, примерно как лед затягивает озеро, от берегов к центру. И, наконец, я увидел прямо перед собой будильник, стрелки которого показывали 11:26. Будильник этот мне подарили на чьей-то свадьбе. Чтобы он перестал звонить, нужно одновременно нажать красную кнопочку в его левом боку и черную кнопочку в правом, иначе он не заткнется. И все это, чтобы избавиться от надоевшей проблемы. Обычно человек просыпается, рефлекторно хлопает по будильнику и мигом засыпает снова. Всякий раз, когда эта штука трезвонит, мне приходится садиться, брать эту адскую машинку на колени и осмысленно сдавливать ее пальцами с обеих сторон. Тут уж, хочешь не хочешь, самый беспробудный Соня выскочит из забытья обеими ногами сразу. Мне достался этот будильник, повторяю, на чьей-то свадьбе. Чьей? Уже и не помню. Мне тогда было лет 25. Друзей-приятелей хватало, все они то и дело женились. Вот на одной из свадеб его и навязали на мою голову. Сам бы я в жизни не стал покупать себе столь изощренную технику, ибо просыпаюсь практически сразу. Как только мой взгляд сфокусировался, я машинально схватил будильник, поставил на колени, надавил на кнопочки. И только тут сообразил, что будильник безмолвствует. Перед тем, как начать работу, я поставил его сюда, на кухонный стол, как делаю всегда, занимаясь шафлингом. Я возвратил будильник на стол и огляделся. Все оказалось таким же, как и до начала шафлинга. Сигнализация включена, на краю стола чашка с кофейным осадком. На картонной подставке для чашки, которую моя гостья использовала вместо пепельницы. Окурок ее последней сигареты. Marlboro Lights. Без следов губной помады. Если я верно понял, косметикой она не пользуется вообще. Затем я проверил бумаги и карандаши на столе. Из 5 карандашей особой твердости. 2 сломаны, еще 2 исписаны до упора. И лишь один по-прежнему остро заточен. Палец саднит от долгого письма. Шафлинг закончен. 16 страниц блокнота исписаны столбиками мелких цифр. Как положено по уставу, я сверил количество информации до и после шафлинга и сжег результаты стирки в умывальнике. Сунул блокнот в папку из металлопластика и вместе с магнитофоном уложил в сейф, сел на диван и перевел дух. Ну вот, половина работы сделана. Теперь, по крайней мере, сутки можно валять дурака. Я налил в стакан виски на пару пальцев, закрыл глаза и выпил в 2 глотка. Теплый алкоголь пробежал по горлу, разлился в пищеводе и успокоился на дне желудка. Вскоре его тепло перекачалось в кровь и начало разогревать лицо, грудь, затем руки. И, наконец, передалось ногам. Я пошел в ванную, почистил зубы, выпил 2 стакана воды, помочился, а потом заточил на кухне сломанные карандаши и аккуратно расставил их в стакане. Потом отнес будильник к подушке у кровати, выключил автоответчик у телефона и перемотал кассету в начало. На часах было 11:57. Завтрашний выходной оставался нетронутым, как рождественский пирог. Я торопливо разделся, влез в пижаму, свернулся калачиком в постели, натянул одеяло почти до самого подбородка и выключил бра над подушкой. От всей усталой души я пожелал себе проспать к чертовой матери 12 часов подряд. 12 благословенных часов, когда ничто не будет меня тревожить. Пускай за окном орут птицы, пускай весь мир садится в электричке и едет на работу, пускай где-то извергаются гигантские вулканы, а израильские команды сравняют с землей очередную палестинскую деревню. И я буду спать, как покойник. Потом я подумал о своей жизни после того, как уйду из конвертеров. Сбережения плюс пенсия должны избавить меня от дальнейших хлопот. Буду учить греческий и тренироваться на виолончели. Забросил на заднее сиденье футляр с инструментом, уехал в горы и упражняйся в одиночку сколько душе угодно. А может, если все будет хорошо, куплю дачу в горах. Уютный коттеджик с нормальной кухонькой. Читать там книги, слушать музыку, смотреть старые фильмы, готовить еду. Я вспомнил длинноволосую библиотекаршу. Хорошо, если она там тоже будет. Я готовлю, она с удовольствием ест. С мыслями о еде меня затянуло в сон. Забытье накрыло меня, как внезапно упавшее небо. Виолончель, коттедж, кулинария — все разлетелось вдребезги и исчезло. Я спал, болтаясь в бездонном мраке, как океанский тунец. Кто-то просверлил мне дырку в голове и пытается засунуть в нее какую-то струну. Очень длинную, до самого мозжечка. Я машу руками, пытаясь поймать ее и вытащить из головы, но ничего не получается. Сколько ни машу, она лишь еще больнее вгрызается в мозг. Я проснулся и ощупал ладонью голову. Дрели не было. Дырки в голове тоже. Но что-то звенело. Звенело, не переставая. Я сел в постели, схватил будильник, положил на колени, нащупал красную черную кнопочки и надавил с обеих сторон. Звон продолжался. Звонил телефон. На часах 4:18. Судя по темноте за окном, 4:18 утра. Я выполз из кровати, поплелся в кухню и снял трубку. Сколько раз, подброшенный ночным звонком, я клялся себе, что перед сном буду ставить телефон у подушки. Все равно забываю. И опять расшибаю колени о кухонный стол или газовую плиту. «Алло», — сказал я. Трубка была мертва, как будто телефон обесточили и схоронили в глубоком песке. «Алло», — крикнул я. Гробовое молчание. Ни дыхания, ни шума телефонной линии, ничего. Казалось, это молчание сейчас затянет меня по телефонным линиям в самую свою сердцевину. В сердцах я бросил трубку, достал из холодильника пакет молока, сделал несколько жадных глотков и поплелся обратно в кровать. Следующий звонок раздался в 4:46. Я вылез из постели, повторил прежний маршрут и снял трубку. «Алло!» — произнес я.
1: «Алло!»
0: — ответил женский голос. Чей именно? Не понять.
1: «Извините за прошлый раз. У меня звуковое поле шалит. Иногда весь звук отключается».
0: «Звук отключается?»
1: «Ну да»,
0: — ответил голос.
1: «Поле выходит из строя. Я уверена, что-то случилось с дедом. Алло, вы слышите?»
0: «Слышу. Я узнал внучку старого чудака, подарившего мне череп единорога. Пухленькую, в розовом».
1: «Дед все никак не вернется, а тут поле разрушается. Я чувствую, что-то случилось. Звоню ему в лабораторию, трубку не берет. Боюсь, его сапли жабервоги и что-то с ним вытворяют».
0: «Ты не ошиблась?» — спросил я. «А может, он просто засиделся в лаборатории? В прошлый раз он неделю там просидел, оставив тебя без звука. Такие, если заняты, забывают про все на свете».
1: «Да нет же, я уверена. У нас с дедом очень сильная психическая связь. Когда с ним что-то не так, я чувствую сразу. Что-то случилось. Ужасное. К тому же кто-то сломал излучатель, и теперь под землей весь звук с перебоями».
0: «Что взломал?» — не понял я.
1: «Излучатель, такое устройство. Посылает ультразвук, который отпугивает жабервогов. Его взломали какой-то огромной силой, и все звуковые балансы сошли с ума. Я точно знаю, они утащили его».
0: «Но зачем?»
1: «Все хотят знать, что понял профессор. И жабервоги, и кракеры, и все остальные. Готовы на что угодно, лишь бы прибрать к рукам результаты экспериментов. Предложили ему сделку, но дед отказался, и теперь они в бешенстве. Умоляю, приезжайте скорее, случилось что-то ужасное. Помогите, прошу вас».
0: Я представил, как по тропинкам подземелья разгуливают жабервоги, и у меня зашевелились волосы на голове. «Послушай, не обижайся, но моя работа — конвертировать компьютерные данные. Никакой другой работы наш контракт не предусматривает, да и вряд ли я в состоянии справиться с этим делом. Попроси меня то, что я умею, я с удовольствием помогу. Но сражаться с жабервогами, чтобы они отдали твоего дедушку, это, прости, не по моей части. Такими вещами должна заниматься полиция, суперагенты системы и другие ребята, прошедшие спецподготовку».
1: «Только без полиции. Тогда все материалы будут опубликованы, а это приведет к катастрофе. Это будет просто конец света».
0: «Конец света?»
1: «Пожалуйста, приезжайте»,
0: — настаивала она.
1: «Вы должны мне помочь. Или случится необратимое, и сразу после деда они придут за вами».
0: «За мной? Скорее уж за тобой. Я в исследованиях твоего деда ни черта не смыслю».
1: «Вы для них ключ. Без вас не откроются двери».
0: «Я не понимаю, о чем ты».
1: «Некогда объяснять по телефону. Но это очень важно, и для вас тоже. Гораздо важнее, чем вы можете представить. Поверьте мне, для вас это важнее всего в жизни. Решайтесь быстрее, не то поздно будет. Я не вру».
0: «Черти что!» Я взглянул на часы. «В любом случае, тебе нельзя там оставаться. Если все так, как ты говоришь, там может быть слишком опасно».
1: «А куда мне идти?»
0: и объяснил, как добраться до круглосуточного супермаркета на Аояма. «Внутри, в самом дальнем углу, кофейная стойка. Жди меня там. Я приеду к 17:30».
1: «Так страшно, будто со...»
0: Трубка снова заглохла. Я несколько раз крикнул в нее. Безответно. Тишина струйки дыма над пистолетным дулом. Вот что выливалось из чертовой трубки. Звуковое поле шалит. Я повесил трубку, снял пижаму, надел футболку и легкие джинсы. Затем пошел в ванну, наскоро побрился электробритвой, сполоснул лицо и, глядя в зеркало, причесался. Лицо от недосыпа было блеклым, как дешевый чизкейк. Единственное желание во мне — спать. Просто выспаться как следует и жить дальше мирной, спокойной жизнью. Какого черта они не оставят меня в покое? Жабервоги, единороги. Какое отношение все это имеет ко мне? Я натянул поверх футболки нейлоновую ветровку и рассовал по карманам кошелек, мелочь и нож. Затем, чуть подумав, замотал череп единорога в пару больших полотенец и вместе со щипцами запихнул в спортивную сумку Nike. Туда же сунул контейнер с результатами шафлинга. Хранить это дома уже небезопасно. Любой профессионал взломает мою дверь, а с ней и сейф, быстрее, чем я выстираю носовой платок. Потом я влез в недомытые кроссовки и с сумкой под мышкой вышел из квартиры. На лестничной клетке не было никого. Лифт вызывать не стал, спустился по лестнице. До рассвета еще оставалось несколько минут, во всей многоэтажке не раздавалось ни звука. На автостоянке также ни души. Что-то не так. Вокруг слишком спокойно. Если уж им так нужен череп, поблизости должен маячить хоть один незнакомец. Но я никого не заметил. Ребята словно забыли обо мне напрочь. Я сел за руль, поставил сумку на сиденье и завел двигатель. Было почти 5. Оглядываясь по сторонам, я вывел машину со стоянки и поехал на Аояма. Дорога пустая, кроме сонных такси, спешащих в парк, да грузовиков ночной доставки, никаких машин. Каждые 100 метров я поглядывал в зеркало заднего вида, но хвоста не заметил. Что за мистика в самом деле? Уж мне-то отлично известны приемчики кракеров. Если они что задумали, приложат все силы и добьются своего, не гнушаясь ничем. Эти люди не станут нанимать случайно встреченных на улице газоинспекторов и, тем более, не забудут о слежке. Они всегда выбирают самые быстрые, самые верные способы и применяют их, не колеблясь. Однажды, 2 года назад, они поймали 5 конверторов и электропилой отпилили им крышки у черепов. А потом пытались вживую прочесть зашитую в мозгах информацию. Их попытки ни к чему не привели, и они сбросили 5 трупов со вскрытыми черепами и выпотрошенными мозгами в Токийский залив. Такие парни не остановятся ни перед чем. Но сейчас явно что-то не так.

0: К супермаркету я подъехал в 5:28. Небо на востоке чуть посветлело. С сумкой в руке я вошел внутрь. В просторном супермаркете было безлюдно, и молодой кассир в полосатой спецовке, сидя на стульчике, листал ежемесячник токийских распродаж. Женщина непонятного возраста и профессии слонялась по проходам между полок, загрузив на тележку целую гору консервов и пакетов моментальной лапши. Я обогнул прилавки со спиртным и подошел к кофейной стойке. Вся дюжина табуретов вдоль стойки пустовала. Присев на крайний, я заказал сэндвичи с холодным молоком. Молоко было таким холодным, что вкуса я не почувствовал, а сэндвичи слишком долго пролежали в виниловой пленке, отчего хлеб изрядно отсырел. Я, не торопясь, принялся за сэндвич, запивая молоком. От нечего делать я разглядывал стены, и на несколько минут меня занял рекламный плакат, предлагавший поездки во Франкфурт. Мирный пейзаж городской осени. Огненные деревья вдоль реки. По воде плывут белые лебеди. Старик в охотничьей шляпе и черном пальто бросает им корм. Древний, роскошный каменный мост ведет к высокому готическому собору. Приглядевшись, можно различить, что на стене под мостом, прямо над водой, пристроены крошечные каменные домики, и в каждом узком окошке горит тусклый свет. Зачем люди строят себе такие дома, я не знал. Синее небо, белые облака. Вдоль реки аллеи со скамейками и много людей. Все в пальто, на многих дамах шарфы. Красивая фотография, но пока я на нее глядел, весь покрылся гусиной кожей. Отчасти потому, что во Франкфурте осенью холодно, а еще потому, что у меня всегда гусиная кожа при виде остроконечных башен, пронзающих небеса. Я перевел взгляд на другую стену, на плакат какой-то табачной фирмы. Скуластый молодой человек, зажав между пальцами сигарету с фильтром, стоял и рассеянно глядел куда-то вбок. Не знаю почему, но именно в табачной рекламе особенно хорошо получается выражение лиц типа «никуда не гляжу, ни о чем не думаю». Курильщик, в отличие от Франкфурта, не задержал моего внимания надолго, и, развернувшись на табурете, я принялся изучать торговый зал. Прямо напротив стойки вздымались три горы банок с консервированными фруктами — персики, грейпфруты и апельсины. У каждой горы стоял дегустационный столик, но в такой ранний час дегустация не проводилась. Кому придет в голову дегустировать консервированные фрукты без четверти 6 утра? Стену за столиками украшал огромный плакат «Фруктовая ярмарка США». Огромный домашний бассейн, на краю плетеный столик и кресло. В одном сидит девица и лакомится фруктами с блюда. Золотые волосы, голубые глаза, длинные ноги, идеальный загар. В рекламе фруктов всегда используют блондинок. Из тех, которыми долго любуешься, но лицо забывается, стоит отвести взгляд. Бывают на свете красавицы такого типа. Одну от другой не отличишь. Как, впрочем, и грейпфруты. У прилавков со спиртным была отдельная касса, но за ней никто не сидел. Нормальные люди не покупают выпивку перед завтраком. Поэтому я не увидел ни покупателей, ни продавцов. Лишь бутылки стояли длинными рядами, словно черенки в только что высаженной сосновой роще. Однако с этим прилавком мне повезло больше. Стену за ним, от пола до потолка, занимали плакаты. Всего я насчитал один бренди, один бурбон, одну водку, три скотча, три японских виски, два саке и четыре пива. Интересно. Почему в винных отделах вешают больше всего рекламы? Может, потому что из всех напитков у алкогольных самый праздничный имидж? Так я убивал время, разглядывая плакат за плакатом. В итоге, изучив все 15, я пришел к выводу. Самая приятная глазу выпивка — виски со льдом. Фотографировать его — одно удовольствие. Берешь большой стакан с широким донышком, бросаешь туда 3-4 кубика льда и наливаешь янтарного виски. Лед подтаивает, и за миг до того, как смешаться с алкоголем, вода в стакане вспыхивает прозрачными сполохами. Красивое зрелище, что ни говори. Если вспомнить, почти вся реклама виски, которую я видел, это именно виски со льдом. Виски с водой слишком блекло для рекламы, а в неразбавленном, пожалуй, не хватает какой-то расслабленности. Еще я заметил, что в рекламе алкоголя не изображается еда. Ни на одном из 15 плакатов никто ничем не закусывал. Все просто пили, и только. Видимо, для того, чтобы не замутнить чистый образ алкоголя, не привязывать его к такому земному явлению, как пища. А может, и просто за тем, чтобы зритель думал только о данной конкретной выпивке и не отвлекался на закуску. В общем, я, кажется, понял их логику. Что ни говори, для всех вещей и событий существуют свои причины. Пока я разглядывал рекламу, наступило 6 часов. Симпатичная толстушка не появлялась. Где ее носит? Сама же просила приезжать скорее. Вот приехал. Срочно, как только смог. Остальное ее проблема. Лично меня эта история вообще никак не касается. Я заказал горячий кофе и медленно выпил его без сахара и молока. После 6 потекли покупатели. Домохозяйка купила молока и хлеба на завтрак. Гулявшие всю ночь студенты захотели перекусить перед возвращением домой. Молодая дама приобрела туалетную бумагу, а клерк в костюме — 3 газеты. Двое мужчин средних лет с трудом заволокли в магазин сумки с клюшками для гольфа, лишь за тем, чтобы купить по карманной бутылке виски. Мужчина средних лет — это когда уже не 30, но еще не 40. Собственно, как и мне. «Стал быть, я тоже мужчина средних лет», — вдруг осенило меня. «Сам я никогда не стану напяливать кепочку с клоунскими штанишками и таскаться по городу с клюшками для гольфа. Я просто выгляжу чуть моложе, и все». Хорошо, что я назначил ей встречу в супермаркете. Вряд ли я так же интересно убил бы время где-нибудь еще. Обожаю супермаркеты. В 6:30 я отчаялся ждать, вышел на улицу, сел за руль и поехал на станцию Синдзюку.
1: Синдзюку — район в центре Токио и одна из крупнейших станций столичного метро.
0: Поставив машину на стоянку, отправился в камеру хранения и сдал сумку. «Очень хрупкая вещь», — сообщил я служащему, и тот прицепил к ручкам сумки красную карточку «Осторожно, стекло» с силуэтом бокала для коктейлей. Я проследил, чтобы мою голубую сумку Nike поставили на полку как полагается, и лишь потом взял квитанцию. Затем купил в киоске конверт и почтовых марок на 260 йен, положил квитанцию в конверт, запечатал, наклеил марки и с пометкой «Срочно» отправил на свой почтовый ящик, зарегистрированный на имя несуществующей фирмы. Теперь, если только небо не упадет на землю, мои вещи в безопасности. Что поделаешь, иногда приходится действовать даже так. Отослав письмо, я сел в машину, вырулил со стоянки и вернулся домой. От мысли, что теперь ничего суперважного у меня не украсть, на душе полегчало. Поставив машину на стоянку, я поднялся в квартиру, принял душ, завалился в постель и заснул, как ни в чем не бывало, крепко и безмятежно.

0: Они заявились в 11. Судя по тому, как развивались события, я чувствовал, что кто-нибудь непременно заявится, поэтому особо не удивился. На кнопку звонка они жать не стали, а сразу принялись выбивать дверь. Да не просто выбивать. То, чем и как они это делали, напоминало огромную чугунную бабу, которой сносят старые здания. Пол под ногами буквально ходил ходуном. «Черт бы вас побрал, ребята. Если у вас столько энергии, вытрясли бы из консьержа дубликат ключа от моей квартиры, и дело с концом. Очень бы меня выручили, особенно если подумать, сколько стоит заменить дверь. Не говоря уж о том, что из-за вашей манеры ходить в гости, меня чего доброго выселят из этого дома». Пока гости высаживали дверь, я натянул спортивные трусы, футболку, сунул в карман нож, сходил в туалет и помочился. Достал из сейфа магнитофон, нажал на экстренный сброс и стер содержимое кассеты. Затем пошел на кухню, достал из холодильника картофельный салат, банку пива и сел завтракать. Я знал, что на балконе есть лесенка пожарного выхода. Ничто не мешало сбежать, если бы захотел. Но я слишком устал, чтобы куда-то бегать. К тому же побег ни черта бы не решил. Мои проблемы, а точнее чьи-то проблемы, в которые меня втянули, громоздятся перед носом одна мрачнее другой, и я больше не могу решать их в одиночку. Давно уже пора встретиться с кем-нибудь и обсудить все лицом к лицу. Итак, я получаю заказ от ученого, спускаясь в подземную лабораторию и конвертируя некие данные. Заодно получаю в подарок череп единорога и несу его домой. Вскоре приходит инспектор службы газа, очевидно нанятый кракерами, и пытается этот череп украсть. На следующее утро мне звонит внучка заказчика и просит спасти ее дедушку, которого похитили жабервоги. Я назначаю ей встречу, она не приходит. Насколько я понимаю, у меня в руках остаются две огромные ценности. Первая — череп единорога. Вторая — результаты проделанного шафлинга. И то, и другое я прячу в камере хранения на станции метро Синдзюку. Как, черт побери, все это понять? Хоть бы кто-нибудь подсказал, что делать. Иначе мне останется только убегать от погони всю жизнь в обнимку с проклятым черепом. Я допил пиво, доел салат и глубоко вздохнул. Но не успел выдохнуть, как раздался взрыв, стальная дверь распахнулась внутрь, и в квартиру вступил человек огромных, поистине исполинских размеров. Стильного кроя гавайка, армейские штаны цвета хаки, на ногах белые кроссовки размером с ласты аквалангиста. Голова обрита, нос переломан, шея толщиной с мою грудную клетку. Под набухшими свинцовыми веками неестественно ярко белели глаза. Искусственные, решил было я, но его нервно прыгающие зрачки меня тут же в этом разубедили. Роста в нем было 1.2 метра, но плечи такие широкие, что у его гавайки, напоминавшей две сшитые вместе простыни, пуговицы не сходились с петлями на груди. Верзила глянул на развороченную дверь, так же небрежно, как я гляжу на пробку, вынутую из бутылки с вином. И перевел взгляд на меня.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Фредерик Пол. Охотники. Существо было более 7 футов ростом, и когда оно ступило на мощеную камнем дорожку у дома Баффи, один из камней с хрустом раскололся на мелкие кусочки. «Ой, какой ужас!» — печально сказало существо. «Я очень прошу извинить меня. Подождите!» Баффи согласен был ждать. Он сразу узнал своего посетителя. Пришелец замер, затрепетал, исчез, но уже через мгновение появился вновь. Теперь в нем было примерно 5 футов и 2 дюйма. Розовые зрачки его быстро и ритмично сокращались. «Я так неудачно материализовался», — сказал он. «Но я возмещу нанесенный ущерб. Вы мне позволите? Так, давайте посмотрим. Хотели бы вы узнать секрет трансмутации, искусственного превращения элементов? Или получить средства для лечения всех вирусных заболеваний? А может быть, вас заинтересует список акций, которые вскоре пойдут на повышение? Это акции 12 предприятий, включенных в нашу программу развития планеты Земля». Баффи сказал, что список акций его вполне устроит. При этом он старался ничем не выдать своего волнения. «Меня зовут Чарльтон Баффи», — представился он, протягивая руку. «Называйте меня Панчем, пожалуйста», — сказал пришелец. «Меня зовут совсем не так, но сейчас сойдет и это имя, потому что, вы ведь понимаете, перед вами всего лишь проекция моего истинного «я», нечто вроде марионетки. Кстати, найдется у вас карандашик?» И он скороговоркой продиктовал название 12 акционерных обществ, о которых Баффи и не слышал никогда. Баффи подумал, не лучше ли сразу позвонить своему биржевому маклеру, но вместо этого пригласил Панча прогуляться по саду. «Нужно использовать каждую минуту», — сказал он себе. «Каждая минута, проведенная с пришельцами, приносит 10 тысяч долларов». «Я с огромным удовольствием попробовал бы ваших яблок», — сказал Панч, но при этом он почему-то казался разочарованным. «Скажите, я ничего не перепутал? Разве не на сегодня вы и ваши друзья планировали выезд на охоту? Мне об этом говорил сенатор Венцель».
1: «О, конечно, именно сегодня. Значит, вам рассказал старина Уолт. Ну, тогда понятно».
0: Что ж, ни для кого не секрет, что пришельцы любят совать нос в людские дела. Впервые появившись на Земле, они сказали, что хотят помогать людям, а взамен просят лишь одного – возможность изучать местный образ жизни. Это очень приятно, что они так интересуются, и очень любезно со стороны сенатора Уолта Венцеля, думал Баффи, что он послал пришельца к нему.
1: «Мы собираемся стрелять диких уток, это недалеко, у Литл Эгг. Будут несколько ребят, и я, ну, во-первых, Чак, это мэр нашего города, потом

0: тщательностью показал место встречи. На ребят встреча Баффи с пришельцем произвела очень большое впечатление. Падре однажды видел пришельцев на расстоянии. Они рисовали конькобежцев в Рокфеллеровском центре, другим же из компании Баффи и этого не досталось.
1: «О боже, какая удача! А ты получил от него супербулавку для волос, Баффи?
2: Или рецепт нового мягчайшего мартини? Ха-хай! Только не Баффи, ребята! Он выцарапал себе что-нибудь настоящее, это точно!»
3: «Ну, серьезно, Баффи, эти типы ведь ужасно щедрые. Он дал что-нибудь тебе, твой панч?»
0: Они ехали по дороге, держа ружья между колен. И Баффи улыбался каким-то своим мыслям.
3: «Черт возьми!» — сказал он негромко. «Я забыл сигареты. Давайте остановимся на минутку у кафе «Blue Jay».
0: Сигаретный автомат у «Blue Jay» не был виден с автомобильной стоянки, а телефонная будка находилась рядом с автоматом. «Очень жаль», — думал Баффи, — «что все будущее благо придется делить с ребятами. Но, с другой стороны, список акций он уже получил. Да и так вряд ли кто на Земле окажется обойденным. Все страны имеют уже космические корабли на кремниевой тяге. Целые флотилии их кишат в Солнечной системе. С помощью пришельцев со звезд американская экспедиция обнаружила гигантские залегания радия на Каллисто, венесуэльская алмазную гору на Меркурии и прочее, и прочее, и прочее. Частным лицам тоже перепало немало. Билетер в Стипл-Чейз-парке объяснил пришельцам, почему вертикальные струи воздуха поднимают юбки у дам, и получил от них чертеж беспружинной безопасной булавки, на которой зарабатывает сейчас $1 000 000 в месяц. Капельдинерша в Ла-Скала стала косметической королевой Европы. Она провела 3 пришельцев на их места. Пришельцы подарили ей простую и безболезненную краску для глаз, и теперь женщины ходят со слепительно голубыми глазами. Ненавязчиво и с величайшей предупредительностью пришельцы раскрывали секреты своей цивилизации, приносившие миллиардные прибыли, и человечество, подстегиваемое золотым кнутом, галопом неслось в век изобилия. Панч прибыл на место раньше их и уже рассматривал хранившийся в тайнике ящик виски.
4: «Я очень рад видеть вас, Чак, Джер, Бат, Падре и, конечно, Баффи», — сказал он. «Вы любезно согласились принять в свою компанию незнакомца. Как жаль, что я могу оставаться с вами еще только 11 минут».
0: 11 минут? Ребята с недоумением и тревогой воззрились на Баффи. Панч продолжал.
4: «Пока есть еще время, я хотел бы поделиться с вами маленьким секретом. Если 3 грамма обычной поваренной соли растворить в литре томатного сока, а затем в течение 9 минут подвергать облучению в одном из наших кремниевых реакторов, получится верное средство от бородавок».
0: Все быстро записывали его слова, и каждый молча обдумывал создание корпорации на паях. Панч показал на бухту, где вместе с волнами поднимались и опадали крошечные точки.
4: «Это и есть те самые дикие утки, которых вы собираетесь стрелять?»
3: «Совершенно верно», — мрачно сказал Баффи. «Послушайте, вы знаете, о чем я сейчас думаю? Вы упоминали о трансмутации, вот интересно».
4: «Вы убиваете птичек из этого оружия, да?»
0: Панч рассматривал старинное с серебряной гравировкой ружье, принадлежавшее священнику.
4: «Потрясающе красивая вещь», — сказал он. «Вы сейчас будете стрелять?»
3: «О, не сейчас», — ответил шокированный Баффи. «Сейчас мы не можем в них стрелять. Так вот, о трансмутации».
4: «Страшно интересно»,
0: — сказал звездный человек, оглядывая их своими розовыми зрачками и возвращая ружье.
4: «Ну ладно, теперь я, пожалуй, расскажу вам о том, о чем мы еще не сообщали. Сюрприз! Скоро мы предстанем перед вами во плоти, или, по крайней мере, будем очень близко. Относительно близко, конечно», — сказал он. «В нескольких сотнях миллионов миль. Мое настоящее тело, проекцию которого вы видите перед собой, находится на одном из наших межзвездных кораблей, приближающихся сейчас к орбите Плутона. Американский космический флот совместно с флотами Новой Зеландии и Коста-Рики испытывает в этом районе новое кремнелучевое оружие, и скоро мы вступим впервые с ними в контакт в физическом смысле этого слова».
0: Он просиял.

0: радостной улыбкой. «Но осталось только 6 минут», — печально добавил он.
1: «Этот секрет трансмутации, о котором вы упоминали», — начал Баффи, вновь обретя дар речи.
0: «Пожалуйста», — сказал Панч. «Можно мне посмотреть, как вы охотитесь? Это нас так сближает». «О, вы тоже охотник?» — спросил Падре.
2: Звездный человек скромно сказал: «У нас мало дичи, но мы все очень любим охотиться. Вы покажете, как это делается у вас?»
0: Баффи совсем заскучал. Он подумал, что список акций из 12 наименований и средства от бородавок — это намного меньше того, что можно было бы получить от пришельцев, уже подаривших человечеству богатство, оружие и межзвездные космические корабли.
1: «Мы не можем», — пробурчал он. «Мы не стреляем в сидячую дичь».
0: Панч чуть не задохнулся от восторга.
3: «Мы и в этом очень похожи друг на друга. Но мне пора возвращаться на свой корабль. Наши флоты сближаются. Помните, я упоминал о сюрпризе, который мы готовим вам?»
0: Панч начал мерцать, как свеча. «Дело в том, что мы тоже никогда не стреляем в сидячую дичь», — сказал он и исчез.

0: Мишель де Мют. Чужое лето. В самом сердце джунглей на острове Хоффмана, в экваториальной зоне Афродиты, шестой планеты Сириуса, находится могила с простой стальной плитой вместо надгробного камня. На плите выгравирована надпись «В память Грегуара Грегори, космографа, героя звездной экспансии». Но в этой могиле никто никогда не был похоронен. Он вынырнул из небытия и, открыв глаза, увидел над собой небо, по которому неторопливо проплывали белые облака. Легкий теплый ветерок дохнул ему в лицо, и он почувствовал, как на лбу шевельнулась прядь волос. Вздрогнув, он провел языком по губам. Они оказались сухими и потрескавшимися. Слюна во рту была отвратительно вязкой, с сильным привкусом крови. Челюсти болели, словно он жевал без перерыва несколько часов подряд. Некоторое время он продолжал лежать, ощущая спиной свежесть почвы и прислушиваясь к легкой ласке травинок, касавшихся его руки. В его сознании не было ничего, кроме удивления и неясного страха. Потом он повернул голову, и это движение словно включило разом все мысли. Они торопливо набегали горячими волнами, и у него закружилась голова. Закрыв глаза и тут же открыв их, он увидел, как высоко над ним в небе промчалось что-то черное. Это могла быть птица. Или что-нибудь другое. Его снова овеял приятный ветерок, заставивший зашуршать траву вокруг. Оттолкнувшись рукой от земли, он сел. Это движение тут же отозвалось вспышкой боли в правой ноге. Скривившись, он непроизвольно схватился за бедро. Ткань серого комбинезона была разорвана. Раздвинув лохмотья, он приоткрыл длинную черную рану. Кровь уже успела засохнуть. Он осторожно пошевелил ногой, подумав при этом про аптечку, которая должна была находиться при нем. Все сложилось так неудачно. Он заскрипел зубами от боли и злости. И все же ему еще повезло, что потеря крови была небольшой. Если бы кровь не остановилась, ранение могло оказаться фатальным, и он мог умереть, так и не придя в сознание. Но где же аптечка и все остальное? Он оглянулся и почувствовал облегчение, словно глоток холодной воды смочил его пересохшее горло. Спасательная капсула лежала рядом. Похоже, что она была не повреждена. Распахнутый люк позволял разглядеть внутри высокое узкое кресло и рычаги управления, которые нужно было держать в зубах. Он не помнил, как выбрался из капсулы. Похоже, что он ухитрился управлять посадкой в полубессознательном состоянии, как автомат. Вот только ногу поранил. Скорее всего, об острый край люка, когда выбирался наружу. Ему повезло, что тормозные двигатели капсулы сработали безупречно. Он огляделся, скользнув взглядом по окрестному пейзажу. Он был один. Холмы с пологими склонами, поросшими темным лесом. Голубые пятна вдали, почти сливающиеся с таким же голубым небом. Возможно, озера. Он лежал на склоне, покрытом невысокой травой. Посмотрев в сторону, он увидел неподалеку темную стену деревьев. Вокруг царила полная тишина. Белые пушистые облака торопливо ползли по небу, и вслед за ними над горизонтом поднималась тяжелая серая туча. Надвигалась гроза, которая вскоре должна была омыть дождем чужое лето. Лето. Он назвал, не думая, это время года летом. Но для этого не было никаких оснований. Здесь все могло быть совершенно иным по сравнению с тем, что он знал. Но теплый ветер, шершавость травинок под пальцами, небо, по которому на него наползала туча, все это было слишком похоже на лето. «Но ведь я так далеко», — подумал он. «Чудовищно далеко». Он откинулся назад и медленно вдохнул через стиснутые зубы. Нужно было собрать все силы, чтобы добраться до капсулы, найти походную аптечку. Она избавит его от боли. Один укол, и можно будет передвигаться и даже прыгать, если потребуется. Ему придется совершить небольшой разведывательный поход по окрестностям. «Где же остальные?» — промелькнула тревожная мысль. «А что если...» Все в голове смешалось от страха и тоскливого чувства обреченности. Потом он подумал. «Ничего не поделаешь. Он приподнялся, опираясь на локти, и снова бросил взгляд на пологие холмы. Он находился на расстоянии многих световых лет от Земли, но пейзаж вокруг него казался в чем-то странно близким и в то же время невероятно чужим. Обманчиво спокойный, но явно враждебный ему, чужому для этого мира существу, мыслящему созданию, свалившемуся с неба, подобно провозвестнику бурных перемен, которые вскоре должны нарушить здешнюю жизнь, здешнее лето. «А может быть, здесь сейчас зима?» — подумал он. «Может быть, летом стоит такая жара, что леса вспыхивают, словно солома, и вокруг остается только голая почерневшая земля?» Он потряс головой. Ничего нельзя было сказать с уверенностью. Даже эти деревья, возможно, были совсем не деревьями. И с небес на землю падали совершенно чужие свет и тепло. Их излучало здешнее солнце. Сириус. «Боже мой!» — громко сказал он. «Сириус!» В это невозможно было поверить. Он всегда представлял себе планеты системы Сириуса в виде шаров из расплавленного камня и металла, вращающихся в голубых смерчах чудовищного, непрерывного катаклизма. Сириус и его напарник — два вечно длящихся беззвучных взрыва, способных расплавить блуждающие в пространстве каменные глыбы на расстоянии в миллион километров. Какое-то существо зашуршало в траве, и он прикусил губу, подавленный своим одиночеством перед возможной опасностью. Шорох прекратился, и он внезапно осознал, что окружен тысячами неясных звуков. Потрескивание, похрустывание, посвистывание, скрипы, шорохи. Этот мир был переполнен жизнью. Насекомыми, грызунами, птицами. Существами, которых он пока не мог определить. И он оказался здесь один. Он пополз, помогая себе локтями и левой ногой. Сильная боль заставила его стиснуть зубы. Казалось, словно жгучая, вызывающая тошноту жидкость поднималась от ступни к бедру. Ему казалось, будто звуки дыхания отражаются от почвы и обжигают лицо. Подняв голову, он увидел, что капсула уже совсем близко. Пальцы его царапнули землю, и он едва не вскрикнул, когда какое-то насекомое вылетело из травы, задев его волосы. Наконец он ощутил горячий гладкий металл и увидел темноту внутри капсулы. Он втянул воздух, пропитанный запахами кожи и металла, запахами большого корабля, и закрыл глаза, придавленный неожиданно нахлынувшей слабостью. Мысли метались в голове, словно отражаясь от двойных зеркал, в которых, уходящей в бесконечность вереницей, повторялось его отражение. «Я хочу пить», — подумал он. «Проклятая лихорадка». Он опустил голову на металлический ящик, потом медленно протянул вперед правую руку. Ему не нужно было выполнять сложных операций. Все в капсуле было предусмотрено именно для подобных ситуаций. Но продвигаясь на жалкие сантиметры, он словно увязал в парализующей липкой массе. Наконец раздался щелчок открывающегося замка. Металл завибрировал под его головой, когда откинувшаяся крышка ударилась о стенку. Он открыл глаза, приподнялся в последнем усилии и сразу же увидел шприц-ампулу с анестезирующим составом. Еще одно движение, и он обессиленно опустился на пол, ощущая, как горячая жидкость побежала по жилам. Он медленно дышал, ожидая возвращения сил. Было жарко. Приближалась гроза, и трескотня насекомых заметно усилилась. Звуки чужого мира. Вздохнув, он сел и провел языком по потрескавшимся губам. Теперь он владел достаточно точными движениями, чтобы сделать инъекцию антибиотика. Потом проглотил небольшую таблетку и попытался отыскать кран. Емкость для воды в капсуле была рассчитана на 10 литров. Этого было достаточно, чтобы не страдать от жажды в течение нескольких дней. Разумеется, при разумном ограничении рациона. Капсула уже нагрелась на солнце, и чтобы напиться прохладной воды, ему пришлось бы дожидаться ночи. Кран оказался почти на уровне земли, и он лег на живот, чтобы дотянуться до него губами. Прополоскав последним глотком рот, он выплюнул воду с сильным привкусом металла и крови. «Ничего, это пройдет», — подумал он. «Через несколько минут малыш Грегори будет в форме». В лесу за его спиной раздался крик на высокой ноте, и он вздрогнул. В Внезапно похолодев, он принялся судорожно выбрасывать из ящика беспорядочно сваленные туда предметы, пока не наткнулся на светомет. Это был цилиндр из черного пластика с прозрачной рукояткой и небольшой кнопкой вместо спускового крючка. Карманный лазер. Еще ни один солдат на земле не имел в своем распоряжении такого фантастического оружия. Он не помнил, что говорил офицер, вручавший оружие ему и другим членам команды, но слова его звучали весьма впечатляюще. Кажется, там было что-то о добре и зле и о будущем человечества. Он повертел оружие в руках, потом положил на траву рядом с собой. Затем достал аптечку, несколько пакетов с пищевыми рационами и, наконец, извлек из чехла небольшую походную рацию. Несколько минут он не двигался. Солнце внезапно скрылось за тучей, и концерт насекомых резко оборвался. «Вперед!» — подумал он. «Вперед, Грегуар Грегори! Теперь тебе нужно будет найти остальных!» Он медленно встал, немного поморщившись, когда вес тела пришелся на правую ногу. Но он уже мог передвигаться. Засунув светомет за пояс, он положил пакеты с продовольствием в один из карманов, а аптечку в другой. Оставалась рация, которую пришлось нести в руках. Он бросил последний взгляд на капсулу. Это был металлический саркофаг, пустой и бесполезный. Его двигатель израсходовал почти весь запас горючего, чтобы доставить пассажира живым на поверхность планеты. Он двинулся вверх по склону. Его правая рука то и дело ложилась на рукоятку светомета, а взгляд неотрывно следил за темной стеной чужого леса, в котором могли таиться все опасности нового мира. Грегори остановился на опушке. Правая нога у него почти полностью потеряла чувствительность, но боль в бедре прошла. Он сел на землю в узкой полоске тени и положил рацию рядом с собой. Здесь, вблизи от деревьев, трава была гораздо более высокой, чем на открытых местах. Невозможно было отвести взгляд от чередования темно-зеленых теней и света между гладкими прямыми стволами больших деревьев с коричневой корой. Облака уже заполонили все небо, и излучаемый ими белый свет с трудом пробивался через плотный покров темной листвы. В лесу могли скрываться бесчисленные опасности. Но не такие, подумал он, с которыми не смог бы справиться светомет. Его рука машинально опустилась на гладкую холодную рукоятку оружия. Если будет нужно, он сожжет весь лес, чтобы избавиться от опасностей, которые тот прячет в своей тени. Грегори покачал головой. Светомет не сможет долго служить ему защитой, если он остался в одиночестве в этом мире на невероятно огромном расстоянии от всего человечества. Он должен отыскать остальных. Его взгляд остановился на рации. Нужно попытаться связаться со спутниками. На корпусе рации были выгравированы длины волн. Там было 30 наборов цифр, соответствовавших позывным всех остальных капсул и самого корабля «Ланжевин-2». Корабль. Он подумал о чудовищном взрыве, который потряс этот мир в то время, как он, живой и невредимый, но потерявший сознание, спускался в чужое лето. Наверное, обломки корабля рассеялись на площади в десятки километров. Если, конечно, мертвый корабль не продолжил свой путь, чтобы затеряться в глубинах пространства или исчезнуть в плазменных вихрях чужого солнца. Его пальцы дрожали, когда он нажимал на кнопки. Он набрал код первой капсулы. Подождал, пока автомат передаст его личный код, соответствующий номеру капсулы. Он ожидал ответа, погруженный в шум леса и разом возобновившийся стрекот насекомых, как будто он передал им какую-то тайную команду. Не получив ответа, он вызвал вторую капсулу, затем третью. Первые капли дождя заставили его вздрогнуть, и он поднял ошеломленный взгляд к светло-серому небу. Налетевший ветер был более прохладным, чем раньше. Он опять вздрогнул от неожиданного удара грома, раскатившегося по окрестным холмам. Он опустил капюшон комбинезона, выключил рацию и встал. Дождь стал более частым. Он шагнул под деревья и остановился под защитой ветвей. Из чащи на него пахнул порыв ветра, насыщенного незнакомыми пряными ароматами. Он заметил, что ветви были усеяны не листьями, а длинными иглами, собранными в плотные пучки. Возможно, они тоже представляли собой опасность. Здесь все могло быть опасным, вредным, враждебным. Он не мог доверять только своим знаниям и опыту. приобретенному во время продолжительных тренировок, занявших уйму времени перед стартом корабля. Его сознание было кондиционировано, как и у всех остальных. Недоверие ко всему чужому было намертво внедрено в мозг, точно так же, как терпеливость и выносливость. Как и другим членам команды, ему было нечего терять, покидая Землю. Поэтому он легко пошел на то, чтобы его тело и сознание были изменены. Его приспособили к неожиданностям, с которыми он мог встретиться в чужих мирах, в глубинах космоса, после 10 лет анабиоза в корабле, неизмеримо более сложным, чем все, созданное до сих пор человеком. Он стиснул зубы. Глубоко в недрах сознания все еще шевелились беспокойство и страх перед угрозой полного одиночества. 3 первых капсулы не ответили. Они или разбились, или исчезли в безбрежном космосе вместе с кораблем. Если только они не оказались на расстоянии, превышавшем радиус действия его рации. Но это было маловероятно. Все капсулы должны были отделиться от корабля почти одновременно, хотя они и были полностью автономными. Или они почему-то не смогли покинуть его. Он не мог ничего вспомнить, извлечь хоть что-нибудь из своей памяти. Дождь превратился в серую завесу, укрывшую окрестный пейзаж, небо и светло-зеленую траву на противоположном склоне. Он присмотрелся к коре дерева. Это был слой, образованный множеством небольших коричневых и красных чешуек. Осторожно дотронувшись до них, он пожал плечами. Это была обычная кора обычного дерева. Подняв голову, он недоверчиво всмотрелся в плотный навес ветвей. Большая капля дождя сорвалась сверху и разбилась на его щеке. Все вокруг казалось спокойным и почти знакомым. «Если я здесь не один, — подумал он, — мы, несмотря ни на что, сможем добиться многого. Не страшно, если даже корабль погиб со всем грузом, с машинами, инструментами, растениями и животными, они приспособятся. Будут бороться, создадут колонию, достойную человека. Возможно, позднее прибудут другие посланцы человечества, чтобы построить здесь новую землю». В нем проснулась слабая надежда. Если он не сможет связаться с другими по радио, он отправится на поиски. Он построит плот и поплывет реками, поймает и приручит животных для верховой езды. Он будет передвигаться пешком, преодолеет самые высокие горы. Эти и многие другие программы поведения он усвоил во время тренировок, продолжавшихся на протяжении нескольких лет. Он знал, как защититься от холода и жары, как проверить пригодность растений в пищу, как обнаружить опасности незнакомого мира. Все это было записано в его сознании, выгравировано в мозгу, на каждом из его нервов. В глубине леса раздалось рычание, перешедшее в храп. Грегори резко обернулся, его сердце тревожно забилось. Звуки не походили на раскаты грома. Он напряженно вслушался и за шумом дождя уловил глухое похрапывание. Оценить расстояние до источника звуков было невозможно, но оно вряд ли было большим. «У меня есть светомет», — подумал он. «Рация и пропитание, и походная аптечка. Что мешает мне пойти и разобраться на месте?» «Но вот как быть с капсулой? Ее можно было использовать как надежное укрытие. Кроме того, ему наверняка понадобится металл, а позднее детали двигателя. Господи, да ведь есть же радиомаяк!» Капсула непрерывно передавала сигнал на частоте, которая автоматически принималась рацией. В любой момент он мог определить направление на капсулу, используя рамку антенны для ориентирования. Он снова прислушался, но угрожающие звуки не повторялись. И он углубился в лес. Под его ногами похрустывал ковер из опавших иголок. Высоко над головой, в ветвях деревьев, монотонно шумел дождь. Он то и дело ощущал холодное прикосновение сорвавшихся сверху капель. Здесь внизу все было пропитано странными запахами. Очевидно, жизнь в лесу была довольно редким явлением, хотя животные могли незаметно прятаться при его приближении. По крайней мере, самые мелкие из них. Безобидные грызуны и птицы, которые боялись упавшего с неба чужака. Но вот другие... В ту же секунду, едва он подумал это, храп возобновился. И на этот раз, как казалось, гораздо ближе. Грегори остановился и прислонился к дереву. Неожиданно боль вернулась в его правую ногу. Он достал аптечку, продолжая с тревогой прислушиваться к рычанию. Дрожащей рукой он сделал еще одну инъекцию и проглотил пару таблеток. Ему хотелось пить, но вода осталась в капсуле. Что касается еды, то он мог продержаться некоторое время на стандартных комплектах. Но если он захочет напиться, не рискуя отравиться, то ему рано или поздно придется вернуться к капсуле. Конечно. Еще есть анализатор. Он достал прибор из чехла, раскрыл и осмотрел, испытывая непонятную неуверенность. Потом убрал его. На анализ дождевой воды потребуется немало времени. Он успеет заняться этим позднее, а пока... Он слабо улыбнулся. Его мучило сильнейшее любопытство, смешанное с тревогой. Существо, издававшее храп, было, наверное, весьма солидных размеров. Через пару минут он увидит его и бросит вызов созданию иного мира. Он спрятал аптечку в карман, поднял с земли рацию и двинулся дальше. Боль прошла, но нога ощущалась как инертная масса, и он постарался не думать о ней. Храп то и дело затихал, а временами совсем прекращался. Грегори не слышал треска ломающихся веток, а поэтому решил, что животное находится на открытом месте. Теперь он достиг вершины холма, и звуки стали более отчетливыми. Вероятно, ниже по склону находилась прогалина. А если животных было несколько? Может быть, именно этим объяснялись разные оттенки доносящихся до него звуков. Он взял оружие в правую руку и осторожно двинулся вниз по склону. Дождь совсем перестал, и он уже не слышал ставшего привычным шума. Иногда отдельные капли, срываясь с ветвей, падали ему на голову или на руки. Рядом раздалось громкое кудахтанье, и его рефлексы сработали мгновенно и безошибочно. Он стремительно обернулся, держа светомет на изготовку. Неподалеку мелькнул силуэт черной большой птицы, исчезнувшей за переплетением веток. Грегори вздохнул с облегчением. Не все здесь представляло для него непосредственную опасность. Он осознавал это постепенно, приучая себя не поддаваться стрессу при малейшем шуме. Храп впереди снова перешел в рычание. И Грегори улыбнулся, возобновив осторожное продвижение к цели. Теперь она была совсем близко. Через несколько секунд он, возможно, увидит одно из тех чудовищ, которых с таким азартом представляли себе биологи экспедиции. Животное, скрытое стволами деревьев, продолжало рычать впереди. В тот момент, когда он увидел прогалину, между кронами деревьев пробился луч солнца. Он резко остановился и присел на корточки. Существо должно было находиться прямо перед ним. Оно как раз замолчало, и тишина показалась ему еще более угрожающей. Коснувшись рукой земли, он почувствовал слабую вибрацию. Очевидно, существо передвигалось где-то неподалеку. Его сердце бешено забилось. Он провел языком по пересохшим губам, снова почувствовав вкус крови. Одна за другой проходили секунды, и он подумал, что ему стоит оставить здесь рацию. Ее можно будет забрать потом, а так у него будут свободными обе руки, что немаловажно в схватке с неизвестным чудовищем. Но при этом он рисковал потерять место, где оставил рацию. Если существо не одно, то ему придется перемещаться во время схватки, и он может... «Нет», — подумал он, — «я должен попытаться связаться с остальными, а если я потеряю рацию, то не смогу даже вернуться к своей капсуле». Впереди между стволами деревьев виднелось голубое небо. По нему быстро бежали облака. Солнце разбрасывало золотистые искры на россыпях капель, повисших на иголках. Почва на прогалине была разрыта. Грегори заметил два поваленных дерева, напоминавших убитых животных. На их красных, причудливо изогнутых корнях остались комья земли. Он напряженно ожидал возобновления звуков или любых других признаков жизнедеятельности существа. Но слышал только уже ставшие привычными звуки. Щебетание птиц, стрекот насекомых, отдаленное неясное ворчание какого-то животного. Этот мир кишел жизнью, а он был один, в чужом лесу, затерявшийся среди чужого лета. Согнувшись, он приблизился к опушке и присел за толстым стволом. Теперь он видел участок прогалины, заваленный сломанными стволами деревьев и покрытый шрамами, глубоко врезавшимися в бурую почву. Может быть, это были следы буйства таинственного существа? Но он никого не видел поблизости. Может быть, чудовище уже убралось во свояси? Нет. Земля по-прежнему слегка вздрагивала у него под ногами. Когда он выпрямился и шагнул вперед, яркий солнечный свет ослепил его. Внезапно раздалось громовое рычание, и боковым зрением он увидел атакующее чудовище. Уходящий вниз склон прогалины до этого закрывал его, но теперь оно неслось прямо на него. В доли секунды он разглядел массивный красный панцирь, сверкавший на солнце, и две черных лапы, из-под которых в стороны летели комья земли. Существо мчалось с головокружительной скоростью, и у него хватило времени только на то, чтобы нажать на спусковую кнопку светомета. Солнечный свет померк на фоне беззвучной голубой вспышки. Потом раздался грохот взрыва, и в горячем воздухе на несколько секунд повисла затихающая высокая нота. Грегори опустил руку. Удары сердца болезненно отдавались в груди, и он почувствовал необычайную слабость во всем теле. Его потянуло к земле, и он едва удержался на ногах. От существа не осталось ничего. На том месте, где оно только что находилось, на почве виднелось большое пятно, покрытое стекловидной коркой, в которой отражался, словно в черном зеркале, кружок солнца. На прогалину вернулась тишина. Мертвая тишина. Ни голосов птиц, ни стрекота насекомых, ни рычания существа. «Ничего», — подумал Грегори. «Одно незаметное движение пальца, и никого не осталось поблизости. Никого и ничего». Он вертел головой во все стороны, опасаясь возможного появления родичей красного зверя. Но светомет создал вокруг него зону абсолютной пустоты. Стоя под палящим солнцем, он негромко и с горечью рассмеялся. Что ж, чужому миру придется приучиться к существованию человека. Потом он уселся на ствол поваленного дерева. Заметив в нескольких шагах от себя небольшую лужицу, он поднялся и достал анализатор. «Сколько бы я ни встретил чудовищ», — подумал он, — «а пить все равно нужно». Его руки, которые он усилием воли заставил не дрожать сами собой, выполнили необходимые точные движения. Конечно, был риск наткнуться на незнакомый анализатору яд сложного состава. Но на экране вспыхнула надпись «Вода обыкновенная». И он, не думая ни о чем, зачерпнул пригоршни и напился, наслаждаясь ее свежестью. Казалось, словно на языке таяли кусочки льда, избавляя его от вкуса крови во рту. Когда он выпрямился, ему показалось, что он стал в несколько раз сильнее. День клонился к вечеру. Он оставался на краю прогалины, наблюдая, как солнце опускалось к горизонту, по небу, очистившемуся от облаков. Потом он включил рацию и стал вызывать спасательные капсулы с 4 по 20 номер. Ни одна из них не ответила. Оставалось еще 9, но он выключил рацию, боясь столкнуться с полным молчанием. Чтобы избавиться от появившейся во рту горечи, он выпил еще несколько глотков воды. Ему казалось, что сердце стиснуто у него в груди. В испытываемых им эмоциях преобладали горечь и гнев. Гнев на этот мир, куда доставила его капсула. На пропавшую экспедицию. На исчезнувший корабль. Совсем недавно он надеялся выжить здесь и приспособиться к жизни без машин, без инструментов. Но теперь он знал, что с каждым днем, с каждым применением светомета он будет превращаться в животное. Он будет думать только о воде, чтобы напиться. Об охоте, чтобы добить пищу. И о бегстве, чтобы выжить. Но ведь нам говорили совсем другое. Он почувствовал головную боль и стиснул зубы. Неужели он совсем сломался? Его правая нога, казалось, превратилась в кусок дерева. «Я не могу оставаться здесь», — подумал он. «Я должен найти других. Мне никто не рассказывал, что значит оказаться в таком положении, в полном одиночестве». Его взгляд скользнул по опустевшей прогалине. Стволы поваленных деревьев походили на скелет огромного животного, и на мгновение ему представилось, что так и есть на самом деле. Солнце опускалось к черной зубчатой стене леса. Мимо него со щебетанием пронеслась стайка птиц. Грегори подумал, что стоит попробовать светомет на минимальной мощности, чтобы поджарить пару-другую из них на лету. Потом он оставил эту идею и удовольствовался питательной постилкой. Он снова напился из лужицы. На этот раз вода сильно отдавала землей, и он громко выругался. Инъекции и таблетки, по-видимому, справились с болью в ноге, но ему было пора заняться раной всерьез. Он достал аптечку и тщательно очистил рану. Она оказалась совсем не такой глубокой, как он опасался, и он соорудил себе весьма приличную повязку. Повеяло свежестью, изгнавшей ужасы и отчаяние знойного полдня. Скоро должна была наступить ночь этого мира, и он подумал, что ему нужно выбраться из леса, чтобы не провести темное время суток в непрерывном бодрствовании с оружием в руке, ни на минуту не позволяя себе задремать. Он встал, пересек прогалину и попытался сориентироваться. Но его со всех сторон окружал лес. Чтобы найти лужайку, на которую он очнулся, ему нужно было снова туда войти и двинуться вверх по склону. Под кронами деревьев тень стала более густой, но теперь он уже не вздрагивал при криках неведомых животных и хлопанье крыльев в ветвях. Он не чувствовал ни голода, ни жажды, рана почти не болела, и он подумал, что скоро окончательно придет в себя. Он победил красное чудовище, напавшее на него. Оставалось только... Он крепче стиснул ручку рации. Может быть, кто-нибудь ответит ему. Но не исключено и то, что никто и никогда не ответит. Его спутники могли быть искалеченными телами, разбросанными среди обломков корабля. Если только корабль не погрузился в океан этого мира, превратившись в черную тень среди зеленых теней, в гигантскую рыбину со вспоротым брюхом. А может, он разбился, врезавшись в остроконечные вершины гор. Грегори резко остановился, неожиданно выйдя на открытое место. Чаще прерывалась здесь неширокой полосой, проходившей, извиваясь между деревьями. Он понял, что это было нечто вроде тропы. Тропы, по которой передвигались неизвестные животные. Может быть, такие же, как тот красный зверь. Он свернул в сторону и двинулся дальше, по тропе. Теперь он мог идти гораздо быстрее. Небо над ним постепенно темнело. По нему расходились полосы удивительно яркого фиолетового и красного цвета. А в лесу гремел хор сотен насекомых. Это были его первые сумерки в чужом мире, в миллиардах километров от человечества. После очередного поворота тропа неожиданно расширилась, и он услышал уже знакомый храп. «Значит, вот в чем дело», — подумал он. «Очевидно, эту тропу проложили красные чудовища. Она наверняка должна привести к их логову. Если я пойду до конца, мне придется устроить настоящее побоище». И сейчас к нему приближалось одно из этих существ. Грегори отпрыгнул в тень и спрятался за деревом. Отсюда он видел большой отрезок странной тропы и мог одним движением руки поджарить целое стадо странных красных зверей. Храп прекратился на несколько секунд. Потом послышался снова, но уже гораздо громче. И на тропе возникло чудовище. Увидев его, Грегори растерялся. Это было совсем не такое существо, которое он уничтожил. Появившийся перед ним зверь был гораздо крупнее. Не такой высокий, но гораздо массивнее. В тени под деревьями Грегори различал только черный силуэт. С невероятно большими глазами, в которых, казалось, отражалось уже зашедшее солнце. На голове чудовища виднелся странный нарост в виде хобота. И в тот момент, когда Грегори вскинул светомет, из него раздались громкие звуки. Наверное, зверь уловил его присутствие благодаря каким-то неизвестным органам чувств. И звуки предназначались ему. Что они выражали? Страх или гнев? Он не стал ломать голову над этой проблемой и нажал на спуск. Темная масса деревьев по обеим сторонам тропы превратилась на мгновение в гигантские голубые стены. Раздался грохот, и в лес вернулась темнота. Он почувствовал странный кисловатый запах. Выпрямившись, Грегори засунул оружие за пояс. Теперь звериная тропа стеклянно поблескивала в том месте, где луч лазера расплавил почву вместе с нелепой рычащей громадиной. «Ничего не поделаешь», — подумал он с кривой улыбкой. «Видать, мне не придется попробовать их мясо». Он двинулся дальше по тропе, не представляя, окажется ли он на открытом пространстве или наткнется на логово чудовищ. Ему, в общем-то, было все равно. Если он выйдет из леса, то постарается устроить на опушке какое-нибудь укрытие и разожжет костер. Если же ему придется снова драться... «Завтра», — подумал он. «Завтра мне нужно будет поохотиться». И где-то в глубине сознания промелькнула мысль. И ты должен будешь вызвать по рации остальных. Должен вызывать. До тех пор, пока рация может работать. Он снова подумал о чудовищах. Если он найдет логово, их легко будет уничтожить. Но он не сможет долго придерживаться этой тактики. Ему угрожают не только красные звери. Можно не сомневаться, что в последующие дни он встретит и другие создания. Рычащие или храпящие, но всегда враждебные. «Ну что ж, они защищают свою жизнь», — подумал он. «И всю экологию этого мира». Постепенно на него опустилась ночь. На небе появились звезды, и Грегори остановился, охваченный необычным волнением. Он видел множество белых, красных и желтых светил. Какое-то из них освещало его родину, его землю. Их корабль несколько лет мчался через жуткую бездну только для того, чтобы погибнуть над миром, который вполне мог стать для людей второй родиной. Он помотал головой. Случившееся было страшной нелепостью, настоящим абсурдом. Путешествие было долгим, очень долгим. Он попытался вспомнить какое-нибудь событие, случившееся за эти годы, но его голова, казалось, совершенно опустела. Впрочем, это было неудивительно, если учесть состояние сна на протяжении почти всего путешествия. На Земле им объяснили суть. По крайней мере, хоть в этом он был уверен. Но он с трудом уже мог вспомнить Землю. Он мысленно поворачивал в сознании это понятие то так, то эдак, пока в голове не осталось ничего, кроме ощущения неясной боли. Нет, ему не стоило думать о Земле. Главная цель сейчас — выжить. «Даже если я останусь в одиночестве», — подумал он, — «совсем один». Он остановился, увидев впереди темную неподвижную массу. Нечто похожее на черный монолит, поставленный стражем на повороте тропы. Отступив на несколько шагов, он не сводил глаз с непонятного предмета, существа. Темная глыба слабо поблескивала в свете звезд, и когда он прислушался, ему почудилось слабое гудение. Животное? Или машина? Кровь заструилась быстрее у него в жилах? Нет. Второе предположение было бы слишком невероятным. Специалисты на Земле считали такой вариант практически невозможным, и все же... «Кто?» — подумал он. «Кто мог сделать это? Неужели одно из существ с хоботом?» Но ничего не доказывало, что дорогу ему преградила именно машина. Чужая жизнь могла принять самое неожиданное обличье. Держа светомет на изготовку, он заколебался. Должен ли он нанести удар первым? Он прикусил губу. Так или иначе, но он не мог пройти мимо того, что возникло на его пути. Будь это животное или машина. Но с другой стороны, вряд ли было разумно стрелять, если не было прямой угрозы. Существовала возможность, что контакт с непонятным предметом или существом мог оказаться полезным для него. Ничего нельзя сказать заранее с уверенностью, но ему с трудом давались логические заключения. Рана сильно ослабила его, и он неожиданно почувствовал сильную сонливость. «Я даже не знаю, не атакует ли меня прямо сейчас каким-либо неощутимым образом эта машина или это животное», — подумал он. «Может быть, непреодолимое желание заснуть...» Он содрогнулся. Да, с ним происходило что-то непонятное. В этот момент что-то еще более темное зашевелилось у подножья черного монолита. Стиснув зубы с бешено забившимся сердцем, он поднял светомет, едва сдерживая при этом крик отчаяния. Неожиданно его хлестнул по глазам яркий свет. Ослепленный, он скинул перед собой руку. И тут же рефлекс, созданный месяцами тренировок, заставил его броситься на землю. Откатившись в сторону, он приподнялся на локтях. За долю секунды перед тем, как нажать на кнопку, он успел различить слепящий глаз, горевший у основания монолита и явно пытавшийся отыскать его в темноте. Еще ему послышалось какое-то невнятное ворчание. Потом остался только шар голубого огня, беззвучный взрыв, обжегший ему лицо и легкие. Он покатился по земле, и сверху на него посыпались горящие обломки. Они жгучими бичами хлестали его грудь и плечи, и он потерял сознание. Какое-то просторное помещение на корабле. Он лежал на кушетке. Над собой он видел мощные арки из голубой стали, поддерживавшие верхнюю палубу, и свисавшие с потолка нагромождение механизмов и приборов. Иллюминаторы казались черными прямоугольниками, за которыми то и дело мелькали вспышки двигателей. Внезапно со всех сторон на него обрушились вопли сирены общей тревоги. Вскочив, он кинулся бежать. Происходящее напомнило ему сценку из раннего детства, когда мать в первый раз привела его в церковь. Он убежал оттуда, напуганный огнями алтаря, отражавшимися в меди и позолоте множества икон. Стальные своды на корабле удивительным образом походили на аргутаны церковного нефа, словно катастрофу потерпел не космический корабль, а летающий собор. Потом он бежал по центральному переходу. Он открыл глаза. Видение исчезло. Вокруг него раздавался не рев сирен, а пронзительный стрекот насекомых. Он увидел над собой серебряный диск луны на фоне звездного неба. При попытке пошевелиться в правой руке вспыхнула острая боль, тут же охватившая плечо и грудь, и он не смог сдержать стон. Потом ему все же удалось осторожно приподняться на левом локте. На него пахнуло чем-то кисловатым, и он почувствовал тошноту. И еще один очаг боли в бедре. Он пошарил вокруг себя. Светомет исчез. Охвативший его ледяной ужас на несколько мгновений заглушил боль. Потом он заметил оружие, слабо поблескивавшее в лунном свете, рядом с тропой. Выпрямляясь, он едва не застонал. Правая рука висела, словно обгоревшая ветвь, в которой еще прятался огонь. «Если бы было светло, — подумал он, — я мог бы осмотреть рану». Он почувствовал головокружение и стиснул зубы. На несколько шагов, отделявших его от светомета, ему потребовалась вечность. Пламя пульсировало у него в висках, и ему нестерпимо хотелось пить. Он засунул оружие за пояс. «Я не хочу подохнуть здесь», — мелькнула мысль. «Черт возьми, я же не должен подохнуть». Да, это была ошибкой. Черная глыба на повороте была машиной, механизмом невероятной мощности, набитым под завязку энергией. Взрыв мог убить, разбрызгать его тело по окрестностям мелкими капельками огня. Но там было и что-то живое. Какое-то животное. Нет, скорее существо. Или их было несколько. Они подстерегали его в ночи. Они знали, что он придет сюда. Может быть, это были создатели машины? В таком случае в их распоряжении должны иметься и другие средства. Наверняка более эффективные. И он не мог в одиночку вести войну с целой планетой. Рано или поздно он должен будет проиграть. Он посмотрел на остатки машины, на груду металла, еще светившегося красным светом, и приблизился к ней. От раскаленного металла исходил отвратительный запах. Он разглядел несколько полурасплавленных металлических деталей. Светомет сработал на редкость чисто, уничтожив и машину, и все живое возле нее. Но все равно он не мог рассчитывать на успех в войне со здешней цивилизацией. Он не был уверен, стоит ли ему двигаться дальше по тропе. Это могло быть опасным. «Кем бы они ни были, — подумал он, — они могут появиться снова». Грегори задрожал от боли и страха, когда подумал, что они могли вернуться, пока он лежал без сознания. Он представил, как над ним склоняется чудовище с хоботом, а где-то вдали, наверняка в горах, находится город, где живут тысячи таких существ. Если только он не собирается добровольно броситься в пасть чудовищ, он должен оставить тропу. Пасть чудовища. Волчья пасть. Он попытался найти в своей сумеречной памяти образ животного, носившего это имя, но ему ничего не удалось обнаружить. У него в голове поселился невыносимый жар, такой же, как в груди, и каждый глоток ночного воздуха раздувал угли, тлевшие у него в легких. Он углубился в чащу, в темноту, заполненную стрекотом насекомых, то и дело вздрагивая от шума собственных шагов и от треска сухих веток, ломающихся под ногами. «Господи, как же мне хочется спать!» — промелькнула болезненная мысль. «Если бы только я сейчас мог уснуть!» Ноги несли его вперед, благодаря привычному автоматизму движений. В какое-то мгновение ему показалось, что между деревьями мелькнули движущиеся огни, но все вокруг сразу же снова погрузилось в темноту. Он остановился, прислонившись к дереву, и его стошнило. Потом тело еще долго содрогалось холодной дрожью. Трясущейся рукой он провел по влажному лицу и двинулся дальше. Через несколько шагов он почувствовал, как ветки кустов, неразличимых в темноте, царапают ноги. Их листва шелестела под руками, колючки впивались в одежду, упрямо пытаясь задержать его. Он зацепился ногой за что-то, пытаясь освободиться, и едва не закричал от пронзившей бедро боли. Наконец кустарник уступил. Он не удержался на ногах и рухнул вперед, оказавшись в небольшой ложбинке, заполненной запахом сырой земли и влажной листвы. Лежа в этом подобии могилы, лицом к звездному небу, он погрузился в горячечный сон. Сон был беспокойным и пугающим. С тяжелого серого неба на него падали куски раскаленного металла, и он бежал, задыхаясь. Сначала он находился внутри корабля, потом внезапно очутился в пространстве, заполненном слепящим солнечным светом. Очевидно, это был берег моря, потому что он слышал рокот волн и ощущал вкус соли на губах. Соль была и на тыльной стороне кисти. Он лизнул руку, вспомнив, как любил проделывать это в детстве. Потом он опять бежал. Неожиданно осознал, что бежит обнаженным по белому песку пляжа. Морские птицы с черными клювами танцевали в воздухе вокруг него, словно почетная свита. Все тот же шум морских волн, все тот же вкус соли на губах. Он проснулся, чувствуя, что задыхается. Вкус соли во рту оказался вкусом крови, смешанной с землей, которую он безуспешно пытался выплюнуть. Рокот, доносившийся до него, совсем не походил на шум морских волн. В сером предрассветном воздухе, насыщенном влагой, над самыми вершинами деревьев с ревом кружилось что-то огромное. Над ним промелькнула быстрая тень. Яростный вихрь обрушился на ветки, потом грохот быстро ослабел и оборвался. «Кошмар», — подумал он. «Это всего лишь кошмар. Теперь вот его преследуют чудовищные птицы». Он поднялся на колени. «Птицы. Или летательные машины». Всю правую сторону тела он ощущал, как инертную и холодную деревянную колоду. Он дотронулся до груди. Одежда была покрыта грязью и налипшими листьями. По-видимому, ночью снова прошел дождь. Он огляделся. Стволы деревьев, затопившим лес тумане, казались расплывчатыми серыми и коричневыми колоннами. Но небо над головой быстро освобождалось от дымки. Угрожающего ворчания не было слышно, но откуда-то издалека долетел странный крик. Нечто вроде дикого звериного зова. И тут же в противоположной стороне раздался другой такой же крик.
1: «Боже мой!»
0: — прохрипел Грегори, стиснув голову руками. Голова казалась ледяной и сильно болела.
1: «Я же здесь совсем один!»
0: — подумал он и тут же вспомнил про рацию. Он вскочил на ноги и замер от боли. Казалось, остановилось даже сердце.
1: «Спокойно!»
0: — одернул он себя. «Сначала аптечка.
1: Сменить повязку.
0: Посмотрим, что с рукой». Он судорожно шарил по карманам. Ага, вот и аптечка. Он открыл ее. К счастью, все оказалось цело. Он сменил повязку на ноге. Теперь укол, потом таблетка. Осмотрев руку, он поморщился. То, что он увидел, больше всего напоминало обгоревший обрубок дерева, чем человеческую руку. Но ему удалось немного пошевелить искалеченной конечностью. Прислонившись спиной к стволу дерева, он педантично проделал все необходимые процедуры. Очистил рану, обработал ее раствором антибиотика, сделал инъекцию транквилизатора. Потом убрал аптечку, похрустел питательной галетой и проверил, на месте ли светомет. Потом он отправился назад. Во что бы то ни стало, он должен был найти рацию на тропе, где его могла поджидать очередная опасность. «Еще 9 капсул». Подумал он со странной рассеянностью, наблюдая, как его сапоги отбрасывают в стороны опавшие листья. «Осталось 9 капсул. Они где-то здесь. Я должен связаться с ними. И корабль. Он тоже может ответить!» Неожиданная мысль на несколько мгновений возродила у него надежду. Ведь могло же случиться, что корабль покинула только его капсула. В этом случае он один затерялся на просторах чужого мира. Только он, Грегуар Грегори, блуждал в этом чужом лесу, в то время как экспедиция уже закладывала фундамент будущей колонии. Но пока ни одна капсула не ответила ему. Ни одна из тех 20, что он вызывал в прошлый раз. Но даже если они все еще находились в своих стальных гнездах на борту корабля, Они должны были откликнуться. И сигналы автоматического радиомаяка его

0: Теперь я сам стал добычей. Внезапно он увидел перед собой лесную тропу и едва не закричал от радости. И почти сразу же услышал ворчание приближающегося чудовища. Чтобы не рисковать, он вскинул светомет и нажал на спуск, едва из-за поворота тропы появился нелепый силуэт. Голубая вспышка высвобожденной энергии осветила второе чудовище, остановившееся позади первого и попытавшееся попятиться. Он уничтожил его, как и первое, переместив ствол оружия на несколько миллиметров в сторону. Затем, не теряя ни минуты, зашагал дальше, оставив на тропе за спиной два черных дымящихся пятна. Чужое утро выпустило на волю стаю птиц, сновавших между остроконечными вершинами черных деревьев. Грегори осторожно продвигался по кромке тропы, готовый к любой неожиданности. В правой руке он судорожно сжимал рукоять светомета. Снова рычание. Он быстро спрятался за дерево. Фантастическая птица вихрем пронеслась над ним, и он с облегчением подумал, что сейчас она скроется из глаз. Но птица вернулась и, опускаясь, едва не задела верхушки деревьев. Когда рычание резко оборвалось, он понял, что птица села на землю.
1: «Я должен увидеть ее»,
0: — подумал Грегори.
1: «Светомет. Он уничтожит любого противника. Даже если это окажется не птица, а механизм».
0: Тропа начала поворачивать, и он внезапно узнал это место. Немного дальше он увидел обгоревшие останки машины. Рация. Он принялся искать ее, шаря в траве вокруг стволов деревьев. Но рации не было видно. Остановившись посреди тропы, он едва сдержал вопль гнева и отчаяния. А в это время в голубом и розовом небе рождалось утро. Скоро начнется летний день, потом наступит жаркий полдень, но он все равно будет один. Он неизбежно останется один в этом чужом мире, переполненном кошмарными чудовищами. С усилием отмахнувшись от мрачных мыслей, он зашагал дальше по тропе. Над лесом взошло солнце, и на стволы деревьев легли пятна золотистого света. Тучи насекомых вились над кустами, усыпанными дикими ягодами. Грегори уже плохо представлял, куда и зачем он идет. Его мысли превратились в жалкий беззвучный лепет, в болезненные внутренние всхлипы. Иногда в его мозгу возникали картины городов этой планеты. Городов, бурлящих энергией, раскинувших своих щупальца среди гор и лесов. Деревья в его воспаленном воображении превращались в колонны, а тропа в циклопическую магистраль.
1: «Земля никогда не узнает об этом»,
0: — думал он.
1: «Моя земля».
0: Но это слово внезапно превратилось для него в пустое сочетание звуков. Он закрыл глаза и попытался стиснуть виски ладонями, чтобы вернуть образ земли. Но в голове у него не осталось ничего, кроме пустоты и страха. И еще чего-то медленно вращавшегося, словно огромное ледяное колесо. Тропа в очередной раз повернула, деревья разбежались в стороны, и перед ним раскинулось бесконечное открытое пространство. Высокие зеленые и черные холмы, широкие долины, по которым скользили солнечные пятна, бледно-голубые блики далеких озер и еще что-то непонятное, что ему не удавалось определить. Странные, неясные формы с правильными очертаниями. Откуда-то спереди снова донеслось рычание, затем сзади послышалось приглушенное ворчание. Грегори вспомнил о птице, которая опустилась где-то неподалеку. Птица или машина? «Но что здесь делаю я?» — подумал он. Только сейчас он осознал всю опасность своего положения, и ему нестерпимо захотелось оставить тропу и броситься назад, в лес, под сумеречные спокойные своды деревьев, которые только и могли защитить его. В этот момент он увидел девушку. Она была человеком. Несомненно, человеком. Длинные каштановые волосы густыми прядями спадали на ее плечи. На ней были брюки и изящные черные сапожки. Она с удивлением смотрела на него блестящими черными глазами.
1: «Господи!»
0: — воскликнул он, едва не заплакав от волнения.
1: «Наконец-то еще кто-то!»
0: Он шагнул к девушке.
1: «Где ваша капсула? Вы знаете, что стало с кораблем?»
0: Она отступила, отрицательно покачав головой. Рычание, которое он только что слышал, раздалось снова, на этот раз гораздо ближе. Он протянул руку.
1: «Сейчас здесь будут чудовища!»
0: Сказал он как можно убедительнее.

0: ищут меня. Вы еще не встречали их, идем. Быстрее, нужно спасаться. Девушка открыла рот, но ничего не сказала и опять помотала головой. Он схватил ее за руку, но она высвободилась резким движением. «Господи, да идите же!» — закричал он. «Вот же они!» Но девушка бросилась от него по тропе, и он кинулся следом. Из-за поворота выскочило чудовище с хоботом. Девушка споткнулась и упала. Чудовище в нерешительности остановилось в десятке метров от нее. Грегори отчаянно закричал и вскинул светомет. Он испугался, что заденет девушку, а поэтому затратил на прицеливание лишнюю секунду. Чудовище негромко крякнуло, и свирепый огонь пронзил грудь Грегори. Но он удержался на ногах. Отшатнувшись назад, он повернулся и побежал к краю тропы. Теперь пламя пожирало все его тело. Чудовище за его спиной дико взвыло. Странно, что оно могло издавать такие разные звуки. Грегори видел перед собой деревья. Еще несколько шагов, и он окажется под их защитой. Но ему вдруг показалось, что он летит. Летит и одновременно падает. И никак не может упасть. Перед глазами возникла серая колеблющаяся завеса, а деревья неожиданно рванулись в стороны и вверх с головокружительной скоростью. Его пальцы царапали землю. За секунду до провала в ничто он открыл глаза и увидел перед лицом белый камень. На нем было что-то изображено черными знаками. И надвигающаяся смерть заставила его понять правду в тот самый миг, когда его голова бессильно упала на траву. Это были слова. Департамент Ньевер. Гьенна-Кюре. 8 километров. Над безжизненным телом остановились лейтенант, два солдата и девушка. Грегори лежал на животе, и одна его рука подвернулась под тело. Другой он тянулся к дорожному указателю. Одежда космонавта была в пятнах грязи. В волосах у него запутались еловые иголки. Лейтенант осторожно перевернул тело и прижался ухом к груди. Выпрямившись, он покачал головой. Неподалеку на лесной дороге появились люди в форме, прилетевшие на вертолете. «Его звали Грегуар Грегори», — сказал лейтенант и бросил взгляд на молчавших солдат и бледную девушку. «Ланжевен-2 разбился вчера на юге Сахары, сразу же после старта. Никто и не подозревал, что один человек из команды остался в живых. Только потом случайно удалось поймать сигнал автоматического передатчика его спасательной капсулы. А саму капсулу вскоре обнаружил кто-то из местных жителей».
1: «Это был мой отец»,
0: — прошептала девушка. «Катастрофа, точнее шок от случившегося, повредил его рассудок», — продолжал лейтенант, говоривший скорее для себя, чем для окружающих. Люди с вертолета были уже в нескольких шагах. Впереди, пыхтя как тюлень, торопливо шагал толстяк-капитан. «Бедняга. Очевидно, он успел покинуть корабль за несколько секунд до взрыва. Ему повезло, если можно так сказать, в этих обстоятельствах». Лейтенант покачал головой. «Он решил, что находится на одной из планет Сириуса. Это совершенно очевидно. Он начал с того, что сжег работавший на лугу трактор вместе с водителем. Потом вчера вечером испарил джип с четырьмя солдатами. На джипах были установлены громкоговорители. Но он был в таком состоянии, что ничего не понимал».
2: «А трансформатор?»
0: — вмешался в разговор один из солдат.
2: «Он оставил без электричества всю округу. А еще спалил джип с прожектором, который рядом стоял».
0: «Да, еще две жертвы», — подтвердил, кивнув лейтенант. «Трансформатор рванул, словно бомба хорошего калибра». Он указал на правую руку Грегори. «Его едва не прикончили провода под током. Это могло спасти людей на двух джипах, которые он только что сжег. Ну и мясорубку же он тут устроил». Лейтенант поднял голову, и его взгляд остановился на девушке. «Да, натворил он дел. Мы слишком поздно поняли, в чем тут дело. И только тогда оцепили район. Чокнувшийся бедолага с лазером в руках. 14 смертей». Люди с вертолета остановились рядом. Толстяк-капитан склонился над телом. На его кителе поблескивал жетон Международной космической комиссии. Серебристый кружок с черным силуэтом Пегаса.
3: «Наконец-то вы его ухлопали!»
0: — бросил он.
2: Лейтенант выпрямился и резко повернулся к капитану, с трудом сдержав желание врезать тому по морде. «Да», — помолчав, коротко ответил он. «Бедняга совсем свихнулся, мой капитан».
0: «Знаю, знаю»,
2: — кивнул капитан, рассматривая убитого.
0: «Членов экспедиции тренировали весьма жестко. И оказалось достаточно первого серьезного происшествия, сильного эмоционального шока, чтобы человек с ослабленной психикой...»
2: Лейтенант отвернулся и зашагал к джипу, чтобы ничего не слышать. Солнце, поднявшееся уже довольно высоко, нагрело пыль на проселке. Лейтенант попытался представить, каким видел земной летний день Грегори. Позади него кто-то из солдат растерянно пробормотал:
1: «Подумать только. Сириус».

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Алексей Калугин. Лабиринт. Часть первая. Лабиринт. Глава первая. Мельница зеркал. Небольшой шестиколесный вездеход остановился, упруго качнувшись на рессорах рядом с бетонной вешкой. Столб высотой чуть больше метра был единственным ориентиром, за который мог зацепиться взгляд. Среди завалов, покрытых трещинами и выбоинами валунов, громоздящихся во все стороны, насколько хватало глаз. Киванов спустился с открытой водительской площадки вездехода и подошел к столбу. Рядом с ним чернела узкая дыра, провал, уходящий отвесно вниз под землю. Это и был вход в лабиринт. Обнаружил его Кочетрян, да и то лишь потому, что в дыру провалилось колесо вездехода, на котором он совершал дежурный объезд прилегающих к станции окрестностей. Он же догадался поставить рядом с входом бетонную вешку. Искать его заново было бы безнадежным делом. Пейзаж на сотни километров вокруг был на редкость однообразным и унылым, выдержанным в ровных красно-коричневых тонах. Молодцы из Совета Безопасности, как всегда, первыми обследовавшие новую планету, обозначенную буквенно-цифровым кодом PX-183, 2 месяца обнюхивали здесь каждый камень и, в конце концов, присвоили планете индекс 15, означавший, что человек мог чувствовать себя здесь в большей безопасности, чем на пляже Малибу. И после этого первая комплексная экспедиция, прибывшая с тем, чтобы провести формальное описание планеты, на вторую неделю своей не слишком активной деятельности находит лабиринт. Конечно, на все воля случая. Вездеход Кочетряна мог пройти в нескольких сантиметрах от входа в лабиринт, а самому Карену, основной специальностью которого была микробиология, собственно, незачем было лезть в дыру, оказавшуюся у него на пути. Но какова бы ни была причина, сподвигнувшая Кочетряна заняться спелеологией, лабиринт был обнаружен. Руководитель экспедиции Эмерсон Маклайн сообщил о находке на Землю, после чего герой СБ, присвоившие планете пятнашку, получили от своего начальства все, что полагается в таких случаях. И по делам. С таким артефактом, как лабиринт, индекс планеты повышался как минимум до 9. Через 3 дня отряд ошпаренных СБшников примчится на планету, чтобы оккупировать лабиринт. Но до тех пор лабиринт оставался безраздельной вотчиной археолога экспедиции, которому прежде нечего было делать на безжизненной планете. Борис Киванов сел на краю, свесив ноги в провал. Найдя ногой ступень раскладной лестницы, он начал спускаться. Какое-то время спина упиралась в противоположную стену квадратной шахты. Ближе к низу стены колодца расходились в стороны. Отсчитав 32 ступени, Киванов спрыгнул на ровную круглую площадку, с которой брали начало 3 главных хода лабиринта. Защелкнув на нижней скобе лестницы карабин с тонким пластиковым тросом, тянущимся из катушки, закрепленной у него на поясе, Борис открыл планшет с планом лабиринта, который пытался составить, и шагнул в левый проход. Тотчас же пространство лабиринта озарилось неестественно белым матовым светом. Свет шел одновременно со всех сторон, со стен, с пола, с потолка, и перемещался вместе с идущим по лабиринту человеком, обгоняя его на метр и отставая ровно настолько же. Участниками экспедиции было выдвинуто несколько гипотез, призванных объяснить природу загадочного свечения, однако ни одна из них не нашла подтверждения. Коридоры лабиринта имели квадратное сечение. Потолок был достаточно высок, чтобы человек мог идти по проходу, не пригибая головы. Любой из коридоров, каждый из которых был неотличим от других, мог внезапно разделиться на 2-3 новых прохода, которые через несколько сотен метров могли пересечься в одном месте, или же, навсегда разойдясь в разные стороны, затеряться в безднах лабиринта. Иногда проход заканчивался тупиком или колодцем, ведущим на другой уровень. В довершении всего лабиринт находился в постоянном, незаметном для глаза движении. Там, где вчера на плане был отмечен тупик, на следующий день мог возникнуть новый проход. С Кочетряном как-то раз случилась и вовсе фантастическая история. Войдя в правый проход и побродив по лабиринту около получаса, он неожиданно для себя вышел на ту же самую площадку у входа, но из центрального прохода. Чтобы не проделывать обратно тот же самый путь, Карен отстегнул карабин от скобы и поставил катушку в режим сматывания троса. Катушка дернулась, трос натянулся, но не двинулся с места. Бросить трос было жалко, и Кочетрян пошел назад, постепенно сматывая трос на катушку. Не пройдя и 100 метров, он уткнулся в глухую стену, из самого центра которой торчал его трос. Когда же на другой день Киванов и Палмер спустились в лабиринт, они нашли катушку с намотанным на нее тросом на первой площадке под лестницей. Киванов шел по лабиринту, сверяясь время от времени с планом и внося в него необходимые изменения. Смысла в этом особого не было, поскольку через день-другой лабиринт, скорее всего, вновь до неузнаваемости изменит структуру своего внутреннего пространства. Но нужно же было чем-то заняться археологу экспедиции, а в коридорах лабиринта вся археология сводилась к элементарной геометрии. Вне всяких сомнений, лабиринт имел искусственное происхождение. Но за все время блужданий по коридорам ни один из добровольных исследователей не обнаружил никаких следов его создателей. Как будто, уходя из лабиринта, хозяева все тщательно за собой прибрали, подмели, вымыли потолок и стены, вынесли мусор, и вот только свет отключить забыли. Пол, стены и потолок лабиринта были покрыты каким-то необыкновенно твердым полупрозрачным веществом, внешне похожим на расплавленное стекло. Игорь Штрайх попытался отколоть кусочек покрытия для анализа, но ни один инструмент не смог оставить на нем даже царапины. Ива Кийск предложил использовать для этой цели плазменный резак. По счастью, Кийск направил резак в стену не под прямым углом, а Штрайх в это время стоял у него за спиной. Сгусток огня ударил в стену и, не оставив на ней никакого следа, отлетел к противоположной стене. И так, отражаясь от одной стены к другой, он заплясал по коридору и исчез в глубинах лабиринта. Киванов остановился. В том месте, где в соответствии с планом проход должен был раздваиваться, находился тупик с колодцем. Борис закрепил на стене вакуумный держатель и бросил вниз моток тонкой проволочной лестницы. Колодец был глубиной около 3 метров. Когда Борис начал спускаться, стены колодца осветились так же, как и стены проходов. Светящийся колодец Борис встретил впервые, и никто прежде о таком не рассказывал. На дне колодца был только один проход, длинный и прямой. Пройдя по нему, Киванов оказался на пороге просторного зала треугольной формы с высоким плоским потолком. Борис вошел в зал со стороны одного из углов, и тотчас же все плоскости в нем осветились. Других проходов в стенах треугольника не было. В центре стоял куб, сделанный из того же материала, что и весь лабиринт, только цвет его был непроницаемо черный. С одной стороны на нем имелась глубокая прямоугольная выемка, делавшая его похожим на грубо вырубленный в каменном монолите престол. Киванов сделал несколько шагов в сторону куба, но, не дойдя до него, замер на месте и прислушался. Его поразила неестественная тишина, царившая в помещении. В коридорах лабиринта тоже не было никаких посторонних звуков, но здесь Борис не слышал даже собственных шагов. Воздух казался осязаемо упругим, и с каждой минутой он как будто становился все более плотным. Подцепив пальцами, Борис оттянул воротник куртки. Впервые за все время прогулок по лабиринту ему сделалось не по себе. Представив всю ту огромную массу породы, которая нависала над ним, подобно гигантскому поршню, готовому упасть и раздавить, он словно почувствовал всю его огромную тяжесть на своих плечах. По позвоночнику заскользили холодные щупальца инстинктивного, не поддающегося контролю страха. Зябко передернув плечами, Борис вдруг подумал, что, войдя в лабиринт, люди вторглись в пределы неведомого, неподвластного их разуму. Они привыкли считать себя властелинами Вселенной. На этот раз, переоценив свои силы и возможности, совершили ужасную, быть может, непоправимую ошибку. Отгоняя странные, как будто чужие мысли, Киванов тряхнул головой. Чтобы окончательно развеять наваждение, он заставил себя улыбнуться и, хлопнув в ладоши, громко произнес: «Эй, хозяева, где вы?» Звук получился глухим, как будто прошел через толстый слой ваты. И в тот же миг произошло нечто невообразимое. Треугольный зал начал медленно вращаться вокруг своего центра. На стенах появились прямые вертикальные трещины, выделяющие ровные прямоугольные секции. Мгновенно одним неуловимым для глаза движением стены распались. Развернув скрытые внутри них створки, секции превратились в треугольные зеркальные призмы, вращающиеся каждая вокруг своей вертикальной оси. Ускоряя вращение, они заполнили собой помещение, так что уже не было видно пустых провалов на месте стен. Все происходило в жуткой, противоестественной, давящей на уши тишине. Не было слышно ни звуков работающих механизмов, ни шороха трущихся поверхностей. Киванов оказался прижатым к расположенному в центре зала кубу. Судорожно ухватившись рукой за трос, он испуганно оглядывался по сторонам, но везде видел только свое, размноженное в десятках копий, растерянное, ничего не понимающее лицо. Лицо появлялось и исчезало, снова появлялось. Оно дробилось на части, ломалось, множилось, отражаясь в нескольких зеркалах одновременно. Вытягивалось, кривилось, скалило зубы, становилось неузнаваемо уродливым. Перебирая руками трос, Киванов попытался выбраться в коридор, через который попал в треугольный зал. Он и представить себе не мог, что ходить среди множества вращающихся зеркал настолько сложно, даже держась за путеводную нить. Он никак не мог выбрать верное направление. Казалось, трос опутывает все зеркала, и не обойдя каждое из них, невозможно покинуть помещение. С каждым шагом, с каждым новым зеркалом нарастали раздражение и злость. Обращенные на неизвестных, устроивших этот аттракцион, они выплескивались на отражение так же бессмысленно и тупо, как и их прототип, ищущий выход из бесконечной череды зеркальных плоскостей. Киванов бил по зеркалам кулаками, толкал их ногами, наваливался всем телом, пытаясь сбить с оси или хотя бы остановить вращение. Все было тщетно. Борис почувствовал себя загнанным в дьявольски хитрую ловушку. Но кем? С какой целью? Он выпустил из руки трос и бессмысленно метался из стороны в сторону, пытаясь наугад найти выход. Он спотыкался, падал на четвереньки. Пол смеш наплывающих на него зеркал, а навстречу ему ползло отталкивающее, отвратительное человекоподобное существо со стоящими дыбом волосами, выпущенными от страха глазами и оскаленными в животной злобе зубами. Киванов переворачивался на спину и бил каблуками в морду этого чудовища, а потом поднимался на ноги и, шатаясь, шаря по сторонам руками, как слепой, снова куда-то шел. Но безумная мельница зеркал, дробя отражение, вновь и вновь выталкивала его к центру зала. Оказавшись в очередной раз притиснутым к кубу креслу, Борис взобрался на него, прижался мокрой спиной к холодной плоской поверхности и, чтобы не видеть больше мелькающих вокруг отражений, закрыл глаза. «Надо подождать», — успокаивая себя, шепотом произнес он. «Должно же все это когда-нибудь кончиться». Солнце, пройдя одну треть своего пути по небосводу, грело тепло и ласково. Жара наступит позднее. Волны, медленно и мерно набегая на песчаный пляж, растекались белой пеной. Киванов стоял за обломком скалы, зарывающимся острым краем в буроны прибоя. Осторожно выглядывая из-за камня, он наблюдал за человеком, лежавшим на песке. Человек, как и сам Киванов, был совершенно голым. Он лежал, вытянувшись во весь рост, подложив под голову руки. Казалось, он спит, впитывая всем телом тепло солнечного света. Киванов вышел из укрытия, подошел к лежавшему и сел рядом с ним на теплый песок. Человек был точной копией Киванова. Борису это показалось странным, но не более того. «Привет», — сказал он негромко. Спавший открыл глаза и пристально посмотрел на Киванова. Его, похоже, тоже нисколько не удивило их сходство. «Привет», — ответил он. «А я-то думал, я здесь один». «Я тоже так думал, пока не увидел тебя». Некоторое время они оба молчали. Человек приподнялся на локте, потом сел, набрал полную пригоршню песка и начал тонкой струйкой выпускать его. Тысячи песчинок, только что бывшие у него в руке, падали и исчезали среди бесчисленного множества подобных им. «Как они все похожи!» «Кто?» — не понял Киванов. «Песчинки. Ты можешь отличить одно от другой?» Киванов неопределенно пожал плечами. Ему не нравился беспредметный разговор. Двойник отряхнул ладонь о бедро. «Ты давно здесь?» — спросил он. «Вторую неделю». «Странно. Остров не такой уж большой. Мы могли бы встретиться раньше. Наверное, так было надо». «Что было надо?» «Чтобы мы встретились именно сегодня». «Кому?» «Кому-то, кто все это устроил». В голосе двойника звякнуло раздражение. «Что ты пристал? Я не знаю больше твоего». Первым, что почувствовал Киванов, придя в себя, была страшная головная боль. Боль давила на затылок и пульсировала в висках. Казалось, что голова до предела надута воздухом и вот-вот лопнет. Проведя ладонью по влажному холодному лбу, Борис поднялся на ноги. За то время, что он спал или находился в беспамятстве, помещение приняло свой первоначальный вид равнобедренного треугольника. Стены светились все тем же ровным матовым светом без теней. Проход, через который Борис вошел в зал, тоже был на своем месте в углу. И только желтый пластиковый трос, тянущийся из катушки на поясе, прежде чем уйти в проход, извивался по всему залу причудливыми спиралями и кольцами. Киванов подошел к стене, поводил по ней рукой, постучал костяшками пальцев. На гладкой стекловидной поверхности не было заметно ни одной щели или даже царапины. Уж не привиделся ли ему весь этот безумный аттракцион с вращающимися зеркалами? Борис взглянул на часы. Было 5:10. Он находился в лабиринте уже около 5 часов. Киванов открыл планшет и отметил на плане место расположения треугольного зала. Перебросив планшет через плечо, он поставил катушку в режим сматывания и направился к выходу. По мере того, как Борис все дальше уходил от загадочного треугольного зала, мучившая его головная боль слабела и совсем утихла к тому времени, когда он выбрался из лабиринта. Вездехода на месте не было. Если это была чья-то шутка, то отменно глупая. Без вездехода до станции не меньше часа ходьбы по каменным завалам. Но как бы там ни было, Киванову теперь предстояло добираться до дома пешком. Тому, кто никогда не ходил среди нагромождения камней, трудно даже представить себе, насколько это сложная и серьезная задача. Все внимание должно было быть направлено на то, чтобы не наступить на шатающийся камень и не угодить ногой в расщелину. Один неверный шаг, и можно оказаться на земле с растяжением связок. И это еще если повезет. Если по пути Борис еще пытался размышлять о том, что произошло в лабиринте, то на подходе к станции все его мысли были только о еде и отдыхе. И все же он сделал крюк, чтобы заглянуть в ангар и убедиться в том, что все 3 вездехода, включая и тот, что был у него угнан, стоят на парковочной площадке. Глава 2. Сомнения. Станция представляла собой вариант простейшей компоновки стандартных строительных модулей для инопланетных экспедиций. 3 полусферы, соединенные в треугольник крытыми переходами. В первом корпусе располагались жилые комнаты и бытовые помещения, во втором — лаборатории, рабочие кабинеты, блок дальней связи и главный пульт управления станцией. В третьем — транспортный ангар, энергоблок, складские подсобные помещения. В столовой, куда первым делом наведался Борис, не было никого, кроме дежурного по кухне Кочетряна. Карен сидел в дальнем углу за столиком, наряженный в белый халат и высокий накрахмаленный поварской колпак, который очень любил и, в отличие от других, в свое дежурство непременно надевал. Уныло подперев голову рукой, он без всякого интереса листал какой-то толстый журнал. Заметив вошедшего в столовую Киванова, он, не отрывая взгляда от страниц, монотонно забубнил. «Ром, виски, бренди, водка, пепси, лимонад, квас». «Обед и ужин на одного», — сделал свой выбор Киванов. Кочетрян поднял голову для того, чтобы смерить Бориса оценивающим взглядом. «Осилишь?»
2: «Постараюсь», — ответил Киванов.
1: Кочетрян отложил журнал, не спеша поднялся на ноги и, напивая что-то себе под нос, скрылся за перегородкой. Через пару минут он вернулся, катя перед собой сервировочный столик. «Принимай!» — крикнул он и толкнул столик Киванову. Киванов поймал столик и припарковал его возле стола, за которым собирался поесть. Кочетрян сел напротив него. Водрузив подбородок между ладоней, он с интересом наблюдал за тем, как из тарелок исчезает еда. «Ну и аппетит у тебя, Боря», — задумчиво произнес он спустя какое-то время. Киванов в ответ только кивнул и что-то невнятно промычал. Почувствовав, наконец, как теплая волна сытости разливается по всему организму, Киванов на минуту оторвался от еды. «Карен, ты не знаешь, кому сегодня понадобился мой вездеход?»
2: «Кроме тебя и Штрайха со станции никто не выезжал», — ответил Кочетрян.
1: «Интересно». Киванов, приподняв бровь, откинулся на спинку стула. «Кто же у нас такой остроумный?»
2: «А что случилось?»
1: «Пока я был в лабиринте, у меня угнали вездеход».
2: «Серьезно?» — изобразил удивление Кочетрян.
1: «Почему ты ничего не сказал мне об этом час назад?» Киванов удивленно посмотрел на Кочетряна. «Я только что пришел на станцию, тащился пешком по камням, устал как черт». Кочетрян глядел на него с жалостью, может быть, еще и с сочувствием. Но вот понимания в его взгляде не было. «Борис», — он снисходительно похлопал Киванова по руке, — «в мое дежурство можешь есть хоть через каждые полчаса. И не надо для этого придумывать никаких оправданий, если организм требует...» Киванов опустил вилку в тарелку. «Что ты имеешь в виду?» «Историю про угнанный вездеход ты можешь рассказать кому угодно, только не мне», — мило улыбнулся Кочетрян.
2: «Почему?»
1: Кочетрян сложил руки на столе и, подавшись вперед, доверительно посмотрел Борису в глаза. «Потому что час назад я уже кормил тебя обедом». Киванов задумчиво почесал подбородок.
2: «Ты ничего не путаешь?» — на всякий случай спросил он.
1: «Знаешь, Карен», — недовольно поморщился Киванов, — «я жутко устал, и, наверное, поэтому твоя шутка до меня не доходит».
2: «Борис, я не шучу», — все так же серьезно смотрел на него Кочетрян. «Я видел тебя здесь, в столовой, час назад».
1: Киванов весело и беззаботно закивал головой.
2: «Точно», — криво усмехнулся Киванов. «Это значит, что мне нужно забежать к Марте, чтобы она дала мне витаминку и уколола в попку средством для восстановления памяти».
1: Кочетрян поднялся из-за стола, снял халат и колпак и аккуратно положил их на стул.
2: «Ты наелся?» — спросил он, взглянув на Киванова сверху вниз.
1: «Да, спасибо. Вот только еще чайку выпью».
2: «Чайку выпьешь потом», — Кочетрян тяжело вздохнул. «Пошли».
1: «Куда?» — полюбопытствовал Киванов.
2: «Увидишь», — мрачно пообещал Кочетрян.
1: «Карен, я устал и хочу отдохнуть», — попытался отказаться Борис. Но Кочетрян был непреклонен. «Сначала во всем разберемся, а уж потом делай, что хочешь». Они вышли из столовой, по дугообразному коридору обогнули жилые комнаты и вошли в переход, ведущий к лабораторному корпусу. Пройдя по радиальному коридору, они остановились около двери командного отсека. Кочетрян открыл дверь и жестом пригласил Киванова войти. Пульт, состоявший из 12 похожих на металлические шкафы разъемных блоков, занимал почти весь отсек. Для операторов оставался лишь небольшой пятачок свободного пространства возле входа, на котором с трудом могли разместиться трое человек. В режиме полной загрузки с главного командного пульта можно было контролировать работу всех автоматических систем станции. Но в настоящее время большинство датчиков на нем не горело, поскольку в условиях пятнашки была отключена вся дублирующая автоматика и автономные системы жизнеобеспечения каждого из корпусов. Над клавиатурой главного компьютера станции колдовал Ива Кийск.
2: Напевая что-то вполголоса, напевая и отбивая ритм каблуком ботинка, он был настолько увлечен своей работой, что даже не обернулся, когда позади него открылись двери и в отсек вошли Кочетрян с Кивановым. Стоя позади Кийска, они какое-то время молча изучали его квадратные плечи и массивный, коротко остриженный затылок. Наконец Кочетряну надоело ждать. «Кто дома?» — спросил он, стукнув пару раз по крышке стола. Кийск недовольно глянул на незваных гостей. «Что, совсем нечем заняться?» Кочетрян сделал успокаивающий жест рукой и, развернув стул, сел рядом с Кийском. «Извини, Ива, мы буквально на пару минут. Пожалуйста, отнесись к тому, что я скажу, с предельной серьезностью, поскольку от твоего ответа может зависеть очень многое». Кочетрян сделал многозначительную паузу. Кийск перевел взгляд с него на Киванова, гадая, от кого из двоих ожидать подвоха. «Ну», — нетерпеливо произнес он. Кочетрян указал пальцем на Киванова. «Когда и где ты видел в последний раз этого человека?» Кийск окинул Киванова изучающим взглядом, как будто впервые видел. «Слушай, Карен», — недовольно скривился он, — «мне твои хохмы?» «Ива, я прошу тебя ответить только на один вопрос», — решительно перебил его Кочетрян. «Когда и где ты видел в последний раз Бориса?» «Полтора часа назад в столовой с обреченным видом отрапортовал Кийск». Лицо Киванова недоумевающе вытянулось. «Ну что, доволен?» С чувством исполненного долга спросил Кочетрян. «Надеюсь, ты не думаешь, что Ива решил подыграть мне?» Киванов опустился на стул. «Я ничего не понимаю», — произнес он растерянно и беспомощно развел руками. «Я был в лабиринте и всего полчаса назад вернулся на станцию». «Да что случилось, ребята?» — заволновался Кийск. Кочетрян, видя, что Киванов сейчас не в состоянии что-нибудь внятно объяснить, сам пересказал Кийску историю об угнанном вездеходе. Кийск слушал внимательно, не перебивая и не задавая никаких вопросов, и только время от времени посматривал на Киванова, который, подтверждая все сказанное Кочетряном, обреченно качал головой. «Ребята, вы точно не шутите?» — спросил Кийск после того, как Кочетрян закончил рассказ. «Какие уж тут шутки!» — возмущенно всплеснул руками Кочетрян. Кийск поднялся со стула. «Пошли к Маклайну». «А может быть, к Марте?» — все же попытался пошутить Кочетрян. «Нет, к Маклайну». Кийск жестко отсек любую возможность обратить дело в шутку. «Если на станции объявились два Бориса, значит, один из них чужой». Глава третья. Ультиматум. Профессору Маклайну было 55 лет. Это был человек ростом ниже среднего, с маленьким, узким, заостренным к низу лицом, на котором прятались небольшие тусклые глазки, и, нависая над вялыми губами, вытягивался вперед и вниз длинный острый нос. Где-то на середине носа сидела перекладина старомодных очков в тонкой металлической оправе, которые постоянно норовили сползти к самому кончику. Завершала картину розоватая блестящая лысина, отороченная венчиком рыжеватого цвета волос. Маклайн представлял собой классический тип ученого, большой и заслуженный авторитет в своей области знаний и при этом совершенно ни на что не способный организатор. Он согласился возглавить экспедицию, только понадеявшись, что на планете с индексом 15 в плане общего руководства от него будет требоваться гораздо меньше работы, чем в родной лаборатории, и он наконец-то сможет закончить свой фундаментальный труд. Название этой новой теоретической работы профессора Маклайна, относящейся к одной из областей космогонии, было настолько длинным и труднопроизносимым, что проговорить его от начала до конца без запинки мог только сам Маклайн. Друзья же и коллеги, обсуждая с Маклайном его рукопись, предпочитали называть ее просто «Основы». Сразу же по прибытию экспедиции на планету Маклайн с головой ушел в дебри «Основ», предоставив все бразды правления своему заместителю, Ива Кийску. Ива Кийск впервые принимал участие в работе экспедиции, занятой описанием планеты. Прежде он входил в состав одного из отрядов галактической разведки. 2 года назад, во время первой высадки на Колгоду, Кийск угодил в ловушку синего слизня. Ему удалось невозможное — отбиться от гигантского моллюска и выбраться из его зловонной ямы. Когда Кийска нашли, он был без сознания. Все его тело было облеплено едкими выделениями слизня. Врачам удалось сохранить только его лицо. Остальные поверхности тела закрыли синтетической кожей. Состояние здоровья Кийска после выхода из больницы не внушало врачам никаких опасений, но все же, проявляя разумную осторожность, медицинская комиссия не дала ему разрешения на продолжение службы в галактической разведке. Не привыкший к спокойной и размеренной жизни на Земле, Кийск готов был лететь куда угодно, в любой должности. 3 месяца он обивал пороги всевозможных ведомств, учреждений и фирм, занимающихся работами вне Земли, и в конце концов для него нашлось место помощника руководителя комплексной экспедиции на планету с индексом 15. Пятнашка — это, конечно же, не бог весть что, но в положении Кийска выбирать не приходилось. К радости Маклайна, Кийск блестяще справлялся со своими и его Маклайна обязанностями, обращаясь к руководителю за разрешением или советом в крайне редких случаях. Основы феноменальными темпами увеличивались в объеме. Сейчас, слушая историю о злоключениях Бориса, которую не без удовольствия пересказывал Карен, Маклайн непонимающе смотрел то на удивительно спокойного и, как всегда, немного мрачноватого Кийска, то на осунувшегося, потерянного, не похожего на себя самого Киванова, то на пытающегося, как обычно, шутить по любому поводу Кочетряна. Когда Кочетрян закончил рассказ, Маклайн посмотрел на Кийска и беспомощно развел руками. «Я ничего не понимаю», — растерянно произнес он. «Использовав Бориса в качестве матрицы, лабиринт создал двойника, который сейчас находится на станции. Разъясни ситуацию так, как он ее понимал, Кийск. Мы не знаем, кто и с какой целью создал копию, поэтому нам следует принять все возможные меры безопасности». «Да-да, конечно», — с готовностью согласился Маклайн. «А этот Борис», — Кочетрян взглядом указал на Киванова, — «он настоящий или копия?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Кийск. «Что значит копия?» — взорвался молчавший все это время Киванов. «Какая я вам копия? Ловите эту копию, если есть желание, а я иду отдыхать. Я археолог, а не контактер и не СБшник. Ловить чужаков — не мое занятие». Уперевшись руками в подлокотники, Киванов вытолкнул себя из кресла и быстрыми широкими шагами направился к двери. «Сядь на место!» — рявкнул у него за спиной Кийск. Киванов остановился возле двери, так и не открыв ее. «Пожалуйста, Боря, сядь на место!» — уже спокойно повторил Кийск. Помедлив секунду, Киванов вернулся на свое место. «С чужаками нам придется разбираться самим, поскольку профессиональных контактеров среди нас нет», — сказал Кийск, обращаясь одновременно ко всем присутствующим. «Задача номер один — найти второго Бориса. Для начала следует собрать в одном месте весь персонал станции. После этого мы с главного пульта заблокируем все отсеки и обыщем их один за другим». «Верно», — слишком уж поспешно кивнул Маклайн, заранее готовый соглашаться со всем, что скажет Кийск. «Внимание!» — громко произнес он, включив микрофон внутренней связи. «Всем членам экспедиции срочно собраться в кабинете руководителя». «Не хватает 4, — сказал Кочетрян, обведя взглядом присутствующих. 3, — поправил его Кийск. 4, — снова сказал Кочетрян и, загибая пальцы, начал пересчитывать. «Штрайх, Ивлева, Палмер и второй Киванов», — закончил он, пожав плечами. Кийск удивленно поднял брови. «Ты думаешь, он придет?» Кочетрян с сомнением пожал плечами. «А почему бы и нет?» — мрачно изрек Киванов. «Неизвестно еще, кто из нас настоящий». «Кстати», — воскликнул Кочетрян, — «как бы нам их не перепутать?» Быстро глянув по сторонам, он схватил со стола маркер, подошел к Киванову и нарисовал на нагрудном кармане его куртки жирную ярко-красную 2. 2 — это потому, что ты вторым пришел ко мне обедать», — объяснил он. Борис не успел высказать своего мнения на сей счет. Дверь открылась, и в кабинет вошел Алан Палмер. «Что случилось?» — спросил он с порога. «Садись», — указал ему на свободное кресло Кийск. «Узнаешь, когда соберутся все». В коридоре послышались голоса, дверь открылась. Галантно изогнувшись в поклоне, Игорь Штрайх пропустил вперед Марту Ивлеву. Улыбнувшись, Марта скользнула в кабинет, а Штрайх сделал шаг в сторону, уступая проход кому-то еще, кто находился рядом с ним в коридоре. «Прошу вас, сударь, благодарю». Обогнув Штрайха, в кабинет руководителя экспедиции вошел Борис Киванов. «Немая сцена», — трагическим шепотом произнес Кочетрян.
3: Вы слушаете радио «Фантастики».
2: Пришедшие с изумлением смотрели на сидевшего в кресле Киванова. Те же, кто находились в кабинете, с не меньшим изумлением рассматривали его двойника. Быстрее других сориентировался в ситуации Кочетрян. Он подошел к новоявленному Киванову и нарисовал на кармане его куртки цифру 1. «Ты у нас будешь Бориска-1», — сказал он ободряюще, похлопав Киванова по плечу. «А это кто?» — указал Штрайх на другого Киванова. «А это Бориска-2», — как само собой разумеющееся объяснил Кочетрян. Киванов-2 медленно поднялся и, сделав 2 шага вперед, остановился напротив своего двойника. Два человека, похожие как 2 горошины из одного стручка, внимательно рассматривали друг друга, изучая каждую деталь, но взгляды их при этом не пересекались. Смотреть на своего живого двойника — это совсем не то, что рассматривать самого себя в зеркале. Это страшно. Сначала начинаешь искать различия, хотя бы незначительные, заметные только тебе одному. Потом появляется желание оттолкнуть, ударить. Холодная, тупая, беспричинная злость поднимается снизу, дергается дрожью в коленях, сводит живот, гулко отдается ударам сердца, перехватывает спазмом горла и красным, горячим туманом обволакивает мозг. Киск почувствовал состояние двойников прежде, чем они сами осознали, что с ними происходит, и, предупреждая возможный взрыв, вклинился между ними, сработав подобно изолятору, разделяющему 2 высоковольтных провода. «Сядьте все!» — решительно приказал, почти крикнул Кийск. Киванов-2, не говоря ни слова, послушно вернулся на свое место. Киванову-1 Кийск указал на кресло рядом с Маклайном. Когда все расселись, Маклайн попросил Кочетряна еще раз, для тех, кто не слышал, повторить свой рассказ. Кочетрян сделал глубокий вдох и собрался было уже по третьему разу излагать историю появления на станции 2 Борисов, снабдив ее новыми красочными подробностями, но его остановил Кийск. «Версию Киванова-2 мы уже слышали», — сказал он, глядя на Маклайна. «Давайте теперь послушаем другого». Маклайн кашлянул в кулак. «Господин Киванов», — повернулся он к Борису, сидевшему рядом с ним, — «расскажите нам, пожалуйста, о сегодняшнем происшествии». «До тех пор, пока я не увидел своего двойника, я не придавал тому, что произошло сегодня со мной, большого значения». Неторопливо, словно тщательно обдумывая то, что он говорит, начал Киванов-1. «Сегодня я обнаружил в лабиринте странный треугольный зал. Никогда прежде я не видел ничего подобного». В центре стоял огромный черный куб с выемкой, похожий на сиденье. Едва я вошел в зал, как стены его распались на сектора, которые выдвинулись вглубь помещения и превратились в 3-гранные зеркальные призмы, вращающиеся вокруг своих осей. Я оказался оттиснутым к центру помещения. От мелькания зеркал у меня закружилась голова, я почувствовал себя нехорошо и присел в углубление на кубе. На какое-то время я забылся или потерял сознание. Очнувшись, я увидел, что зал принял свой первоначальный вид. Не осталось никаких следов того, чему я был свидетель. Выбравшись из лабиринта, я сел в вездеход и приехал на станцию. Вот как все было. Киванов-1 обвел взглядом присутствующих, но сейчас, когда я увидел своего двойника, я вспомнил. Или, может быть, мне только кажется? Киванов-1 выжидающе умолк, глядя на своего близнеца. Киванов-2 кивнул. «Да», — сказал он, — «я тоже вспомнил, когда увидел тебя». Последовала долгая тягучая пауза. Первой не вынесла молчания Марта Ивлева. «И что же вы вспомнили? Может быть, скажете нам, наконец?» Она меньше всех понимала, что вообще происходит, и это заставляло ее нервничать. Кивановы посмотрели друг на друга, словно договариваясь мысленно, кто будет говорить. Начал Киванов-2. «У меня так же, как и у моего двойника, во время сна в треугольном зале был телепатический контакт с хозяевами лабиринта. Штрайк громко и протяжно свистнул. Все разом посмотрели на него. «Нет-нет», — виновато взмахнул руками Штрайк. «У меня нет никаких комментариев. Я просто поражен». «Мы тоже», — усмехнулся одними губами Кийск. «А кто они такие, эти хозяева лабиринта?» — спросил Кочетрян, обращаясь сразу к обоим Борисам. Киванов два пожал плечами. «Не знаю». Кочетрян с надеждой посмотрел на другого Киванова, но тот тоже отрицательно покачал головой. «Но они похожи на людей?» — не унимался Кочетрян. «Не знаю, я их не видел», — ответил Киванов-2. «Они сейчас находятся здесь, на этой планете?» — не оставлял попыток хоть что-нибудь разузнать Кочетрян. «Я ничего про них не знаю», — четко, с расстановкой, сдерживая раздражение, произнес Киванов-2. Кочетрян разочарованно выгнул губы. «Тогда какой же это контакт?» «Мне просто было передано нечто вроде послания», — сказал Киванов-1. «Мы должны закончить все работы на планете, свернуть станцию и улететь первым же кораблем. Больше никто и никогда не должен ступать на планету PX-183». «Похоже на ультиматум», — задумчиво произнес Маклайн. «Это и есть ультиматум», — подтвердил Киванов-2. «Но мы передали на Землю сообщение о лабиринте, и к нам уже летит корабль с отрядом Совета Безопасности», — сказал Кийск. Киванов-2 утвердительно наклонил голову. «На этом корабле вместе с СБшниками нам советуют убраться». «Нам рекомендовано», — продолжил Киванов-1, — «показать СБшникам какую-нибудь подходящую пещеру в горах на юге и сделать вид, что именно ее мы и имели в виду, сообщая о лабиринте». «Хозяевам лабиринта известно, что именно мы сообщили на Землю?» — спросил Кийск. «Известно», — уверенно подтвердил Киванов-2. «Они прекрасно осведомлены обо всем, что происходит на станции. Но СБшники сами могут наткнуться на лабиринт». «Они его не найдут», — все так же уверенно сказал Киванов-2. «И нас туда тоже больше не пустят». «Послушайте, близняшки», — воскликнула вдруг Марта. «Один из вас — это замаскированный хозяин». «Нет», — ответил Киванов-1. Киванов-2 тоже отрицательно качнул головой. «Один из нас — это просто биокопия другого». «А кто из вас настоящий?» — спросил Палмер. Кивановы посмотрели друг на друга. Каждый из них хотел сказать, что именно он и есть настоящий Борис Киванов, а его двойник — биокопия, но они только молча опустили глаза и пожали плечами. «Давайте продолжим об ультиматуме», — сказал Маклайн. «Нам предложено убраться отсюда и молчать о лабиринте. Что произойдет, если мы не выполним этих требований?» «Тогда хозяева сами предпримут необходимые действия», — ответил Киванов-1. «Какие?» «Не знаю». «А, собственно, для чего эти самые хозяева подослали нам второго Бориса?» — обратился одновременно ко всем Палмер. «Но это как раз проще всего», — ответил ему Кийск. «Во-первых, если бы из лабиринта вернулся только один настоящий Борис и начал рассказывать нам то, что сейчас мы услышали от двоих, мы, скорее всего, сочли бы его, мягко говоря, не совсем здоровым и отправили бы к Марте глотать витамины. Да и сам Киванов мог решить, что ему просто что-то пригрезилось. Во-вторых, таким образом хозяева очень наглядно продемонстрировали нам свои возможности. Каждый из нас хотя бы раз спускался в лабиринт». Кийск поднял указательный палец вверх и сделал многозначительную паузу. «Так что не удивляйтесь, если вдруг встретите своего двойника». Марта прикрыла рот ладонью, сдерживая готовый вырваться возглас. Глаза ее испуганно округлились. Всем остальным, хотя они и старались это скрыть, тоже сделалось от такой возможности несколько не по себе. Вопрос, интересовавший всех, задал Штрайк. «И что же мы будем делать?» Маклайн посмотрел на Кийска, переадресовывая ему вопрос Штрайка. Кийск понял, что в сложившейся ситуации решение придется принимать ему. Он почувствовал себя в своей стихии. Тоскливое выжидание не соответствовало его натуре. Он весь был запрограммирован на активные действия. Для него жить значило балансировать на проволоке, натянутой над пропастью. «Вы уверены, что не знаете, кто из вас копия?» — спросил Кийск у Кивановых. «Я не знаю», — ответил Киванов-2. «Я тоже», — покачал головой Киванов-1. «В таком случае, если вы не возражаете, мы попросим Марту провести медицинское освидетельствование». Марта согласно кивнула. Кивановы тоже не выразили протеста. Кийск повернулся к Очетряну. «Поможешь, Марти?» «Конечно», — Карен сразу же поднялся на ноги. «Сообщите сразу, как только будут какие-нибудь результаты». Кочетрян, Ивлева и Кивановы вышли из комнаты. «Господин Маклайн, я полагаю, нам следует немедленно поставить в известность обо всем происходящем Землю и направляющийся к нам корабль Совета Безопасности». «Да-да, конечно». Руки Маклайн суетливо забегали по столу, как будто он потерял что-то очень важное. «Кроме того, следует включить автономные системы жизнеобеспечения корпусов, заблокировать двери, все отсеки и переходы и перевести управление ими на главный пульт. Любую дверь будем открывать, только убедившись, что впускаем своего». Штрайх усмехнулся. «Ты уже знаешь, как отличить своего от чужого?» Кийск шутливого тона не принял. «Над этим мы еще подумаем. Надо будет ввести систему опознавательных знаков». «Я так понял, что ультиматум хозяев мы не принимаем», — констатировал Палмер. «Какие ответные действия мы можем ожидать с их стороны?» «Могу предложить один из вариантов», — сказал Штрайх. «Нас можно ликвидировать и заменить копиями, которые сделают то, от чего мы отказались». «Господин Штрайх», — возмущенно воскликнул Маклайн, — «вы выбрали самый ужасный из всех возможных вариантов. Нам пока еще не причинили никакого вреда». «Да, но и мы пока еще не предприняли никаких конкретных действий». «А если ничего не предпринимать», — предложил Палмер, — «до тех пор, пока не прилетит корабль Совета Безопасности. Он будет здесь всего через 3 дня. Тогда мы и покажем им 2 Борисов. Расскажем, что у нас здесь происходит. Пусть они со всем этим разбираются. Это их работа. А мы до их прибытия можем спокойно отсидеться на станции». «Очень сомневаюсь, никому не обращаюсь», — буркнул Штрайх и принялся старательно обгрызать ногти. Кийск посмотрел на Маклайна. Тот, 2 пальцами взявшись за оправу, поправил очки и взглядом дал понять Кийску, что ждет ответа от него. «Отсиживаться на станции нам придется в любом случае», — сказал Кийск. «Ни о каких работах снаружи теперь не может быть и речи». «А там и делать-то нечего», — вставил Штрайх. «Но сообщить в Совет Безопасности о хозяевах лабиринта и об их ультиматуме мы должны немедленно, не дожидаясь корабля». «К чему такая спешка?» — недовольно спросил Палмер. «Мне очень не нравится вариант развития событий, предложенный Игорем. СБшники должны быть готовы к тому, что вместо нас их могут встретить двойники. А если двойники заменят нас на станции, то они же и полетят на Землю. И что они станут делать там?» 7 чужих существ с никому неизвестными программами, с непонятной нам психикой и логикой поведения и наделенные при этом полной свободой действий, поскольку все принимают их за обычных людей. В кабинете воцарила тишина. Маклайн, близоруко щурясь, протирал салфеткой очки. Штрайк старательно обгрызал ноготь на мизинце. «Хотел бы я взглянуть на этих хозяев», — пробормотал он. «Но у нас даже нет оружия», — воскликнул Палмер, вскакивая с кресла. «Ты собрался с кем-то воевать?» — скосил на него глаза Штрайх. «Нет», — раздраженно взмахнул рукой Палмер и сел обратно в кресло. «Чертовы СБшники!» — воскликнул он и стукнул кулаком по подлокотнику. «Из-за их чертового индекса 15 мы остались без оружия с голыми руками». «На складе есть плазменные резаки», — сказал Кийск. «В случае необходимости их можно использовать как оружие». «Хорошенькое оружие», — презрительно тряхнул головой Палмер. «Действует на расстоянии в 0.5 метра. Это лучше, чем ничего. С таким же успехом можно раздать всем кухонные ножи». Маклайн закончил протирать очки и едва заметно подрагивающими руками воздел их на свой длинный.

Глава 4. Без связи. В командном отсеке Киськ усадил Маклайна во вращающееся кресло и занял место справа от него, чтобы иметь доступ к контрольной клавиатуре настройки. «Вы готовы, профессор?» — спросил он, набрав код вызова. «Дайте мне несколько минут». Маклайн достал из кармана блокнот и авторучку. «Я должен набросать план того, что буду говорить, чтобы ничего не упустить». Киськ не стал спорить. Несколько минут ничего не решали. Повернувшись в сторону, он включил программу контрольной настройки линии дальней связи. Внезапно сзади кто-то схватил его за плечи и с огромной силой отшвырнул в сторону. Киськ ударился виском о какой-то выступающий угол и на мгновение потерял сознание. Очнулся он уже на полу. Кровь из рассеченного лба заливала глаза. Киськ вытер кровь ладонью и попытался подняться. Маклайн сидел на стуле с открытым ртом. Блокнот выпал у него из рук, очки висели на самом кончике носа, и, пытаясь поправить их рукой, в которой он продолжал сжимать авторучку, Маклайн провел у себя на щеке жирную черную линию. Рядом с ним, спиной к Киську, стоял Борис Киванов с полуметровым отрезком железной трубы в руке. Пытаясь подняться на непослушные, разъезжающиеся в стороны ноги, Киськ видел все, как в замедленном кино. Киванов скинул над головой рукой с зажатой в ней трубой. Маклайн вжался в кресло и беспомощно выставил вперед руку, в которой все еще держал авторучку. Выражение его лица не было ни страха, ни боли, только растерянность и непонимание того, что происходит. Киванов ударил не Маклайна. Он дважды обрушил трубу на лицевую панель управления пульта. Удары он наносил плашмя, по касательной, сбивая ручки, верньеры и клавиши, выворачивая из гнезд индикаторы. После этого он взял трубу двумя руками и, как кол в землю, вогнал ее в центр панели. Раздался сухой треск замкнувших проводов, запахло горелой изоляцией. Киську удалось встать на ноги в тот момент, когда Киванов выдернул из стойки монитор и разбил его об угол блока автономной системы жизнеобеспечения. С громким хлопком экран монитора разлетелся вдребезги. Один из осколков чиркнул Маклайна по щеке. Маклайн вздрогнул, провел ладонью по лицу и увидел на руке кровь. Вид крови вывел его из состояния ступора. «Господин Киванов, что вы делаете? Прекратите немедленно!» Визгливо закричал он и обеими руками вцепился в левую руку Киванова. Киванов, легко встряхнув рукой, отбросил Маклайна и взялся за следующий монитор. Киськ подошел к нему сзади и, привстав на носки, что было сил, ударил кулаком в основание черепа. Что-то мерзко хрустнуло. Киванов, выпустив монитор из рук, упал грудью на пульт и медленно сполз по нему на пол. Боже мой, едва слышным шепотом причитал Маклайн. Киськ вытер рукавом кровь, сочившуюся из широкой раны на лбу, и, задвинув на место монитор, с тоской посмотрел на искореженную панель. «Дня два уйдет на ремонт. Но связь, я думаю, удастся наладить раньше. Нужно будет только кожух снять. Как вы, профессор?» Маклайн, продолжая что-то невнятно бормотать, смотрел на распростертое у его ног тело. «Вы убили человека», — смог, наконец, членораздельно выговорить он. «А вы бы предпочли, чтобы следующим монитором он размозжил вам голову?» Киськ присел на корточки, снова промокнул рукавом кровь на лбу и приложил пальцы к шее Киванова. «Да, он мертв». Киськ перевернул труп на спину и, взглянув на карман его куртки, удивленно присвистнул. «Что такое?» — спросил Маклайн. Он хотел и не мог отвести взгляда от мертвых глаз, бессмысленно уставившихся в потолок. «Третий», — сказал Киськ. «Что третий?» — не понял Маклайн. «Киванов третий. Хозяева начали применять против нас санкции». Маклайн, с трудом оторвав свой взгляд от стеклянных глаз трупа, посмотрел на его грудь. На кармане не было никакой отметки. Киськ взял Маклайна за локоть и помог ему подняться со стула. «Пойдемте к Марте, господин Маклайн. Узнаем, как дела у них с Кочетряном». По дороге они ни о чем не говорили. Маклайн следовал за Киськом, переставляя ноги, словно сомнамбула. Киськ прекрасно понимал состояние профессора, который, должно быть, впервые в жизни видел, как убивают человека. В приемной медицинского отсека работал Кочетрян. Он сравнивал какие-то снимки, выведенные на плоский горизонтальный экран, подсоединенные к широкопрофильному диагностеру. Увидев перемазанные кровью лицо,

0: Сакийской Маклайна, Кочетрян удивленно вскинул брови. «Что с вами приключилось?» — спросил он и громко крикнул. «Марта, к тебе пациенты!» Из соседней комнаты выбежала встревоженная Марта, тихо ойкнула, взглянув на раненых, и повела их в перевязочную. Вслед за ними туда зашел и Кочетрян, которому не терпелось узнать, что же произошло. В ответ на незаданный вопрос Маклайн лишь молча руками развел. «Сам, мол, не пойму, как это случилось». «Оба Кивановы здесь?» — спросил, усаживаясь в кресло Кийск. «Здесь», — ответила Марта. «Я только что сделал им обоим компьютерную томографию черепа». Раздвинув раны на виске Кийска двумя пальцами, Марта быстро и ловко промыла ее. «Придется наложить швы». Кийск безразлично махнул рукой. «Давай». Марта достала стерильный пакет с шовным материалом. «По Кивановым какие-нибудь результаты есть?» Ответил ему Кочетрян, и, как обычно, начал он издалека. «В одной книге мне как-то раз попалась занятная история о промышленном шпионаже в 20 веке. Одна компания выкрала у другой опытный образец нового авиационного топливного насоса. Торопясь запустить его в производство, компания, укравшая насос, не стала разбираться, что в нем для чего, а попросту скопировала его один к одному. Пикантность ситуации заключалась в том, что при изготовлении образца в его корпусе случайно оказалась пробита дырочка, которую затянули болтом. Компания «Пират», в свою очередь, стала на своем конвейере аккуратно просверливать такие же дырочки в корпусе каждого серийного насоса, а потом затягивать их болтами». «Ну и к чему ты все это нам рассказываешь?» «А к тому, что хозяева лабиринта поступили точно так же. Двое наших Борисов идентичны вплоть до пломб на зубах. Понятно?» Кийск потрогал повязку, которую наклеила ему поверх шва Марта, и уступил место Маклайну. «Если тебе нужен статистический материал, — сказал он Кочетряну, — можешь сходить в командный отсек. Там лежит еще один Киванов». Глава 5. В темноте. Складской корпус представлял собой один большой ангар, разделенный на симметричные квадратные секции металлопластиковыми переборками. Около внешних ворот на огороженной турникетом площадке стояли вездеходы. Окон в корпусе не было. Помещение заливал яркий, чуть голубоватый свет, расположенных под потолком осветительных панелей. Палмер прошел между рядами боксов, обогнул площадку с вездеходами и вышел в тамбур внешних ворот. Он вдавил клавишу на щитке возле двери, и глухо загудевший привод раздвинул створки ворот в стороны. За воротами расстилалась мертвая каменная пустыня, окрашенная в кроваво-красный цвет лучами заходящего светила. Палмер в течение нескольких минут, дорезив глазах, всматривался в однообразное нагромождение валунов, но не заметил среди них никаких признаков жизни, ни малейшего движения. И тем не менее, он ощущал смутное свербящее беспокойство, безмолвие и неподвижность были похожи на предвестников приближающейся грозы. Как далеко протягиваются коридоры лабиринта? Может быть, он сейчас здесь, под ногами, подобно гигантскому червю, стянул кольца своих ходов вокруг станции и, наблюдая, ждет? Палмер зябко передернул плечами и вдруг, словно испугавшись чего-то, быстро, гораздо сильнее, чем требовалось, хлопнул ладонью по клавише дверного привода. Дождавшись, когда створки ворот встали на место, Палмер до отказа закрутил штурвал ручной блокировки двери. Выйдя из тамбура, он включил щиток шлюзовой системы, и вторая дверь, лязгнув, закрыла тамбур. Заблокировав и ее ручным штурвалом, Палмер переключил управление шлюзом на главный пульт. Пройдя между вездеходами, он перепрыгнул через турникет и вошел в проход между боксами. Номера на зеленых дверях боксов были выведены желтой флуоресцирующей краской. Палмер отлично знал расположение боксов. Для того, чтобы выйти к 15-му, ему нужно было свернуть в четвертый проход направо. Палмер миновал второй проход, когда внезапно во всем корпусе погас свет. Оказавшись в полной темноте, он инстинктивно прижался спиной к холодной стенке бокса. На противоположной стене бледно светилось число 42. На складе имелось три выключателя, около внешних ворот и рядом с переходами, соединяющими склад с другими корпусами. Любым из них можно включить или выключить свет во всем корпусе. Аварийное освещение не включилось, значит, кто-то отключил свет намеренно. Замерев, затаив дыхание, Палмер напряженно вслушивался в темноту. Не было слышно ни единого звука. Первой его мыслью было спрятаться в боксе. Но двери боксов не имеют запоров, да и сколько можно высидеть в темноте, ожидая неизвестно чего. Проход, по которому шел Палмер до того, как погас свет, выходил чуть правее перехода в жилой корпус. Ведя рукой по стене, Палмер медленно, стараясь не производить лишних звуков, двинулся вперед. Через несколько шагов рука сорвалась в пустоту. Поперечный проход. Расставив руки в стороны, Палмер миновал перекресток и пошел дальше, как и прежде, придерживаясь стены. Ориентироваться помогали тускло светящиеся желтые номера на дверях боксов. Палмер дошел до следующего перекрестка, когда в лицо ему ударил яркий свет. Кто-то стоял в начале прохода, держа перед собой зажженный фонарь. Палмер замер, прикрыв глаза рукой. Человек с фонарем медленно двинулся ему навстречу. «Кто здесь?» — крикнул Палмер, срывающимся от напряжения голосом. Ответа не последовало. Неизвестный продолжал движение. Палмер бросился было в левый проход, чтобы попытаться, опередив незнакомца, добежать до перехода в лабораторный корпус, но оттуда в глаза ему ударил еще один фонарный луч. Палмер понял, что попал в ловушку. Бежать назад и пытаться открыть внешние ворота не имело смысла. Преследователи настигнут его прежде, чем он успеет отвернуть штурвалы двух шлюзовых дверей. Фонари, поймав Палмера в перекрестке лучей, неумолимо приближались. Палмер затравленно огляделся по сторонам. В правом проходе, который пока еще оставался свободным, ему бросилась в глаза цифра на двери бокса — 17. Следом за ним находился 15-й бокс, а в нем плазменные резаки. Бросившись в проход, Палмер услышал за спиной топот бегущих ног. Преследователи не хотели упустить его. Добежав до двери с номером 15, Палмер распахнул ее и, выскочив из луча света, нырнул в густую темноту. Захлопнув дверь, он принялся лихорадочно шарить руками по полкам открытых стеллажей, сбивая в кровь суставы пальцев, срывая ногти о какие-то совсем ненужные ему сейчас инструменты. «Где? Где они? Где?» То едва слышно бормотал, то вскрикивал он. Наконец пальцы его зацепились за рукоятку, покрытую гладким, чуть теплым на ощупь термопластиком. Палмер рванул рукоятку на себя и, выдернув из груды других инструментов, прижал к груди плазменный резак. Стараясь унять дрожь в руках, он положил корпус резака на раскрытую левую ладонь и большим пальцем перебросил тумблер выключателя в рабочее положение. На кончике жала резака появилось бледно-голубое, едва заметное свечение, которое вытягивалось все дальше, вперед, по мере того, как Палмер вдавливал в рукоятку клавишу регулятора мощности. «Ну теперь заходите», — процедил он сквозь стиснутые зубы. Слова эти, скорее всего, адресовались не притаившимся в темноте врагам, а самому себе, для поддержания боевого духа. От сильного удара снаружи дверь распахнулась, и Палмер вновь на мгновение ослеп от ударившего по глазам света. «Не двигайся, стой на месте!» — заорал Палмер, выставив резак на вытянутых руках вперед и до предела вдавив клавишу регулятора мощности. «Не психуй, Ален!» — спокойным голосом произнес тот, кто стоял в дверях. «Выключи резак!» Голос показался Палмеру чужим, совершенно незнакомым. «Кто ты такой? Что ты здесь делаешь?» — спросил Палмер, и, не получив ответа, вновь сорвался на крик. «Убирайся!» «Подожди немного, сейчас включат свет!» — все так же спокойно ответил голос из пятна света. Они стояли друг против друга, молча, не двигаясь. Палмера начала бить крупная нервная дрожь, жало плазменного резака в его руках дергалось из стороны в сторону. Он лихорадочно пытался сообразить, что же ему делать, когда включится свет. Угрожая резаком заставить чужака освободить дорогу и попытаться добраться до перехода. Но второй чужак, который пошел включать свет, может снова выключить его в любой момент. В полной темноте, не зная, сколько чужаков находится на складе, Палмер, даже вооруженный плазменным резаком, будет беззащитен. Отобрать у чужака фонарь? Интересно, фонари у них свои или они разыскали их на складе?
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Если они знали, где лежат фонари, то вполне могли узнать и про плазменные резаки. Может быть, им нужны они, а он, Палмер, просто случайно оказался на пути. Жалко, что на боксах нет запоров. Можно было бы закрыть чужака. А почему он, собственно, поверил, что кто-то должен включить свет? Чужак просто зачем-то тянет время. В этот момент зажегся свет. «Не двигайся!» — закричал Палмер, зажмурив на мгновение глаза. Когда глаза привыкли к свету, Палмер увидел, что в дверях, привалившись плечом к косяку и небрежно поигрывая фонариком, который он держал в руке, стоит его двойник. «Ну что?» — спросил он Палмера. «Как впечатление?» Палмер сбросил мощность резака до минимума и опустил его жалом вниз. При ярком свете этот небольшого роста худой человек с ранними залысинами на лбу и знакомым прищуром глаз вовсе не казался опасным. «Кто ты такой?» — спросил Палмер. «Ты не знаешь?» Двойник с наигранным удивлением поднял брови и округлил глаза. «Я Алан Палмер». «Не прикидывайся дураком». «Ну хорошо, тогда я твоя биокопия. Хотя с таким же успехом можно утверждать обратное, что ты моя биокопия. Между нами нет абсолютно никакой разницы. Кроме того, что я настоящий, я человек». «А я, по-твоему, кто? Монстр?» «Пока не знаю. Как ты здесь оказался?» Двойник насмешливо скривил губы. «А ты помнишь, как появился на свет?» «Сколько вас?» Двойник демонстративно посмотрел по сторонам и разочарованно развел руками. «Похоже, что нас с тобой только двое». «Хватит!» — Палмер угрожающе приподнял резак. «Ты собираешься меня убить?» — удивился двойник. «Если возникнет необходимость». «Но за что?» «Вы чужаки». «Но это еще не повод, чтобы убивать. Мы пока еще не сделали вам ничего плохого». «Что вам нужно от нас?» «Вам было передано послание. Не послание, а требование убираться. Но при этом мы гарантируем вашу безопасность». «Чего стоят ваши гарантии? Почему вы боитесь людей?» «Мы не боимся, просто не хотим с вами встречаться». «И поэтому не очень вежливо просите убраться?» «Мы мыслим разными категориями». «Слушай меня, мыслитель. Мысли ты хоть какими категориями, но через 3 дня здесь будет военный корабль. Вот тогда мы и поговорим о том, почему вам так не хочется с нами встретиться». «Подумай о себе, Ален. Что ты хочешь сказать?» «Только то, что мы ждем от вас некоторых определенных действий. Но если они будут неверными, мы будем вынуждены их подправлять. Пойми меня правильно, это не угроза, а предупреждение. Действовать мы будем только в самых крайних случаях, в самый последний момент». «Мы болтаем с тобой уже достаточно долго. Где твой приятель?» «Не знаю, у него свое задание». «А твое задание?» «Я хочу забрать плазменные резаки», — сказал двойник и добавил. «Видишь, я с тобой откровенен». «Вооружаетесь?» — усмехнулся Палмер. «Разоружаем вас, чтобы вы не наделали глупостей». «Хорошо. Положи фонарь на пол у двери, и можешь забирать все, что тебе нужно». «Ты это серьезно?» «Абсолютно. Я сейчас серьезен, как никогда. Медленно иди ко мне. Резаки здесь». Палмер взглядом указал на полку, где лежали резаки, и отступил на шаг назад. Положив фонарь на пол, двойник начал медленно, осторожно, точно ступая по тонкому ненадежному льду, двигаться вперед. Палмер стоял, направив на него жало резака. «А резак, который у тебя в руках, ты мне тоже отдашь?» «Нет, его я ставлю себе». «Тебе следовало бы отдать и его». «Бери, что дают, или не получишь ничего», — прикрикнул Палмер. Чужак тяжело, с сожалением, вздохнул. «Все равно тебе придется его отдать», — сказал он и, наклонившись, потянулся за резаками. Палмер сделал шаг вперед и обрушил рукоятку своего резака на затылок двойника. Чужак, не издав ни звука, упал на пол. Палмер, не выключая, положил резак на полку рядом с собой, кусачками отрезал от мотка изолированного провода конец с длиной около 1 метра и скрутил им заведенные за спину руки чужака. Отрезав еще один кусок провода, он продел его в ручки лежавших на полке резаков и затянул концы узлом. Уловив краем глаза какое-то движение справа от себя, он бросил связку, схватил включенный резак и развернулся к двери. От двери, угрожающе сжав в руке фонарь, на Палмера надвигался еще один его двойник. «Стой!» — крикнул Палмер, делая шаг назад. Нога его зацепилась за тело лежавшего на полу связанного двойника. Падая на спину, Палмер до предела вдавил клавишу мощности в рукоятку резака. Второй двойник, продолжая в это время двигаться вперед, напоролся на почти невидимую при ярком свете плазменную струю. Мгновенно в животе его образовалась черная обугленная по краям дыра. Рот чужака перекосился в беззвучном крике, глаза вылезли из орбит и, казалось, вот-вот лопнут. Он схватился руками за дыру на животе. Пальцы, попадая под луч резака, отваливались от кистей и черными обугленными обрубками падали на пол. Изо рта чужака полилась кровавая слюна. Он пошатнулся и, плашмя во весь рост, упал на Палмера. Палмер в ужасе оттолкнул дымящийся, источающий омерзительный запах горелого мяса труп и вскочил на ноги. Резкий спазм в животе заставил его согнуться пополам. Его долго до боли рвало. Тяжело, с присвистом дыша, Палмер выпрямился и отер рот рукавом. Связанный двойник пришел в себя и, перевернувшись на спину, безучастно наблюдал за его страданиями. «Не захлебнись!» — желчно произнес он, встретившись с Палмером взглядом. «Молчи, сволочь!» — еле слышно выговорил Палмер. «Ну как, тебе понравилось убивать людей?» «Вы не люди. Какая разница? Мы ведь так похожи. Убив своего двойника, ты, считай, прикончил самого себя». Стараясь не смотреть на изуродованный труп, Палмер поднял с пола резак. «Вставай!» — приказал он двойнику. Видя, что тот не торопится, Палмер ткнул его носком ботинка под ребра. «Поднимайся!» Двойник медленно, с неохотой поднялся на ноги. Палмер повесил ему на шею связку резаков и подтолкнул к двери. Перешагивая порог, он подобрал валявшийся на полу фонарь. «Направо!» — сказал он чужаку и для убедительности подтолкнул его фонарем в спину. Палмер хотел дойти до ближайшего перехода в лабораторный корпус и заблокировать дверь между корпусами. Ему хотелось скорее оказаться в безопасном месте, но после приступа мучительной рвоты он чувствовал смертельную слабость. Колени дрожали, в голове стоял протяжный звон, зеленые пятна плыли перед глазами. Он не заметил, как медленно приоткрылась дверь бокса, мимо которого они прошли. Палмера схватили сзади за шею и с размаха ткнули лицом в стенку бокса. Глава 6. Двойники прибывают. Тело Киванова-3 положили в пустовавшую до сих пор холодильную камеру для биологических образцов. «Все-таки то, что произошло, ужасно», — сказал Маклайн, поправляя очки. «Надеюсь, это было самое ужасное из того, что должно случиться», — мрачно отозвался Кийск. «Я не о том», — левая щека Маклайна нервно дернулась. «Ужасно, что первый контакт с чужой, незнакомой нам цивилизацией произошел подобным образом. Они оказались слишком непонятными и очень уж чужими». «Да, конечно, но тем не менее...» «Нам не в чем себя упрекнуть, профессор. Не мы это начали. Они проникли на станцию и устроили погром в командном отсеке. Из-за их действий станция находится фактически на осадном положении. Но ведь и мы забрались в лабиринт, не спросив разрешения. Мы считали планету необитаемой». Маклайн невесело хмыкнул. «Может быть, и мы для них всего лишь ошибка природы. Или даже хуже, стихийное бедствие. Мы ведь даже не знаем, что из себя представляют хозяева лабиринта, как они выглядят. Те, кого мы видели, Кивановы-близнецы, всего лишь изделия хозяев, судить по которым о самих создателях я, например, не берусь». Разговаривая, они вошли в кабинет Маклайна. Маклайн сразу же упал в кресло и блаженно вытянул ноги. Кийск встал напротив него, уперевшись кулаками в стол. «Кстати, по поводу двойников. Что, по вашему мнению, мы должны сделать с двумя оставшимися Кивановыми? Посадить обоих под замок?» «Мое мнение...» Маклайн задумчиво почесал кончик носа, снял очки, повертел их в руках и снова водрузил на прежнее место. «Мне кажется, что оба оставшиеся у нас Кивановы настоящие. Первая копия Киванова не имела никакой специальной установки со стороны хозяев. Ее цель была одна — убедить нас, что послание, переданное через Киванова, не является следствием расстройства психики Бориса. Третий Гиванов, прибывший на станцию, имел уже конкретное задание — вывести из строя узел связи. И отчасти ему это удалось. Кстати, я думаю, что придет и еще один двойник, который должен будет завершить начатое Кивановым-3. А не сработает ли установка первого двойника Бориса позднее? Я не провидец, — развел руками Маклайн. Но с такой же вероятностью можно предположить, что хозяева обладают возможностью воздействовать на каждого из нас напрямую. Кийск озадаченно хмыкнул. Подобная мысль не приходила ему в голову и задумчиво поскреб щеку, на которой начала появляться щетина. На столе пискнул зуммер интеркома внутренней связи. Маклайн включил микрофон. «Маклайн, слушаю». «Профессор, это Штрайх». Голос был возбужденный. «Кийск, случайно не у вас?» «Я здесь, Игорь», — сказал Кийск. «Иво, я поймал пару двойников». С радостью мальчишки, забившего гол, крикнул Штрайх. «Один из них я, а другой ты. Я запер их в своей комнате. Не пойму, что им там понадобилось». «Как тебе это удалось?» «Помнишь мою сувенирную авторучку из Армалита? Я заклинил ею дверь. Что будем делать с чужаками?» «Ты запер ворота?» «Да, включил шлюзовые системы и перевел управление на главный пульт». «Жди, я сейчас приду», — сказал Кийск. «Чужаки прибывают», — безрадостно констатировал Маклайн. «Надеюсь, что эти последние. Все наружные ворота заперты. Тем не менее, чтобы не возникло путаницы с двойниками, если таковые еще есть на станции, вы, профессор, оставайтесь в своем кабинете и поддерживайте постоянную связь через интерком со всеми нашими. Вы должны в любой момент знать, кто где находится. Не допускайте никаких перемещений по станции без вашего ведома». Слушая Кийска, Маклайн серьезным видом кивал. «Когда вернется Палмер, пусть займется восстановлением связи». Кийск совсем уже было вышел из кабинета, но на пороге обернулся и добавил. «И отправьте кого-нибудь на кухню, а то мы со всей этой кутерьмой совершенно забыли про ужин». По центральному коридору Кийск добрался до перехода между корпусами, никого не встретив по пути. Войдя в коридор жилого корпуса, он свернул налево и сразу же увидел Штрайха, прохаживающегося с гордым видом победителя у двери своей комнаты. О том, что произошло, Штрайх начал рассказывать сам, не дожидаясь расспросов. «Я закрыл ворота и уже возвращался назад, когда, проходя мимо, услышал какую-то возню. Заглянул, а там двое, ты и я. Я дверь захлопнул, держу и соображаю, что делать. Изнутри рваться начали. Я и всадил авторучку в щель между дверью и косяком. Они еще какое-то время подергались, а потом затихли. Я думаю, не закрылись ли они изнутри?» Кийск подергал авторучку, но та плотно сидела в гнезде. Ухватиться за нее можно было только двумя пальцами. Сходив в свою комнату, Кийск вернулся с широким охотничьим ножом с тяжелой костяной рукояткой. Кожаные ножны он засунул за пояс. «Талисман», — ответил он на удивленный взгляд Штрайха, — «память о Колгоде». Устроившись возле двери поудобнее, Кийск подцепил авторучку острием ножа. Дважды нож срывался, но на третий раз Кийску все же удалось выдрать авторучку из щели. «Держи», — протянул он ее Штрайху, — «почти не помялась». «Армалит», — гордо произнес Штрайх, пряча авторучку в карман. Кийск толкнул дверь, и та легко ушла в стену. Перевернув нож так, чтобы лезвие легло на запястье, Кийск шагнул за порог. На кровати сидели двое чужаков. У Кийска дрожь пробежала по позвоночнику, когда он встретился взглядом со своим двойником. В глазах чужака не было ничего. Ни злобы, ни страха, ни интереса. Только застывшая бездонная пустота. Двойник посмотрел на Кийска, как на абсолютно ненужный и неинтересный ему предмет. Скользнул безразличным взглядом и снова уставился в пол. «Что тебе надо?» — не глядя на Кийска, ровным, бесстрастным голосом произнес двойник. Кийск едва не задохнулся от ударившей в голову злости. «А ну-ка встать!» — заорал он. Чужаки, не проявляя особой поспешности, все же выполнили приказ. «Лицом к стене! Теперь два шага назад! Руки на стену! Стоять, не двигаться! Игорь, обыщи их!» Неумело, но тщательно Штрайх обшарил карманы чужаков. «Ничего нет», — сообщил он, закончив обыск. «Повернуться лицом ко мне», — приказал Кийск чужакам. Чужаки опустили руки и развернулись. «Вас на станции только двое или есть еще?» — спросил Кийск. «Не знаю», — ответил его двойник. «А ты?» Киск повел ножом в сторону двойника Штрайха. «Не знаю», — ответил тот. «Кто ваши хозяева? Кто послал вас на станцию?» «Не знаю». «Зачем вы сюда пришли?» «Чтобы выполнить задание. В чем оно заключается?» «Перекрыть доступ в жилой корпус». «Слыхал?» — повернулся Киск к Штрайху. «Нас собирались запереть в лабораторном корпусе». «Какой идиот спроектировал такую станцию?» — в сердцах возмущенно всплеснул руками Штрайх. «Станция нормальная», — возразил Киск. «Только мы вели себя на ней, как последние разгильдяи, доверившись 15-му индексу». Киск снова повернулся к чужакам. «Что вы должны были делать после выполнения задания?» «Ждать дальнейших указаний». «От кого?» «Не знаю». «По-моему, мы от них ничего путного не добьемся», — сказал Киск Штрайху. «И что ты собираешься с ними делать?» «А что с этими недоумками можно сделать?» Киск презрительно скривил губы. «Выставим их за ворота. Эй, вы двое, на выход!» Чужаки, все так же спокойно, не торопясь, но и не пытаясь сопротивляться, выполнили команду. Они прошли по коридору между двумя рядами комнат и, миновав холл, в который выходили двери столовой, информатеки и небольшого видеозала, вышли к шлюзу. «Я переключил управление на главный пульт», — сказал Штрайх, положив ладонь на штурвал ручной блокировки. «Главный пульт поврежден», — ответил Киск. Штрайх несколько раз повернул штурвал и придавил пальцем клавишу на щитке. Дверные створки плавно разошлись в стороны. «А что случилось с главным пультом?» — спросил Штрайх. Они вошли в тамбур и подошли ко второй двери. Чужак над ним поработал. Штрайх отвернул штурвал наружной двери и, нажав кнопку, задействовал дверной привод. Как только между створками двери образовался просвет, в него скользнули две руки и, схватив Штрайха за плечи, выдернули наружу. Штрайх попытался уцепиться за край ворот, но пальцы его только скользнули по гладкому металлу. В открывающемся дверном проеме Киск увидел 6 или 7 человек, бегущих к шлюзу. Два чужака до этого, словно куклы, у которых кончился завод, неподвижно стоявшие у стены, одновременно, как по сигналу, набросились на Киска. Со свистом выдохнув воздух, Киск по рукоятку всадил нож в живот своему двойнику. Выдернув его и оттолкнув визжащего, истекающего кровью чужака, он наотмашь ударил двойника Штрайха рукояткой ножа в висок. Второй чужак упал на пол, но в шлюз уже вбегали новые, возглавляемые двойником Маклайна. Больше всего поразило Киска то, что у двойника профессора на кончике длинного носа висели такие же, как и у оригинала, очки в тонкой металлической оправе. «Зачем они ему?» — подумал Киск, и кулаком ударил чужака прямо по этим старомодным очкам. Не дожидаясь, когда остальные чужаки навалятся на него, Киск бросился к двери, ведущей в корпус, и с размаху ударил ладонью по кнопке дверного привода. Медленно, невероятно медленно сходились створки ворот. Ему еще пришлось пинком вытолкнуть двойника Кочетряна, пытавшегося проскочить в сужающийся проход, прежде чем створки, лязгнув, соединились. Киск достал носовой платок, тщательно обтер лезвие ножа, бросил платок на пол и убрал нож в ножны. Взявшись за штурвал, он до упора завернул его. Только после этого Киск сел на пол, прижался спиной к холодному металлопластику двери, прикрыл глаза и тяжело перевел дух. Подавив рождавшуюся в самом центре груди нервную дрожь, он стиснул зубы, как перед ударом ножом, и несколько раз стукнул крепко сжатым кулаком по полу. «Они не люди! Не люди! Не люди!» Поднявшись на ноги, Киск наклонился и зачем-то подобрал с пола заскорузлый от крови платок. Выключив свет в холле, он подошел к круглому, закрытому бронированным стеклом окну. Тусклый кроваво-красный отсвет лежал на каменных грядах. Мертвая, безжизненная пустыня, залитая мертвенным светом ночного светила. Киск включил наружное освещение. Мрак, отброшенный в сторону, стал черным, еще более густым и непроницаемым. На залитом светом пространстве не было заметно ни малейшего движения. Как и все остальные на станции, Киск плохо понимал, что происходит, из-за чего началась война. Но в отличие от других, ему было известно, что когда вокруг враги, следует оставить все вопросы на потом и просто драться. При этом он понимал, что главный его противник — лабиринт, а двойники всего лишь пешки, которые лабиринт готов жертвовать без счета. Киск отошел от окна, зажег свет в помещении и включил интерком. «Слушаю, Маклайн». «Профессор, это Киск. Как у вас дела?» «Все в порядке. Палмер с Кочетряном занимаются восстановлением пульта. Один Киванов пошел на кухню готовить ужин, другой помогает Марте. А я пытаюсь составить отчет о том, что у нас происходит. Что у вас?» «Я сейчас возвращаюсь. Чужаки, похоже, хотят запереть нас в лабораторном корпусе. Они утащили Штрайха».
2: «Как?»
0: «Мы открыли шлюз, чтобы выставить тех двоих, которых поймал Игорь. Снаружи оказалось еще несколько чужаков. Мне едва удалось отбиться и закрыть внутреннюю шлюзовую дверь». Киск замолчал. Динамик интеркома также не издавал ни звука. Наконец послышался очень тихий, сдавленный, словно приглушенный огромным расстоянием, голос Маклайна. «Что же нам теперь делать, Ива?» «Я сейчас приду», — сказал Киск и отключил связь. Проходя мимо столовой, он услышал шум работающих кухонных автоматов. На кухне хозяйничал Киванов. Киск с облегчением увидел у него на кармане куртки цифру 2, нарисованную Кочетряном. «А, Ива!» — Киванов, увидев Киска, радостно улыбнулся. «Что нового на станции? Говорят, Штрайх поймал двух чужаков?» Киванов вдруг осекся и умолк. Его взгляд остановился на кровавом пятне, расплывшемся по голубой куртке Киска на уровне живота. Затем скользнул по ножу, засунутому за пояс. Киск, проследив за его взглядом, скривил губы в болезненной полуулыбке и тяжело опустился на стул. «Дай что-нибудь пожевать», — попросил он. «Ужин уже почти готов». «Да нет», — махнул рукой Киск. «Что-нибудь на скорую руку». Киванов взял большой ломоть хлеба, положил на него толстый кусок ветчины, облил соусом, прилепил листок салата и накрыл вторым ломтем хлеба. «Что случилось, Ива?» — спросил он, протягивая сэндвич Киску. «Чужаки пытались прорваться на станцию. Они утащили Игоря». Киск откусил кусок сэндвича. «Будь здесь повнимательнее». «Неплохо будет, если подыщешь себе какое-нибудь оружие. Палмер должен был принести со склада плазменные резаки».
2: «Резаки против людей?»
0: «Они не люди». Киск бросил на стол надкушенный сэндвич. «Запомни это, они не люди».
2: «Успокойся, Ива».
0: «Да», — Киск провел ладони по лицу. «Нам всем следует держать себя в руках, иначе мы со страха начнем убивать друг друга». Киск поднялся со стула. «Я к Маклайну», — сказал он. Идя по коридору, Киск заглядывал в каждую комнату, но нигде не заметил ничего подозрительного. В проходе между корпусами он налетел, едва не сбив с ног, на Маклайна. Профессор стоял к нему лицом, раскинув руки в стороны.
3: «В чем дело, господин Маклайн?» — спросил Киск, стараясь не проявлять нервозности. «Почему вы здесь?»
0: «Туда нельзя», — негромко и как-то очень уж нерешительно произнес Маклайн. «Пока нельзя. Надо подождать». Очки его сползли на самый кончик носа. Блеклые невыразительные глаза смотрели поверх оправы куда-то вглубь черепной коробки Киска. Киск бросил взгляд через плечо Маклайна. Тяжелая герметичная дверь, ведущая в лабораторный корпус, медленно закрывалась. «Черт возьми, профессор!» Киск попытался обойти Маклайна, но тот, размахивая руками, старательно загораживал ему проход. Схватив Маклайна за плечи, Киск отшвырнул его в сторону и рванулся к двери. С разбега он ударил в нее плечом, но только услышал, как лязгнул, войдя в пазы, ручной запор. «Проклятие!» Киск с ненавистью ударил ладонью по холодному железу двери. Двойник Маклайна навалился на него со спины и вцепился в горло обеими руками. С разворотом корпуса Киск ударил чужака локтем в живот, вложив в удар все скопившееся в нем раздражение и злость. Надсадно охнув, чужак отлетел к стене и, хватая ртом воздух, завалился на пол. Киск подобрал сорвавшиеся с носа лже Маклайна очки и, рванув за ворот, вернул двойника в вертикальное положение. Ноги чужака подгибались, взгляд ошалело блуждал по сторонам. Он попытался уцепиться за Киска, но тот, вывернув ему руку за спину, надавил на согнутую кисть. Чужак снова охнул и перегнулся в поясе. «Пойдем, дорогой», — почти ласково прошептал ему на ухо Киск и толкнул вперед. Выйдя из перехода, Киск заставил чужака лечь на пол и, придавив его спину ногой, завернул до упора штурвал ручной блокировки двери. Thank you.
4: наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
0: Глава 7. На грани безумия. Короткий разговор с Кийском по интеркому выбил Маклайна из равновесия. До сих пор все происходившее казалось ему не более чем учебной тревогой, или даже скорее проигрыванием модельной ситуации. Но сейчас, когда пропал Штрайх, Маклайну впервые стало по-настоящему страшно. Так жутко ему не было даже в тот момент, когда Третий Иванов размахивал перед его лицом трубой. Маклайн вдруг подумал, что любой, кто войдет сейчас к нему в кабинет, может оказаться чужаком, явившимся для того, чтобы расправиться с ним. Но ведь Кийск сказал, что Штрайха похитили, а это вовсе не означает, что его убили. Успокоив себя таким образом и несколько приободрившись, Маклайн включил интерком. «Слушаю», — ответил голос Ивлевой. «Марта, Киванов у вас?» «Да, один». «Будьте осторожнее. Чужаки активизируют свою деятельность». «Что это значит?» — встревоженно спросила Марта. Маклайн на секунду замялся, сомневаясь, стоит ли ей говорить о Штрайхе. «Похоже, что они пытаются проникнуть на станцию. Будьте бдительны и не забывайте докладывать мне о всех своих перемещениях». Маклайн щелкнул переключателем. «Киванов», — раздалось из динамика. «Господин Киванов, как у вас дела?» «Ужин будет готов через несколько минут. Спасибо». «Господин Маклайн, ко мне только что заходил Кийск. Он сказал, что пропал Штрайх». «Да, я уже знаю. Я разговаривал с Кийском». Маклайн переключил интерком на связь с командным отсеком. Зуммер пищал долго, но никто не отвечал. Маклайн недовольно сдвинул брови, поправил очки и поднялся из кресла. То, что он увидел, войдя в помещение командного отсека, повергло его в состояние шока. Вся аппаратура, находившаяся в отсеке, была разрушена до основания. По полу были разбросаны искореженные обломки кожуха пульта, валялись мониторы с выбитыми экранами, платы и микросхемы, изломанные на куски и растоптанные ногами. В помещении стояла удушливая вонь от дымящихся оплеток проводов. Весь этот разгром покрывал сверху слой серого хлопьевидного порошка, выброшенного автоматической системой пожаротушения. Пятясь, Маклайн вышел из отсека и, захлопнув дверь, побежал по коридору, сам не зная куда. Оказавшись возле медицинского отсека, он оттолкнул дверь в сторону и ворвался в приемную. «Марта, Борис!» — закричал с порога Маклайн. «Уничтожен главный пульт! Весь командный отсек разгромлен!» Вид Маклайна был ужасен. Он стоял в дверях, держась одной рукой за косяк, другой за грудь. Лысина его была багровой, остатки волос вокруг нее топорщились в разные стороны, нижняя губа отвисла и мелко дрожала. Марта испуганно подбежала к нему и, взяв за локоть, хотела усадить на кушетку, но Маклайн, грубо вырвав руку, истерично взвизгнул. «Оставьте меня, черт возьми!» Киванов скинул белый халат и вышел в коридор. Маклайн с Мартой, пытающиеся поддерживать его, последовали за ним. Осматривая разгромленное помещение, Киванов обнаружил заповаленный на пол станиной, на которой прежде был установлен компьютерный терминал, тело Кочетряна, полузасыпанное огнетушащим порошком. Его черные волосы слиплись от крови, лужей растекшейся вокруг головы. Подошли Марта с Маклайном. Марта вскрикнула, зажав рот ладонью, и в ужасе попятилась назад. Маклайн смотрел на тело Кочетряна совершенно безумным взглядом и вдруг, схватившись обеими руками за голову, закричал: «Это просто бред какой-то!» Киванов наклонился и выдернул из груды искореженного металла прут длиною около метра. «Это тоже двойник. Он убьет всех нас!» — завопил Маклайн и, спотыкаясь об обломке пульта, выбежал в коридор. Марта побежала следом за ним, но Киванов догнал ее в два прыжка, схватил за руку и, протащив по коридору, втолкнул в кабинет Маклайна. «Хоть ты-то не сходи с ума!» — крикнул он и толкнул ее в кресло. «У чужака плазменный резак. Ты видела, какими ломтями он нарезал пульт? Мне что, с голыми руками идти его искать?» Марта, закрыв лицо ладонями, уронила голову вниз и громко, с подвывом, заплакала. «Ну все-все, успокойся». Киванов присел рядом с ней на корточки и погладил по волосам. Марта подняла голову, размазала слезы по щекам и попробовала улыбнуться. «Прости, пожалуйста», — сказала она.
2: Это сделали чужаки?
3: Больше некому.
2: А где Ален?
3: Возможно, он был двойником, а настоящий.
2: Марта прикусила губу, глаза ее снова наполнились слезами. Киванов понял, что сейчас лучше не успокаивать ее, а просто говорить о деле.
3: «Я сейчас уйду», — сказал он. «Надо найти этого чужака.
2: А заодно поищу и Маклайна. Ты закроешь за мной дверь на запор и не будешь открывать ее никому, кто бы ни пришел. Даже если это буду я. Понятно?»
3: Марта кивнула головой.
2: «Откроешь только после того, как я свяжусь с тобой по внутренней связи и скажу. Марта, сегодня 13 число. Ясно?»
3: Марта снова молча кивнула.
2: «Ну и отлично. А чтобы тебе не скучно было сидеть одной, постарайся по интеркому найти Кийска, Штрайха и моего близнеца. Что-то он засиделся на кухне. Все, не скучай».
3: Выйдя за дверь, Киванов дождался, пока изнутри щелкнул замок и подергал за ручку двери. Убедившись в ее надежности, он двинулся по коридору в сторону внешнего шлюза. Больше всего Борис боялся, что проникший в корпус чужак откроет его. По пути он открывал все двери, но в лабораториях царили тишина и порядок. Внутренние двери шлюза были закрыты. Киванов проверил штурвал ручного запора. Он был закручен до предела. Внезапно погас свет. Киванов оказался в непроглядной тьме, которая казалась еще чернее, из-за красноватых отсветов, падавших из окон по обе стороны от шлюза. Он прижался спиной к металлической двери и выставил перед собой прут. Через несколько секунд свет загорелся вновь. Включилась система аварийного энергоснабжения. Киванов понял свой просчет. Пока он искал двойника Палмера в лабораторном корпусе, чужак проник в складской и сейчас орудовал в энергетическом отсеке. Борис вновь, теперь уже бегом, пересек лабораторный корпус по центральному коридору, пробежал переход между корпусами и, рванув в дверь складского корпуса, убедился, что она заблокирована изнутри ручным запором. Киванов со злостью стукнул кулаком по дверному железу и, тяжело дыша, опустился на пол. Он чувствовал себя подобно кролику, загнанному собаками в нору. Ему казалось, что стены перехода сближаются, свободного пространства и воздуха между ними становится все меньше. Если закроют дверь со стороны лабораторного корпуса, то он навсегда останется в этой трубе. Борис рванул в ворот куртки. Пластиковые клепки, отлетев, застучали по полу. Поднялся на ноги и пошел назад в лабораторный корпус. Никогда прежде он не замечал у себя симптомов клаустрофобии, но сейчас чувствовал нарастающее желание раскрыть все окна и двери, какие есть на станции, открыть наружный шлюз и выйти на открытое пространство, освободиться от тяжести, нависшего над головой, готового рухнуть с потолка от давящих на плечи стен. Но ведь есть еще жилой корпус. Там должны быть Кийск, Штрайх, второй Киванов. Почему они не возвращаются? Киванов уже шел по коридору корпуса, когда ему показалось, что он услышал звук бьющегося стекла. Он остановился и прислушался. Снова звякнуло стекло, потом послышалась какая-то возня, упала на пол что-то тяжелое. Звуки доносились из приоткрытой двери химической лаборатории. Прижимаясь к стене, Киванов подкрался к двери и, стараясь остаться незамеченным, заглянул в нее. В дальнем конце комнаты, за письменным столом, лицом к двери сидел Маклайн. Рядом с ним стоял Палмер. Киванов впервые видел Маклайна без очков. Глаза профессора были пустыми, остекленевшими, губы перекошены судорогой. Маклайн был мертв. Палмер повернул голову и встретился с Кивановым взглядом. «Ну что ты там прячешься? Заходи!» — приветливо махнул он рукой. Крепко сжав в руке прут, Киванов шагнул в комнату. «Что здесь произошло?» — спросил он. «Профессор умер», — скорбно склонив голову, ответил Палмер.
2: «Как умер?»
3: «Умер». Киванов подошел ближе, увидел на груди Маклайна черную обугленную по краям дыру.
2: «Я думаю, ему даже не было больно. Только немного страшно».
3: Палмер поднял плазменный резак с бледно-голубым, почти невидимым огоньком на кончике жала. Киванов, попятившись, перехватил прут обеими руками и выставил его перед собой. «Что тебе надо?» — сдавленно прошипел он.
2: «Мне ничего», — чужак криво усмехнулся.
3: «Я всего лишь выполняю задание». Вдавив клавишу мощности, он махнул резаком, и оружие Киванова стало на треть короче. Отрезанный конец прута с глухим стуком упал на пол. Продолжая медленно пятиться, Киванов уперся в химический стол.
2: Чужак приближался, поигрывая резаком. Он то гасил пламя на кончике жала, то, нажимая клавишу на рукоятке, выбрасывал его вперед почти на полметра. Еще один обрезок металлического прута упал на пол. В руках у Киванова остался кусок длиной не более 30 сантиметров. Чужак поднес жало резака к направленному на него концу прута. Металл мгновенно раскалился, побелел, начал оплывать, как воск. Играл ли чужак со своей жертвой? Лицо его оставалось непроницаемо спокойным, без малейшего признака каких-либо эмоций. Киванов протянул руку за спину и, схватив со стола какую-то стеклянную посудину, швырнул ее чужаку в лицо. Чужак непроизвольным жестом, защищая глаза, вскинул руку и жало резака на мгновение отклонилось в сторону. Киванов прыгнул вперед, схватился одной рукой за корпус резака, а другой, размахнувшись как кинжал, вогнал раскаленный металлический штырь в глаз чужаку. Раздалось отвратительное шипение, и резкий запах горелой плоти ударил Киванову в ноздри. Чужак протяжно завыл, сделал шаг назад и упал на спину. Глава 8. Взаперти. Кейск втащил вяло сопротивляющегося двойника Маклайна в столовую и кинул его на стол. «Присмотри за ним», — сказал он удивленному, уставившемуся на них, Киванову. «Это двойник. И свяжись с Маклайном». Чужаки перекрыли проход в лабораторный корпус. Кейск добежал до перехода в складской корпус и удостоверился, что дверь в конце его, так же, как и ведущая в лабораторной, закрыта и заблокирована изнутри. Выйдя из перехода, он запер дверь со своей стороны. Прежде чем вернуться, он обшарил все помещения корпуса и еще раз проверил запор шлюзовых ворот. «Внутренняя связь не работает», — сообщил ему Киванов. «Так», — Кейск сел, закинул руки за спинку стула и вытянул ноги. «Обе двери в соседние корпуса закрыты. Похоже, нас крепко обложили. Но, по крайней мере, чужаков в нашем корпусе, кроме этого», — кивнул он в сторону одеревенело замершего на стуле с прямой, как доска спиной, лже-Маклайна, «больше нет. Какие будут предложения?» «Ты думаешь, двери заперли чужаки? А ты считаешь, что нас приказал изолировать Маклайн? У меня уже ужин готов. С этим придется повременить». Мигнув пару раз, погас свет. Уловив при последней вспышке света движение чужака, Кейск прыгнул на него и, придавив к стулу, схватил за горло. «Только дернись, я тебе горло вырву», — прошипел он. «Что бы это значило?» — спросил из темноты Киванов. «Думаю, что ничего хорошего», — ответил Кейск. Свет загорелся снова. Киванов облегченно вздохнул. «Напрасно расслабился», — сказал Кейск, отпуская почти задохнувшегося чужака. Включилось аварийное освещение. «Аварийное?» «Вот именно. Энергоблок станции выведен из строя». «Но это значит...» — Киванов умолк, не решаясь высказать вслух то, что и без того было ясно им обоим. «Это значит, что чужаки расползлись по всей станции», — закончил за него Кейск. «А что с людьми?» «Либо сидят запертые где-нибудь в отсеке, как мы с тобой, либо...» Кейск пожал плечами. «Что будем делать? От чужаков нам не отбиться. Лабиринт плодит их со скоростью безумной крольчихи». «Может быть, спросим у него?» — ткнул пальцем в чужака Киванов. «Бесполезно», — поморщился Кейск. «Он, наверное, и сам-то не понимает, что делает. Хотелось бы мне взглянуть на того, кто вообще хоть что-нибудь здесь понимает». «Ты и твой близнец говорили о каких-то хозяевах лабиринта», — напомнил Кийск. «Это были всего лишь слова», — качнул головой Киванов. «Просто нужно было как-то объяснить то, что произошло. Не мог же я сказать, что общался с лабиринтом», — Борис пожал плечами. «Глупо как-то». «Может быть, и было глупо, до тех пор, пока лабиринт не напустил на нас чужаков». Кийск подошел к лже-профессору и, опершись ладонями о колени, склонился над ним. «Ну что, господин Маклайн? Хотите нам что-нибудь сообщить?» «Вам надо было уйти», — не глядя на Кейска, тихим бесцветным голосом произнес чужак. «А вот сейчас я с ним полностью согласен», — повернулся Кейск к Иванову. «Если станция занята чужаками, то нам следует отсюда убираться. Вряд ли мы сможем дождаться корабль СБ, отсиживаясь в каком-нибудь из отсеков. Чужаки нас достанут. Вопрос только в том, куда». «В Южные горы», — не задумываясь, — ответил Борис. «До них не так уж далеко, и там есть где укрыться. Для этого нам потребуется вездеход, и нужно попытаться собрать всех наших. Если чужаки отключили энергоблок станции, значит, они уже вовсю орудуют в складском корпусе. Так я говорю?» Резко обернулся Кийск к двойнику Маклайна. Тот от неожиданности вздрогнул, судорожно сглотнул и быстро кивнул. «И ворота его открыты?» Чужак еще раз так же быстро дернул головой сверху вниз. Получив необходимую информацию, Кийск потерял к двойнику интерес. «Вот туда-то мы и попробуем пробраться», — сказал Кийск Борису. «В багажнике одного из вездеходов я оставил плазменный резак. Надеюсь, чужаки о нем не знают. Если резак все еще на месте, то с его помощью мы сможем проникнуть в любой отсек. На кухне есть что-нибудь похожее на оружие?» «Откуда?» — недоуменно пожал плечами Киванов. «Не знаю откуда, но думаю, что-нибудь тебе подберем». Кийск открыл корпус автоматической хлеборезки и снял с оси круглый нож с остро отточенными загнутыми зубцами. «Смотри, какая замечательная вещь!» — показал он нож Киванову. «И что с ней делать? Метать в противника?» Кийск опрокинул один из обеденных столиков, отвинтил ножку из пластикона и примерил на нее нож от хлеборезки. Ножка оказалась чуть толще, чем отверстие в центре ножа. Ножом Кийск немного обстрогал конец пластиконовой палки, поставил ее вертикально и, переставив сверху нож от хлеборезки, заколотил его рукояткой ножа. Дисковый нож сел прочно, но для надежности Кийск расщепил выступающий из отверстия конец пластиконовой палки, вставил в расщеп вилку и зафиксировал ее концом провода, вырванным из той же хлеборезки. Но как? Кийск для пробы махнул получившимся оружием. «Выглядит устрашающе», — усмехнулся мрачновато Киванов. «Вылитый неандерталец». «Сам ты неандерталец, держи!» Кийск протянул самодельную секиру Киванову. «А тебе?» «А мне привычнее с ножом». Кийск вставил нож в ножны. «Жалко, фонарика у нас нет». «Скоро уже расцветет». Кийск подтянул ремень, поправил нож, проверил застежки на ботинках и подвернул рукава куртки. «Ну, пошли, что ли?» Киванов положил секиру на плечо. «Ива», — сказал он вдруг, — «у тебя было пятно на куртке». Теперь куртка Кийска была совершенно чистой. От кровавого пятна на животе не осталось и следа. Кийск достал платок, который сунул в карман, обтерев им с ножа кровь чужака. На мятом платке не было ни единого пятнышка. «Вот так», — довольно подмигнул Кийск Борису, — «они действительно не люди. Улетучилась их кровушка, а выходит, и совесть у меня чиста. Не с живыми существами мы сражаемся, а с фантомами». Перед тем, как уйти, Кийск отвел двойника Маклайна на кухню и, заведя ему руки за спину, привязал их к трубе раковины. Уже выйдя за порог, он снова вернулся. «Чуть не забыл». Вытащив из кармана очки, Кийск нацепил их чужаку на нос.
5: Продолжение слушайте завтра в это же время. We have all been blind, and yet the answer is staring us in the face. This could be the chance to ensnare our clever friend.
6: We're listening, go on.
5: We shall play his game, perform his work, but remember we hold the ace. For if Miss Dye sings, he is certain to attend.
6: We are certain the doors are barred.
7: We are certain the police are there.
5: We are certain they're armed.
8: The curtain falls. His reign will end.
9: Well, I'm frightened. Don't make me do this. It scares me. Don't put me through this ordeal by fire. He'll take me. I know. We'll be parted forever. He won't let me go. What I once used to dream, I now dread. If he finds me, it won't ever end.

Рэй Брэдбери. В мгновение ока. Рассказы. Бак. Оглядываясь назад, не могу припомнить, чтобы Баг хоть когда-нибудь не танцевал. Прозвище Баг — это, естественно, сокращенное от Джиттербаг в конце 30-х годов, когда мы, ученики выпускного класса, стояли на пороге необъятного мира и задумывались над жизненным выбором, которого не было, все сходили с ума от этого танца. Зато я очень хорошо помню, как Баг, на самом деле его звали Берт Багли, от прозвища Баг ему, как ни крути, был никуда не деться, под заключительные аккорды джаз-банда, игравшего на церемонии вручения аттестатов, вдруг выскочил вперед прямо к сцене и пустился в пляс с воображаемой партнершей. Зал взорвался. От криков и оваций можно было оглохнуть. Дирижер, вдохновленный самозабвенным мальчишеским порывом, дал знак музыкантам повторить последующий куплет, и Баг тоже повторил свой танец. Мы не жалели ладоней, потом оркестр заиграл «Спасибо за память», и все стали подпевать, обливаясь слезами. Прошло много лет, но та картина не изгладилась из памяти. Баг с закрытыми глазами танцует возле сцены, вращая невидимую подругу на расстоянии вытянутой руки. Ноги, словно по собственной воле, выписывают умопомрачительные фигуры. Танец сердца, не знающий границ. Когда музыка смолкла, никто, включая джазистов, не хотел расходиться. Мы погрузились в мир, сотворенный одним из нас, и как могли, оттягивали вступление в тот другой мир, который ждал за порогом школы. Примерно год спустя Баг окликнул меня на улице, притормозив свой спортивный автомобиль с откинутым верхом, и говорит: «Давай, мол, заедем ко мне домой, съедим по хот-догу с кока-колой». Я прыгнул к нему в машину, и мы понеслись, задыхаясь от ветра. По пути Баг не умолкал, хотя ему приходилось кричать во все горло, трепался о жизни, о наступивших временах, но главное — о сюрпризах, которые ждут у него в гостиной. Черт побери, в гостиной, а также в столовой, в кухне, в спальне. Что же он хотел мне показать? Призы. Большие, малые, золотые, серебряные и бронзовые кубки, на которых было выгравировано его имя, награды за победу в танцевальных конкурсах. Вы не поверите, но они громоздились повсюду. И у кровати, и возле кухонной раковины, и в ванной. А уж о гостиной и говорить нечего. Там они, как стая саранчи, заняли все открытые поверхности. Трофеи стояли на каминной полке, в книжном шкафу, где уже не осталось места для книг, и даже на полу. Между ними приходилось лавировать, но все равно несколько штук я нечаянно сбил. Баг сказал, в общей сложности их набралось, тут он запрокинул голову и что-то подсчитал в уме, примерно 320, то есть в течение минувшего года он срывал награду едва ли не каждый вечер.

0: «Неужели?» — ахнул я. «Это все после выпускного?»
1: «А вот такая молодец!» — развеселился Бак.
0: «Тебе впору магазин открывать? Признавайся, кто твоя партнерша?»
1: «Не партнерша, а партнерши!» — поправил Бак. 3 сотни девушек плюс-минус 10 за 300 вечеров».
0: «Интересно, где ты откопал 300 способных и тренированных девушек, с которыми можно рассчитывать на победу?»
1: «Почему обязательно способных и тренированных?» — переспросил Бак, обводя взглядом свою коллекцию. «Это обыкновенные милые девушки, которые вечерами любят потанцевать. Но когда мы выходим на паркет, публика расступается. Все замирают и смотрят на нас, как на небожителей, а мы и рады, что никто не толкается». Он разрумянился, покачал головой и ненадолго умолк. «Ты извини, что-то на меня накатило». Но он не бахвалился, это было ясно. Говорил как есть. «А хочешь, расскажу, с чего все началось?» — предложил Бак, когда передо мной появилось обещанное угощение — хот-дог и кока-кола. «Хм, не трудись, я и так знаю».
2: «А откуда тебе знать?» — удивился Бак.
0: «Все началось в Лос-Анджелесе, с торжественного вручения школьных аттестатов. Кажется, оркестр играл «Спасибо за память», а перед этим...»
1: «Выкатывай бочку,
0: вот-вот бочку. Ты выскочил вперед и начал...»
1: «А я и не прекращал», — перебил Бак. И, закрыв глаза, с головой окунулся в то время. «Я просто-напросто», — повторил он, — «не прекращал».
0: «Теперь у тебя все пойдет как по маслу», — сказал я.
1: «Если ничего не случится».
0: А случилось не больше, не меньше война. Помню, в выпускном классе я по наивности составил список своих лучших друзей, в которых вошло 165 человек. Представляете? 165 и все как один лучшие друзья. Хорошо еще хватило ума никому не показывать этот листок, меня бы засмеяли. Так вот, началась война, которая унесла жизни 20, если не больше, ребят, которые числились в моем списке. Остальные куда-то пропали. Кто залег на дно, кто уехал на восток, кто обосновался в Малибу или Форт Лодердейле. Бак тоже входил в тот список, но оказалось, что я как следует узнал его только полжизни спустя. К тому времени я оброс приятелями и женщинами, с которыми можно было скоротать время, и как-то раз, прогуливаясь воскресным вечером по Голливудскому бульвару, услышал чей-то голос. «А не съесть ли нам по хот-догу, не запить ли кока-колой?» «Баг», — понял я, еще не оглянувшись. И точно, он стоял на аллее звезд, попирая ногами Мэри Пикфорд, между Рикардо Кортесом и Джимми Стюартом. Примечание. Аллея звезд — аллея в Лос-Анджелесе, вымощенная плитами с именами звезд кино и эстрады. Мэри Пикфорд, 1893-1979. Американская кинозвезда, завоевавшая всемирную известность в эпоху немого кино. Создала образ скромной, добродетельной девушки-подростка. Рикардо Кортес, 1899-1997, американский киноактер. Джимми Стюарт, 1908-1997, американский киноактер, снявшийся в фильмах Альфреда Хичкока, Уайльдера и других. У него поубавилось волос, зато поприбавилось жирку. Но это был все тот же Баг. Я несказанно обрадовался и, наверное, чересчур бурно проявил свои чувства, потому что он смутился от таких излияний. Тут я заметил, что его костюм знавал лучшие времена, да и рубашка изрядно пообтрепалась. Но зато он был при галстуке. Баг стряхнул с плеча мою руку, и мы направились в закусочную, где стоя съели по сосиске, запивая кока-колой.
2: «Ты, помнится, хотел стать великим писателем?» — спросил он.
0: «Работаю в этом направлении», — ответил я.
2: «У тебя получится», — Баг улыбнулся без тени иронии. «Ты всегда в своем деле был королем.
0: Ты в своем тоже». Эти слова, похоже, его немного уязвили, потому что он на миг перестал жевать и сделал глоток кока-колы.
2: «Так точно, сэр», — отчеканил Баг, — «я тоже был королем».
0: «Надо же», — сказал я, — «до сих пор помню твои трофеи. Настоящий музей. Скажи, где?»
2: Не дав мне договорить, он ответил. «Кое-что заложил, кое-что оставил бывшей жене, большую часть отдал в благотворительный фонд».
0: «Как жалко», — сказал я, ничуть не покривив душой.
2: Баг посмотрел на меня в упор. «Тебе-то о чем жалеть?»
0: «Сам не знаю», — сказал я. «Понимаешь, мне казалось, ты с ними сросся. Не стану врать, будто я все эти годы только о тебе и думал, но уж когда вспоминал, перед глазами всякий раз возникали эти чаши и кубки. Целый лес, ступить негде было. В гостиной, в кухне, чуть ли не в гараже».
2: «Надо же», — скометил Бак. «Какая память!»
0: Мы допили кока-колу. Больше нас ничего не связывало, хотя Бак заметно прибавил в весе, и я не удержался. «Скажи, когда ты...» — начал я, но не знал, как закончить.
2: «Когда я что?»
0: «Когда ты...» — я с трудом подбирал слова... «Последний раз танцевал».
2: «Давно?»
0: «Ну, сколько лет назад?»
2: «Ну, лет 10-15, может, 20. Пожалуй, 20, я это дело бросил».
0: «Ха, в жизни не поверю, чтобы Баг да не танцевал. Ерунда какая-то».
2: «Честно, даже выходные туфли отнес в благотворительный магазин. А в носках у нас пока не танцуют».
0: «Еще как танцуют, даже босиком».
2: Баг невольно рассмеялся. «Ну ты настырный». «Ладно, спасибо за компанию». Он начал пробираться к дверям. «Счастливый гений».
0: «Погоди». Я вышел следом за ним на солнечный свет и поглядел сначала налево, потом направо, как будто собирался переходить через дорогу. «Знаешь, чего я никогда не видел, но сгорал от любопытства? Ты похвалялся, что вывел на паркет 300 самых заурядных дамочек, и каждая в считанные минуты превратилась в Джинджер Роджерс. Но мне что-то не верится, ведь я в последний раз видел твой танец в 38-м. Примечание. Джинджер Роджерс, 1911-1995, известная американская актриса и танцовщица, партнерша актера и танцора-чечеточника Фреда Астера.
2: «Что значит «не верится»?» — возмутился Баг. «Я же тебе показывал кубки с гравировкой».
0: «Почем я знаю, откуда они взялись?» — не отступался я, глядя на его мятый костюм и потрепанные манжеты. «Кто угодно может накупить себе трофеев и отнести в граверную мастерскую».
2: «Разве я на такое способен?» — вскричал Баг.
0: «А разве нет?»
2: Баг рванулся на мостовую, потом ко мне, потом опять на мостовую, опять ко мне, но не мог решить, что ему делать, то ли убежать, то ли пустить в ход кулаки, то ли устроить скандал. «Ты в своем уме?» — вскипел он. «Думаешь, что говоришь?»
0: «Ой, сам не знаю, что на меня нашло», — примирительно сказал я. «Понимаешь, может, нам больше не суждено встретиться, и я не получу ответа, да и ты ничего не докажешь. Столько лет прошло, а мне до смерти охота посмотреть, как это у тебя получается, Бак. Я должен увидеть твой танец».
2: «Вот еще», — сказал Бак. «Я уж забыл, как это делается.
0: Ладно, врать-то. Допустим, голова забыла, но и только. Держу пари, ты хоть сейчас можешь заявиться в отель «Амбассадор», там по сей день устраивают чаепитие с танцами, и показать класс. Стоит тебе выйти на паркет, все отойдут в сторонку. Помнишь, ты сам рассказывал, и будут глазеть только на тебя и твою партнершу, как 30 лет назад».
2: «Исключено». Бак попятился, но тут же сделал шаг по направлению ко мне.
1: Сказал нет, значит нет.
2: Пригласи незнакомую женщину, первую, какая попадется на глаза. Выведи ее в центр площадки, обними, закрути, как на льду, словом, увлеки в рай.
1: Если ты пишешь, как говоришь, не завидую твоим читателям, съязвил Бак.
2: Ты всем утрешь нос. Спорим на что угодно.
1: Спорить не в моих правилах.
2: Ладно, тогда спорим на что угодно. У тебя ничего не выйдет. Бьюсь об заклад, ты больше ни на что не способен.
1: Эй, ты полегче, сказал Бак.
2: А что такого? Ты теперь никуда не годен, твое время ушло. Держу пари, спорим.
1: Бак залился краской, во взгляде мелькнула какая-то искра. «Сколько ставишь?»
2: «Да хоть 50 баксов».
1: «У меня...»
2: «Ладно, согласен на 30. На 20. Двадцаткой можешь рискнуть?»
1: «А кто говорит, что я собираюсь рисковать?»
2: «Я говорю».
1: «Значит, 20.
2: По рукам?»
1: «Бросаешь деньги на ветер».
2: «Ничего подобного, я на 100% буду в выигрыше, потому что тебе нынче только на ярмарках плясать, и то, если повезет».
1: «Покажи деньги», — не выдержал Бак.
2: «Смотри, мне не жалко».
1: «Где твоя машина?»
2: «Я без машины, так и не научился водить. А твоя где?»
1: «Продал». «Вот незадача, оба без колес. Как добираться будем?»
2: «Ну, добрались мы без особого труда. Я схватил такси, сам расплатился, не слушая возражений Бага, и потащил его через вестибюль отеля прямиком в танцевальный зал. В тот день выдалась чудесная погода, настолько ясная и теплая, что в помещении остались сидеть главным образом пожилые супружеские пары. Среди них затесалось несколько молодых людей с девушками и горстка студенческого вида юнцов, которые, видимо, забрели туда случайно и не могли взять в толк, что делать под эту старомодную музыку из другой эпохи. Мы заняли единственный свободный столик. Когда Бак в очередной раз вознамерился меня отговорить, я сунул ему в рот соломинку и насильно всучил Маргариту. Примечание. Маргарита – коктейль, включающий текилу, лимонный сок и апельсиновый ликер.
1: «С чего тебе приспичило?» – буркнул он.
2: «Дело в том, что ты был в числе моих 165 лучших друзей», – признался я.
1: «Ха, мы с тобой никогда не дружили», — возразил Бак.
2: «Это не поздно исправить?» «О, серенада лунного света, я от нее просто млею, хотя сам не танцую, мне медведь на ухо наступил. Вперед, Бак!» Раскачиваясь, он поднялся со стула. «Положил на кого-нибудь глаз?» — спросил я. «Разобьешь супружескую парочку или выберешь одинокую скромницу. Видишь женскую компанию вон за тем столиком. Спорим, у тебя кишка тонка пригласить одну из таких крошек и преподать ей урок?»
1: Тут Баг не выдержал. Облив меня холодным презрением, он направился туда, где мелькали нарядные платья и элегантные костюмы, а сам оглядывался по сторонам и в конце концов выхватил взглядом худощавую, неопределенного возраста женщину с землистым, болезненным лицом, которая сидела одна, сцепив руки и отгородившись от мира широкополой шляпкой, словно кого-то ждала, но без всякой надежды.
2: «Да, хоть бы и это», — мысленно сказал я.
1: Тут Бак вопросительно посмотрел в мою сторону, я кивнул. Еще мгновение, и он, вежливо склонив голову, завязал разговор. Судя по всему, дама ответила, что не танцует, потому что не умеет и не испытывает ни малейшего желания. «Ну, я вас очень прошу», — настаивал он. «Ах, нет, ни за что», — отказывалась она. Бак повернулся ко мне лицом и со значением подмигнул, он уже держал ее за руку. Потом, даже не глядя на свою избранницу, он поднял ее со стула, придерживая под локоток, и одним скользящим движением вывел на середину танцевальной площадки.
2: Что можно сказать? Как описать это словами? Во время нашей давнишней встречи Бак действительно не хвастался, он говорил правду. Стоило ему обнять партнершу, как она сделалась невесомой. После первого круга шагов, обводок и вращений она почти не касалась ногами пола. Создавалось впечатление, что ему приходится ее
0: придерживать, чтобы она не улетела, как легкая паутинка, как диковинная птичка-колибри, которую держишь на ладони, ощущая лишь биение крошечного сердечка. Она отступала, кружилась и снова возвращалась, а Бак скользил в непрерывном движении, соблазнял и отвергал. Куда делись его 50 лет? Ему было 18. И все, что, как ему казалось, утратило память, теперь вспомнило тело, которое освободилось от земного притяжения. Он нес себя в танце точно так же, как нес свою партнершу беззаботным изяществом обольстителя, который не сомневается в успехе вечера и последующей ночи. События разворачивались по описанному им сценарию. Через минуту, самое большее, через полторы, танцевальная площадка опустела. Бак с незнакомкой вихрем пролетел по кругу, а остальные пары расступились и замерли в неподвижности. Дирижер чуть не забыл о своих обязанностях, музыканты тоже впали в транс и подались вперед, чтобы лучше видеть, как Бак и его новоиспеченные возлюбленные кружатся и парят в воздухе, не касаясь ногами паркета. Когда отзвучали последние аккорды серенады, настал миг полной тишины, который сменился бурей аплодисментов. Бак сделал вид, что овация целиком и полностью посвящена его даме. Он поддержал ее во время реверанса и проводил на место. Она опустилась на стул с закрытыми глазами, не смея поверить в то, что произошло. Между тем Бак опять был на виду. Он успел пригласить одну из замужних дам, сидевших за соседним столиком. На этот раз никто и не подумал выйти в центр зала. Бак с закрытыми глазами кружил в танце чужую жену. Поднявшись из-за стола, я положил на видное место $20. Как-никак, Бак выиграл пари, верно? Зачем мне понадобилась вся эта затея? Ну, скажем, чтобы не оставлять его танцующим в одиночку перед сценой школьного актового зала. У выхода я оглянулся, Бак заметил меня и помахал. У него предательски блестели глаза, как, впрочем, и у меня. Рядом со мной кто-то прошептал: «Вы только поглядите, что он вытворяет!» «С ума сойти», — подумал я, — «он способен танцевать всю ночь. Что до меня, я был способен только шагать». И зашагал. Выйдя на улицу, и шагал до тех пор, пока мне снова не исполнилось 50, пока не закатилось солнце, пока старый Лос-Анджелес не погрузился в густой июньский туман. Перед сном я с сожалением вспомнил, что Бак, проснувшись поутру, не найдет у кровати чистокола почетных трофеев. В лучшем случае он найдет один единственный, но вполне осязаемый трофей — милую женскую головку на своей подушке.

0: Наталья Щерба. Котам с ключом в зубах не доверяйте. Вовка – мой настоящий, самый лучший друг. Мы с ним очень непохожи. Я сам по себе тихий, даже застенчивый. Хотя нет, осторожный. А Вовка наоборот, отчаянный и бесшабашный. «Сорви голова», как говорит его мама. Мы учимся в параллельных классах и даже в спортивные секции ходим разные. Вовка на бокс, а я на шахматы. Так папа мой захотел. Но у нас есть общее дело. Гулять по разным улицам и переулкам, пустырям и свалкам, воображая, что мы путешественники или исследователи, или даже великие первооткрыватели, покорители новых неразгаданных миров. Эх, а ведь все началось 2 года назад, с кривой улицы. Да, именно в тот день случилось то, что перевернуло нашу беззаботную, радостную жизнь с ног на голову. Мы с Вовкой, привлеченные необычным и смешным названием улицы, свернули в тихий зеленый переулок. Но ничего особенного не встретили. Малыши, возящиеся в песочницах, шепчущиеся бабки на лавочках, несколько мальчишек на велосипедах.
1: «А, пошли отсюда!»
0: Разочарованно протянул Вовка, и я с ним тотчас же согласился. Как неожиданно заметил кота. Черный, довольно крупный кот вырулил из первого подъезда 5-этажки, воровато оглядываясь по сторонам, держа в зубах что-то темное и блестящее. Увидев нас с Вовкой, он замер. Я шикнул на котяру, и тот, уронив ношу, жалобно мяукнул и скрылся в кустах. На меня никто не обращал внимания, и я поднял с земли загадочный предмет. Это был ключ. Длинный, потемневший от времени, железный ключ с красивыми узорчатыми зубцами на бородке.
2: «Ух ты!» —
0: восхитился за моей спиной Вовка. «Классная вещь! Кажись, старинный какой-то!» «Интересно, чей он?» Я задумчиво покрутил ключ в руке. Между тем погода начала быстро портиться, даже очень быстро. Ветер усилился, небо набухло и почернело, нависнув над городом огромными пузатыми тучами. Двор стремительно опустел.
2: «Слушай!» – жарко зашептал мне в ухо Вовка, оглядываясь. «Если есть ключ, значит есть и дверь!»
0: Он усмехнулся.
2: «Кот из этого подъезда вышел, верно? А ключ непростой, явно не от квартиры. Может, заглянем в подвал, а?»
0: Я поежился. Идея, конечно, хорошая, но сулит некоторые неприятности. В прошлом году мы забрались в подвал родной 9-этажки и встретили дворника, дядю Мишу, как раз закрывающего свои метлы ведра. Ух, и попало нам тогда от родителей! Но ключ приятно тяжелел в моей руке, маня и завлекая, обещая удивительные сюрпризы. А ветер, распаляясь, дул все сильнее, тучи пыжились, будто от злости, и, наконец, прорвались первыми гневными каплями, не оставив нам выбора.
2: «Бежим туда!»
0: Вовка схватил меня за руку, и мы прыгнули в черное нутро незнакомого подъезда, откуда вышел странный кот, имевший тягу к ключам. Теперь, по прошествии 2 лет, мне казалось странным обстоятельство, что я совсем не придал значения тому, что кот нес в зубах ни колбасу, ни кусок мяса или, скажем, дохлую мышь, а именно железный ключ. Дверь в подвал была приоткрыта, оттуда шел слабый электрический свет, и Вовка решительно ступил на узкую лестницу, ведущую вниз. Я не без опаски последовал за ним, и вскоре мы очутились в тесном, плохо освещенном полуподвальном коридоре с низким сводчатым потолком.
2: «Ух ты! Как в старинном погребе!» — восхитился Вовка.
0: «Откуда ты знаешь, какой с виду старинный погреб?» — поддел я друга, но в душе согласился. Замечательный подвал, жуткий, мрачный, таинственный. Вдоль стен тянулись обитые железными полосами двери. Камеры пыток, как тут же окрестил их Вовка. А на полу были настелены ровные желто-серые доски. «Корабельная палуба!» — восхитился я. И мы пошли по коридору,
2: скрипя дощатыми половицами, пробуя дверные ручки. Но все двери были закрыты.
1: «Давай испытывать твой ключ», — предложил Вовка и протянул руку.
2: Но я отстранил его и сам вставил ключ в первую замочную скважину. Вернее, попытался, ибо ключ не подошел. И тут мне пришла в голову тревожная мысль. «Возможно, мы вторгаемся в чужую собственность, а это чревато всякими неприятностями», — я сказал об этом Вовке.
1: «Ты что?» — возмутился он. «Мы же только заглянем, и все. А ключ оставим в скважине замка».
2: «Да нам еще спасибо скажут за это!» Ключ подошел к самой последней двери. Он легко проник в замочную скважину, повернулся два раза, и дверь с легким щелчком открылась. А вот этого мы никак не ожидали. Перед нами дрожала серая дымовая завеса. Сначала мы подумали, что начался пожар, но вот какая штука. Туман клубился и извивался, словно состоял из сотни маленьких тучек, вздумавших побегать друг за другом, но ни на сантиметр не переступал порога загадочного помещения. А еще оттуда тянуло сыростью и плесенью.
3: «Как ты думаешь, что это?»
2: — спросил я дрожащим голосом. «Честно говоря, я же не был таким смелым, как Вовка, поэтому, завидев нечто совершенно непонятное, порядком струсил. Но Вовка всегда был очень храбрым, это точно. И сейчас, лишь чуть-чуть помедлив, он быстро погрузил руку в туман и тут же отдернул. Ничего страшного не произошло. Тогда Вовка решил погрузить две руки. «Там холоднее в тумане», — изрек он с видом настоящего исследователя. «Будто в холодный кисель окунаешься».
3: «Идем домой», — струсил я окончательно. «Это мне не нравится».
2: «Нет», — решительно заявил Вовка. «Я хочу узнать, что за туманом». И шагнул в серую мглу. «Знаете, я, конечно, боязливый и осторожный, но оставить друга одного в неизвестном месте...» Поэтому, крепко зажмурившись и зажав рукой нос, я ринулся вслед за Вовкой. Ощущение было такое, будто я нырнул в густой суп или манную кашу, но разобраться не успел, ибо сразу выскочил. Туман длился не более полутора метров, а может и меньше. Закрытые веки резко обожгло огнем. После леденящего тумана данное обстоятельство вызывало чуть ли не состояние шока. Мне понадобилось некоторое время, чтобы попытаться открыть глаза, и то они все равно слезились. Место, куда я попал, оказалось необыкновенным. Узкий длинный коридорчик, сильно искривленный в одну сторону, а кроме того, стены, потолок и пол были сплошь укрыты зеркалами. Странный голубоватый свет, шедший неизвестно откуда, отражался в их бесчетном количестве. И создавалось впечатление, будто здесь находится добрая сотня включенных электрических ламп. Дым исчез. Вместо него позади меня имелось ровное гладкое зеркало. Но когда я тронул его, оно с легкостью поддалось, приоткрывая туманную штору. Я облегченно вздохнул. Хоть с этим все было в порядке. Вовки нигде не было. Разувшись, чтобы обозначить место, откуда вышел, я двинулся вперед по коридору, по левой стороне. Пол мягко пружинил под ногами. Глаза привыкали к необычному свечению. Зеркала, зеркала, зеркала. Странно, но сам коридор как-то странно загибал вправо, как будто по кругу. И я не очень удивился, увидев вскоре свои синие кроссовки, темнеющие на зеркальном полу. Я пришел обратно, но Вовки-то не встретил. И еще передо мной клубилась туманная завеса, выход наружу. Кто-то открыл ее? Вовка? И вдруг из тумана вынырнул кот. Тот самый черный кот, которого я спугнул на улице. Не обращая на меня никакого внимания, он, коротко мяукнув, затрусил по коридору и направился так же, как и я, в левую сторону. Я так удивился появлению черного кота, что даже на мгновение позабыл про Вовку. Поэтому, заметив друга, показавшегося с левой стороны, где уже исчез кот, я очень обрадовался. Но Вовка почему-то двигался спиной вперед, пятясь как-то по-кошачьи, пружинистыми шагами. «Вовка, представляешь, сюда тот самый черный кот пришел! Проник через туман!» Вовка ничего не ответил, быстро продолжая пятиться, промелькнул возле меня и исчез за поворотом в правой стороне. Я только успел засечь, что глаза его были закрыты. И тут меня начала бить крупная дрожь, как будто я погрузился в ведро со льдом по самую макушку. Странно как-то и неприятно видеть друга в таком непонятном состоянии. Что с ним происходит? Не успел я как следует ужаснуться, как мимо меня прошмыгнул кот с чрезвычайно довольной мордой. Животное, подняв передние лапы, двигалось на задних совсем по-человечьи, в противоположную Вовке сторону. Мимо меня опять пронесся Вовка, и двигался он, хоть и спиной назад, но намного быстрее, чем в первый раз. И с другой стороны, описывая такие же круги, как и Вовка, стрелой промелькнул, раскинув лапы, кот, как будто пролетел, подхваченный порывом ветра. Я застыл, будто врос в проклятый зеркальный пол, и совершенно не знал, что предпринять. А после стало еще хуже. Началась полная катавасия. Вовка задвигался так быстро, что расслоился на тысячи одинаковых Вовок, как будто бегущих друг за другом тесной шеренгой. То же самое происходило и с котом, но в другую сторону. Вовки и черные коты так быстро замелькали, что перемешались во что-то пестрое, неразборчивое. Перед глазами у меня все поплыло, и я осел вниз.

0: Над ухом жалобно мяукнули. Я открыл глаза и встретился с зелеными кошачьими глазищами, совершенно одурманенными. Рядом, стоя на коленках, тряс головой Вовка.
1: «Вовка, ты жив?» — обрадовался я чрезвычайно.
0: Вовка перестал трясти головой, поднялся и вдруг резко схватил кота за шкирку и кинул его за туманную завесу. И еще крикнул зло вдогонку. «Пшел вон!»
1: «За что ты его так?» — удивился я.
0: Вовка пожевал губами, почесал нос, подумал и обратился ко мне. «Шел бы ты домой, мальчик!» И мяукнул. Очень натурально. Я обомлел.
1: «Ты чего?» Перепугался я не на шутку, подумав, не повредился ли Вовка головой от этих чудных гонок.
0: Вовка еще пожевал губами, повертел головой, поразминал пальцы, зачем-то потрогал свои уши и произнес. «Кто?»
1: «Мишка».
0: «Шел бы ты домой, Мишка».
1: Но я уже все понял и сильно запереживал. «Вов, ты только не волнуйся. Сейчас мы выйдем из этого проклятого места. Пойдем к врачу. Или нет, к твоей маме».
0: Вовка опять пожевал губами. Это начало меня раздражать. И согласился. «Можно к маме. Пойдем». Дождь на улице закончился, и был уже поздний вечер. Дома волнуются, небось. Кота нигде не было.
1: «Ой, а где же ключ?» — спохватился я. «Мы его в скважине оставили».
0: «Забудь», — отмахнулся Вовка. «Это теперь не наша забота».
1: «Но все же...»
0: — начал было я, но Вовка перебил меня. «Послушай, Мишка, ты не мог бы меня домой отвезти? Что-то я совсем плох».
1: Он потер виски и вдруг, пошатнувшись, начал медленно оседать на асфальт. Я быстро ухватил его под локоть и, обнявшись за плечи, побрел вместе с ним к нашему двору.
0: «Отвык, отвык, да, отвык», — повторял Вовка, как заведенный, и я все больше беспокоился за его здоровье.
1: Провел я его, как сейчас помню, до самой квартиры. Позвонил в дверь, поговорил со встревоженной мамой, сразу определившись, что Вовка болен и имеет высокую температуру, выслушал речь о том, что кто же гуляет под таким дождем, и ушел, так и не дождавшись от Вовки хотя бы пока.
0: Вовка перестал общаться со мной, даже избегал меня, не отвечал на телефонные звонки. Сначала меня это беспокоило, но потом я узнал, что у лучшего друга все хорошо. В классе он стал первым учеником, выиграл олимпиаду по физике. У него появились новые друзья, и даже по слухам, он начал встречаться с девчонкой Олей из соседнего двора. Но что-то меня беспокоило. По ночам мне часто снился черный кот. Он протягивал ко мне мохнатые лапы и просил принести ему молока или хотя бы рыбку. Вовка встретил меня хмуро. Увидев, что я собираюсь войти, он даже собирался закрыть дверь, но я оказался быстрее и успел поставить ногу.
1: «Надо поговорить».
0: «Ладно, заходи». Вовка повернулся спиной и побрел по коридору. В комнате, когда-то такой мне знакомой, все переменилось. Начать хотя бы с того, что исчезли боксерские перчатки, висевшие над кроватью, и большая карта мира на всю стену. Мы так часто с Вовкой мечтали, как объедем вместе весь земной шар. Не забудем на своем пути ни одной страны, ни одного уголочка планеты, даже самого неисследованного. «Ты боксом еще занимаешься?» — спросил осторожно я, приметив, что на книжных полках прибавилось книг и преимущественно учебников, что для Вовки вообще как-то не характерно. Вовка резко повернулся, вперившись в меня долгим, испытующим взглядом. Темно-карие глаза его, казалось, хотят прожечь во мне дырку.
2: «Чего надо, собственно?» — спросил он незнакомым голосом.
0: Вглядываясь в темные зрачки его глаз, я вдруг понял, ощутил, почувствовал, что передо мной не Вовка. Это был чужой взгляд, абсолютно чужой.
2: «Я не твой друг, Вовка», —
1: как будто подтверждая, сказал он, и я ему сразу поверил. А дальше я услышал совершенно невероятную историю, что когда-то этого мальчишку, который сейчас стал Вовкой, звали Игорем, и он тоже встретил черного кота с ключом в зубах. Но его кот сам повел за собой в подвал, и что мальчишка тоже проник через туман и совершил превращение. Стал котом, а кот — Игорем. 3 года ушло на то, чтобы понять, что надо отдать кому-то ключ, чтобы превратиться обратно в мальчишку. Но попытки были неудачными. Выбранные котом жертвы не хотели лезть в подвал, как он не пытался их завлечь. Раз даже унесли ключ с собою, и ему пришлось 1,5 года караулить 1 квартиру, прежде чем вернуть себе ключ обратно. И тут неожиданно такое счастье. Мы сами полезли в подвал. «А где же Вовка?» – прошептал я, хотя и так уже догадался. Вовка вздохнул. «Он уже не сможет превратиться в меня, то есть в себя. Я сразу попробовал. Тот, кто стал мною, объяснил мне, что обратного превращения не происходит, и даже предложил побегать в противоположную сторону зеркального коридора. Почему-то ускорение для превращения происходит, если бежать именно так. Человек в левую, а кот в правую сторону».
2: «Послушай, а если бы я тоже пошел в правую сторону?» — ужаснулся я.
1: Мы помолчали, думая о своем.
2: «А родители что, ничего не заметили?» — подумал я вслух.
1: «Заметили», — невесело усмехнулся Вовка. «Но списали все на переходный возраст».
2: «Так надо же выручать Вовку!» — сказал я решительно. «Ты должен вернуться туда!»
1: «И опять стать котом? Копаться в мусорных баках? Нет уж!»
2: Вовкины глаза сузились.
1: «Кроме того, я же тебе говорил, обратное превращение невозможно. Дело тут в замедлении времени, я прочитал в учебнике по физике».
2: «В чем дело?»
1: Физика не была моей сильной стороной. «Есть такая штука – замедление времени», – терпеливо начал объяснять Вовка. «Когда у одного, в нашем случае человека, время замедляется, а у другого, в нашем случае кота, убыстряется. Один видит, что у другого время течет быстрее, а другой, наоборот, наблюдает, что у первого время течет медленнее».
2: «Ну и?»
1: «Я специально изучал этот вопрос», — сообщил Вовка. «То пространство само как часы. Свет отражается от одного зеркала к другому за равный промежуток времени. Ты знаешь, мне кажется, в этом зеркальном коридоре время остановлено, или, вернее, замедлено».
2: «Но как же такое возможно?»
1: «В том-то и дело, что невозможно», — глубокомысленно изрек ненастоящий Вовка, но сделал это совсем как настоящий. «Понимаешь», — продолжил он, — «в зеркальном коридоре как бы сдвигается ощущение реальности. То есть тебе вот казалось, что движется кот и мальчишка, а на самом деле двигался сам коридор».
2: «Но я-то никуда не двигался».
1: Вовка окинул меня оценивающим взглядом. «Ты уверен?» — спросил он. Конечно, я уже сомневался, а еще подумал, что буду больше времени уделять физике.
2: «Ну, а обратно-то поменять их местами можно?» — с надеждой спросил я.
1: «Нет, время же прошло, обратно его не вернешь. Его можно только замедлить или растянуть». Вовка поднял брови, мол, как же ты не понимаешь. «Это, брат, теория относительности». Он многозначительно поднял вверх указательный палец. «Парадокс времени».
2: «Ага». Я почти ничего не понял, и от этого мне стало еще тоскливее.
1: «Я думаю...» — Вовка отвел глаза. «Есть только один выход. Ты должен привести какого-нибудь другого мальчишку и тем самым спасти своего друга».
2: Я подавленно молчал.
3: И еще, по-моему, превращение можно совершить лишь тогда, когда идет дождь или перед дождем. Наверное, это связано с тем, что атмосфера сильно разряжается, большая влажность, много озона выделяется.
2: Гроза была страшной, а я бежал и бежал к знакомому переулку, громко шлепая по хлопающим, бурлящим лужам, стараясь заглушить удары собственного сердца. Увидел его сразу. Мокрый, жалкий комочек из черной слипшейся шерсти дрожал в подъезде возле негреющей батареи. Я встретился глазами с затравленным, безнадежным взглядом, как мне показалось, совсем человечьим. Глубоко вздохнул, поднял взмокшего кота на руки, выдрал у него из зубов ключ и шагнул вместе с ним в подъезд. Я знал, что надо сделать, и иначе поступить не мог. Старался не думать, что теперь придется добывать еду в мусорных баках.
3: «Вот это подвальчик забабахали, да?» — восхитился рядом Вовка.
2: Я очнулся. Из ушей будто вытащили вату. Огляделся. Да мы еще в подвале. Вон, моя рука держит ключ. Я только что вставил его в скважину и даже успел раз повернуть. Так это что, мне привиделось?»
3: «Ну что же ты, давай!» — поторопил меня Вовка, блестя глазами от любопытства.
2: «Не подходит», — сказал я ровным голосом. «И тут не подходит. Застрял?»
3: «Черт!» — расстроился Вовка. «А я так надеялся! А ну-ка, еще попробуй!»
2: Я сделал вид, что стараюсь с усилием повернуть ключ, а потом резко вырвал его из скважины.
3: «Дай я!» Протянул к нему Вовка руку, но я приложил палец к губам.
2: «Шш! Слышишь? Идет кто-то!»
3: Вовка замер.
2: «Надо выбираться!» Я взял его за руку и решительно потащил к выходу. Дождь уже прошел, посвежело, и в воздухе разлился густой аромат душистого теплого вечера. Я размахнулся и закинул ключ далеко в кусты.
3: «Зачем?» — воскликнул Вовка, с тоскою проследив за его полетом.
2: Мне показалось, что в кустах мелькнула чья-то черная тень.
3: «Кот?»
2: «Идем домой. Волнуются, небось?»
3: «Ага», — легко согласился Вовка.
2: «Слушай, Мишка, а ты знаешь Ольку с соседнего двора? Симпатичная такая девчонка». И мы, не торопясь, пошли по улице, все больше удаляясь от странного дома. Я, конечно, думал, что же это было, галлюцинация? Или время убыстрилось надолго, прокрутив мне картинку будущего, что-то вроде предупреждения?
3: «Погоди!»
2: Я остановился и бегом бросился назад, к кустам.
3: «Послушай, кот, Пушок, Кузька, Игорь, ты приходи ко мне жить!»
2: Я назвал адрес. «Блюдце молока у меня всегда найдется, хорошо?» Кусты ответили молчанием.
3: «Эй, ты что там?»
2: Вовка удивленно топтался на месте, и я бегом бросился к нему. И мы пошли домой. Из кустов, ломая ветки, выскочил крупный черный кот с большим ключом в зубах и, воровато оглядываясь, быстро затрусил к подъезду.
4: Наталья Щерба. Котам с ключом в зубах не доверяйте. Рассказ читал Олег Булдаков.
5: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Тау Фрейя. Сказка о чужаке. Эгей, припорошило-то поле снежком. Не ходи на двор, дружок, не вернешься назад. Гляди, как птичьи перья превращаются в засохшие травы, да под пухом овечьим исчезают без следа. Было то давно, когда в глазах живущих горел огонь нездешних миров. В одной деревне, ни большой, ни малой, жила девица. И то еще вопрос, была она больше красивой, нежели дерзкой, или более дерзкой, нежели красивой. Никому в руки кошка не давалась до одной весны. Ранний март плыл дорогами, стекал ручьями, выл котами по крышам. И ночью сырой в деревне нечистая принесла чужака. Утром его нашли, голова, всего в грязи да гнойных ранах. Как увидел людей, так вскочил и хотел было бежать. Не тут-то было. Видать, сильно ранен был, да истощен. Кости-то наружу торчат, на теле мяса нет. Странный он был, не разговаривал, все только рычал да всхлипывал. Чудной. Но народ в деревне был добрый. Заковали в цепи, да в сарае поселили. Не выгонять же приблуду в такую пору. Выходили. И то сказать, сам выкарабкался. Народ-то добрый, но осторожный. Кормили мало и редко. Одна только девица-красавица все заглядывала в сарай. То горбушку хлеба черствую, то каши какой, луку сырого принесет. Говорила с ним подолгу, а он поначалу скалился, а потом заулыбался. Начал за ней повторять. Быстро, почитай, за весну

0: стало. Красив молодец, силен, волосы в тугую косу заплетал, отрезать напрочь отказался. Только выбрился начисто. Глаза синие, волосы медные, улыбка открытая. «Ой, держитесь, девки деревенские!» Тут наша девица и не сдержала сердце свое в ладонях, бросила под ноги чужаку. А он улыбнулся, обнял и прочь ушел. Ничего не сказал ей. А как урожай собрали, заметили все, что-то неспокоен чужак, все мечется вечерами по опушке леса, а то сядет на берегу реки и вдаль глядит, будто в камень превращается. Не слышит, не видит ничего. Молчалив стал, суров, не улыбался уж даже солнышку. Только на девицу поглядывал, и такая тоска в глазах его была. Ночью как-то постучался к ней в окошко. «Пошли, — говорит, — скажу тебе кое-что». Взял за руку и увел на край деревни. Сели вдвоем на камне и молчат.
1: «Слыхала?
0: — говорит ей. —
1: Сказки про чудо-юдо, что от поцелуя любимой своей добрым молодцем становится».
0: «Слыхала. Что ж ты сказки мне рассказывать хочешь сейчас? Так пошли бы в дом, молока бы с медом нагрела и расскажешь, что хочешь».
1: «Нет, погоди, золотце».
0: И голос его вдруг ласковым стал, и гладким, и твердым одновременно, как галька речная.
1: «Не пойду я. Люба ты мне. Жить без тебя нет сил уже. Но сказка-то лживая. Не бывает таких сказок в жизни. В жизни все наоборот. Любовь чудеса творит. Да не все чудеса людям на счастье».
0: Сказал так, обнял девицу и поцеловал. И вдруг страшно ей стало, так что закричать захотелось и бежать, бежать, бежать. Ветер налетел, ветки с деревьев пообломал, раскидал вокруг. Темнота сгустилась, и на горизонте молния небо прорезала. Закрыла девица лицо прекрасное руками и осела на землю. И вдруг тихо стало, тихо-тихо и спокойно. И окутала девицу тепло неземное, ласковое, будто солнце среди ночи выглянуло. Открыла она глаза, а перед нею зверь огромный сидит. Не молнии то сверкали, то глаза горели его. Не темнота то сгустилась, то тело его силой налилось. И голос услыхала она, твердый, низкий, бархатный, как галька речная.
1: «Врут в сказках. Свободу поцелуй истинной любви дарит. Да не ту, не теми мерками люди меряют, не нашими. Прощай, золотце, счастлива теперь будешь. Верь мне, я теперь все могу, но не место мне здесь. В ту ночь много крыш ветром сорвало, но никого не прибило. Только деду Зубу последний зуб выбило. И то, говорят, то сосед его камень кинул. Не видели в тех краях больше чужака. А девица вскоре уехала из деревни. В город уехала, в столицу. Говорят, ученой стала. Сказки пишет. Да все какие-то непонятные людям. Чуждые. Ну, что с них взять? Столица. Эх, замело поле снежком. Не ходи, дружок. Посиди, выпей с нами меду.

0: Сцена 7. Тропа философа. Стоит раз проснуться в 6 утра, и что? Теперь всегда так будет? Думал я, открывая глаза на следующее утро в тот же час, что накануне. И сразу вспомнил. Сюсай Йосида. Спать мгновенно расхотелось. Я повернулся туда, где должен лежать Митараи. Если он уже проснулся, самое время рассказать друг другу о том, что удалось узнать за эти дни. В следующий миг я проснулся уже окончательно. Постель Митараи была пуста. Надо же, уже встал и ушел. Вот это человек. Нет, стоп. Футон, который я уже засыпая кое-как постелил вчера вечером, так и лежал криво нетронутый. Где же Митараи? Думал я, тупо разглядывая его постель. Понятно, что дома он не ночевал. Где же он? Неужели вышел на след преступника и попал в беду? Может, его где-нибудь заперли? Прямо какое-то кино получается, честное слово. Не знаешь, что и думать. Все же, наверное, Митараи удалось что-то нарыть. Если он не пришел ночевать, значит, есть на то причина. А причина может быть только одна. Митараи узнал что-то важное. Сегодня 12-е, четверг, последний день. Он это понимает и должен использовать каждую минуту. А может быть, его вообще нет в Киото? Уехал куда-нибудь еще? Наверняка так и есть. Иначе почему он не пришел ночевать? Я немного успокоился, но желание как можно скорее обменяться с Митараи новостями стало только сильнее. Так много хотелось ему рассказать. Усилия, которые я потратил за эти дни, были не напрасны, а то, что удалось разведать Митараи, наверняка как-то связано с результатами моего расследования. И если он еще не пришел к окончательному заключению, информация, которой я готов с ним поделиться, вполне может стать ключом к решению стоящей перед нами задачи. В любом случае, Митараи должен позвонить. Надо ждать. Я попробовал снова прилечь, но сон не шел. Надо чем-то себя занять. С этой мыслью я снова поднялся. Эмота еще спал. До подъема ему оставалось еще около часа. Стараясь его не разбудить, я вышел на улицу. Если Митараи позвонит, ничего страшного. Эмота же дома. А убежит на работу до моего возвращения, обязательно оставит мне записку. Район Нисикёгаку, где прежде я никогда не бывал, теперь был мне знаком как свои 5 пальцев. Дойдя до спортивного парка, я развернулся и двинулся обратно. Эмото уже пора было собираться на работу. Когда я открыл дверь, он как раз чистил зубы в ванной. Митараи не звонил. В 8 часов Эмото перед уходом спросил меня. «Что, пойдем вместе?» «Нет, я побуду здесь. Митараи может позвонить». «Ну, как знаешь, я пошел». Дверь за Эмото закрылась, я услышал, как он затопал по лестнице. «Ага, уже на улицу вышел». Подумал я и тут же громко и тревожно зазвонил телефон. Я схватил трубку. «Кадзуми!» — донеслось до меня. Я узнал Митараи с большим трудом. Его было едва слышно. Он не говорил и издавал какой-то жалкий хрип. Я даже подумал, что Митараи по своему обыкновению решил отмочить глупую шутку. «Что случилось? Где ты? С тобой все в порядке?» Я не заметил, как перешел на крик.
1: Хреново мне».
0: И после паузы...
1: «Я сейчас сдохну. Приезжай за мной скорее».
0: Я понял, что дело плохо. «Ты где? Что происходит?» Второй вопрос был глупый. Сначала надо понять, где он находится. Голос Митараи все больше слабел. Я почти не слышал, что он шепчет. Из трубки доносился шум проезжавших автомобилей и голоса детей, направлявшихся в школу. Митараи звонил с улицы, наверное, из автомата.
1: «Что происходит?»
0: – прохрипел он.
1: «Я сейчас не могу».
0: «Хорошо, хорошо, я еду. Где тебя искать?»
1: «Я у самого входа. Тропа философа. Только не со стороны Гинкакудзи. У противоположного входа».
0: Тропа философа – одно из самых популярных мест любования сакурой в Киото. Названо так в честь японского философа Китаро Нисида, 1870-1915 года, любившего по ней прогуливаться. Гинкакудзи – в переводе «Серебряный павильон». Буддийский храм, построенный в 1483 году, одна из главных достопримечательностей Киото. Я был в замешательстве. Какая еще тропа философа? Никогда такое не слышал. Наверное, Митарая немного не в себе, вот и заговаривается. Это улица так называется? Что, есть такая? Таксисты знают?
1: Знают. И по дороге купи какую-нибудь булку и молока. Приезжай.
0: Булку? Молоко? Куплю, конечно, но зачем тебе?
1: Есть. Что с ними еще можно делать?
0: Что за человек? Еле дышит и все равно норовит подпустить яду.
1: Такой вредный характер.
0: Ты не ранен?
1: Нет.
0: Хорошо, еду. Жди там. Бросив трубку, я выскочил из квартиры и помчался на станцию Нисикёгаку. Что все-таки случилось с Митарай? Такое впечатление, что он при смерти. Временами этот человек становился несносным, но ведь он мой единственный друг. Конечно, он норовит меня уколоть, но это еще не говорит о том, что с ним все в порядке. В Сидзиока в Арамате я купил булочек, молока и поймал такси. «Вам туда, в конец улицы», — сказал водитель, высаживая меня. Схватив пакет с провизией, я пустился бегом под уклон. «Ага, вот камень. На нем иероглифы. Тропа философа». Тут же был разбит маленький скверик. Вокруг ни души. Тропа философа начиналась сразу за сквером и шла вдоль реки. Пройдя немного, я увидел скамейку, на которой лежал заросший щетиной бродяга. Возле него, махая хвостом, крутилась черная псина. Я чуть не прошел мимо. Мне поначалу в голову не пришло, что этот бомж и есть мой друг. Я заглянул ему в лицо и услышал: «А, это ты?» Митарай попытался сесть, но силы, казалось, оставили его. Мне пришлось поддержать его за спину. Когда, наконец, он принял сидячее положение, я был поражен происшедшей с ним переменой. Отросшая щетина, всклокоченные волосы, провалившиеся красные глаза, впалые щеки. Кожа приобрела серо-зеленый оттенок. Настоящий бродяга, оказавшийся на дне люмпен. «Поесть принес?» Сейчас это интересовало Митарай в первую очередь. Я быстро протянул ему пакет. «Я уже забыл, когда ел нормально. Зачем человеку есть, спать? Жалко на это время тратить. Сколько всего можно было бы сделать?» С этими словами Митарай открыл пакет и набросился на булочки. «Плохо дело», — подумал я, глядя на него. Мой друг явно был на взводе и никак не мог успокоиться. Когда у него все ладилось, он излучал спокойствие и уверенность в себе. Сейчас я этого не ощущал. У меня появилось нехорошее предчувствие, все ли у него в порядке с головой. Я постарался прогнать эту мысль. Просто он так увлекся расследованием, что забыл о еде. Глядя, как Митарай, словно недокормленный ребенок, жадно поглощает булочки, я испытывал одновременно разочарование и жалость. «Когда ты ел в последний раз?»
1: «Как-то не до того было. Вроде позавчера или позапозавчера. Забыл, короче».
0: Митарай был очень истощен. Нужно, чтобы кто-то был с ним рядом, чтобы напоминать ему вовремя, что надо поесть или поспать, иначе, боюсь, мой друг долго не протянет. Но, несмотря ни на что, мне очень хотелось рассказать Митарай все, что удалось узнать за эти дни. Но сначала, решил я, он должен поведать, что с ним произошло. Подождав, пока Митарай доест, я несколько раз просил его жевать хорошенько и не глотать куски. Я, наконец, поинтересовался, смог ли он продвинуться в расследовании. При этом я изо всех сил старался не вызвать у него раздражения.
1: «Выжимка из вчерашнего дня! Вот что такое утро!»
0: Вдруг ни с того ни с сего провозгласил Митарай. Я онемел от изумления.
1: «Мечешься по Такайдо, по ночам не спишь?» «Ну почему, когда все говорят «доброе утро», вспоминается только то, что произошло вчера и ушло в прошлое?»
0: Глаза Митараи бегали. Он словно помешался.
1: «Бессонные ночи, если немного, это ничего. Даже полезно. Сопротивляемость организма понемногу снижается, и начинаешь видеть то, что должен видеть. Ага, на поле рапс цветет. Поле до самого горизонта. А, город, горбатые крыши, как перевернутые обложками вверх книжки. Много книжек. Тормоза скрипят, скрип отовсюду, слышишь? Как тебе это? С ума можно сойти, верно?» «А вот и нет. Это космея. Поле космеи, точно, космеи». «Я хулиганил. Шел по полю и рубил цветы деревянным мечом. Без этого я превратился бы в безвредную тварь. У меня ни шипов, ни когтей, ни клыков, и меч куда-то запропастился. Мох, я весь порос мхом или плесенью. Классное зрелище. Может сфотографироваться? На память. Крот, крот,
2: «Точно, надо раскопать это быстрее. Другого варианта нет. Помоги мне. Если быстренько не выкопать яму, мы его не поймаем».
0: «Все. Спятил». Я быстро схватил за плечи пытавшегося встать Митарай, повторяя: «Ты устал, устал, успокойся». Он действительно устал. Приговаривая: «Я здесь, рядом». Я медленно усадил его обратно на холодную каменную скамью. Покончив с этим делом, я почувствовал, как мною снова овладевает отчаяние. В глазах потемнело. Дело не только в том, что Митарай несет абсолютную чепуху, но и в том, что происходило в реальности. А тут ошибки быть не может. Мой друг не продвинулся в своем расследовании ни на шаг. Может, наши усилия с самого начала были обречены на неудачу, потому что все началось с Митараевской депрессии? В любом случае соревнования с Такегоси-младшим Митарай проиграл. Конечно, соревноваться пришлось не на равных, но Киёси сам виноват. Никто не заставлял его, очертя голову, лезть в это дело, ни с кем не посоветовавшись. Эта война была безнадежна изначально. Противнику достаточно было просто ничего не делать, в то время как Митарай принял вызов и взялся за решение загадки, над которой 40 лет безуспешно ломала голову вся Япония. И даже найди мы на нее ответ, толку все равно не будет. Даже если мы установим, кто преступник, времени на его поиски уже не останется. Никто не знает, где он сейчас. Митарай проиграл. Оставался еще луч надежды, информация, которую удалось собрать мне. Возможность, что Сюсай Йосида и есть Хайкити Умэдзава. Вероятность невелика, но я почему-то был уверен в этом шансе. В Йосиде определенно что-то есть. Проблема в том, что у нас почти не осталось времени. Я должен действовать немедленно, даже если придется оставить Митарай в таком состоянии. Это последняя надежда. У нас есть всего несколько часов. Стоит ли сейчас, когда Митарай в полном раздрае, рассказывать о моих результатах? Как бы хуже не сделать? Похоже, он всю ночь пролежал на этой скамье. Несет какую-то бредятину. Может, хотел таким образом наказать себя за собственную беспомощность? А если б ночью дождь пошел? Я посмотрел на часы. 10:00. Надо же что-то делать. Мы не можем просто так здесь сидеть. Если Митарай нельзя оставить одного, надо позвонить Эмото, а самому ехать к Йосиде. Других вариантов нет. В этот момент Митарай открыл рот и заговорил. Теперь уже членораздельно. Понятно для простого смертного. «Не следовало мне говорить гадости о Шерлоке Холмсе. Ты был прав. За это я и поплатился. Надо знать свое место. Я думал сразу расколоть эту загадку и почти с ней справился. Во всяком случае, мне так показалось. Не хватало одной маленькой детали, чтобы картинка сложилась, и я понял, кто преступник. Всего одной детали. Черт, я бы распутал этот клубок. Недостает какой-то мелочи. Самой маленькой мелочи». Митарай обхватил голову руками и продолжал. «Эх, ты был прав. Во всем виновата моя гордость. У меня губы распухли. Правда, еле шевеляться, говорить невозможно. Я сбился с шага, от меня никакого толку. Зато с тобой, похоже, все в порядке. Давай, рассказывай. Какие у тебя успехи?» В эти минуты Митарай являл собой воплощение скромности. Что же получается? Человеку время от времени надо испытывать крушение надежд и планов? Но он должен получить большую компенсацию за свой провал. Я не мог допустить, чтобы мой друг встал на колени перед спесивым копом. Митарай надо куда-нибудь спрятаться, а я буду готов в одиночку противостоять младшему Такегоси. Я стал рассказывать о том, что мне удалось сделать, о повторном визите к Сато-сан, дочери Ясукавы, рассказавшей мне о Сюсай Йосиде, о поездке в Карасума для встречи с Йосидой, о вчерашней поездке в Мэйдзимура, где я повстречался с Хатиро Умедой, которого Тамио Ясукава принял за Хайкити, и видел куклу, о которой мне рассказал Йосида. Пока я говорил, Митарай лежал на скамье лицом кверху и смотрел в небо отсутствующим взглядом, в котором не было ни малейшего интереса. «Разве это нормально? Или дело в другом? Митарай сдался? Решил все бросить? Было отчего прийти в отчаяние?» Митарай вроде успокоился. Я решил оставить его и отправиться к Йосиде. Надежды, что этот ход сработает, не было, но что оставалось делать? Что-то да получится. Сегодня же последний день. Разве мог я тратить его на пустые разговоры со спятившим человеком?
2: Неожиданно этот спятивший принял на скамье сидячее положение и проговорил сонным голосом. «Скоро откроется Някуодзи».
0: «Някуодзи? Что это? Храм?»
2: «Храм. Нет, я не это имел в виду. Вон». Я перевел взгляд туда, куда указывал палец Митарай, и увидел между деревьями верхушку башенки с часами, выстроенной в европейском стиле.
0: Тропа философа пролегала по насыпи вдоль русла неглубокой речушки. Насыпь была очень высокая, и все постройки в округе стояли на 4-5 метров ниже тропы. К башенке с часами надо было спускаться по каменным ступенькам.
2: «Что там?
0: Кафешка?»
2: «Ага. Мне нужно выпить чего-нибудь теплого».
0: Я ничего не имел против. Мы поднялись со скамьи и стали спускаться по ступенькам. Башенка стояла напротив дома, принадлежавшего известному артисту, который выделил под нее часть собственного сада. Одна из стен башенки была застеклена, и, присев внутри постройки, можно было смотреть на сад с каменным колодцем в испанском стиле и несколькими статуями. Лучи утреннего солнца освещали наш столик. Мы оказались единственными посетителями этого очень уютного местечка.
2: «Приятное местечко», — проговорил я, наслаждаясь спокойствием и заказанным кофе.
0: «Угу», — рассеянно буркнул Митарай, еще не вышедший из транса. «Я думаю сейчас поехать к Сюсай Йосиде. Тому самому. Я тебе о нем рассказывал. Ты как? Может, вместе?»
2: «Может и правда», — протянул Митарай после затяжного раздумья.
0: «Тогда поехали. Времени-то нет. Сегодня мы должны определиться. Либо черное, либо белое». Я быстро допил кофе и решительно поднялся, схватив со стола счет. Солнце, проникавшее в помещение через большое стекло, вдруг в одну минуту заслали облака. Я даже ахнул от неожиданности. Только что небо было ясное. Видно, погода портится, подумал я. Митарай не спеша вышел из кафе первым. Я достал кошелек, чтобы расплатиться, но мелких денег там не оказалось. Одни десятитысячные. Кафе только что открылось, и сдачи у официанта не было. Он удалился куда-то разменять деньги, и мне пришлось его ждать. Я быстро сгреб сдачу, 9 бумажек по 1000, и, складывая их по порядку по старой привычке, стал подниматься по каменной лестнице на тропу философа. Одна из купюр оказалась склеена посредине скотчем. Склейка проходила через правую щеку Хиробуми Ито. Хиробуми Ито? 1841-1909 годы. Японский политический деятель, первый премьер-министр Японии. Изображен на купюрах в 1000 йен. Митарай сидел на той же скамье. Неведомо откуда, рядом с ним объявился тот же самый пес. Похоже, собаки его любили. Считали своим, что ли? «Надо ехать в Карасума», — сказал я, и, подталкивая вперед Митарай, зашагал по тропе философа. Предстоял последний бой. Внутри меня все горело. Запихивая деньги в кошелек, я показал Митарае склеенную 1000. «Смотри, какую бумажку мне дали».
2: «Ого, матовый скотч?»
0: «Нет», — заметил Митарай.
2: «Обычный. Тогда все в порядке».
0: «Что в порядке?»
2: «С помощью матового скотча можно подделать 10. С 1000 не получится, а 10 можно».
0: «А почему именно матовый?»
2: «Потому что... так просто не объяснишь». Были бы карандаш да бумага, другое дело. Ну, это не совсем фальшивые деньги. Что-то вроде мошенничества, наверное.
0: Речь Митарай снова стала сбивчивой. Он глотал окончания слов. С ним иногда случалось такое. Симптом депрессии.
2: «Ну давай же, давай!» Подгонял я про себя Митарай, но, взглянув на него, почувствовал, как у меня по спине пробежал холодок.
0: Никогда прежде я не видел у него такого лица. Налитые кровью глаза вдруг выпучились, излучая безумную энергию. Рот, напротив, был безвольно открыт. На мгновение я совершенно растерялся, ничего не понимая. Меня охватило отчаяние. Митарай, крепко до дрожи в пальцах, сжал кулаки, протянул руки вперед и завыл во все горло.
2: «У-у-у-у!»
0: Проходившая мимо пара застыла на месте и обернулась на нас. Собака тоже вопросительно взглянула на Митарай. Я слышал от моего друга жалобы и ропот бесчетное число раз, но до этого момента он никогда не давал мне повода сомневаться в его высочайших умственных способностях. Я уважал его за скрупулезность и точность, и эти же качества привели его к катастрофе.
2: С отчаянием и грустью я наблюдал за тем, как мой лучший друг погружается в пучину безумия, как умирает его мозг. «Что с тобой, Митарай, приди в себя!» — заорал я, хотя этот вопрос не имел никакого смысла. Но разве я мог оставаться безучастным в такой ситуации? Дальнейшие мои действия были банальны. Я схватил Митарай за плечи и стал трясти. А что еще можно было сделать? Но, всмотревшись в его лицо, я ощутил странное волнение и замер. Исхудавший, заросший щетиной Митарай, громогласно выкрикивавший что-то, напомнил мне отощавшего, изголодавшегося до полусмерти, но гордого льва, оглашавшего окрестности грозным рычанием. Вдруг лев умолк и бросился бежать со всех ног. В сильнейшем припадке сумасшествия Митарай будто заявлял во весь голос, что не нуждается ни в чьей помощи. Я припустил за ним со всех ног, а в голове крутилось: «Ага, наверное, кто-то свалился в речку. Может, ребенок? Вот он и кинулся спасать». «Точно. Хотя нет, это мне хотелось, чтобы так было. И что странно, я же своими глазами видел, что в реку никто не падал». Не пробежав и 30 метров, Митарай резко остановился и бросился в обратную сторону, чуть не налетев на меня. Наблюдавшая эту сцену парочка сорвалась с места и пустилась на утек. Митарай понадобилось всего несколько секунд, чтобы догнать убегавших. Тут он остановился и, обхватив голову руками, уселся на корточки. Черный пес, наблюдавший за метаниями Митарая с дистанции, благоразумно посчитал за лучшее ретироваться в безопасное место. «Что же все-таки с ним произошло?» — гадал я нетвердой походкой, направляясь к Митарае. Перепуганная парочка с осуждением смотрела на нас. Мой друг устроился на корточках на том самом месте, где несколько минут назад выл как собака. Что мне оставалось делать? Только ждать, что будет дальше. Я подошел, Митарай поднял голову, и я увидел на его лице привычное озорное выражение. «А, Кадзуми, ты где был?» «У меня точно камень с души свалился. Как мне полегчало, словами не передать». «Я понял, что ты быстро бегаешь», — хотел сказать я, но он меня опередил. «Какой же я идиот!» «Кто бы спорил», — подумал я. «Болван, тупица! Искал очки, а они-то на носу! Как можно быть таким кретином? Вот что надо было делать с самого начала! Заблудился в трех соснах! Хорошо еще, что никто не пострадал из-за моей дурости. Слава богу!»
3: «Чего хорошего-то? Хорошо то, что я оказался рядом. А то эта парочка вызвала бы тебе скорую».
4: «Булавка! Одна маленькая булавочка, Кадзуми! Я отыскал ее! Отыскал, наконец! Как я и думал! Достаточно выдернуть булавку, и бац, все встало на свои места! Все-таки я крутой парень, что ни говори! Но как можно было быть таким болваном? Если б я с самого начала делал то, что надо, все было бы понятно сразу после твоих объяснений. Это же проще простого. А я что делал? Чтобы добраться до поля с дайконом, принялся как крот рыть землю с противоположной стороны шарика. Ну что скажешь, Кадзуми? Ты должен смеяться надо мной. Смейтесь все. Ты тоже смейся. Разрешаю». «Глупец. Шут гороховый. Как можно столько биться над этой простейшей задачей? Она любому ребенку по силам. А теперь надо спешить. Который час?»
3: «Что?
4: Что значит что? Сколько сейчас времени? У тебя ведь часы на левой руке или как?»
3: 11.
4: 11, бог мой! Времени совсем не остается. Когда последний экспресс в Токио?»
3: 8:29, кажется, а что?»
4: «Отлично, вот на нем и поедем. А пока поезжай-ка ты в Нисикёгаку, Кэмото, и жди моего звонка. Времени совсем нет. Пока».
3: «Эй, погоди, ты куда?» —
2: быстро удалявшийся Митарай крикнул на ходу.
4: «Разве непонятно? На встречу с преступником!»
2: Я смотрел ему вслед, разинув рот.
3: «Эй, ты свихнулся? Ты же не знаешь, где преступник!»
4: «Ничего, разберусь. Не беспокойся. К вечеру я его найду».
3: «К вечеру? Ты вообще понимаешь, кого ищешь? Это же не зонтик какой-нибудь? А как же Сюсай Йосида? Нам же надо его увидеть».
4: «Йосида? Какой еще Йосида? А, про которого ты рассказывал? Нет, он нам не нужен».
3: «Как же так?»
4: «Зачем? Он же не преступник».
3: «Откуда ты знаешь?»
4: «Потому что я знаю, кто преступник».
3: «Постой, как же...»
2: Договорить я не успел. Митарай уже скрылся за углом. Я чувствовал страшную усталость, хотя прошло всего часа 2-3, как я нашел Митараи. За что судьба послала мне полусумасшедшего друга? Если это действительно судьба, значит, в прошлой жизни я сделал что-то очень плохое. Теперь, оставшись один, я должен был принять важное решение. Что делать с Йосидой? Митараи сказал, что ехать к нему незачем. Но насколько можно верить словам такого человека? «Простейшая задача», — сказал он. «Ничего себе простейшая. По силам любому ребенку? Любому ребенку ясно, что он сумасшедший». Что же такое обнаружил Митараи? Если он в самом деле что-то обнаружил. Ведь что ни говори, а с ним случился настоящий припадок. Бегал, выл, кричал. Нормальный человек так себя не ведет. Даже если ему удалось что-то разузнать, отыскать преступника до вечера совершенно невозможно. Люди 40 лет бились над этой загадкой, но так и не сумели ее разгадать. И вдруг за какие-то несколько часов преступник находится, как зонтик, позабытый в телефонной будке. Если это произойдет, я готов на руках пройтись по всему Киото. Говорить такое может только тот, кто не в своем уме. Это можно утверждать с полной уверенностью. Не будете же вы отрицать, что у человека, сомневающегося в том, что почтовые ящики в Японии выкрашены в красный цвет, не все дома? Это вам каждый подтвердит. Начнем с того, что Митараи знает об этом деле столько же, сколько и я, не больше. Впрочем, нет, гораздо меньше, ведь ему ничего не известно ни о Сюсай Йосиде, ни о Хатиро Умеде. И несмотря на это, он заявляет, что знает, кто преступник. Митараи сказал, чтобы я сидел у Эмото и ждал его звонка. Послушаю его. Получится, что я поверил в его бред и готов сидеть и ждать, пока он найдет убийцу. Поверить в это решительно невозможно. Но вдруг Митараи понадобится моя помощь. Вот ради этого надо, наверное, вернуться в квартиру Эмото. Итак, сегодня последний день. Что делать, если Митараи в конце концов все-таки проколется? Разве я смогу справиться с этим делом? Что-то изменить? Митараи убежал, ничего толком не объяснив. Оно и понятно, времени не осталось совсем. И потом его осенила какая-то мысль. Получается, мне надо тихо сидеть и дожидаться, когда он позвонит? Смотреть на небо и ни о чем не думать? А небо между тем заволокло плотными облаками. И в голове у меня тоже сплошной туман. Существует ли хотя бы небольшая вероятность того, что Митараи удалось раскрыть дело, над которым мы бьемся? Когда с ним случился припадок, и он заорал, как резанный. Есть. Когда я показал ему склеенную тысячу. Может, здесь кроется подсказка? Я быстро достал кошелек и посмотрел на купюру. С виду ничего особенного. Обыкновенный прозрачный скотч. Что из этого можно извлечь? Я перевернул купюру. Такой же скотч. Митараи на оборотную сторону даже не взглянул. Что же он увидел на лицевой? Я внимательно рассмотрел ее, но ничего не обнаружил. С цветом все в порядке. Хиробуми и то что-то подсказал? Вряд ли. А может, дело в цифре? 1000. Нет, ничего в голову не приходит. Попробуем еще раз. Купюра, то есть деньги. Какая-то связь с деньгами? Убийство связано с деньгами? Но это и так ясно, ничего нового. Ага, как он сказал, фальшивые деньги. Фальшивка, подделка. Подделка денег? Под видом убийств по зодиаку скрывается преступление, связанное с изготовлением фальшивых денег? Ведь Хейкити Умэдзава был художником. Или... Но как связать эту версию со всем, что нам известно о деле семьи Умэдзава? До сих пор не было никаких признаков или намеков, что оно как-то связано с фальшивомонетничеством. Хотя я не думаю, что между шумным спектаклем, который устроил Митараи, и словами «фальшивые деньги» совсем нет никакой связи. Это определенно намек на что-то. Но на что именно? Еще Митараи сказал, что при подделке денег используют матовый скотч. Причем не для тысяч, а для десятитысячных. Почему? У десяток бумага, что ли, лучше? Ну да, как я сразу не догадался. Какой смысл подделывать тысячи? Большой прибыли не получишь. То ли дело десятка, навар в 10 раз больше. Были бы 100-тысячные купюры, наверняка занялись бы ими, это понятно. Но какое отношение к этому делу может иметь скотч? И почему он должен быть матовым?
3: Ведь фальшивые деньги печатают, и скотч тут не нужен. Нет, определенно Митарай говорит загадками. В конце концов, я решил ехать к Эмото и дожидаться новостей там. Митарай обещал позвонить к вечеру. Если выяснится, что он провалился, мне останется лишь вскочить и мчаться к Йосиде. Грань между безумием и гениальностью очень тонкая, и мне не хочется, чтобы она была размыта.
0: Антракт. От автора. Дорогой слушатель, возможно, мне надо было обратиться к тебе раньше, но лучше поздно, чем никогда. Не дело автора вмешиваться в ход расследования, но я все-таки хочу сказать несколько слов. Сейчас ты обладаешь всей необходимой информацией, чтобы раскрыть это запутанное дело. В твоих руках решающий ключ, который позволяет это сделать. Мне хотелось бы, чтобы наше повествование строилось на принципах справедливой игры, и ты сам разгадал эту загадку. Набравшись смелости, бросаю тебе вызов, слушатель. Отгадка у тебя перед носом. Найдешь ли ты ее? Содзи Симада.

0: Акт 4. Весенняя гроза. Сцена 1. Чайный домик. Я решил пока выбросить все из головы, потому что как только я начинал думать о деле Умэдзава, сразу появлялось желание немедленно мчаться к Йосиде. Пододвинув поближе телефон, я попробовал прилечь на пол, но никак не мог найти себе места. Хотя следовало радоваться, что мой друг в конце концов пришел в себя и снова полон силы и энергии. Всю дорогу до квартиры Эмото я ломал голову над тем, как убить время до вечера, до звонка Митараи. До обеда было еще рано, но я все-таки решил пообедать и старался растянуть трапезу как можно дольше. Однако долго ждать не пришлось. Не успел я как следует устроиться рядом с телефоном, и 20 минут не прошло, как раздался звонок. «Вряд ли это Митараи. Слишком рано», — подумал я, но трубку снял. «Алло? Эмото слушает». «Кадзуми, ты?» — послышался насмешливый голос Митараи. «Ты чего так рано? Забыл что-нибудь?» «Я сейчас в Арасияме». «А, неплохое местечко. Мне там понравилось. Уж больно хороша там твоя любимая сакура. Ну как голова? Работает?» «Как никогда. Слушай, ты знаешь мост Тогэцукё в Арасияме? Как перейдешь его, тут же стоит телефонная будка. Храмик такой маленький, помнишь?» «Да, знаю. Я как раз из нее звоню. Напротив, через улицу, чайный домик. Катагики называется. Здесь такие сакурамоти подают. Ммм». Сакурамоти – колобки из рисовой муки, завернутые в соленые листья вишни. «Никакой сладкой начинки. Объедение. Давай, приезжай сюда. Хочу, чтобы ты кое с кем повидался». «Окей. С кем же?» «Приезжай, увидишь». В такие минуты у Митараи все равно ничего не выпытаешь. Бесполезно. «Ты очень хотел бы встретиться с этим человеком. Думаю, ты меня не простишь, если я тебя не позову. Только торопись. Человек это известный, занятой. Может уйти, если не поспешишь». «Уж не кинозвезда ли?» «Пожалуй, так и есть. Человек с большой буквы. И еще тут у нас тучи собираются, ветер поднялся. Того и гляди, дождь пойдет. Привези зонтик, будь другом. У Эмото в прихожей должна быть пара клеенчатых зонтов. Белые такие дешевые. Я их купил в прошлый приезд. Захвати, ладно? И быстро сюда, а то поздно будет». Я вскочил и бросился в прихожую, где за ящиком для обуви обнаружил два зонтика. Один действительно оказался белым, другой почему-то был черный, и пустился бегом на станцию. «Сегодня сплошная беготня», — подумал я. «Зато для здоровья полезно». Но почему Митараи, зная, что у нас каждая минута на счету, вдруг решил организовать мне встречу с кинозвездой или кто он там еще? Или она? Конечно, если это известная актриса, я ничего против не имею. Но какое это имеет отношение к делу? Я сошел на станции Арасияма. Солнце еще стояло высоко, но небо из-за набежавших облаков потемнело, приобрело кремово-серый оттенок. Чувствовалось приближение сумерек. Ветви деревьев шумели под сильными порывами ветра. Когда я пробегал по мосту Тогэцукё, небо осветило вспышка. Я поднял голову. Молния. Похоже, приближалась весенняя гроза. В Катагике посетителей было мало, и я сразу увидел Митараи. Он сидел у окна за столиком, покрытым красной скатертью. Увидев меня, махнул рукой. Рядом с ним, спиной ко мне, сидела женщина в кимоно. Держа в руках зонты, я подошел и сел возле Митараи. Через окно открывался вид на реку и мост. «Что бы вы хотели?» — услышал я позади голос официантки. «Конечно, сакурамоти!» — ответил за меня Митараи и протянул ей несколько стоеновых монет. Похоже, здесь брали деньги вперед. Мы с женщиной оказались напротив друг друга, и я смог как следует рассмотреть ее, хотя она сидела, опустив глаза. У нее были изящные благородные черты лица. В молодости ее наверняка можно было назвать красавицей. На вид лет 45-50. Пусть даже 50. Все равно, во время, когда произошли убийства по зодиаку, ей было от силы лет 10. Не очень понятно, какую пользу она могла принести для нашего расследования. Что собирался у нее узнать Митараи? Я заметил, что чашка чая и сакурамоти на столике перед женщиной оставались нетронутыми. «Интересно, почему она не поднимает глаз?» — подумал я. Я не мог понять, видел ее раньше или нет. Если она киноактриса, я должен был видеть ее по телевизору или в кино, но вспомнить не мог. Присев за столик, я надеялся, что Митарай представит нас друг другу. Но он этого сразу не сделал, и за столом повисло неловкое молчание. Я попробовал жестами дать понять Митарай, что надо как-то разрядить ситуацию, но тот лишь сказал: «Вот сейчас тебе принесут сакурамоти». И снова умолк. Неловкость развеяла официантка, которая почти сразу поставила передо мной поднос с маленькой тарелочкой и чашкой чая. Митарай тут же нарушил висевшую над столиком тишину. «Это мой друг, Кадзуми Исиока. Мы вместе работаем». Женщина мельком взглянула на меня. По ее лицу скользнула улыбка. Я долго не мог забыть эту странную улыбку. Впервые я видел, чтобы 50-летняя женщина так улыбалась. Назвать эту улыбку застенчивой язык не поворачивался. Слишком банально звучит. Так улыбаются девушки, которым еще не довелось столкнуться с ложью. В улыбке было не взрослое очарование, а нечто совсем другое. Митарай медленно повернулся ко мне и произнес странные слова, прозвучавшие для меня как во сне. «Разреши представить тебе уважаемую госпожу Таэко Судо, преступницу в деле об убийствах по зодиаку». На мгновение мне показалось, что я теряю сознание. Придя в себя, я понял, что мы сидим и молчим. Молчали долго-долго. Может быть, те самые 40 лет. Вдруг эту похожую на вечность паузу прорезала яркая вспышка молнии, рассеявшая царивший в чайном домике полумрак. На миг стало светло, как в самый ясный день. И тут же тишину взорвал удар грома. Официантка охнула от неожиданности. Потом, словно знак с небес, за окном хлынул ливень. Мост и река исчезли за завесой струй и брызг. Капли дождя барабанили по крыше с такой силой, что разговаривать стало невозможно. Мы молчали. Дождь принялся косо хлестать по окнам, в которые я видел мир, где, как в размытой картине тушью, силуэты людей спешили укрыться от обрушившихся на них потоков воды. Несколько человек, с шумом раздвинув двери, вбежали в чайный домик. До меня, словно из другого далекого мира, доносились их громкие голоса. Из меня будто силы ушли. Я чувствовал себя выжатым, как лимон. Перед глазами, скручиваясь и рассыпаясь в прах, проплыл горящий лист бумаги. Наверное, Митарай решил в очередной раз подшутить надо мной. Я уже привык к его бесцеремонным шуткам. Сердито покосившись в его сторону, я заметил, что сидевшая против меня женщина, судя по выражению ее лица, вовсе не склонна шутить. «Что же это такое?» — подумал я, не в силах больше сдерживать охватившее меня возбуждение. «Таэко Судо? Никогда не слышал этого имени. Совершенно неизвестный нам человек. Сейчас ей самое большее 50, значит, в 36-м было лет 10. Предположим, даже 55. Все равно, что может сделать такой ребенок? Как она могла в одиночку убить Хейкити, Кадзуэ, а потом еще 6 девушек? Что же, и письмо с угрозами в адрес Бунзиро Такегоси тоже ее рук дело? И девушек тоже она расчленила? И азот из них слепила? Ни Йосио, ни Ясукава, ни Аяко, ни Хейкити, а все она? Одна единственная? Какие у нее могли быть мотивы? В каких отношениях она была с семейством Умэдзава? В материалах по этому делу Таэко Судо не упоминается. Где она скрывалась? И как все, не только мы с Митарай, умудрились упустить ее из виду? Как ребенок мог заманить куда-то 6 взрослых женщин и отравить? И где она раздобыла яд? Но есть вещи еще менее понятные. Если эта женщина и в самом деле 40 лет скрывала от всей Японии свои преступления, как Митарай отыскал ее за несколько часов? Что он мог успеть за это время? Добраться сюда после того, как мы расстались на тропе философа, и пообедать? Утром, когда я оказался на тропе философа, тайна семьи Умэдзава оставалась тайной. Все было так же неясно, как в 36-м. И вдруг Митарай озарила. Что? Как? Почему? Дождь продолжал лить, как из ведра. Небо то и дело рассекали молнии. Воздух в помещении пропитался влагой. Мы трое сидели молча, словно каменные истуканы. Постепенно ливень стал стихать. Струи уже не стучали по стеклу с прежним ожесточением. Будто дождавшись этого момента, женщина вдруг заговорила. «Я знала, что когда-нибудь это случится, и кто-то меня найдет». Против моих ожиданий голос у нее оказался хриплый, надтреснутый и совершенно не вязался с ее внешностью. Судя по голосу, она могла быть старше, чем я подумал сначала. «Странно, что это тянулось так долго. 40 лет никто не мог разгадать загадку. Но у меня было предчувствие, что с ней справится кое-кто из молодых, таких как вы. Позвольте всего один вопрос», — как бы, между прочим, проговорил Митарай. «Почему все это время вы прожили там, где вас в любой момент могли разоблачить? Ведь можно было куда-нибудь уехать. С вашим умом было бы совсем нетрудно выучить иностранный язык. Жили бы спокойно за границей». Желтовато-пепельный фон за окном не рассеивался. Дождь моросил, не переставая. Время от времени в потемневшем небе сверкали молнии. «Как сказать? Это трудно объяснить. Наверное, я решила ждать. Я была одинока, ведь мне так и не повстречался человек, о котором можно было сказать, это он, тот самый. Я верила, тот, кто придет ко мне, будет из той же породы, что и я. О, не подумайте, я не в том смысле, что вы такой же злодей». «Я понимаю вас», — Митарай кивнул с серьезным видом. «Я так рада, что мы встретились. А уж как я рад, словами не передать. У вас выдающиеся способности. Вас ждет большое будущее». «Благодарю. Хотел бы я знать, выпадет ли мне когда-нибудь дело более важное и интересное, чем ваше». «Ну что вы, не говорите так. Вряд ли я заслуживаю таких слов. Вы молоды, у вас еще все впереди. Не стоит слишком гордиться, что вы сумели разгадать мою пустяковую загадку». «Об этом не беспокойтесь. Хотя я с вашей загадкой набил порядочно шишек. Особенно в начале», — отвечал Митарай. «Надо прощаться, пока у меня не закружилась голова от моего скромного успеха. Мне действительно очень жаль, но сегодня вечером мы возвращаемся в Токио, и завтра я сообщу о вас полиции». «Так получилось, я обещал. Инспектору по фамилии Такегоси, сыну Бунзиро Такегоси, хорошо вам известному. Этот человек — полный дурак, обезьяна в пиджаке. Но я ничего не могу сделать. Таковы обстоятельства. Будь они вам известны, вы бы меня поняли. Если б не это, расставшись с вами, я бы вернулся в Токио к работе, которую забросил неделю назад. Но я хорошо знаю, что не получил бы от нее такого удовлетворения, как от встречи с вами. С обезьяной я встречаюсь завтра. И, скорее всего, так и гость из компании своих приятелей нагрянет сюда уже завтра вечером. У вас еще есть время уехать куда-нибудь. Никто вам не помешает. Вы не должны помогать преступнику скрыться, даже если срок давности преступления уже истек. Митарай посмотрел в сторону и рассмеялся. Мне много чего довелось испытать, но за решеткой, к несчастью, я еще не бывал. Мне изредка приходится встречаться с людьми, совершившими преступления, но я не могу ничего рассказать им о месте, где они когда-нибудь окажутся. Вы молоды и потому бесстрашны. Я тоже была такой. А дождь все не кончается. Возьмите зонтик, а то промокнете. Митарай протянул ей белый виниловый зонт. Но я не смогу вам его вернуть. Не беспокойтесь по пустякам. Мы все втроем встали из-за стола. Таэко Судо открыла сумочку и сунула в нее левую руку. Между тем я сгорал от любопытства. У меня было к ней столько вопросов, но я так и не осмелился открыть рот, боясь нарушить атмосферу, окружавшую Митарай и эту женщину. Я чувствовал себя студентом, попавшим на лекцию по предмету, в котором ему еще не знакомы даже азы. «Я не знаю, как вас отблагодарить. Вот, возьмите это». С этими словами Таэко Судо протянула Митарае шелковое саше, украшенное сложным узором из красных и белых нитей. Замечательная вещица. Митарай поблагодарил ее, сухо, что никак не вязалось с атмосферой расставания, и, небрежно взяв подарок левой рукой, мельком взглянул на него. Выйдя из чайного домика, мы с Митарай раскрыли черный зонт и зашагали к мосту. Женщина под белым зонтиком пошла в другую сторону. При расставании она поклонилась сначала Митарай, а потом мне. Я тоже поспешно отвесил ей неловкий поклон. С трудом помещаясь под маленьким зонтиком, мы дошли до моста, и я обернулся. Как-то само получилось. Одновременно обернулась и Таэко Судо. Взглянула на меня и еще раз поклонилась. Мы поклонились в ответ. Я смотрел вслед удалявшейся маленькой фигурке и не мог поверить, что эта женщина и есть та самая возмутительница спокойствия, перебаламутившая в свое время всю Японию. Она шла медленно, и никто из проходивших мимо не обращал на нее внимания. Гроза кончилась, а вместе с ней ушел драматический момент, который мы только что пережили. По дороге на станцию я спросил Митараи: «Ты мне расскажешь, как все вышло?»
1: «Расскажу, конечно, если тебе интересно».
0: «А ты думаешь, нет?»
1: «Ну что ты, просто вдруг ты не захочешь признать, что твоим мозгам до моих далеко».
0: Я промолчал. Сцена вторая. Игральные кости. Когда мы вернулись в Нисикёгаку, Митараи позвонил в Токио. Из того, что я услышал, стало ясно, что он говорил с Иида-сан.
1: «Да, дело раскрыто. Да, конечно, известно. Преступник жив. Я сегодня встречался».
0: «Кто?»
1: «Приходите завтра после обеда ко мне в офис. Как зовут вашего брата?»
0: «Фумихико?»
1: «Никогда бы не сказал. Очень милое имя. Скажите ему, чтобы он тоже пришел. И пусть захватит записки отца. Передайте, что я настаиваю. Без них ничего рассказывать не буду».
0: «Да, завтра я целый день в офисе. Можно в любое время, только позвоните заранее. До свидания». Митараи положил трубку и стал набирать другой номер. Видимо, решил позвонить Эмото. Я взял на кухне швабру и принялся убирать комнату. Все-таки мы жили у Эмото целую неделю. Митараи, закончив разговор, так и остался сидеть посреди комнаты, погруженный в глубокую задумчивость, и даже не пошевелился, когда я возил около него шваброй. Дождь продолжал моросить, и теперь можно было, не боясь, открыть окно. На вокзале мы поднялись на платформу, держа в руках наш немудреный багаж. Эмото уже ждал нас с двумя коробочками с бенто. Дождь, наконец, прекратился.
1: «Это вам! В дороге пожуете! Приезжайте еще!»
0: — сказал Эмото. «Спасибо, ты нам так помог. Даже неудобно как-то», — проговорил я.
1: «Теперь ждем тебя в Токио. Еще раз спасибо за все. Мне здесь очень понравилось».
0: «За что благодарить-то? Я же ничего не делал. Ко мне часто друзья приезжают, живут у меня. Квартира всегда в вашем распоряжении. Рад, что разобрались с этим делом».
1: «Я тоже, хотя пока ничего не знаю. Этот небритый гений не изволил пока доложить».
0: Я указал на Митараи.
1: «Ага, значит, это секрет?»
0: «Точно», — подтвердил мой друг. «Гений не меняется», — вздохнул я.
1: «Разбрасывает по комнатам вещи, а потом найти не может. Забывает. Когда у него проводят генеральную уборку, какого только барахла из разных углов не вытряхивают».
0: «Но это обычное дело. Но все же лучше, чтобы он поскорее все рассказал, пока не забыл».
1: «Да уж, лучше поторопиться».
0: «Интересно, почему среди предсказателей попадается так много чудаков?»
1: «Да потому что этим делом в основном старичье занимается.
0: Ты хочешь сказать, что хоть он еще молодой?»
1: «Ну что поделаешь, жаль, конечно».
0: «Эй, молодцы!» — прервал наш разговор Митараи.
1: «Хватит болтать, прощаемся. Сейчас поезд разлучит нас и умчит меня и Кадзуми за 500 лет отсюда. Мы облачимся в римские доспехи и снова усядемся на белых ослов».
0: «Ну вот, всегда он так», — сказал я, обращаясь к Эмото.
1: — «Тяжко тебе с ним, верно?
0: Если он мне обо всем расскажет, я напишу тебе письмо. Длинное, со всеми подробностями.
1: Буду ждать. Приезжай снова, не откладывай. Летом, когда фестиваль поминовения предков, у нас огни зажигают. Очень красиво».
0: Дело было сделано. Митарай, мечтавший поскорее добраться до своей кровати, настоял, чтобы мы не дожидались последнего поезда в Токио и уехали пораньше. Состав тронулся с места, оставляя позади стоявшего на платформе и махавшего рукой Эмото, и, набрав скорость, рассекал поля, погружавшиеся в закатные сумерки. Я повернулся к Митараи.
1: «Может, хоть как-то намекнешь? Это ведь делу не повредит?»
0: «Намекнуть? Вот тебе намек. Скотч.
1: Ты это серьезно?»
0: «Серьезнее быть не может. Скотч — это даже не намек, а ключ ко всему».
1: Я растерялся.
0: «Выходит, Тамио Ясукава, его дочь, Сюсай Йосида и Хатиро Умеда совершенно ни при чем?
1: «Ну, я бы так не сказал. Просто они нам не нужны».
0: «Ты имеешь в виду, что у нас есть все необходимые данные, чтобы раскрыть это дело?»
1: «Именно так. Больше ничего не требуется».
0: «Но подожди, это Тэко Судо. Мы же не знаем ее адрес, так ведь?»
1: «Знаем».
0: «Откуда?» «Из данных, которые у нас есть?»
1: «Да, из данных, которые есть».
0: «Но ты же, наверное, еще что-то узнал. Что-то, о чем мне неизвестно, пока я ездил в Осаку и Нагою».
1: «Ничего я не узнал. Полеживал на берегу Камагавы и все. У нас вся информация была на руках еще до того, как наш поезд прибыл на вокзал Киото. То есть мы могли поехать к Тэко Судо прямо с вокзала. А мы вместо этого стали тупить».
0: «Но кто такая эта Тэко Судо? Ее действительно так зовут?»
1: «Скажешь тоже».
0: «Ну, я не знаю, знаю или нет. Кто же она? Как ее звали тогда, 40 лет назад? Скажи, что ты тянешь? А как же Азот? Она ее сделала?»
1: «Азот», — с раздражением проговорил Митарай. «Она существует. Живет, действует. Она все это и сотворила».
0: Я подскочил на месте.
1: «Что? Но как?
0: С помощью колдовства, понятное дело». Мое возбуждение мгновенно испарилось.
1: «Так, да? Шутишь?»
0: «Верно, такого не может быть. Но сегодня кто эта женщина? Кто она?»
1: Митарай, прищурившись, ухмыльнулся.
0: «Ты можешь объяснить? Сколько можно, правда? Сердце сейчас разорвется».
1: «Да ладно тебе. Ты сам обдумай все хорошенько, а я пока посплю немного»,
0: — рассеянно проговорил мой друг, привалившись головой к окну.
1: «Эх», — вздохнул я, — «тебе-то хорошо, а мне? Разве так делают? Ты не считаешь, что у тебя есть обязанности перед верным другом? Мы же с тобой в связке работали. Ты нашей дружбой дорожишь или нет, в конце концов?»
0: «Это уж чересчур. Ты что такое говоришь? Угрожаешь мне, что ли? Я же не говорил, что не буду тебе ничего объяснять.
1: Так нельзя, честное слово. Я собираюсь все разложить по полочкам и уж потом подробно рассказать, что и как. Это во-первых. А во-вторых, я страшно устал. Душой и телом, как говорится. Дай хоть чуть-чуть передохнуть. И еще. Если я тебе сейчас все расскажу, завтра придется повторять то же самое этому Фумихико. Кроме того, здесь нет доски. Мне надо будет кое-что нарисовать, чтобы ты лучше понял. Поэтому давай перенесем это на завтра. В офисе я все расскажу.

0: все понятно. Она одна из шести. Выходит, в ее яме было чье-то другое тело?»
1: Митарай зевнул во весь рот.
0: «На сегодня хватит. А ты пока подумай. Легко было подобрать девушку того же возраста, да еще занимавшуюся балетом?»
1: «Что? Значит, я не прав? Черт возьми, а как же тогда?»
0: «Вот дьявол! Я сегодня точно не засну.
1: Подумаешь, ночь не поспишь. Зато завтра все узнаешь. Наша дружба стоит одной бессонной ночи, как считаешь?»
2: С этими словами Митарай удовлетворенно закрыл глаза.
0: «Тебе нравится наблюдать, как я мучаюсь?»
1: «Да не особо. Просто я спать хочу».
2: Но прошло всего ничего, как Митарай открыл глаза, вынул из сумки Саша подарок Таэко Судо и, положив его на ладонь, принялся рассматривать. Глядя в окно поезда, трудно было поверить, что несколько часов назад прокатилась гроза. Сгустившиеся сумерки, на медленно проплывавшей мимо линии горизонта, прорезала багровая полоса заката.
1: «Я возвращался мыслями к семи дням, которые мы провели в Киото. За неделю много всего произошло. Я вспоминал разговор с дочерью Тамио Ясукавы на берегу Йодогавы, визит в Карасума Ксюса Йосиде, Хатиро Умеду в форме полицейского. И, наконец, последнее. Встреча с Таэко Судо всего несколько часов назад, поверить в реальность которой так трудно. Меня не покидало ощущение, что все произошедшее сегодня на самом деле было очень давно.
2: Значит, мои поездки в Осаку, в Мэйдзимура, все это бесполезно? Я проиграл. Меня одолевала горечь поражения. А Митарай, поигрывая шелковым саше, заметил с отсутствующим видом.
0: «Ну, я бы так не сказал. Почему ты так думаешь?» —
2: спросил я, воспрянув духом. «Неужели все-таки мои изыскания пошли на пользу дела и навели Митарай на какую-то мысль?»
0: «Ты хотя бы посмотрел Мэйдзимура. Теперь знаешь, что это такое».
2: Митарай перевернул саше и потряс. Ему на ладонь выпала пара игральных костей. Он помешал их пальцем.
0: «Она думала, что к ней явится кто-то молодой, вроде нас с тобой. Так она сказала?»
2: Я кивнул.
0: «А это хорошо? Мы оправдали ее надежды?»
2: «Что ты имеешь в виду?»
0: «Да, я так. Ничего особенного».
2: Мой друг еще долго не выпускал кости из рук, а солнце тем временем медленно уплывало за горизонт. «Представление окончено», — подвел черту Митараи.
3: Антракт. Еще раз от автора.
4: Дорогой слушатель, перед тем, как продолжить повествование, хотел бы сказать, что Митарай отнюдь не преувеличивал, говоря, что до приезда в Киото у них с Исиокой была вся нужная информация, чтобы вычислить преступника. Поэтому я и предложил тебе заняться решением этой задачи, ведь у тебя были все карты на руках. Но с учетом сложности рассматриваемого дела, я решил дать тебе еще одну подсказку. Подсказку прямее некуда. Вывел на сцену преступника, вернее преступницу. И все равно, как мне кажется, многие слушатели пока до конца не понимают, что к чему. Впрочем, удивляться нечему. 40 лет вся Япония не могла найти разгадку. Теперь я предлагаю тебе ответить на два вопроса. Кем на самом деле является Таэко Судо? Отмечу, что этот персонаж хорошо тебе известен. Каким образом она исполнила свой преступный замысел? Если ты найдешь ответы на эти вопросы, все станет понятно. Содзи Симада.

Акт 5. Магия в тумане времени. Сцена 1. Невидимый убийца. Что же теперь будет с Таэко Судо? Я плохо разбираюсь в юридических вопросах, но по словам Митарай, срок давности по таким преступлениям составляет 15 лет. Так что судить и казнить

0: ее не будут. В Англии и США срок давности по преднамеренным убийствам не установлен, а для нацистских преступников, как я знаю, его вообще нет. Тайко Суда хоть и не нацистка, но в любом случае надеяться на спокойную жизнь ей не приходится. Ранним пятничным утром 13 апреля я сошел с электрички на станции Цунасима. На улицах было еще тихо, хотя по вечерам этот район залит неоновыми огнями, которыми сияют отели с сомнительной репутацией. Прошлую ночь я почти не спал, чего следовало ожидать. Все мои мысли были об этом деле. Я едва не сломал себе голову, гадая о том, кем может быть на самом деле так неожиданно появившаяся на сцене Тайко Судо. В голове сплошной туман, еще гуще, чем когда я читал книгу об убийствах членов семьи Умэдзава. Тогда мне еще казалось, что я смогу докопаться до сути дела, а сейчас в голове вообще было пусто. В дверях кафе, куда я раньше заглядывал несколько раз, показался хозяин и повесил табличку с надписью «Открыто». Я зашел, выбрал что-то из меню и позавтракал. Впереди меня ожидал исторический день. Когда я вошел в офис Митарай, тот еще спал. Не могу сказать, что это оказалось для меня неожиданностью. Начало дня не предвещало ничего исторического. Мне предстояло в безделье провести на диване несколько часов. Я вымыл чашки, оставленные в мойке, подготовил все к визиту посетителей, которых, по моему разумению, должно было явиться по меньшей мере двое. Сам Митарай ничего делать не стал бы. Такой уж он человек. Я поставил пластинку, убавил звук, чтобы не разбудить Митарай, и растянулся на диване. Только задремал, как дверь спальни скрипнула, и на пороге показался мой друг. Митарай зевнул и почесал голову. Вид у него был свежий. Судя по всему, накануне вечером он успел принять ванну. Щетина исчезла. «Ну как, отдохнул?» — спросил я. «Более-менее. Что-то ты рано явился. Не спал, что ли, всю ночь? Сегодня же исторический день». «Исторический? В каком смысле?» «Разве сегодня не будет открыта загадка, которой больше 40 лет? Сегодня твое торжество. Ты же откроешь людям правду. Разве нет?» «Перед кем? Перед этой обезьяной? Ничего исторического я в этом не вижу. Для меня исторический момент уже миновал. Сегодня будет уборка после пира. Но я должен рассказать обо всем тебе. Вот это действительно важно». «И все же сегодняшняя встреча, она как бы официальная?» «Хорошо, пусть будет официальная уборка. Называй как хочешь. В любом случае у тебя сегодня будет пара слушателей, не считая меня. И через них обо всем узнают 100 миллионов». Митарай издал сухой смешок. «Захватывающая сцена. Надо бы мне еще зубы почистить». В его словах и настроении не чувствовалось подъема, который, по идее, он должен был испытывать. Ведь близился незабываемый час торжества, которому мой друг был обязан самому себе. Или его угнетала мысль, что предстоит сообщить о Тайко Судо полицейскому. «Что бы ты ни говорил, сегодня твой день. Ты герой».
1: «Герой? Мне это вовсе не интересно. Дело раскрыто и конец. Что тут еще можно сделать? Вот если бы преступник оказался отморозком, грозившим новыми убийствами, все было бы по-другому. Я бы действовал совершенно иначе». «Вот ты художник. Написал картину, и что дальше? Если картина получилась хорошая, все, работа окончена. А налепить на нее ценники, впарить какому-нибудь богачу – задача торговца, так ведь? Не хочу, чтобы мне на грудь вешали орден. Будет мешать при беге. Если картина в самом деле хорошая, она не нуждается в роскошной раме. Мне тошно от того, что приходится помогать этой обезьяне. Не будь на кону репутации его отца, я бы ему слова не сказал».
0: Мисако Иида позвонила почти сразу, как миновал полдень, и сообщила, что будет через час. Все это время Митарай с обреченным видом рисовал в блокноте какие-то схемы. Наконец раздался стук в дверь.
1: «Да, входите»,
0: — живо отозвался мой друг и предложил вошедшим присесть. И тут же, сделав удивленное лицо, спросил:
1: «А где же Фумихико-сан?»
0: Действительно, вместо Верзилы Такегоси-младшего, следом за его сестрой в комнату вошел его полный внешний антипод. Невысокий, худой, узкий в плечах мужчина.
2: «Извините моего брата, он наговорил вам всякого сгоряча. Характер у него такой. Мне правда очень жаль. У брата сегодня неотложная работа. Вместо него пришел мой муж. Он тоже служит в полиции. Я думаю, от такой замены беды не будет».
0: Муж Мисако

и еды поклонился нам по очереди и пристроился на стуле. Судя по всему, мы произвели на него неплохое впечатление. Вообще-то он больше походил на продавца в магазине кимоно, чем на полицейского. Митарай был слегка разочарован тем, что Фумихико Такегоси предпочел не встречаться с ним лицом к лицу, но быстро взял себя в руки. «Вот как?» – проговорил он. «Интересно, нашлась бы у него неотложная работа, если бы мое расследование окончилось неудачей? Ну, у большого человека всегда много дел. Исиока, дорогой, по-моему, ты собирался угостить нас кофе?» Я заторопился на кухню. «Итак, мы собрались здесь сегодня, чтобы я сообщил вам о человеке, совершившем преступление, которое оставалось нераскрытым 43 года. Фигуранте дела об убийствах по зодиаку. О, чуть не забыл. Вы принесли записки отца? Ага, замечательно. Прошу передать их мне». Могу с уверенностью сказать, что мысль о записках Бунзиро Такегоси не оставляла Митараи ни на минуту. Когда Мисако Иида передала ему листки, он схватил их так крепко, что на руке вздулись жилы. Митарай словно хотел сказать «все, больше никто их не получит». Именно ради записок Такегоси он отдавался поискам преступника с таким пылом. «Я назову вам преступника. Это женщина по имени Таэко Судо, владелица магазинчика, торгующего сумочками. Он находится в Киото, в районе Сагано, неподалеку от храма Сейрёдзи. Называется Мэгумия. В Сагано других магазинов с таким названием нет, так что найти его очень просто. На этом мы можем закончить. При желании вы можете во всех подробностях узнать содержание этой истории у Таэко Судо. Что? Хотите, чтобы я рассказал? Хорошо. Но учтите, рассказ будет длинный. Сейчас Исиока Кун принесет кофе, и мы начнем». Кун – именной суффикс в японском языке, использующийся, в отличие от более формального сан, при обращении к людям равного социального положения, чаще всего к приятелям, коллегам, одноклассникам. Крохотная аудитория с маленькой доской и парой лавок, где Митарай проводил свои астрологические семинары, не очень подходила для его блестящей лекции об убийствах по зодиаку. Она была достойна зала, вмещающего 1000 человек, но слушателей оказалось всего трое. Подавшись вперед и прихлебывая кофе, мы внимательно слушали пояснения Митараи. «Мы имеем дело с очень простым случаем. Таэко Судо, разумеется, это не настоящее ее имя, одна отправила на тот свет семью Умэдзава. Вот, собственно, и все. Встает вопрос, как получилось, что такое простое преступление больше 40 лет оставалось нераскрытым? Объяснение такое. Таэко Судо смогла превратиться в невидимку. Как сказал присутствующий здесь господин Исиока, мы имеем дело с приемами иллюзиониста. Но иллюзионистом оказался не Хайкити Умэдзава, как полагал Исиока-кун, а Таэко Судо. 40 лет Япония пребывала в заблуждении относительно того, кто совершил это преступление. И это вполне объяснимо, потому что человек, его совершивший, все это время скрывался благодаря астрологии или, если хотите, астрологической магии. В этом и заключается суть дела. Предлагаю поговорить об этом позже, а пока, следуя по порядку, начнем с закрытой изнутри мастерской Хайкити Умэдзавы и его убийства. В мастерской на всех окнах стояли металлические решетки, через которые человек проникнуть никак не мог. В доме не было тайных дверей, и единственная дверь была заперта изнутри на задвижку и навесной замок. Кроме того, на улице выпал снег, какого в Токио не помнили лет 30, и человек, зашедший в мастерскую, не мог не оставить на нем следов. Хайкити перед тем, как его убили, принял снотворное, подстриг бороду. Или ему кто-то подстриг. Не побрил, а именно подстриг, причем очень коротко. Почему он это сделал? И чем? Ножниц в мастерской не обнаружили. Снаружи на снегу кто-то оставил две дорожки следов, женских и мужских. Причем мужские следы идут за женскими. Снег прекратился вечером в 11:30. Предполагаемое время смерти Хайкити около полуночи, с возможным отклонением в час в ту и другую сторону. Еще мастерскую Хайкити в это время вроде бы посещала натурщица, но найти ее так и не смогли. Таким образом, приняв к сведению эти обстоятельства, зададим себе вопрос. Какие возможны варианты? Первый. Преступление произошло где-то сразу после 11. Убив Хайкити, преступник тут же ушел. Снег не прекращался до 11:30 и успел завалить его следы, и в мастерскую

0: мастерскую и из мастерской. Следы, обнаруженные на снегу, принадлежали другим людям. Второй. Хейкити убила натурщица, которая была в женской обуви. Третий. Его убил неизвестный в мужской обуви. Четвертый. Эти двое действовали вместе. Еще два варианта могли быть связаны с фальсификацией следов. Пятый. Натурщица оставила два разных следа. Шестой. Натурщица покинула мастерскую Хейкити еще когда шел снег. Этим воспользовался неизвестный в мужской обуви, заранее приготовивший женскую обувь и оставивший на снегу два следа. Теперь о версии с кроватью, которую якобы подтянули к потолку, а потом уронили. Она совершенно неправдоподобна, поэтому я ее исключаю. Значит, у нас остается сколько? Да, шесть вариантов. Загадка со следами, конечно, очень любопытна, но она относится к числу тех, ответ на которые трудно найти с помощью логики. Причин тому может быть несколько. Но главное состоит в том, что сколько бы мы ни рассуждали об имеющихся вариантах, ни один из них никуда не ведет. Из-за этого, в частности, самые известные сыщики Японии 40 лет не могли раскрыть дело семьи Умэдзава. Они оказывались в тупике у самого входа в лабиринт. Но с другой стороны, именно это обстоятельство и указывает на разгадку. Разберем теперь по отдельности каждый из возможных вариантов. Вариант первый выглядит достаточно правдоподобно, хотя, конечно, кое-что кажется странным. После того, как убийца покинул место преступления, там появились другие персонажи, обладатели женской и мужской обуви. Хотя, возможно, это был один человек. Они были свидетелями, но почему-то не заявили о себе. Видимо, для этого у них были причины. Но какие? Хоть бы анонимное письмо отправили в полицию. Ведь оставленные ими следы могли принять за следы преступников, так что эта версия маловероятна. Вариант второй – убийство Хейкити натурщицей в женской обуви – практически исключен. Если исходить из времени окончания снегопада, обладатель мужской обуви и обладательница женской должны были столкнуться лицом к лицу в мастерской Хейкити, то есть натурщица убивала хозяина, а обладатель мужской обуви спокойно наблюдал за этим. Он даже не пытался ее остановить, а потом не стал сообщать об убийстве. Такое трудно представить. Вариант третий. Хейкити убил человека в мужской обуви, тоже теоретически возможен, но в этом случае свидетельницей убийства должна быть обладательница женской обуви. Конечно, такой вариант категорически не мог устроить убийцу, поэтому он тоже вряд ли возможен. Вариант четвертый. Сговор этой пары. Куда более вероятен, чем два предыдущих. Но и здесь есть много вопросов. Стал бы Хейкити принимать снотворное в присутствии посторонних, даже если у него с ними были дружеские отношения? Конечно, его могли заставить выпить таблетки. Но какая была в этом необходимость? Разве что для внедрения версии о поднятой к потолку кровати. Если Хейкити убила эта пара, убийство Кадзуэ и так называемое убийство Азот вполне могли быть делом тех же рук. Но двоим труднее сохранить содеянное в тайне. Будь преступников двое, почерк убийств Кадзуэ и девушек Умэдзава был бы другим, да и Бунзиро так и Госи не понадобился бы. Нет, все ведет к тому, что преступник был один, и это человек с холодным умом и холодным сердцем. Вариант пятый. Убийство совершила натурщица, и она же намухлевала со следами. У этой версии тоже есть большое «но». Дело в том, что натурщица появилась в мастерской Хейкити в 2 часа дня 25 февраля. В это время никто не знал, что в Токио скоро пойдет снег, не говоря уж о том, что всех ждет сильнейший снегопад за последние 30 лет. Получается, что натурщица не могла заранее приготовить мужскую обувь и принести ее с собой. В принципе, она могла позаимствовать обувь Хейкити. У него было всего две пары. И обе пары оставались в мастерской до и после убийства. В любом случае, если натурщица воспользовалась обувью Хейкити для фальсификации следов, вернуть ее на место было невозможно. Как она могла оставить двойной след? Пройти в своей обуви от мастерской до задней калитки, вернуться обратно на цыпочках, нарочно делая большие мужские шаги. Потом, надев обувь Хейкити, пройти по приготовленным следам. Но так или иначе, после этого натурщица никак не могла вернуть обувь в мастерскую. Она оставила бы еще следы, а их не было. И еще вопрос. Если натурщица решила подделать следы, почему она оставила свои, хотя могла замаскировать их под мужские? Зачем ей понадобилось два следа, Одного мужского было бы достаточно. Скорее всего, натурщица хотела ввести следствие в заблуждение. Полицию можно было направить по ложному пути по двум направлениям. Первое – версия с поднятой к потолку кроватью. Второе – убийство Кадзуэ. Был сделан ошибочный вывод, что преступник – мужчина. Обнаружив на трупе Кадзуэ сперму Бунзиро Такегоси, полиция, естественно, решила, что ее убил мужчина. Но чтобы привести следователей к такому заключению, не требовалось двух следов. Вполне хватило бы одного – мужского. Вариант шестой. Здесь, наоборот, преступление совершает мужчина-одиночка. Возможно, этот вариант покажется вам наиболее вероятным. Человек явился в мастерскую спустя какое-то время после того, как пошел снег. Принес с собой женскую обувь и вместе со своими следами оставил женские следы. Однако здесь возникает тот же вопрос, что и в предыдущем варианте, только наоборот. Разве недостаточно одних женских следов? Глядя на два следа, сыщики могли подумать, что женский принадлежит натурщице, а мужской оставил преступник. Кроме того, у Хайкити не было среди мужчин друга настолько близкого, что он не постеснялся бы выпить снотворное в его присутствии. Все это вместе взятое заводит в тупик и эту версию. Получается, что мы отбросили все шесть вариантов. Если еще раз рассмотреть их внимательно, можно со всей определенностью вычеркнуть варианты первый и четвертый. Второй и третий тоже исключаем. Рассуждая логически, приходим к выводу, что остаются два последних. У шестого варианта, как я уже говорил, есть принципиальный изъян. Зачем преступник рядом с женскими следами оставил мужские? Поэтому в конечном итоге остановимся на пятом варианте. Почему поначалу мы его отклонили? По двум причинам. Первое. Натурщица не могла поставить на место обувь Хайкити, которую использовала, чтобы изобразить на снегу мужские следы. Вторая. Непонятно, зачем она оставила женские следы. Но при ближайшем рассмотрении эти причины превращаются в инструмент, приближающий нас к разгадке. Итак, этой натурщицей была женщина, в присутствии которой Хайкити не постеснялся выпить снотворное и которая имела возможность вернуть на место в мастерскую его ботинки, использовавшиеся ею для трюка со следами. Кто же эта натурщица? Да, вы правы. Это Таэко Судо. Пока она позировала Хайкити в мастерской, пошел снег, и навалило столько, что никто не ожидал. Времени подумать было достаточно, и у нее созрел план. Ей пришло в голову попросить у Хайкити его ботинки. Изначально она задумала устроить ловушку для Масако и ее девушек, представив дело так, будто это они убили Хайкити, подтянув кровать к потолку и обрушив ее вниз. С этой целью она провела тщательную подготовку. Разбила стекло в окне на крыше, чтобы его заменили на новое, и так далее. Однако неожиданный снегопад спутал ей карты. У Таэко наверняка уже был готов план убийства Кадзуэ, где виновником убийства она хотела выставить мужчину. И Таэко решила подстроить так, чтобы подозрения в убийстве Хайкити тоже пали на мужчину. Орудием убийства, скорее всего, послужила сковорода, которой был нанесен удар, повлекший смертельную травму мозга. А инсценировано было так, будто Хайкити получил эту травму от удара головой об пол. Реализации этого плана снег помешать не мог. Убив Хайкити, Таэко для маскировки сыпанула ему на голову пыль и сор с пола, а потом подстригла ножницами бороду. Возникает вопрос, зачем? Наверное, чтобы попытаться запутать полицию. Ведь Таэко знала, что Хайкити и его младший брат Йосио очень похожи. Но тогда уж, наверное, лучше было бы вообще сбрить бороду. Так или иначе, она, конечно, рассчитывала, что пойдут разговоры, что Хайкити остался жив, и надеялась трюком с бородой поддержать данную версию. Я списал бы такие действия на молодость и неопытность. Вообще, в отношении этого дела сложилось мнение, что преступник действовал хладнокровно и безупречно. Я считаю, что это не так. При внимательном рассмотрении можно заметить мелкие промахи. Лучший тому пример – история со следами. Таэко Судо убила человека впервые, поэтому в голове у нее царила сумятица. Она слишком много думала о том, как бы замести следы, отсюда и ошибки. Для чего понадобилось прокладывать две цепочки следов? Достаточно было мужских. Имея мужские следы, следователи направили бы усилия на поиск мужчины-убийцы и не стали бы отвлекаться на установление личности натурщицы. Кроме того, если бы полиция пришла к заключению, что в день убийства Хайкити у него побывал мужчина, она уделила бы больше внимания версии с подвешенной кроватью, подозревая, что после его ухода Хейкити могли убить женщины, сумевшие забраться на крышу. Но так как на снегу остались не только мужские, но и женские следы, я с чистой совестью отверг версию с кроватью. Да, остается еще большой вопрос, как Таеко ухитрилась поставить на место ботинки Хейкити и запереть мастерскую изнутри. Предлагаю сейчас на этом не задерживаться. Дальше все станет понятно. Хотя, мне кажется, закрыть дверь на задвижку не так уж сложно. Помните, как было натоптано у бокового окна мастерской? Это легко можно сделать при помощи нитки или бечевки. Накинуть петлю на задвижку, потянуть, а потом смотать бечевку. Перейдем к убийству Кадзуэ. С этим делом больших сложностей нет. Извините, перечисление всех деталей очень утомляет, поэтому начну с конца, то есть с вывода. Итак, Кадзуэ привела в свой дом Бунзиро Такегоси в 7:30, а ушел он без 10:09. Предполагаемое время смерти Кадзуэ между 7 и 9 часами. Странно, правда? Ничего странного. Когда Такегоси переступил порог дома Кадзуэ, она уже была мертва и лежала в соседней комнате. Стоило ему отодвинуть раздвижную дверь, и он увидел бы ту же картину, что зафиксировала полиция при осмотре места преступления. Бунзиро Такегоси соблазнила не Кадзуэ, а Таеко Судо. Причина простая. Шантаж заставил Такегоси взять на себя утилизацию тел убитых девушек. И еще, Таеко была нужна сперма, чтобы представить убийство Кадзуэ как дело рук мужчины. После убийства Хейкити Таеко проложила по снегу мужские следы, поэтому, думала она, даже если Масако и ее дочерей признают непричастными к смерти художника, ей самой разоблачение не грозит, потому что виновным в убийствах Хейкити и Кадзуэ будут считать неизвестного мужчину. После секса с Бунзиро Такегоси она вымазала влагалище мертвой Кадзуэ, лежавшей за стенкой, его семенем, чтобы навести следствие на мысль, что насильник и убийца совершил половой акт с трупом. Этот факт дает понять глубину озлобления, которое переполняло сердце этой женщины. Бунзиро Такегоси вступил в интимную связь с живым человеком, а ему, пусть анонимно, приписали соитие с трупом. «Однако», — прервал я Митарай, «если Таеко Судо хотела представить оба убийства делом рук какого-то мужчины, может, тогда не надо было инсценировать ограбление?» «Ты не прав. Не будь ограбления, полиция связала бы это преступление с убийством Хейкити и могла обратить более пристальное внимание на дом Кадзуэ и в конечном итоге обнаружить в кладовой тела убитых девушек. Вот чего она боялась. Однако, даже инсценировав ограбление, Таеко не могла быть уверена, что полиция не займется домом Кадзуэ всерьез. Ведь это было не простое ограбление, а ограбление с убийством. Риск, что полиция может наткнуться на тела в кладовой, был слишком велик, поэтому надо было изо всех сил подгонять Такегоси. Ей еще повезло, что район Каминога в те времена больше напоминал деревню, хотя и входил в столичную префектуру. Местная полиция работала вяло, особо не напрягаясь. Сейчас задуманная Таеко Судо комбинация не прошла бы, уровень следствия уже другой, его не проведешь. И газетная печать стала более четкая. Увидев в газете фотографию Кадзуэ, Бунзиро могло показаться, что произошла путаница, но уверенно сказать, что на фото не та девушка, что затащила его в постель, он не мог. Фотография была очень маленькая, да еще подретушированная, и девушка на ней совсем молоденькая. Идем дальше. Зачем преступница вытерла кровь со стеклянной вазы, которой убила Кадзуэ? Почему она хотела, чтобы Бунзиро увидел чистую вазу? Таеко поставила вазу туда, где та обязательно бросилась бы в глаза Бунзиро, чтобы отпечататься в его памяти, и чтобы он не подумал, что убийство Кадзуэ произошло до того, как он вошел в дом. Следующий вопрос. Кадзуэ убили, когда та сидела, повернувшись лицом к зеркалу. Это автоматически подтверждает, что Кадзуэ и Таеко были в достаточно близких отношениях. Чтобы скрыть этот факт, Таеко тщательно стерла брызги крови из зеркала и оттащила тело Кадзуэ в другую комнату. Здесь, конечно, она допустила прокол. Если уж разделываться с Кадзуэ, имело смысл делать это не перед зеркалом и не таскать труп по всему дому. С другой стороны, Таеко знала, что легче всего застать женщину врасплох, именно когда она разглядывает себя в зеркале. Может, вид любующейся на себя Кадзуэ и побудил Таеко нанести смертельный удар. Но это все мои догадки, я же не женщина, мне трудно судить о таких вещах. Что толкнуло Таеко на убийство? Мне видятся две возможные причины. Во-первых, озлобление против Кадзуэ. Данный мотив присутствовал и в остальных убийствах. Предлагаю поговорить об этом позже. Во-вторых, убийство Кадзуэ стало актом подготовки последующих убийств Азот. Девушки Умэдзава были убиты в доме Кадзуэ. В этом нет сомнений. Место самое подходящее. Они собрались там все вместе, и Тайко отравила их, сложила в одном месте и расчленила. А дальше... Митарай сделал паузу, и мы, наконец, смогли перевести дух. Теперь переходим к убийствам Азот. Убийца 40 лет дурачила публику, как это делает в цирке фокусник, демонстрирующий зрителям с двух сторон белый носовой платок. Когда в самом начале мне в общих чертах рассказали об этом деле, я интуитивно почувствовал, что-то в нем есть. И вот вчера я разгадал эту загадку. Это произошло, когда я вспомнил одно очень похожее заковыристое дельце. А дальше пошло-поехало. И через 2 часа я уже стоял перед убийцей. В принципе, все очень просто. Настолько просто, что никому не приходило в голову, что можно использовать такой прием. Что же это за дельце? Думаю, люди, имеющие отношение к полиции, о нем помнят. Узнав о нем подробнее, вы сразу поймете, какой трюк был использован в деле Азот. Речь идет о махинациях с 10-тысячными купюрами. События разворачивались в основном в конце года 3-4 назад. Я узнал о них из новостей. Зашел в какую-то забегаловку перекусить, сидел и смотрел телевизор. Это было уже довольно давно, поэтому я точно не помню, что говорил ведущий, но суть его слов примерно такова. Сегодня в таком-то городе, в таком-то районе изъяли необычную 10-тысячную купюру. У нее была вырезана центральная часть. В результате банкнота стала короче обычной, и 2 ее половины были склеены матовым скотчем. На экране телевизора появилась фотография 2 купюр, поддельной и настоящей, чтобы зрители могли собственными глазами увидеть разницу. «Такие купюры», — продолжал ведущий, — «уже встречались раньше в районе Кансай. В Канто фальшивка обнаружена впервые. Еще одно ее отличие. Номера в левой и правой частях купюр не совпадают». Сидевшие за соседним столиком студенты тут же принялись обсуждать, как можно получить лишнюю купюру, отрезая от других по полосочке. По телевизору не стали рассказывать, как это можно сделать. Видно, побоялись, что у них будут неприятности, если кто-то возьмет на вооружение этот метод. Я мало что понял, слушая разговор студентов, но придя домой, подумал хорошенько и разобрался, как это делается. На словах объяснить трудно, понятнее будет на схеме. Иида-сан, разумеется, все это знает, а вот Исиока-сан и Мисако-сан вряд ли. Я объясню. С этими словами Митарай подошел к доске и начертил на ней много прямоугольников, которые должны были изображать денежные купюры. Перед вами 20 купюр. Конечно, можно попробовать обойтись и 10, но в таком случае риск слишком велик. Купюра получится намного короче настоящей. Безопаснее всего, конечно, иметь 30 купюр, но тогда прибыль будет невелика. Достаточно где-то 15-20. Теперь на каждой купюре проведем линию, говорил Митарай, разлиновывая прямоугольники на доске, и разрежем их ножницами по этим линиям. Начиная с первой линии, расстояние каждой следующей от левого края постепенно увеличивается. На последней купюре линия проходит почти у самого правого края. Поработав ножницами, мы получаем 20 купюр, разрезанных на 40 частей. Пометим каждую часть. При этом L будет обозначать левую сторону купюры, а P – правую. Получим 1L, 1P, 2L, 2P и так далее. Отсюда и начинаются чудеса. Или мошенничество, как вам больше нравится. Купюры разрезаны таким образом, чтобы у каждой следующей левая сторона становилась все шире, пока от правой стороны не останется лишь узкая полоска. Откладываем в сторону часть 1P из купюры номер 1, которая стала чуточку короче из-за того, что от нее отрезали полоску 1L. Затем берем часть 1L и матовым скотчем соединяем ее с частью 2P, правой частью купюры номер 2. Берем полоску 2L, левую часть купюры номер 2 и соединяем с 3P, правой частью купюры номер 3. Проделываем то же самое с остальными купюрами. В конце мы соединяем части 19L и 20P, и у нас остается чуть укороченная, как часть 1P, часть 20L. Как видите, в результате мы имеем 21 купюру. Странно, правда? Что для этого нужно? 20 десяток, ножницы и скотч. Полчаса работы и десятка чистой прибыли. Забавно, не так ли? Первая и последняя купюры получатся обрезанными с одной стороны, но если сложить вдвое, никто внимания не обратит. В детстве, помню, я часто видел порванные купюры, склеенные папиросной бумагой. А теперь главное. Мы пользуемся этими деньгами, они у нас перед глазами. 21 десятка. Но на самом деле их 20. Вы же понимаете, что я хочу сказать? Вот эта схема и послужила мне ключом к разгадке. Два дела убийства с азот и махинации с десятками разделяет 30 с лишним лет, но суть у них одна и та же. Мы считали, что жертвами убийцы стали 6 девушек и нисколько не сомневались в этом. А на самом деле только казалось, что их 6. Это не так. Трупов было всего 5.
1: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Юрий «The Cat» Уленгов. 47-й.
1: «Ну что ты так, паря? Ну чего ты дергался, а?»
0: Он закончил зашнуровывать почти неношенные берцы. Пылились, видать, где-то на складе, пока их этому охламону не выдали. Неприязненно взглянув на лежащий рядом труп, вздохнул, облокотил ружье о ствол поваленного дерева и присел на замшелый пень. Достав из-под поеденного молью тулупа кисет и обрывок газеты, начал неторопливо сворачивать самокрутку. С куревом давно уже было туго, впрочем, как и со всем остальным. Особенно тяжело было с обувью. На его лапищу так и вообще не сыскать. Вот сегодня подвезло. Правда, патронов почти не осталось. А переснаряжать стреляные гильзы он так толком и не научился. Вот сегодня еще один потратить пришлось. Говорил же, сымай добром обувь. Нет, надо было ерепениться. Снял бы, глядишь, и живым бы остался. Еще раз тяжело вздохнув, он прикурил получившуюся козью ножку и, глубоко затянувшись, тяжело закашлялся. Нагнувшись, он подтянул к себе вещмешок, ранее принадлежавший солдатику, одарившему его новой обувкой, распустил тесемки и приступил к инспекции содержимого. Так, запасные портянки и теплое белье. Хорошо. Запасливым солдатик был. Консервы. 2 банки. Тушенка. Он оценивающе покрутил жестянки и, сплюнув, запустил их в сугроб, одну за другой. В них и раньше гадость одну совали, а во что они теперь превратились, одному богу известно. Нет уж, увольте. На дне мешка что-то глухо стукнуло. Он запустил руку глубже и извлек на свет помятую алюминиевую флягу. Отвернув крышку, понюхал, и его широкое, давно не знавшее бритву лицо озарила широкая улыбка.
1: «О, вот это дело! Ну, упокой, Господи, душу твою грешную!»
0: Посмотрев на тело, он широко перекрестился и сделал большой жадный глоток из фляги. Глотнув, склонил голову на бок, прислушиваясь к ощущениям. Алкоголь пробирал до самых внутренностей. Он передернул плечами.
1: «Ух, хороша чертовка!»
0: Затянувшись так, что аж обожгло губы, выбросил окурок и стал собираться. Долго прилаживал снегоступы к обновке, вздыхая и с тоской поглядывая на свои старые валенки. «Нет, не починить уже. Прохудились совсем». Вздыхая и покачивая головой в такт каким-то мыслям, переложил содержимое своего латаного-перелатанного мешка в новый, солдатский, и затянул тесемки. Солдатики стали появляться в его краях недавно. Сидели, видать, где-то в бункере, законсервированном. Раньше их много было по всей стране, таких вот затерянных в глуши полузабытых воинских частей. Но то было раньше, а теперь и страны-то той нет. Вообще ничего нет. Есть его бревенчатая изба и заснеженный лес, простирающийся на сотни километров. И Даренька еще есть. И Анечка. А солдатики, видать, из срочников. По крайней мере, те, кого он видел. Молодые все. 30 нет. А сколько лет назад срань случилась? 9? 10? Он уже давно перестал следить за ходом времени. Наступил новый день, ну и ладно, ну и хорошо. Времена года не меняются. Почему еще отслеживать? Зарубки ставить? Раньше ставил, потом стал забывать. Какая разница? Зима да и зима. Здесь она и раньше длинной была, но теперь... Насовсем, наверное. В очередной раз вздохнув, он перекинул ремень ружья через плечо, поправил вещмешок на спине. Надо же, до сих пор навьем пахнет. И ухватил тело за ногу. Хлипкий солдатский полушубок уже успел пропитаться кровью. Надо бы подальше утащить. На запах обязательно твари припрутся, а до его избы не так уж и далеко. Снег весело хрустел под снегоступами. Тело, которое он волочил за собой, давно перестало оставлять кровавый след. Замерзла кровушка на таком морозе-то. Сам он к холоду давно привык, еще до срани. В лагере и холоднее бывало, особенно в конце трудового дня, если буржуйка в бараке прогорала. И одиночество он давно уже не чувствует. Тем более, что у него Аня есть. И Даринка. Угрюмым и нелюдимым он был с рождения, а срок, полученный им, если вдуматься за дело, сделал его еще более замкнутым. Когда-то давно, еще в той, прошлой жизни, Захар был врачом, хирургом, и весьма неплохим. И все у него было. И дом, и машина, и деньги получал нормальные. Семьи только не было. Да он к ее созданию особо и не стремился. И называли его Захаром Львовичем. И уважали. До тех пор, пока он по пьяной лавочке не зарезал пациента на столе. Случайно. Рука дернулась. У медсестрички из их отделения день рождения был. Вот они и пригубили на дежурстве. А тут парня привезли, тяжелого. Ну и... На суде Захар ничего не отрицал и всецело признал свою вину. Было же, так чего отпираться-то? Ну и поехал в край вечного холода, лес валить. В лагере Лепилу уважали. Человек интеллигентный, тихий, и задирать его опасались. Ну-ка, медведь такой. Да и повода не давал. Работал, как все, если не лучше. Не встревал никуда. Мужик, одним словом. По окончании срока Захар не стал возвращаться в родной город. Зачем? Работы по специальности ему не видать, а улицы мести не хочется. И людей тоже не хочется видеть. И он остался здесь. Смог устроиться лесничим. Продал дом и машину, расширил и благоустроил лесничью избушку, превратив ее в настоящие хоромы, прикупил снегоход. Хороший, японский. Нужды ни в чем не испытывал. Если нужно было, гонял, поднимая тучи снежной пыли на своей Ямахе в городок за 80 километров. Там с Анной и встретился. Случайно совсем. Всегда в одиночестве комфортнее было. А тут вдруг что-то защемило. Среди людей оказаться захотелось. Вот и занесло его в кинотеатр. Не глядя на название фильма, купил билет и с комфортом устроился в полутемном зале. Самое смешное, крутили какую-то драму о жизни врачей, хирургов. Он смотрел и посмеивался. А впечатлительная молодая женщина на соседнем кресле все время крутилась, охала и, кажется, даже всплакнула. Не выдержав, он нагнулся к ней и посоветовал не принимать картину близко к сердцу, на что она удивленно захлопала длинными ресницами. «Как не воспринимать? Ведь как в жизни все!» И, глядя в ее красивые глаза, он вдруг, удивляясь сам себе, предложил. «А хотите, я вам расскажу, как оно в жизни-то?» Через 2 месяца Анна стала его женой. Ее не смущало ни его прошлое, ни настоящее. Ей даже понравилось в его избе, в глуши, среди тайги. В его жизни появился смысл, и он сам удивлялся происходящим с ним переменам. Ощущение, что его ждут дома, было новым, приятным и каким-то теплым, что ли. Оказывается, нужно было прожить полжизни, чтобы, наконец, обрести простое человеческое счастье. А еще через полгода пришла срань. Когда вдали загудело, загрохотало, он удивился. Но не бывает в этих местах гроз зимой. А когда неожиданно яркая вспышка озарила небосклон и окрестности, сердце его ёкнуло. Бросив селок, который он поставил вчера на заячьей тропе, он вскочил на снегоход и помчался, насколько позволяла чащоба, к Плешивому холму. Захар не знал, откуда посреди тайги возник этот холм, на котором не росло ни одного деревца, лишь редкие кустики покрывали его поверхность. Да он и не интересовался никогда. Знал лишь, что с его вершины очень удобно любоваться закатом. Казалось, вся бескрайняя тайга была как на ладони. К тому моменту, когда он загнал надсадно рычащий двигателем снегоход на вершину Плешивого, свечение уже угасло и даже как будто стало темнее. Тем не менее, огромный дымный гриб на горизонте было видно отчетливо. Не веря своим глазам, Захар стоял и смотрел, когда вспышка снова озарила небо. На этот раз свет пришел с другой стороны и явно издалека, потому как и время, и интенсивность свечения были гораздо меньше, чем в прошлый раз. Вслед за вспышкой пришли далекие раскаты грома.
2: «Не может быть!» — прошептал Захар.
0: Зябко поежившись, он вновь оседлал снегоход и поспешил домой. Пока он добирался до заимки, вдали сверкало и грохотало еще несколько раз. Теперь явно уж очень далеко. Захар гнал от себя нехорошие мысли, но умом понимал, что может так сверкать и грохотать. Анна встретила его на крыльце. «Ты это слышал?»
1: «И слышал, и видел тоже», — буркнул под нос Захар.
0: «Захарушка, что это? Это же...»
1: «Я думаю, это война», — произнес бывший доктор и, обняв жену за плечи, увлек ее в дом.
0: Всю ночь дул сильный ветер, деревья гнулись и трещали. Захар лежал под одеялом с открытыми глазами, обнимал жену и молился, чтобы радиоактивное облако пронесло мимо. После увиденного он уже не сомневался в том, что это были именно взрывы, но в глубине души надеялся, что ошибается. Стремительно холодало, и он несколько раз вставал и выходил в гараж, пристроенный к дому, чтобы загрузить в котел новую порцию дров. По часам уже должно было наступить утро, но светлее на улице не становилось. Обуреваемый самыми мрачными предчувствиями, он мечтал только об одном — чтобы все происходящее оказалось дурным сном. Через неделю он, наконец, решил поехать посмотреть на город. Все это время он не выходил из дому и не выпускал Анну. Хорошо, что за несколько дней до... Он не знал, как это назвать. В общем, до всей этой срани он ездил в город за припасами. Гараж был наполовину заполнен колотыми дровами, а помимо основного бака солярки для генератора, Захар всегда держал в запасе еще два. Светлее за это время не стало. На тайгу опустились густые сумерки. Вспомнив о последствиях ядерного взрыва все, что осело в памяти еще с армии и редких инструктажей по гражданской обороне, проводимых в больнице, он постарался как можно лучше подготовиться. Нашел в кладовой старый ОЗК, ранее использовавшийся только в поездках на рыбалку, порывшись на дальней полке, откопал несколько респираторов, оставшихся еще от старого хозяина заимки. В каких целях тот их использовал, неизвестно, но сейчас они были как раз кстати. Выбрав один, по виду самый новый, он добавил его к своему снаряжению. Немного подумав, открыл шкаф, достал оттуда старенькое тозовское ружье и пачку патронов. Повертел коробку в руках. Крупная дробь. Сойдет. Для чего сойдет? А бог его знает. Взяв ружье в руки, он, удивительное дело, почувствовал себя спокойнее, хотя раньше к оружию относился ровно. Даже живя в тайге, не был любителем охоты, предпочитая рыбалку, только иногда ставил силки, чтобы разнообразить рацион свежей зайчатиной. С ружьем Захар обращаться умел, пришлось научиться. Когда живешь в глуши, всего можно ожидать. Самому Захару с его-то судимостью никто оружие, даже охотничье, не продал бы. ТОЗ-106, ласково именуемое в народе «смерть председателю», ему презентовал предшественник, когда передавал дела. По его словам, в городе, куда он перебирался, ружье ему ни к чему, одна морока, так что пусть, мол, остается. Лишь улыбнулся вялым отнекиванием Захара, сказав «пусть будет», и вручил ему инструкцию по использованию. Сейчас подарок пригодился. Анна с испугом наблюдала за мужниными приготовлениями.
2: «Захар, ты уверен, что ехать нужно?»
0: В голосе слышались едва сдерживаемые рыдания.
1: «Нужно. Необходимо. Мы должны знать, в конце концов, что произошло. А сидя здесь, я этого не выясню».
0: Женщина стояла, прислонившись плечом к дверному косяку, и, зябко обхватив себя за плечи, влажными глазами смотрела на мужа.
2: «Ты только поосторожней-то, пожалуйста», — она всхлипнула.
0: Захар подошел к жене и ласково обнял ее.
1: «Конечно, маленькая, конечно». «Уф, ну и тяжелый ты, братец!»
0: Он отпустил ногу трупа и устало привалился к дереву. Достав из-за пазухи фляжку, еще разок приложился к ней. Глоток алкоголя подействовал ободряюще.
1: «Спирт! Уже и забыл, когда пил в последний раз. Уважил ты меня, братец, уважил!»
0: Не находя ничего странного в разговоре с успевшим окоченеть телом, он присел на корточки и стал сворачивать очередную самокрутку. Откуда же вы повылазили-то, братцы? И чего сидели там так долго? Боялись? А кого? Зайцев шестилапых, что ли? Да не страшные они. И на вкус ничего.
1: Хмыкнув, он приложился к фляжке еще разок.
0: Хотя да, есть, наверное, кого бояться. Я, правда, не видел их ни разу, но слышал. Слышал, да. К жилью, правда, особо не суются. Но воют-то, воют-то как. Волками были, наверное. Ну, тогда, да срани. Следы видел тоже, да. Здоровенные такие. Но пока не лезут. Главное, слышите, главное, как стемнеет, далеко в лес не высовываться. А так нормально. Нормально, да.
1: Он стоял на опушке и смотрел на то, что осталось от города. Нет, его не бомбили. Что тут бомбить-то в их захолустье? Не, вроде в тайге где-то были какие-то особые части. Люди говорили. Но кто про них помнит-то уже? Снабженцы разве что. Во всяком случае, город на вид был целым. Лишь кое-где еще дымились отдельные дома, указывая на то, что не все ладно. И не было машин. Ни машин, ни людей. Городок, скорее всего, покинули. Здесь-то, в отличие от его глуши, связь с цивилизацией имелась. Может, успели предупредить? Захар давно подумывал разжиться радиостанцией. Так, на всякий случай. Но так и не сподобился. Вот и не узнал, что за беда пришла. И теперь, скорее всего, никогда и не узнает. Да и надо ли ему оно? Ведь что в его жизни изменится? Да ничего. Силков только теперь побольше ставить надо. И керосина раздобыть. А там прорвемся как-нибудь. Лишь бы темень-то прошла поскорее. Анна забеременела через 2 года. До этого как-то не получалось. Но они не расстраивались. Что, по здравому рассуждению, может ждать ребенка сейчас, в новом мире? Тем более в их ситуации. В глуши, в чаще. И неизвестно, остались ли еще люди на земле. А если и остались, то до них не добраться. Нет, добраться-то, наверное, можно. Но смысл? Уходить из уютного, благоустроенного места в неизвестность, во мрак? Уж лучше здесь. В общем, ребенка они не ждали и не надеялись. Но когда стало ясно, что Аня беременна, Захара как подменили. Куда делась его угрюмость, замкнутость? Он целыми днями напевал, мастеря что-то в гараже. Плотник из него никакой, но при должном упорстве и терпении разве же это наука? И не такому люди учились. В итоге место с их большой кроватью заняла грубоватая, но симпатичная детская кроватка. Захар дни напролет бродил по окрестностям, выискивая под снегом дикий чеснок, практически единственный доступный им источник витаминов. Стал чаще выбираться в город, пришедший в окончательное запустение, и привозил из этих вылазок пеленки, распашонки и подгузники. Стал намного аккуратнее вести себя во время своих экспедиций и все время сверялся со стареньким радиометром, найденным в бывшем штабе ГО. Хорошо, хоть снегоход пока не подводил и исправно жрал солярку, сливаемую из редких попадающихся Захару в городе машин. Иногда Захар с ужасом представлял себе, что с двигателем что-то случится, и он застрянет в темном страшном лесу за много километров от дома. Встряхивая головой, он гнал прочь от себя мрачные мысли и становился еще аккуратнее и внимательнее, пробираясь сквозь чащу домой, к жене. Света от нескольких керосиновых ламп вполне хватало, чтобы осветить их небольшую спальню. В доме жарко натоплено. Несколько часов назад у Ани начались схватки, и Захара, уже несколько недель подготавливающего себя к этому моменту, охватила нервная дрожь. Только бы все прошло нормально. В последнее время Аня не очень хорошо себя чувствовала, но в целом все было гораздо лучше, чем можно было себе представить. Сейчас Аня в забытии лежала на окровавленной простыне. Взгляд ее блуждал, а кожа приобрела мраморный оттенок. Ничего, это бывает, это пройдет. Послеродовой шок, как реакция на стремительные роды. Зато вот какая у них красивая девочка. И не кричит, как большинство новорожденных.

0: За спиртик тоже спасибо. Ты не серчай на меня. Коли что, сам ведь виноват. Ну все, бывай. Не поминай лихом. Окоченевшее тело с глухим стуком покатилось в неглубокую яму. Раньше она была глубже, но сейчас она уже наполовину заполнена отлично сохранившимися в холоде телами в заляпанном кровью зимнем камуфляже. Да вон того крайнего, видать, уже драл кто-то. Близко стали твари подходить. Близко. Непорядок. Запрокинув флягу, он допил остатки спирта, выдохнул, хрюкнув, и пару раз встряхнул емкость, проверяя, не осталось ли еще жидкости. Ничего не услышав, он с сожалением отправил флягу вслед за телом и нетвердой походкой отправился назад. Где-то поблизости глухо ухнул филин.
1: «А, это ты? Ну, пойдем. Проводишь меня».
0: Когда филин появился в первый раз, Захар не на шутку струхнул. Видано ли? Дикая птица вслед за человеком с дерева на дерево перелетает. Прижав приклад к плечу, он долго выцеливал птицу, но, так и не обнаружив ее, плюнул. Да и филин ли это вообще? Захару хотелось думать, что филин. Он брел по темному лесу, бормоча что-то себе под нос. Громкое уханье сопровождало его, раздаваясь то с одного дерева, то с другого.
1: «Ухает он. Ухай, ухай. Вот возьму и стрельну как-нибудь. Да ухаешься. Да ладно, не боись. С тобой веселее пока. Пока. Но имей в виду».
0: Бормотание становилось все невнятнее. Один раз он свернул с тропы, чтобы проверить селок. Селок оказался сорванным, и Захар, ругаясь, побрел дальше.
1: «Ухают, селки срывают, трупы едят, совсем распоясались. Забыли, кто здесь хозяин?»
0: Лес расступился, и он вышел на большую просеку. В центре просеки, огороженный высоким частоколом, стоял большой крепкий деревянный дом. Из трубы вился дымок. Толкнув воротину, он оглядел двор и, удовлетворившись увиденным, направился за дом, сразу как-то выпрямившись и протрезвев. За домом он стянул с головы драный треух и тихо сказал:
1: «Ну, вот и дома, девочки. Не скучали?»
0: Он стоял и смотрел на два грубо сколоченных креста. Прокофьева Анна Дмитриевна, 22.09.2003-2035. Прокофьева Дарина Захаровна, 2035. Филин ухнул в последний раз и затих. Пошел снег. Крупные белесые хлопья ложились мужчине на плечи и на непокрытую голову. Он стоял, ничего не замечая. Так продолжалось некоторое время, пока где-то вдалеке не послышался какой-то шум. Обойдя дом, он встал у ворот и прислушался. Да нет, вряд ли. Хотя...
2: «Егоров! Егоров! Егоров!
1: О, еще гости! Солдатика поди пропавшего ищут! Сколько же вас здесь?»
0: Он посмотрел на свои новенькие берцы.
1: «Пойти глянуть, что ли? Да ну, откуда у них еще такой размер? 47 как-никак. Это так, повезло. Хотя... А вдруг спирт еще будет? Спирт должен быть, да, точно!»
0: Он нацепил треух и порылся в карманах. Выудив два патрона, он задумчиво на них посмотрел.
1: «Два всего. Последние.
0: А хватит двух-то? А если не хватит?»
1: «Да не, должно хватить. Ладно, точно хватит. Вдруг сапоги и спирт. Да, спирт».
0: Перехватив ружье поудобнее, он дослал патрон и двинулся в чащу.
2: «Егоров! Егоров! Я здесь! Помогите! Кажется, я ногу сломал!»
0: Прокричав это, бывший врач ускорил шаг и, злорадно хихикая, растворился в сумраке вечернего леса.
3: Радио фантастики.

Интернет-станция «Радио Фантастики» и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Дмитрий Дзинзяловский. «Последнее желание». Артефакт. Я нашел его на следующий день после праздника, ранним утром 1 января. Случилось это совершенно случайно, так как целью моего нахождения за стенами базы был не поиск артефактов и даже не разведка, а просто попытка избавиться от терзавшего голову похмельного синдрома. Отметили хорошо, предвкушая завтра хорошо проспаться. 1 января – единственный день, когда Воронин давал своим подчиненным возможность расслабиться. Но мне, в отличие от некоторых других, отдохнуть не удалось. Долбившая мозг тупая боль вкупе с отсутствием под рукой народных методов лечения похмелья просто-таки сами вытолкали меня за ворота завода «Росток». Оказавшись за воротами защищенной базы в одиночестве, я мобилизовался, что заставило симптомы от злоупотребления алкоголем отойти на второй план. Было раннее утро. В небе висел еле видимый кусок луны, то и дело скрываемый тучами. Я решил обойти базу по периметру. Другого маршрута прогулки в больную голову не приходило. Где-то завыла псевдособака. Честно говоря, разгуливать по зоне одному – удовольствие ниже среднего, и от понимания этого я нервно сжимал свисающий с наплечного ремня АЕК-971 – хороший автомат с интегрированной оптикой и подствольником. Минут через 15 я обошел часть корпуса завода, поравнявшись с берегом довольно большой замерзшей лужи, которая регулярно образовывалась здесь после осеннего периода дождей. Я бы никогда и не подумал ступить на лед, если бы не привлекшее мое внимание нечто, расположившееся около другого берега. Абсолютно черное пятно, которое я случайно зацепил взглядом. Оно так контрастировало со снегом и льдом, что я из интереса достал прихваченный на всякий случай бинокль и вгляделся в черноту. Судя по расплывчатым и слегка колышущимся контурам, это была какая-то аномалия, с которой я ни разу не сталкивался. Несмотря на то, что любопытные варвари, как говорится, нос оторвали, я все же направился к черному пятну, еще не зная, как мне поступать дальше. Тем не менее, упустить шанс первым ознакомиться с новой аномалией не стоило. Мало ли, чем-то может одарить удачливого сталкера. Когда я достиг пятна, то понял, что так и есть. Это была аномалия. Объемное, а не просто пятно, как мне показалось поначалу. Какой-то новый вид, который было легко обнаружить. Она, словно волшебная призма, искажала любое изображение, превращая его в негатив, как на фотопленке, в чем я убедился, разглядывая образование. Но самое главное, что в центре аномалии покоился новорожденный артефакт. То, что это артефакт, понял бы на моем месте любой, даже будь это не сталкер. Красивая восьмерка, одна из петель, которая переходила в другую. Артефакт среди черноты и синевы аномального негатива сверкал белизной. Я присвистнул. Не то зона решила преподнести мне подарок, не то еще какие-то факторы повлияли на образование аномалии, но факт было не изменить ничем. Я стал первооткрывателем нового вида паранормального образования в Чернобыльской зоне. Не поленившись пройтись до чахлой рощицы, росшей на берегу лужи, я отломал там корягу от давно высохшего дерева и вернулся назад, приготовившись к броску с безопасного расстояния. Как только палка попала в аномальное поле, раздался глухой удар дерева об лед, который как-то очень резко стих. Должно быть, аномалия прореагировала на потревоживший ее предмет. Я подошел к ней и увидел, что палка пролетела ее насквозь и лежала рядом. Я подошел к ней и пнул носком ботинка. Чего не ожидал, так не ожидал. Палка выгнулась дугой, будто была не из дерева, а из резины. Интересно, что на это эксперты скажут? Надо будет не полениться отнести на янтарь, решил я, засовывая палку в рюкзак,
параллельно с этим отметив, что еще надо бы заняться артефактом. Я вновь пошел к рощице, отломал еще одну ветку и, вернувшись, сунул ее в аномальное образование, после чего она, как и ее предшественница, стала эластичной. Мой нехитрый план предусматривал это, поэтому, погрузив в аномалию палку до достаточной длины, я присел и, не сильно размахнувшись ей, как плеткой, хлестнул по артефакту. Тот, звеня об лед, выкатился из аномального пространства. Я сразу проверил его дозиметром. Артефакт был чист, как младенец. Я очень аккуратно прикоснулся к нему, готовый в любую минуту сдернуть с руки защитную перчатку, но ничего не произошло. Еще раз глянув на него, я решился, взял его в руку и понес на базу, оставив аномалию позади. Второй этап ознакомления с артефактом я начал уже на территории завода, решившись взять его в голую руку. Не знаю, почему я сделал это. Обычно новые артефакты трогать руками не советовалось. Не то остатки алкоголя в крови добавили решимости, не то она возникла сама, но я снял с руки перчатку и взял артефакт в руку, почувствовав кожей его поверхность, которая была ровной и глянцевой, словно фарфоровая. Ничего не происходило. Как вдруг, буквально на полсекунды артефакт ослепил меня световой вспышкой, а затем погас, будто ничего и не было. Нет, я не умер, не потерял сознание и не сошел с ума. Вспышка не нанесла мне ни вреда, но и пользы я тоже не ощущал. «Да, день не перестает подбрасывать мне новые загадки», — подумал я и отправился в казарму, где некоторые уже встали и теперь, потягиваясь, неторопливо собирались. Воронин позволял своим подчиненным такую слабость, как лишние часы сна на 1 января, только потому, что он считал абсурдом то, что после Нового года кто-то решит штурмовать базу долго. Разве только исключая «Монолит», сумасшедший сталкер, из которого вряд ли вчерашней ночью водили хороводы вокруг своего камня. Но сомнительно, что даже при таком удачном для них раскладе сектанты направились бы атаковать Росток. Долг, как-никак, группировка в зоне далеко не последняя. Оставив вещи в казарме, я решил положить артефакт и пластичную палку в персональную ячейку в общем хранилище, для чего спустился в подвал, где уложил находку в личный бокс. Вторая часть дня прошла как обычно. Я поведал товарищам-сталкерам о новой аномалии, после чего те отправились к ней и, не найдя ничего нового, вернулись назад. Наступил вечер. Все к тому времени уже были в строю, заняв привычные позиции. После отбоя все улеглись, и я, лежа на койке, погрузился в размышления о новой аномалии и артефакте, незаметно для себя погружаясь в сон. Спал я как убитый, но встал четко по команде «подъем». Новый день, 2 января. Потянувшись, я быстро встал с кровати и потянулся к форме. Надев ее, отправился в хранилище. Через час построение на плацу и раздача указаний от Воронина. Проходя через вторую комнату казарм, я заметил, как сталкеры «Паровоз» и «Зуб» возятся у куцей новогодней елки. Это было странно, так как нарядили ее только позавчера. Я громко обратился к двоим. «Эй, паровоз, зуб, вы чего? Еще только 2 дня прошло. Или в этот год решили раньше елку разбирать?» Оба переглянулись, и паровоз недоуменно спросил. «Ты чего, кедр? Мы еще только того, наряжаем?» «Шутник», — растягивая слово, сказал зуб. Только сейчас я увидел, как двое брали игрушки из коробки и вешали их на елку. Честно говоря, игрушками это можно было назвать с натяжкой, потому что игрушек, как таковых, здесь было от силы четверть, а остальное составляли гильзы от СВД, корпуса от пустых противопехотных гранат и еще масса всякого подобного военного инвентаря. Но сейчас состав елочных украшений, которые я и без того себе представлял, меня не волновал. То, что делали эти двое, было и так странным,
Но еще более странным выглядело это на базе долга, где занятия такими вещами, вроде игры «в сними повесь», быстро награждались нарядом вне очереди. Да. Я решил разобраться во всем попозже, а пока надо было проверить артефакт. Мало ли что с ним за ночь могло произойти, особенно после той вспышки. Я быстрым шагом отправился к хранилищу. Когда я открыл дверцу персонального бокса, меня постиг шок. Там не было ничего. Новый артефакт исчез без следа. Это уже было неспроста. Либо у нас на базе завелся вор-ячеечник, что почти исключено, либо это действие артефакта. Испарился сам собой. Я не сдержался и выругался. Ключ был только у меня, а другой в сейфе Воронина. Но ведь не он же. «Да», — подумал я. В разбитых чувствах, злой и задумчивый, я покинул хранилище и отправился в сторинген. До завтрака оставалось еще 15 минут. Бармен встретил меня радушно, но то, что он ляпнул через минуту, меня прямо-таки осадило. «О, привет, кедр! С наступающим! Чего желаешь? Сегодня все по скидке!» От этого я чуть со стула не свалился. Он говорил мне это позавчера то же самое, с той же интонацией, с тем же выражением лица, так что подвох, оказалось, просто быть не могло. Я взвелся. «Вы чего, издеваетесь все тут, что ли?» После этих моих слов бармен посмотрел на меня, как на идиота. Дескать, он мне скидку предлагает, а я еще ругаюсь. Хозяин бара, видимо, хотел мне что-то ответить, но не успел. Я начал еще одну волну наступления. «Эти двое елку наряжают, ты с Новым годом! Сегодня 2 января. Хабар пропал вчерашний, а вы тут еще розыгрыши свои тупые устраиваете». Весь бар теперь слушал мой монолог, и все больше лиц стало смотреть на меня, как на психа. «Какой январь, кедр? Очнись! Сегодня 31 число. Если кто-то нас разыгрывает, то это ты. Про какой хабар ты говоришь? Вы вчера все сдали ученым». «Артефакт. Я вчера нашел артефакт. На восьмерку похожий, как восьмерка. В странной аномалии». «И что? Ты про это никому ничего не говорил?» «Вот именно что говорил. Грибу, Ковылю, Маятнику. Вчера, где-то в 5 вечера. Здесь, в баре». «Кедр, ты, по-моему, нездоров. Может, ты того в лазарет сходишь, а? У меня вчера до 7 закрыто было. Готовился к празднику. И так всегда делаю 30 декабря. Или ты не помнишь?» Чем дальше говорил бармен, а говорил он с абсолютно серьезным выражением лица, тем сильнее я понимал, что что-то здесь не так. И это напрямую связано с моей вчерашней находкой. Свои мысли я изложил бармену. Тот отнесся к этому странно. «Ты знаешь, кедр, я сейчас все чувствую, все вижу, все слышу, и я отлично помню, что никуда по времени не скакал. А ты мне утверждаешь, что ты один день переживаешь 2 раз. И просишь меня поверить в это. Знаешь, это очень сложно, кедр, очень. Но в зоне возможно все, поэтому я не могу отрицать, что все тобой сказанное правда». Что бы мне ни говорил бармен, я понял, что вряд ли найду поддержки у него. У меня в мозгу лихорадочно прокручивались варианты поиска помощи. Но я осадил себя. «Надо подождать. Может быть, действие артефакта однократное. Проснусь завтра, и снова 1 января, а может и 2-е», — попытался обнадежить себя я. Но получалось это с трудом. Самое худшее началось к вечеру. Товарищи по группировке звали отмечать праздник. Мне не хотелось делать это снова, хотя, согласитесь, возможность встретить один и тот же Новый год 2-жды — это удивительно. Несмотря на то, что призывы сыпались нескончаемым потоком, я все же нашел в себе силы сказать «нет». Вместо этого я вышел из казармы на свежий воздух, пытаясь очистить голову от мыслей. Я сидел долго, пока усталость не владела мозгом, а затем отправился спать. Я намеренно положил ключ от ячейки в хранилище под подушку, а форму разложил не так, как всегда. Заснул я почти мгновенно. Напряженность в течение дня сделала свое дело.
После команды «подъем» я вскочил как ошпаренный и сразу бросился проверять одежду и ключ. Напрасно я тешил себя надеждой, что действие артефакта одинарное. То, как лежала форма и отсутствие ключа под подушкой, красноречиво доказывало, что один и тот же день я начинаю переживать в третий раз. «Нет, так нельзя! Срочно на янтарь!» — решил я. Пройдя через гостиную, я уловил краем глаза, что паровоз и зуб снова собирают елку. После завтрака я экипировался и вышел за ворота завода. Меня хорошо знали на базе и считали преданным группировке, поэтому и пропустили. Я спустился в низину, чтобы никто не заметил, куда я отправился, а затем дал дёру, держа курс на янтарь. По дороге я едва не угодил в жарку, несколько раз отстреливался от слепых собак и чудом остался незамеченным стаей кабанов. Но впереди было озеро, а там зомби. Много зомби. В лагерь следовало прорваться любой ценой, а завтра, вернее сегодня, прошу прощения за каламбур, мне идти сюда снова совсем не хотелось. Уже показались палатки лагеря, и я стал спускаться с холма. Впереди простиралась ледяная гладь озера. В этом году зима выдалась славная. Даже в зоне снег выпал и сейчас покрывал землю ковром, хотя и не толстым. Внезапно невдалеке прогремел выстрел. Я обернулся на звук. Ко мне с явным желанием совершить какое-то членовредительство брел перекошенный зомби, волочивший за ремень двустволку. По пути он медленно подтянул ее к себе и, снова взяв в руки, выстрелил, не целясь. Благо ствол смотрел в другую сторону. Из негнущихся пальцев зомби отдачи вновь вырвало ружье, и он снова стал дергать ремнем, все приближаясь ко мне. Когда тот вновь подтянул оружие, я уже целился в зомби из автомата. Чудесная машина, АЕК. Надежный, как АК, но более точный и с еле заметной отдачей. Вот и сейчас я ощущал лишь легкие толчки в плечо, а зомби, кажется, вообще ничего не чувствовал. Он упрямо продолжал попытки выстрелить, хотя ружье было разряжено. Пока он разбирался со своей двустволкой, я уже успел взять на мушку его голову и выстрелить 5 раз. Зомби упал в снег и больше не шевелился. Я направился дальше и ощутил вдруг неладное. Обернувшись, я увидел, что пока зомби отвлекал мое внимание, сзади подобралось еще 10. Все были какие-то старые, потерявшие последние мозги и потому не способные даже нажать на спусковой крючок оружия, которое у некоторых имелось. Я понял, что надо бежать. Похоже, зомби, хоть и были тупы, все же пытались взять меня в окружение и теперь замыкали кольцо. Брешь между началом и концом дуги была очень широкой. Зомби брели медленно, поэтому невольно дали мне шанс уйти, которым я и воспользовался. Караульные на вышках узнали меня по форме долга и поэтому открыли ворота лагеря. Все здесь было как обычно. В центре на площадке стоял Ми-26, несколько корпусов, в которых находились лаборатории, жилые и служебные помещения, по периметру заграждения и военные на вышках. Я направился к блоку номер 3, в котором работал мой знакомый ученый Антон Остапенко. Работу он любил, потому и старался обзавестись знакомствами со сталкерами. А вот что интересного узнает. Я чувствовал, что это его желание сейчас исполнится в полном объеме. Антон был на месте и радушно встретил меня. У него был небольшой кабинетик в здании, куда он меня и проводил. Кабинет я его любил, и Остапенко это чувствовал, и потому часто приглашал меня туда. В нем был некоторый уют, которого многим обитателям зоны так не хватало. На стене висел небольшой, теплого цвета ковер, а из мебели присутствовали письменный стол, кресло для гостей и шкафчик с книгами. Ничего особенного, но все равно уютно. Я сразу дал понять, что разговор серьезный, поэтому Антон не поскупился заварить чай. Мы уселись, он за стол, я в кресло. Удобно устроились, с чайком, и я начал рассказ. После того, как я закончил свое повествование, Антон задумчиво почесал нос. «М-да,
протянул он, прихлебывая чай. Я хмыкнул. Похоже, за последние два дня слово «мда» берет все рекорды популярности. История интересная. И самое главное, что я тебе верю. Кто знает, какие сюрпризы нам еще готовит зона. Если уж она даже на четвертое измерение свое влияние распространила, то не факт, что скоро здесь не высадятся инопланетяне или еще чего-нибудь подобное не грянет. Самое обидное, что ни я, ни кто-либо другой здесь помочь тебе не сможет. Артефакта такого не встречал никто, поэтому принцип действия я могу только предполагать. Я думаю, что он активизировался именно в тот момент, когда сверкнула вспышка. Может быть, если бы ты не прикасался к нему голыми руками, то мог бы в конце концов принести его сюда, на янтарь. И не факт, что он не достался бы мне. И вместо тебя был бы я. Мне кажется, что каким-то образом эта штуковина словно сняла с тебя мерку и теперь замкнула петлю времени персонально для тебя, так сказать. Ведь не может же он действовать на весь мир. Вот так вот. Если верить твоему рассказу, то я прошлое, но как непосредственный участник событий считаю его настоящим. Где-то там, впереди, возможно, есть я, Антон Остапенко, уже встретивший Новый год. Есть Антон Остапенко через 10-20 лет. Да, время, время. Что же ты с нами творишь? Теперь даже сомневаюсь, кто я. Пережиток прошлого или творец настоящего? Как-то разом отпадают все философские мысли. Дескать, есть ли вообще время? Не придуманное ли это человеком нечто, которое, поддерживаемой верой в него миллионов людей, стало материальнее, чем если бы оно существовало на самом деле? Остапенко сделал небольшую паузу. Знаешь, Кедр, раньше я всерьез задумывался, что никакого времени нет. Да, мы используем его в жизни, в расчетах, но это просто-напросто выдумка. Мне иногда казалось, что мы живем в одном моменте, который никуда не движется на временной оси. Он постоянен относительно ее всегда. Меняются лишь некоторые его аспекты. Люди учатся, изобретают, живут, планеты движутся вокруг звезд, вращаются галактики, растет Вселенная. И все в одном мгновении. Но сегодня я понял, что все то, что я считал вполне серьезным, — чушь. Время есть. Боюсь, что ты в прошлом, Кедр, и все вокруг тебя прошлое, а ты — кусок настоящего, который вклинился сюда, а вот клина, которым можно было бы выбить другой, нет. Так что же, мне в одном времени всю жизнь торчать? С таким раскладом еще неизвестно, сколько прожить можно. Кто же знает, если ты вдруг будешь ранен, а на другой день ни единой царапины на тебе нет, то и старение на тебя может не действовать. Так мне что, миллиарды лет тут торчать? Почему же? Может, действие артефакта не постоянно. Поживешь с недельку-другую в одном дне, и потом все на свои места возвратится. Жаль, что ты не можешь помочь. Ладно, даже не знаю, что делать. Меня уж дезертиром объявили, наверное. Так побудь у меня, все равно ведь проснешься в казармах. А может, нет. Может, завтра у тебя проснусь. У тебя есть другой вариант? Нет. Тогда останься, а я праздновать. Как-никак, у меня Новый год не каждый день. На том и порешили. Я остался в кабинете Остапенко. Ночь подступала все ближе и ближе. Пока я стоял у окна, меня осенила одна идея, которую мне необходимо было проверить. Я взял из походного рюкзака банку энергетика и выпил его до последней капли, после чего вернулся к окну. Небольшое здание из бетонных плит, в котором я находился сейчас, было, пожалуй, единственным нормальным строением из всех построенных в этих местах со времен первой Чернобыльской катастрофы. Я не был свидетелем строительства, поэтому сложно сказать, как сюда доставляли стройматериалы, да и не так это меня волновало, чтобы я пытался найти ответ. Хотя предположение у меня было, вертолетами, наверное. Самое главное, что в этом здании я в безопасности. Время шло, шло, наступила ночь. В столовском блоке горел веселый желтый свет. Я даже расслабился. Залитый этим светом снег создавал ощущение уюта, будто я и не в зоне вовсе.
Раз уж завтра все равно заново проживать день, то вряд ли Антон обидится на меня, если я немного у него в кабинете посамоуправствую. Я открыл ноутбук ученого и включил его. Как ни странно, пароля не было. Вероятно, все данные хранились где-то на сервере, в подземных корпусах. Просматривая содержимое папок, я нашел фотографии его семьи, которые решил не трогать. Пару каких-то не особо важных файлов, похоже, перечни уже давно известных аномалий, мутантов и артефактов. Проглядев меню, я наткнулся на Sirius M2. Немного пострелял и, поняв, что до наших зоновских тварей этим только расти и расти, выключил игру. Уже было около полуночи. Ученые и военные сталкеры еще праздновали. Последние через каждые полчаса сменялись. Кто-то уходил на смотровые вышки, а кто-то, наоборот, за праздничный стол. Но теперь на пунктах наблюдения не было никого. Вот-вот уже наступит Новый год, потому на несколько минут в столовой собрался весь персонал базы. А я стоял перед окном, не давая себе погрузиться в сон. Я надеялся, что если я не засну, то преодолею эффект артефакта и смогу вернуться в 1 января. 7 минут до 1 января. 6 минут до 1 января. Я судорожно смотрел на часы в кабинете. 5 минут. 4 минуты. В сознании моем все стало как-то пусто, все мысли ушли, покинув разум. 3 минуты. В глазах стало понемногу темнеть. 2 минуты. В голове стало мутно, появилось ощущение, что это не мое тело, а я смотрю чьими-то глазами, словно через бойницы. 1 минута. Стаканы в столовой лагеря на Янтаре взметнулись вверх. То же самое происходило в барах по всей зоне. Новый год. Стаканы застучали друг о друга, а сознание оставило меня окончательно. «О нет! Опять все сначала», — думал я, надевая форму. «Все, медлить нельзя. Нужно что-то делать. Никто мне не поможет. Но я сильнее их. Я теперь могу сделать то, что никто не может. Я могу вернуться, прожить день заново, избегая одних и тех же ошибок на следующий раз. Нет, прозябать на базе каждое повторение нельзя. Нужно что-то делать». Позавтракав, я решил, что трата времени на разговоры с Ворониным напрасна. Снарядившись, почистив автомат и проверив снаряжение, я, перекинувшись несколькими фразами с дозорными, вышел за ворота завода. Я взял курс туда, куда с опаской отправлялись даже опытные сталкеры, где царил хаос, где крылась одна из величайших загадок зоны и мира. Курс на север. К ЧАЭС. Я ходил так несколько дней, набирая информацию о передвижениях мутантов, о тропах сталкеров на этом пути, о монолитовцах и о радаре. Похоже, что обойти выжигатель мозгов представлялось только одним способом — через канализацию Лиманска. Не факт, что та не будет заминирована. Мне все равно, приду на следующий день, живой-здоровый, проводить разведку дальше. А пока... Лиманск был городом небольшим и уютным, скорее напоминавший поселок городского типа, если бы не скопление 5 этажек в центре. Лес подступал вплотную к нему, взрывая корнями старый асфальт подъездной дороги. Припорошенные снегом елки были отличным прикрытием при проникновении в город. Где-то в конце дороги виднелась площадь, окруженная 5-этажными домами, а над ними, на холме, торчала антенна, направленная, слава богу, в сторону от меня, к рыжему лесу, который находился слева от города. Я лежал в сугробе около дороги, одетый в комбинезон радиационной защиты, и рассматривал в оптику автомата окружающее пространство. Я неплохо экипировался, потому в моем распоряжении имелся небольшой тепловизор и ПНВ. Я взял коробочку термосканера и глянул в окуляр. В одном из домов сканер уловил тепловое излучение, с трудом проходящее через приоконную стену. Это был человек, не мутант. Я взял автомат и начал рассматривать окно в оптику. Стрелять я не решился. Вроде бы меня не заметили, а лишнюю панику поднимать себе дороже. Решив так, я стал пробираться к городу, попутно не забывая поглядывать на дорогу, надеясь найти люк в канализацию.
Прокравшись к первому дому, я через окно проник в квартиру на первом этаже. Здесь было царство разрухи и запустения. Что-то сгнило, что-то развалилось, часть была вынесена мародерами. Я уже решил покинуть квартиру, как услышал легкий шорох из подъезда. Это было не к добру. Я юркнул за дверь комнаты. Кто-то входил в квартиру, аккуратно, крадучись. Наконец я увидел его затылок. Затем фигура полностью показалась в поле зрения. На левой руке вошедшего красовалась нашивка. Красная зубастая пасть, красные треугольные глаза и две красные ноздри на сером фоне. Человек был бандитом. Местная группировка контролировала большую часть Лиманска, не давая ни одному постороннему свободно пересечь город. Я, не дожидаясь, пока вошедший заглянет за дверь, взял АЕК за приклад и со всей силы ударил им в затылок бандюгана. Тот покачнулся, но на ногах устоял, с трудом координируя движение. Пока он приходил в себя, я вырвал у него пистолет и выстрелил в упор. Бандит рухнул. Уф, чуть все насмарку не пошло. Больше в подъезде никого не было, но все равно расслабляться было рано. Только я попытался шагнуть за порог подъезда, пуля снайпера, засевшего внутри ближайшего дома, угодила в косяк. Мне пришлось нырнуть обратно. Я понял, что сейчас мое путешествие могут принудительно окончить. Хоть я завтра и смогу начать все сначала, пролежать в жутких корчах с пробитыми органами мне не улыбалось. Я бросился наверх. Поднимаясь, я слышал, как в подъезд врываются представители криминального мира. Первая дверь слева была открыта. Там можно было занять позицию для обстрела улицы и одновременно держать оборону против бандитов. Зайдя в квартиру, я прижался к стене около двери и поставил язычок регулировки огня на очереди из трех выстрелов. АЕК давал возможность стрелять такими без контроля со стороны стрелка. Выглянув в коридор, я увидел, что бандиты уже были на лестнице, и открыл огонь. Один упал, двое рассредоточились как могли и, прикрываясь огнем из укороченных АК, продолжали движение. Не мешкая ни минуты, я закрыл дверь и, увидев, что та без замка, опрокинул стоящий рядом шкаф. Через оставшуюся щель я высунул ствол автомата и нажал на спуск. Очередь лишь слегка задела того, что шел первым. И тут я решил устроить им счастливую жизнь. Отцепив гранату, привел ее в боевое положение и, выждав, бросил на лестницу, сам при этом бросившись в соседнюю комнату. За дверью ухнуло, а от, собственно, двери остались лишь обломки. Двое бандитов, должно быть, погибли, если уж нет взрывной волны, то от осколков. В комнате, где я скрылся от взрыва, стояли диван и кресло, которое я придвинул к двери комнаты и отошел от нее. Пули могли пробить уже состарившееся порядком дерево. Комнатка была небольшая, с выцветшими голубыми в белую полоску обоями, с потрескавшимся журнальным столиком и тумбочкой под телевизор, которого, как нетрудно догадаться, в комнате не было. Заняв позицию у окна с целыми, о чудо, стеклами, я стал вглядываться в пространство улицы. Окно было грязным, поэтому я подошел к другому, уже разбитому, через которое в комнату намело снега. Тот слегка прикрывал серую пыль, ковром лежавшую на полу, и поэтому место под этим окном казалось самым чистым во всей комнате. Теперь обзор был лучше. Я вытащил коробочку тепловизора и снова заглянул в окуляр. Да, три снайпера в домах по обеим сторонам улицы и двое бандитов на земле, за кучей каких-то ящиков и бочек. Увидев это укрепление, я поспешил зарядить подствольник, заодно поменяв магазин. В кого пальнуть, я решал секунд 15, тщательно все продумывая. От снайперов я мог скрыться за стеной, а вот стрелки за баррикадой будут мне очень мешать при перестрелке с бандитами в домах. Я высунулся из окна и выстрелил гранатой по предварительно прикинутой траектории. Через пару секунд я высунулся и сразу убрал голову назад. Моя граната, как оказалось, рванула перед баррикадой, разметав часть тары, из которой была составлена. Один из бандитов вроде бы погиб, другой сидел на снегу, оглушенный. По стенке зацвиркали пули. Нет, снайперы занимали неплохие позиции. У меня возник нехитрый план. Я подполз к креслу, стоявшему в углу комнаты, и подкатил его к окну, чтобы оно попало в зону видимости стрелков.
Те сразу открыли огонь, не разбираясь, что за силуэт показался в окне. Я тем временем высунулся с другой стороны и, прицелившись с помощью оптики, завалил снайпера. Тело бандита выпало из окна прямо в снег. Два других стрелка, видя, что лишились товарища, открыли огонь. Раздался звон стекла. По темпу выстрелов я уже давно понял, что у бандитов не снайперские винтовки, а автоматы с интегрированной оптикой. Теперь все противники оставались с левой стороны. Повезло. Теперь надо было разобраться с оставшимися бандитами, а затем приступить к поискам канализационных люков. Вряд ли это будет сложным делом. Наверняка большая часть бандитов уже пьяная в стельку. На дежурстве только шестерки стоят. Осталось трое противников. Высунувшись, я пустил пулю в сидящего за баррикадой бандита. После контузии тот плохо соображал и не смог по-человечески укрыться. Мне было удобнее стрелять через другое окно. Я подобрался к нему ползком и перезарядил автомат. Прицелиться и остаться незамеченным было сложно, тем более бандиты тоже прятались. Но я смог выждать момент, чтобы открыть огонь. Один из снайперов под моими пулями упал во мрак квартиры, а второй, услышав выстрелы, мгновенно пропал из зоны видимости. Я тоже отпрянул от окна. И вовремя. В мою сторону уже стрелял оставшийся снайпер, занявший позицию в другом оконном проеме. Теперь нужно было перемещаться между окнами, дабы застать противника врасплох. Я откатился к другому окну, выстрелил, не целясь, прыгнул туда, где был раньше, и открыл огонь по выглянувшему снайперу. Попал в руку. Тот нагнулся от боли, и я, воспользовавшись этим, прекратил его мучения выстрелом в голову. Все, дело сделано. Я отступил к двери в комнату и очень аккуратно отодвинул диван. Выглянул в маленькую щелочку. Никого. В комнате пусто. Выбравшись из подъезда, я понял, что больше на улице никого нет. Термосканер ничего не зафиксировал. Можно идти. В одном из двориков обнаружилось то, что было мне так нужно. Бетонная плита со спуском в недра канализации. Люк поддался с трудом. Лед сделал свое дело, запломбировав вход в подземелье. Но после нескольких ударов небольшим походным ломиком он сместился. В канализации царила непроглядная тьма, поэтому еще на входе я приготовил прибор ночного видения. Спустившись, я первым делом осмотрел окружающее пространство на наличие мин, растяжек и прочих преград. Пусто. Их здесь не было. Вспомнив, в какой стороне дорога на Припять, я углубился в недра подземелий мертвого города. За то время, что прошло с момента аварии 1986 года, отходов в канализации Лиманска не осталось, только затхлость и мерзкие разводы на стенах. Я натянул респиратор. Мне не хотелось подцепить здесь какую-нибудь заразу. В подземельях было пустынно и тихо, только раздавались мои шаги. Иногда я оборачивался назад, мало ли что может таиться за спиной. И каждый раз пусто. Так я шел, пока не достиг первой развилки. Туннель раздваивался прямо по ходу движения. Этого я не предполагал, но решил, что лучше идти левее, в сторону ЧАЭС. Я шел и шел, а конца было не видно. Казалось, что идти можно бесконечно долго и так затеряться в бесконечности. Но нет, где-то впереди показалась точка белого света. Я ускорил шаги и минут через 15 вышел на свет, ослепивший меня, когда я снял ПНВ. Я убрал в походный ранец респиратор и теперь вдыхал свежий воздух. Оставалась только одна проблема. Путь перегораживала решетка. Она была ржавой, поэтому я с ней возился недолго, все тем же походным ломиком пробив брешь. Я вылез из трубы в каком-то овраге, вероятно, недалеко от Припяти. Овраг был окружен лесом с обеих сторон. Взобравшись по крутому склону, я осмотрелся. Раньше здесь, кажется, протекала речка, со временем пересохшая, и вполне вероятно, что труба служила не для сброса отходов, а для каких-то других целей. Но мне это было без разницы. Главное, что она помогла мне пройти радар, чье излучение невидимой границей отделяло южную зону от северной. Теперь я был за барьером. Я начал углубляться в лес. В отличие от рыжего, здесь не было жгучего пуха, зато между деревьями можно было заметить трамплины и электры. Кроме них ничего вроде бы не было.
Я прошел где-то 10 километров перед тем, как лес расступился. Впереди показались первые дома Припяти. До города энергетиков тоже надо было дойти. Я понял, что теперь начался главный этап моего похода. Полоса заснеженной земли, что отделяла меня от Припяти, в оранжевых лучах предзакатного солнца выглядела столь безмятежно, что казалось, будто я не в зоне. Но стоит приглядеться, прислушаться, и замечаешь, что по ходу движения закручивает падающий снег в торнадо-карусель, рядом с ней витает марево трамплина, а вот в бинокль видна жарко, почему-то не реагирующая на падающий снег. Я встал на ноги и увидел, как вдалеке прыгает снорка, будто высматривающий что-то за короткие мгновения полета. Где-то у самой Припяти лает стая слепых псов. Я решил идти к ЧАЭС окольным путем, по льду реки. Теперь следовало лишь спуститься к ней. До берега я дошел минут за 20, и теперь стоял перед ледяной гладью, пробуя ступить на лед. Тот был твердым. На самом деле ему было от чего затвердеть, сейчас редкий для зоны мороз. Наконец я встал на лед реки и пошел по нему, отдаляясь от берега. А солнце тем временем уже почти скрылось за горизонтом. Я ускорил шаг. Где-то сзади раздался вой. Я обернулся. За мной бежала свора слепых собак. Те были еще далеко, а я уже зарядил в подствольник гранату, на крайний случай. Как только стая приблизилась, я взял одну из собак в прицел и выстрелил. Та упала и больше не вставала. Когда из-за поворота реки выпрыгнул снорк и псевдогигант, то я понял, что здесь что-то не так. Мои опасения подтвердились, как только я увидел замыкающих. 4 зомби, кто в солдатском, кто в сталкерском облачении. Тут дело явно не обошлось без контролера. Я, выругавшись, бросился бежать с максимальной скоростью, на которую был способен в данный момент, по пути отстреливаясь от слепых собак. Те поддавались легко, а вот снорк, нагонявший меня, это уже проблема. Я теперь перевел огонь на него, и когда тот опускался, стрелял в воздух на опережение. Вскоре снорк приземлился рядом со мной, в ярости болтал оборванным шлангом противогаза. Я, отпрыгнув, высадил в него с полмагазина патронов из АЕК. Ноги твари подкосились, снорк, с трудом удерживаясь на ногах, из последних сил рубанул воздух лапой, пытаясь достать меня, но попал по бронепластинам на торсе защитного костюма. От такого удара я упал на лед, но для мутанта все было кончено. Я выпустил в снорка остаток магазина, окончательно выбив из твари жизнь. А вот от псевдогиганта отделаться будет сложнее. Тут лучше попытаться удрать, что в принципе тоже проблематично. Я снова побежал, на ходу перезаряжая магазин и оборачиваясь. И тут я понял, в чем мое спасение. Под многотонной тушей монстра лед трещал, но тот перемещался быстро, поэтому не проваливался. Тут решение напрашивалось само собой. Я вскинул оружие и выстрелил из подствольника. Граната, описав дугу, рванула на пути у псевдогиганта, а тот, проигнорировав взрыв, ступил прямо на место, пораженное боеприпасом. Фонтан брызг, поднятый псевдогигантом, мгновенно замер и осыпался на землю маленьким локальным градом. Я бросился бежать, понимая, что рано или поздно монстр выберется. Но пока тяжеловес бултыхался с беспомощным видом в проруби, то и дело хватаясь за лед, обламывая его, прямо-таки псевдоморж получился какой-то. Я постепенно отрывался от преследования, оставляя за собой контролера и медлительных зомби. Вместе с этим и ушла головная боль, которая долбила мозг во время стычки. Вероятно, мутант-псионик и меня пытался подчинить, да расстояние не позволило. Я продолжал бежать по припорошенному льду, а солнце тем временем уже полностью зашло. Монолитовцы не могли обнаружить меня на реке, это факт. Поэтому, выйдя на берег в пригороде Припяти, я со всей осторожностью осмотрел окрестности в тепловизор, дабы не быть замеченным на подходах к главной цели. Монолитовцев нигде не было. Да и вряд ли сектанты дежурили в городе и слышали стрельбу. На их месте я бы и не подумал, что найдется какой-то сталкер, в новогоднюю ночь решивший прогуляться к центру зоны, а потому и не был бы начеку. Я вошел в Припять, которая встретила меня холодным взглядом черных провалов окон. Было очень темно. Я посмотрел на часы в КПК, 9:30. Я быстро преодолел прибрежную часть покинутого города
и углубился в район пятиэтажек. Было страшно, особенно если смотреть внутрь распахнутых подъездов. Их мрак затягивал, словно черная дыра, высасывал все человеческое, оставляя только страх. Я мотнул головой, отгоняя неприятные ощущения. ЧАЭС была совсем близко, а потому пси-влияние, расходящееся от нее, было тут мощнее. Я шел, пересекая улицу, как вдруг меня на секунду ослепила картина. Город, в домах горит свет, по дороге проезжают редкие автомобили. Видение пропало. Я, ошарашенный, побрел дальше. Через пару минут перед глазами снова встало видение. То же самое. Улица, по которой я шел, только живая, с людьми, с автомобилями, с теплыми желтыми окнами. Я схватился за голову. Что же это? Какой-то извращенный садизм. Опять видение, еще более четкое и долгое. Я упал на колени, схватившись за голову, закрыл глаза, открыл. Люди. Свет. Я встал и бросился по улице. Никто не обращал на меня внимания. Я бежал, по пути расталкивая всех, кто попадался на пути. Быстрее, быстрее. Опять тьма. Я бежал по тьме, по мертвой Припяти. Черные провалы окон, пустынные потрескавшиеся дороги. Череда смены фаз становилась реже. Все более длинные видения живого города посещали меня. Я видел живых людей, их лица, вполне реальные. Я мог оттолкнуть любого из них, и те, в свою очередь, начинали недоуменно озираться. Я видел номера автомобилей и сами машины, в основном запорожцы, жигули и прочие советские марки. Снова тьма. Потрескавшийся асфальт, обветшалые дома. Вот и АЭС. Я увидел ее вдалеке, вынырнув из-за угла дома на главной улице. Живую, работающую АЭС. Увидел и направился к ней. Станцию я достиг в живой фазе, поэтому мне не мешали ни аномалии, ни монолитовцы, ни мутанты. Я вошел во внутренний двор, по-прежнему никем не замечаемый, и направился к входу. Как только я вошел внутрь, фаза сменилась. Защелкал дозиметр. Я осматривал открывшийся моему взору коридор. На стене был план, почти не пострадавший за более чем 20 лет. Удивительно. Я определил по нему, куда идти, и направился вглубь станции. В покои монолита. В саркофаг. Снова смена фазы. В коридоре никого. Радиации нет. Счетчик молчал. Я бросился к четвертому блоку с удвоенной энергией. Все было как-то легко, будто меня ждали. Я достиг цели через несколько минут, выйдя на балкон, опоясывающий зал энергоблока. Реактор работал исправно, ярко светили лампы. Смена фазы и тьма. Зал превратился в развалины, но был идеально чист. На стенах были непонятные пятна, но после того, как я пригляделся, я понял, что это мусор, вероятно, размазанный по стенам выбросами. А в центре расположился он. Монолит, похожий на то, как его описывают в сталкерских байках. Параллелепипед, но не черный, вернее, лишь отчасти. По его поверхности медленно, как улитки, переползали пятна, цветом, как протуберанцы на солнце, и медленно скапливающиеся в верхней части монолита. Я спустился к камню. Ничего не происходило. Я прикоснулся к холодной и гладкой поверхности и медленно проговорил. «Я хочу, чтобы ничего этого не было. Не было зоны, не было аварии на ЧАЭС. Хочу, чтобы жизнь моя, в конце концов, сложилась по-человечески. Чтобы моя семья...» Я закончил говорить и посмотрел на монолит. Оранжевые пятна, наконец, покрыли его. Грянул выброс. Перед тем, как сознание покинуло меня, я услышал голос. Без эмоций, монотонный и жуткий. «Ты услышал мой зов, глупец. Я вел тебя, и ты пришел. Влейся в меня». Эпилог. 2 месяца спустя. Бармен стоял у стойки и занимался тем, что и надлежало нормальному бармену. Протирал стаканы. К нему подошел человек. Это был сталкер. «Здорово, Норыч, как всегда?» Человек кивнул. Бармен плеснул в стакан 100 грамм казаков.
Сталкер залпом выпил. «Как в Припяти дела?» «Да вроде как всегда. А от сталкеров что слышно?» «Ах, да, точно. Поговаривают, что в Припяти сумасшедший какой-то завелся. Его никто не трогает. Ни мутанты, ни монолитовцы дальше. Аномалии все обходят. Но будто, не знаю, в другом мире живет. Те, кто подходили, поговаривают, что в упор он их не видит. Но так себя ведет, будто люди вокруг, жизнь кипит. В магазины бывшие ходят, а иногда в энергетик забредает. Говорят, постоянно с кем-то тепло так разговаривает, будто семья рядом. Одет-то хоть как? Да потрепанный такой, форма на долговскую похожа. Говорят, ничего не ест никогда. Прямо призрак какой-то». Бармену вспомнился ушедший куда-то 2 месяца назад сталкер Кедр. Странно это так было. Взял и рванул куда-то, прямо в Новый год. После того, как он ушел, выбросы мощнее стали. Будто зона получила дополнительную силу. «Интересно». Бармен оставил Норыча в покое, а сам вернулся.

melted the Thunderchild's valiant heart.

Kennedy Aitchison, Gaetan Schurer,

0: 28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории.
1: Место 28K. Джастина Робсон. Перерыв на год. Я проснулась со странным чувством. Пищал какой-то сигнал. Я подтянула ремень на поясе и посмотрела в иллюминатор, на облака, белевшие посреди синего неба, как сахарные горы. Мы скользили сквозь них. На развороте, сквозь эту сахарную вату, сверкнули крылья. Я была голодна. 3 стакана вина убедили меня отказаться от завтрака. Было так шикарно — лететь и лететь, пить вино, ужинать, смотреть фильмы. Ну а то, что ожидало меня в конце пути, заставляло меня так нервничать, что я изо всех сил старалась об этом не думать. Стюардесса готовилась к посадке, проверяла застегнутые ремни. Мне хотелось попросить принести воды, но пришлось подождать. Она выглядела как-то странно. Дрожащие губы растянуты в улыбке, пепельная бледность, как будто шок. «Мы начинаем снижение на посадку. Пожалуйста, приведите кресло в вертикальное положение и проверьте, что ваш багаж тщательно закреплен». Она сбилась и продолжила. «Убедитесь, что выключили телефоны, планшеты, лэптопы. После приземления, пожалуйста, оставайтесь на местах с пристегнутыми ремнями до тех пор, пока капитан не отключит сигнал». Меня начинало чуть подташнивать. Возможно, снова вино, и я выглянула в иллюминатор. Но все, кроме отрезка крыла, укрывало серое облако. На металле поблескивали капли воды. Чуть заметный в тумане сигнальный огонек напоминал, что и остальная часть крыла еще существует. Я достала и, как было велено, выключила свой телефон. Кто-то справа пробормотал, что сигнала нет. Но, по крайней мере, не было турбулентности. Если я без проблем покину аэропорт, скоро буду в гостиничном номере и смогу со всем разобраться. Я прочту сообщение, позвоню родителям и попробую как-то спасти ситуацию с Джеймсом и мерзавкой Эрикой, которые до сих пор торчат в Токио. Подготовлю себе маршрут и намечу планы. Я в порядке. Я сама закончу свое путешествие. Я отправлюсь в Нью-Йорк, встречусь с тетей, хорошо проведу время на побережье в Джерси, а потом поеду домой. А сегодня мне просто надо попасть в отель. Где-то в салоне вопил младенец. Пару раз в ушах что-то хлопало, как рвущаяся бумага. Я засунула все, плед, подушку, журналы, в карман на спинке кресла перед собой, оглянулась через плечо. За иллюминаторами над морем сверкало солнце. Меня удивило, какое вокруг все зеленое. Мне казалось, Сан-Франциско — это главным образом серый бетон, ярко-красного цвета мост, да несколько небоскребов. Но перед нами был аэропорт песочного цвета, крестом, выдающийся в воду и окруженный белыми стеклянными зданиями. Все остальное было зеленым. Совсем не похоже на Токио. Из заднего ряда доносилось приглушенное бормотание. Я разобрала сказанное с американским акцентом.
2: «Это что такое? Что за стекло?»
1: Мы приближались к земле, и я увидела стоящий сбоку от посадочной полосы громадный авиалайнер и не отводила от него глаз, пока наш самолет не коснулся земли. Раздался взволнованный гул приветствий. «Теперь я знаю, что все в порядке, ведь мы на земле», — подумала я. «Теперь бы в отель, а тот странный самолет... Должно быть какая-то новая модель. Просто я таких никогда раньше не видела. Да, а они его обслуживали или что-то вроде того. Люди, хотя они и выглядели немного странно, слишком большие, очень, очень большие.
3: «Леди и джентльмены, пожалуйста, оставайтесь на своих местах!»
1: Мы подрулили к терминалу, но остановились и ждали. Вентиляторы в салоне гоняли спертый воздух, люди фыркали, мыли, подтягивались в нетерпении. Автобус, в конце концов, привез нас к главному зданию. Действительно хороший автобус с удобными сиденьями и странными багажными полками с ремнями, которые сами аккуратно перемещали в ряды тяжелый багаж. Впечатляло. Я в Японии повидала несколько трюков. Все касались экономии места, а тут такая круть прямо в аэропорту с обычными сумками. Мы, пассажиры, переглядывались, обменивались замечаниями, посмеивались нервно. Как-то вдруг мы стали единым «мы». Я подумала, что об этом стоило бы написать, если бы это не выглядело так пугающе и нелепо. Мне хотелось поскорее попасть внутрь здания, получить доступ к почте. Я достала телефон и сделала фото багажной стойки. Мы прошли под еще одним самолетом, похожим на рыбу. Связи ни у кого не было. Нас ввели внутрь, в первоклассный зал с множеством декоративных растений, где все было покрыто листьями. Роскошные кресла, все вокруг чистое. Воздух из кондиционеров невероятно свежий, и не только после душного самолета, но особенный, словно погружаешься в кислородный коктейль. Я оглянулась, ища розетку для подзарядки, и уже полезла за переходником, но ни одной не увидела. Возле входа стояли члены нашего экипажа, разговаривали с чиновниками в мундирах. Один из них рассмеялся, но не весело, скорее истерично. Потом поднялась женщина в синей форме с эмблемой «Международный аэропорт Сан-Франциско», и начала объяснять нам, что происходит. Я вспомнила мать, когда в начале этого путешествия, несколько месяцев назад, она приходила попрощаться со мной в Хитроу. Она мужественно улыбалась, хотя мы с ней ссорились всю дорогу до регистрации. Мне хотелось продлить путешествие и побывать на Аляске, а она злилась из-за того, что я опоздаю к началу своего первого учебного года в университете. Мы так не договаривались, и это стоит целое состояние, и мои дела пойдут еще хуже, и можно подумать, что студенческого займа будет достаточно, и собираются ли туда Джеймс и Эрика, и что об этом думают их родители, и бла-бла-бла. Я ответила, что если за короткий момент веселья придется платить 40 годами унылой и жалкой работы и не побывать нигде, то мне такая жизнь не нужна. И мать сказала, как мы с папой платим, и мы с ней были готовы убить друг друга. Она писала мне каждый день. Я почти не отвечала. Исчезло 20 лет времени. Конечно, это была какая-то чушь, скорее всего, вранье. Как такое возможно? Передо мной какие-то идиоты из бизнес-класса кричали, шумели и требовали ответов и объяснений. Где-то позади заплакала женщина. Младенец снова завелся. Все нервно переговаривались, но мне не хотелось ни на кого смотреть. Хотелось опять получить сообщение из дома. Последнее, что я открыла, вчерашнее. Отмечено, как вчерашнее. Вчера. Нет, даже меньше, чем 18 часов назад. Погода ужасная, а папа пошел с Джонсонами на футбол. Пса пришлось везти к ветеринару. Ушная инфекция. Уилл обходится в целое состояние. Бабушка говорит, чтобы мы избавились от него, но я не могу. Надеюсь, тебе в Японии нравится. Пришли, если сможешь, фото. Я положила 50 фунтов тебе на счет. Люблю. Вчера, сегодня... Это было несколько часов назад. Часов. В ближайшие пару дней вам в помощь будут назначены эксперты-ассистенты. Родных и друзей уведомят о вашем прибытии. Вам будут предоставлены стандартные линзы, как только они прибудут, а также комнаты в отелях аэропорта, бесплатно на следующие 2 дня. Располагайтесь, пожалуйста. Батарея садится. Я с ужасом подняла взгляд и за стеклянной стеной увидела, как желтый тягач вывозит на взлетную полосу огромный белый самолет «Скат». Дальше по периметру терминала на солнце без дела стояли еще 2 таких же. Наш самолет рядом с ними выглядел крохотным, дряхлым и первобытным, как добыча динозавра из фильма. Мне нужно попасть домой. Если сейчас и правда 2037, тогда наша собака мертва, моей сестре 38, и я не знаю, где они. А они 20 лет думали, что мертва я. Как иначе? И у меня нет больше места в университете и вообще некуда идти. Все, кого я знала, теперь взрослые, с ипотекой, детьми и работой. Даже мерзавка Эрика. Возможно, она вышла за Джеймса. Они так понравились друг другу в чертовом Токио.
3: Вполне возможно. Люди вокруг меня говорили о том же. Повторяли снова и снова, но все, уже поздно. Та часть меня, что не болтала сама с собой, уже знала, что это правда. Я это костями чувствовала. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Люди то и дело говорили, кричали, смотрели куда-то вдаль. Некоторые уходили из зала и не возвращались. Судя по всему, они были просто не в силах ждать и отправлялись домой самостоятельно. Но я не решилась, хоть мне и хотелось бежать. Что, если их остановит какой-нибудь полисмен? Как можно освобождать людей из прошлого, если они здесь явно из-за какого-то странного несчастного случая, который необходимо расследовать? Возможно, они так поняли объяснение и удирают, чтобы не стать подопытными? Я Сан-Франциско не знаю. Хотела добраться до отеля автобусом из аэропорта, а уж потом смотреть карты и строить планы. Теперь не получится. И в этом зале я тоже ни с кем не знакома. Я проспала почти весь полет и не узнаю даже парня, сидевшего рядом, или женщину через проход. Я посмотрела на стюардессу, но та сидела у двери на своем чемодане, тыкала пальцами в телефон, а слезы бежали у нее по лицу. Я тоже проверяла свой телефон, но не часто, поскольку батарея почти села. Я устроилась в сторонке и, ничего не видя, смотрела в книгу, в окно, на кресло и вещи, как будто каким-то чудом они могли прояснить, как все это случилось. Я то и дело трогала обивку кресла, стекло в окне. Они были твердые, настоящие. Они были здесь, и я могла сидеть здесь. И я сидела. Со мной все нормально. Все хорошо. Я здесь в безопасности. Я ничего не хочу. Мне нужно сбежать, пока не забрали, но я понимала, что не сбегу. Хочу в наш дом. Не в тот, что сейчас. Вчерашний. Потом прибыла мой эксперт-ассистент. Она оказалась азиаткой, примерно моего возраста, одетой в отличный, строгий костюм необычного кроя, местами переходящий в летнее платье. Все в нем от ткани до формы годилось для обоих случаев. Костюм симпатичный. Черные волосы ассистентки оформлены в каре боб, на носу красивые очки в красной оправе. Она напоминала японских девушек, которых я видела. Такая же милая, очень женственная и приветливо компетентная. «Привет, я Бо!» Мне говорить не хотелось, но что поделаешь, надо. «Элли. Элли Фокс». Она улыбнулась и выглядела при этом такой искренне счастливой, что я и воспряла духом и растянула рот в некоем подобии улыбки. «Вот!» — она протянула мне очки. «Это линзы. Это то, во что превратились теперь телефоны. Они все умеют. Они настроены под тебя». Я их взяла, делать нечего, и раздвинула дужки. Оправа у очков была черная, прямоугольная, довольно красивая, но стекла выглядели прозрачными. Я не заметила, чтобы все их носили. «Многие предпочитают контактные линзы», — сказала она. «Ты просто попробуй, посмотрим, подходят ли. Потом мы можем их включить, и ты позвонишь кому хочешь». Она была так дружелюбна, и мне уже становилось неловко из-за того, что я такая заторможенная, неуклюжая, злая, напуганная. Я словно была все время на стороже, как будто вокруг вражеская территория, и меня втягивают во что-то. Но мои руки покорно надели очки, оказавшиеся удивительно легкими. «Отлично», — объявила Бо, проверяя заушники. Когда ее пальцы коснулись пластика, я ощутила на коже что-то мягкое, вроде меха. «Не беспокойся, это динамики», — сказала она. «Модель старая, но это все, что мы смогли достать за короткий срок». «Мы?» «Специальный центр. Планировался как подразделение ЦРУ, но когда оно распалось на отдельные секции, мы стали той, которая занимается чрезвычайными ситуациями, затрагивающими гражданских. На самом деле, похоже на щупальца. Их 8, как у осьминога. Мы – щупальца по чрезвычайным проблемам с гражданскими». Она усмехнулась. «Хм, чрезвычайная щупальца. Тогда я в полной безопасности». Но, как ни странно, я подчинилась. Сквозь линзы все виделось так же, как раньше, но только слегка расплывчато. «Я не пойму. Забыла включить», — хихикнула Бо, упрекая себя, и тронула пальцем верхнюю часть оправы. Комната сфокусировалась так внезапно и резко, что я ахнула и отшатнулась назад. Руки вцепились в подлокотники кресла, челюсть отвисла. Я никогда не видела таких мелких деталей, таких красок и света. Куда ни глянь, мое зрение стало острым, как бритва. Если я останавливала на чем-то взгляд, объект сам собой приближался, становился крупнее и четче. «Линзы прежде всего адаптируются к твоему зрению», — сказала Бо, внимательно наблюдавшая, сидя рядом со мной. «А потом настроим их, чтобы дополнять реальность тем, что ты хочешь увидеть». Все вокруг меня тоже подстраивали новые линзы.
1: Среди слез и истерик уже слышались негромкие возгласы облегчения и восторга. Нас включали в новую жизнь. Эти люди добры и готовы нам помогать. Может, все еще наладится. Только их добродушие казалось мне странным. Ничего не поделаешь. Я на самом деле ожидала подозрительности, тюремного заключения, угрожающие предупреждения, страх полета и угрюмые сотрудники служб безопасности. Как все это могло так измениться? Просто нереально.
3: «А теперь проверяем звук», — сказала мне Бо и опять прикоснулась к оправе.
1: Сквозь мою голову слева направо, потом обратно пронесся великолепного качества стереозвук оркестра. И теперь, если взгляд останавливался на каком-то предмете, я ощущала, что на нем фокусируется и мой слух. Фон при этом приглушается, но не исчезает. Было похоже на систему стабилизации.
3: «Все так могут?» «О, ты можешь сконфигурировать это как пожелаешь», — ответила Бо. «Многим базовые настройки не нравятся. Предпочтительнее обычный уровень. Это просто, чтобы показать тебе возможности линз».
1: «Шпионить за другими людьми?»
3: «Разумеется», — улыбнулась она. «Но знаешь, можно настроить все так, что ни ты не сможешь шпионить за ними, ни они за тобой. Для этого у тебя есть дополнительные настройки режима, обычный или приватный».
1: «Как все это работает?»
3: «Все в сети. Иногда слегка тормозит. Все зависит от системы управления данной сетью. Не всегда синхронизация приходит достаточно быстро. Нам приходится быть осторожными с используемыми частотами, поэтому полоса соединения бывает недостаточно широкой».
1: «Мои мама и папа тоже подключены к этой сети?»
3: «Да».
1: «Я представить не могла, чтобы мама носила эти очки. Или нет? Могла. Она будет надевать их для чтения и терять, когда они у нее на лбу. Даже если это суперочки».
3: «Как я могу кому-нибудь позвонить?»
1: Мне отчаянно хотелось услышать мамин голос.
3: «Если ты собираешься звонить домой, придется подождать, пока я не получу подтверждение от британского щупальца», —
1: мягко и успокаивающе ответила Бо.
3: «Нужно время, чтобы проинформировать твою семью и дать ей немного свыкнуться с произошедшим».
1: «Угу, свыкнуться. Каждый день же такое случается. Просто время пролетело так быстро, мам».
3: «В самом деле, моя дорогая, у меня на днях тоже так получилось. Совершенно забыла про стоматолога и еще про лото с тетей Джули. Вот досада, да?»
1: «Хуже, мам. Это хуже».
3: «Ты не знаешь, такое уже случалось?» — спросила я Бо. «Я имела в виду наш прыжок во времени». «На моей памяти нет».
1: Она тряхнула головой так, что завеса струящихся черных волос покачнулась и рассыпалась у нее по плечам. Я почувствовала, что начинаю относиться к ней с большей симпатией. У нее такой добрый взгляд. Тьфу на это чувство, Элли. Возьми уже себя в руки. Я выпрямилась. Разумеется, она понимала, что я рассматриваю ее волосы, глаза и даже помаду. Как можно сделать контур губ таким совершенным? Я почувствовала себя глупо, смутилась, но она продолжала, как будто ничего не произошло.
3: «Но ошибки нет, и ваш рейс действительно пропал 20 лет назад. Совпадает все, даже сорт авиакеросина. Знаешь, он больше не используется. И даже если захочешь, для розыгрыша такое уже не найти. Все на батарейках. И на месте все пассажиры, которые, судя по декларации, вылетели из Токио. Ничего не пропало, даже багаж».
1: «Если только его по ошибке не отправили в Таиланд», — добавила я. Получилась самая глупая и неуклюжая шутка в мире.
3: «Об этом я не подумала», — сказала она, и мы рассмеялись, как будто это и правда было весело.
1: Неужели она способна быть доброй настолько, чтобы смеяться над моими жалкими попытками скрыть свой ужас?
3: «Сейчас мы проверяем, не испортилась ли еда на борту», —
1: небрежно сообщила она.
3: «Но ты будешь рада узнать, что никаких признаков порчи не найдено».
1: «Это ты узнала через...» — я указала на ее очки.
3: «Да, постоянный контакт со всеми и обновление. И... да, готово. У нас есть для тебя разрешение связаться с семьей и друзьями и отправить в отель, если ты туда хочешь».
1: «Ты пойдешь со мной?» Я вдруг ощутила, что хочу этого почти так же, как и отправиться домой.
3: «Пойду. Я буду сопровождать тебя несколько дней, пока ты снова не встанешь на ноги и не освоишься».
1: «Это стандартно для чрезвычайного щупальца?»
3: «Нет, это очень необычная чрезвычайная ситуация, но мы всегда остаемся с людьми до тех пор, пока они не готовы снова стать самостоятельными. Это стандарт нашего поведения. Таков протокол для травматичных случаев. Сейчас я передам в твои линзы контактную информацию».
1: Она пристально посмотрела на меня, и передо мной появился словно парящий в воздухе светло-зеленый дисплей.
3: «Нужно, чтобы ты на секундочку захотела сделать звонок».
1: Но это было нетрудно, поскольку я очень хотела.
3: «Отлично. Теперь ты можешь вызвать любого из появляющегося списка контактов. Просто смотри на нужный. Когда ты хочешь выйти из телефонного режима, думай о том, что заканчиваешь звонить».
1: «Что? Как это?» Я пролистала список. Совсем как в моем телефоне, только многие имена отсутствовали.
3: «Мозг каждого человека излучает характерные индивидуальные импульсы. Линзы просто фиксируют их и перенаправляют в телефонную систему. Настроить можно на что угодно. К примеру, включение телефона, когда подумаешь о своем домашнем любимце. Могу поклясться, все мужчины настраивают на подумать про сиськи».
1: «О, Господи, зачем я это сказала? Да еще таким громким голосом. Кто угодно мог слышать». Бо лукаво подмигнула в ответ.
3: «Я знаю, они так и делают, но ненадолго, иначе все время будут в телефонном режиме, и больше ничего. Поэтому мы в итоге настраиваем на что-нибудь скучное. Ну, а у нас с тобой, кстати, есть много другого, на что нужно настроиться, поэтому я быстренько расскажу тебе, что могут мои линзы. Ты скажешь «да» или «нет», и я настрою на это твои. Потом, когда будет время, ты сможешь сама их поправить. Согласна? Пока просто сделаем это, чтобы ты могла двигаться дальше».
1: Ладно.
3: Тогда начнем. Итак, GPS-трекинг и карты. Следуешь к месту назначения по дорожке из блесток, избегая возможных опасностей, пешеходов и прочего».
1: «Да». «Слава богу, я больше не заблужусь. Прекрасно будет, если мне удастся снова пойти куда-нибудь. Я представляю, как иду в ресторан вместе с Бо, и блестки сверкают у нас под ногами».
3: «Исполнитель поручений покажет, где получить любой предмет, какой хочешь. Вот, скажем, колу».
1: Я увидела, как по воздуху пробежала искрящаяся дорожка, прямо в угол, за пальму в горшке. Пальма стала прозрачной, и за ней зеленым контуром высветился автомат с напитками. На его дисплее вспыхнула красная точка. Указание, куда нажимать. «Черт возьми».
3: «Да. Как сказать очкам, чего я хочу?» «С твоей моделью придется говорить вслух. Ты даешь своим линзам имя, а потом говоришь: Джон Доу, хочу колу».
1: «Но ты же не говорила».
3: «У меня топовый образец. Он понимает, что я делаю презентацию и работает в режиме помощника, так что давай попробуем. Сначала придумай имя для своих линз».
1: «Тамси. Наша собака. Бедная Тамси. Я ее больше никогда не увижу».
3: «Отлично. Ну, теперь ты умеешь делать покупки и перемещаться».
1: «А деньги?»
3: «Кэша больше нет. Линзы платят за все автоматом, если у тебя есть кредит».
1: «Значит, нет и краж. Как что-то украсть, если плата автоматическая?»
3: «Что, если я потеряю или разобью свои линзы?» «Просто возьмешь в любом магазине новую пару. Сеть обновит их из твоего последнего кэша. Данные кэшируются каждые 10 секунд. И пока я не забыла о безопасности. Если замечаешь, что линзы странно себя ведут, это, возможно, кибератака. Такое у нас иногда случается. В этом случае выполняешь очистку, нажимая на ресет. Вот здесь. И потом дожидаешься восстановления».
1: «Может кто-то похитить мою информацию?»
3: «Нет, это вряд ли. Могут скопировать изображения или другие объекты из кэша. Могут заставить тебя видеть то, чего нет, вроде рекламы или объявлений. Но когда такое случается, это очень заметно. Просто никогда не используй линзы в режиме только добавленной реальности. Держи их прозрачными, и тогда будешь видеть мир как есть, даже если они сломаются. А если произойдет нечто, чего ты не хотела, очистка и перезагрузка».
1: «Очистка. Да, уж успокаивает».
3: «Что, если система обрушится или сойдет с ума?» «Работу подхватит другая. За все 8 лет с тех пор, как система решает повседневные задачи для людей, значительных перебоев не возникало. Ладно. Последнее, что я тебе покажу, — персональная безопасность. В ней подсвечиваются любые места, куда ты заходишь, если это считается потенциально опасным. Например, если ты одна ночью входишь в область с криминогенной активностью или потенциально проблемную, ты увидишь... Ну, давай представим, что ваш экипаж вооружен и опасен». Оставшихся в зале членов экипажа окружило красное свечение. Люди между мной и ними стали прозрачными. Я могла теперь видеть все, что делают капитан и второй пилот. Не мешали мне даже разделявшие нас предметы и мебель. Блестки указывали на поворот. В ушах у меня зазвучал вой сирен, напоминавший тревожное предупреждение из Стартрека. «Кроме того, можно выставить настройки так, что если ты чего-то боишься, например, какой-то тип уж слишком приближается к тебе ночью, Его линзы предупредят его, что ты беспокоишься, и дадут указание отойти. А что, если он откажется? Тогда вмешается полицейское щупальце», — улыбнулась Бо. «Когда система выдает предупреждение, а реакции по-прежнему нет, высылается подразделение на перехват».
1: «Получается, что система может видеть все, что видит каждые линзы?»
3: «Так и есть».
1: «А тебе не кажется, что это слегка...» «Мне совсем не хотелось портить настроение ни ей, ни себе. Эта штука как громадный и странный всевидец. Словно бог. Как же люди со всем этим живут?»
3: «Жутковато», — договорила она. «Может быть. Но системы запрограммированы только на то, чтобы служить и защищать. Не как люди. Они видят реальность совсем не такой, как мы. И она их не интересует.
1: Что, если они прикажут нам убивать друг друга?»
3: «Была такая попытка. Взлом джихадом в 32-м. Мощности линз недостаточно для прямого воздействия на мозг».
1: Она постучала себя по лбу костяшками пальцев.
3: «Слишком крепко».
1: «Конечно, так ты и должна говорить».
3: Бо улыбнулась. «Должна. Я и говорю. Ты можешь сделать апгрейд для полной защиты от прочих объектов, но для твоей модели...» «Понятно. Мне шапочка из фольги не понадобится. У меня есть базовая модель».
1: Она засмеялась.
3: «Да, а теперь можешь сделать звонок. Разрешение есть».
1: Я окинула взглядом зал. «Я не знаю этих людей. Не хочу быть здесь. Не хочу быть беспомощной, как младенец. Можно мне сначала пойти в отель?»
3: «Разумеется»,
1: — улыбнулась Бо, осторожно потрепав меня по руке.
3: «Я помогу тебе забрать сумки и пойдем прямо сейчас». Мы вдвоем покинули холл и пошли, следуя за дорожкой мягко поблескивающих искорок. Дальше был кордон прессы. Судя по тому, как пристально нас рассматривали, наклоняя головы из стороны в сторону, как любопытные птицы, я догадалась, что они фотографируют. Но неважно. У меня они были подсвечены синим, а значит, им не увидеть мой мир, не послать мне сообщение и не понять, что я делаю. Для них я просто обычная пассажирка. Я могла отключить любого, кого хочу. Отключила всех, кроме Бо. Почему-то от этого она стала мне еще ближе, хотя наверняка могла получить этот доступ сама. Но впустить ее казалось мне проявлением дружбы. Я нуждалась в этом слишком отчаянно и не думала, заслуживает ли Бо доверия.
1: «Я могу смотреть новости?»
3: «Конечно, только сделай запрос».
1: «Я... Тамси... Новости».
3: Где-то в правой части моей головы зазвучал мягкий голос.
1: «Пока вы идете, я ретранслирую вам аудионовости. Вот они. До сих пор известно мало подробностей относительно сегодняшнего невероятного появления рейса 008 авиакомпании «Ана» в аэропорту Сан-Франциско. Хотя мы получили несколько фотографий пассажиров, которые до сих пор...»
3: «Выключи новости», — оборвала я. «Совсем не хотелось видеть себя такой, как видят они или Бо, растерянную, напуганную, с заплаканными глазами».
1: Сумки ехали вслед за нами на маленькой самоходной тележке. Мы вошли в шикарный вестибюль Хилтона. Стойка регистрации отсутствовала, только встречающий любезно приветствовал нас и сообщил о сегодняшних предложениях. Он попробовал уговорить нас заплатить за спа, но Бо от него отмахнулась. Мы отправились прямо в номер. В нем все выглядело нереально мягким. Я даже сняла линзы, но ничего не изменилось. Все углы были плавно сглажены, все грани закруглены, все линии деликатные и даже цвета пастельные. Все, что окружало меня, словно старалось утешить, защитить и помочь ощутить себя в безопасности. Я вспомнила пьяную истерию прошлой ночи в стеклянно-хромированном блеске караоке-бара, как я цеплялась за руку Эрики, испытывая вину за то, что оставила их вдвоем, и ярость из-за того, что она выбрала Джеймса, хотя мы все были друг для друга особенными. Особенными. Я даже не смогла им сказать об этом. Токио под дождем сверкал неоновыми огнями, все было усыпано разноцветными бликами, шум и вонь машин, запахи еды и повсюду люди, счастливые и обезумевшие, пытающиеся уйти от всего этого и в то же время все это любящие. Я вдруг всхлипнула, неожиданно для самой себя. До сих пор я старалась не показывать чувств, во всяком случае настоящих, и, конечно же, не шуметь из-за них. Извинившись, Бо ушла в соседнюю комнату, чтобы не мешать мне звонить, но заверила, если что понадобится, она здесь. Ее пальцы слегка сжали мое плечо, словно проверяя силу, словно нужен был мой кивок, чтобы дать ей уйти. Я сидела на краешке кровати, смотрела на свой пыльный, подклеенный скотчем рюкзак на первозданно чистом ковре и не двигалась. Я сняла очки, но без них почувствовала себя совсем беззащитной и одинокой, и потому надела их снова. Перед глазами засветилось зеленым имя отца. Лишь теперь я поняла, что маминого имени нет, ведь на то, возможно, только одна причина. Но звонить отцу я никак не могла. Интересно, он сам позвонит или, может быть, они ему не велели? Все равно об этом я его не спрошу. Слова Тамси на американском английском заставили меня вздрогнуть.
4: «Реджинальд Фокс вызывает вас. Кивните, чтобы принять звонок. Покачайте головой, чтобы отклонить».
1: Папа опередил меня. Мы с ним говорили на прошлой неделе. Я рассказывала ему про синтоистские объекты, которые мы смотрели, про какой-то фестиваль боевых искусств, на который хотели попасть, но пришли слишком поздно, и про поезда, на которых ему всегда хотелось проехать. Я отправила папе короткое видео, которое снимала из окна поезда. Проносящиеся мимо туманные горы, несколько кадров с сидениями, туалеты, вокзал. На прошлой неделе. Я кивнула, и передо мной появился мой дед. Как будто сидел напротив, а на место отельной мебели перенеслась наша гостиная. Папа так состарился. Я расплакалась, и прошло много времени, прежде чем смогла говорить, а он просто сидел, повторяя «Элли» снова и снова. Радостно и в то же время печально.

Пару дней спустя мы с Бо вышли на прогулку по городу, последнюю перед моим отлетом в Англию. Пару раз меня чуть не сбили бесшумно едущие машины, но трамваи сновали по улицам с прежним веселым грохотом. Сперва мне не нравилось находиться под наблюдением. Любая стеклянная панель могла быть камерой, микрофоном, экраном, и система наблюдала за всем. Я сама даже видела много людей с оружием, скрытым в сумках и кобурах. Каждый вооруженный был частью системы, волонтером, способным за считанные секунды заметить и предупредить смертельную опасность для человека поблизости. Но еще больше было невооруженных хранителей в серебристых лучах, готовых помочь любому нуждающемуся. Приложение «Хранитель» стало моим любимым. С его помощью можно было в любой момент отключить и снова включить себя, показать готовность к активной службе. Если система выбирала тебя для этого, она указывала на тех, кто нуждается в помощи. Из-за этого мир казался наполненным рыцарями. Я была шокирована количеством оружия, но когда отключила функцию линз, отображавшую этот статус, меня поразили уверенность и дружелюбие взглядов встречных прохожих. Они словно совсем потеряли страх и ничуть не тревожились о том, кто что думает или делает. Я привыкла к лондонскому метро, где контакт глазами с незнакомцем был сродни играм с ручной гранатой, и поэтому испытывала неловкость. Я играла с настройками связи, придавала заячьи ушки тем, кому нравилось то же самое, что и мне, и рога чертей людям с противоположными взглядами. К своему видению я добавила еще сотню других мелких и забавных корректировок. Мы зашли в кафе, заказали сэндвичи. Те смешные перегруженные американские штуки, где полсотни ингредиентов уложены в пирамиду. Я спросила про зеленые здания, и в ответ получила целую презентацию о том, как мох адаптировали для покрытия всех бетонных поверхностей, чтобы собирать дождевую воду и фильтровать в коллекторах до состояния питьевой. Сорняки впитывали углерод, а стекло поглощало солнечную энергию и наблюдало, наблюдало и наблюдало. Другие растения производили лекарства, и на каждом углу росли деревья с доступными фруктами. Воздух чистый, привкус серы и дизельного топлива в этом городе не ощущался. Зато чувствовался запах моря. Бо пыталась рассказывать мне обо всех переменах, только их случилось так много. Я не понимала, почему люди терпят такое пристальное наблюдение, но она объяснила, потому что следят не люди, а только машины, которые поддерживают мир и порядок. Им безразлично, почему и зачем. Они видят все, но при этом равнодушны и слепы, как любая машина. Я не была с ней вполне согласна. В покинутом мной 2017-м тем людям, кто отвечал за подобные вещи, вы не доверили бы контролировать и продажу церковной выпечки. Но уже через 3 дня я привыкла. Мне очень нравились линзы. С ними весело. Как мне хотелось, чтобы мама могла это видеть. Я сказала об этом Бо, а после и печальную историю моего отъезда из Токио. При этом, даже с купюрами, я не могла не чувствовать себя полной дурой. Все, что слетало с моего языка, сводилось к тому, что единственным человеком, о котором я думала, была я сама. Я бы так хотела сказать это маме. Она бы посмеялась надо мной. Она-то знала, что я абсолютная дура и все же любила меня. Я знаю, папа так говорил. Я так скучала по ней, что, кажется, могла просто свалиться и умереть. Бо относилась ко мне с огромным терпением. Должно быть, она по этой части эксперт. Я вылетела из аэропорта на одном из тех гигантских скатов. Мне было страшно, как и многим из нас, ведь в прошлый раз мы слишком много потеряли и приобрели. Я схватила линзы, теперь на новом шейном ремне, и смотрела, как город становится все меньше, пока облака вовсе не скрыли его из виду. Я иду. Я двигаюсь дальше. Пока не знаю, куда. Я хочу верить Бо. Я хочу увидеть, что все изменилось к лучшему, но пока говорить об этом мне рано. На борту мы, старые пассажиры Тардиса, устроили маленький праздник в честь встречи, обсуждали все, что увидели. Ничего из прошлого меня уже не волнует, и я чувствую, как оно меня отпускает по мере того, как небо за стеклами иллюминаторов обретает совершенную синеву. Я слушала рассказы о том, что моря теперь свободны от пластика, но еще не восстановлены после вылова рыб. Что проблема перенаселения еще существует, и для нынешнего человечества это важнейший кризис, несмотря на то, что воды хватает для всех. Хотя линзы и бесплатны, они распространены не везде. Существует множество мест в глубинке, где пока все как раньше. Люди сами думают и сами принимают решения. Как и прежде, люди злятся и ссорятся, и стараются честно жить, и тысячи раз в день совершают ошибки. Но мне так больше нравится. Линзы мне показывают, где мои друзья,
Мы обмениваемся сообщениями, разговариваем. И я восхищаюсь их сединой, а они пищат от моего юного возраста. И совсем скоро мы забываем о разделяющих нас годах. Мне уже не терпится увидеть Англию. Правда, степень в области юриспруденции, которую я собиралась там получить, теперь устарела. Я хочу заниматься чем-то позитивным. Например, градостроительством или медициной. Я хочу быть полезной и найти свой путь, чтобы мама могла мной гордиться. Когда мы приземлились, я не потеряла 20 лет жизни. Я их приобрела. Я бегу к отцу, и момент, когда мы, как столкнувшиеся ракеты, заключаем друг друга в объятия, до конца моей жизни становится символом гражданского движения, объединяющего людей разных взглядов и поколений, войдя в сотни видеоклипов. Джеймс и Эрика часто в шутку вспоминают о нем. Это слишком сильно противоречит той прежней мне. У них двое детей. Я их крестная мать, путешественница во времени. Мама кто? Будущее могло оказаться и хуже. Джастина Робсон – английская писательница в жанре научной фантастики. Ее работы были номинированы на ряд заметных литературных премий, а первый роман «Серебряный экран» получил номинацию на премии Артура Кларка, Филиппа Дика и британскую премию в области научной фантастики. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».

0: Фантастика 82.
1: Сергей Киселев. Там, на земле. Когда раз в полгода я по делам снабжения прилетаю с Сатурна в командировку на Землю, то пользуюсь услугами Аэрофлота, храню деньги в сберегательной кассе, ни в свои сани не сажусь, приобретаю билеты денежно-вещевой лотереи, обхожу троллейбус спереди, а трамвай сзади, не рою другому яму, пью натуральные соки, при пожаре звоню по телефону 01, вовремя оформляю подписку на газеты и журналы, берегу платье снова, держусь с правой стороны, заполняю карточки спортлото, проверяю деньги, не отходя от кассы, не уверен, не обгоняю, отправляю письма, не забываю указывать почтовый индекс адресата. Перехожу улицу на зеленый свет. Не спрашиваю старого, а спрашиваю бывалого. Застегиваю привязные ремни, кую железо, пока горячо. Не приступаю к работе без инструктажа. Закрываю двери, охраняю лес от пожаров. Со своим уставом в чужой монастырь не суюсь. Экономлю электричество. Люблю книгу, источник знаний. Мою руки перед едой, не говорю гоп, пока не